0: Маленькая, нарядись, красавица моя. Иди, иди. Мама после тебе все расскажет. Иди, дитя мое, иди.
1: Хорошо, я пойду. Что за весть ты принес нам в этот злосчастный день, братец Данел?
0: Слушай меня, сестра Шушан, слушай внимательно. Собрались было идти сваты, да ливень подмешал. Вот как кончится, тотчас и придут.
1: Нет, не верю, не верю своему счастью.
0: Данел никогда не врет, не грешит. Я своими глазами видел, своими ушами слышал, придут. Придут, она им понравится. И тотчас колечко на пальчик оденут.
1: А кто, кто придет, сколько их?
0: Жена моего покойного брата Зернишан раз, ага. Ее старший сын Рябой Карапет два, ага. Да его жена злая Деваир три. Ага. А вот тюфяки-то есть у тебя?
1: Тюфяки у меня есть. А вот чем угощать их, не знаю.
0: Так, каждому по стакану чая, ага. Немножко пуншу с водкой. Пожалуй, этого и хватит. А,
1: чай у меня есть, а вот сахару и водки нет.
0: И денег тоже нет.
1: Немножко есть, сейчас бегаю на рынок.
0: Торопись, торопись. Дождь уже перестал. Того и гляди, появятся сваты, а я пойду постражу. Как увижу, что идут, тотчас прибегу сказать... Иди, сестра Шушан, иди.
1: Боже, ты нам помоги, ты нам помоги, помоги.
2: Сона, а, Сона?
3: Что, мама?
1: Сона, поскорее убери старые тюфяки, постели новые, умойся как следует. И вот на, это новое платье одень.
3: А что случилось, мама?
1: Ой, доченька, помнишь, когда мы с тобой ходили на богомолье к мощам святого Предтечи?
3: Святой Предтечи?
1: Да.
3: Богомолье?
1: Да.
3: Не помню.
1: Ой, все-то ты забываешь. Ну, нам тогда повстречалось несколько паломников. Среди них был один верхом на коне. Но несколько раз приближался к нам, заговаривал. Это племянник Данелла.
3: И что?
1: Ты приглянулась ему? Сегодня придут сватать. Данел мне уж смесь, как об этом говорит, а я все не верила. А выходит, правда.
3: Меня будут сватать?
1: Ну, конечно же, не меня.
3: Мама, а они знают о том, что я одержима?
1: Да зачем им это знать?
3: Нет, нет, мама, это невозможно. Я так поступать не могу.
1: Да ты с ума сошла! Наконец счастье к тебе поворачивается лицом, а ты его отталкиваешь.
3: Мама, ведь это же грех. Если они узнают о том, что я одержима, они ногой не ступят сюда.
1: Да они ничего не узнают. Данел поклялся памятью Манушак, что ничего не скажет им.
3: Но я сама скажу, сама.
1: Да ты с ума сошла.
3: Да ведь все равно же они узнают после свадьбы.
1: А после свадьбы ты уже не будешь падать.
3: Не буду?
1: Ну да, потому-то я и тороплюсь тебя поскорее замуж выдать.
3: Мама... Мама, я ничего не понимаю, что ты говоришь. Говори яснее.
1: Доченька, ну, понимаешь, есть вещи, о которых нельзя говорить.
3: Мама, мама, подожди. Ну, ну скажи, расскажи, я ведь должна знать.
1: Понимаешь, доченька, болезнь твоя такая... Что только выйдя замуж, можно избавиться от нее. И куда это я положила свое сбережение, не помню. А, вот.
3: Мама, а ты правду говоришь? Не обманываешь?
1: Ой, твоим счастьем клянусь, опытные старухи ручаются. Да вот дочка хромой Антарам. У родителей была совсем такая, как ты, а вышла замуж и как рукой сняло. И ты выздоровеешь, родная.
3: Боже, велика твоя сила. Ты все можешь. Хорошо, мама, хорошо. Пойду, надену платье.
1: А, это ты, Воскан. Кстати,

0: И хорошо, что не пьян.
1: Да лучше мне быть мертвым, нежели трезвым. Чему радуешься?
0: Хорошее случилось.
1: Хорошее, хорошее. Ну что может быть хорошего, когда вот здесь, вот в глотке у меня сухо, сухо?
0: Сегодня вспрыснешь, сегодня можно. Сейчас придут гости, так ты их прими по-человечески.
1: Гости? Какие гости? Куда она пошла? Хорошо. Куда она спрятала деньги? Наверное, в сундуке. Сейчас пойду посмотрю. Нет, нету, нету. Наверное, под тюфяком. Сейчас. И здесь. Нет. Пойду посмотрю под тахтой. Вот. Нет, нет. Что же делать? Где? Что? Вот башмаки. Пойду и сейчас продам. Они дырявые. Дырявые. Никто их не возьмет.
2: Здравствуй, отец.
1: Здравствуй, здравствуй. Ого! Ты что, доченька? В новое платье нарядилась?
2: Да, папа.
1: Красиво. Очень красиво. Надо поздравить, а?
2: Спасибо, отец.
1: Спасибо, отец. Что так? В сухую, да?
2: А чего бы ты хотел еще, отец?
1: Доченька, вот немножко, хотя бы маленькую бутылочку.
2: Нет, отец, этого у меня нету.
1: Ну, знаю, доченька, что нету, знаю. Но денежки у тебя найдутся?
2: И денег нет.
1: Неправду говоришь, доченька. А неправду говорить нехорошо.
2: Знаю, отец, что нехорошо, но ведь...
1: Никаких ведь. Говори, где у матери припрятаны деньги.
2: Отец, ни у меня, ни у матери денег нет.
1: Ну, не мешкай, говори.
2: Отец, не пей столько, пожалей нас.
1: Пожалей вас. А вы? Вы меня жалеете? Мать с дочерью.
2: Отец.
1: Отец, какой я тебе отец? Собака, кошка, мышь для тебя дороже. Ну что? Что я в твоих глазах?
2: Не бери греха на душу, отец. Разве я тебя не люблю? Клянусь твоим счастьем.
1: О, моим счастьем. А где мое счастье? Давно, давно померкло мое счастье. Говори, где у матери припрятаны деньги, а?
2: Ай! Ну, если так, то бей. Бей, отец. Только ударь так, чтобы уж больше мне не встать.
1: Не путай меня, дьявол, не путай. В глазах потемнело. Сам Бог тебя побил. Что ж делать? Что делать? Даже ничего такого нет, чтобы продать или заложить. Доченька, прошу тебя. В последний раз прошу. Избавь отца от собачьей смерти. Так больше продолжаться не может. Я больше жить не могу. И не буду. Вот. Крепкий. Выдержит. Держи гвоздь. Вот. Вот.
2: Отец! Отец! Отец! Сойди вниз.
1: Нет.
2: Прошу тебя.
1: Не сойду.
2: Отец, сойди.
1: Не хочу. Не сойди. Хочу больше жить. Не хочу больше мучиться.
2: Отец, прошу. Нет. Тебя, сойди. Прошу. Нет. Я скажу, где деньги.
1: Не проси.
2: Скажу.
1: Не проси. Если даже золотом, бесом себя одаришь, все равно не соглашусь.
2: Отец,
1: не хочу больше жить.
2: Отец,
1: не хочу мучиться.
2: Отец,
1: нет.
2: Лучше уж тогда я повешусь.
1: Хорошо, не повешусь. А ты покажи, покажи, где у матери припрятаны деньги. Покажи скорее.
2: Там.
1: Не вижу. Не вижу. Не вижу где. Не вижу. Не вижу где. Не вижу. Не вижу.
2: Там.
1: Ну, а?
2: В моем красном узелке.
1: А, в красном узелке. Чуяло мое сердце, что здесь должно быть. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. Маловато, маловато. Ну ничего, на сегодня хватит. Спасибо. Спасибо, доченька, что избавила отца от собачьей смерти. Спасибо тебе. Ты смотри, матери ничего не говори. Взамен взятых я золотые положу. Я в долг беру, ты понимаешь? Матери ничего не говори.
2: Красный узелок. Вор, вор, отдай деньги.
1: Нет,
2: не дам. Не пущу.
1: Нет, не дам.
2: Не пущу.
1: Не дам. Пусти,
2: нет.
1: Говорю.
2: А я говорю,
1: пусти,
2: что
1: говорю.
2: Не отдам.
1: Пусти.
2: Это главные деньги
1: не дам.
2: Моей
1: пусти.
2: Дочери.
1: Не дам.
2: Она не замужем.
1: Не дам. Пусти. Пусти, не дам.
2: Не дам унести.
1: Пусти, говорю.
2: Отдай.
3: Сестра Шушан, что за крик?
2: А, это ты, братец Данел. Задержи скорее Восконом. Похитил деньги Суны.
3: А ну отдай.
1: При чем ты здесь, сумасшедший?
3: А то я твою шею обовью змеями.
1: Возьмите, возьмите, безбожные вы люди.
2: Ну-ка дай, посчитаю, все ли деньги. Да, все. На вот эти деньги пойди на рынок, купи водки, я сейчас бутылку принесу.
3: Мастер Восконом. Смотри, сиди смирно. Сейчас люди придут. Чтобы не плакала моя манушак, то в клочья изорву, живьем проглочу.
2: Ну вот, бутылка, да?
3: Ах, Боже праведный, не дай мне осрамиться. Боже праведный.
1: Постой, постой, постой, постой. Ты ему сказала, принеси водку, да? А я что, по-твоему... За керосином бежал, что ли? Данел! Данел! Данел! Данел!
2: А ты что стоишь? Этот зверь напугал тебя? Что, мама? Самовар поставила? А? Самовар? Самовар. Самовар.
4: Что с тобой, несчастное дитя? Где ты?
2: Мама, что? Я боюсь, ну, его боюсь.
4: Что ты, доченька? Ведь это же твой родной отец.
2: Он удавится, мама. Не позволяй нет, ему, не позволяй.
4: Нет, нет, доченька, успокойся. Успокойся, успокойся.
2: Хорошо, мама, хорошо. Я пойду.
4: Иди.
2: Я пойду. Ах, самовар, самовар. Я пойду.
4: Ах. Опять пришел. Безбожник, что ты делаешь? Родная дочь боится тебя, словно ты зверь какой. Хоть бы сегодняшнего дня не омрачал. Ведь придут сватать ее.
1: Что? Сватать?
4: Да.
1: Кого сватать? Для кого сватать?
4: За племянника Данела.
1: За Мурада Манасьянца?
4: Да.
1: А не врешь?
4: А, вот сам увидишь.
1: Вот ты какая, вот ты какая, вот ты какая, вот ты какая. Не могла раньше сказать, порадовать меня. Ах, за Мурада Манасьянца!
4: Да!
1: А, это еще надо подумать.
4: Как?
1: Да,
4: как
1: отдавать
4: подумать?
1: За них дочь или нет?
4: Да ты что?
1: Можно.
4: О-о-о.
1: Можно. Мурад парень хороший, о-о-о, купец. При деньгах, при деньгах. Хорошая вещь иметь деньги. Ну, плевать мне на деньги и на богачей. Честь! Честь дороже всего.
4: Хватит.
1: Ну, кто в городе не знает кузнеца Восконом?
4: Хватит тебе хвалиться своими грязными руками.
3: Сестра Шушан, сестра Шушан, идут, идут,
2: идут. Идут гости. Гости идут.
5: Идут, да. Идут. Идут, пускай подождут.
2: Вот.
6: На пороге появились желанные гости. Первым важно шагает рябой Карапет, старший брат жениха. Худощавый мужчина с крошечными глазками, провалившимися щеками, обильно разрисованными оспой. На голове его остроконечная шапка. За ним идет мать жениха, Зарнишан. На плечах коричневая шелковая шаль. Ее костлявое лицо с широким подбородком и огромным ртом кажется особенно строгим от блеска черных проницательных глаз.
7: Здравствуй, здравствуй, сват дорогой!
8: Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
6: Ну вот и последняя, третья гостья, жена рябого Карапета, Джаваир. Лицо ничем не примечательно, но глаза точно две стекляшки, неподвижные и холодные. Косы, выкрашенные хной, кажутся темно-красными. На ногах туфли европейского образца.
7: Здравствуйте, сватьюшка дорогая!
2: Пожалуйте!
7: Здравствуйте, пожалуйте!
2: Пожалуйте!
7: Пожалуйте, здравствуйте! Здравствуйте, пожалуйте, сватья дорогие!
2: Еще порог не переступили, а уже сватами называет.
9: Сестра Шушан. А? Водку возьми, я принес.
2: А, спасибо, спасибо. Боже, ты нам помоги, Боже, ты нам помоги.
6: Все приготовлено для приема гостей. На коврах полукругом, наконец, уселись хозяева и гости. Все, кроме Соны. Воцарилось неловкое молчание.
8: Мастер Оскар, крыша у вас не протекает?
7: Крыша?
8: Да.
7: Нет, а что?
8: О, дождь был не дождь, потоп небесный.
7: Да, знатный был дождь.
8: Ну и гремело небо, ну и гремело.
7: Так это был фургон пророка Ильи.
8: Фургон?
7: Да. Каждый раз в это время года пророк Илья садится в свой фургон и раскатывает по небесам вверх, вниз. Покойный отец мне говорил.
2: Не болтай.
8: Мастер Оскар, ну скажем, гром от фургона пророка Ильи. А молния от чего бывает?
7: Не знаешь, да?
8: Нет.
7: Послушай, молния бывает от кремневой искры.
8: От кремневой искры?
7: Да. Когда пророку Моисею хочется закурить свой чубух, он берет кремень, ударяет о другой, получается искра, потом молния. Очень просто.
8: Ну, а дождь? Дождь от чего бывает, мастер Оскар?
7: Дождь?
8: Да.
7: Слушай, вода сверху вниз льется, вот тебе и дождь. Этот рябой мне уже надоел.
2: А ты поменьше болтай.
8: Ну, мать, к чему нам тянуть? Объяви, зачем мы пришли.
10: Дочка твоя дома?
7: Дома, дома, сватьюшка дорогая, дома.
10: Пока что не свати.
7: Все одно.
8: Ну, покажите нам ее, поглядим. Мурада нашего весь город знает, семья известна. Дайте и на ваш товар взглянуть.
7: Наш товар – чистое золото. А семью нашу, слава богу, видите. Если в городе есть 2-3 знатных человека, один из них – я. Не веришь? Спроси у папа Терсартиса, он скажет.
11: Сона, неси гостям чай.
8: Пришла.
2: Ага.
10: Садись и ты. Попей с нами чаю.
4: А молодым не подобает со старшими сидеть.
10: Ну как? Правильно сказала твоя мать.
12: Молодые, что прах у ног старших.
8: Ох, молодец, девушка.
4: Умеет сказать.
10: Да, не немая.
4: Погляди-ка, девушка, не идет ли снова дождь? Походка тоже хорошая.
10: Не хромает.
12: Дождик перестал.
4: Подойди ко мне, девушка. Ближе. Еще ближе. Нагнись. Какой у тебя красивый ободок.
8: Сама мастерила, сама.
4: Ну, иди, девушка, займись своим делом. Волосы тоже хорошие.
2: Кацапские волосы.
8: Довольно. Довольно разглядывать. Убедились, что не хромая, не лысая, не косая, не рябая. Вот какую девушку я вам дал.
4: Еще не дал.
8: Все равно. Другой такой девушки не сыскать во всей Шимахе. Ума. Хоть отбавляй. Умения сколько угодно. Весь этот громадный дом у нее на плечах. А голубцы или плов готовит так, что пальцы вместе с ними проглотишь.
10: Хватит тебе.
8: А шьет как, вяжет как. Иголки и спицы так и танцуют под ее руками. Как говорили наши деды, хороший гриб по корню узнается. А корни, слава богу, видите, вот, пожалуйста.
4: Девушка как девушка, хвалиться не стоит. Шушан, дочка твоя с виду понравилась мне. И если в чем другом недостатка у нее нет, товар наш.
8: С виду понравилась. А то, что не с виду, в два раза лучше.
13: Любать, ну что скажешь?
4: Что ж еще сказать? Бог нам помощь.
8: Сказала бы Бог, да благословит, и делу конец. Слушай, водку давай, водку давай, водку давай.
4: Держи себя пристойно. Ну хорошо, пусть Бог благословит.
8: Аминь, аминь, аминь.
13: Аминь.
4: Господи помилуй, Господи помилуй.
8: Послушай, послушай, Шушан, что ты одеревенела? Водку давай, водку, водку.
11: Сама, неси гостям пунш.
8: Бутылку, бутылку, бутылку.
9: Сестра Шушан.
4: А, это ты, брат, давно. Входи, входи.
9: Ничего, я из окна поздравлю тебя.
13: Ему что надо здесь?
3: Ну, ухожу, ухожу.
4: Он очень любит нашу дочь и каждый день сюда приходит.
13: И вы его не очень-то балуете. А, вот тебе и водка.
8: Иди сюда, девочка моя, иди сюда, моя хорошая.
4: Подойди ко мне, девушка. Дай руку. Я надену тебе кольцо. Ну, вот так, Господь Бог... Да благословит.
8: Счастливого венчания! Аминь! Аминь!
10: Дай Бог не пожалеть.
13: Это кто играет на свирели?
4: Похоже, что Данел.
13: Ого! 15 лет не играл. Что ж теперь случилось?
4: Он очень любит нашу дочь. Это он для нее играет. И называет ее Манушак. Послушай, Шушан. А и впрямь дочка твоя очень похожа на дочь Данелла.
13: Да, верно, очень похожа.
4: Да.
10: Дай бог, чтоб судьбой не была похожа.
12: Как он играет, как хорошо играет.
8: Я всегда говорил,
7: Я говорил, что хорошие люди, порядочные люди должны родниться с такими же порядочными, как они сами.
13: И порядочно выпивать.
7: Вот это ты порядочное слово сказал. Будь здоров.
13: Будь здоров.
0: Ну, а теперь пойдем поздравим Мурада.
13: Верно. А то он ждет, не дождется нас.
0: Ну, вы готовьтесь. День свадьбы мы назначим.
7: Мы готовы, готовы, всегда готовы.
0: Дай Бог не пожалеть. Доброго нам всем здоровья. Доброй нам участи.
13: Мастер Васкан!
0: Доброй участи.
13: Что я хотел тебе еще сказать?
7: Говори, говори, говори. Не стесняйся.
13: Как-нибудь другой раз, да скажешь.
7: Ну, другой раз, так другой раз. Убрались, и слава Богу. Проклятый Данел. Так играет, так играет, что хочется выпить в два раза больше обыкновенного.
4: Боже, ты нам помоги, ты нам помоги. Мама, мама, сердце мое бьется, голова кружится.
0: Счастлива, доченька, будь счастлива.
7: Играй, играй, братец Данил, играй, играй, играй.

0: Белый Турман родился этим летом и знал только свою голубятню и стаю. Стаи нарядных домашних голубей никогда не смешивались с неуклюжими дикими голубями. Турманы, аристократы голубятин, высоко паря в воздухе, не замечали этих некрасивых, низколетающих родственников. Но однажды, спасаясь от преследовавшего его коршуна, Турман отбился от своей стаи и потерял дорогу в голубятню. Надвигалась ночь, инстинкт гнал его в стаю. И когда низко над ним, шумя крыльями, пролетело несколько голубей, он сорвался и полетел следом. Лететь было очень трудно. В своей борьбе с коршуном он потерял хвост, ветер сбивал с пути, и приходилось сильно загребать крыльями. Он догнал стаю, когда она уже опустилась на крышу церкви. Когда Турман опустился на крышу, толстый сизый голубь коротко и резко затрубил носом. Голуби прервали свои занятия и, вытянув шеи, рассматривали гостя. Гость, усевшись поодаль, робко глядел на хозяев. Маленький серый голубенок с черным длинным клювом заинтересовался гостем. Робко, словно боясь оступиться, он подошел к белому вплотную. Они стояли рядом, внимательно смотрели друг на друга и не знали, что предпринять дальше. Первым догадался серый голубенок. Он ударил острым, как шило, клювом Турмана в плечо. Турман был очень молод, но, однако, у себя в голубятне он знал более серьезных противников и никогда им не уступал. Теперь он только еще глубже втянул голову и закрыл глаза. Голубенок, казалось, не мог поверить, что ему удалось нарваться на существо более слабое, чем он сам, и ударил еще раз. И в первый раз за свою короткую жизнь, не получив сдачи, отошел со скучающим видом к стае. Скоро голуби один за другим начали забираться через небольшую квадратную лазейку внутрь купола. Последним влез серый голубенок. Турман остался один. Когда совсем стемнело и начал накрапывать дождь, он тихонько пробрался внутрь и забился в уголок под балку. В ненастные дни в камере становилось особенно тоскливо. Арестант встал и тихо подошел к окну. За окном дождь и редкие хлопья снега. Там, за окном, в ясные дни видны крыши зареченских построек. Он там, за стеной тюрьмы, за заводскими корпусами, знакомые улочки, знакомые дома, знакомые лица. Крохотный кирпичный сарайчик приютился за домом. Внутри сарайчик завален железным хламом, проржавленные кастрюли, связки ключей, велосипедный насос, примуса и в углу станок. Это слесарная мастерская. В мастерской тесно и полно народа. Здесь же чинит разную рухлядь сам хозяин мастерской Воробушкин. Родился Воробушкин на Кавказе. Мальчиком он попал на нефтяные промыслы в Баку и очень рано сдружился с революционерами. С тех пор много пережил и перенес этот человек. Он потерял жену, детей и даже фамилию. Давно еще за непомерно длинный рост его прозвали «Дядя, достань Воробушка». Кочуя по тюрьмам, он утратил свою трудную армянскую фамилию, состоящую почти из одних согласных букв, и превратился в Воробушкина. Голова у него седая, коротко остриженная, глубокие продольные морщины на неподвижном лице, большой хрящеватый нос и часть лица обезображены шрамом, и черные на выкате блестящие глаза делают лицо необычайно свирепым. Кажется, что такое лицо придумано нарочно, чтобы пугать детей, но дети со всего Заречья и здесь распоряжается, как у себя дома. Арестант знает, что среди этих мальчишек находится и его сын Митька. За окном плотнее туман, и гуще падают хлопья снега. И темно так, что расположенный в двух шагах от него выступ стены едва виден. Там на карнизе примостилась и жмется к стене небольшая птица непонятной породы и цвета. Птица сидит, спрятав голову и сжавшись в комок. Только хорошо присмотревшись, арестант различает голубя. «Но отчего он такой короткий?» – недоумевает арестант. Голубь поворачивается к нему. Арестант видит, что у голубя нет хвоста. Арестант торопливо достает кусок черствого тюремного хлеба, крошит его и, открыв во второй раме форточку, через щели в вентиляторе, выталкивает кусочки хлеба наружу. Турман привык получать корм из рук человека. Он вытянул шею и внимательно следил за рукой. С этого раза ежедневно, утром и вечером, Турман прилетал на подоконник. Через узкую щель в вентиляторе хлеб приходилось выбрасывать по одному кусочку. Скоро голубь так осмелел, что, не дожидаясь, пока арестант протолкнет хлеб наружу, сам просовывал клюв внутрь и выхватывал куски из рук. Даже когда арестант ловил его пальцами за клюв, он не пугался, только недовольно дергал головой. Любая несбыточная надежда все же надежда. Она занимает мысли, заставляет сильнее биться сердце и уводит хоть на самое короткое время за пределы тюрьмы. Судьба голубя занимала арестанта. Он успел убедить себя, что это Турман Воробушкина, и воображение набрасывало заманчивую картину. Когда потеплеет и снимут вторую раму, голубь через открытую форточку попадает в камеру. Арестант скрывает его в углу под кроватью и откармливает хлебом. Потом, в первый солнечный день, выпускает голубя на волю. Турман, блестя на солнце белыми крыльями, взлетает все выше и выше. Досужие голубятники видят одинокого голубя и поднимают свои стаи. Но белый Турман летит прямо к своей голубятне и, сложив крылья, падает на крышу мастерской. Под крылом у него крохотная записка. Только несколько слов и фамилия предателя. Разыгравшуюся фантазию трудно остановить. Арестант уже видит, как между тюрьмой и волей устанавливается связь, и тюрьма начинает жить одной жизнью с волей. Белая небольшая птица каждый день прилетает на подоконник и каждый день возвращается в голубятню. Еще в начале осени, во время одной из прогулок арестанта, за стеной тюрьмы чей-то звонкий голос пел уличную песенку: «Трансваль, Трансваль, страна моя, ты вся горишь в огне». Судя по голосу, пела девочка. Детский голос еще сильнее напоминал о воле, о собственном ребенке. Неожиданно вступил еще один исполнитель. Кто-то замер, как вкопанный. Такого свиста он не слышал ни разу. Трудно было поверить, что это свистит человек. Казалось, высоко в небе кружится какая-то мудреная птица, и, подхватив на лету мелодию уличной песенки, людям на удивление разукрашивает ее таким богатством оттенков и такой чистотой звуков, что хотелось слушать и слушать, затаив дыхание. «Мой старший сын, старик седой, убит давно в бою, а младший сын в 13 лет просился на войну. плакал детский голос и тянул, сливаясь со свистом. И в этой песне звучали большое человеческое горе и подлинная страсть. С тех пор эта песня привязалась к кузнику. Слов он не знал, и, шагая из угла в угол по камере, не переставая, насвистывал мелодию. Однажды, когда он насвистывал и кормил голубя, ему показалось, что птица слушает пение. Арестанту пришло в голову приучить голубя брать корм только под звук этой песенки. С тех пор арестант, кормя голубя, неизменно насвистывал трансваль. Если голубь просовывал клюв, не дождавшись свиста, арестант наказывал его. Он ловил за клюв и заставлял Турмана стоять по ту сторону рамы неподвижно, с вытянутой шеей. Турман скоро стал осторожен и зря носа не совал. Теперь арестант был уверен, что если даже его переведут в другую камеру, он сумеет приманить туда голубя. Турман жил в куполе церкви. Он привык к своему месту и углу, но все еще не мог освоиться в стае и держался особняком. Летал он теперь так же, как дикие голуби, низко над крышами и выбирая кратчайшие пути. И хотя у него начал отрастать хвост, и летать ему стало легче, он высоко не поднялся ни разу. Казалось, что голубь разуверился в своих силах и навсегда забыл, что он Турман. Весна в этом году пришла рано. Солнце в неделю согнало снег и подсушило дороги. Несколько дней подряд дул с юга ветер. Он разломал на реке лед, угнал на север тучи. Утром поднялось солнце, и, словно забыв, что еще только середина апреля, пекло, как в июне. После зимы Воробушкин впервые открыл голубятню. Один за другим вылезли на крышу Турманы. Черноглазый курчавый Митька, ближайший друг и помощник Воробушкина, спугнул голубей с крыши. Голуби поднялись, описали круг и сразу же пошли на посадку. От сытой неподвижной жизни они разжирели, оттяжелели и теперь боялись высоты и все время кружились над самой голубятней. Вдруг внизу несколько голосов разом закричали: «Прячься скорее, на водный!» Митька присел на корточки и огляделся. Высоко над стаей кружился белый голубь. «Турман, Турман, слазь скорее!» — подгоняли мальчишки. Митька сам видел, что так высоко мог летать только Турман. Снизу он был едва виден. Мальчишки поспешно прятались под навес. Митька быстро исчез с крыши. Стая, заметив незнакомого голубя, сразу оживилась. Мальчишки наблюдали за голубями, почти не дыша. По неписанным законам каждый пойманный чужой голубь считался взятым в плен и без выкупа не отдавался. Но этот голубь прилетел из-за реки. Зареченские голубятники никогда не возвращали пойманных голубей городским владельцам. Между голубятниками города и Заречья велась давнишняя война. Те и другие носили старых, хорошо знающих свой дом голубей к чужим стаям. Часто такому голубю удавалось увести за собой молодых или плохо прирученных голубей. Их ловили, и они переходили в полную собственность поймавшего. Особой честью считалось поймать подпущенного на водного голубя. Даже Воробушкин бросил работу и показался в дверях мастерской. Стая уже не хотела садиться. Голуби, казалось, задались целью обогнать залетного Турмана и соревновались с ним в быстроте и ловкости.
1: «Уведет! Ей-богу! Всю стаю уведет!» — волновался Митька.
0: Голуби плавали высоко вверху. Вдруг белый залетный Турман на лету бессильно уронил крылья и упал вниз, вертясь через голову. И как будто только теперь, вспомнив, что и они, Турманы, следом за ним вертелись другие голуби. Даже самые жирные, неповоротливые, старались не отстать и хоть несколько раз перевернуться через голову. Белый Турман с каждым разом поднимался выше, почти скрывался из глаз, вдруг замирал на одном месте и камнем летел к земле. Раз, два, три, четыре! Считали, замирая от восторга мальчишки, и умолкали, сбившись со счета. Не было возможности даже самому острому глазу уследить и сосчитать повороты. И когда казалось, что уже нет спасения, и голубь вот-вот ударится о землю, он каждый раз у самой земли ловко расправлял крылья и почти вертикально ракетой уходил в небо. Мальчишки, как окаменевшие, стояли на пустыре. У них затекли и отяжелели шеи, но они не могли оторвать глаз от этого голубя. Сжав кулаки и собрав, как для прыжка, мускулы, рядом с ними стоял Воробушкин. Пот выступил у него на черном закопченном сажей лбу. Всегда плотно сжатые и опущенные к низу губы приоткрылись, и от этого разгладились морщины, обильно залегшие вокруг рта.
1: «Какая птица! Какая птица! Рубашку последнюю за такого красавца отдать не жалко!»
0: Каким-то стонущим голосом заговорил Воробушкин и вдруг заулыбался и показал два ряда белых зубов.
1: Мальчики на минуту забыли даже о Турмане. До того необычным был в этот миг Воробушкин. Все они в первый раз видели его улыбающимся. Он стоял рядом с ними, очень прямой, помолодевший, с блестящими глазами, и казался совсем не похожим на хорошо знакомого Воробушкина. Мальчики глядели на него почти со страхом. Наконец, голуби по одному начали садиться на крышу. Белый Турман опустился последним. Он устал, но дышал ровнее других. Сев на крышу, он начал ворковать и подзывать голубей. Пестрая голубка павой заходила вокруг Турмана. Пестрая, широкими красными пятнами, голубка кокетливо убегала от него и манила за собой в голубятню. Целый день Турман вертелся на крыше, гонялся за голубками и только вечером решился заглянуть в голубятню. Дверца клетки захлопнулась за ним, едва только он успел переступить порог. Пленника посадили в большую клетку, туда же впустили и пеструю голубку. Первые дни Турман сидел надувшись, тосковал по воле и не обращал внимания на голубку. Но вскоре голубь повеселел, ворковал, не переставая, и строил гнездо. Мальчики решили не отпускать Турмана, пока не выведутся птенцы. Но Воробушкин, давно уже устранившись от управления голубятней, стал требовать, чтобы открыли клетку.
2: «Нельзя! Стыдно такую птицу в тюрьме держать! Надо выпустить вечером! Он на ночь от гнезда не улетит!»
0: Клетку открыли. Турман с голубкой вылезли на крышу. Вдруг, точно сговорившись, голубь и голубка разом поднялись кверху. Белый Турман тянул к реке, в город. Хлопая крыльями, он вырывался вперед и увлекал за собой голубку. Но голубка, наконец, отстала от Турмана и вернулась в голубятню. Турман полетел к куполу. После 20-дневного перерыва белый Турман снова появился на подоконнике тюрьмы. Зимнюю раму недавно убрали, и душничок-вентилятор опять заменили форточкой. За зиму арестант успел привязаться к голубю, и в первые дни, когда Турман исчез, сильно скучал. Потом пришли новые тревоги, и ему пришлось забыть о белом Турмане. В тюрьму каждый день приводили новых людей. Большинство из них – зареченские, рабочие заводов, давнишние соратники и друзья арестанта. Ночью он слышал тихие, едва уловимые стуки. По стенам, как по телефонным проводам, заключенные передавали последние новости. Так он узнал о массовых арестах, неудавшейся забастовке и о предательстве. Установили и личность предателя. Каждый из сидящих в тюрьме с радостью бы пожертвовал жизнью за возможность сообщить на волю имя предателя, но такой возможности не было. В другое время арестант больше бы обрадовался возвращению голубя, но теперь, занятый мыслью о последних событиях, он рассеянно посматривал на гостя и привычным движением крошил хлеб. Вдруг арестант заметил темные продолговатые пятна на белых крыльях Турмана. Это наводило на мысль, что голубь не раз побывал в чьих-то руках. Арестант набросал крошек с внутренней стороны подоконника и открыл форточку. Голубь взобрался на переплет рамы, но перешагнуть порог сразу не решился. Но вот в камере послышался тихий свист знакомой мелодии. Голубь спрыгнул с переплета и очутился в камере. Скоро голубь спокойно клевал под тихий свист корм из его рук. Дав голубю освоиться, арестант придержал его рукой за спину. Голубь только недовольно затрубил носом, но не выказал ни малейшего испуга и почти не вырывался из рук. В течение нескольких дней Турман не появлялся в голубятне Воробушкина, но однажды он появился на крыше. Записка, свернутая трубочкой, покоилась у него под крылом. Вскоре он разгуливал по крыше, а из-под крыла у него, у самого плеча, торчал кусочек тряпочки, завязанный бантиком. Митька хищно следил за Турманом. Шнурок от двери голубятни дрожал в его пальцах. Воробушкин с кастрюлей вышел из мастерской. Он взглянул на голубя и пожал плечами. «Очень хороший голубь, а хозяин у него совсем дурак. Что голубь? Кошка или собака? Зачем ему бантик?» Голубь долго бродил по крыше, потом уселся против входа в голубятню у самой дверки и замер. Митька приседал на корточки, старался громко не дышать и ждал, чтобы этот голубь еще раз переступил порог голубятни. Теперь он его уже не выпустит. Белый Турман гудел протяжно, вытягивал шею, заглядывал внутрь, часто вздрагивал, косился на стальную сетку и оставался на месте. В сумерках, едва различая предметы, белый Турман улетел домой в купол. Воробушкин знал толк в голубях. В его голубятне летуна, равного этому Турману, не было. Воробушкин мечтал приручить этого голубя, но с каждым днем все больше и больше сомневался в успехе и, наконец, совсем отчаявшись, приказал гнать его прочь. «Не надо нам этого разбойника! Турман, если он нашел дорогу к диким, уже не Турман и для голубятни не годится!» Теперь, когда Турман опускался на крышу, мальчики по приказанию Воробушкина встречали его комьями земли и палками и гнали прочь. Наконец он перестал прилетать. Катю и Самсона знал весь город. На улицах встретить их можно было в любое время. Очень высокий для своих 13 лет, с бесцветным лицом, Самсон ходил как слепой, неуверенно передвигая ноги, а из-под белых бровей и ресниц куда-то поверх головы напряженно смотрели блестящие глаза. Небольшого роста, плотная, золотоволосая девочка выгодно отличалась от своего нескладного спутника. Была она веселой и крепкой. Бойкие карие глаза ее не пропускали ни одного самого незначительного уличного происшествия. Самсона до 7 лет все считали немым. Со временем его лепец стал более ясным, и тогда выяснилось, что мальчик заика. Когда требовалось защитить Самсона от насмешек уличных мальчишек, Катя сходилась с ними в рукопашную и дралась в кровь. Самсон повиновался ей беспрекословно, но бывали случаи, когда Катя теряла над ним всякую власть. Услышав музыку, Самсон оживлялся, размахивал в такт руками, гримасничал, а на лице появлялся румянец. Любой услышанный мотив Самсон запоминал мгновенно. Свистал он замечательно. Свистом ему удавалось передавать тончайшие оттенки мелодии. Дети разучили несколько ходовых песен и с успехом исполняли их на улицах. Особой популярностью пользовалась песня «Трансваль». Кроме пения, у детей было еще одно развлечение – кормление голубей. По утрам целые стаи голубей вылетали из купола и опускались на крышу сторожки. Все голуби были дикими и казались с первого взгляда похожими друг на друга – но Катя скоро научилась их различать. Она давно заметила и белого голубя, жившего в куполе церкви. Этот голубь летал выше других, часто кружился один над церковью и падал кубарем вниз. Катя сделала одно огорчившее ее открытие. Этот голубь имел хозяина. На крыле у него торчал кусочек тряпочки, завязанный бантом. Но все же он оставался ее любимцем, и в его сторону всегда летели лучшие куски. Когда девочка привыкла к мысли, что белый Турман никогда не станет ручным и не зайдет на чердак, он сам дался ей в руки. Катя выбросила последнюю порцию дневного пайка, и сытые голуби не спеша выбрались с чердака на волю. Самсон сидел в углу, тихо насвистывая трансваль. Неожиданно белый Турман без всякого зова очутился на чердаке и сам подошел к рукам девочки. Первую минуту Катя не хотела верить глазам. Даже Самсон очнулся от забытья и онемел от изумления. Но как только прекратился свист, голубь насторожился и попятился к выходу. Самсон засвистел, и голубь сразу успокоился. Через полчаса он спокойно клевал крошки на коленях у девочки. Катя не знала обычая голубятников считать каждого пойманного голубя своим и запирать в клетку, но ей было обидно, что на крыле ее любимца завязан бантик из грязного лоскута. Она выплела из косички розовую ленточку и развязала лоскуток. Вместе с тряпкой ей на колени упал свернутый в трубочку кусок бумажки. На пустыре около мастерской Воробушкина каждый вечер собирались подростки со всего Заречья. Дети сидели, тихо переговариваясь. Возглас одного из мальчиков прервал беседу. «Ребята, смотри, кто пришел!» На пустыре, недалеко от мальчиков, стояли Катя и Самсон. Мальчики переглянулись, они недоумевали. Между городскими детьми и зареченскими существовала явная вражда. Как решились эти уличные певцы прийти сюда? Гости, робко поглядывая на мальчиков, стали пробираться по краю пустыря к мастерской. Митька первый загородил им дорогу. Он придвинулся ближе к остановившемуся Самсону и проговорил угрожающе. «Ну?» Катя шагнула вперед и загородила собой Самсона. Она стояла перед ним, как кулачный боец, слегка расставив ноги, а правая рука ее была крепко зажата в кулак. Видно было, что она готова драться и защищать грудью укрывшегося за ее спиной слабого и беззащитного друга.
2: «Чего лезешь? Пусти! Не трогают тебя!»
1: И Катя попыталась толкнуть Митьку с дороги.
2: «А, ты кулаком!»
0: Митя толкнул ее в ответ. Несколько минут они ожесточенно молча толкали друг друга. Девочка оказалась крепче, чем можно было ожидать, и Митя не мог сдвинуть ее с места.
1: Борьба затягивалась. Сдерживая раздражение, Митька решил перевести все это в шутку и отступить с честью. На крепкий тумак девочки Митя ответил щелчком в нос. Он уже слышал одобрительный смех друзей, как вдруг сильная затрещина прервала его торжество. Девочка развернулась с плеча и огрела его по лицу. На этот раз зрители захохотали, уже не стесняясь. Митька побелел от обиды, решил проучить девочку и показать ей, как дерутся в Заречье. Он откинулся назад и хотел изо всей силы хватить кулаком, но ударить ему не удалось.
2: «Зачем с девчонкой дерешься? Зачем обижаешь?» Загудел над его ухом сердитый голос Воробушкина. «Тоже герой, с девчонкой драться!»
3: «Она сама первая полезла!» — оправдывался Митька.
1: «Зачем дерешься? А еще девчонка!» — корил Катю Воробушкин.
4: «Я его не трогала, он сам первый полез!»
0: Самсон взял Катю за рукав и пытался оттащить ее от страшного сердитого человека. Катя побледнела, но не двинулась с места. Воробушкин увидел, что у нее задрожали губы, и сразу изменил тон.
2: «Не надо драться!» – уже мягко сказал он. «Мальчишка дерется плохо, девочка дерется совсем скверно. Не надо тебе сюда ходить и не надо драться. Здесь твоих песен не любят, поняла? Ну, а теперь говори по совести. Есть хочешь?

схватил ее за руку и потащил к мастерской. На другой день, с самого утра, Митька вертелся вокруг запертой тюремной церкви и, казалось, собирался охотиться за дикими голубями. С паперти ему видна была стоящая на якоре против тюрьмы лодка. Воробушкин с удочкой просидел в ней до вечера. Рыба обходила крючок, но рыбак упорно не прекращал лова, и смотрел он не на поплавок, а на летающих над тюрьмой голубей. Когда он сматывал удочки, оказалось, что на крючках не было наживки. Такая оплошность ничуть не смутила рыбака и не испортила его настроение. Привязывая лодку, он насвистывал марш, что с ним случалось нечасто. Вечером Митька пришел к Воробушкину. Он достал из кармана такую же трубочку, как та, что вчера принесла Катя, протянул ее другу и улыбнулся, как взрослый. Воробушкин бережно взял трубочку и впервые за все время их дружбы обнял мальчика за плечи. Митька поднял голову и увидел, что у Воробушкина помолодевшее красивое лицо. Утром, придя в рощу, ребята наткнулись на висельника. Это был известный всему Заречью человек, рабочий завода. На спине у него было написано «Иуда». Полицейские осмотрели рощу и увезли труп. И в тот же день начались новые аресты. А на следующее утро, когда на рассвете протяжно на разные голоса загудели гудки, как всегда начали стекаться к заводам рабочие. Но сегодня они не бежали с узелками под мышкой, а шли медленно, разодетые, как в праздник. У заводских ворот люди сгрудились, образовали пробку и стали. По рядам пошли разговоры и выкрики. «Забастовка! Не начнем работать, пока не освободят арестованных!» Все старания полиции открыть и арестовать главарей не имели успеха. Опытные сыщики не могли найти концы. Не было никакой возможности нащупать центр. Зареченцы с утра, как на работу, приходили к заводам, стояли стеной и отгоняли штрейкбрехеров. Только шалый Воробушкин держался в стороне. С ватагой подростков появлялся он на улицах, гонял вместе с мальчишками голубей, а чаще всего сидел целые дни на реке с удочкой. Рыжий заика мальчик и рыжеволосая девочка прижились в Заречье. Шло время, а полиции и сыщикам все еще не удавалось обнаружить главарей. Зареченцы голодали, но забастовки не прекращали. Начальника тюрьмы вызвали к полковнику. «Я имею сведения, что между тюрьмой и волей существует постоянная связь». «Постоянная связь, понятно?» — резко переспросил жандарм. «Не должно этого быть!» — глухо, как чревовещатель, выжил из себя начальник тюрьмы и разом обмяк и вспотел. «Согласен с вами вполне, что не должно быть, и тем неприятнее, что такая связь существует. Надо выяснить немедленно, через кого осуществляется связь. С этого дня начальник тюрьмы не знал ни минуты покоя. В тюрьме шныряли сыщики, обнаружившему связь обещана была награда. А утром и вечером, в часы, когда разносили кипяток и ужин, и дежурный надзиратель бывал занят, невысокий худой арестант с длинной, отросшей в тюрьме бородой открывал форточку и под тихий свист знакомой песенки кормил белого голубя. Белый Турман ел теперь втрое больше, чем прежде. Там, в куполе, в углу за балкой, в гнезде из соломы и прутьев лежали два голых птенца с длинными широкими клювами. Он с трудом успевал накормить свое прожорливое потомство и чаще, чем прежде, появлялся на чердаке и у окна камеры.
Свернутая в трубочку и привязанная к крылу записка

0: ему не мешало. Эти трубочки менялись иногда по нескольку раз в день, но вес и размер их был всегда одинаков. Начальник тюрьмы пешком возвращался домой из жандармского управления. Сегодня полковник был резок и топал ногами. Отчаяние сделало начальника тюрьмы мужественным, и он резко заявил полковнику: «Мои люди здесь не повинны. Революционеров у меня нет, господин полковник, и передавать некому». «Значит, сорока на хвосте носит и передает, так получается?» Полковник разозлился, кричал и топал ногами. «Боюсь, что вы устарели для такого поста», — услышал старик, выходя из кабинета. «Значит, скоро он уже не увидит ни этого двора, ни этих знакомых до мелочей стен с решетчатыми оконцами, ни даже этих голубей, снующих по окнам и карнизам. Голуби бросились со всех концов двора к нему, ожидая подачки». Старик засмотрелся на голубей. «Сорока на хвосте носит», — вспомнил он упрек начальника. Вдруг он заморгал глазами, стараясь уловить мелькавшую мысль, и уже по-новому заинтересованно стал присматриваться к голубям. Утром следующего дня старый тюремщик опять появился во дворе. Служитель вынес большой черный горшок и поставил его на табуретку рядом со стариком. Старик снял с горшка крышку, зачерпнул полную деревянную ложку круто сваренной кашей и, бросив кашу на асфальт, поманил голубей. Старый большой сизый голубь подскочил первым. Он из-под носа соседа выхватил большой кусок, сразу проглотил его и потянулся за другим. И вдруг, словно испугавшись чего-то, резко подпрыгнул кверху и взмахнул крыльями, но не поднялся, а упал и замер, широко расставив крылья. Каша, обильно сдобренная мышьяком, убивала на месте. К вечеру купол опустел совершенно. Самсон и Катя ждали весь день голубей, но голуби не прилетели. Днем, сидя в кабинете, начальник тюрьмы увидал через окно белого голубя. Голубь покружился над двором и сел на карниз. Старик, захватив каши, вышел во двор. Голубь с карниза исчез без следа. Тюремщик вернулся к себе и снова занялся своими делами. Немного спустя, подняв голову, он опять увидел этого голубя. Старик моргнул глазами, чтобы убедиться, что это не обман зрения. Но когда он снова вернулся во двор, голубь опять исчез. Этот таинственно появляющийся и исчезающий голубь заинтересовал тюремщика. Мысль о нем уже не оставляла его весь день. Он сел у окна и терпеливо ждал появления голубя. Турман появился только перед самым вечером. Старик снова схватил кашу и торопливо выбежал во двор. Голубь сидел на подоконнике одной из крайних камер. Каша, щедро предлагаемая голубю, не заставила его переменить положение. Услышав призывное «гуль-гуль», он только лениво посмотрел вниз, потом зевнул, подтянулся и расправил крылья. Записка, свернутая в трубочку и привязанная к внутренней стороне крыла, мелькнула только на секунду, но для кошачьих глаз старика этой секунды было достаточно. Через несколько минут он уже сидел на крыше с ружьем в руках и, притаившись, ждал появления голубя. Турмана ждал не один старик. В 200 метрах от тюрьмы на крыше низенькой сторожки ожидали голубя Катя и Самсон. Воробушкин еще вчера приказал детям следить за Турманом и не спускать с него глаз. Черномазый Митька вертелся недалеко от церкви и тоже наблюдал за голубем. Дети видели, как Турман вылетел из купола, и, волнуясь, ждали его возвращения. Человека с ружьем на крыше тюрьмы Они заметили одновременно. Он сидел, притаившись за трубой дымохода. Голубь не торопился. Наевшись, Турман долго сидел на подоконнике, потом взмахнул крыльями, медленно поднялся в воздух и сразу же, заметив на крыше длинную шевелящуюся тень, взял круто вверх. Дети видели, как человек на крыше вскинул к плечу ружье. Турман тоже увидел человека и еще круче пошел кверху. Человек целился долго. Дети уже стали надеяться, что ружье не выстрелит. Вдруг Турман подпрыгнул в воздухе, как от толчка, и сразу же прозвучал двойной выстрел. Голубь не изменил направления, он только чаще замахал крыльями и продолжал набирать высоту. Самсон схватил Катю за руку и от волнения, не в силах произнести ни одного слова, тыкал в сторону голубя пальцем. Голубь, сверкая на заходившем солнце белоснежными крыльями, казалось, нарочно дразнил тюремщика и летел не вперед, а свечкой уходил кверху, становясь все меньше и меньше, грозя совсем исчезнуть из вида. Четыре пары глаз, не отрываясь, следили за этим полетом. Вдруг Турман замер и, словно наткнувшись на невидимое препятствие, затрепетал крыльями на одном месте, как жаворонок, потом бессильно уронил их и начал падать, вертясь через голову. Сначала медленно, потом быстрее и быстрее он камнем летел к земле. Краска сбежала со щек девочки. Самсон застонал и закрыл руками лицо. В одно мгновение опустели обе крыши и паперть. Самсон и Катя прибежали первыми. Раскинув длинные белые крылья, на земле лежал убитый Турман. Черные, круглые, как горошины, глаза удивленно смотрели на детей. Катя успела схватить голубя, прежде чем загремели засовы, открылись со скрипом ворота тюрьмы, и послышался топот бегущих людей. Узкая дорожка змейкой велась по краю обрыва. По одну сторону лежал большой заросший травой луг, по другую, внизу под обрывом, текла широкая и быстрая река. Два десятка детей шли по тропинке. Дети шли молча, приноравливая шаги к движению, идущей против течения лодки. В верстах в трех от города, в конце луга, маленькая речушка впадала в большую. Берег здесь горой поднимался кверху, выступая мысом, и кончался крутым высоким обрывом. Дети гуськом спустились к воде. Воробушкин повернул лодку и пристал к берегу. Из глубины лодки он достал четырехугольный металлический ящик и осторожно протянул его Кате. Девочка бережно приняла его и начала взбираться по тропинке наверх. На круглой поляне девочка опустила ношу на землю. Митька молча взял у Воробушкина лопату и принялся рыть землю. Лопата легко входила в рыхлую песчаную почву, и желтый бугорок быстро поднимался рядом с ямой. Девочка встала на колени и открыла ящик. Внутри, на подстилке из свежей травы, лежал белый Турман. Прошло полчаса. Никто не шелохнулся, пока тихий шепот не заставил всех разом поднять головы и, как по команде, повернуть их к Кате. Девочка ничего не замечала. Сухими глазами смотрела она на белого Турмана и медленно шевелила губами. По движению губ Самсон угадал слова, и к шепоту девочки присоединился тихий, чуть слышный свист знакомого мотива. Шепот девочки, получив подкрепление, начал расти и усиливаться, и теперь можно было разобрать слова. Мой старший сын, старик седой, убит давно в бою, а младший сын в 13 лет просился на войну. И уже полным голосом: «Отец, не будешь ты краснеть за мальчика в бою, с тобой сумею умереть за родину свою».
1: Московское время 21 час. Начинаем передачу «Взрослым о детях». Сегодня наша беседа из цикла «Писатели о воспитании».
2: Я с нашими сыновьями. Но, тем не менее, в некоторых семьях дети все же вырастают черствыми эгоистами, потребительски относятся к своим родителям и, взрослея, уходят от них, не желая нести никаких забот и обязанностей по отношению к пожилым уже отцу и матери. Какая неблагодарная молодежь растет. Родители для них ничего не жалели, а они так бессердечно к старшим относятся, сетуют некоторые представители старшего поколения. Но так ли в этом виновата сама молодежь? Не является ли это результатом серьезных просчетов в семейном воспитании, не учитывающим усложнение отношений в жизни современного общества и значительного расширения различных контактов молодежи, особенностей современного быта и тому подобное? Вряд ли стоит идти на жертвы, чтобы ублажать все прихоти подрастающих детей. А ведь иные родители идут именно на жертвы, отказывая себе во всем, ущемляя свои интересы, лишь бы угодить дочери или сыну, которые требуют очередной вещи, не учитывая бюджета семьи. Но, с другой стороны, нельзя не считаться и с требованиями времени, и вступать с детьми в открытую борьбу из-за того, что, мол, в наше время это не носили или так не танцевали. Все мы любим своих детей, все мы хотим им счастья, но счастье родители понимают по-разному. Одни видят его в интересной, содержательной жизни, направленной на достижение высоких и благородных целей. Другие – в спокойном существовании, без тревог и волнений, в заботах лишь о семейном. Отсюда и разный подход к тому, как воспитать своих детей, каким путем сделать их счастливыми. Есть и такие родители, которые не задумываются о целях воспитания, видя в детях лишь источник радости и личного удовлетворения. Они не дают себе труда подумать о том, какого человека они намерены вырастить, а заняты лишь поддержанием сиюминутного благополучия и удовлетворения желаний детей, ограждая их от каких бы то ни было трудностей и забот. В результате этой бездумной родительской любви подчас в так называемых благополучных семьях вырастают дети весьма далекие от идеала будущих граждан нашей страны. Они растут черствыми эгоистами, усваивают чисто потребительский подход к жизни, к людям. И как это ни парадоксально, подобные отрицательные свойства детей заставляют в первую очередь страдать самих родителей. Особенно часто грешат бездумной любовью к детям, ненужными жертвами, матери. Недавно при мне в аптеке получала лекарство для себя совсем больная женщина. «Неужели ваши дети не могут для вас получить лекарство?» — спросила фармацевт. Она знала, что в этой семье есть почти взрослые уже сын и дочь. «Им некогда», — с дрожью в голосе ответила женщина. «Сын ушел на тренировку, а у дочки абонемент в зал Чайковского, поехала на концерт». По голосу чувствовалось, что она понимала недопустимость подобного отношения, но всеми силами старалась оправдать сына и дочь. Стремление уберечь детей от критики, всячески их оправдать и защитить – одно из характерных проявлений бездумной любви. У таких родителей соседи всегда нападают на их детей, учителя придираются, товарищи на них плохо влияют. Отцы менее склонны к безграничной жертвенности по отношению к детям, но нередко, понимая всю ошибочность подобных отношений, однако во избежание семейных конфликтов, просто самоустраняются от воспитания. Потом же всю вину за неудачи воспитания сваливают на жену. «Ты, мол, их так плохо воспитала». Горячая, самозабвенная и самоотверженная любовь к детям естественна и не вызывает возражений. Бывают в жизни такие ситуации, когда проявление подобной любви понятно и оправданно. Но родительская любовь в повседневной жизни должна быть разумной и целенаправленной. Главным в отношениях с детьми, подчеркивал Антон Семенович Макаренко, должно быть чувство меры в любви и строгости, в ласке и суровости. Он считал, что в безмерной, неразумной любви к детям как раз и отсутствует требовательность, без которой нет и не может быть правильного воспитания. Неумеренность в любви, жертвенность не только губит лучшие черты характера ребенка, но и заражает его разнузданным эгоизмом, превращает в семейного деспота –

0: Михаил Угаров. Оборванец. Радиоспектакль.
1: Первая улица машиностроения. Это та, что между Велозаводской и Шарикоподшипниковской. Чтобы не путать с другой, которая между Велозаводской и Волгоградской. Со второй улицей машиностроения. Ведь речь не о ней, не о второй, а как раз о первой. Сюда пришло извещение о бандероле, которую я 2 дня спустя получил на почте, которую распечатал в своей комнате, которую я тогда срочно снял, в которой оказались 2 ученические тетрадки, которые были исписаны от Некрасова на обложке до правил дорожного движения на обороте, которые я тут же, прислонясь к косяку, прочитал, и которые... Когда волнуешься, то обязательно привяжется какое-нибудь глупое словцо, вроде которой. От которого почти уже теряется смысл, от которого не отвяжешься, и которое будешь повторять, как попугай, пока не замолчишь. В 2 тетрадках с косыми линеечками изложена история, где чаще других мелькает нервно вписанное мое имя. Проще было бы, конечно, перепечатать из этих тетрадок все, что там есть. Раз человек положил на это уйму времени и сил... И списывал, высунув язычок и облизывая губы треугольным своим почерком 2 ученические тетрадки от Некрасова на обложке до правил дорожного движения. Но я сам был среди участников, описанной треугольным почерком истории, которая в действительности произошла в моей жизни. И я свидетельствую, что все здесь, от Некрасова до дорожного движения, все здесь – ложь. Все. От Некрасова... до гаишных правил. Подмена и шулерство. Короче, его зовут Лешей. Некто Леша. Леша себе и Леша.

0: Не нужно дуть в ухо, Леша.
1: А я не дую, я дышу.
0: Дышать лучше в шею.
1: Так?
0: Чуть ниже, если можно.
1: Мне холодно.
0: Одеяло короткое.
1: Узкое, а не короткое.
0: Узкое, правильно. Я вдруг забыла, как будет правильно. Что это у тебя?
1: Это у меня колено. Что ты скажешь мужу?
0: Что-нибудь.
1: Он хороший? Или нет?
0: Ты, Леша, лучше. Лучше. Лучше. Не спи.
1: Почему?
0: Мне жалко времени.
1: А сколько сейчас?
0: Не знаю. Часы где-то на полу. Сейчас. Сигареты вот.
1: А спички?
0: Зажигалка с серебряным шариком на конце.
1: Что ты скажешь мужу?
0: Как ты меня напугал. Я думала, что ты заснул. Не знаю. Я после придумаю. Не хочу сейчас. Ну вот же они у тебя на руке. Часы.
1: О, забыл.
0: Сколько там?
1: Еще можно заснуть.

0: кофе тут всегда хороший. Правда, Леша?
1: Мне не нравится.
0: А ты сливки налей. И утро такое хорошее.
2: Эту Наташу я знал когда-то. Нет сил и времени говорить о ней подробно. А если коротко, то она просто сука. У нее с Лешей что-то было. Не хочется сплетен, но было. То после бутылки вина, то трамвай уже не ходит. Все само по себе и кончилось. Еще бы. Такие друг другу неинтересные.
0: Знаешь, я не хотела тебе раньше этого говорить. Нужно, Леша, поменять тебе жизнь. Пора. Ты уже пожил, погулял, устал. Я думаю, что теперь пора. Жениться тебе, конечно, невозможно.
1: Почему?
0: На ком? Ты погляди, вокруг ну никого же, никого. Одна дрянь незамужняя осталась. Все приличные давно уже замужем или женаты.
3: Зря мы эту пиццу заказали. Какая-то она резиновая.
0: Я правду тебе говорю. Как другу друг. Этот вопрос мной проплакан, Леша. У тебя есть единственный выход. Увести у какого-нибудь приличного жену. Это ее зажигалка? Серебряным шариком на конце. Красиво. Подарила?
3: Подарила.
0: Я ее знаю. Мы учились в одной школе. Только я в Б, а она в А. Я за ней наблюдала. В институте я про нее спрашивала. И подруг я ее знаю. Я все про нее знаю. А она про меня ничего. Это приятно. Мне про нее интересно.
3: А что?
0: А у нее всегда все хорошо. Мне вот и интересно, будет ли у нее когда-нибудь все плохо? Вот такой у меня интерес. У нее, Леша, очень-очень-очень-очень хороший муж. Очень приличный человек, в полном порядке. И у него тоже всегда все хорошо. Я пойду? Зайду как-нибудь к тебе в гости.
3: Заходи.

0: Бабушка Тихонова, Лешина двоюродная бабушка, то есть сестра его родной бабушки. Хотя по возрасту она и бабушка, но по манерам и всему прочему Тихонова. По имени ее никто почему-то не называет. Леша живет с ней вдвоем, в большой и когда-то густонаселенной квартире.
1: Я не выношу повисшего вопроса. Нельзя же, чтобы жизнь останавливалась из-за чьих-то претензий. В таких случаях я первая махаю рукой, претензии снимаются, и жизнь идет своим чередом. Леша, возьми варенье.
2: Ты же знаешь, я не люблю малиновое.
1: Возьми абрикосовое. Не видишь разве, Леша, что это вот абрикосовое? Какой ты вялый сегодня. Плохо спал?
2: Нормально.
1: Я всегда привожу этот пример. Лидия Перова. Она украла у меня жизнь. И что же? Я всегда вспоминаю ее с живым интересом, без всякой злобы. А потому что я первая махнула тогда рукой. Она приехала сразу после войны. На ней были грубые башмаки и беретик. Тогда у всех были фанерные чемоданы, а у нее не было. У нее ничего не было, но был жадный взгляд. Лидия Перова была интересна тем, что ничего не умела.
2: Опять Лидия Перова.
1: Когда она жарила картошку, я смеялась. И тогда я ей объяснила, как ей не быть простой. Совсем простые женщины накрывают картошку крышкой, когда ее жарят. Это была Лидия Перова. И от этого картошка делается вспотевшая, а мокрую картошку есть неприятно. Я научила ее жарить без крышки, с хрустящей золотой корочкой. Лидия Перова была удивительно переимчива. Как светлить волосы перекисью, она научилась сама. Она просто подглядывала за мной и научилась. Осветленные волосы чрезвычайно изменили ее внешность. А когда она тайком научилась у меня делать валик из волос, Лидию Перову узнать было уже нельзя. Я чувствовала себя под прицелом. Каждое мое движение тщательно изучалось и бралось на вооружение. Потом было еще многое. И плечики под кофточку, и яблочный пирог шарлотка, и в сумочку побрызгать духами, а ресницы покрасить с накрапом.
3: Никого не отпусти.
1: И настал день, когда все это — картошка, перекись, валик из волос, плечики, шарлотки, папироски из мундштука — все это внезапно показало окружающим несомненное ее, Лидии Перовой, надо мной превосходство. И тогда мой жених, молодой человек, который умел чинить проводку, моряк из Архангельска, он взял ее под руку и увез в свой туманный Архангельск. Невзирая на предварительную нашу с ним договоренность, что в Архангельск еду я. И хотя она украла тем самым всю мою жизнь, я вспоминаю ее с интересом, безо всякой человеческой злобы.
4: Зажигалка с серебряным шариком на конце. Красиво. Значит, подарила.
2: Да, Наташа. Но, кажется, мы уже говорили об этом.
4: Так вот, о ее муже. У него всегда все хорошо. Он в полном порядке, Леша. Я не говорила тебе об этом, но именно на него я потратила напрасно 4 года своей жизни. Он украл у меня 4 года. Я любила его. Я бывала везде, где бывал он. Я шла по его следу. У мужчин нет других чувств, кроме привычки, это известно. У них вообще ничего нет. И у меня была простая цель. Его глаз должен привыкнуть к тому, что я рядом. Всюду, всегда. Главное, не уставать. Я падала от усталости и читала на ночь «Серую шейку». могу.
2: Чем кончилось?
4: Он женился. Что особо интересно для тебя, женился на ней. Знаешь, чем он еще особенно замечателен?
2: Еще? Чем?
4: У него пальто.
2: Ну и что? У всех пальто?
4: Дорогое драповое пальто цвета маренго.
2: Что это значит, маренго? Что за цвет, я не знаю.
4: Посмотри на досуге словарь.
2: Непременно.
4: Маренго. Это черный с серым отливом. Слегка пыльный цвет. Оттенка слабого жемчуга. Слабого жемчуга.
0: Не нужно думать, что оборванец – это внешний вид. Вид у них приличный, чистенький. Их выдает выражение глаз, особенно когда оборванцы уверены, что никто на них не смотрит. Колечка – тоже оборванец, только тихий. Обманул он меня тем, что умел хорошо молчать. Такого понимания и сочувствия я еще не встречал, наивно думал я, потому что в те дни мне так не хватало сочувствия. Колечка – ничтожество.
2: Как жить-то дальше, Колечка?
5: Как жил, так и живи. Я вот что хотел тебе рассказать. Черный молодой кот в белых гольфиках, очень независимый. Я его прикармливаю. Вдруг он ко мне жить придет.
2: Зачем тебе это? Куда-нибудь поедешь? Что с ним тогда делать?
5: Куда это я поеду? Мне некуда ехать, Леша. И незачем. Куда это я поеду? Что ты придумал? Ничего придумывать не нужно. Можно навредить. У тебя есть Толстой?
2: Есть.
5: Где?
2: Вон, в книжном шкафу.
5: Не читай. И не свисти больше в доме. Это очень нехорошо.
2: Хорошо. Я всегда хотел монетку с английской королевой.
6: Я тебе подарю.
2: А у тебя есть, правда?
6: Где ты валялась?
2: Ну как это валялась? Слушай, у тебя всегда все валяется. Ну ничего не лежит по своим местам. Ну так нельзя. Нужен же какой-то порядок, в конце концов. Ну не смешно. Ну потом же все пропадает. Все, что плохо лежит, все в конце концов пропадает. Неужели это непонятно? Неужели тебе не жалко? Ой. Еще можно заснуть.
6: Можно я задерну шторы, Леша?
2: Ты зачем?
6: Мне кажется, что кто-то смотрит сюда.
2: Кто?
6: Не знаю. Кто-то.
2: Пусть смотрит. Спим.
0: У нее был хороший дом, где были хорошие и плотные шторы на окнах. Глядя на эти окна, кто-то мог подумать, какая хорошая, теплая и уютная жизнь за этими шторами.
6: Не знаю.
0: По вечерам она долго говорила по телефону ни о чем. А это, когда ни о чем, хороший признак благополучия жизни. Когда долго-долго о том лишь, что никак не хочет идти в рост лимонные деревца, упрямо медлит себе в глиняном шершавом и теплом горшочке. Это очень хорошо. Пусть бы до бесконечности медлило лимонное деревце в своей чахлости. Господи, как это было бы хорошо. Самой большой неприятностью в этой теплой жизни может быть лишь одно. Однажды взять и уйти в ночь.

кладите трубку. Ваша жена спит с неким Лешей. Какая разница, кто говорит? Главное, что ваша жена твоя жена. Ведь теперь мы с тобой на «ты». Так вот, твоя жена спит с неким Лешей.

0: Пропала ночь.
1: Бессонница? У меня тоже.
0: Я перечитала все письма от Лидии Перовой. Ведь она писала мне все эти годы. И хотя она украла у меня жизнь, я всегда аккуратно отвечала на ее письма. Теперь мне нечего больше читать по ночам.
1: Но ведь книг-то у меня полно.
0: Я не люблю читать про чужих людей. Я их не знаю. Другое дело Лидия Перова. Свистеть – это очень нехорошая привычка. Ты понял меня, Лёш? Когда пришло письмо от Лидии Перовой, я поехала в туманный Архангельск, где увидела всех персонажей сразу. Мой жених, а ныне муж Лидии Перовой, показался мне очень веселым. И только потом я поняла, что он все время выпивший. Я пожарила им картошку, и тогда Лидия Перова расплакалась. Я увидела причину. Лёля из Челябинска.
1: Кто-кто?
0: Лёля. Она приехала из своего дымного Челябинска, чтобы выйти замуж за моряка. Но свободных моряков больше не было, а за инженера идти ей было стыдно. Она сняла комнатку у Лидии Перовой и стала в ней жить. А потом муж сказал Лидии Перовой, что брови она, Лидия, красит неправильно. Лидия Перова не придала этому значения. Но когда муж сказал Лидии Перовой, что напрасно она не делает маникюра, Лидия сразу же попыталась Лёлю из Архангельска выкурить. Но оказалось, что та уже вписалась, а ответственным квартиросъемщиком был Лидин муж. Тогда Лидия Перова выписала меня, как бывшую невесту ее мужа, с тем, чтобы я повлияла на него, в смысле Лёля из Челябинска. Но об этом говорить со мной он не стал. Тогда я рассмотрела эту Лёлю из Челябинска и поняла, что Лидия Перова проиграла. У Лёли был балоньевый плащ и прическа Бабетта. А глаза она красила по-восточному, рыбкой. Говорила она так нежно, как будто у нее астма. Так говорила тогда только актриса Доронина.
2: Я с аэродрома. Я очень проголодалась и зашла. Все не важно. Очень веселый товарищ. Какой вы странный. Какой вы странный, да. Это не важно, я просто не люблю, когда меня угощают.
0: Лидия Перова пробовала серьезно заболеть, чтобы привлечь внимание мужа. Она даже специально подготовила и сделала себе нервный обморок и экзему. Но муж посоветовал ей заботиться о здоровье и ушел жить в комнатку к Лёле из Челябинска. Тогда Лидия Перова стала подволакивать ногу. Но и это не спасло дело. Они переписали квартиру на себя, а Лидию попросили. Они выставили ее прямо с подволакивающейся ногой. Так что Лидия вынуждена была приволакивать ее, пока не зашла за угол, потому что они, муж и Лёля из Челябинска, наблюдали за ней из окна. Тебе что, не интересно?
1: А как ты могла такое подумать?
0: Поселившись у меня, она тоже пыталась показать, как подволакивается у нее нога. И экзему показывала. Я сразу решительно ей сказала, что нога пусть, а экзему я прошу немедленно убрать, потому что не выношу в своем доме никаких кожных заболеваний. Экзему Лидия тут же отменила, а ногу еще некоторое время подволакивала. Особенно, когда ей становилось грустно от той ошибки, которая случилась у нее в жизни. «Видишь, Лидия, — сказала я ей, — ничего хорошего не получилось из того, что ты украла у меня жениха». И Лидия Перова согласилась с этим.
3: «То и тоже плохо будет, Лёля из Челябинска», — сказала она. «Потому что нельзя безнаказанно так жулить и подворовывать. В Бога я, конечно, не верю, но думаю, что есть кто-то, кто всех жуликов записывает в особую тетрадочку синего цвета».
0: Так сказала мне тогда Лидия Перова. И мы стали с ней жить дружно, а нового мужа взяла она у своей двоюродной сестры. А как же, говорю я ей, синяя тетрадь, куда все записываю? Она на это лишь рассмеялась.
1: Синяя тетрадь. Кто же это в ней пишет?
0: Ленин. Он туда всех жуликов все-все записывает.
1: Алло, здравствуй, это опять я. Нет, ты не бойся. Ничего я тебе плохого сказать не хочу. Я просто так звоню. От нечего делать. Что-то мне скучно стало, что-то тоскливо. Не клади, пожалуйста, трубку. Я очень тебя об этом прошу. Ты ведь и сам так однажды кого-нибудь будешь просить, а он бросит трубку, и ты останешься один. Совсем, совсем один. Что ты молчишь? Скажи мне что-нибудь. Я ведь тебя совсем не знаю. Мне все про тебя интересно. А как ты спишь, а? На боку или на животе? Я на животе, а ты? Постой, не бросай трубку, постой.
4: Так вот о ее муже. У него все плохо. На остановке 26-го троллейбуса я увидела его случайно. Меня даже во рту пересохло.
5: Так бывает.
4: Так было со мной всякий раз, когда я его видела. У него все плохо. Он был мертвецки пьян. Сначала он стоял ровно, как все, а потом вдруг перегнулся пополам, и его стало рвать. Все сразу расступились, кто был на остановке 26-го. А я подошла к нему и спросила: «Ну что, тебе плохо?» Он сказал: «Мне очень плохо».
5: Странно как-то.
4: Что тебе-то, Колечка, странно?
5: Не верю я вам, Наташа.
1: Вот как? Интересно. Теперь ты рассказывай.
5: Я сделал так, как ты, Леша, велел. Пошел, разыскал и внимательно его рассмотрел. Все у него очень хорошо. Вы, Наташа, когда его видели?
4: Вчера вечером, очень поздним вечером.
5: А я сегодня, сегодняшним ранним утром. Он вышел из подъезда престижного дома в центре Москвы без 28 и закурил. Потом подошел к газетному киоску и купил свежие газеты. Две простые и одну на английском. Потом он достал ключи от машины и два раза подкинул их на ладони. Как это бывает в кино? Солнце, пальмы, Columbia Pictures. Два раза подкинуть на ладони ключи. Я такого пальто никогда не видел. Никогда и нигде. Очень впечатляющего цвета. Он выбрит до синевы. У него очень прямая спина. Он запоминается. У него красивая форма ногтей. И по рисунку рта он мне чрезвычайно понравился.
4: Он икал и плакал. И я тоже заплакала. Но это были сладкие слезы. Вот так-то, думаю, по справедливости. Всем сестрам по серьгам. Так моя бабушка говорила.
5: Я тоже обрадовался после такой красивой картины. Я пошел к себе домой, чуть прискакивая в шаги. Как ходил только в 14 лет, потому что в 15...
1: Я тоже рад. Я докажу, что я тоже могу быть хорошим.
0: Когда раздался звонок и вошла Лёля из Челябинска, я с порога сказала ей, что Лидия Перова попала под трамвай.
1: Бабушка, я читаю книгу, не видишь разве?
0: Вижу, Лёша. Ты все время или куришь, или свистишь, или читаешь. Что ж теперь с тобой, и поговорить нельзя? Смерть Лидии Перовой не поразила ее молнией, как поразил меня. А наоборот, она знала об этом и сказала, что это Лидина двоюродная сестра, у которой та напрасно увела мужа. Лёля из Челябинска произвела на меня чрезвычайно странное впечатление своим остановившимся взглядом. Когда я спросила, где ее муж, бывший мой жених, а потом муж Лидии Перовой, она ответила, что этого мужа она прогнала. Он плакал и упирался, не желая никуда от Лёли идти, но та была непреклонна. «Поеду в свой дымный Челябинск», — ответила она, и, зайдя на минуточку в туалет, тут же уехала в Челябинск.
1: Что же с ней случилось?
0: Закрыв дверь спиною, я умоляла ее сказать, но все было напрасно. Она отодвинула меня в сторону и уехала.
1: Но почему? Почему?
0: Я хотела спросить у ее мужа, моего бывшего жениха. Но выяснилось, что он много пил и, будучи моряком, упал за борт. Прошло 3 года. Ты любишь, когда так говорят? Я обожаю. Мне сразу становится интересно. Прошло 3 года. И я узнала, что Лёля живет в домике у леса на окраине Челябинска, где не так много дыма. Что мужа у нее нет совсем, а работает она в железнодорожной будке. Зато она спит спокойно и днем веселая. Вновь носит бабету и поет песенки о Куджаве, не думая о том, что все это давно вышло из моды.

0: Леша, кто это все ходит за окном? Чего это он все ходит и ходит взад-вперед? Все по окнам смотрит.
1: Просто прохожий. Просто гуляет.

0: закончится урок.
1: Лёша, заходи. Так, собирай, Света, ноты. Выучи наизусть этюд «Черни» к понедельнику. А Моцарта пока не трогай. Надо больше заниматься, Света. До свидания.
2: До свидания.
3: Одно и то же каждый день. Как тебе, Колечка, не надоело? Пойдем, что ли?
1: Садись, Леш. Я тебя позвал не просто так. Я сочинил. Пустяк, конечно, но хочу, чтобы ты послушал.

0: Помнишь, в моей комнате на стене висит блюдечко. Тонкое фарфоровое блюдечко. Я специально его повесил. Если кто-то смотрит в мои окна, то видит это блюдечко и думает, как хорошо в том доме, где висит такое тонкое блюдечко.
1: Ну как, Леша?
0: Нормально. Так ты про фарфоровое блюдечко все понял?
2: Я теперь тоже повешу у себя тонкое фарфоровое блюдечко для отвода глаз. Поздно. Пойдем, Леша. А то сторож школу закроет, нам здесь ночевать придется.

0: Здравствуй, это опять я. Я звонил тебе, но тебя всю ночь не было дома. Где ты был? Ты помнишь, что мы с тобой теперь на «ты»? Я по делу на этот раз. Твоя жена сказала тебе, что будет ночевать у подруги? Так вот, на самом деле она будет с неким Лешей. Если ты перестанешь ругаться матом, то я продиктую тебе адрес. Пиши.
1: Прямо на полу. Леша, ты что, спишь или умираешь?
2: Спит.
1: Вы уверены в этом, Наташ?
2: Уверена, не волнуйтесь.
1: Еще вечером я обратила внимание на то, что под окном подозрительно ходит некто. На месте милиции я бы установила так. Гражданам не останавливаться на тротуаре, а толпе плавно проходить вперед.
2: Все живы, окно разбито.
1: Не люблю звон разбитых стекол.
3: Здрасте, это я.
1: Как хорошо, что и вы, Колечка, так быстро приехали. Только я позвонила вам по телефону.
3: Вот, пальто. Валялось в коридоре. Замечательное пальто.
2: Понятно. Собственно, без этого дурацкого пальто все было понятно, но теперь совсем все понятно.
1: Что? Что понятно? Что вы знаете? Скажите.
3: Все понятно. Непонятно одно, Наташа. Кто сказал ему адрес?
2: Кто сказал ему все?
3: Кто сказал ему все? Кто сказал ему адрес?
2: Это вы у меня спрашиваете?
3: У вас? Кто-то сначала назвал ему сам факт, а потом назвал место, время и прочее.
2: Это сделала она. Ей нужно было как-то освежить отношения, чтобы увядший муж встряхнулся для семейной жизни.
1: Леша, Леша, что у тебя с лицом? Кровь.
2: Леша, ты слышишь меня?
4: Да.
2: Что здесь произошло?
4: Большой вопрос. И нужен длинный ответ. А мне сейчас не до этого. Впрочем, короче, звон разбитых стекол, мордобой. Да не это главное. Всегда и во всем важны подробности. Так вот, когда он упал, а ударив меня, он упал и сам. С него слетел ботинок. И тогда я увидел, что носок у него рваный.
3: И что? Что дальше?
4: Все? Это главное.
3: Носок носком, это не важно. Дальше что?
4: Не нужно торопиться. Подробность важнее. В подробностях Бог. Так вот, о чем я? Да-да-да, о подробности, которые важнее, чем... Короче, носок был рваный.
1: Сейчас я тебе чаю принесу, Леша.
3: У всех носок рваный. Он хотел тебя убить?
4: Разве это важно? Может быть, и хотел, но главное не в этом. На носке была большая дырка. Оттуда торчали два розовых пальца. Второй и третий. И он смутился. Представляете? Он только что хотел убить. Его просто несло порывом мести. И остановить его не могли никакие силы. И вот со всего размаху шлепнулся он об стенку. А подробность носка. А ты говоришь, дальше, дальше. Что же дальше? Я сказал ему, что тебе здесь нужно, друг? Забери свое сокровище. Кому оно кроме тебя нужно? И он забрал. Она сказала ему, пошли, и он пошел.
5: Пошли. Пошли.
4: Без ботинка, в драном носке, розовыми своими пальцами. Он стал надевать ботинок, не развязав шнурка. Ботинок не развязав. Это очень трудно надеть. Он стал развязывать пляшущими пальцами этот чертов шнурок. Было очень неловко.
2: Это анекдот. Муж застал жену с любовником и хотел его убить.
4: Это очень хороший анекдот. Потому что после такого анекдота всем становится весело. Никто не думает о неприятном, которое наступит завтра. Да, узнал. Нет, не знаю. Ее здесь нет, она мне больше не нужна. Ты что? Ну зачем? Зачем? Перестань. Не надо, я прошу тебя, я тебя очень прошу, перестань, не надо. Слушай, со мной это было, я это знаю. Все, все у тебя будет хорошо. Это я тебе говорю. Знаешь, мне сейчас некогда. Да, я не могу с тобой долго разговаривать, знаешь, дела. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Нет, мне про тебя не интересно. Я положу трубку, не обижайся.
1: В таком деле есть одно утешение. Ты скажи ему, пусть подумает. Вот, мол, прошло 3 года.

0: Зубам не больно? Чай горячий, Лёш.
1: Да остыл уже.
2: Прошло 3 года. И приехала ко мне однажды женщина, Антонина Ивановна. Она выложила на стол квашеную капусту, соленые грибы, сушеные ягоды и рассказала мне о том, как живет на краю леса Лёля из Челябинска. Она стала теперь тихой и доброй, все улыбается и что-нибудь напевает.
3: Возьмемся за руки, друзья.
2: Жители леса считают, что у нее не все дома, но очень любят ее. Хотя и недружелюбно ее встретили. Они, например, как наступит мороз, так тут же бежали к Лёлиному домику пописать на дверь. С тем, чтобы утром Лёля дверь открыть не смогла. А она, страшно смеясь, кричала им сквозь форточку, что вот, мол, обмочили ей дверь, и что никогда еще в жизни она так не смеялась. Я от души порадовалась за прекрасную Лёлину жизнь, добрососедские человеческие отношения Лёли с жителями леса. Но женщина Антонина Ивановна говорила, что Лёля просто хитрая.
4: Все истории рано или поздно кончаются. От них остается лишь барахло, которое сваливают до кучи. Вот список реквизита. 2 синие тетрадки с Некрасовым на обложке.

0: Нужно тебе, Леша, куда-нибудь съездить. Как-то проветриться, прогуляться, продышаться.
1: Куда съездить?
2: Никуда я не поеду. Однажды я хотел поехать в Ялту на зимние каникулы, где дождь и мокрый снег особенно хороши в январе. Я набрал денег, а вот билет не купил, потому что одна широкая спина закрыла мне вокзальное окошечко, которое было такое узкое и глубокое, а плечи были такими широкими и родинка возле уха. Он взял последний билет. Пропал мокрый снег, и ялтинский дождь шел уже без меня. А я помню эту родинку возле уха.
1: И правильно. Зачем куда-то ездить?
0: Что за родинка?
2: Небольшая такая родинка на три пальца ниже уха. А тебе что, Наташа, эта родинка кого-то напоминает?
0: Вы говорите, прошло 3 года. И что?
3: Что-что? Все хорошо. Вот что. Так всегда бывает, если пройдет 3 года. Лёля из Челябинска работает теперь в железнодорожной будке. Вся работа ее такая. Как только загорится на стенке красная лампочка, то нужно нажать на зеленую кнопку, и лампочка тут же потухнет. Вот такая у нее работа.
2: Вот это да! Здорово! Непонятно только, зачем нужно тушить эту лампочку?
3: Этого Лёля не знает. И никто в целом мире.
2: Ну что?
3: Этого не знает.
2: И что, что никто не знает? Зачем? Факт остается фактом. Работа чистая и страшно приятная. Когда ты нажимаешь на кнопку, а вслед за этим лампочка гаснет, то на сердце становится хорошо. Она отдохнет. Она отдохнет. Она увидит черное холодное небо в окне. Ей вообще хорошо. Я не сильно виноват перед нею, потому что все равно ей будет хорошо. Она выйдет замуж за 5-го-10-го, неважно за кого, потому что у нее все всегда хорошо.
4: Вот я сижу и штопаю себе носки. Зачем? Я могу покупать каждый день новые, самые дорогие. Да, могу. Но это не спасает. Как-то неправильно я их, видимо, стираю, если они все время рвутся. Я штопаю носки для того, чтобы успокоиться, сосредоточиться. Финал этой истории таков. Все у всех хорошо. Так бывает, если проходит 3 года. Бабушка Тихонова умерла. Колечка переманил к себе молодого кота в белых гольфиках. Наташа просто сука. Она увела мужа у своей троюродной сестры, хотя та и грозила им, ей и мужу, выпить все сонные таблетки. Она вышла замуж. Не за Лешу, нет, а за кого-то 5-го-10-го. С кем живет, говорят, хорошо. В той самой квартире в престижном доме в центре Москвы, которую оставил ей муж. Ее муж? Что ему остается? Штопать носки, смотреть в чужие окна в заводском районе, на окраине города, где из принципа «чем хуже, тем лучше» он снял квартиру. Остается еще думать о том, какую замечательную работу завела себе Лёля из Челябинска. Загорелась лампочка, нажал на кнопку, лампочка потухла. По первой улице машиностроения между корпусами В и Г есть маленькая свалка, помойка. Туда он снес ученические синие тетрадки с Некрасовым и правилами уличного движения. И бандерольную обертку, где треугольными буквами нацарапано Лешей. Первая улица машиностроения, 109-088, Москва. На сцене модного театра идет его новая пьеса «Оборванец». В спектакле артист Леша не занят.

Наша сегодняшняя передача из цикла «Письма о стране советов» посвящена великому американскому писателю Теодору Драйзеру и воскрешает те страницы из его жизни, которые теснейшим образом связали отца американского реализма с советской действительностью. В 1927 году уже немолодой писатель, автор всемирно известных романов «Сестра Кэрри», «Дженни Герхард», трилогии «Желания» и «Американской трагедии», по приглашению советского правительства приехал в Москву на празднование десятилетия Октябрьской революции.

77 дней провел Драйзер в России, изъездив ее, несмотря на зимнюю стужу, вдоль и поперек. Москва, Ленинград, Горький, Рига, Киев, Харьков, Ростов-на-Дону, Баку, Тбилиси, Одесса не просто остановки на его пути. Он терпеливо осматривал фабрики, заводы, школы, ясли, музеи, спускался в копи, забирался в отдаленные деревушки. Он приехал к нам, в страну нового мира, искать ответы на основные вопросы своей жизни и творчества. Он хотел видеть воочию, как на развалинах ненавидимого им капиталистического уклада жизни, в трудах и борьбе рождается новое общество.

0: Его гидом, проводником в этом новом для него мире была его соотечественница, начинающая писательница Рут Кеннелл, женщина необычной и яркой судьбы, убежденная коммунистка, 5 последних лет проработавшая в России, она сыграла большую роль в дальнейшей эволюции писателя, для которого поездка в Советский Союз явилась началом нового периода в жизни и творчестве.
1: Ну, кажется, поехали. Да, Рут. Давно я не жил в таком бешеном темпе. Мне кажется даже, что в юности, когда я работал репортером в газете, мне не приходилось столько времени проводить на ногах.
2: В самом деле, у вас усталый вид, мистер Драйзер. А завтра у нас опять тяжелый день. Все расписано по минутам. Русские говорят, в таком случае взялся за гуж, не говори, что не дюж. Да, знакомиться с Россией непросто. Россия бесконечна.
1: Россия. Я потерялся бы здесь, как песчинка, если бы не ваша помощь, Рут. Видимо, Бог услышал мои молитвы и послал мне такого дельного секретаря.
2: Ну, в данном случае у Бога есть очень точный адрес. Госиздат. В тот момент, когда вы приехали в Советский Союз, мне как раз поручили написать предисловие к вашим рассказам, которые там готовились к изданию.
1: Ну что ж, значит, хвала госиздату. А я не знал, что меня печатают в России.
2: Вас это удивляет?
1: Скорее радует. Хотя я и говорил вам не раз, что я неисправимый индивидуалист. Таким родился, таким и помру.
2: Индивидуалист? Ваши романы говорят о другом.
1: Ах, Рут, кажется, вы опять втягиваете меня в дискуссию. Так о чем же говорят мои романы?
2: Они не говорят. Они кричат о социальной несправедливости.
1: Просто они объективны.
2: Ну, простой объективности не существует. Либо вы на стороне угнетенных, либо на стороне угнетателей. Середины нет. А ваши симпатии очевидны. Даже несмотря на то, что вы сами принадлежите к обеспеченному классу Америки.
1: Не заблуждайтесь, Рут, насчет писательской обеспеченности. В Америке она приходит далеко не ко всем, да и приходит слишком поздно. А знаете, Рут, в жизни у меня был момент, когда нищета едва не довела меня до самоубийства.
2: Не может быть.
1: Представьте себе, это был момент, когда меня преследовали неудачи с моим первым романом «Сестрой Кэрри». Помню, я наскреб несколько центов лодочнику на проезд, имея твердое намерение по пути утопиться. Но, к счастью, лодочник оказался жизнерадостным и остроумным человеком. Ему удалось рассмешить меня, и я решил, что жизнь стоит того, чтобы за нее бороться.
2: Простите, мистер Драйзер.
1: За что же, Рут? Мне нравится ваша убежденность. И, как всегда, вы подняли очень большую тему. Когда-то в юности бедность казалась мне неразрешенным, а, может быть, и неразрешимым вопросом. Я воспитывался, как и все, на религиозных и прописных истинах. Это нищета, рассуждал я, создание всемогущего Бога. Потом я стал задавать себе вопрос, а зачем он это делает? Как могло случиться, что в стране молодой, богатой, новой, рядом с кричащей роскошью, уживается такая страшная нищета? По милости Бога или общества? Тогда я не мог ответить на этот вопрос.
2: А сейчас?
1: А сейчас у меня перед глазами страна, где это противоречие уничтожено в корне. Я обещаю вам, Рут, американцы будут знать правду об этой стране.
2: Представляю, чего вам будет это стоить, мистер Драйзер.
1: Ничего, я достаточно упрям. К тому же привык, я ведь всю жизнь шагаю против ветра. Только обещайте мне вашу помощь, Рут.
2: Какую, мистер Драйзер?
1: Я просил бы вас быть первым редактором моей книги о России. Вы не откажетесь?
2: Как я могу отказаться? Да это прямая моя обязанность. К тому же, не скрою, очень приятная обязанность, мистер Драйзер.

0: Сразу же по возвращении на родину Драйзер начал писать свою книгу о Советском Союзе. Интересно по этому поводу его переписка с Рут Кеннелл, с которой до конца дней великий писатель сохранял самые дружеские отношения, продолжая смотреть на нее, как и во время их путешествия, как на наставника по делам Советского Союза. В сентябре 1928 года Драйзер писал: «Дорогая Рут, спасибо за очень суровое в духе голландского дядюшки письмо. Я долго размышлял над вашими исправлениями, почти все они разумны, и я принимаю их». Книга «Драйзер смотрит на Россию» произвела сенсацию в Америке. Несмотря на некоторые ошибочные, поспешные, неизбежные для наблюдателя суждения, за которые Рут Кеннелл не зря в духе голландского дядюшки критиковала книгу, вся она проникнута искренним восхищением русской революции, признанием несомненных ее успехов. Вот характерный отрывок из его книги о стране Советов, где со всей чисто драйзеровской наглядностью представлен яркий контраст между капиталистической Америкой и новым миром социалистической России.
1: Вспомните старый Бауэри в Нью-Йорке с его сотнями и тысячами опустившихся на дно людей, а Саут-стрит и Кларк-стрит в Чикаго. Вспомните безнадежные выражения в мутных глазах людей, которые бродят по этим улицам. И тут же Пятая авеню, Мичиган-авеню, Шенклайдров, блистающие роскошью, нарядные, великолепные, какими только могли их сделать люди с неограниченными денежными средствами. Все это в значительной мере существует у нас и теперь, но попробуйте сравнить это с Россией. Какая разница? Думаю, что до сих пор ни в одной стране не было городов подобного рода. Где все богачи? Их нет. А где бедняки с лихорадочно горящими глазами? Их тоже нет. Вы можете пройти по улицам любого города СССР, Москвы, Ленинграда, Перми, Баку, Киева, Новосибирска и не увидеть даже намека на ту разницу между классами, которая с детства преследует нас в Америке. И вот как подумаешь, что у нас на Западе все богатства и материальные блага сосредоточены в руках паразитов, не способных на самый обыкновенный честный труд, так и хочется крикнуть «неправильно». А когда подумаешь о новом коммунистическом порядке, невольно говоришь «верно».
0: Сам Драйзер назвал свою книгу аплодисментами Советскому Союзу. Действительно, общий тон книги неизменно дружественный, даже там, где автор высказывает какие-то критические замечания, был тотчас же отмечен критикой. И опять-таки мы не можем не обратиться к сведениям из первых рук, к свидетельству Рут Кеннелл, которая писала по выходе книги из печати.
2: Драйзер приехал в Россию больной, вопреки советам врачей, и, объехав зимнюю стужу Россию вдоль и поперек, пережил много лишений. Ему часами приходилось дожидаться поезда на станциях, занесенных снегом. Его трясло от холода в нетопленных номерах гостиниц. Он терпеливо осматривал фабрики, ясли, школы, музеи, спускался в копи, ездил в отдаленные деревушки, не переставая все время ворчать, спорить, грустно размышлять. Но, очутившись в безопасности и в комфорте у себя в Нью-Йорке, он смело выступил в защиту большевиков, когда к нему явился соном репортеров. И вот появилась, наконец, его книга «Драйзер смотрит на Россию». Она является правдивой летописью переживаний Драйзера.

Среда, 16 ноября 1927 года. В 6 часов вечера я поехал на встречу с Сергеем Эйзенштейном, кинорежиссером, постановщиком Потемкина. Его комната, одна из 6 комнат общей квартиры, довольно большая для Москвы. Эйзенштейн – молодой человек, лет 29, небольшого роста, плотный, с обаятельным мальчишеским лицом, голубыми глазами и массой густых курчавых волос. Он считает, что кабинет доктора Каллигари – не путь для кино. Индивидуальные судьбы интересуют его, только если они даны очень широко, в масштабах общечеловеческих. Сейчас он работает над идеей экранизировать «Капитал» Маркса. Я сказал, что он пропагандист советской системы, и спросил, что он делал бы со своими идеями, например, в Южной Америке. Он ответил, что приспособил бы их к местным условиям, выделив, быть может, колониальную систему. В Америке он попытался бы сделать что-то, скажем, в негритянском вопросе. Я сказал, касаясь России вообще, что русский темперамент таков, что через какие-нибудь 3 года Россия станет ведущей державой мира. В Америке мощным импульсом развития явилось наличие обширных неосвоенных пространств. В России великим толчком была революция.

Суббота, 26 ноября 1927 года. После завтрака поехали в открытой машине осматривать Ленинград. Не думаю, что я когда-либо видел более прекрасный город. Серый туман, который обычно висит над Ленинградом, окутывал дымкой замечательные здания, купола великолепных церквей. Мраморные колонны зданий и памятники были покрыты инеем, и это придавало камню какой-то удивительный колорит. Проехали мимо Зимнего дворца, который в этом году был восстановлен в своих прежних белых и темно-зеленых тонах. Переехали на другую сторону реки и подъехали к Петропавловской крепости. В камерах этой крепости были заключены Вера Фигнер, декабристы и другие знаменитые революционеры.

0: 27 декабря 1927 года. Интервью со Свидерским, заместителем комиссара земледелия. Все ли ваши крестьяне теперь обеспечиваются необходимыми орудиями? Все ли могут учиться? Я имею в виду национальность. Крестьян всех национальностей.
1: Да, да.
0: Все.
1: Даже самые маленькие народности. Например, сегодня утром произошел такой случай. Кочевники из Казахстана прислали ко мне делегацию из 15 человек. Эти люди переезжают с места на место со своими стадами. Теперь они приучаются к оседлости. И сегодня они пришли ко мне с просьбой дать им трактора. Не лошадей, а прямо с ходу трактора.
0: Что вы можете сказать по поводу известной медлительности в работе русского крестьянина по сравнению, скажем, с американским?
1: Это всего-навсего старая басня. Существует много всяких легенд о русском крестьянине. Но теперь ведь всем ясно, что русский крестьянин проявил достаточно энергии, чтобы сбросить царя и завоевать советскую власть.
2: После выхода в свет его книги о России Драйзер был объявлен в Америке красным. Правая пресса подняла злобную кампанию лжи и клеветы против известного писателя. Пытаясь во что бы то ни стало опорочить его книгу, враги писателя прибегли даже к испытанному методу, пытались возбудить против него судебное дело, выдвигая смехотворный довод – обвинение в плагиате. Но Драйзер принадлежал к числу людей, которых запугать непросто. Увидев в «Новой России» воплощение своей мечты о социальной справедливости, он уже до конца своих дней оставался искренним другом нашего государства.
0: С глубочайшим интересом наблюдал я за рождение и рост СССР. Думаю, что оставаться к этому безучастным, не загореться великими и гуманными идеями и их постепенным внедрением в жизнь невозможно. С того момента, как я аналитическим путем впервые пришел к пониманию происходящих в СССР процессов, я не перестаю приходить в отчаяние от ужасной и все возрастающей несправедливости, которую порождает капиталистическая система. Само возникновение СССР и даже первые трудные годы его существования положили начало весьма убедительному и не вызывающему возражений доводу, ныне ставшему несокрушимым. На мировой арене появилась нация, обоснованно утверждающая, наша система даст не собственнику капитала, а его производителю справедливую и удобно устроенную жизнь и все ее блага, которые способны изобрести гений, искусство, наука и силы человеческого разума. Этот светоч неизбежно стал не только маяком для России, но и могучим прожектором, безжалостно вскрывающим и разоблачающим махинации, лживость, конфликты, порожденные жадностью, темные предрассудки и мусор капиталистической системы. К этому учению, к этому светочу я обращал свой взор и находил поддержку и вдохновение для творческой работы.
2: Все исследователи творчества Драйзера отмечают тот факт, что после поездки в Советский Союз критика Драйзером капитализма приобрела более острый, более разоблачительный характер. Об этом говорят его последние романы «Оплот» и «Стоик». Об этом говорит его блистательная серия статей «Трагическая Америка». Это книга фактов и документов, уличающих капиталистическую систему в чудовищных преступлениях против народа. Книга была запрещена через месяц после выхода. Примечательный факт. С тех пор она так и не переиздавалась. Но, пожалуй, еще важнее то, что в творчестве Драйзера теперь появляются новые, ранее не свойственные ему мотивы. Через год после поездки в Советский Союз он пишет повесть «Эрнита» о человеке новой для него формации. «Эрнита» войдет в знаменитую драйзеровскую галерею женщин, где на фоне несчастных, изломанных женских судеб окажется единственной повестью о счастливой женской судьбе. Рассказ Драйзера «Эрнита» считается первой в американской литературе попыткой нарисовать образ коммуниста. Мы же в образе Эрниты без труда узнаем черты большого друга Драйзера, Рут Кеннелл. Читаем историю ее жизни, очевидно, подробно рассказанную писателю во время их 77-дневного путешествия по России.

0: Я знаю Эрниту. Знаю ее честность. Знаю ясный и смелый взгляд ее глаз, жаждущих правды, жаждущих любви. И я хочу рассказать о том сцеплении обстоятельств, которое привело ее в самую гущу одного из величайших социальных переворотов в истории человечества. Она родилась в 1895 году в Ларедо, штат Техас.
1: Я родилась в Ларедо, куда мои дед и отец приехали некогда в крытом фургоне, чтобы получить там земельный участок. Суровая жизнь пионеров довела отца до туберкулеза, от которого он и умер, оставив вдову с четырьмя детьми. Мама была еще молода и привлекательна, и ей без сомнения удалось бы вторично выйти замуж, но мешали дети. И жизнь для нее в тот момент была тяжелой борьбой за существование. Старшего мальчика удалось пристроить рассыльным в скобяную торговлю. Алиса, окончив среднюю школу, поступила на коммерческие курсы. Мне же была дана возможность закончить среднюю школу. Мать лелеяла надежду, что из меня выйдет девушка незаурядная или что я сделаю блестящую партию. Но главная моя мечта поступить в университет оказалась неосуществимой. Когда я окончила среднюю школу, нам с матерью пришлось все лето работать на консервном заводе. Это единственное занятие, которое мы в то время могли себе подыскать. Жить приходилось в палатке. Работа была тяжелая. Заработка едва хватало на пропитание. Но нас окружала такая красота, что мы все же были счастливы. А осенью я поступила на вечерние курсы стенографии, машинописи и счетоводства.
0: В конце концов, через несколько месяцев она получила место за $8 в неделю в конторе фирмы Уитчет, Маккиллинг и Тоби, занимавшейся куплей-продажей земельных участков. По словам Эрниты, это был своеобразный триумвират мошенников. Настоящего счастья Эрнита здесь не могла найти. Ей казалось, что грезы о лучшей жизни меркнут под гнетом скучной, постылой работы. Разве она хуже других или менее красива? Дешевые платья, постоянная нужда и столько разочарований в прошлом. В те времена, сказала она мне однажды, я в самом деле едва ли понимала, что я собою представляю и чем могла бы стать. Кроме того, я не могла не размышлять над судьбой моей матери.
1: Боже, как мне было тяжело, когда мама впадала в уныние, и лицо ее становилось печальным. Просто выразить не могу. Я уверена, что именно это натолкнуло меня впервые на размышления о том, что такое жизнь. У одних огромные богатства, дома и поместья. Каким путем они приобрели это? И почему? Разве они не такие же люди, как мы с мамой? Вы утверждаете, что я была ожесточена своими жизненными неудачами. Но как я могла настроить себя более оптимистически, пока в моей жизни ничего не изменилось?
0: А потом изменилось?
1: Да. Я встретила Леонардо.
0: Это был стройный, хрупкий юноша, очень смуглый, кореглазый, в очках. Мать Эрниты с самого начала не взлюбила его. Может быть, она предчувствовала, что дочь покинет ее ради этого человека. Или, может быть, потому что началась мировая война, и обе женщины при своих социалистических убеждениях были решительно против нее, а молодой богослов придерживался других взглядов. Но, в конце концов, Эрнита решила пренебречь различием взглядов и считаться только созвучием чувств. Он был первым мужчиной, который, как ей казалось, стоял на одном с ней интеллектуальном уровне. Кроме того, это была хорошая партия, которой пренебрегать не следовало, ведь ей уже 21 год, и брат поддразнивал ее, называя старой девой. После тяжелой внутренней борьбы Эрнита, наконец, решила выйти замуж.
1: Я до сих пор помню, какую записку оставила нам мать на кухонном столе нашего нового дома. «Дорогие дети, яйца и масло в холодильнике, кофе и сахар в буфете. Будьте счастливы и не спорьте о войне».
0: Но вскоре споры между Эрнитой и ее мужем прекратились. Он пересмотрел свои взгляды настолько основательно, что вскоре стал не менее ярым противником войны, чем Эрнита. Молодые супруги примкнули к радикалам.
1: А что может быть в Америке страшнее радикала? О, если бы вы знали, как скоро мы потеряли уважение местного общества. С точки зрения социальной и политической мы вступили в самый бурный период нашей жизни, когда нас ждали остракизм и презрение. Моя мать была уволена из библиотеки за свои антимилитаристические взгляды. Затем последовало и нам с Леонардом предписание покинуть Беркли. За нашей квартирой и знакомыми была установлена слежка. Нам ежеминутно угрожал арест. Но вы думаете, я испугалась? Нет. Я скорее была рада и горда, держалась смело и вызывающе. Мне казалось, что я делаю благородное и прекрасное дело. Я до сих пор так думаю.
0: Тем временем произошла русская революция, 10 дней, которые потрясли мир. И Эрнита увидела в ней как бы дар небес, разрешивший все ее социальные запросы. Победа Ленина, теории Маркса. Освободить мир от капиталистического гнета, снять ярмо с простого человека. Советская Россия казалась ей маяком свободы, образцом новых и спасительных верований. Ее взор обратился к Москве, к Ленину, к его гигантскому делу.
1: Я отошла от социалистической партии и вступила в ряды ИРМ, индустриальные рабочие мира. Мне казалось, что только с помощью этой организации можно сделать что-нибудь реальное для человечества. Увлечение идеями ИРМ и желание защитить ее членов, подвергающихся непрерывным арестам, как-то заслонили от меня такое историческое событие, как создание Коммунистической партии США в 1920 году. К этой партии я по своим взглядам принадлежала, и в ряды ее, конечно, вступила бы, если бы я знала о ее существовании.
0: В это время в Америке началась кампания по организации технической помощи Советской России. Ленин разрешил обратиться к американским инженерам с призывом сформировать отряд специалистов, который помог бы заложить основу мощной угледобывающей и металлургической промышленности в Сибири – Кузбасс. Отряд добровольцев должен был как можно скорее отплыть в Россию. Узнав, что помимо инженеров в отряде нужны будут конторщики, счетоводы, секретари, Эрнита сразу загорелась. Леонард готов был на все, лишь бы не расставаться с нею.
1: Когда мы двинулись в путь, с моих плеч точно свалилась громадная тяжесть. Я приготовилась к трудностям, и поэтому все казалось мне легче, чем я представляла. Нашему отряду энтузиастов понадобилось 2 недели, чтобы добраться специальным поездом от границы до Кемерово в Кузбассе. Поначалу в колонии царил страшный хаос. Не хватало квартир, руководство было неумелое. Наш пищевой паёк состоял из хлеба, картошки и небольшого кусочка мяса. А потом наступила зима, настоящая русская зима. Снега, жестокие ветры, сухой и пронизывающий холод. Мне приходилось одновременно быть секретарем, машинисткой, библиотекарем, заведующей почтой, табельщицей, помощником бухгалтера и так далее, и так далее. Я все делала с охотой. Я чувствовала, что приношу пользу, и это было для меня огромным счастьем. Всю жизнь мне было невыносимо домашнее рабство женщины, а тут я была совершенно от него освобождена и испытывала бесконечное облегчение. Главная же моя мечта – быть свободной, как мужчина, и работать ради всего человечества, несмотря на все испытания, начала сбываться.
0: Вскоре из Америки пришла весть о том, что в Нью-Йорке арестованы члены комитета, организовавшего поездку в Кузбасс. Америка начинала войну с коммунизмом. Леонард, для которого жизнь здесь была мучительна, предложил Рутгерсу, директору колонии, чтобы тот отправил его обратно в качестве свидетеля защиты. И так как свидетели там были крайне нужны, директор согласился. И вот в июне 1925 года, когда в Кемерове все цвело почти с тропической пышностью, Леонард уехал. Эрнита осталась одна. А потом случилось то, что и должно было случиться. Эрнита влюбилась.

Любовь в России, в Сибири, среди этого удивительного народа, который всегда так нравился мне. В трудных условиях расцветала эта любовь. Зато моральных препятствий нам никто не ставил, ибо русские иначе смотрят на вещи, чем мы. Но вы не думайте, что в течение этих 2 лет я не служила честно советскому правительству. Мы с моим инженером работали изо всех сил. Холод был нам нипочем, скудная пища нипочем. Мои платья и меха стали просто посмешищем. Белье превратилось в лохмотья, но мне было все равно. С меня достаточно было моих идеалов. Они питали меня и грели. Поистине я преданно служила делу Ленина и следовала его идеям и замыслам. Как я их понимала? Только он один, каким я его представляла себе, с его ясным взглядом и полной отрешенностью от личного честолюбия, мог руководить величайшим сражением в истории человечества. Я никогда его не видела. Я даже не дерзнула пойти взглянуть на него, когда он уже лежал в скромном мавзолее на Красной площади в Москве. Я знала, что буду плакать.

0: Мы расстанемся с Эрнитой в этот, очевидно, самый счастливый период ее жизни. Драйзер проведет свою героиню еще через многие испытания и решения, но и на последних страницах повести она останется прежней Эрнитой, может быть, чуточку более мудрой и менее восторженной, но такой же честной, такой же сильной, все так же свято верящей в торжество своих идеалов. Та, с которой Драйзер писал свою Эрниту, оставила добрую о себе память в нашей стране. Вы и сегодня в одной из библиотек города Кемерово можете прочесть слова. Основательницей нашей библиотеки была героиня повести Драйзера Эрнита. Вот ее дальнейшая судьба. После возвращения на родину Рут Кеннелл становится писательницей. Уже сами названия ее книг «Ваня-беспризорник», «Мальчик-николка», «Приключения в России» говорят о том, что свое творчество она посвятила России, и адресатом ее книг стал юный читатель. Лишь недавно она сумела опубликовать свою рукопись, считавшуюся слишком радикальной. Рут Кеннелл хотела назвать ее «77 дней, которые потрясли Драйзера». Издатели дали книге более спокойное заглавие «Драйзер и Советский Союз», снабдив под заголовком «Хроника из первых рук». Так получилось, что впечатления от встречи в России оба писателя отразили в своем творчестве. «Драйзер, верните», Рут Кеннелл в своей последней книге «Драйзер и Советский Союз». Дружба, рожденная в России, продолжалась до самой смерти Драйзера. В одном из писем великий американец писал:
1: «Дорогая Рут, я много думаю о вас из года в год, о вашем ярком, неугомонном, ищущем характере, память о котором всегда со мной. Я никогда не забывал нашего путешествия по России, во время которого вы так понимали меня и по-человечески просто терпели. Я так счастлив, что близко знал ту, которая совершенно не боялась жить. Я давно хотел об этом сказать вам. С любовью, Теодор Драйзер».

последние годы жизни Драйзер вырастает в крупного политического и общественного деятеля. Его голос становится рупором миллионов честных американцев. Следуя примеру великого Горького, вместе с Барбюсом, Роланом, Генрихом Маном, он принимает активное участие в международных конгрессах, неутомимо выступая в защиту мира. Все это время не порываются его связи со страной Советов. Писатель открыто, во весь голос говорит о своих симпатиях. Уже названия статей говорят сами за себя. «СССР – маяк человечества», «Благодарю Маркса и Красную Россию», «Заря на Востоке», «Значение СССР в сегодняшнем мире». Когда Драйзер узнал о нападении Гитлера на Россию, он воспринял это как величайшее злодеяние –

Ничто в истории человечества, ни безумные авантюры, ни страшные массовые истребления народов и порабощение их Киром, Дарием, Цезарем, Аттилой, Мамаем, Чингисханом, Тамерланом, Наполеоном не может сравниться с ничем неоправданным нападением Гитлера на страну Советов. Ибо Россия, Советский Союз, является единственной страной, единственным народом, который, наконец, установил справедливую и социально прогрессивную форму правления. Я считаю это в полном смысле слова величайшим злодеянием против великой державы. Это хладнокровная и преступная попытка уничтожить свободу человечества и, что еще важнее, уничтожить духовную и социальную справедливость в семье народов, которой нигде в мире, кроме СССР, не достигал ни один народ, ни одна раса. Что касается Америки, то я вместе с миллионами других американцев буду призывать наше правительство не только к самозащите путем оказания всемерной помощи России, но и к лучшему пониманию этой великой демократии, которая делает сейчас для своего многомиллионного народа больше, чем Америка за все время существования когда-либо делала для своего народа. Теодор Драйзер.

С пристальным вниманием следил американский писатель за ходом великой битвы. Ликующей статьей «Русские наступают» отметил он перелом в этой войне, а год спустя приветствовал победу. В том же 1945 году в жизни Драйзера произошло знаменательнейшее событие. Писатель вступил в Коммунистическую партию США. Когда-то в далеких заснеженных просторах России, ведя бесконечные споры со своей юной соотечественницей, пытавшейся, как он говорил, обратить его в свою коммунистическую веру, писатель часто прятался за им же самим изобретенную формулу. «Неисправимый индивидуалист», — говорил он, — «таким родился, таким и помру». Надо себе представить, какой громадный путь прошел писатель за это время.

Я воспитывался, как и все, на религиозных и прописных истинах. Нищета. По милости ли это Бога или общества? Я всегда шел против ветра, никогда не гнул спину, не лебезил перед модой. Я говорил людям только правду. В России революция, 10 дней, которые потрясли мир. К этому светочу я обращал свой взор и находил поддержку и вдохновение для творческой работы.

0: Драйзер изучал коммунизм не по книгам. Он пробился к нему, посвятив борьбе всю свою жизнь, все свое творчество. Итогом и того, и другого явилось его письмо к Уильяму Фостеру, в котором он изложил мотивы, побуждающие его вступить в ряды коммунистов.
1: Я всегда был убежден, что простые люди, и прежде всего рабочие, как в Соединенных Штатах, так и во всем мире, хозяева своей судьбы и творцы своего будущего. Я стремился жить этим убеждением, воплощать его в слова и образы, раскрывать его смысл в судьбах моих героев и героинь.
0: С гордостью говорит Драйзер о том, что в основе всей его работы лежала вера в величие и достоинство человека. Фашизм растоптал права и достоинства человека, пытаясь похитить у людей веру в себя. Поэтому антифашистский характер творчества писатель считает естественной необходимостью. Сильными и яркими словами рисует Драйзер заслуги коммунистов в борьбе против фашизма, подчеркивает, что их ясный и громкий голос всегда первым раздавался там, где надо было защищать дело мира и свободы. Всем своим авторитетом крупнейшего американского писателя Драйзер свидетельствует: коммунисты составляют жизненно необходимую и созидательную часть нации. С гордостью перечисляет он имена лучших писателей и ученых своего времени, ставших коммунистами, таких как Жольё Кюри, Лонжевен, Холдейн, Пикассо, Арагон, Андерсен Нексе, Шон О'Кейси. Свое письмо-исповедь Драйзер завершает фразой, исполненной глубокого значения. «Весь путь моей жизни и творчества логически привел меня в лагерь коммунизма, и я прошу коммунистическую партию принять меня в свои ряды». Письмо оказалось действительно итоговым. Несколько месяцев спустя Драйзера не стало. И есть, наверное, глубокий смысл в том, что писатель, все творчество которого было устремлено в будущее, одно из последних своих писем в страну, которую с полным правом можно назвать его идеологической родиной, посвятил советской молодежи.
1: Россия для меня величайшая страна в мире по своим интеллектуальным, художественным, эстетическим и практическим достижением. С самого начала 10 дней, которые потрясли мир, она старалась предоставить все преимущества угнетенным и заброшенным, равно как и тем, кто не находился в таких ужасных условиях. Подумать только, что вы, молодежь России, законные и, по-моему, заслуженные наследники столь великой страны и столь человечной и достойной человека системы.

живите, учитесь, боритесь, и если окажется необходимым, отдайте свою жизнь за Родину. О, вы счастливые наследники столь великой страны! Поддерживайте ее, помогайте ей идти вперед, и это будет вашим великим вкладом в дело социального развития мира.

Ни один из великих музыкантов его времени не пользовался такой легендарной славой. Жизнь Паганини и его искусство полны резких контрастов и противоречий. Неслыханному успеху артиста противостоит трагическая судьба человека. Болезни заставили рано познать впечатлительную натуру, тяжесть физических страданий и горечь одиночества. О Паганини написано очень много, но биографы окружили его жизнь таким ореолом фантастики, что порой трудно отличить действительное от вымышленного. Небылицы, клеветнические слухи поддерживались католической церковью, преследовавшей артиста за антиклерикальные взгляды и атеизм. Рассказы о Паганини часто сильно искажают представление о личности и творчестве великого скрипача. А ведь он, если говорить серьезно, никому не позволял заглянуть вглубь своей души. И мы хотели бы, не претендуя на исчерпывающий, полный и скрупулезно документальный рассказ, избежать легенд и предложить свои вариации на тему Паганини.

Ницца, 24 ноября 1839 года. Дорогой друг Джордано, после мучительнейшего путешествия я прибыл в Ниццу, лишенный сил.

0: ухода. Грудной кашель, который мучает меня, очень огорчает. Но я держусь больше, чем могу. В ожидании твоих писем крепко обнимаю тебя. Твой друг Николо Паганини. Ахилле, сынок, закрой, пожалуйста, окно. Мой дорогой друг Джордано, и все же возможно не отвечать на сердечные письма друга. Обвини в этом мои упрямые бесконечные болезни. Причина всему этому — судьба, которой было угодно, чтобы я был несчастлив. Доктор Бине считается в Ницце самым лучшим врачом. И только он лечит меня сейчас. Он говорит, что если мне удастся на треть уменьшить катар, я смогу еще немного протянуть. Обнимите нашего божественного Джерми. Прощайте.
1: Каноник Кафарелли.
2: Да?
1: Мне нужен сеньор Паганини.
3: Да, это здесь.
2: Куда пожалуйста, прикажете? Только... Ну, хорошо, нужно. Проходите, пожалуйста.
1: Благодарю
3: сюда.
1: Вас. Да. Благодарю.
2: Так, сюда.
3: Осторожно.
1: Спасибо.
2: Сеньор? К вам?
3: Папа, к тебе священник?
1: Каноник Кафарелли. Меня прислал монсеньор Антонио Гальвани, епископ города Ниццы. Святая Церковь напугана вашим нездоровьем и, желая принести вам облегчение, предлагает вам исповедь, отпущение грехов и святое причастие.
3: Папа не может говорить. Он давно уже не говорит.
2: Да, пожалуйста,
3: а только
2: не
3: пишет
2: нужно.
3: На бумаге.
1: Умирающий должен исповедаться и принять святое причастие. Иначе ему грозит проклятие. Произнесите хотя бы святое имя Иисуса и Марии.
2: Сеньор, успокойтесь.
1: Святое имя Иисуса и Марии.
3: Папа, папа, чего он требует от тебя? Ведь ты не можешь. Правда не можешь? Молодой. Что им сказать?
0: Скажи, что еще рано. Что я вовсе не собираюсь умирать.
3: Вы слышите? Вы слышите? Уйдите. Ну, я вас
1: мешайте,
3: очень прошу, уйдите,
1: нам,
3: пожалуйста.
1: Не мешайте,
3: дайте ему
1: человек.
2: Сейчас, сейчас. Вот. Вот вам, святой отец. Вот, пожалуйста. Сеньор, он ведь никогда не знает, сколько у него денег. Он всегда выведет из кареты сына, вынесет скрипки и никогда не вспомнит о шкатулке с деньгами. Вот, пожалуйста. Знаете, в Праге мы... случайно остались без денег и при выезде за город. Ну, сеньор, забросив шкатулку в карету, так и оставил ее в конюшню. Вот, еще, пожалуйста.
3: Прошу, я вас очень ну, прошу, уйдите.
1: Молодой,
3: другой раз.
1: Молодой
3: папа
1: человек.
3: Не собирается умирать.
1: Ну, хорошо.
2: Пожалуйста.
1: Хорошо. Я уйду. Я уйду. Только боюсь, что другого раза не будет. Ересь. Великая ересь! Отказаться от святого причастия? Ваш отец умрет проклятым!
2: Что вы говорите?
1: Святая Церковь никогда не простит вероотступника.
2: Пожалуйста, уйдите.
1: И вы
2: пожалуйста,
1: будете вот в ответе.
3: Уходите его.
1: Вы,
2: хорошо.
1: Вы будете в ответе.
2: Хорошо.
1: Вы
2: хорошо. Хорошо. Хорошо.
3: Папа, папа, почему он так говорит? Тебе плохо, папа?
2: Да. Сеньор,

0: Сеньор, позвать доктора.
1: Доктора, папа.
2: Идите. Оставьте меня одного.
1: Хорошо, мы уйдем.
0: Мы уйдем, только, пожалуйста, вы не волнуйтесь.
1: Не волнуйся, папа, он ушел.
0: Пойдемте, пойдемте.
1: Мы уйдем.
0: Не волнуйтесь, пожалуйста.
2: Что еще нужно от меня, Святой Церкви? Что может быть у меня общего с монахами? Всю жизнь они не понимали меня, а я не мог терпеть их. Всю жизнь они считали меня порождением дьявола и относились с подозрением. Мою музыку, мое искусство считали ересью. А теперь хотят, чтобы я был верным сыном церкви, чтобы на пороге смерти хотя бы для виду притворился. Что мне их суета? Да. Но если забеспокоились слуги церкви, значит, плохи мои дела. Неужели часы мои сочтены? Вот это и есть правда. Единственная и неумолимая. Ах, если бы кто-нибудь мог меня понять. Одиночество. Одиночество. Вот что самое страшное. Никого. Никого рядом. Друзья. Они забыли меня. Сын. Его любил всю жизнь. И люблю безмерно. Но он еще мальчик. Кто же может выслушать и понять правду? Правду моей жизни. Мою последнюю исповедь. Пусто. Никого.

0: А я? Твоя скрипка. Наши души связаны неразрывными узами. Ты сам говорил, вся твоя жизнь, твои мысли и чувства принадлежат только мне и никому другому. Разве я не пойму тебя? Разве я не достойна принять твою исповедь? Пусть теперь ты не можешь открыть футляр, взять меня в свои руки и излить в звуках музыки свою душу, как это ты делал всегда, но я так хорошо знаю тебя. Так часто наши души сливались в единых звуках, что я могу чувствовать музыку человеческой речи и ее смысл.
1: Вы правы, дорогая сеньора. Силы мои иссякли, но они без остатка отданы вам. И вы действительно единственная, кто способен понять меня и выслушать мою исповедь. Исповедь артиста, музыканта, человека. Хотя натура у вас женская.
0: Я слушаю тебя, Николо.
1: С чего же начать?
0: Расскажи, как ты стал скрипачом.
1: Как я стал скрипачом? Родился я и вырос среди народа. Отец мой, Антонио, был портовым рабочим. Потом имел небольшую лавочку в порту. А мать Тереза простой горожанкой. Жили мы в Генуе, в переулке Черной Кошки. Здесь я, Николо Паганини, и родился. 27 октября 1782 года. Семья у нас была большая. Кроме меня, брат и три сестры.

0: Играй, играй, сынок. Отец вернется еще не скоро. Он играет и проигрывает в надежде принести нам счастье.
1: О, неплохо, неплохо. Попробуй-ка сыграть вместе, Николо. Угу. Ты на мандолине, я на гитаре, карманьолу.

0: хорошо чувствуешь музыку.
1: Подожди. Эта скрипка принадлежала нашему предку. Ты будешь учиться играть на скрипке, Николо. Если из тебя выйдет хороший скрипач, ты будешь зарабатывать большие деньги. Так, начнем первый урок. Вот первое упражнение.

Повтори. Не, повтори еще раз. Не надо. Сначала. Не. Я тебя запру в чулан. Ты будешь там сидеть до тех пор, пока не научишься без ошибки играть упражнения.

0: Будем обедать? А где Николо?
1: Я запер его в чулан.
0: О.
1: Учу играть на скрипке. Слышишь, как играет мальчишка? Из него выйдет толк. Я сделаю из него виртуоза. Может быть, мой сын станет тем, кем не смог стать я.
0: Антонио, ему нельзя напрягаться. Он совсем недавно так сильно болел. Вспомни, ты даже думал, что он умер. Давай позовем его обедать.
1: Не будет есть, пока без ошибки не сыграет первого упражнения.

0: Выходи, Николо.
1: Мама.
0: Отец спит. Иди, поужинай, мальчик мой. Ты так любишь музыку. Открою тебе великое пророчество. Мне снился ангел. Тот самый, которого мы видели на картине в соборе. Он сказал мне, что ты будешь первым скрипачом мира.
2: Так все начиналось.
3: Да, вот так. И трудно представить более строгого отца, чем мой. Когда ему казалось, что я недостаточно прилежен, он оставлял меня без еды и голодом вынуждал удвоить старания. Так что мне пришлось много страдать физически. И это стало сказываться на моем здоровье.
2: Да. А мать?
3: Мать, конечно, мучилась и переживала. Но если верно, что отец заставлял заниматься до изнеможения, то верно и то, что с каждым днем я все больше и больше увлекался скрипкой. Я был в восторге от инструмента и занимался непрерывно, пытаясь найти какие-то совершенно новые, никому неведомые прежде позиции пальцев, чтобы извлечь звук, который поразил бы людей. Но были у меня учителя. Вот немало полезных советов дал мне Франческо Некко, генуэзский композитор, автор опер и камерных сочинений. Брал я уроки у скрипача Джакомо Косты, капельмейстера генуэзского собора Сан-Лоренцо, а также хорошего дирижера. Это было в 1793 году. Тогда же начал регулярно играть в церквах, на воскресных и других торжественных богослужениях. Месса к тому времени превратилась уже в настоящий концерт. И кроме духовной музыки исполнялась светская.
4: Генуэзская газета «Авизи» 31 мая 1794 года. В понедельник, 26 мая, в церкви Сан-Филиппе-Нери состоялась большая месса, которую почтеннейший сеньор Чиполлино отслужил в сопровождении изысканных инструментальных и вокальных произведений. Был исполнен гармонический концерт искуснейшим молодым человеком 11 лет, сеньором Николо Паганини, который вызвал всеобщее восхищение.

незабываемое время. Когда я слушал музыку, ожидая своего номера в концерте, от волнения и наслаждения моя кожа покрывалась мельчайшими капельками пота, а нервы напрягались до предела. Я едва не терял сознание. Но первый же удар смычка возвращал меня к жизни. Экстаз был так велик, что к концу выступления я терял силы и почти лишался чувств.

0: Значит, мальчиком ты полюбил меня. И поэтому стал скрипачом.
1: Да, полюбил. Но для того, чтобы стать настоящим скрипачом, дорогая сеньора, нужна была работа. Работа и безграничная смелость. Италия богата талантами. Были великие предшественники. И среди них самые гениальные. Арканджелло Карелли из Фузиньяно. Венецианец Антонио Вивальди, Джузеппе Тартини из Пирано д'Истрия. Они писали музыку. Они писали для скрипки. Я изучал их творения. Каждый писал для всех и в то же время для себя. И был неповторим. Я понял. Достичь вершин в искусстве, выразить самого себя можно лишь тогда, когда сам начнешь писать музыку и играть ее. Так делали все большие музыканты до меня. И я начал писать то, что звучало в моей душе. Я уже говорил, что вырос среди простого народа, среди голосов и звуков отдаленного городского квартала. Я старался передать в музыке его характер, его песни и мелодии из века в век звучавшие в душе итальянского народа. Где же мне еще было искать вдохновение?

Мне хотелось, чтобы моя музыка волновала сердца слушателей, чтобы дрогнули губы у равнодушных и увлажнились глаза циников. Нужно сильно чувствовать, чтобы заставить чувствовать. Я стал писать по-другому и исполнять по-другому. Не так, как это делали раньше. Тогда я не знал, да и не задумывался, как назвать мои новшества. А теперь говорят, это романтизм. А я музыкант-виртуоз-романтик. Скрипка могла передать все. Широту и страстность пения, нежность и печаль мелодии, пылкую яркость радости, острый стон боли и мучения, триумфальный крик победы. Скрипка все могла.

0: дорогая моя сеньора, чтобы стать скрипачом, надо отдать всего себя и всю свою жизнь без остатка.
1: Но ведь ты получил взамен славу, успех, богатство, наконец.
0: Это верно, да. Но сколько зависти, злословия, клеветы и обвинений. Сколько вражды и ненависти окружают меня. И об этом мы должны говорить. Но это потом. Разговор о том, как я стал скрипачом-артистом, не закончен. Я чувствовал, что мои мечты не смогут осуществиться, если я сам не найду чего-то нового, необычного, новых путей. Какова была судьба музыканта? В лучшем случае, он находил себе место при дворе или у знатных господ. Ну, в церкви. А мне нужна была большая аудитория. Мне нужно было, чтобы меня слушали люди всех сословий. И вот так я стал выступать с публичными концертами. Так начались мои скитания, сначала по Италии, а потом по всей Европе. Многие этого не понимали и не понимают. Считают, что единственный стимул для меня – нажива. Если бы они знали, чего мне это стоило. Я открыл музыкантам новый путь общения с людьми. Путь независимости от знатных господ. Путь человеческого достоинства артиста.
1: Понимаю тебя, Николо. Сколько мы с тобой объездили городов и стран, сколько концертных залов и театров видели и слышали нас с тобой. Ты помнишь свой первый концерт?
0: О, мой первый концерт. Или, как тогда говорили, академия.

Газета о визе 25 июля 1795 года. В будущую пятницу состоится Академия в театре Сан-Агустино. Ее даст Николо Паганини, юный генуэзец, уже известный своим согражданам искусным владением скрипкой. Он намерен отправиться в Парму для совершенствования в своем искусстве под руководством выдающегося преподавателя Александра Роллы. Не имея возможности покрыть необходимые расходы, он берет на себя смелость спросить своих соотечественников оказать ему помощь в осуществлении задуманного проекта и приглашает посетить концерт, который, как он надеется, доставит слушателям удовольствие.

0: Успех был невероятный. Я по совету отца включил в программу свои вариации на тему «Карманьолы», песни французской революции. События эти произошли совсем недавно, в 1793 году. Генуя с радостью встречала все французское, и публика была в восторге.
1: Тереза!
2: Тереза!
1: Какой успех!
2: Какой успех! Мой Николо скрипач! И какой скрипач!
3: Мой мальчик! Сбылись пророчества святого ангела!
4: Я устал, мама. Я страшно устал.
3: Идем, мой хороший. Приляг. Усни.
1: Иди, иди. Отдохни. Иди. Теперь тебе понадобится много сил. Иди, иди.
3: Слава Иисусу! Слава Святой Марии!
1: Да, Тереза, какой подарок послал нам Господь. Теперь мы заживем по-другому.
3: О.
1: Николо, будешь зарабатывать деньги, большие деньги, и я поправлю свои дела. Надо отпраздновать это событие.
3: О, да, да, да. Ты спешишь, Антонио. У мальчика слабое здоровье. Он хрупок и очень чувствительный. Николо не может так много работать.
1: Ну, ты же знаешь, я совсем разорен. В его руках спасение семьи. Соберем денег. Ну, тогда можно думать и о здоровье.
3: А что ты задумал, Антонио?
1: Мы объедем все города севера Италии. Пусть играет. Играет везде. Надо пользоваться случаем, пока счастье само плывет к нам в руки.
3: Антонио, мальчику всего 12 лет.
1: Ты всегда мне перечишь. Я из него сделал скрипача. Я из него сделал виртуоза. Пора ему подумать об отце.
3: Ты убьешь своего сына.
1: Ничего, ничего. Просто мой сын не будет больше дармоедом. Я мечусь, не щадя старых своих костей, чтобы вывести его в люди. А ты хочешь, чтобы он забыл заповедь Господню о почтении к родителям?
3: Не гневи Господа, Антонио. Ты просто не любишь своего сына.
1: Замолчи, старая тварь. Тебе нет дела до забот своего мужа. Тебе нет дела до семьи. Тебе б только возиться со своим возлюбленным сыночком.
3: Антонио!
1: Как только я соберусь с духом и найду немного денег, мы немедленно отправляемся в поездку. И никто, понимаешь, никто не может мне препятствовать.
0: Я отправился на свои первые гастроли. Мы побывали во Флоренции, Тортозе, Пьяченце. Вернулись в Геную. Там меня слушал великий крейцер и благословил. Потом снова учился в Парме. Занимался с Роллой скрипкой, а с Геретти и Пайером композицией. Под их руководством сочинил 24 фуги для фортепиано, 2 скрипичных концерта и много инструментальных пьес. В Парме я прожил почти 2 года. Отец снова повез меня. Однако бурные политические события мало благоприятствовали нашему концертному турне. И в конце 1798 года мы вернулись в Геную.
5: В то время молодая Лигурийская республика, созданная Наполеоном Бонапартом в Генуе, сражалась на стороне французских войск против австрийцев. Долгие месяцы осажденный город, подверженный непрестанным артиллерийским обстрелам, терзаемый голодом и эпидемиями, вел героическую борьбу. Семья Паганини поселилась в Польчевере, одном из предместий Генуи. Здесь Николо провел 2 года, отдавшись занятиям музыкой. Эти бурные 1799 и 1800 годы явились важным переломным моментом в творческой биографии артиста. Революционные идеи, принесенные французскими революционными войсками, потрясли до основания феодальную, раздробленную Италию, стонущую под игом австрийских поработителей, породили в сердцах итальянского народа жажду национального освобождения и объединения. Стендаль писал: «Переход от изнеженности к глубоким чувствам, вызванным неожиданным прибытием французской армии, был очень резок. Вскоре создались новые, страстные нравы. 15 мая 1796 года целый народ понял, что все уважавшееся им дотоле было в высшей степени смешным, а порою и отвратительным. Уход последнего из австрийских полков ознаменовал падение старых идей. Вошло в моду рисковать жизнью. Все увидели, что после стольких веков пресных чувств надо было любить Отечество подлинной любовью, стремиться к героическим подвигам».
0: Мне было 17 лет. И я был увлечен героическими идеями и сильными чувствами. Я работал до изнеможения. В это время я начал сочинять свои капритчи.

0: Как к этому относился отец?
1: Отца пугали мои фантазии. Он хотел, чтобы я был как все. И жаждал только одного – денег. Я понимал, что если навсегда не порву с отчим домом, никогда не стану артистом. Наконец, такой случай представился.
2: Жители Луки и уважаемые гости, наш город приглашает всех на праздник Санта-Кроче. Сегодня ночью состоится шествие со свечами от церкви святого Мартина до церкви святого Фердинанда. Процессию возглавят городские власти. За ними пойдет отряд военных, слуги и трубачи в нарядных костюмах пронесут знамена города. В шествии может принять участие каждый, у кого найдется свеча. Завтра на рассвете залп больших и малых мартир известит о начале церковного праздника. Приглашаются музыканты. Они могут играть свои концерты во время всех церковных служб. На площади Сан-Микеле откроется ярмарка. Жители Луки и уважаемые гости, приглашаем на праздник Санта-Кроче!
1: Я решил выступить на празднике в Лукском соборе и больше домой не возвращаться.

0: дневника аббата Якопо Челлини, члена местной церковной капеллы. Музыка продолжалась слишком долго, так как прелат имел неосторожность разрешить исполнение совершенно нового концерта некоему Паганини, генуэзскому якобинцу, который стал играть сразу же после Кирии. Его концерт длился 28 минут. Сеньор этот играл с большим мастерством, но у него не было ни критериев, ни музыкального вкуса. Он имитировал на скрипке пение птиц, звучание флейты, трубы рожка. Так что его концерт, в конце концов, превратился в оперу буф, поскольку все смеялись. Восхищаясь, однако, мастерством и свободным владением инструментом. Молодой человек не понимал, что имитация пения птиц и инструментов, хотя и говорит об определенном мастерстве, но может быть воспринято всего лишь как причуда молодости, которую можно позволить себе в академии, да и то в определенных пределах, но никак не в святом месте. Концерт этот имел огромный успех прежде всего у якобинцев, которые утверждали, что никогда еще на празднике Санта-Кроче не звучала подобная музыка, что если кто-нибудь вздумает возражать против этого, то рискует отправиться в тюрьму.
1: С Лукой связано почти 10 лет моей жизни.
2: Тебя назвали якобинцем. Ты был членом общества карбонариев, революционером?
1: Нет, я не был карбонарием, но их мысли разделял. И среди карбонариев были у меня друзья, близкие мне люди. Особенно Уго Фоскало, поэт и революционер. Его роман «Последние письма Якопо Ортиса» привел меня в восторг еще в юности. Мы встретились с ним в Милане в конце 1813 или начале 14 года.
3: Паганини, безусловно, первый скрипач мира.
4: О, его вариации «Ведьмы» имели просто триумфальный успех.
5: Нужно обладать феноменальной фантазией, чтобы, услышав пресную музыку балета Зюисмара «Орех Беневенте», создать целую сцену безудержной пляски стаи бесформенных ведьм. Музыка балета, конечно же, не имеет ничего общего с творением Паганини.
4: А вы видели, как неистовствовал Уго Фоскало на концерте Паганини? Да, да.
3: Ничего удивительного. Когда я слушаю Паганини, мне нередко кажется, что читаю одно из последних писем Якопо Ортиса. В его музыке звучит глубокая страстность и мирное успокоение, и гнев, и мужественность Фоскало.
5: Говорят, да, они очень дружны и симпатизируют друг другу.
3: Безусловно. Вы же видите, они беседуют так, как будто вокруг никого нет.
5: Да, да, да.
6: Паганини, вчера я был на вашем концерте. Вы бог. Гомер стоял передо мной, когда я слушал вас. Первая грандиозная часть вашего концерта – это прибытие греческих кораблей к берегам Трои. А исполненное благородного чувства адажио, разговор Ахилла с Брисеидой.
7: Да.
6: Но когда же я услышу плач отчаяния на телом Патрокла?
7: Как только Ахилл Паганини найдет среди скрипачей своего друга Патрокла. Вы будете на моем следующем концерте?
6: Не знаю. Возможно, мне скоро придется покинуть Милан. Уж очень активными здесь стали иезуиты.
7: А, да. Ну, я, наверное, тоже скоро уеду.
6: Вам пора приняться за создание большой оперы, в которой скрипка имела бы такое же значение, как человеческий голос, и написать ее здесь, в Милане, а потом поставить ее в Ла Скала.
7: Почему здесь?
6: Вспомните великого Чимароза. Он всегда писал оперу в том городе, где потом ставил ее.
7: А, да, Чимароза. А правда ли, что Чимароза был карбонарием?
6: Правда. В 1798 году он поднял восстание против неаполитанского короля во имя свободы Италии. Ему было почти 50 лет. Он был схвачен и посажен в тюрьму. Казнь была неизбежна, но ему удалось бежать. А когда Чимароза вернулся в Италию, королева Каролина прибегла к предательскому средству. 4 капли яда кончили жизнь великого музыканта. Это случилось в Венеции в 1801 году.
7: Какая подлость! Так значит, это правда?
6: Да. Все лучшие люди Италии принимают участие в нашем движении. Сейчас нет ни одного полка, ни одной роты, ни одного эскадрона, в которых у нас не было бы своих людей.
7: Уго, а я ваш человек?
6: Наш. Но вам надо заниматься музыкой, писать оперу. Так будет лучше.
7: Спасибо вам, Уго.
1: Это было, когда я сочинил своих ведьм.

0: Сначала я просто увидел Ивонова за городом. Черноволосый, слегка прихрамывающий человек с необычайно красивым лицом и черными огромными глазами предавался странному развлечению. Лакей приносил на серебряном подносе пистолет, и его господин стрелял в воздух. Тысячекратное эхо повторяло выстрелы. Это был лорд Байрон. Потом мы с ним познакомились и однажды гуляли в парке за городом. Мы очень интересно беседовали. И хотя мой собеседник был младше меня на 5 лет, он говорил гораздо более скептично и желчно. Особенно мне запомнились его слова. В женщинах ужасно то, что невозможно жить ни без них, ни с ними. Я разделял его взгляды.
1: Говорят, у тебя было множество любовных приключений, Николо.
0: Да, но я всегда был искренне захвачен страстью и не способен любить холодно и расчетливо. А женщины... Когда женщины слушают мою музыку, поющие переливы звуков, их всех заставляют плакать.
1: Так где же тогда твоя верность мне? Ты же утверждал, что...
0: Дорогая сеньора, не надо упреков. Вы всегда были и остаетесь моей единственной любовью. Помните, как нас связала судьба и как вы стали моей?
1: Да, это было Ливорно.
2: Ключи от моего номера.
3: Пожалуйста, сеньор Паганини.
0: Так, почты не было?
3: Почты нет, но к вам сегодня дважды приходил господин Леврон.
0: Не знаю такого.
3: Как же, это весьма уважаемый гражданин нашего города, член нашего магистрата.
0: А зачем я ему нужен?
3: Очевидно, вы будете иметь возможность узнать это от него лично. Он ждет вас.
0: Господин Леврон.
4: Да-да.
0: Чем могу быть полезен?
4: Знакомство с вами, сеньор Паганини, для меня высокая честь. Сеньор Паганини, можете ли вы уделить мне несколько минут вашего времени для очень важного разговора?
0: Слушаю вас.
4: У меня есть скрипка. Работы Гварнери. Гварнери дель джезу. Я слышал игру сеньора Паганини и хотел бы просить оказать мне великую честь испытать достоинство этой скрипки.
0: Благодарю вас, господин Леврон. Ну, сейчас я не могу. Но если вы не возражаете, я буду играть на ней в следующем концерте.
4: О, как вам будет угодно.
0: Ну, тогда договорились. Я испытаю вашу скрипку.

0: Господин Леврон, у меня нет слов, чтобы высказать вам свое восхищение инструментом. Берегите эту скрипку. Такой второй нет в природе.
1: Она ваша. Возьмите ее себе. Я не осмелюсь прикоснуться к инструменту, на котором играл божественный Паганини.
0: Этой скрипкой были вы, дорогая сеньора. На вас я имел отличный инструмент. А потом, когда получил возможность покупать, составил хорошую коллекцию. Но никогда, ни раньше, ни потом у меня не было такой скрипки. Вы лучшее творение великого Гварнери дель Джезу. И я верен вам всю жизнь. А после моей смерти хочу принести вас в дар моему родному городу Генуе. Об этом уже написано в моем завещании. И пусть ничьи руки больше не касаются вас.
2: Спасибо. Я верю твоей любви и преданности, Николо. Ну, признайся, ведь были же у тебя увлечения, когда ты забывал меня.
0: Ты хочешь от меня искренности.
2: Да.
0: Хорошо, исповедь требует искренности и полноты. Это было все в той же луке, где так славно сложилось начало моей независимости, самостоятельности и творческих успехов.

0: Не удивляйтесь, Паганини. Это я пригласила вас в свой загородный дом. Я слышала вас 3 раза и хотела поблагодарить.
1: О, примите мои...
0: Не надо. К чему условности? У меня прекрасно устроенное поместье в горах, дом и сад. Здесь вам никто не помешает. Вы можете делать все, что будет по душе.
1: Да.
0: Да. А пока ужинать. Идемте, стол уже накрыт.

0: и гитару.
1: Что и кого я люблю, вы узнаете несколько позже. Впрочем, судьба ваша решена, и вы можете кое-что узнать. Сначала я думала, что вы проживете у меня 3 дня, но я действительно люблю гитару, а еще больше свои сады, свои гряды с тюльпанами. Я считаю, что вы поступите очень благоразумно, если, полюбив меня, вы полюбите все эти вещи вместе со мною. А теперь вам пора поцеловать меня.
0: О, сеньор.
1: Я хочу, чтобы вы забыли вашу скрипку. Здесь вы найдете отдых и покой.

Почти 3 года я целиком и полностью посвятил занятиям гитарой и сельским хозяйством. Я любил эту женщину. И с благодарностью и нежностью вспоминаю о ней до сих пор. Я написал 12 сонат для гитары и скрипки. С той поры я всегда был одинок. Одинок в глубине души, как человек. А к вам, дорогая сеньора скрипка, привязан как артист.

0: А между тем в Европе происходили важные события. В ноябре 18-го Брюмера 1799 года Наполеон произвел государственный переворот. Свергнув республику и директорию, он провозгласил себя первым консулом. 18 мая 1804 года, после 4-летнего диктаторского правления, Наполеон провозгласил себя императором Франции. 23 апреля на коронации в Милане его объявляют королем Италии. Вскоре после этого Наполеон принялся раздавать города и провинции, дукаты и троны членам своей семьи. Герцогство Лукка и Пьембино достались сестре Наполеона Марианне, получившей новое имя Элиза. Она постаралась создать пышный двор в Лукке.
1: Я пригласила вас Паганини, потому что слава о вашем таланте дошла и до нашего двора. Я предлагаю вам поступить ко мне на службу в качестве скрипача и дирижера оркестра.
2: Благодарю вас, ваше высочество.
1: Жалования большого я вам дать не могу. Но вы получите титул камерного виртуоза и чин капитана придворной гвардии. В мундире капитана вы сможете присутствовать на торжественных приемах, что невозможно, будь вы просто музыкантом.
2: Я согласен, ваше высочество.
1: Но служба будет у вас нелегкой. Вы будете дирижировать спектаклями в оперном театре. 2-3 раза в неделю играть при дворе, как мой личный скрипач. Каждые 2 недели устраивать во дворце большой концерт. И, кроме того, давать уроки музыки моему мужу.
2: Я согласен, ваше высочество.
3: И скоро ты стал давать уроки музыки мужу, а любви супруге?
4: Элизу настолько волновала моя скрипка, что она не выдерживала и падала в обморок. Но зато там, в Луке, я сделал музыкальное открытие.
5: Господа, я написал новую пьесу под названием «Любовная сцена».

0: Это очень мило. Ваша пьеса действительно нежный, взволнованный разговор двух влюбленных. Музыка звучала проникновенно. Вы сделали невозможное на двух струнах. А одной струны случайно не хватит вашему таланту?
1: Я попробую, ваше высочество.

0: я написал сонату для четвертой струны под названием «Наполеон» и исполнил ее.
1: А сколько раз потом тебя упрекали, что ты научился играть на одной струне в тюрьме за убийство возлюбленной?
0: О, эта легенда много неприятностей доставила мне в жизни. Но тогда я не возражал против разных слухов и фантастических вымыслов. Это разжигало любопытство публики. А широкую публику надо было завоевать безоговорочно, раз и навсегда. Даже если для этого потребуется не совсем художественные средства. Ну и концертные залы были полны.
1: Да, я-то помню тебя в те годы. Какое музыкальное трюкачество ты себе позволял. Какие выделывал фокусы.
0: Я же объясняю, для чего.
1: А какая дешевая театральность в манере держаться. Непроницаемое лицо сфинкса. Тонкие, плотно сжатые губы, искривленные в насмешливой улыбке, не спадающие на плечи волосы, небрежная расхлябанная походка, неестественная, почти карикатурная манера держать скрипку.
0: Ну, это грехи молодости. Потом я отказался от таких приемов.
1: Ну, как ты навредил себе?
0: Ну, давай не будем говорить об этом. Вспомним кто-нибудь повеселее. Вот меня тянуло к странствиям. Я в эти годы много концертировал. Был при дворе другой сестры Наполеона в Турине. А в 1810 году окончательно порвал с герцогиней Элизой. Я позволил себе играть на придворном концерте в форме офицера придворной гвардии.
2: Герцогиня приказывает вам немедленно снять форму и надеть черный светский костюм.
3: Передайте герцогине, что в указе, наделившем меня высокой честью, не было сделано никаких оговорок. Я не намерен снимать форму.

0: Герцогиня вторично требует выполнить приказ.
1: Я отказываюсь выполнить ее приказ.
0: Вы раскаетесь в своем упорстве.
2: Я заметил, как Элиза тихо отдала какие-то распоряжения. Заметил людей, которые хотели покуситься на мою свободу. И чтобы избежать тюрьмы, а может быть и худшего, той же ночью бежал.
3: К этому времени новые события потрясли мир. Тяжелое поражение потерпела Наполеоновская империя на полях России. Армии Бонапарта были разбиты, и здание, возведенное им империей, начало рушиться и рассыпаться в прах. А в 1814 году империя Наполеона Бонапарта закончила свое существование. Эти события не могли пройти мимо подвластных ей государств. И уж, конечно, не могли миновать Италии.
2: Я вел жизнь странствующего.

0: Музыкант. Жил то в Милане, то в Неаполе, то в Венеции, то в Риме. Слава моя росла. Я стал известен всей Италии. Завязывал дружеские отношения с музыкантами, литераторами, художниками, поэтами.
1: Ну и какими же были эти отношения? Ты же знаешь, что тебя обвиняли в высокомерии, презрении к собратьям по искусству.
0: Это ложь! Я дружил со многими музыкантами, многим помогал, и никогда с моей стороны не было недоброжелательства. Мой девиз – великих не страшусь, униженных не презираю. В Болонье, например, я познакомился с Джоакино Россини.
2: Знакомьтесь, сеньор Паганини. Это наш музыкальный кружок. Певец Джероламо Крешентини.
3: Очень рад.
2: Его ученица, певица Изабелла Кольбрано.
3: Сеньор, я в восторге.
2: Это импресарио. Доминико Барвайо.
4: О, наш Доминико.
2: Скрипачи Радикатти и Данте.
4: Ах, скрипачи. Вот это интересно.
2: Виолончелист Пальмьери.
3: Это я.
2: И композитор Джоакино Россини.
3: А, я знаком с вашей музыкой. Она отмечена необычайной живостью таланта и духа.
5: Сеньор Паганини, вы бы не хотели играть с нами?
3: О, охотно! Я с удовольствием буду импровизировать в таком блистательном обществе музыкантов.
6: Прекрасно. Чудо.

0: Музыка Россини близка мне по духу. Мелодия крылатой молитвы из оперы «Моисей» послужила для сочинения вариаций на одной струне соль с оркестром. На тему Россини у меня еще два сочинения. Я использовал песню «Золушки», «У очага уж не грущу я более», и арию «Сердечный трепет» из «Танкреда». В Риме мне пришлось дирижировать оперой Россини «Матильда ди Шабран».
1: Паганини, откройте! Это я, Россини.
2: Что случилось?
1: Паганини, я в отчаянии.
2: Что такое?
1: Сегодня генеральная репетиция моей оперы. Так. У меня нет дирижера.
2: Почему?
1: Спектакль вел Болла, но сегодня он скончался. А-а-а. Кем его заменить? Отложить премьеру невозможно.
2: Я постараюсь вас выручить, Россини.
1: Да.
2: В Луке я дирижировал в опере. Ну, а читать партитуру с листа мне не привыкать.
3: Из воспоминаний Коннестабеля. Паганини, имея в своем распоряжении для репетиции только один день, сумел покорить оркестр и хитростью повести его за собой. Он исполнил партию первой скрипки на октаву выше, транспонировав все самые трудные куски, и таким образом с одной репетиции он сумел добиться от оркестра, сначала растерявшегося, а потом словно гальванизированного, поистине изумительного слияния и согласия. Успех, в значительной степени личный успех скрипача-дирижера, был очень ярким. И Россини, который беспокоился за исход своей оперы, присутствовал при этом чуде, был поражен и счастлив, и клялся дорогому другу в вечной благодарности.
1: Я плакал только 3 раза в своей жизни. Первый раз, когда провалилась моя первая опера, 2 раз, когда во время прогулки на лодке упал в воду фаршированный трюфелями индюк, и 3-й раз... когда услышал игру Паганини. Счастье для итальянских композиторов, что Паганини при своей железной воле не направил своего дарования на оперу. Тогда он затмил бы всех своих соперников.
0: Мой друг Россини был младше меня на 10 лет, но поражал меня своим умом, остроумием и весельем. Да вообще с ним невозможно было скучать. Это было в молодости. А совсем недавно судьба свела меня с молодым композитором Берлиозом. Он очень талантлив. Будь я директором оперы, сегодня же подписал контракт с этим молодым человеком, заплатил бы ему деньги вперед и сделал бы весьма выгодное дело. Он очень бедствовал.
4: Берлиоз! Берлиоз, вы плохо выглядите.
5: У меня воспаление легких. Мне бы полежать в постели, но надо подумать о своих близких.
4: Я вас понимаю. Мы все должны хоть что-то зарабатывать на жизнь.
5: О, да.
4: Вы снова включили в программу концерта Гарольда в Италии?
5: Сегодня будет Паганини. Это он перед отъездом из Парижа побудил меня сочинить Гарольда. Он еще не слышал его.
4: Пойду. Скоро начало концерта.
6: Поправляйтесь, Берлиоз, и не падайте духом.

0: Смотрите, Паганини.
1: Паганини с сыном, господа.
2: Это его сын.
3: Господин Берлиоз, мой отец не может говорить и приказал мне, сударь, уверить вас, что никогда в жизни он еще не испытывал от концерта подобного впечатления. Ваша музыка его потрясла. Если бы он себя не сдержал, то опустился бы перед вами на колени, чтобы вас поблагодарить.
0: Ну что вы, что вы?
4: Да, да, Берлиоз.
0: Паганини.
2: Потрясающе.
1: Паганини встал на колени, господа.
5: Боже мой, он целует ему руку.
0: Я не знаю, что сказать. Прекрасно. Как выразить вам свою благодарность.

0: Могу я видеть господина Берлиоза?
1: Господин Берлиоз болен. Пройдите к нему в комнату.
0: Благодарю вас.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте,
2: господин Берлиоз.
3: Здравствуйте.
2: Мой отец будет очень огорчен, когда узнает, что вы все еще нездоровы.
3: Да.
2: Он и сам бы навестил вас, если бы не был так болен. Вот письмо, которое он поручил мне передать. Ответа не нужно. Отец сказал, что вы прочтете это, когда будете один.
3: Благодарю вас.
2: Всего доброго.
3: До свидания. Мой дорогой друг, после того, как угас Бетховен, только Берлиоз мог воскресить его. И, насладившись вашими божественными произведениями, достойными такого гения, каким являетесь вы, я считаю своим долгом просить вас соблаговолить принять в знак моего уважения 20 тысяч франков, которые будут выданы вам господином бароном де Ротшильдом по предъявлении прилагаемого распоряжения. Прошу вас всегда считать меня вашим преданнейшим другом Никколо Паганини. Париж, 18 декабря 1838 года. И распоряжение, господин барон, прошу вас передать господину Берлиозу те 20 тысяч франков, которые я вчера положил на свой счет в вашем банке. О, Паганини, Паганини. За что же тебя обвиняют в скупости? Просто многие не могут понять такого артиста, как он. Ведь Паганини выражает бесконечное презрение ко всем материальным нуждам и ко всей мишуре жизни и сожалеет поэтому даже о самых скромных расходах, которые вынужден делать на это. Но в том, что касается искусства, его душа благороднее и выше любой другой. Надо сейчас же написать ему письмо. О, достойный и великий артист, как выразить вам мою признательность? Я не богат, но поверьте мне, помощь такого гениального человека, как вы, волнует меня в 1000 раз больше, так же, как и великодушие вашего дара. У меня не хватает слов, чтобы выразить вам мои чувства. Я примчусь обнять вас, как только смогу встать с постели, которой пока еще прикован. Берлиоз.
0: Папа, к тебе господин Берлиоз.
3: Сеньор Паганини, Я не знаю, я благодарен вам. Нет, я счастлив.
4: Не надо. Не надо больше ничего говорить. Не надо. Это самое глубокое удовлетворение, какое я когда-либо испытал в моей жизни. Вам никогда не узнать, как взволновала меня ваша музыка. Уже столько лет я не слышал ничего подобного. Но теперь все те, кто ополчился против вас, не осмелятся больше ничего сказать против вас, так как им известно, что я знаю толк в этом деле и не очень податлив.
1: И все-таки почему ты это сделал, Никола? Ты не всегда был так щедр.
4: Я сделал это для Берлиоза и для себя. Для Берлиоза, ибо я видел, что молодой человек, наделенный мужеством и гениальностью, может оказаться разбитым в этой тяжелой борьбе с завистливой посредственностью и бездушным невежеством. И я сказал себе, надо помочь ему. Для себя же, потому что впоследствии мне воздадут за это должное. И когда станут перечислять почетные титулы, какие я могу иметь в музыкальной славе, не самым скромным среди них будет тот факт, что я первым распознал гения и указал на него, чтобы все восхищались им.
1: Почему же тогда многие говорили, что ты плохо ладил со своими собратьями-музыкантами? Ты ничего не скрываешь?
4: Что мне скрывать? Я всегда был строг и требователен к себе, но никогда не прощал ошибок и другим. Искусство не терпит посредственности. Бывало, что я не сдерживался и ругался, как портовый грузчик. У оркестрантов глаза округлялись от испуга. Но зато, когда исполнение было точным, я не мог удержаться от радости и кричал: «Молодцы, вы все просто виртуозы!»
1: Тому я сама свидетель.
4: Я сказал всю правду, дорогая сеньора. Мне нечего утаивать.
1: Николо, а какое событие в жизни ты считаешь таким же важным, как твое искусство?
4: Рождение сына. 23 июля 1825 года в Неаполе между третьим и четвертым концертами у меня родился сын. Я дал ему имя Ахилл, и еще Чиро и Алессандро. У меня есть сын, и я молю небо сохранить мне его. Сын и скрипка – единственные радости моей жизни. Моя жизнь для них. Сколько забот, тревог и счастья принес мне сын.
5: Нам нужно видеть сеньора Паганини.
6: Николо, к тебе пришли.
7: Пусть войдут.
5: Сеньор Паганини, извините наше вторжение.
8: Сеньор Паганини, вы дважды отменяете свой концерт. Публика недовольна. Она считает, что ее обманывают.
7: Господа, вы приходите, садитесь. Я все объясню, вы поймете, что я никак не могу выйти из дома. Знаете, я просто в отчаянии. Мой сын сломал ножку. Кость, конечно, срастется. Ему ведь только 2 года. Но для этого необходимо держать мальчика без движения хотя бы несколько дней. Надо, чтобы ножка, привязанная к дощечке, была в полном покое. Иначе мальчик может на всю жизнь остаться хромым.
5: Не понимаю, сеньор Паганини, почему же вы не можете выйти из дома? Я вам глубоко сочувствую.
7: Да кто же может проследить за строгим выполнением предписания врача? Только отец.
8: Ну, сеньор Паганини.
6: Нет, вот-вот. Никто не может его убедить. 8 дней сидит с Ахилле, ничего не ест. Посмотрите, на что он похож. Может быть, вас послушает, господа.
7: Ну, объясните моей жене, что я не могу оставить одного сына.
5: Сеньор Паганини, мы восхищены вашей отцовской любовью.
8: Да, и вашей самоотверженностью, но так нельзя. Вы скоро уже не в силах будете присматривать за сыном.
5: К тому же Ахилле уже поправляется. Нет надобности сидеть с ним все время.
6: Я ему твержу то же самое.
8: И сеньор Антония права. Нужно хорошо поесть, поехать в коляске, подышать свежим воздухом.
7: О, да, я бы охотно покатался в коляске, но только с Ахилле. Можно с ним?
5: Ну, конечно. Если хотите, внизу ждет отличная коляска, удобная и просторная. Поедем за город все вместе, и сеньор Антония, и девушка, которая нянчит Ахилле. Поедем на сыроварню, поедим там масло и ветчины.
7: Хорошо, господа. Раз Ахилле со мной, я согласен. Да, но мне только нужно переодеться. Помогите немного, что-то меня ноги не держат. Да, а публика пусть не беспокоится. Как только поправится Ахилле, я сразу же дам концерт.

0: Надо признаться, что на такое самопожертвование, такое самоотречение ради любимого сына редко способны даже матери, не только отцы.
1: Но ведь Ахилле самое-самое-самое, что есть у меня. Рядом с ним не было матери. Кто же мог позаботиться о нем и уберечь, кроме меня?
0: Сын не разочаровал тебя.
1: Об этом не может быть и речи. Как только Ахилле начал ходить своими маленькими ножками, он всегда со мной и никогда не покидает меня. Сейчас ему 15. С 3 лет он всеми силами помогает мне, ухаживает, утешает.
0: А что у тебя с матерью, Ахилле?
1: Антония Бьянки, его мать, легкомысленная и забывчивая женщина. Трудно найти в женской душе истинное соответствие. Мне не удалось найти ни в одной. О, это грустная история. Вы очень красивы, Антония.
2: Ай, сеньор.
1: Я понимаю. Вас не может устроить положение скромной статистки. Учитесь петь, и вы будете выступать в моих концертах.
2: Я рассчитываю на вашу поддержку и помощь, сеньор Паганини.
1: Я возил ее с собой в Болонью, Рим, Неаполь, и она пела в моих концертах.
2: Николо, я должна стать матерью. У нас будет ребенок.
1: Я счастлив, Антония. И я сделаю для вас все, если вы подарите мне сына.
2: О, Николо.
1: Потом родился Ахилл. Антония очень переменилась. При постоянных ссорах, при бесконечных сценах, которые она мне устраивала, жизнь становилась невыносимой. Мы расстались. Это было уже в Вене в 1828 году. В Венском суде, куда я обратился, чтобы оставить при себе моего дорогого сына Ахилле, я решил согласиться на предложение Бьянки и выложил ей 2000 миланских скудо. И таким образом она отказалась от прав на него. Да, истинное соответствие так редко.
0: Как же складывалась твоя судьба дальше?
1: Еще до рождения Ахилле меня стали одолевать разные недуги. И вся моя дальнейшая судьба вплоть до сегодняшнего дня – это постоянная борьба с ними. Сколько врачей пользовали меня за это время. Сколько средств и лечений перепробовал я. Сколько раз на долгое время я был прикован к постели и не мог играть. И все напрасно. Я подхожу к печальному концу. И мог бы это сделать без врачей и тех огромных затрат, что я ухлопал на медицину. Мое нездоровье — это постоянный, коварный и неистребимый враг. Правда, я никогда ему не сдавался и не сдамся. В 1828 году я выехал за пределы Италии. Были Вена, Прага, Берлин, Париж, Лондон, Австрия, Германия, Франция, Англия. Была мировая слава.

Вена. Восторг, вызванный Паганини, был неописуем. За аплодисментами, восторженными криками, овациями публики, доходившими до настоящего безумия, последовали бесчисленные восхищенные статьи в газетах и журналах и невероятное множество хвалебных стихов. За первым концертом последовал второй, третий, четвертый, целых 14 концертов в течение всего лишь 4 месяцев.

Прага, из газет. В начале этого месяца мы впервые услышали кавалера Николо Паганини. Изгоравшие от нетерпения любители музыки, так называемые жаждущие, которые еще несколько месяцев тому назад раскупили билеты и в ложи, и в кресла, и которые все лето оставались в городе, не решаясь уехать, только бы не пропустить это удовольствие, были удовлетворены в полной мере и поражены.

Берлин. Музыкальный критик Рельштаб. Никогда в жизни я не слышал, чтобы инструмент плакал. Казалось, сердце, раздираемое мучительной болью, вот-вот разорвется от сострадания. Я не думал, что в музыке могут быть подобные звуки. Он говорил, он плакал, он пел. В конце дамы едва не попадали с галереи, перегибаясь через перила, лишь бы получше рассмотреть того, кому аплодировали. А мужчины вскочили на стулья, чтобы приветствовать скрипача. Я никогда не видел берлинскую публику в таком состоянии. И это было результатом одной лишь мелодии. В нем есть что-то демоническое. Так должен был играть на скрипке гётевский Мефистофель.

Париж, 10 марта 1831 года. Газета «Журналь де Деба». Будем же радоваться, что этот волшебник наш современник. Продадим, все продадим, чтобы послушать Паганини, говорил один провинциальный музыкант-любитель, пародируя старую народную песенку. Пусть же те, кто никогда не бывал в концерте, пойдут туда первыми. Пусть женщины понесут туда своих грудных детей, чтобы те через 60 лет могли гордиться тем, что слышали его. Газета «Ревю де Пари». Паганини не играет на скрипке. Это артист в самом широком смысле слова. Человек, который создает, который изобретает свой инструмент, свою манеру, свою выразительность и все, вплоть до самых трудностей, подчиняет себе. Невозможно проводить какое-либо сравнение между ним и теми, кто был до него.

Лондон, 1832 год. Вечером 3 июня зал Королевского театра заполнили артисты и музыканты-профессионалы, главным образом скрипачи. Здесь собрались все ветераны филармонического оркестра: Спаньолетти, Драгонетти, Линдлей, Мори. Они устроились в ложе у сцены, чтобы получше видеть Паганини и ничего не упустить из его исполнения. И они восторженнее всех аплодировали ему, потому что лучше других могли оценить его искусство. Но и вся публика была захвачена восторгом, совершенно беспрецедентным для блистательной карьеры Паганини. Его искусство покорило город, который отнесся к нему недоброжелательно. В антракте Мори поднял высоко вверх свою скрипку и заявил, что сожжет ее, если не продаст за пару грошей. Джон Крамер со вздохом облегчения произнес: «Слава Богу, что я пианист». Линдлей, который немного заикался, залепетал: «Это же дьявол». Драгонетти, знаменитый контрабасист, пробормотал: «Это великая душа». Атенеум писал: «Будем надеяться, что у него найдутся последователи. Если вообще отыщется смельчак, который рискнет выступить с сольным скрипичным концертом в течение ближайших 7 лет».

0: Да, Европа была поражена и завоевана моим искусством. Конечно, это утешило мое самолюбие. Папа Римский наградил меня орденом Золотой Шпоры. В Германии я купил титул барона. Я стал богатым человеком.
1: А зачем тебе это, Николо?
0: Это дало мне независимость. И я спокоен за судьбу моего сына. Я родился плебеем. А для того, чтобы утвердиться в нашем мире, нужно не только искусство, но и деньги, и титулы.
1: Твоя исповедь подходит к концу.
0: Да. После Европы я вернулся в Италию. Друзья и почитатели встретили меня как героя. А я мечтал о покое. Недалеко от Пармы была куплена вилла Гайоне, где я хотел укрыться и отдохнуть. Но мне это не удалось. Всему этому причина судьба, которой угодно, чтобы я был несчастен. С Пармой связана одна из последних страничек моей творческой жизни. Герцогиня Мария Луиза предложила мне стать во главе придворного театра и оркестра. Я горячо принялся за работу и реорганизацию. Снова работая с оркестром, я получил все, о чем мог мечтать. Но мои планы реорганизации не были одобрены двором. И я снова расстался с высшим обществом.
1: Не волнуйся, будем лучше говорить о музыке.
0: Давай говорить о музыке. Если бы я выздоровел, то построил бы гигантскую консерваторию для всей Италии. Там я преподавал бы по своей методе, готовил музыкантов, способных творить высокое искусство. Музыка – это невоплощенный ритм. Это наиболее тонкая форма движения материи. В ней лучше всего сказывается внутренний закон процесса. Я шел к этому кружными путями. Я нашел следы этого всюду. Есть способ преодоления пространства – путем ускорения движения во времени. Я делал это для того, чтобы всюду посеять семена новой музыки. Добро, истина, красота, строй души одного человека, находящий себе отклик в чувствах других, весь мир человеческих взаимоотношений – это замкнутая ритмическая цепь. Посмотрите, как повторяет природа смену времен года.
1: Почему ты замолчал, Николай?

Паганини завершил свой жизненный путь в 5 часов дня 27 мая 1840 года. Он умер, так и не приняв святого причастия. И сразу же сбылись предсказания каноника Кафарелли. Епископ Ниццы Доминика Гальвани после смерти Паганини обрушил на него обвинение в ереси и запретил церковное захоронение его останков. Напрасно родные и друзья Паганини пытались добиться отмены епископского решения. Святая Церковь осталась непреклонной. Лишь в 1844 году по распоряжению римской курии иезуитов тайно ночью гроб был захоронен в Польчевере, предместье Генуи. Но на этом посмертные странствования Паганини не закончились. Гроб с его телом неоднократно переносился в разные места. В 1853 году на виллу Гайоне, в 1876 году на кладбище в Парме, в 1893 году гроб с телом Паганини подвергся вскрытию. И лишь в 1896 году останки великого музыканта нашли место вечного успокоения на новом кладбище в Парме. Мир его памяти.

Раз в год достается скрипка Паганини. Она хранится в одном из залов муниципалитета Генуи. Высокая честь играть на скрипке Паганини выпадает концертирующему в это время в Генуе скрипачу, чьи заслуги признаются в Италии величайшими в области своего искусства.

0: not good for you, you know. It's not the people.
1: А синдром на комитета Коммунистической партии Советского Союза. Президиума Верховного Совета Союза СССР. Совет министров СССР. Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Президиум Верховного Совета Союза СССР. И Совет министров СССР с глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 10 марта 1985 года в 19 часов 20 минут после тяжелой болезни скончался генеральный секретарь Центрального комитета КПСС, председатель Президиума Верховного Совета Союза СССР Константин Устинович Черненцев. Имя Константина Устиновича Черненцева, выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, стойкого борца за идеалы коммунизма, за мир, навсегда сохранится в сердцах советских людей, всего прогрессивного человечества.
2: Ландыш. Чернеет лес теплом разбуженный, весенней сыростью объят, а уж на ниточках жемчужины от ветра каждого дрожат. Бутонов круглые бубенчики еще закрыты и плотны, но солнце раскрывает венчики у колокольчиков весны. Природой бережно спеленатый, завернутый в широкий лист, растет цветок в глуши нетронутой, прохладен, хрупок и душист. Томится лес весною раннюю, и всю счастливую тоску, и все свое благоухание он отдал горькому цветку.

0: Интересно, что бы сказали мои друзья и сослуживцы, вздумая они сопровождать меня в воскресных прогулках? Джеспер Холт, человек отнюдь не сентиментальный, по воскресеньям катит за город навещать своего брата Джона. Откуда вдруг такие нежные чувства? А ничего удивительного. Я люблю брата. Да, очень люблю. Как самого себя. Даже чуточку больше. Еще бы, он ведь поможет мне выбиться из бедности, из безвестности. А кто я теперь? Всего только младший кассир лесного банка провинциального городка Вернона. Даже на банкет меня не позвали. На золотой юбилей нашего банка. А на банкете будет вся вернонская знать. Денежные тузы. Каждый стоит не меньше миллиона долларов. Лилиан с отцом, конечно, тоже приглашены. Ах, Лилиан, Лилиан. Целый год прошел, а все я не могу забыть. Не ожидал я этого от тебя, Лилиан.
1: А что случилось, милый?
0: Что случилось? Ты меня не любишь, вот что случилось.
1: Ну, это уж ты напрасно, Джеспер. Я люблю тебя.
0: Ну, а почему же ты тогда не хочешь выйти за меня замуж?
1: Ведь я говорила тебе, родители не разрешат мне этого.
0: Мне казалось, ты умеешь настоять на своем.
1: Ты наивен. Вопрос слишком серьезный. Они не позволят мне этого ни за что.
0: Лилиан, милая, ты уже совершеннолетняя.
1: Ну, хорошо. Хорошо. Не будем играть в прятки. Я сама себе этого не позволю.
0: Лилиан!
1: Да, быть женой банковского кассира. Жить на какие-то жалкие гроши. Во имя чего? Ну, конечно, я люблю тебя. Вернее, ты мне нравишься. Ты красивый, умный, веселый, находчивый. Но я могла бы долго перечислять твои достоинства. Но у тебя есть один огромный недостаток. Ты беден.
0: Да.
1: Как это говорит твой шеф, деньги делают человека. Непреложная истина. Куда труднее делать деньги, не правда ли, милый? А этого ты, кажется, не умеешь.
0: Не умел, дорогая. А теперь попытаюсь. С помощью моего братца Джона. Мы ведь близнецы. А вот и Ивовая аллея. А кто это там шествует? А, соседи, миссис и мистер Смит. Забавная парочка. Держу пари, они судачат о моем братце Джоне. Ну-ка, послушаем.
2: Интересно, что поделывает этот отшельник?
3: Наверное, пишет свой духовный трактат. Целыми днями корпит над ним.
2: Я давно не видала этого нелюдима.
3: Да нет, в прошлое воскресенье он мне попался навстречу. Ты знаешь, по-моему, он не совсем в своем уме.
2: Ясное дело, психопат. А! Опять эта машина.
3: Значит, приехал его брат из города. Очень приятный человек.
2: Знаю, знаю.
0: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, мистер Джестер.
2: Здравствуйте, мистер Джестер.
0: Добрый вечер. Вот явился навестить брата. Он последнее время что-то прихварывает. На глаза жалуется.
2: А что ж тут удивительного? День за днем все пишет и пишет. Даже в магазин не выходит. Наверное, консервами питается.
3: Вы бы хоть на него повлияли.
0: Постараюсь, постараюсь. Да только вряд ли он меня послушает. Уж очень увлечен своими комментариями к деяниям отцов церкви. Пойду к нему. До свидания.
3: Всего хорошего.
0: Ой, еле избавился. Ой, Господи, Боже мой! Ва, какая тут холодина. Ой, ничего себе. Домик. Я арендовал у вдовы священника. Воображаю, как она была рада избавиться от этой рухляди. Ну, ничего, братец Джон, ничего, не сетуй, хоть тебе тут и не сладко приходится. Ничего, старина, потерпим. Ждать уже недолго. Ва, будет у нас палаццо на Лазурном берегу. Вилла на Гавайях. Ой, господи, размечтался. Когда это еще будет? А пока надо просмотреть какую-нибудь из старых книг. Да, целый шкаф накопил священник. И все мрачные фолианты в черных переплетах. Подберем тебе, Джон, что-нибудь для твоих проповедей. Вот. Вот, кажется, подходящее. Так, во время этих вечерних бесед в кругу семьи... Ну, что за тон? Не пристала тебе такая легковесность, старина? Давай-ка попробуем иначе. Во время этих вечерних бесед в кругу семьи, происходивших после вечерней молитвы, я слышал однажды, как брат Бодфис сказал, что Филон... ученая карьера которого всегда напоминает мне рассуждение Меланхтона о сущности рационализма, был всего лишь софист. Ну что, ничего. Отлично, по-моему, здорово, напутано. Подойдет для этих ослов. Так, а теперь середочку из этой ученой книги мы выделим. Так, пожалуй, надо выпотрошить еще парочку таких же. Вот так.

Джона в этом черном костюме и вот в этом рыжем парике, родная мать меня не узнает. Ой, господи, как противно влезать в личину святоши Джона. Ну, а теперь пойдем покажемся соседям. А то они уже по тебе соскучились, братец Джон.

0: Добрый вечер, миссис Смит. Добрый вечер, мистер Смит.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мистер Холт.
2: Добрый день, мистер Холт.
3: Мы сегодня встретили вашего брата.
1: Да-да, приятный человек, такой любезный.
0: Вы находите, миссис Смит? А я им недоволен. Он совсем не разделяет моих трудов и забот. Он так легкомыслен.
1: Ну что вы, это по молодости лет.
0: Да. Что вы говорите, миссис Смит? Мы ведь близнецы.
1: Простите, мистер Холмс.
0: Ничего. Я и сам иногда чувствую себя вдвое старше своего ветреного брата. Да наставит его Спаситель на путь истинный.
2: Амин.
0: Извините, но мне пора на собрание братства упования души. Не пожалуете ли и вы к нам?
2: Охотно.
1: Да. Как-нибудь заглянем.
2: Да, но только не сегодня.
1: Только не сегодня, мистер Холт.
0: Жаль, но я все-таки надеюсь увидеть вас на собрании братства. Мы готовы со всеми поделиться нашими духовными сокровищами.
2: Спасибо.
1: Спасибо, мистер Холт.
2: Спасибо, мистер
1: Холт. До свидания, мистер Холт.
0: До свидания.
4: Финиш близится. Теперь надо организовать генеральный смотр Джона. Составим-ка план на завтра. Так, Джеспер пусть прикинется больным и отпросится со службы. А Джон явится в банк навестить брата. И если удастся провести Гриффитса, эту старую лису, значит, дело в шляпе.

0: Добрый день, мистер Гриффитс.
1: Здравствуйте, мистер Джон Холт. Должен вас огорчить, ваш брат дома. Его сегодня не будет в банке. У бедняги страшная головная боль. Досадно. Но, надеюсь, он скоро поправится. Мы весьма его ценим. Вы должны гордиться таким братом. Хотите сигару?
2: Благодарю вас, я не курю. Не понимаю, как может человек осквернять свой храм никотином. Я полагаю, мне следовало бы радоваться, слыша, как вы хвалите Джеспера. Но меня гораздо больше заботит отсутствие у него уважения к проблемам духа.
1: Кажется, вы слишком строги к нему. Вряд ли у банковского служащего есть время заниматься этими проблемами. А он, к тому же, пользуется успехом в обществе. Он обаятельный, молод.
2: Мы ровесники, сэр. Мы близнецы.
1: Извините, я совсем забыл об этом.
2: Ничего, мистер Гриффитс. Иногда Джеспер приезжает ко мне в Роузбанк, и я спорю с ним, но почему-то никак не могу объяснить ему его заблуждений. Он не читает священного писания. Романы ему больше по вкусу. Конечно, я помню заповедь «Не судите, да не судимы будете». Но мне больно, что мой родной брат жертвует бессмертием души ради земных благ.
1: Ну что вы, он бывает в церкви. Я его там иногда встречаю по празднику.
2: Пойду к нему, мистер Гриффитс. Надеюсь, придет день, и мы увидим вас на собрании нашего братства упования души. До свидания, сэр.
1: Всего хорошего.

0: Фу, гора с плеч. Воображаю, как тяжело Джесперу с этим занудным святошей.
1: Ну, разве я не артист? Как это сказано у Шекспира, жизнь – сцена, люди – актеры. Я бы только добавил, а вдохновение – деньги. Господи, как приятно явиться на службу в собственном виде, а не в личине Джона, как вчера. Никто ничего не заподозрил.

0: Здравствуйте, мистер Гриффитс.
1: Здравствуйте, дорогой Джаспер. Здравствуйте. Ну, как вы себя чувствуете?
0: Благодарю вас, но, к сожалению, пока еще похвастаться нечем. Болит голова и в глазах какие-то зеленые круги.
1: Наверное, от зеленых долларов, с которыми вам так много приходится возиться.
0: Наверное.
1: Клиентов хватает. Деньги делают человека, как говорит наш шеф.
0: Мистер Гриффитс, у меня к вам просьба. Я бы хотел взять отпуск на недельку. Уже полтора года я не отдыхал.
1: Как, сейчас?
0: Да, очень прошу. Устал. Боюсь разболеться надолго.
1: Ну, что с вами делать? Придется отпустить.
0: Очень благодарен, мистер Гриффитс. С пятницы я хотел бы считать себя свободным. Поеду на озеро Уокмен ловить окуней.
1: Что ж, поезжайте.
0: Я постараюсь вернуться в понедельник, в крайнем случае во вторник, мистер Гриффитс.
1: Очень хорошо.
0: Но в пятницу с утра я все-таки зайду в банк. Подготовлю деньги для платежей с начала недели.
1: О, какая преданность делу. А ваш брат еще считает вас легкомысленным. Он был здесь, вы знаете?
0: Да, конечно. Он навестил меня вчера.
1: Видите ли, Джаспер, самый лучший комплимент для вас то, что вы не похожи на своего брата.
0: Разве? А черты лица? Мы ведь близнецы?
1: Да, в чертах лица есть сходство, но в выражении, в манере говорить... Простите, он не вызывает у меня особой симпатии.
0: Знаете, мистер Гриффитс, Джон в душе неплохой человек. Неплохой, но он столько занимался метафизикой Востока, книгами пророков, что теперь словно заблудился в тумане. Но он гораздо лучше меня.
1: Вы так думаете?
0: Я убежден. Когда я убью мою квартирную хозяйку или, скажем, ограблю ваш банк, идите сразу к Джону. Держу пари на обед в лучшем ресторане, он сделает все, чтобы я не ушел от рук правосудия. Честности у него хоть отбавляй.
1: Даже через край. Хорошо, Джаспер, когда вы ограбите наш банк, обратимся к Джону.
0: Вот и прекрасно.
1: Но постарайтесь не спешить с ограблением. Мне не хочется иметь дело с сыщиком-религиозным фанатиком.

0: Пора. Скоро станция Сент-Клер. Она-то мне и нужна. Там от вокзала до ремонтного гаража рукой подать. В гараже оставлю машину, только надо будет ее немножечко подпортить.
1: Свечу, что ли, вывинтить?
0: Придется еле-еле плестись.

0: Алло, старина! Тут у вас есть дежурный механик?
1: Нет, сэр.
0: Черт побери, что-то случилось с карбюратором или с зажиганием, не знаю.
1: Видно, придется вам оставить машину до утра.
0: До утра? Какая досада. Ну что ж, ничего не поделаешь. Передайте механику, а вы будете здесь утром, когда он придет?
1: Да, сэр.
0: Так вот, передайте ему, что машина мне нужна завтра к полудню. Нет, завтра к 9 утра. Только не забудьте.
1: Слушаю, сэр.
0: Так возьмите, это поможет вам запомнить.
1: Спасибо, сэр.
0: Так не забудьте же, завтра утром моя машина должна быть готова.
1: Есть, сэр.

0: Привет, Нелли! О, а вы все хорошеете.
1: Стараюсь, дорогой Джеспер, стараюсь.
0: Нет, правда, правда, вы сегодня какая-то особенная. Глаза как море, губы цветок граната, а уж кудри, кудри-то.
1: Сколько комплиментов сразу. Во что, весь чемодан на вид комплименты?
0: Нет, Нелли, простите. А в нем еще мои рыболовные снасти. Думаю, сегодня уехать на озеро Уокамин, половить окуней.
1: А я думала, русалок.
0: Русалки давно перебрались в город. Одна из них, между прочим, даже работает в нашем банке.
1: Нет, серьезно? Как сегодня ваша голова? Еще болит?
0: Немного лучше, Нелли, но с глазами по-прежнему плохо. Должно быть, я их сильно натрудил.
1: Да, наверное.
0: Нелли, вот что. Я постараюсь уехать поездом 11:20. Пожалуйста, вызовите мне такси к 11. Или нет, нет, нет, нет. Я потом вам скажу попозже. А то вдруг не успею, но хотелось бы попасть на 11:20. Хорошо? Здравствуйте, мистер Гриффитс.
2: Добрый день, дорогой коллега. Прибыли на свой капитанский мостик?
0: Да, мистер Гриффитс, сейчас подготовлю платежи по ведомости, как обещал вам.
2: Очень хорошо. Если будут какие-нибудь вопросы, я в соседней кабине.
0: Хорошо, мистер Гриффитс.
2: С утра, наверное, нагрянут клиенты. Вот, уж один на подходе.
3: Здравствуйте, сэр.
2: Добрый день, сэр.
0: Этот клиент пожаловал как нельзя кстати. Побольше бы их сегодня. Так, поскорее. Поскорее пересчитать деньги. Так. Перевязать пачки бумажной лентой. Быстрее, быстрее. Джаспер, быстрее.
2: Ну, как самочувствие, Джаспер?
0: Как вам сказать, неважно, мистер Гриффитс, в голове будто жужжит мотор неисправной машины.
2: Ну, значит, надо отремонтировать голову.
0: Да, думаю, половить рыбку – лучшее средство для этого.
2: Проверенное средство. Добрый день. Сэр, что вам угодно?
0: Этот старик воображает, что я укладываю деньги в банковские сумки. Как бы не так. Я для них припас свой чемодан, только бы успеть. Только бы успеть. Алло, Нелли? Нелли, пожалуйста, вызовите такси. Да, уже можно. Спасибо. Мистер Гриффитс.
2: Да-да?
0: Я сложил все сумки с деньгами в сейф. И ведомости там же. Я могу разрешить идти?
2: Да. Да-да, а то еще опоздаете на поезд.
0: Благодарю вас, мистер Гриффитс. До свидания. До свидания. Я сделал все, что мог.
2: Счастливо!

0: Ну что ж, пока все идет как по маслу. До понедельника, не надо думать, не хватится денег. Но каким долгим, господи, каким долгим кажется этот путь в поезде. Прибыли наконец-то. Теперь быстро к гаражу. А чемоданчик довольно увесистый. Кажется, дежурит тот же самый негр.
1: Hello, старина!
2: Здравствуйте, сэр.
1: Моя машина готова? Помните, легковая старушка марки «Меркурий»? Неполадки с зажиганием, помните?
2: Помню, конечно, все в порядке, сэр. Машина готова.
1: Сколько с меня?
2: $4.50, сэр.
1: Вот, получите, пожалуйста. Сдачи не нужно, как-нибудь в другой раз.
2: Спасибо, сэр, спасибо. Счастливой дороги, сэр.

Тишина какая, безлюдье. А вот и озеро, и обрыв. Ну, теперь немножко отдохнуть, собраться с силами. И сигарету. Сигарету. Это, видно, моя последняя сигарета. Не думаю, что тебе можно курить, Джон. Черт бы тебя побрал, старина. Ну ладно, довольно прохлаждаться за дело. Так, а с тобой, моя милая старушка, придется расстаться. Прощай, прощай, мой Меркурий. Прощай. Жаль, но ничего не поделаешь. Внимание. Мотор. Встанем на подножку. Раз, два, три! Ух ты, натерпелся страху. Но все-таки я довольно ловко спрыгнул с подножки. А бедная моя старушка. Машина два раза перевернулась, пока летела с обрыва. Ну вот все, слава богу, все. Даже кругов на воде не осталось. А значит, верно рассказывают, что лошади одного фермера вдруг понесли тут, сорвались с этой кручи и бесследно исчезли на дне озера. Ой. Ой, ночь, наверное, была такая же мрачная, без единой звезды.

Ну вот, наконец-то я дома. Итак, подведем-ка баланс. Насколько банк обеднел, а я разбогател. Так, так. Прекрасно, прекрасно. Итого 97 535 долларов. А? Неплохо? Неплохо, по-моему. Отныне я стою 97 535 долларов. Деньги делают человека, не так ли, уважаемый шеф? А? Надо их только понадежнее спрятать. Вот в эти коробочки, которые я переплел в кожаной обложке. А? Прекрасно. Ну, прекрасно. С виду совсем не отличить от других в этом старом Рыдване. Хоть и стоят они гораздо дороже всех писаний пророков. Вот видишь, а ты, Лилиан, говорила, что я не умею делать деньги. Однако я устал. Устал. Пора отдохнуть. Стоп. Минуточку. Джон перед сном молится. Я уже не Джеспер, я Джон. Не забывай об этом, Джеспер. Я Джон.

0: Что это? А? Ой.
1: Уже утро.
0: А, проспал. Проспал.
1: Ну и что? Ну и что? Ну и что, что проспал? Куда мне спешить-то? Спешить-то мне некуда. Прекрасно. Для начала, как всегда, немножко гимнастики. И раз.
0: Ну-ну-ну, хватит, не забываться. Джон, с утра тебе прежде всего следует помолиться. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амен, амен, амен. А потом за свою книгу. И не ленись, святоша, не ленись. Пиши, пиши, пиши. Ведь гонорар-то у тебя уже в кармане. Так-то, Джон, старина. А о спорте и прочих суетных привычках твоего непутевого брата Джеспера забудь. Пока. Пока забудь, пока. А потом махнем в Южную Америку. Море, пальмы, смуглые красотки. А расходы? Но перед расходами наша фирма не остановится. Лишь бы удалось пересидеть облаву в этой берлоге. Ну, значит, подкрепимся, Джон, и за газетой. Узнать, как там дела в нашем банке. Я думаю, еще не спохватились.

0: Газету, пожалуйста.
1: Будьте любезны.
0: Благодарю вас. И присылайте мне каждое утро Геральт. Хальберт Авеню, 27.
1: Знаю. Только я думал, мистер Холт, что вам не по нутру газеты и всякая такая дребедень.
0: Отчего же? Я читаю о жизни религиозных общин, о подвигах наших духовных наставников. Каждое утро Геральт, пожалуйста. Вот получите за месяц вперед.
2: В газетах пока не было ни слова. Шефу, видно, нелегко сознаться, что банк ограблен. Боится потерять вкладчиков. А нет ли чего сегодня? Так. Ага, есть.
0: Вот уже пятый день, как исчез Джеспер Холт, младший кассир банка. Правление банка сперва заявило, что все счета в полном порядке, но теперь вынуждено признать недостачу в 100 тысяч долларов. В пятницу Джеспер Холт купил билет до Уокмена. В поезде его видел кондуктор, клиент банка, но, очевидно, он сошел, не доезжая Уокмена. Полиция со свойственной ей оперативностью ведет поиски. Можно с уверенностью сказать, что преступник будет пойман в ближайшее время. Начальник полиции лично руководит операцией. Директор банка? Ага.
2: Директор банка высказал предположение, что Джеспер Холт временно лишился рассудка. Последнее время его мучили сильные головные боли. Ну что ж, отлично. Страховая компания, где банк застрахован от растрат и хищения, предложила полиции помощь своих сыщиков. Так.
0: Ну, Джон, ты должен, не откладывая, выразить свое сочувствие банку.

0: А, это вы, мистер Холт?
1: Да, это я. Я только что из газет узнал об ужасном поступке моего брата. Я пришел...
0: Мы надеемся, что все объясняется временной потерей памяти. Мы уверены, что он вернется.
1: Если бы я тоже мог этому поверить. Но, как я уже говорил вам, Джеспер дурной человек, мистер Гриффитс. Он пьет, курит, сотворил себе кумир модной одежды.
0: Боже мой, но это еще не причина, чтобы сделаться растратчиком и грабителем.
1: Я от души надеюсь, что вы окажетесь правы. А пока я хотел бы помочь вам, насколько это в моих силах. Моя священная обязанность способствовать, чтобы мой брат получил должное возмездие, если он виновен.
0: Очень похвально с вашей стороны.
1: Это мой долг, это мой крест, возложенный на меня. Ибо в этом мире, исполненном грехов и соблазнов...
0: Между прочим, мы собираемся произвести обыск в вашем доме. Если не ошибаюсь, вы живете в Роузбенке.
1: Да. И я буду очень рад, если вы осмотрите в моем доме все уголки. Ведь тяжкий грех моего брата – мой грех. Какому сыщику, выражаясь языком газет, поручено это дело?
0: Мистеру Скенлингу, прошу прощения, но меня ждут клиенты. Всего хорошего.
1: До свидания. До свидания, мистер Гриффитс. Благодарю вас. Надеюсь когда-нибудь увидеть вас на собрании нашего братства.
0: Черт побери. Хотя не следовало бы этого говорить, но я предпочитаю грешного Джаспера святому Джону. Фу, вот этого типа несет сырым подвалом. А ведь Джаспер как-то имел наглость посоветовать мне обратиться к Джону, если он когда-нибудь ограбит наш банк. Теперь я знаю, зачем он это советовал. Нет, Джаспер, не выйдет. Связываться с Джоном я не стану.

0: мистер Джон Холл, если не ошибаюсь?
1: Моя фамилия Скэнлинг.
2: Да, вы не ошиблись. Я жду вас. В банке мне сказали, что в качестве, извините, сыщика вы будете заниматься делом Джаспера Холта.
1: Да-да.
2: Грех моего брата мой грех. И я прошу вас, обыщите мой дом. Ведь брат бывал у меня.
1: Хорошо. Ладно, начнем с этой комнаты.
2: Это моя гостиная. Вот мои книги.
1: Так.
2: И вот мои книги. Вы найдете среди них немало интересного. Сочинения отцов церкви, высказывания римских богословов. А когда меня не станет, все это богатство перейдет в собственность братства упования души. На наших собраниях мы часто читаем священные книги. Вот послушайте, прошу вас, что говорит пророк Иеремия. Берегитесь друг друга и не надейтесь ни на какого брата, ибо всякий брат подставляет ногу другому, и всякий друг клеветы разносит.
1: Да-да-да-да, все это очень интересно, все это очень интересно, но ведь в этих книгах ничего не сказано о вашем брате.
2: Если бы я только мог искупить.
1: Да-да-да-да, я понял.
2: Прошу вас, обыщите спальню.
1: По нашим сведениям, ваш брат не уехал. Он прячется где-то поблизости и может нагрянуть к вам.
2: Тогда я немедленно извещу вас.
1: Благодарю. За вашим домом мы установили наблюдение.
2: Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо.

Ой, ну и погодка, черт бы ее побрал. Раньше я и не замечал, что творится осенью на улице. День проведешь в банке, устанешь дьявольски, спишь, как убитый. Утром опять мчишься в банк, да погода ли тут? Но ничего, ничего, ничего, скоро избавлюсь от этой слякоти. Привет тебе, вечное море. Привет. Ну ладно, ладно, размечтался. Надо выполнять свой долг, Джон, если не хочешь отдавать долги. Боже, не оставь бедного грешника. Боже, не оставь бедного грешника. И когда им, наконец, надоест охотиться за Джеспером? На днях я опять видел этого кретина-сыщика. Полицейские крутятся без конца вокруг дома. Ищут, ищут. Дудки, дудки не найдут. Где им, идиотам? Презираю этих самодовольных болванов и полицию. Никто меня не найдет, если я сам себя не выдам. Только вот беда, по-моему. Я уже сам начинаю терять Джеспера. Боюсь потерять. Мне всегда говорили, что я очень вхожу в роль. Интересно, что обо мне думает сейчас Лилиан? Лилиан. Она даже не знает, что толкнуло меня на преступление. Нет, нет, нет, не она. Наш разрыв был только последней каплей. Он избавил меня от иллюзий. Деньги. Деньги, деньги. У меня куча денег. А Лилиан? Зачем она мне? Женщина сосуд дьявольский. Все зло мира от нее. От нее. Мой удел терпеть и ждать. Как это сказано в притчах Соломоновых. Долготерпеливый лучше храброго, овладеющий собою лучше завоевателя города. Весна, а какая тоска. И эта дурацкая книга, которую я затеял писать. Сотню страниц уже накропал. Какой-то набор слов. Ну ладно. Пригодится для отвода глаз, если эти идиоты сюда ненароком сунутся. Дух мой расстроен. Дни мои угасают. Без радости, в этой норе.

Снова осень. Дождь. Подобно Иову я взываю. Дни мои прошли. Рушились думы мои, достояния сердца моего. Ночь хотят они превратить в день, свет приблизить к лику тьмы. Неужели я схожу с ума? Полтора года минуло. Деньги делают человека? А к чему мне деньги? Я хотел уехать в Южную Америку и пользоваться радостями жизни, доступными богачам. Но я сам себя заточил в темницу, обрек на одиночество, на фиглярство. Из-за жалкой кучки бумажек убил Джеспер, убил сам себя, убил свою жажду жизни. Зачем мне Южная Америка? Что я там буду делать? Мне уже ничего не надо.

Где надежда моя? Надежда моя, кто увидит ее? В затворы преисподней сойдет она, когда вместе будем покоиться во прахе. Во прахе.

0: Я понял. Я понял. Джаспер погиб не в час моего преображения в этого жалкого заплесневелого отшельника. Он загубил свою душу раньше, гораздо раньше, когда поверил в эту ложь, в эту заповедь нашего мира – деньги. Деньги, я только о них и слышал. И решил, что в них смысл и цель жизни. Обман. Обман. Сплошной обман. Боже мой, как я ненавижу себя! Ненавижу! Но еще больше я ненавижу своих братьев. Упование души. Ну, довольно. Довольно. Меня ждут в братстве. Сегодня ведь мне читать проповедь. Надо собраться с мыслями.
1: Братья и сестры, в заключение я хочу поведать вам о Филоне. Он был всего лишь софист. В этом суетном мире, полном соблазнов, искал он счастья. А оно не в деньгах и мирской славе, а в самосозерцании и духовном совершенствовании. Все остальное – суета, сует и всяческая суета.
2: Суета, сует и всяческая суета.
3: Как верно, как возвышенно.
4: Истина глаголит устами брата Джона.
5: Вы святой человек, брат Джон.
6: Святой человек.
0: Святой? Какая пошлость. Я стал таким же ханжой, как и вы все. Надоело. Все надоели. Лицемеры! Болтаете о святости, а сами... Все вы жалкие грешники. Не я, несчастнейший из людей, я тоже грешник. Да, грешник, я покаюсь в своих грехах. Сейчас же покаюсь. Я украл.
7: Ой, вот вы что?
8: Вы не можете быть.
9: Он зашел с ума. Держите его, брат Джона.

0: чего от меня понадобилось этим зевакам. Впрочем, среди них, кажется, были и добрые люди. Помогли и усадили на скамейку. Но я-то хорош превратился в какую-то слабонервную старуху. Как хорошо здесь среди зелени. Как хорошо.
1: Кто это? Неужели Лилиан? Она? Под руку с молодым человеком? И какая красивая, нарядная. Лилиан! Лилиан!
2: Что вам угодно?
1: Лилиан, это я! Это я!
2: Простите, я вас не знаю.
1: Ушла. Испугалась. Ну и что значит, я хорошо играю роль Джона? Разве не к этому я стремился столько лет? Как опротивил этот маскарад. Не хочу. Не хочу больше. Не могу. Не могу. Что делать?

0: Мистер Гриффитс, к вам Джон Холк просит принять его.
1: А, черт возьми, я уж совсем забыл эту язву. Он не показывался больше года. Хорошо, просить.
0: Мистер Холк, пойдите, пожалуйста.
2: Благодарю вас, мисс.
1: Ну, здравствуйте, здравствуйте, мистер Холт. Что вам угодно? Узнали что-нибудь от Джеспера, а?
2: Нет, ничего не узнал, сэр.
1: Подумать только, как в воду канул. Но мы не теряем надежды найти его.
2: Мистер Гриффитс, Джеспер, вот он, перед вами. Я Джеспер Холт. Его грех — это мой грех.
1: Да-да, это я уже слышал. Братья-близнецы, души-близнецы, общая ответственность.
2: Вы не поняли, мистер Гриффитс. Вы не поняли, братьев-близнецов никогда не было. Джона Холта никогда не было. Я Джеспер. Я Джеспер. Я придумал себе брата и загримировался под него. Разве вы не узнаете моего голоса?
1: Боюсь, что нет. По-моему, это голос добродетельного, благочестивого Джона. Джеспер был веселым, энергичным негодяем. Всегда напевал, смеялся.
2: Ну и послушайте, я могу петь, и я могу смеяться.
1: Довольно. Посмотрите, перестаньте.
2: Посмотрите, мистер Гриффитс, это парик. Парик, я сниму его, вот. Я снял, вы видите? Я Джеспер. Узнаете меня?
1: Бедняга. Действительно парик. Но я не сказал бы, что ваши собственные волосы похожи на черные блестящие волосы Джеспера. Посмотрите в зеркало.
2: Боже мой! Боже мой! Жидкие седые космы на желтом черепе. Кошмар какой-то.
1: Успокойтесь.
2: Все равно я не Джон, мистер Гриффитс. Я Джеспер. Я украл из банка 97 тысяч долларов. Я хочу понести наказание. Я сделаю все, чтобы доказать. Ну вот, послушайте. Вашу жену зовут Эвелин. Мое жалование было...
1: Мой милый, а вам не приходит в голову, что все эти интересные факты вы могли узнать от Джеспера? Боюсь, что тяжелые переживания несколько повлияли на ваш рассудок, мистер Джон.
2: Да никакого Джона нет! Нет! Ну хорошо, дайте мне бланк. Вот вы знаете мой почерк? Вот. Вот, посмотрите. Посмотрите.
1: Джеспер так не писал. У него был крупный, размашистый почерк. А у вас, извините, какие-то закорючки.
2: Это все моя книга. Это моя проклятая книга. Такими закорючками я исписал сотни страниц.
1: Ну, а Джеспер писал не книгу. Он выписывал банковские чеки.
2: Да, чеки. Сотни чеков, тысячи чеков, чеки.
1: Послушайте, успокойтесь. А сейчас, извините, меня ждут клиенты.
2: Да, клиенты, вкладчики, клиенты. Как всегда твердит шеф, деньги делают человека.
1: Вам и это известно.
2: Заблуждение, величайшее заблуждение.
1: Так думают те, у кого нет денег.
2: Ложь! Я докажу вам, что это ложь.
1: Будете читать проповедь на тему «Суета, сует и всяческая суета. Избави нас от искушения».
2: Нет, я просто верну вам деньги.
1: Какие деньги?
2: Те, что украл Джеспер.
1: А, вот это другое дело.
2: А тогда вы поверите, что Джеспер — это я? что его грех – это мой грех.
1: Конечно, конечно.
2: Вы смеетесь надо мной, а я заставлю вас поверить. И вы поймете, что ваша идея обанкротилась. Ваша идея обанкротилась! Обанкротилась!
1: Ха, убежал сумасшедший.
2: Домой. Домой, скорее домой. Швырну им деньги. Будь проклята вся эта затея. Я обманул их всех, но нельзя же обмануть себя. Деньги делают человека? Ложь! Ложь! Ложь! Почему эта дверь не заперта? Ой, до чего же я стал рассеян.

0: Шкаф взломан. Все книги на полу. И переплетенные конфетные коробки тоже. Они пусты. Я ограблен. Ничего не осталось. Вот под столом пятидолларовая бумажка. Это все, что у меня есть. Но кто же? Кто? А я проговорился в братстве. Кто-нибудь из них, из этих святош, не укради, люби ближнего. Лицемеры, лицемеры, негодяи, негодяи, негодяи!
1: Кто вы такой? Что вам нужно?
0: Я украл большую сумму денег, но не могу этого доказать. Может быть, вы меня арестуете?
1: Пошел вон. Вы, бродяги, всегда придумываете такое, когда вам нужна бесплатная квартира на зиму. Но полиции не проведешь. Какого черта ты не пойдешь поработать лопатой в песчаном карьере? Там платят $2.75 в день.
0: $2.75 в день? Благодарю вас. Ну что же, пусть будет так. Я очень рад. Благодарю вас, сэр. Благодарю вас. А как туда добраться? Где этот карьер? Как туда добраться?
2: General Motors. Приглашайте ресторан Богра на 8-й авеню.
3: Зубная паста фирмы Бог.
4: Винчестер. Это самый лучший охотничий винчестер.
5: Посетите новый магазин на стрит часа.
6: Пейте Кока-Кола.
7: Покупайте помаду Мисс Пари.
8: Ажурные чулки фирмы Крайнер Бюро.
0: Где этот карьер? Как туда добраться?

0: Продолжаем передачу «Место встречи Маяк». У микрофона Артур Макарьев. Сегодня у нас в гостях один из ведущих звуковой дорожки, журналист газеты «Московский комсомолец» Артур Гаспарян.
1: Здравствуйте.
0: Артур, многие наши слушатели, те, кто не живет в пределах Москвы и Московской области, просят нас рассказать о хит-параде газеты «Московский комсомолец».
1: Мы были первой газетой в Советском Союзе, которая еще в конце 70-х годов стала публиковать такую форму опроса общественного мнения. Это было очень необычно. Хит-парад отражает точку зрения читателей нашей газеты на положение дел в поп- и рок-музыке. Здесь каждый месяц публикуются итоги этого опроса. Для этого читатели заполняют ежемесячно публикуемую анкету, где указывают три наиболее популярные с их точки зрения композиции и одну грампластинку месяца, присылают эту в редакцию. И ежемесячно после подсчета голосов мы публикуем эти результаты. Существуют различные отношения к нашему хит-параду. Кто-то считает, что его итоги не объективны, кто-то считает, что они объективны. Я бы сказал так, что хит-парад отражает реальное настроение и реальную шкалу популярности той или иной композиции у массовой аудитории.
0: Артур, ну давайте посмотрим на хит-парад газеты «Московский комсомолец». Это ведь последний, да?
1: Да, это мартовский. А в конце каждого года, то есть в первой дорожке нового года, мы подводим итоги за минувший год. По 11 категориям, то есть определяются не только песни, самые популярные в минувшем году, но также группы, исполнители, певцы и так далее.
0: Артур, давайте все-таки вернемся к хит-параду и посмотрим на 20-е место.
1: На 20-м месте песня «Начальник» Ксении Георгиади. Крис Кельми написал вместе с поэтом Андреем Маркевичем песню «Начальник». Ее взялась спеть Ксения Георгиади, и надо сказать, что у нее это очень неплохо получилось.
0: Давайте послушаем эту песню.
1: Давайте.

0: Я смотрю, на 10-м месте у вас новая пластинка Владимира Кузьмина «Пока не пришел понедельник». Она совсем недавно появилась на прилавках магазинов фирмы «Мелодия».
1: В ежемесячных хит-парадах, помимо двадцатки песен, в нашей звуковой дорожке существует другая категория, категория пластинок. Там определяется 10 наиболее популярных в данном месяце пластинок. Ну а в мартовском хит-параде из новинок привлекает внимание, пожалуй, пластинка Владимира Кузьмина «Пока не пришел понедельник». Она на 10-м месте. Долгожданная пластинка, потому что Кузьмин ее записал еще 2 года назад. И вот сегодня в программе прозвучит одна из песен «Мячик».

На 10-м месте в нашем песенном хит-параде песня Аллы Пугачевой «Я тебя поцеловала». Она впервые попала в наш хит-парад в феврале. Тогда она заняла 2-е место. И я, честно говоря, предполагал, что песня, так же, как и все предыдущие шлягеры Пугачевой, доберется в следующем месяце до 1-й ступеньки. Но вот что-то произошло. Она спустилась до 10-й позиции. Ну, я думаю, что мы сейчас послушаем эту песенку.

0: Артур, на первом месте в хит-параде пластинок гигантов, пластинка Криса Кельми «Мы знаем», а на третьем месте песенного хит-парада песня с этой пластинки «Ночное рандеву».
1: Да, альбом Криса Кельми и группы «Рок-Ателье» в мартовском хит-параде на первом месте по опросу читателей и его композиция «Ночное рандеву» на третьем месте в песенном хит-параде. Крис Кельми своеобразная. Такой лидер нашего мартовского хит-парада, потому что, как я уже сказал, песня «Начальник», исполненная Ксенией Георгиади, тоже написана Крисом Кельми. Ну, что я здесь могу сказать? Я очень рад за Криса, он некоторое время был в тени, и вот теперь довольно симпатичная его композиция «Ночное рандеву» попала сразу на третье место. То есть у нас бывает так, что композиция на протяжении долгих месяцев потихонечку взбирается, наконец доходит где-то до первой пятерки, а здесь вот получилось так, что, прозвучав в эфире, она сразу попала на третье место. Это большой успех.
0: Итак, послушаем песню «Ночное рандеву» «Рок-Ателье» Криса Кельми с пластинки, которая находится
1: на первом месте.
0: «Мы знаем».
1: Мы знаем.

Передачу для вас подготовили журналист Артур Макарев, редактор Вера Карпеченко, звукооператоры Лариса Кузьмина и Светлана Зинкевич. До свидания, всего вам доброго.

В эфире радиотеатр. Спектакль представляет и ведет народный артист Советского Союза Юрий Яковлев.

0: Roberto Ma, Ловушка. Перевод с французского Раисы Кирсановой и Георгия Зубкова. Постановка Анатолия Юнникова. Действующие лица и исполнители. Медсестра.
1: Если я вас спасу, то сама погибну.
0: Артистка Людмила Пашкова. Бродяга.
2: Я вас узнал! Вы тот самый, который женился на огромной блондинке.
0: Артист Валерий Носик. Кюре.
3: Вы заслужили радостную весть. Ваша жена нашлась.
0: Артист Олег Вавилов. Мадам.
4: Поцелуй меня, Дэнни.
0: Артистка Ирина Акулова. Даниэль.
5: Мсье комиссар, поймите, я в ловушке.
0: Артист Виталий Стримовский. Комиссар полиции.
6: А завтра я докопаюсь до истины. Один из вас будет за решеткой.
0: Артист Геннадий Кренкин. Действие происходит в гостиной уютного домика в горах. В большом окне, выходящем на террасу, открывается альпийская панорама. Конец дня, закат солнца. В гостиной некоторый беспорядок. Даниэль, одетый по-домашнему, прилег на диване, читает журнал. Наливает себе приличную порцию виски, пьет между затяжками сигаретой. Он явно нервничает. Слышен шум останавливающегося у дома автомобиля. Даниэль одним прыжком оказывается у окна. Появляется комиссар полиции.
7: Здравствуйте, мсье комиссар.
6: Заглянул к вам мимоходом, месье Даниэль Карбан.
7: Что слышно?
6: Что, ничего.
7: Как? Ничего?
6: Никаких новостей.
7: Вы приперлись сюда только за тем, чтобы ничего не сказать?
6: Я сдал рапорт. Дело движется своим порядком.
7: Своим порядком. Хорошенькая история. Я требую результатов. Есть у вас сведения о моей жене? Есть или нет?
6: Прошу вас, не кричите, или я уйду.
7: Простите. Садитесь, пожалуйста.
6: Нет времени, я был в Сен-Жуане. Возвращаюсь в Шамоникс, решил узнать, как вы себя чувствуете. Вы меня встретили не очень-то любезно.
7: Приношу извинения.
6: Я их принимаю, вам не сладко. Но не терзайте себя. Ваша жена вернется. Побег – всего лишь побег. В нашей стране каждый год по меньшей мере 10 тысяч мужей испытывают то же самое, что и вы сейчас. 10 тысяч брошенных мужей в год. Однако в 99 случаях из 100 все образуется.
7: Что вы собираетесь сделать, чтобы найти ее?
6: Полиция не уполномочена хватать за волосы всех беглых неверных жен.
7: Моя жена не такая. Она ушла после ссоры. Я уверен, кроме меня у нее никого нет.
6: Кто знает? Я вручил префектуре ваше заявление о том, что вот уже 10 дней нет никаких известий от вашей жены, и что вы не отвечаете за те долги, которые она могла бы сделать за это время, хотя в вашем браке предусмотрена общность имущества.
0: Даниэль пьет виски.
6: Вряд ли вам нужно сейчас увлекаться алкоголем.
7: Хотите выпить?
6: Нет, нет, спасибо. Всегда так много пьете? Может, в этом причина?
7: Что вы?
6: Часто ссорились с женой?
7: Несколько раз. Как все молодожены. глупо. Я знаю, она очень рассержена. Она вернется, вернется.
6: Как вы думаете, куда она могла поехать? Вы написали куда-нибудь?
7: Написал. В Париж. Письмо вернулось обратно. Консьержка должна пересылать почту сюда.
6: А родители, друзья?
7: У нас нет общих друзей. А что касается ее родителей, я с ними пока не знаком. Ведь мы женаты всего 3 месяца. Кроме того, она виделась с родителями крайне редко. Куча дядюшек богатых, но страшно нудных. Мне показалось, она их избегала.
6: Где же она может быть? Вам что-нибудь приходит в голову?
7: О, если бы я знал, где она, я давно уже был бы там.
6: Мой совет – ждать здесь. Она может вернуться без предупреждения. А если станет известно о несчастном случае или о смерти, мы вас сразу известим.
7: Что вы говорите? Какая смерть?
6: Такое случается.
7: Нет. Нет, нет. Это я довел ее. Элизабет, прекрасно. Я сделал ее жизнь невыносимой. Элизабет, Элизабет. Элизабет больше не вернется.
6: Это будет жизненным уроком.
7: Я уже и так наказан.
6: Вы одни в доме? Как справляетесь с хозяйством?
7: Звоню в лавку, мне доставляют продукты на дом. Да мне кусок в горло не идет.
6: Послушайте меня. Вы молоды. Даже если она не вернется, не калечьте себе жизнь. Вы поженились в июне, в сентябре она вас покинула. 3 месяца. Капля в море по сравнению со всей жизнью.
7: Вам легко говорить.
6: Будьте философом. Лучше отказаться от нее сразу. Богатые и капризные женщины, дурно воспитаны, не для нас с вами. Уверен, она будет требовать развода в письменном виде.
7: Развестись? Она же настояла на браке. Я и не собирался на ней жениться. Она меня вынудила. А, понятно. Понятно, зачем вы приехали. За разводом. Давайте. Вынимайте бумагу из кармана. Я подпишу. Пускай она отделается от меня, эта дрянь. Если я сдохну, тем лучше. Давайте, давайте бумагу.
6: У меня нет никаких документов о разводе. И никаких новостей о мадам Элизабет Карбан. Я же вам сказал, не в моих привычках обманывать.
7: Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Тогда подождем известия от моей дорогой Элизабет. И будем надеяться, что счастье вернется.
0: Наливает виски и залпом выпивает.
7: Я люблю ее. Как последний дурак. Люблю.
6: О, несчастный.
0: Комиссар уходит. Слышно, как уезжает полицейский автомобиль. Даниэль засыпает. Настенные часы бьют 5. На террасе появляется кюре. Это симпатичный молодой человек. Стучит в окно. Увидя спящего, входит, останавливается у дивана, смотрит на Даниэля с улыбкой, тот резко вскакивает.
7: Кто здесь?
8: Добрый день, месье. Или скорее, добрый вечер.
7: Добрый вечер, месье. Месье Кюре.
8: Вы спали как ангел. Я терзался сомнениями. Будить ли вас?
7: Нет, нет. Нет, я не спал.
8: Вы Даниэль Курбан, ведь так?
7: Совершенно верно.
8: А меня зовут Максимен. Я недавно заменил в деревне Сен-Жан Кюре Симона. Вы, конечно, были хорошо знакомы с ним.
7: Совсем не знал. Я ведь не местный. И этот домик мне не принадлежит.
8: Ах, вот как.
7: Садитесь, пожалуйста, месье Кюре. Выпьете со мной?
8: Не скажу нет. Осень прохладная.
7: Коньячку?
8: Да, немножко коньячку. Позволил себе побеспокоить вас, потому что благоговейно храню образ мадам Курбан в своем сердце и хотел это засвидетельствовать.
7: Образ?
8: Так говорят у нас в горах. Благословен образ женщины, которая сделала пожертвование в пользу церкви.
7: Моя жена сделала пожертвование?
8: Ваша жена сама доброта.
7: Без сомнения.
0: Опрокидывает стакан виски.
7: Если я снова увижу свою жену, я непременно передам ей вашу благодарность, месье Кюре. Но она испарилась в неизвестном направлении. За ее здоровье.
0: Снова наливает и пьет.
8: Мой дорогой друг, поверь.
7: Только, пожалуйста, без проповедей.
8: Проповеди в наше время устарели. Теперь молодые священники занимаются психоанализом.
7: Не смешите меня.
8: Цель моей жизни – смешить. Смех убивает микробы. Могу задать вам вопрос?
7: Прошу вас.
8: Вы продолжаете любить свою жену после ее исчезновения?
7: Вы да.
8: Вы венчались в церкви?
7: Любовь с первого взгляда. И сразу венчание. В первой же церкви. Такая маленькая церковь среди елей. Элизабет, я и только двое старых бродяг, как свидетели. Свадебное путешествие в Венецию. Она уже там бывала, я в первый раз. Это было прекрасно.
8: А как очутились здесь?
7: Один из моих друзей предложил продлить наш медовый месяц в его домике. В этом самом. Приехали, разместились, совсем одни, вокруг никого. От одиночества стали возникать мелкие размолвки, примирения, снова ссоры. После одного скандала Элизабет собрала чемодан и исчезла. Ее нет уже 10 дней. И этот дурак-комиссар не нашел ничего лучшего, как сказать мне, что Элизабет потребует развод в письменном виде.
8: Мой сын, ваше горе искреннее, но не может не вызывать сочувствия. Готовы ли вы принять возвращение жены без крика и упрека?
7: Еще бы.
8: Вы заслужили радостную весть. Ваша жена нашлась.
0: Даниэль покачнулся от этой новости.
8: Я служил мессу в своем приходе, в Сен-Жане. Вижу женщину в слезах. Сразу узнал мадам Курбан. Она исповедовалась мне чистосердечно. Она не осмеливается вернуться, боясь вашего гнева.
0: Даниэль еле стоит на ногах.
7: Где? Где она?
8: У вашей двери.
7: Этого не может быть. Не может.
0: Ему плохо.
9: Мой сын, что с вами? Дышите, дышите всей грудью. У вас есть одеколон?
7: В ящике комода.
0: Кюре подходит к комоду, роется в ящике. Наконец находит одеколон. Возвращается к Даниэлю, который неподвижно лежит на диване. Смазывает ему грудь одеколоном. Делает знак рукой в направлении окна. Появляется молодая женщина с чемоданом.
9: Месье Курбан, очнитесь.
0: Даниэль приподнимается, видит женщину.
7: О, это неправда.
10: Мой дорогой, мой Даниэль, мы снова вместе. Спасибо, спасибо, что ты простил меня. Ты замечательный, ты прекрасный. Спасибо, месье Кюре. Я так счастлива.
11: И она быстро поднимается наверх в комнаты.
8: Улыбнитесь, мой сын. Она вернулась.
7: Но это не Элизабет.
8: Опомнитесь.
7: Эта женщина не моя жена.
8: Как это не ваша?
7: Я ее вижу впервые.
8: Вы еще не пришли в себя.
7: Я в порядке.
8: Вы обещали не устраивать никаких сцен. Ваша жена дома, я свою миссию выполнил, остальное ваше дело.
7: Не оставляйте меня одного. Я не знаю этой женщины. Мне страшно.
8: Возьмите себя в руки, мой сын.
7: Это какая-то авантюристка. Мадам, спуститесь, мадам.
8: Успокойтесь, мой друг.
7: Уведите ее туда, откуда привели.
8: Скажите, во время ее отсутствия у вас не появлялись какие-нибудь нервные расстройства?
7: Эта женщина не Элизабет, понимаете? Не та, которая сделала благотворительный дар в пользу вашей церкви.
8: Она самая. Держитесь, мой сын. Пришел конец вашим кошмарам.
7: Что со мной происходит?
8: Мадам Корбан, спуститесь, пожалуйста.
10: Как приятно быть дома. Я так страдала. Эти горы. Что я вижу? Цветочкам на окне нужно дать водички. Они совсем зачахли.
7: Мадам, я не знаю... Но...
10: Одну секундочку, дорогой. Я отпущу нашего благодетеля. Мсье Кюре, Бог не забудет ваш благородный поступок. И я тоже. Это для вашего прихода.
11: Протягивает конверт.
8: Мадам Курбан, вы бесконечно добры.
7: Кто вы? Отвечайте.
10: Ты бледный, мой ангел. Ляг, отдохни, а я приготовлю обед. Ты соблюдал режим? Что-то слишком много пустых бутылок. Доктор запретил тебе спиртное. Ты хорошо знаешь, почему. Нервы шалят, депрессивное состояние.
7: Нервы? Депрессивное состояние? Что все это значит, наконец?
8: Вот то и значит...
7: Прекратите эту комедию. Что вам от меня нужно?
10: Я не должна была уезжать. Посмотрите, в каком он состоянии.
7: Мсье Кюре, вас дурачат. Злоупотребляют вашей доброй волей.
11: Он хватает ее за руку и тащит к выходу.
7: Вон! Вон отсюда!
10: Даниэль, уймись!
8: Надеюсь, вы не посмеете ее ударить.
7: Она не моя жена!
10: Даниэль, оставь глупые шутки!
7: Мне не до шуток.
10: Мсье Кюре не привык к такой манере обращения с женщинами.
7: Уходите, или я вызову полицию!
10: Не будь посмешищем! Мсье Кюре смотрит на нас, как на дикарей, прошу тебя!
7: Почему вы выдаете себя за Элизабет?
10: Я и есть Элизабет!
7: Признавайтесь!
10: Даниэль, посмотри на меня! Я твоя жена! Я твоя Элизабет.
7: Я вас никогда не видел. Никогда.
10: Надо вызвать доктора. Рецидив болезни. Он меня не узнает. Уже в Венеции во время нашего свадебного путешествия...
7: Откуда вам известно, что мы с женой были в Венеции?
10: Ах, в Венеции. В один из вечеров, стоило мне задержаться, я нашла Даниэля в бешенстве. Только к утру он успокоился и понял, что это я.
7: Вранье?
10: Вспышка болезни. Моя вина. Нельзя было его покидать. Но он часто бывал таким грубым, невыносимым.
7: Все это ложь!
10: Я тебя вылечу. Не правда ли, месье Кюре? Мы его вылечим.
8: Конечно, обещай, мадам, мы доведем его до кондиции.
10: Тебе лучше? Ты меня узнаешь, мой ангел?
7: Восхищаюсь вашим талантом актрисы. И доверчивостью мсье Кюре. Я в ловушке.
11: Даниэль бежит к телефону.
10: Что ты собираешься делать?
7: Вызвать полицию.
10: Не смеши людей.
8: Не стоит торопиться с полицией, месье Курбан.
7: Представьте себе, я очень хорошо знаком с комиссаром полиции, и он в курсе дела. Эта авантюра не пройдет.
10: О, что с ним делать?
8: Извините меня, но все это слишком серьезно. В этом надо разобраться. С вашего разрешения.
11: Сам снимает телефонную трубку.
8: Алло, Шамоникс? Пожалуйста, комиссара полиции. Алло, я просил комиссара. Это вы? Говорит Кюре Максимен. Совершенно верно. Добрый вечер. Я нахожусь у месье Курбана, дом по дороге к ущелью. Вы уже были у него сегодня. Вам необходимо снова приехать. Есть новости. Очень важные. Я привез его жену. Счастлив? Нет, он взбешен.
11: Даниэль выхватывает трубку.
7: Приезжайте быстрее, мсье комиссар. Неизвестная мне женщина ворвалась ко мне в дом и навязывается мне в жены. Приезжайте немедленно. Это совсем не шутка. Что вы, я ничего не пил. Скорее. Да, мсье Кюре здесь. Попрошу его остаться. Спасибо, мсье Кюре, что вы позвонили. Комиссар полиции освободит меня от этой женщины.
10: Бедный Даниэль.
7: Вы специализируетесь на ограблениях одиноких мужчин? Ну?
10: Давай вызовем врача. Он сделает укол, и ты заснешь. Завтра будет светить солнце, и мы забудем обо всем этом.
7: Смотрю на вас.
10: И что?
7: Полиция в пути, а вы чересчур спокойны.
10: Я беспокоюсь только о тебе, Даниэль.
7: Что вы для меня уготовили? Интересно.
10: Счастливую жизнь, моя любовь. Поцелуй меня, Даниэль.
7: Я вас не желаю видеть.
10: Прими лекарство, которое прописал доктор. Я купила.
11: Достает из сумочки коробочку.
10: Немного виски запить.
7: Глотайте пилюли сами.
11: Она показывает коробочку Кюре.
10: Ох, это невры, витамины. Отказывается.
7: Не знаю, на что вы надеетесь, мадам, но на меня вам нечего рассчитывать. И уж, конечно, на мои деньги.
10: На твои деньги? Ты хочешь сказать, на мои деньги? У тебя не было ни одного франка, когда мы поженились. Но не будем мелочными. Все мое твое.
7: А все мое ваше? Вот оно, тайное желание. Деньги. Вы собираетесь пользоваться моим счетом в банке?
12: Послушайте, не следует оскорблять друг друга. Сейчас приедет комиссар.
7: Он избавит меня от этой женщины.
10: Он отправит тебя в психиатрическую больницу.
7: Спасибо, что предупредили.
12: Простите, мадам. У вас есть удостоверение личности? Какой-нибудь документ?
10: Естественно.
12: Покажите мне, пожалуйста.
11: Она достает из сумочки бумаги. Кюре их изучает. Даниэль читает через его плечо.
7: Обман. Бумаги фальшивые.
11: Кюре отдает бумаги.
12: Да, он болен.
7: Они действуют заодно. Целая шайка.
10: Настоящий сумасшедший.
7: Я спасен. Мсье комиссар, на помощь!
11: Входит комиссар. С комиссаром приехал полицейский. Он остается на террасе.
7: Вот она, мсье комиссар. Она навязывается мне с леденящим хладнокровием.
10: Мсье комиссар, это досадное недоразумение. Я мадам Корбан. Возвращаюсь домой и...
7: Она присвоила документы Элизабет. Арестуйте ее. Арестуйте!
13: Спокойно. Присядьте. А то вы дрожите, как последний листок на ветке.
10: Ляг. И послушай, мой дорогой, что скажет мсье комиссар?
7: Не смейте мне говорить, мой дорогой!
10: Помолчи, Даниэль. Ты ставишь себя в неловкое положение.
12: Это я вас вызвал, мсье комиссар. Я новый кюре в церкви Сен-Жан.
13: Не имел чести с вами познакомиться, мсье кюре. Итак?
12: Он не признает своей жены.
7: Это не моя жена. Не моя! Я вам сейчас покажу свою жену.
11: Кидается к комоду, вытягивает ящик.
13: Что вы там ищете?
7: Фотографии. Где же они? Мсье Кюре, вы хорошо порылись в этом ящике. Вы в заговоре с этой женщиной. Отдайте фотографии. Наши фото с Элизабет в Венеции. Где они?
10: Дорогой... Ты не смеешь оскорблять мсье Кюре.
7: Сообщники, негодяи.
13: Выбирайте слова.
10: Да, мы сообщники.
12: Мы сообщники в одном. Спасти вас.
13: Мне дадут, в конце концов, возможность вставить слово. Зачем сюда вызвали комиссара полиции? Чтобы скандалить при мне? Месье Карбан, ваша жена сбежала. А когда вернулась, то оказалась не вашей женой. Как это понимать?
7: Моя жена! Элизабет!
13: Буду вам признателен, если вы перестанете кричать.
7: Мсье комиссар, эта женщина не моя жена.
13: Почему?
7: Потому что не моя!
10: Ну что ты мелешь?
13: Будьте любезны, оставьте меня наедине с месье Карбаном.
10: Я предпочла бы объясниться.
13: Теперь распоряжаюсь я. Вы, мадам, поднимайтесь наверх. А вы, месье Кюре, отправляйтесь на террасу.
11: Они уходят. Комиссар смотрит на Даниэля пронизывающим взглядом.
13: Заведем новое дело. Ваши документы.
7: Опять?
11: Но показывает документы.
13: Так. Даниэль Карбан родился в городе Мец 28 сентября. Досадитесь вы, нечего больше бояться. Судимость имели?
7: Клянусь, месье комиссар, клянусь, чист как стеклышко.
13: Не нервничайте так. С чего все началось?
7: Я женился летом на очаровательной женщине, Элизабет Марселен. Я вам уже рассказывал.
13: Она вас покинула, несмотря на идиллию семейной жизни.
7: Покинула.
13: Затем вернулась, а вы не хотите ее принять, так?
7: Совсем не так. Она не моя жена, не Элизабет.
13: Но эта женщина любой ценой хочет доказать, что вы ее муж.
7: Абсолютно непонятно. Не знаю, что ответить. Этот сомнительный кюре напустил ее на меня. Они хотят заполучить мои деньги.
13: Вы так богаты?
7: Я? Нет, никаких особых сбережений.
13: Может быть, грядет какое-нибудь наследство.
7: Откуда? Подождите. Припоминаю, мсье комиссар. Элизабет говорила об одном из своих дядюшек-миллиардере, который очень болен.
13: Дядя скончался?
7: Пока известий нет.
13: Вы женаты с правом на общее имущество?
7: Да, разумеется.
13: Это меняет дело.
7: Конечно. Объявив себя моей женой, эта авантюристка быстро устраивает мне несчастный случай, становится вдовой с правом на наследство. Каково?
13: Да. Но ваша жена, ваша действительная жена, разве допустит такое?
7: Вот почему нужно...

0: Поздравляю вас с Новым годом. Я живу хорошо. У меня сейчас каникулы. Был в детском театре, в кино и на елке в Кремле. Недавно я говорил с Кириллом по телефону. У него каникулы начинаются с 14-го. Больше всего мне понравилось в Кремле. Там я был в оружейной палате. Видел царь-пушку и царь-колокол. Когда я вошел в Кремль, я увидел большой красивый ящик. Я думал, что это гробница какого-нибудь царя, и подошел поближе, чтобы посмотреть. А мне военный сказал, что это мусорный ящик. Дедушка, дорогие, желаю здоровья и благополучия. Целую вас, внук Андрей.
1: В актерской природе, актерской индивидуальности Андрея Александровича Миронова совместились лучшие качества его родителей. Тонкость, мягкий юмор, музыкальность Александра Семеновича и яркая комедийная гротесковость его мамы Марьи Владимировны. Вообще, у мамы с сыном, как говорят все, были свои совершенно особые отношения. У Марьи Владимировны был сильный, сложный характер, и силу, и сложность этого характера испытали на себе не только друзья Андрея Александровича, но и его подруги.
2: Я помню, и обязательно встреча Нового года, и он извинялся, говорит, я должен на 5 минут уехать там, на 10 минут домой. Обязательно у меня есть обязательства, я должен встретить Новый год обязательно с родителями. Я вернусь очень быстро.
3: Ну, она так немножко поругивала иногда Ширвинда, но она, знаете, это делала как-то весело и остроумно. Чего-то там мне тоже как-то он что-то досталось.
4: Видишь, мама, я уже вырос.
5: Ну,
4: мама,
5: разве нельзя подожди. Же так? Подожди. Ты же взрослый человек. Удивительное дело. Он вылитый
6: они,
5: отец.
6: Они не понимают.
5: Неправда. Мать поймут все.
7: Она никогда не оказывала, не стремилась оказывать никакого влияния ни на кого. Она просто жила так, как она жила. Со своими принципами, со своей правдой в этой жизни, со своим безумным трудолюбием. С чувством справедливости, что бывает редко в людях. В ней это было очень сильно. И она просто жила так, как она могла, так, как она думала по правде.
8: Она снимала трубку и говорит, да, кого вам, Андрея? А кто его спрашивает, там, знакомый? А у знакомой есть имя? Да, там они через сито пропускали.
5: Положи ты ее! В конце концов, и поцелуй меня, я мать.
9: Андрюша мог попасть в дурную компанию. Только все, кто с ее точки зрения оттягивал в сторону от творчества, это, пить, курить, гулять, заводиться, вот это все.
0: Он был просто очень хороший сын, безотказный. Обожал отца, потому что наш папа был человеком с очень хорошим вкусом во всем.
9: Марья Владимировна в огромной бутыле делала рябиновую водку. Когда ее не было на гастролях, мы туда проникали, а денег не было, и мы доливали это водой.
10: Сеня, ты уже дошел до кондиции?
11: До какой?
10: До нужной?
11: Нет.
10: Тогда еще по рюмочке.
11: Не-не-не, больше не буду.
10: Должен.
11: Все.
10: Сеня. Ты меня уважаешь?
9: Однажды, когда например, кого-то пригласил друзей, сказал, ой, у меня вот сейчас наконец состоялось, я ждала, там, не знаю, 3-4 месяца, вот сейчас мы попробуем. А там вода, ну не вода, но такая жуть, 10-градусная. Вот. И она не могла понять, почему не охают и не ахают, какая-то красота. Так и говорю, да, очень симпатично. Потом кто-то ей настучал. Скандал был страшный.
12: Где человек с высшим образованием должен таиться, приспосабливаться, выкручиваться? Почему я не могу жить свободно, открыто? Ой, когда все это кончится?
13: Никогда.
14: Я могу сказать, на что она вот в какое-то время влияла. Но это было, когда он был совсем молоденький. Но вот насчет его возлюбленных, это правда. Была против и все. Хотя мечтала о том, чтобы он женился, но каждая следующая девушка его, ей не нравилась.
15: Давайте переменим тему.
1: Друг Андрея Миронова, замечательный режиссер Марк Анатольевич Захаров, как-то заметил, что правильный выбор спутника жизни часто для актерской судьбы значит больше, чем правильный выбор режиссера.

0: режиссера. Андрей Александрович прошел через этот выбор дважды. Сначала его женой была Екатерина Градова, актриса театра «Сатиры», знаменитая Кэт из «17 мгновений», а потом Лариса Голубкина. По ее собственному признанию, их роман развивался в несколько этапов с большими временными промежутками.
1: Я познакомилась на дне рождения одной известной актрисы, за которой он ухаживал.
2: Я никогда не думал, что такое может на меня навалиться. Мы же с вами совершенно разные люди, вы это понимаете. Но вот факт.

Оставались, он мне делал один раз, потом второй. У меня не было никакой ответственности. Побежала туда, побежала сюда. Вот. И уже когда он третий или четвертый даже раз сказал, знаешь, Лариска, семью надо делать, я потом поняла, что он крутой мужчина. Вот для дома. Просто крутой.

0: 8 декабря 1974 года раздается звонок из Москвы. Андрей говорит: Рудик, сколько у нас концертов, бери обратно 2 билета. Ты не представляешь, с кем я приеду, с кем? С женщиной. Но какой? Ларисы Голубкиной. Когда они расписались, мы вместе с Ласкари, с Голубкиной, с Мироновым, и ехали в Красный Стрелец, подошла к нам проводница и сказала: надо же, когда Андрей Александрович расписался с Градовой, то я тоже их отправлял из Москвы в Ленинград. Сперва он расписался с Голубкиной, я отправляю, проводница сказала. Ну вот, Андрей на это очень, так сказать, смешно. Говорит: ну ждите как 3-й раз.
1: У них все будет, но опять встает вопрос, а что же дальше? Вопрос как будто очень прост.
2: Я даже помню, когда я его приглашала к себе в квартиру, я боялась, вдруг он увидит, что у меня где-то там пыль. Это еще будучи не его женой. Понимаете?
3: Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.
4: Лариса жила все-таки для него, для его спокойствия. Была чистота в доме. Была вкусная еда. Андрюша Ларису очень любил, и она его любила.
2: Я помню, когда я еще что-то кривлялась, и он что-то такое закричал, затопал. Я сказала: ну, если у нас так пойдет, такая жизнь, я говорю, я так не буду. И открыл дверь на ходу. Я говорю, сейчас выйду. На ходу машина. И он сказал: как же так? Это вот был случай, когда... решал с проблемы наших отношений. Больше я не помню.
4: Мы вернулись со съемки где-то часа в 4-5 утра. Тихенько уже в машине, Андрюша, какое счастье, мы сейчас с тобой придем. Тихенько мы сейчас с тобой войдем. Выпьем с тобой по стопке водочки легкой, закусончик. Мы сейчас с тобой устроим небольшой. Только мы пришли, тихо, на цыпочках сняли. Открывает дверь, стоит Ларка. Я тоже хочу. И мы в 5 утра, хохоча, шумя, никакого скандала, никаких воплей, не пейте водки, ничего, ничего абсолютно.

0: Всех стало жалко сразу.
1: Любимая тема желтой прессы. Две дочери одного отца, две Маши, Мария Миронова и Мария Голубкина. Их взаимоотношения, их рождение, их жизнь, их матери. Я думаю, что и сейчас кто-то из зрителей сидит у телевизора и ждет сенсации. Ну, раз ждете, то получите. Итак, Мария Голубкина работает в Московском театре сатиры, которым руководит друг ее папы Александр Анатольевич Ширвиндт. А Мария Миронова работает в Московском Ленкоме, которым руководит тоже друг ее папы Марк Анатольевич Захаров. Вот и все. А все остальное, как говорится, не наше с вами дело.
2: Маша Голубкина, дочь Андрея Александровича, официально удочеренная. Он с ней жил, я этому свидетель, в одном доме со своей дочерью Машей Голубкиной с тех пор, как она лежала вот в таком виде. Не помню, в каком возрасте, в маленьком очень. Раз. Второе. Маша Миронова – это дочь родная Андрея Александровича.

0: которым прекрасно общался, любил, мучился в становлении что одной, что другой.
1: Был отцом семьи, мужем и отцом. Отцом и мужем, мужем и отцом. Вот так.
2: Это прежде всего был отец. До времени того, как я его лишилась. А потом уже в сознательном возрасте я поняла, что это прежде всего человек, который отдал всю свою жизнь профессии, безусловно. Не муж, не отец, не сын, а артист.
1: Сидите тогда всякие жвачки, там вот это все, джинсы, там, пеналы разноцветные, заграничные, короче, штучки все хотели. И он принес большую коробку и сказал, что вот я сейчас закончу обедать, и тогда я открою ее, это тебе подарок. А коробка была, ну, огромного размера. И я, значит, ее блум-блум трясла, а там что-то так блямкало, так блум-блум. Он говорит, угадай, что там. Я ломала голову, я думаю, что же там, может, там что-то хорошее такое, да, заграничное. Когда я ее открыла, после того, как он закончил обедать, там оказалось вот такого размера неваляшка, такого красного уродского цвета. То есть это был такой облом, что вот бывали такие подарки.
2: Выбрав эту профессию, я ощущала ответственность прежде всего за свой выбор. Потому как так складывалась жизнь, и потому как, наверное, в такой семье Бог дал мне родиться.
1: Я этого и хотела, я этого и добилась. И очень рада этому, на самом деле.
0: Они общаются. Когда пошла эта волна вот с этой трепотни, они, взявшись за руки, кричали, но не громко, но явно, отстаньте от нас, отстаньте.
3: Личность формируется средой. Если вспомнить тех, кто бывал в доме у родителей Андрея Александровича, то становится понятным, откуда, помимо наследственности, его музыкальность, его юмор, его интеллект, интеллигентность. А потом в его собственном доме тоже собирались друзья. Ласкари, Кваша, Захаров, Ширвин, Горин. Не знаю, как для вас, а для меня эти имена звучат как музыка. Мне кажется, что их успехи, успехи каждого из них, в огромной степени объясняются вот этим ежедневным, неспециальным аккумулированием юмора, вкуса, таланта.
4: Старые друзья бездушья мне обидят, они порой почти легенды. Старые друзья тебя точнее видят, чем все врачи и все рентгены.
0: Мы поехали с ним отдыхать. Денег не было совсем. А признаваться друзьям, что мы знаменитые артисты без копейки денег, было неудобно, но они нас отправили, все, там сняли нам какое-то номеришко. И он все время стирал. И меня заставили стирать. Но ужас в том, что когда вот я стирал трусы или майку свою, да, он потом перестирывал. Ему казалось, что я это делаю не как. А действительно, та еще прачка, мы не звонили, потому что денег у нас не было, а нам звонили. И там спрашивают, там, Ларис, как дела? Он говорит, ничего. Но Шурка ужас, Шурка в страшном состоянии. Стирает все хуже и хуже.
5: Если Андрюшка брал стол на себя, то никто его перебить не мог. У него была фантастическая реакция на все, быстрая.
6: Лёлик, жду. Клиент будет в порядке. Сам шеф здесь. Жду.
7: Был день рождения, когда он стоял сам за стойкой бара. По-моему, вышибалой и был Юра Тимирканов. Шура Ширвин был, по-моему, официантом.
0: Меня нарядили в ливрею. Я был вышибалом. И он брал деньги с гостей. Если давали рубль, он говорил, ну, вон с дня рождения, это не по рангу. Пришла Максакова, Люда, я помню, да, а она всегда была у нас светская западная дама, у нее не было советских денег. Она предложила доллар. Мы тогда доллар не знали, как выглядит доллар. Сбежались все, значит, смотреть, сказали, что, по-моему, маловато. Говорю, у меня нет, вот доллар, у меня есть, там. Нет, говорит, мы валюту не принимаем.
8: однажды мы с ним в какую-то драку попали в ресторане на сельскохозяйственной выставке. Ну, кто-то его узнал из публики рядом сидящий, тоже пошел, вступился, по-моему, на нашей стороне. А тот, по-моему, против.
7: По какой-то дорожке мы шли по берегу моря, и там у нас было свидание назначено с двумя артистками из театра. Мы сели за столик, Андрюшка говорит: девочки, вам нравится Кирилл Александрович? А я ставил как раз номера в этом танце, в спектакле «Прощай, конференция». Да, да, да, конечно, сейчас я вам покажу его настоящее лицо. Потом подходит официант. Он говорит: значит так, я вас попрошу, литр водочки, пожалуйста, девочкам сухое. А что будете закусывать? Нет, ничего не надо, не надо, не надо. Значит, девочки, засеките время. Я ему даю 15, через 15 минут вы увидите, что из себя обстоит Кирилл Александрович. Я говорю: Андрюшка, это провокация, так же невозможно. Короче, я через 15 минут меня действительно повело.
9: Я думаю, что портвейн мне нравится больше, чем водка. Гена, я всегда мечтал... Подожди, что я буду пить за Гену? Портвейн. Я всегда мечтал о таком друге, как вы. Я предлагаю тост за ваше молчание.
7: Утром я просыпаюсь. Андрюшенька, идем завтра. Он со мной не разговаривает. Когда мы уже легли после обеда отдохнуть, я слышу, он дико хохочет. Я говорю: что такое, Андрюшка? Ты не представляешь, что вчера было. Ты не можешь себе представить, что вчера было. В общем, короче говоря, он, когда меня проводил, он поскользнулся, упал с горы. Раз он говорит: посмотри на мои ноги, ты посмотри, что делает. В общем, мы с ним помирились.
9: Да, но мы должны договориться. Значит так, никаких излишеств.
5: Я сказал, что я не буду справлять день рождения. Сидел дома. Виталий Швеленкин, правда, пришел. А они ввалились. Значит, вот Хайт с женами. Хайт с Люсей, значит, Гриша Горин с Любочкой и Андрей с Ларисой. В ватниках, в каких-то рабочих халатах. Таких дворницких халатов, знаете, вот бывают такие уборщики там убирают. Вот в таком виде они ввалились. У Гришки было написано, по-моему, «Незваный гость хуже». И они все принесли с собой. Еду горячую, причем завернутые кастрюли были, там, водку, там, все. И они сказали, что за стол они не сядут, поскольку я не хотел, значит. Они расстелили газеты на полу, все сели. Значит, еду, все, и потом стали произносить, а меня не подпускали. Ты, говорит, не хотел, а пошел вон. И я так прыгал вокруг, и они все время, значит, говорили: ну, давайте выпьем за эту сволочь. Выпивали там. Давайте выпьем за маму, сволочь. А я все прыгал.
10: Как нынче я помню все это. Скамью средь аллеющих роз. А рядом гвардейца брюнета, которого звали. Которого звали. Это же гвардейец, это же не суслик, его же как-то звали. Скалероз.
7: Андрюша все превращал в театр. Никогда не было такого чистого пьянства, пьянки.
11: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей. Друзей, как и я, одиноких, среди чуждых сердцам их людей.
3: К середине 70-х годов что-то стало меняться в отношении к Миронову. И у критики, и у части публики, и у коллег. На первый план выходили другие артисты. Любшин, Калягин, Янковский, Даль, Филатов. В их героях был скепсис, желчь, даже некий скрытый протест. А тут Миронов со своими крылышками бяк-бяк. Он стал неуместен, как шампанское на поминках. И те перемены, которые происходили в нем, уходили на периферию общественного сознания, а он менялся. Стало меньше веселости, больше грусти, иронии. Он стал работать на стороне, с Эфросом сделал спектакль «Возвращение Дон Жуана», сам стал ставить. Сначала феномены Горина, потом «Бешеные деньги» Островского. Как всегда, перемены первые заметили самые лучшие режиссеры. Эфрос в театре, Илья Вербах, который сделал с ним фантазии Фарятьева, Алексей Герман, пригласивший его в фильм «Мой друг Иван Лапшин». Но фантазии Фарятьева прошли тихо, Лапшин лег на полку. Приход новой качества давался тяжело. И главное, зритель хотел видеть прежнего Миронова, молодого, блестящего, веселого. И любить хотел только его.
12: Это же сплошные штампы. Надо срочно все ломать, ломать. Пластику, голос, руки, ноги, вообще все. Но не будем об этом.
5: Андрей уже тогда был бешено популярен. Я помню, с какой-то пробы мы пришли в тогдашний советский магазин. Это было страшное учреждение такое, в котором ничего не продавалось вообще, кроме спичек. А никакого мяса и разговаривать нечего было, хотя мясник был мой большой друг. И тут он сказал, ты что, Миронов? Я сказал, Миронов. И мы садились в машину, и в это время выскочил в пятнах крови, значит, этот Юра на белом халате, пятна крови, с каким пакетом в руках, и закричал, в подарок любимому артисту от коллектива магазина, и швырнул нам нарубленные, обезжиренные свиные отбивные.
13: Помогите! Спасите!
14: Пригласив Кешу Смоктуновского, встретившись с ним, что-то такое поговорив, вдруг он спросил Смоктуновский у Андрея: «Андрюша, как замечательно мы вот снимались, как вы хорошо там играли. Скажите, пожалуйста, а как дальше сложилась ваша жизнь?» И вот тот, вот Андрей был таким растерянным, я его не видел, хотя он старался иронически относиться к своим достижениям.
10: Этот тип замахнулся на самое святое, что у нас есть, на Конституцию. В ней записано, каждый человек имеет право на личную собственность. Оно охраняется законом. Каждый человек имеет право иметь машину, дачу, книги, деньги. Товарищи, деньги пока еще никто не отменял.
5: Мы в Финляндии с ним сильно поссорились. Причем прав был я, а не прав был он. Почему-то он провозгласил себя руководителем делегации и очень меня там турял, пока мне не надоело. Когда мы сели в поезд, я сказал, мне 2 чая с сахаром, а этому человеку ничего, пока он сам не заплатит. У него денег нет, я вас предупреждаю. А до границы с Советским Союзом надо платить валютой. После границы можно рублями. Он сказал, ну брось ты, ладно, давай, кончай, закажи мне чай. Я сказал, нет, я буду пить чай, а ты, гад, будешь смотреть. Ну, стало быть, чаю ему принес проводник и сказал, от нашей бригады, как будто он подарил ему Rolls-Royce, от бригады проводников дорогому артисту и поставил ему чай с сахаром бесплатно. Вот. А когда вошли таможенники, значит, спросили, какой чей багаж? Я сказал, вот это все его, а вот это вот мой. Он посмотрел и сказал, Миронов, Андрей, вот что, напиши мне прапорщику Ванюшка от Андрея на память.
10: У меня слова не главные, у меня танец главный. Шлем привет всем учреждениям, всем одесским заведениям, бледным лицам, бледно-черным, также дочерям покорным, также бритым и усатым, рябым, лысым, бородатым, также дамочкам приличным, конечно. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам.
3: В том же спектакле «Интервенция» у Миронова была еще одна роль. Певца в одесском ресторане, которого звали Жюльен Папа. Давно забыт спектакль, а песни, которые пел Миронов, как говорится, ушли в народ. Вы их прекрасно помните. «Любовь не картошка» и «Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам». Поскольку фильм «Бриллиантовая рука» появился только через год, я думаю, что «Интервенция» была первым опытом Миронова певца. А потом он уже пел почти в каждом спектакле и в каждом фильме. Записывал песни на диски, которые тут же становились шлягерами. И тут опять нужно сказать о трудолюбии Миронова, поскольку Никаких оснований для того, чтобы стать шансонье номер один, кроме общей музыкальности, у него не было.
15: У него была очень плохая фигура. У него был такой полный, немножко женский зад. У него были вот такие ляжки. И я поразился. И первый раз я спросил его: слушай, а как же ты с такими ногами? И как же ты так танцуешь, пляшешь? Ну, кто мне ничего не ответил. А потом мы записывали, они там поют песню Буша в Лапшине. И Русланова берет ноту легко, а тут мажет, мажет, мажет. И я взвыл, я закричал: Андрей, ты что, это пьяный историк, это не могло случиться на съемке. И он мне сказал: ты что, я не знаю, что у меня плохой слух? Ты же сам меня спросил про ноги. Я все выучиваю. Я так просто ничего спеть не могу. И ты думаешь, я почему, так сказать, такой полудохлый?
5: Снимать шляпу надо. Значит, на каком-то 52-м дубле он споет точно. Могли кругом мучиться. Он, может быть, мучился больше всех. И, тем не менее, до сих пор у нас в ушах поющий Миронов. Блестящий поющий.
16: А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг. Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк.
17: Андрюша сказал: а я начал концертировать сольно. Ты выходишь и видишь людей, которые обомлели.
18: А.
17: Он был на экране, вот такой-такой, а теперь мы его видим. Говорит: но ты понимаешь, что это ошибка, это опасный путь. Поверить, что эти люди будут тебя час слушать только за то, что ты снимался в кино. 5 минут хватает на то, чтобы тебя полюбить глазами. Ну а дальше ты должен работать.
19: Шпаги звон на певцыгана, сюртуки и кимоно. Мир загадочный и странный, мир загадочный и странный под названием кино.
3: Здесь я бы поставил точку. Я не хочу рассказывать про 87-й год, про летние гастроли в Риге, про 20 августа в Москве. Мы не спрашивали об этом у друзей, сам я в Москве не был, но даже не в этом дело. Я впервые увидел и полюбил артиста Андрея Миронова, когда мне было лет 10. За последующие почти 40 лет ничего в моем отношении к нему не изменилось. Больше того, за это время выросло несколько поколений зрителей, для которых, как и для меня, Андрей Миронов самый любимый артист. Живой и любимый. Может, именно сейчас, как говорится, на просторах нашей необъятной родины, какой-нибудь 10-летний мальчик смотрит «Достояние республики» или «Женитьбу Фигаро» или «Бриллиантовую руку». И это значит, что в нем навсегда останется ощущение абсолютного счастья, чистой радости, романтизма, обаяния, подлинного юмора, всех тех качеств, воплощением которых был великий артист Андрей Александрович Миронов.
20: Перебираю фотографии. Жизнь 6 на 9 и 9 на 12 прилипает к рукам. Старый, молодой, молодой, старый. Девушка кричит: до свидания, ветер. Она кричит сквозь ветер: до свидания.

0: ранний, чуть видный рассвет. Сердце 16 лет. Сада дремотная мгла, липовым цветом тепла. Тих и таинственен дом с крайним заветным окном. Штора в окне, а за ней солнце вселенной моей.
1: Мне всегда была понятна, но за последнее время стала особенно ясна та простая истина, что мир каждый день нов. Что ни день изменяется численность человечества. Одни умирают, другие рождаются. Изменяются границы государств, изменяются границы суши и моря. Да и сама Земля, что ни день, находится не там, где она была вчера, а в новом космическом окружении. И все люди, я уверен в этом, чувствуют происходящие изменения. А художник отличается от нехудожника только тем, что он выражает эти общечеловеческие чувства с большей ясностью. За это люди ценят художника. Люди говорят, то, что понимает он, понимаем и мы. Он, художник, помог нам, только отчетливей осознать все это. Но ведь люди, кроме того, что они хотят осознать все это сущее, еще больше хотят осознать то, что будет. И художник, ибо он сам человек, естественно, не может не разделять этих стремлений человеческих. Хоть немного заглядывать в будущее, прояснить неясность, предупредить опасности, которых, увы, кругом еще так много. Вот, по-моему, задачи художника.
2: Так размышлял Леонид Мартынов в книге автобиографической прозы «Воздушные фрегаты», созданные им в годы зрелости и признания. Мысли эти были выношены, выстраданы. Ведь к тому времени Мартынов прошел путь от юношеского бормотания взахлеб до вдохновенного мастерства. От первоначального подражания до обретения голоса неповторимой, столь узнаваемой теперь интонацией. От непонимания и нападок критики до восторженного приятия самыми широкими кругами литераторов и читателей.
3: В творческом багаже поэта были уже блистательные исторические повествования в стихах, яркая уникальная книга очерков, результат многолетней журналистской работы, несколько поэтических книг, среди которых знаменитое «Лукоморье». Был в его биографии период молчания, хотя стихи создавались им без перерывов. Об этом он сам говорит так.
1: Если в конце 40-х и в начале 50-х годов мне удавалось выступать в печати почти исключительно как переводчику чужих стихов, то с весны 1955 года я начал интенсивно печатать свои стихи, как новые, так и написанные раньше.
3: А к написанным раньше относятся вот эти, например, строки.
1: «Печаль, путешественница, та река широка была. Ты меня к воде подвела, ты сказала, печаль свою смой, и, как прежде, ты будешь мой. Я поплыл, и печаль свою смыл, и, как прежде, стал тебе мил. А печаль моя поплыла, поплыла по реке в океан. В Атлантическом океане пусть встречают ее англичане, пусть увидит норвежец и швед, пусть узнает весь белый свет. Русы косы моей печали, два крыла у нее за плечами, чтобы волны ее качали в океане. Там, далеко, любовь. Ты жива, ты жива, не сожгли тебя пламени лава, не засыпала пеплом, а только задела едва. Ты жива, как трава, увидать не имевшая права, будешь ты и в снегах зелена, и поздней покрова. И еще над могилой моей ты взойдешь, как посмертная слава, и не будет меня, ты останешься вечно жива. Говори не слова, а в ответ лишь кивай величаво, улыбнись и кивни, чтоб замолкла пустая молва. Ты жива, Ты права, ты отрада моя и отрава. Каждый час на земле – это час твоего торжества.
2: 31 декабря 1950 года. Зима. Снежинка на реснице. И человеку детство снится. Но уйма дел у человека. И календарь он покупает, и вдруг он видит. Наступает вторая половина века. Наступит. Как она поступит? Ну, здравствуй, скажет. Праздник празднуй. И вместе с тем она наступит на глотку разной мрази, грязной. Предвижу это наступление на всех отступников презренных. Об этом, словно в исступлении, декабрьский вихрь ревет в антеннах, звенит в зерне, шуршит в соломе, ломает хворост в буреломе. 20-й век на переломе.
4: Уже этих стихов достаточно для того, чтобы убедиться в плодотворности мартыновского периода молчания, в непрерывности творческой духовной работы поэта.
3: В конце 1955 года в издательстве «Молодая гвардия» вышла книга Леонида Мартынова с незатейливым названием «Стихи». Сборник этот сразу же стал популярным и вскоре был переиздан, а затем и переведен на многие языки мира.
4: В газете «Известия» появился отклик Владимира Луговского на книгу Леонида Мартынова. Раскрывая ее страницы, читатель сразу попадает в мир полный неожиданностей и чудес, населенный то необычными существами, добрыми волшебниками, рассказывающими о тайнах жизни, то простыми, мудрыми людьми, повествующими о самых обыденных вещах. Но так интересно, так увлекательно и современно. Гордость за нашего современника, творящего, мыслящего, идущего непротаренными путями, делающего чудеса и достойного этих чудес, составляет краеугольный камень творчества Леонида Мартынова. Герои Леонида Мартынова также поэтичны, необычны, как и сам поэт.
3: Эту цитату приводит Валерий Дементьев в своей книге о Леониде Мартынове, замечая дальше, что трудно найти периодическое издание середины 50-х годов, где бы не было откликов на новый поэтический сборник.
4: «Комсомольская правда», «Советская Россия», «Литературная газета», журналы «Октябрь», «Новый мир», «Смена» – всюду маститые молодые критики высказывали свои суждения об этой небольшой книжице Леонида Мартынова, воистину оказавшейся томов премногих тяжелей.
3: Можно сказать, именно с того времени к бремени творческому и переводческому добавилось и бремя славы. Но эта ноша никак не сказалась на духовном укладе поэта. Разве что обострила желание работать еще самозабвеннее и утвердила в знании того, что от яростного утомления мысль обостреннее еще. И новые строки несли новые мартыновские мысли.
1: Антарктида. Ни господ, ни рабов, ни царей, ни республик, ни древних империй, никаких базилик, алтарей, стародавних легенд и поверий, адских мук и блаженства в раю. Ничего ты не знала такого. Ты, последний, вступаешь в семью беспокойного рода людского. Что таят ледяные пласты? Что покажется? Что обнажится? Как со старшими сестрами ты подружиться сумеешь, ужиться? Знаю я, добывал китолов, сверхкитового уса и жира, спермацет из китовых голов для красавиц подлунного мира. Ну а вдруг обретет бытие тот, кого убивать и не будем? Антикит, о котором Фурье проповедовал страждущим людям. Антихищники, антикиты. В наше время сбываются часто, коль не те, так иные мечты, не того, так другого фантаста. Есть ведь силы, их только затронь, оживают, стремятся наружу. Отеплит ли подземный огонь вековечную внешнюю стужу? Ведь ему никуда не пропасть. Будет лоно твое отогрето. Антарктида, последняя часть необъятного белого света. Вас не было еще. Вы видели ее, когда она настала. она взяла свое, свергала с пьедестала всех, кто пытался влезть низвергнутым на смену. Прыть, краснобайство, лесть. Все потеряло цену. На пыльной мостовой, с опавшую листвой, киренок прах мешала, по-своему решала. Сорила шелухой, подсолнухов лущенных, казались чепухой сомнения ученых, казались пустяком и саботаж, и фронта в сравнении с мужиком, упорно прущим с фронта. И были ерундой Европы пересуды в сравнении с нуждой оборванного люда. Шла осень горячо, шли толпы, страшен гнев их. Вас не было еще и в материнских чревах, когда дрались отцы и кровь из ран хлестала. Вас не было, юнцы, когда она настала на горе меньшинству и большинству на счастье, настала наяву, чтоб стать советской властью. 21 век. Мы с ним толкуем, как с учеником, стремясь внушить одно, другое, третье, вооружая русским языком, пригодным для грядущего столетия, чтоб речь его, пускай не целиком, но все-таки как наша зазвучала, когда войдет еще не стариком в грядущий век, вернее, в его начало, и ты ему худого не скажи, чтоб всякие пустые междометия он не тащил с собой за рубежи в пределы 21-го столетия.
4: До начала 21 века оставалось еще добрых 40 лет. Трудно было в ту пору, впрочем, как и в нашу сегодняшнюю, сказать, что же принесет человек в 3-е тысячелетие.
3: Но поэту мартыновского масштаба были доступны и более глубинные провидения. А уж в области языка и поэтической речи в особенности. Прекрасный знаток народных говоров и исторически отдаленных лексических пластов, он стал и одним из творцов поэтики будущего, оставаясь, между тем, чрезвычайно современным.
4: Наследие его таково, что ни одно еще поколение поэтов обретет в нем свои корни, и наверняка многие строки Мартынова зазвучат новаторски, свежо и в 21 веке, так же, как они зазвучали в 60-е годы.
1: Однажды. Скоро. Переменится климат. Вернее, переместятся климатические пояса. Этот процесс уже начался. Европейские земледельцы по 2 урожая в год снимут, и возникнут в Европе тропические леса. Женщины севера сделаются шоколадны, а южанки не будут иметь уже повода быстро отцвесть, потому что на бывшем экваторе станет прохладно, вроде того, как теперь у нас. Здесь ты ухмыляешься. Ну и ладно. Мни, что ничто не изменится. Гресь. Верь, что останется все как есть. Или как тебе хочется, по крайней мере. И когда экваториальные звери, но ручные, конечно, взыграют в саду твоем, полном тропических роз, и когда даже сирые птицы оденутся в новые пестрые перья, ты, старик, свои теплые вещи на пальмы повесишь проветривать, веря, что в ближайшее время, конечно, ударит мороз. Я брежу только тем, чем бредить начал, когда передо мною замаячил рубеж, до коего мне не дойти. И все иду по этому пути, который я со смехом или плачем, но так или иначе обозначил давным-давно, пожалуй, 5 лет. Я рос в пределах жуткой зимней стужи и слезных песен. Это был Восток, где летний зной был краток и жесток, вдруг таял снег, пересыхали лужи, и уже реки делались и уже, и неотцветший увидал цветок. Вот почему я знал, что обнаружу подземных вод стремительный поток, и вот он бьет, я этому помог. Но не везде он выведен наружу. А города, возникшие в пустыне, они мне снились, знаете, когда? еще когда их не было в помине. Дремля ребенком в зарослях полыни, планировал я эти города. Я чувствовал, тут уголь, там руда, а здесь и нефть взметнет хвосты павлиньи. Они возникли, эти города, но все же не везде и не всегда. Так велики, как грежу я и ныне, и грезить продолжаю, что ни день я, и что ни ночь, и все во мне поет, что не исчерпаны мои видения, и все ж от моего воображения действительность и ныне отстает. И лишь тогда душа моя заплачет, когда все сны исполнятся сполна, и ничего уже не переиначит застывшая в величии страна, и новый день уже не будет начат. И постарев, пойму я, это значит, что и себя я исчерпал до дна. Верви. В магазине хозяйственных изделий я подумал, что выставлены какие-то произведения, скульптуры. Но на самом деле это были разных сортов витые веревочные фигуры с несомненными признаками носов и ртов. Некоторые напоминали лиц, связанных разными обстоятельствами. Некоторые, будто бы и не виясь, и ничего не боясь, напоминали связанных данными обстоятельствами. Словом, вместе с прямой тут была и обратная связь. Некоторые верви крепки, как нервы. Либо арканы на шею врагам, а потому и дают, наверное, как бы сами связать себя по рукам и ногам. Некоторые связки веревок напоминали плутовок, так запутавших все, и такие кругом завязав узелки, что нельзя без опаски предвидеть развязки. И поэтому многие веревочные мотки напоминали сжатые кулаки, и мерцали веревочных статуй пеньковые глазки, так как будто от трения дымятся в зрачках огоньки. Ночное кольцо. Сквозь ночь, с рефлектором на морде, под вековечной мглой застав, стремительно, как конь на корде, несется кольцевой состав. Лечу я в нем. Но что за искра здесь над моей головой мерцает где-то близко-близко, летя по замкнутой кривой? На гнутом поручне вагонном по кругу мечется она. А для чего, каким законом в полет миров вовлечена? Я знаю, искорки круженья, ведь это в фокусе одном собравшееся отражение огней туннельных за окном. Недолговечное слияние огней, рассеянных во тьме, в единозвездное сияние сливается в людском уме. Вот выйду я на чистый воздух, да погляжу в ночную высь, и разберусь я в этих звездах, зачем и как они зажглись. Какая звездочка, мелькая сквозь дым и всяческую муть, в явь существует, и какая лишь отражение чье-нибудь. Лес. У леса не счесть этажей. Во-первых, этаж есть подвальный, подпольный, подземный, печальный, питомник жуков и ужей. А в первом лесном этаже, для жизни людской отведенном, за каждым квадратом оконным иное творится уже. Но выше этаж есть второй, и третий, четвертый, и пятый, где прячется весь суковатый сам лес под древесной корой. Там прячется он от костров, от выхлопов автомашинных, и птицы кричат на вершинах: «Хозяин, ты жив, ты здоров?» И ночью я видел, как лес, как будто бессонницей мучим, по собственным лестницам лез, как лезут медведи по сучьям. На собственный лес он чердак, к окошечкам звездных отдушин. Ввысь к небу стремился он. Так свой собственный дом ему душен. Погасшая молния. Там в лесу, куда мчались тучи, и раскаты грома отзвучали, будто бы обугленные сучья молнии остывшие торчали. И одну из них посуковатей выбрал я и спас от доли жалкой, мол, не дам в чищобе догнивать ей, буду ей размахивать, как палкой. Жгучести я больше не нашел в ней, но в конце концов и тишь, и дрема состоят из отблиставших молний и от кувыркавшегося грома.
3: Какая предметная образность и феерия мысли! Какая, кажется, научность и фантастичность в этих стихах! Ленинградский критик Адольф Урбан в своем очерке о поэте собрал своего рода каталог высказываний о творчестве Леонида Мартынова,
4: в которых как раз кажущиеся и очевидные противоположности мартыновской поэтики стали объектами оценок. Широко утвердившемуся мнению о Мартынове как о поэте интеллектуального направления Сергей Орлов безоговорочно противопоставит единый напряженный поток лирической стихии, страстью своей и глубиной захватывающей целиком. Валерий Дементьев назовет поэзию Мартынова парадоксальным миром, который во многом противоречит логике здравого смысла. Евгений Колмановский выскажет нечто совершенно противоположное. Что бы и когда бы Мартынов ни писал, он всегда неизменно, поразительно здравомыслящ, исходит из ясных и четких представлений о справедливости и пользе, о хорошем и плохом. Так и пойдут рука об руку эти контрасты. Рационалист и лирик, здравомыслящий и фантазер. Терминологически точный и парадоксальный, схематичный и затейливый, абстрактный и пластичный, отвлеченный и документальный, серьезный и ироничный, прозаичный и поэтичный. Примечательно, что даже критики, говорящие о сухости, логичности, рационализме Мартынова, сами редко придерживаются терминологически точных определений. Чтобы выразить суть, им в конце концов оказывается необходима метафора. В рамки строгих формул его поэзия никак не укладывается. Найти равнодействующие всех этих определений трудно, почти невозможно. Наиболее часто встречающиеся эпитеты «современный», «интеллектуальный», «поэт науки», но также и лирик, и фантаст, и экспрессивный, и страстный, лед и пламень. «Древние и сегодняшние – два полюса поэзии Мартынова», пишет Евгений Винокуров. Но ему тут же придется дать и третье измерение – мир мечты, уводящий не в прошлое, не в легенду, а в будущее. Туда, куда устремлено наше человечество. Пытаясь же уловить стилистику и масштабы художественного мышления, Винокуров начнет с современности и старины, звучащей почти плакатно. А в конце обнаружит этический родник и напишет о лирике Мартынова: это исповедь, это пережитое. Плакат и исповедь. Если что-нибудь более несовместимое. Сами эти парадоксы ныне обильной критической литературы о Мартынове могли бы стать предметом социологического исследования. Например, интересно подсчитать, сколько раз встречается то или иное определение его поэзии, составить полный словарь эпитетов, выделить синонимические ряды, учесть все пары противоположных суждений. Получился бы небезынтересный портрет самой критики. Должен сказать, что этим явно нереальным предложением я не намекаю на ее легкомыслие или незрелость. Ведь если вдуматься во все эти даже противоречащие друг другу определения, возникает очень яркий, сложный и необычный портрет поэта. Положим, далеко не со всеми суждениями о нем можно согласиться, но большинство из них имеют свой повод, а то и целую систему доказательств. Однолинейный подход к поэзии Мартынова ничего дать не может. И дело не только в том, что сам он при подчеркнутой оригинальности почерка разный. Ранний Мартынов одно, поздний другое, и при всем том определенно цельный в своих пристрастиях и органичный в переменах. А в том еще, что современность в его поэзии не каплями просочилась, не хрупким ручейком, а хлынула всей своей массой. Или, скажем образно, целой Ниагарой.
3: Вот и самому автору приведенных размышлений пришло искушение воспользоваться метафорой. Но таков Леонид Мартынов. Его необычность, отражаясь и в читателе, и в критике, рождает новый язык, вернее, неординарную образную речь.
4: Сегодня о творчестве Мартынова написано немало книг. Тогда, в 60-е, одна за другой выходили его книги. За книгу избранных стихотворений «Первородство», изданную «Молодой гвардией» и приуроченную к 60-летию поэта, Леонид Николаевич Мартынов был удостоен государственной премии РСФСР имени Горького.
3: Несколько стихов из этого однотомника мы включили в наш сегодняшний рассказ.
1: «Я поднял стихотворную волну, зажег я стихотворную луну меж стихотворных облаков, и вот решил, теперь возьму засну. Засну теперь на несколько веков. Но я забылся не на сотню лет, а стихотворный наступил рассвет, сам по себе передо мной вставал расцвет всего, что я предсоздавал. И будь я даже в сотни раз сильней, не мог бы на минуту ни одну пресечь течение стихотворных дней, объявших стихотворную страну. Итоги дня. В час ночи все мы на день старше. Мрак поглощает дым и чад, с небес ни вальсы и ни марши, а лишь рапсодии звучат. И вдохновение, торжествуя, дойти стремится до вершин, и зренье через мостовую сквозь землю видит на аршин. Как будто на рентгеноснимке все проступает. Даже те, кто носит шапки-невидимки, теперь заметны в темноте. И улицы, чья даль туманна, полны машин, полны людей, и будто бы фата-моргана всплывают морды лошадей. Да, с кротостью идут во взорах конь за конем, конь за конем. Вот эти самые, которых днем не отыщешь и с огнем, и движутся при лунном свете у всей вселенной на виду огромнейшие фуры эти на каучуковом ходу. А в фурах что? Не только тонны капусты синей и цветной, не только плюшки и батоны и булки выпечки ночной, но на центральный склад утиля, на бесконечный задний двор везут ночами в изобилии отходы всякие и ссор. За возом воз, а воз громаден, и прямо диво посмотреть на то, что за день, только за день отжить успела, устареть. Везут, как трухлые поленья, как барахло, как ржавый лом, ошибочные представления и кучи мнимых аксиом. О, Господи, кому их жалко? Грядущий день, давай, пророчь! Какую кривду примет свалка на завтра, в будущую ночь? Какие тягостные грузы мы свалим в кладовую мглы? Какие разорвутся узы и перерубятся узлы? А все, что жить должно на свете, чему пропасть не надлежит, само вернется на рассвете. Не выдержит, не улежит. Художник писал свою дочь, но она, как лунная ночь, уплыла с полотна. Хотел написать он своих сыновей, но вышли сады, а в садах соловей. И дружно ему закричали друзья: «Нам всем непонятна манера твоя». И так как они не признали его, решил написать он себя самого. И вышла картина на свет изо тьмы. И все закричали ему: «Это мы, земля, одно». Волнение уляжется, другое сразу же готовится. А мир еще прекраснее кажется, еще желаннее становится. Земля, укатанная гладкими посадочными площадками, увешанная виадуками, источенная водостоками, набитая золой и туками, насквозь пронизанная токами, а там вдали... Вчера пустынная, земля целинная, былинная, забытая и вновь открытая, степными ливнями омытая, нигде как будто не кончается. Над ней заря с зарей встречается. Вот этим месяц май и славится. и соловьями словословится. Земля, великая красавица, еще прекраснее становится. Костер. Чего только не копится в карманах пиджака за целые века. А лето, печь не топится, беда невелика. И я за Перепелкина, туда за Перепалкина, за Ёлкина, за Палкина, за Колкина и Голкина помчусь в сосновый бор и разведу костер. И выверну карманы я, и выброшу в костер все бренное, обманное, обрывки, клочья, ссор. И сам тут ринусь в пламень я, но смерти не хочу, а попросту ногами я весь пепел растопчу. Пусть вьется он и кружится, пока не сгинет с глаз. Вот только удосужится собраться как-то раз. Хор. На Маяковского я вышел и в зал Чайковского вошел. Там шел концерт. Я хор услышал. Все было очень хорошо. Все это было так прекрасно, великолепно до того, что обозначивалось ясно все внутреннее существо всех этих девушек, поющих о мире будто бы другом и будто бы не сознающих, что делается кругом. И этих юношей, стоящих с гармониками в руках, как будто бы не в настоящих, а в прошлых днях, в былых веках. Традиций сладостное бремя, ты не отягощаешь нас. Мы рождены в былое время, чтоб жить вот именно сейчас. И атмосферою исканий наполнен каждый коридор. От сдержанных рукоплесканий заколебался мощный хор. Поплыли от рукоплесканий за сарафаном сарафан, как будто были не из тканей, а разноцветный целлофан. А там, у входа в зал концертный, шагал вперед народ бессмертный, и слышалось звучание хора, где счету нету голосам, и, кажется, за дирижера там каждый был отчасти сам. О, вы, которые уснули меж 20 и 40 от яда, от петли, от пули, елея или коньяка. Вы, Лермонтов, Есенин, Шелли и Сирано де Бержерак, я спрашиваю, неужели я старше вас? Да, это так. И каждый, кто своей рукою коснулся острого пера, чтоб больше не иметь покою, тот должен знать. Она стара, та истина, что в самом деле, будь моложав ты или сед, ты старше Байрона и Шелли, Вергилия и Руставелли. Ты старше, если ты поэт. Где-то там испортился реактор и частиц каких-то напустил. Известил о том один редактор, а другой не известил. И какой-то диктор что-то крикнул, а другой об этом не гу-гу. Впрочем, если б и никто не пикнул, все равно молчать я не могу. Вот идешь ты, мирный человек, только под ногами временами вдруг возьмет и глухо хрустнет снег, как о выстреле воспоминания. Это только хруст и только скрип. И как будто нету основания, чтобы снова смертоносный гриб вырос над людскими головами. Пусть грибками славится кефир, над снегами вывесок сверканья, мясо, рыба, птица, обувь, ткани. Добрый мир. добрый мир, который я люблю. Ты недавно вышел из окопов. Я тебе чего-нибудь куплю в магазине изотопов. Отчего поборники кубизма тут и там уходят на покой? Или мода попросту капризна? Нет, весь мир сегодня не такой. Мир ломался и, ввергаясь в пламя, становился собственным костром и, щетинясь острыми углами, выворачивался нутром. Но теперь-то поздно лезть на стену. Все стихии мы берем во власть, прежней угловатости на смену. Обтекаемость приобрелась, появилась целеустремленность, невозможность в крифити и в кость, чувство

0: Государственной премии РСФСР имени Горького.
1: Суть книги, сквозная мысль ее в этой вот строке. «Мы те, которых не бывало прежде». Строке из ключевого стихотворения, которое заканчивается утверждением: «Здесь речь идет о праве первородства». Таков лирический пафос всей книги, наполненный чувством гордости за своих современников, прорывающихся в тайны истории грядущего, глубины космоса и человеческого духа, гордости за свой народ, завоевавший право быть первооткрывателем, вперед смотрящим.
0: Да и все последующие книги Леонида Николаевича Мартынова пронизаны этим чувством, вплоть до той, которую ему уже не довелось увидеть, но название которой как нельзя лучше передает связь творческого наследия Мартынова с временем, с национальной мировой культурой. «Золотой запас».
1: Именно таковым стал его и биографический, и поэтический опыт, щедро воплотившийся в книгах и статьях, воспоминаниях и напутствиях. Сборники его такие, как, например, «Голос природы», «Людские имена», «Земная ноша», «Гиперболы». Книга 1972 года, удостоенная Государственной премии СССР. И другие, вышедшие в 60-е и 70-е годы. Поистине бесценное наше литературное достояние.
0: А до этого ведь были поэмы Мартынова, «Лукоморье» Мартынова, его лирика 60-х, 70-х. Столь не схожая и столь схожая с лирикой 20-х, 30-х годов, стала явлением непреходящей силы и огромной сферы воздействия.
1: В недавно вышедшем двухтомнике «История русской советской поэзии», в главе, посвященной Мартынову, есть такие, например, обобщения.
0: Влияние Мартынова на современную поэзию велико и бесспорно. По камертону его лиры настраивали свои стихи самые разные поэты. От Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского, Евгения Евтушенко, Бориса Слуцкого до Станислава Куняева, Юрия Кузнецова, Олега Чухонцева.
1: Творчество Леонида Мартынова, который, по словам Андрея Вознесенского, своим присутствием ограждал поэзию от банальщины, дорого читателю оригинальной и смелой мыслью, безыскусной гармонией, искренностью чувства, гуманностью, категоричным противостоянием догматизму и мещанской морали. В нем ценно постоянное обновление, отсутствие всякого штампа. Лирика поэта впитала в себя основные особенности сознания современного человека. Многие стихотворения привлекают нас музыкальной ритмикой, звукописью.
0: Почти 60-летний творческий путь поэта завершился, но жизнь его художественного наследия продолжается.
1: Невозможно не согласиться с этой страницей истории советской поэзии. Но как трудно принять то, что Леонид Мартынов уже сама история. Ведь еще в 1980 году он жил, творил. Смерть настигла его внезапно, оборвав столько надежд и планов. Но ничто уже не сможет оборвать его поэтический голос, его неповторимую интонацию, его мысли, достойные века, эпохи.
2: Певец, перепевая самого себя, перебивая самого себя, переживая самого себя. Так петь умеет только человек. И этим отличается от птиц певец и сочинитель, небылиц. Рождение дня. О нет, я не принадлежу к числу их, мечтавших лишь о нежных поцелуях, небесных звезд и шепоте дубрав. Но кто ж пынял их, тот едва ли прав. Вопрос о содержательности хлеба и о бессодержательности неба давно свои границы перерос, как и вопрос об аромате роз и шепот звезд, и рев могучего светила, рождающего день без повитух. Действительность давно уж докатила до слуха тех, кто отроду не глух. Работа. Я не могу работать, как вчера, почти с рассвета, дни и вечера, хотя и писем целая гора растет, безмолвно требуя ответа, и телефон вдруг издает щелчок, и он как будто бы напоминает: тебе хотят звонить, а ты молчок. И вслед за тем, как будто начинает внутри себя чуть слышные звонки гудеть по-женски, детски и мужски. Но не могу работать, как вчера, одновременно слушая, читая, руки не отрывая от пера. Одна Моя обязанность святая.

0: чтобы теперь ни у кого в долгу не оставаться мне ни одного дня. Я, как вчера, работать не могу, а должен я работать, как сегодня. Я думаю, что на земле, в ее пыли, в ее золе, книг много больше, чем людей. И это что-нибудь да значит. Над безднами библиотек они, как маяки маячат, стоят, как стражи на часах. Такой уж нынче, видно, век. Книг больше, чем озер и рек, книг больше, чем грибов в лесах. И разве только в небесах, где солнце тусклое маячит, звезд все-таки не меньше книг, и в переплетах, и без них, и это что-нибудь да значит. Золотой запас. Свои видения записать мне никогда не лень, поскольку надо запасать фонд грез на черный день. Но этот золотой запас не выставляю на показ. Его не трачу зря, а берегу его для вас, раз не пишу я на заказ, точнее говоря. Кто сроду сочинял заводой оду? Кто годы погружался в переводы? Кто замыкался в эпос, точно в крепость? А кто срывался в прозу, будто в пропасть? Но с более обрывистого брега я без оглядки со всего разбега всегда кидался в лирику, как в реку. И плыл по этому потоку, как будто с грустью уносимой кустью, а все-таки добрался до истока, наперекор плывя, навстречу веку. Я не прощаюсь, ибо недаром не возвращаюсь в облике старом, да и ручаюсь, видеть дано вам, как возвращаюсь в облике новом. Не обольщаясь верою сладкой, я возвращаюсь горькой догадкой и исключаюсь, будто бы ересь, и возвращаюсь, силою мерясь, и воспрещаюсь, и не смущаясь, я возвращаюсь, и возвращаясь, быть обещаюсь, лучше и лучше. Осенью поздней движутся тучи, осенью поздней листья умчались, будет морозней. Я не печалюсь, веткой качаясь ранней весною, я возвращаюсь в братство лесное. И не прощаясь все-таки с вами, и не прельщаясь даже словами, я не прощаюсь рукопожатием. Я возвращаюсь крепким объятием.
1: Чалится и хмурится не надо. Весна, весна, вы слышите? Весна! Она в сердцах, в улыбках и во взглядах, и в шуме городском отражена. Весна пришла и полной грудью дышит, лучистые, чистые ее глаза. И мы, представьте, ранним утром вышли весенние услышать голоса. С артистами нам встретиться придется, их песни вновь летят во все края. Чу? Чей-то голос? Мы Георга Отца узнаем сразу. Это он, друзья. Эту лодку выстроил не только я, эту лодку строили мои друзья. Вот они со мною поехали.

Эрнест, много замечательных певцов друзей просто и свободно поместилось в ней. В этой лодке мы живем одной семьей, нас, как говорится, не разлить водой. Если

Весна идет, а песни вдаль летят, и нежно, и взволнованно, и гулко. Смотрите, пробуждающийся сад, Аркадий Райкин вышел на

лужец увидел свое лицо. Скажу не то я, что выгляжу я немножечко грустным, друзья. Грущу я недаром, когда заморозит смех. На репертуаре лежит прошлогодний снег. Пускай

а песни теплотой весенней дышат. Им кажется, сегодня нет конца, и как приятно голос нам услышать любимого эстрадного певца. Когда мы были молоды, бродили мы по городу и песнями развеивали грусть. Гордились мы известностью и знали все окрестности утесовские песни наизусть. За песнями, за трелями заметно постарели мы, виски запорошила седина. Но вторя утру нежному, мы веселы по-прежнему, по-прежнему в душе у нас весна. Природа обновляется.

0: бороду, когда поет дудезов ли они. Весна идет по городу, когда поет дудезов Леонид.
1: С календарями мы давно дружны, и скажем безо всякого сомнения, что каждый год нам первый день весны всегда приходит утром в воскресенье.

0: Утром, с добрым утром и с хорошим днем.
1: Проза Сергея Довлатова. Из сборника рассказов «Компромисс».
2: Компромисс пятый.
1: Рассказ читает Виктор Татарский. Первая серия.
2: Газета «Советская Эстония», ноябрь 1975 год. Человек родился. Ежегодный праздник, День освобождения, широко отмечается в республике. Фабрики и заводы, колхозы и машинно-тракторные станции рапортуют государству о достигнутых высоких показателях. Еще один необычный рубеж преодолен в эти дни. Население эстонской столицы достигло 400 тысяч человек. В таллинской больнице номер 4 у Майи и Григория Кузиных родился долгожданный первенец. Ему-то и суждено было оказаться 400-тысячным жителем города. «Спортсменом будет», — улыбается главный врач Михкельтеппе. Счастливый отец неловко прячет грубые мозолистые руки. «Назовем сына Лембитом», — говорит он, — «пусть растет богатырем». К счастливым родителям обращается известный таллинский поэт Борис Штейн. «На фабриках, в жерлах забоев, на дальних планетах иных 400 тысяч героев, и первенец твой среди них». Хочется вспомнить слова Гёте: «Рождается человек, рождается целый мир». Примечание Довлатова. Фантазия автора. Гёте этого не писал. «Не знаю, кем ты станешь, Лембит, токарем или шахтером, офицером или ученым, ясно одно – родился человек, человек, обреченный на счастье». Так заканчивалась эта публикация. Таллин – город маленький, интимный. Встречаешь на улице знакомого и слышишь: «Привет, а я тебя ищу». Как будто дело происходит в учрежденческой столовой. Короче, я поразился, узнав, сколько в Таллине жителей. Было так. Редактор Туранок вызвал меня и говорит: «Есть конструктивная идея. Может получиться эффектный репортаж. Обсудим детали. Только не грубите». «Чё грубить? Это бесполезно». «Вы, собственно, уже нагрубили», — помрачнел Туранок. «Вы беспрерывно грубите, Довлатов. Вы грубите даже на общих собраниях. Вы не грубите только, когда подолгу отсутствуете. Думаете, я такой уж серый? Одни газеты читаю? Зайдите как-нибудь. Посмотрите, какая у меня библиотека. Есть, между прочим, дореволюционные издания». «Зачем, спрашиваю, вызывали?» Туранок помолчал, резко выпрямился, как бы меняя лирическую позицию на деловую. Заговорил уверенно и внятно. «Через неделю годовщина освобождения Таллина. Эта дата будет широко отмечаться, на страницах газеты в том числе. Предусмотрены различные аспекты: хозяйственный, культурный, бытовой. Материалы готовят все отделы редакции. Есть задание и для вас, а именно: по данным статистического бюро, в городе около 400 тысяч жителей. Цифра эта до некоторой степени условна. Несколько условные сама черта города. Так вот, мы посовещались и решили: 400-тысячный житель Таллина должен родиться в канун юбилея». «Что-то я не совсем понимаю». «Идете в родильный дом, дожидаетесь первого новорожденного, записываете параметры, опрашиваете счастливых родителей, врача, который принимал роды, естественно, делаете снимки. Репортаж идет в юбилейный номер. Гонорар, вам, я знаю, это не безразлично, двойной. С этого бы и начинали». «Меркантилизм – одна из ваших неприятных черт», – сказал Туранок. «Долги, говорю, алимент. Пьете много. И это бывает. Короче, общий смысл таков. родился счастливый человек, я бы даже так выразился, человек, обреченный на счастье. Эта глупая фраза так понравилась редактору, что он выкрикнул ее дважды. Человек, обреченный на счастье. По-моему, неплохо. Может, попробовать в качестве заголовка? Человек, обреченный на счастье. Там видно будет, говорю. И запомните, Туранок встал, кончая разговор. Младенец должен быть публикабельным. То есть полноценным. Ничего ущербного, мрачного, никаких кесаревых сечений, никаких матерей-одиночек, полный комплект родителей, здоровый, социально полноценный мальчик. Обязательно мальчик? Да, мальчик как-то символичнее. Генрих Францевич, что касается снимков, учтите, новорожденные бывают так себе. Выберите лучшего, подождите, время есть. 4 месяца ждать придется. Раньше он вряд ли на человека будет похож. А кому и 50 лет мало? Слушайте, рассердился Туранок, не занимайтесь демагогией. Вам дано задание, материал должен быть готов к среде, вы профессиональный журналист. Зачем мы теряем время? И правда думаю, зачем? Спустился в бар, заказал джина. Вижу, сидит не очень трезвый фотокорреспондент Жбанков. Я помахал ему рукой. Он пересел ко мне с фужером водки. Отломил половину моего бутерброда. «Шел бы ты домой», — говорю. «В конторе полно начальства». Жбанков опрокинул фужер и сказал: «Я, понимаешь, натурально осрамился. Ты видел мой снимок к Фединому очерку?» «Я газет не читаю». Но у Феди был очерк в «Молодежке», вернее, зарисовка. «Трое против шторма», про водолаза. Как они ищут, понимаешь, затонувший ценный груз. К тому же шторм надвигается. Ну и мой снимок. Два мужика сидят на бревне, и шланг из воды торчит. То есть их не подельник на дне шурует. Я натурально отснял, пристегнул шестерик и забыл про это дело. Иду как-то в порт, люди смеются. В чем дело, понимаешь? И выясняется такая история. Есть там начальник вспомогательного цеха Мироненко. Как-то раз вышел из столовой, закурил у третьего причала, то все, бросил сигарету, харкнул, извини за выражение, и начисто выплюнул челюсть. Вставную, естественно. А там у него золото, колов на 800 с довеском. Он бежит к водолазам. Мужики, выручайте. Те сходу врубились, после работы найдем. В долгу не останусь, ну, с тебя по бутылке нарыло. Об чем разговор? Кончили работу, стали шуровать, а тут Федька идет с заданием. Видит такое дело, чем, мол, занимаетесь, строку, понимаешь, гонит. А мужикам вроде бы неловко. «Ну, мое», отвечают, «затонул ценный груз». А Федя без понятия. «Тебя как зовут? Тебя как зовут?» Мужики отвечают, как положено. «Чем увлекаетесь?» В редкие минуты досуга. Музыкой отвечает, живописью. А почему так поздно на работе? Шторм, говорят, надвигается, спешим. Федя звонит мне в редакцию. Я приехал, отснял, не вникая. Главное, бассейн-то внутренний, искусственный. Там и шторма быть не может. «Шел бы ты домой», говорю. Да подожди, главное даже не это. Мне рассказывали, чем дело кончилось. Водолазы челюсть тогда нашли. Мироненко счастлив до упора, тащит их в кабак, заказывает водки, кирнули. Мироненко начал всем свою челюсть демонстрировать. «Спасибо», говорит, «ребята, выручили, нашли. Орлы», говорит, «передовики, стахановцы». За одним столиком челюсть разглядывают, за другим швейцар подошел взглянуть, тромбонист из ансамбля, официантки головами качают. А Мироненко 6-ю бутылку давит с водолазами. «Хватился, нету челюсти, увели». Кричит: «Верните, гады!» «Ну, разве найдешь?» «Тут и водолазы не помогут». «Ладно, говорю, мне пора». В родильный дом ехать не хотелось. Больничная атмосфера на меня удручающе действует. Одни фикусы чего стоят. Захожу в отдел к Марине, слышу: А, это ты, прости, работы много. Что-нибудь случилось? Что могло случиться? Дела?
3: Что еще за дела?
2: Ну, юбилей и все такое. Мы же люди серые, романов не пишем. Че ты злишься? О чем не радоваться? Ты куда-то исчезаешь. То безумная любовь, то неделю шляешься.
3: Что значит шляешься?
2: Я был в командировке на Сарама. Меня в гостинице клопы покусали. Это не клопы. Подозрительно сощурилась Марина. Это бабы. Отвратительные грязные шлюхи. И чего они к тебе лезут? Вечно без денег, вечно с похмелья. Удивляюсь, как ты до сих пор не заразился. Чем можно заразиться у клопа? Ты хоть не врал бы. Кто эта рыжая вертлявая дылда? Я тебя утром из автобуса видела. Это не рыжая вертлявая дылда, это поэт-метафизик Владимир Эрль. У него такая прическа.
4: Вдруг я понял, что она сейчас заплачет. Оплакала Марина, отчаянно, горько, вскрикивая и не щадя себя, как актриса после спектакля.
2: Ну, прошу тебя, успокойся, все будет хорошо. Все знают, что я к тебе привязан.
4: Марина достала крошечный розовый платочек, вытерла глаза, заговорила спокойнее. Ты можешь быть серьезным?
2: Конечно.
4: Не уверена, ты совершенно безответственный, как жаворонок. У тебя нет адреса, нет имущества, нет цели, нет глубоких привязанностей. Я лишь случайная точка в пространстве, а мне уже под 40, и я должна как-то устраивать свою жизнь.
2: Мне тоже под 40, вернее, за 30. И я не понимаю, что значит устраивать свою жизнь. Ты хочешь выйти замуж? Но что изменится? Что даст этот идиотский штамп, это лошадиное тавро? Пока мне хорошо, я здесь, а надоест, уйду. И так будет всегда.
4: Да не собираюсь я замуж.
2: Да какой ты жених? Просто я хочу иметь ребенка, иначе будет поздно.

0: Вторая серия.
1: Марина достала крошечный розовый платочек, вытерла глаза, заговорила спокойнее. «Ты можешь быть серьезным?»
2: «Конечно».
1: «Не уверена. Ты совершенно безответственный, как жаворонок. У тебя нет адреса, нет имущества, нет цели, нет глубоких привязанностей. Я лишь случайная точка в пространстве, а мне уже под 40, и я должна как-то устраивать свою жизнь».
2: «Мне тоже под 40, вернее, за 30. И я не понимаю, что значит устраивать свою жизнь. Ты хочешь выйти замуж? Но что изменится? Что даст этот идиотский штамп, это лошадиное тавро? Пока мне хорошо, я здесь, а надоест, уйду. И так будет всегда».
1: «Да не собираюсь я замуж. Да какой ты жених? Просто я хочу иметь ребенка, иначе будет поздно».
2: «Ну и рожай. Только помни, что его ожидает».
1: «Ты вечно сгущаешь краски. Миллионы людей честно живут и работают. И потом, как я рожу одна?»
2: «Почему одна? Я буду содействовать. А что касается материальной стороны дела, ты зарабатываешь втрое больше. То есть от меня практически не зависишь».
1: «Да я говорила о другом». Зазвонил телефон. Марина сняла трубку. «Да? Ну и прекрасно. Он как раз у меня». Я замахал руками. Марина, понимающе кивнула. «Я говорю, только что был здесь. Ну, вот ж не знаю, видно, пьет где-нибудь. Но, думаю, стерва. Тебя Цехановский разыскивает, хочет долг вернуть».
2: «Что это с ним?
1: Деньги получил за книгу? Караван уходит в небо?»
2: «Почему караван? Книга называется «Продолжение следует».
1: Ну, это одно и то же. Ладно, говорю, мне пора. Куда ты собрался, если не секрет? Представь себе, в родильный дом». Я оглядел заваленные газетами столы, ощутил запах табачного дыма и клея, испытал такую острую скуку и горечь, что даже атмосфера больницы уже не пугала меня. За дверью я осознал, что секунду назад Марина выкрикнула: «Ну и убирайся, жалкий пьяница!» Сел в автобус, поехал на улицу Карла Маркса. В автобусе неожиданно задремал. Через минуту проснулся с головной болью. Пересекая холл родильного дома, мельком увидел себя в зеркале и отвернулся. Навстречу шла женщина в белом халате. «Посторонним сюда нельзя». «А потусторонним, спрашиваю, можно?» Медсестра замерла в недоумении. Я сунул ей редакционную книжку, поднялся на второй этаж. На лестничной площадке курили женщины в бесформенных халатах. «Как разыскать главного врача?»
2: «Выше, напротив лифта».
1: «Напротив лифта, значит, скромный человек.
2: Напротив лифта шумно, двери хлопают».
1: «Захожу. Эстонец лет 60 делает перед раскрытой форточкой гимнастику». Эстонцев я отличаю сразу же и безошибочно. Ничего крикливого, размашистого в облике. Неизменный галстук и складка на брюках. Бедноватая линия подбородка и спокойное выражение глаз. Да и какой русский будет тебе делать гимнастику в одиночестве? Протягиваю удостоверение. «Доктор Михкельтеппе, садитесь. Чем могу быть полезен?» Я изложил суть дела. Доктор не удивился. Вообще, чтобы не затеяла пресса, рядового читателя удивить трудно, ко всему привыкли. «Думаю, это несложно», — произнес Теппе. «Клиника огромная. Вам сообщают о каждом новорожденном. Я могу распорядиться». Он снял трубку, что-то сказал по-эстонски, затем обратился ко мне. «Интересуетесь, как проходят роды?
2: Боже упаси!
1: Мне бы записать данные, взглянуть на ребенка и поговорить с отцом». Доктор снова позвонил. Еще раз что-то сказал по-эстонски. «Тут одна рожает. Я позвоню через несколько минут. Надеюсь, все будет хорошо. Здоровая мать, такая полная блондинка», — отвлекся доктор. «Вы-то, говорю, сами женаты?»
2: «Конечно.
1: И дети есть. Сын». «Не задумывались, что его ожидает?» «А что мне думать? Я прекрасно знаю, что его ожидает. Его ожидает лагерь строгого режима. Я беседовал с адвокатом, уже и подписку взяли. Теппе говорил спокойно и просто, как будто речь шла о заурядном положительном явлении.
2: Я понизил голос, спросил доверительно и конспиративно. «Дело Солдатова?»
1: «Что?» — не понял доктор. «Ваш сын — деятель эстонского возрождения?» «Мой сын!» — отчеканил Теппе. «Фарцовщик и пьяница. И я могу быть за него относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме».
2: Мы помолчали.
1: «Когда-то я работал фельдшером на островах. Затем сражался в эстонском корпусе. Добился высокого положения, не знаю, как это вышло. Я и мать положительные люди, а сын отрицательный».
2: «Ну, неплохо бы его выслушать».
1: «Слушать его невозможно. Говорю ему: Юра, за что ты меня презираешь? Я всего добился упорным трудом. У меня была нелегкая жизнь. Сейчас я занимаю высокое положение. Как ты думаешь, почему меня, скромного фельдшера, назначили главным врачом?» А он и отвечает: «Потому что всех твоих умных коллег расстреляли». Как будто это я их расстрелял. Зазвонил телефон. «У аппарата», — бы говорил Теппе. «Отлично». Затем перешел на эстонский. Речь шла о сантиметрах и килограммах. «Ну вот», — сказал он, — «родила из 9-й палаты 4 200 и 58 сантиметров. Хотите взглянуть?» «Это не обязательно. Дети все на одно лицо». «Фамилия матери Окас. Хилья Окас. 1946 год рождения. Нормировщица с Пунанарет. Отец Магапча».
2: «Что значит Магапча?»
1: «Фамилия такая. Он из Эфиопии. В мореходной школе учится».
2: «Черный?»
1: «Я бы сказал, шоколадный». «Слушайте, — говорит, — любопытно. Вырезовывается интернационализм, дружба народов. Они зарегистрированы?»
2: «Разумеется.
1: Он ей каждый день записки пишет и подписывается: твой соевый батончик. Разрешите мне позвонить?» «Сделайте одолжение».
2: Звоню в редакцию, подходит Туранок.
1: «Генри Францевич, только что родился мальчик».
0: «В чем дело? Кто говорит?»
1: «Это Довлатов из родильного дома. Вы мне задание дали».
0: «А, помню, помню».
1: «Так вот, родился мальчик, большой, здоровый, 58 сантиметров, вес 4 200, отец эфиоп».
2: Возникла тягостная пауза.
0: «Не понял»,
2: — сказал Туранок.
1: «Эфиоп, — говорю, — родом из Эфиопии, учится здесь». «Марксист», — зачем-то добавил я.
0: «Вы пьяны?»
2: — резко спросил Туранок. «Откуда? Я же на задании».
0: «На задании? Когда вас это останавливало? Кто в декабре обливал районный партактив?»
1: «Генрих Францевич, ну мне неловко подолгу занимать телефон. Только что родился мальчик, его отец — дружественный нам эфиоп».
0: «Вы хотите сказать черный?»
1: «Шоколадный».
0: «То есть негр?»
1: «Естественно».
0: «Что же тут естественного?»
1: «Что, по-вашему, эфиоп не человек?»
0: «Довлатов!»
2: — исполненным муки голосом произнес Туранок.
0: «Довлатов, я вас уволю за попытки дискредитировать все самое лучшее. Оставьте в покое своего за***ного эфиопа. Дождитесь нормального, вы слышите меня? Нормального человеческого ребенка».
1: «Ладно, — говорю, — я ведь только спросил».
2: Раздались частые гудки. Теппе сочувственно поглядел на меня.
1: «Не подходит, — говорю. У меня сразу же возникли сомнения, но я промолчал». «А, ладно. Хотите кофе?»
2: Он достал из шкафа коричневую банку.
1: Снова раздался звонок. Теппе долго говорил по-эстонски. Видно, речь шла о деле меня не касающемся. Я дождался конца разговора и неожиданно спросил: «Можно поспать у вас за ширмой?»
2: «Конечно», — не удивился Теппе. «Хотите моим плащом воспользоваться?» «И так сойдет». Я снял ботинки и улегся. Нужно было сосредоточиться, иначе контуры действительности безнадежно расплывались. Я вдруг увидел себя издали,
1: растерянным и нелепым. Кто я? Зачем здесь нахожусь? Почему лежу за ширмой в ожидании бог знает чего? И как глупо сложилась жизнь.

0: Когда я проснулся, надо мной стоял Теппи. «Извините, потревожил. Только что родила ваша знакомая». «Марина?» — с легким ужасом подумал я. «Все знают, что ужас можно испытывать в едва ощутимой степени». Затем, отогнав безумную мысль, спросил: «То есть как знакомая?» «Журналистка из молодежной газеты Румянцева». «А, Лена, жена Бурштейна. Действительно, ее с моей не видно. 5 минут назад она родила». «Это любопытно. Редактор будет счастлив. Отец ребенка известный в Таллине поэт, мать журналистка, оба партийные. Штейн напишет балладу по такому случаю. Очень рад за вас». Я позвонил Штейну. «Здорово, — говорю, — тебя можно поздравить».
1: «Рано. Ответ будет в среду».
0: «Какой ответ?»
1: «Поеду я в Швецию или не поеду? Говорят, нет опыта поездок в капстраны. А где взять опыт, если не пускают? Ты бывал в капстранах?»
0: «Нет, меня и в соц-то не пустили. Я в Болгарию подавал».
1: «А я даже в Югославии был. А Югославия почти что кап».
0: «Да я звоню из клиники. У тебя сын родился».
1: «Мать твою!» —
0: воскликнул Штейн. Теппи протянул мне листок с каракулями. «Рост 56, вес 3900. Лена чувствует себя нормально».
1: «Мать твою!» —
0: не унимался Штейн.
1: «Сейчас приеду».

0: Третья серия.
1: Я позвонил Штейну. Здорово, говорю, тебя можно поздравить.
2: Рано. Ответ будет в среду.
1: Какой ответ?
2: Поеду я в Швецию или не поеду? Говорят, нет опыта поездок в капстраны. А где взять опыт, если не пускают? Ты бывал в капстранах?
1: Нет, меня и в соц-то не пустили. Я в Болгарию подавал.
2: А я даже в Югославии был. А Югославия почти что кап.
1: Да я звоню из клиники. У тебя сын родился.
2: «Мать твою!» —
1: воскликнул Штейн. Теппи протянул мне листок с каракулями. «Рост 56, вес 3900. Лена чувствует себя нормально».
2: «Мать твою!»
1: — не унимался Штейн.
2: «Сейчас приеду, такси возьму».
1: Теперь нужно было вызвать фотографа. «Звоните, звоните!» — сказал Теппи. Я позвонил Жбанкову. Трубку взяла Лера.
2: «Михаил Владимирович нездоров», — сказала она.
1: «Пьяный, что ли?»
2: Как свинья. Это ты его напоил?
1: Ничего подобного. Вообще и на работе.
2: Ну, прости.
1: Звоню Малкиелю. Приезжай ребенка сфотографировать в юбилейный номер. У Штейна сын родился. Гонорар, между прочим, двойной.
2: Ты хочешь об этом ребенке писать?
1: А что?
2: А то, что Штейн еврей. А каждого еврея нужно согласовывать. Ты фантастически наивен, Серж.
1: Да я писал о Каплане и не согласовывал.
2: Ты еще скажи о Гликмане. Каплан – член бюро обкома. О нем 200 раз писали. Ты Каплана со Штейном не равняй.
1: Я и не равняю. Штейн куда симпатичнее.
2: Тем хуже для него.
1: Ясно. Спасибо, что предупредил. Говорю Теппи. Оказывается, и Штейн не подходит. У меня были сомнения. А кто меня, спрашивается, разбудил? Я разбудил, но сомнения у меня были. Что же делать? Скоро еще одна родит, а может, уже родила. Я сейчас позвоню, а я выйду прогуляюсь.

0: В унылом больничном сквере разгуливали кошки. Резко скрипели облетевшие черные тополя. Худой сутулый юноша, грохоча, катил телегу с баком. Застиранный голубой халат делал его похожим на старуху. Из-за поворота вышел Штейн. «Ну, поздравляю!» «Спасибо, дед, спасибо. Только что Ленке передачу отправил. Состояние какое-то необыкновенное. Надо бы выпить по этому случаю». «Выпьешь, думаю, с тобой. Одно расстройство». Я не хотел его огорчать, не стал говорить, что его ребенок забракован. Но Штейн уже был в курсе дела. «Юбилейный материал готовишь?» «Пытаюсь. Хочешь нас прославить?» «Видишь ли, — говорю, — тут нужна рабоче-крестьянская семья, а вы интеллигенты. Жаль. А я уже стих написал в такси. Конец такой. На фабриках, в жерлах забоев, на дальних планетах иных 400 тысяч героев, и первенец мой среди них». Я сказал: «Какой же это первенец? У тебя взрослая дочь есть». «Так это от первого брака». «А, — говорю, — ну тогда нормально». Штейн подумал и вдруг сказал: «Значит, антисемитизм все-таки существует». «Похоже на то. Как это могло появиться у нас? У нас в стране, где, казалось бы...» Я перебил его. «В стране, где основного мертвеца еще не похоронили. Само название, которое лживо. Но, по-твоему, все ложь? Ложь в моей журналистике и в твоих паршивых стишках. Где ты видела солнце в космосе? Это же метафора. Метафора. У лжи десятки таких подпольных кличек. Ну, можно подумать, один ты честный. А кто целую повесть написал Обаме? Кто прославлял чекиста Тимофеева?» «Брошу я это дело, увидишь, брошу. Ну, тогда и не упрекай других. Не сердись. Черт, настроение испортил. Ну, будь здоров». Теппе встретил меня на пороге. «Кузина родила из 6-й палаты. Вот данные. Сама эстонка, водитель автокары, муж токарь на судостроительном заводе, русский член КПСС. Ребенок в пределах нормы». «Слава богу, кажется, подходит. Позвоню на всякий случай». Туранок сказал:
1: «Вот и отлично. Договоритесь, чтобы ребенка назвали Лембитом».
0: «Генрих Францевич, — взмолился я, — кто же назовет своего ребенка Лембитом? Уж очень старомодно, из фольклора».
1: «Пусть назовут, какая им разница? Лембит хорошо, мужественно и символично звучит. В юбилейном номере это будет смотреться».
0: «Вы могли бы назвать своего ребенка Бовой или Микулой?»
1: «Не занимайтесь демагогией, Довлатов. Вам дано задание. К среде материал должен быть готов. Откажутся назвать Лембитом, посулите им денег».
0: «Сколько?»
1: «Рублей 25. Фотографа я пришлю. Как фамилия новорожденного?»
0: «Кузин. 6-я палата».
1: «Лембит Кузин. Прекрасно звучит. Действуйте».
0: Я спросил у Теппи: «Как найти отца?» «А вон он, под окнами сидит на газоне». Я спустился вниз. «Алло, — говорю, — вы Кузин?» «Кузин да Кузин, — сказал он. — А что толку-то? Видимо, настрой у товарища Кузина был философский. Разрешите, — говорю, — вас поздравить. Ваш ребенок оказался 400-тысячным жителем нашего города. Сам я из редакции. Хочу написать о вашей семье». «Что писать-то?» «Ну, о вашей жизни». «Ну, что, живем неплохо и труемся, как положено. Расширяем этот кругозор свой там, пользуемся авторитетом. Ну вот, надо бы куда-то зайти и побеседовать. В смысле, поддать?» — оживился Кузин. Это был высокий человек с гранитным подбородком и детскими невинными ресницами. Живо поднялся с газона, отряхнул колени. Мы направились в космос, сели у окна. Зал еще не был переполнен. «Денег 8 рублей, — сказал Кузин, — плюс живая бутылка отравы». Он достал из портфеля бутылку кубинского рома, замаскировал оконной портьерой. «Ну, возьмем для понта граммов 300. И пиво, говорю, если холодное. Мы заказали 300 граммов водки, два салата и по котлете. Нарезик копченый не желаете ли? Спросил официант. Отдохнешь, реагировал Кузя. В зале было пустынно. На возвышении расположились четверо музыкантов. Рояль, гитара, контрабас и ударные. Дубовые пюпитры были украшены лирами из жести. Гитарист украдкой вытер ботинки носовым платком, затем подошел к микрофону и объявил: «По заказу наших друзей, вернувшихся из курортного местечка Азалема», он выждал многозначительную паузу, «исполняется лирическая песня «Дождик каплет на рыло».» Раздался невообразимый грохот, усиленный динамиками. Музыканты что-то выкрикивали хором. «Знаешь, что такое Азалема?» – развеселился Кузин. «Это самый большой лагерный поселок в Эстонии. Это Ка, Пересылка, Бур». «Ну давай», – он поднял стакан. «Ну за тебя, за твоего сына, за встречу, и чтоб не последнее». Две пары отрешенно танцевали между столиками. Официанты в черно-белой униформе напоминали пингвинов.
2: «Ну, по второй».
0: Мы снова выпили. Кузин бегло закусил и начал.
3: «А как у нас все было, это чистый театр. Я на судомехе работал, жил один. Ну, познакомился с бабой, тоже одинокая. Чтобы уродливая, не скажу, задумчивая. Стала она заходить, типа выстирать, погладить. Сошлись мы на Пасху. Нет, вру, на покрова. А то после работы вакуум. Сколько можно жрать? Жили с год примерно. А что она забеременела, я не понимаю. Лежит, бывало, как треска. Я говорю, ты часом не уснула? Нет, говорит, все слышу. Немного же, говорю, тебе пыла. А она, вроде бы, свет на кухне горит. Что ты взяла, спрашиваю? А счетчик-то вон как работает. Тебе бы, говорю, у него поучиться. Так и жили с год. Кузин вытащил из-за портиры бутылку рома, призывно ее наклонил, мы снова выпили. Гитарист одернул пиджак и воскликнул: «По заказу Толика, сидящего у двери, исполняется...» Пауза, затем с еще большим нажимом. «Исполняется лирическая песня «Каким меня ты ядом напоил». «Ты сам-то женат?» – поинтересовался Кузин. «Был жена. А сейчас?» «Сейчас вроде бы нет. Дети есть?» «Есть. Много?» «Много, дочь. Может, еще образуется?» «Вряд ли». «Детей жалко», — сказал Кузя. «Дети-то не виноваты. Лично я их называю цветы жизни. Может, по-новому? Давай. С пивом, естественно». Я знал, еще три рюмки, и с делами будет покончено. В этом смысле хорошо пить утром. Выпил и целый день свободен. «Послушай, — говорю, — назови сына Лембитом».
4: «Что же Лембитом?» — удивился Кузя. «Мы хотим Володю». «А что такое Лембит?»
3: «Лембит — это имя».
4: «Ну, а Володя что, не имя?»
3: «Лембит из фольклора».
4: «А что значит фольклор?»
3: «Народное творчество».
4: «При чем тут народное творчество?»
3: «Лично у моего сына я хочу назвать Володей. Как его высерка назвать, это тоже проблема. Меня вот Гришей назвали, а что получилось? Кем я был? С алкашом. Может, так бы и назвали алкаш. Поехали».
0: Мы выпили, уже не закусывая.
3: «Назовешь Володей, — разглагольствовал Кузин, — а получится ханыга».
4: «Ну, многое, конечно, от воспитания зависит».
0: «Слушай, — говорю, — назови его Лембитом временно. Наш редактор за это капусту обещал. А через месяц переименуешь, когда вы его регистрировать будете».
3: «Сколько?» – поинтересовался Кузин.
0: «25 рублей».
4: «Ага.
0: Две полбанки и закуска. Это если в кабаке. Как минимум. Сиди, я позвоню».

0: Проза Сергея Довлатова. Из сборника рассказов «Компромисс».
1: Компромисс пятый.
0: Рассказ читает Виктор Татарский. Четвертая серия.
1: Я спустился в автомат, позвонил в контору. Редактор оказался на месте. «Генри Францевич, все окей. Папа русский, мать эстонка, оба судомеха».
2: «Странный у вас голос», — произнес Туранук.
1: «Ну, это автомат такой. Генри Францевич, срочно пришлите Хуберта с деньгами».
2: «С какими еще деньгами?»
1: «Как с какими? В качестве стимула. Чтобы ребенка назвали Лембитом. Отец согласен за 25 рублей. Иначе, говорит, Адольфом назову».
2: «Да, Довлатов, вы пьяны», — сказал Туранук.
1: «Ничего подобного».
2: «Ну хорошо, разберемся. Материал должен быть готов к среде. Хуберт выезжает через 5 минут. Ждите его на Ратушной площади. Он передаст вам ключ».
1: «Какой ключ?»
2: «Символический ключ. Ключ счастья. Вручите его отцу в соответствующей обстановке. Кстати, ключ стоит 3,80. Я эту сумму вычту из 25 рублей».
1: «Нечестно, Генрих Францевич», — сказал я. Редактор повесил трубку. Я поднялся наверх. Кузин дремал, уронив голову на скатерть. Из-под щеки его косо торчало блюдо с хлебом. Я взял Кузина за плечо. «Алло, — говорю, — проснись, проснись, нас Хуберт ждет». «Что всполошился? Какой Хуберт? Ты говорил Лембит». «Лембит — это не то, Лембит — это твой сын, временно». «Да, у меня родился сын. Его зовут Лембит. Ну, сначала Лембит, а потом Володя. А Хуберт нам деньги везет». «Деньги есть, — сказал Кузин, — 8 рублей. Надо рассчитаться. Где официант?» «Алло, Нарезик, где ты?» — закричал Кузин. Возник официант с уныло поджатыми губами. «Разбита одна тарелка», — заявил он. «Ага», — сказал Кузин, — «это я мордой об стол трах». Он смущенно достал из внутреннего кармана черепки. «И в туалете мимо сделано», — добавил официант. «Поаккуратнее надо ходить».
3: «Вали отсюда», — неожиданно рассердился Кузин. «Слышь, или я тебе плешь отполирую?»
1: «При исполнении не советую, можно и срок получить». Я сунул официанту деньги. «Извините», — говорю, — «у моего друга сын родился, вот он и переживает». «Поддали, так и ведите себя культурно», — уступил официант. Мы расплатились и вышли под дождь. Машина Хуберта стояла возле ратуши. Он просигналил, распахнул дверцу. Мы залезли внутрь. «Вот деньги», — сказал Хуберт. «Редактор беспокоится, что ты запьешь». Я принял у него в темноте бумажки и мелочь. Хуберт протянул мне увесистую коробку. «А это что?» «Псковский сувенир». Я раскрыл коробку, в ней лежал анодированный ключ размером с небольшую балалайку. «А, — говорю, — ключ счастья». Я отворил дверцу и бросил ключ в урну. Потом сказал Хуберту: «Давай выпьем. Я ж за рулем. Доставь машину и пошли. Да мне еще редактора домой везти. Сам доберется, жирный бор. Понимаешь, они мне квартиру обещали. Если бы не квартира». «Живи у меня», — сказал Кузин. «А бабу я в деревню отправлю, на Псковщину, в Усохи. Там маргарина с лета не видели». «Мне пора ехать, ребята», — сказал Хуберт. Мы снова вышли под дождь. Окна ресторана «Астория» призывно сияли. Фонарь выхватывал из темноты разноцветную лужу у двери. Стоит ли подробно рассказывать о том, что было дальше? Как мой спутник вышел на эстраду и заорал: «Продали Россию!» А потом ударил швейцара так, что фуражка закатилась в кладовую. И как потом нас забрали в милицию. И как освободили благодаря моему удостоверению. И как я потерял блокнот с записями, а затем и самого Кузина. Проснулся я у Марины среди ночи. Бледный сумрак заливал комнату. Невыносимо гулко стучал будильник, пахло нашатырным спиртом и мокрой одеждой. Я потрогал набухающую царапину у виска. Марина сидела рядом, грустная и немного осунувшаяся. Она ласково гладила меня по волосам. Гладила и повторяла: «Бедный мальчик, бедный мальчик». «С кем-то, — она думает.

0: Рассказ читает Александр Лазарев-младший.
1: Газета «Советская Эстония», июль 1976 года. Самая трудная дистанция. Тиина Кару родилась в дружной семье. Золотой медалью окончила школу. Была секретарем комитета ВЛКСМ. Увлекалась спортом. Тут нужно выделить одну характерную деталь. Из многочисленных видов легкой атлетики она предпочла бег на 400 метров. А эта дистанция, по мнению специалистов, наиболее трудоемкая в спорте. Требует сочетания быстроты и выносливости, взрывной силы и напряженной воли к победе. Упорство, последовательность, аскетический режим – вот факторы, которые определили биографию Тины, ее путь к намеченной цели. Окончив школу, Тина поступает на химическое отделение ТГУ, участвует в работе СНО. Охотно выполняет комсомольские поручения. На последнем курсе она становится членом КПСС. Затем она аспирантка Института химии Академии наук СССР. Как специалист-химика, Тину интересует механизм воздействия канцерогенных веществ на организм человека. Диссертация почти готова. Тина Кару ставит перед собой высокие реальные цели. Веришь, что она добьется успеха на своей трудной дистанции? Тиной Кару нас познакомили общие друзья. Интересная, неглупая женщина, молодой ученый. Подготовила они зарисовку. Изредка Тина попадалась мне в разных научных компаниях. Звонит однажды.
2: Ты свободен? Мне надо с тобой поговорить.
1: Я пришел в кафе «Рая». Заказал джина. Она сказала: я 4 года замужем. До сих пор все было хорошо. Летом у Руди побывал в Москве. Затем вернулся. Тут все и началось. Происходит что-то странное. Он хочет, как бы тебе объяснить, мы стали чужими. Я напрягся и внятно спросил: в половом отношении? Именно. Чем же я могу помочь? То есть, почему я к тебе обратилась? Ты единственный аморальный человек среди моих знакомых. Вот я и хочу проконсультироваться. Не понимаю. Обсудить ситуацию. Видишь ли, я даже с мужчинами не обсуждаю эти темы. Но у моего приятеля есть книга «Технология секса». Я возьму, если хочешь. Только ненадолго. Это его настольная книга. Ты свободно читаешь по-русски? Конечно. Принес ей технологию. Книга замечательная. Первую страницу открываешь, написано «Введение». Уже смешно. Один из разделов начинается так. Любовникам с непомерно большими животами можем рекомендовать позицию 7. Гуманный автор уделил внимание даже таким презренным существам, как любовники с большими животами. Отдал ей книгу. Через неделю возвращает. Все поняла? Кроме одного слова. Исподволь. Объяснил ей, что значит исподволь. Теперь я хочу овладеть практическими навыками. Благословляю тебя, дочь моя. Только не с мужем. Я должна сначала потренироваться. Подчеркиваю, все это говорилось без тени кокетства. На эстонский манер. Основательно и деловито. «Ты аморальный человек?» – спросила она. «Не совсем». «Значит, отказываешься». «Тина», – взмолился я. «Так это не делается. У нас хорошие товарищеские отношения. Нужен срок. Может быть, они перейдут в другое чувство». «Какой?» «Что какой?» «Какой нужен срок?» «О, Господи, я не знаю. Месяц, два». «Не выйдет. Я в апреле кандидатский минимум сдаю. Познакомь меня с кем-нибудь. Желательно с брюнетом». «Есть ли у тебя друзья-подонки?» «Преобладают», — сказал я. Сижу, думаю. Шаблинский, конечно, ас, но грубый. Розенштейн дачу строит, в конец обессилел. Гуляю, блондин. У Мити Кленского трипер. Оська Чернов, он, кажется, подходит. Застенчивый, пылкий брюнет. Правда, он скуповат, но это чепуха. На один раз сойдет. Спрашиваю Чернова: «Много у тебя было женщин?» 36 и 4 под вопросом». «Что значит под вопросом?» Оська потупился. «Ну, всякого рода отклонения». «Угодится, думаю». Изложил ему суть дела. Оська растерялся. «Я видел ее как-то раз. Она мне даже нравится. Ну, согласись, вот так утилитарно». «Что тебе стоит?» «Ну, я все-таки мужчина». «Ну, вот и посодействуй человеку». Купил я на свои деньги бутылку рома, пригласил Осю и Тину. Тина мне шепнула: «Я договорилась с подругой. 3 часа, квартира в моем распоряжении». Выпили, закурили, послушали BBC. Оська пустился было в рассуждение. «Да, жизнестойкой может быть лишь преследуемая организация».

0: Тина его перебила. Надо идти, а то подруга вернется. Отправились. Утром Тина мне звонит. Ну как, спрашиваю?
1: Проводил меня и ушел домой.
0: Звоню Черному. Совесть у тебя есть?
1: Веришь ли, старик, не могу. Как-то не получается.
0: Да что ты за мужик после этого? Оська возмутился.
1: Я имел больше женщин, чем ты съел котлет. А такой не встречал. Самое удивительное, что она мне нравится.
0: Пригласил их обоих снова. Выставил недопитый ром. Ушли. Тина звонит.
1: Черт бы побрал твоего друга.
0: Неужели, говорю, опять дезертировал?
1: Ты понимаешь, сели в машину. Расплачивался Ося в темноте. Сунул шоферу десятку вместо рубля. Потом страшно расстроился. Пешком ушел домой. Я видела, что он сует десятку. Я думала, что на Кавказе так принято. Что он хочет произвести на меня впечатление. Ведь Ося грузин.
0: Ося еврей. И вообще его настоящая фамилия Малкиэль. Снова ему звоню. Оська, будь же человеком.
1: Понимаешь, была десятка, рубль и мелочь.
0: В третий раз их пригласил. Послушайте, говорю. Я сегодня ночую в редакции, а вы оставайтесь. Шнапс в холодильнике. Буду звонить, не реагируйте. Двери запереть, чтобы Оська не сбежал? Да не сбегу я. Отправился в редакцию дежурить. Тина звонит.
1: Спустись на минутку.
0: Спустился в холл. Она достает из портфеля шоколад и бутылку виски Лонг Джон. Дай, говорит, я тебя поцелую. Да не бойся, по-товарищески. Поцеловал меня. Если бы знал, как я тебе благодарна. Оську благодари. Я ему 10 рублей вернула. Те, что он шоферу дал. Какой позор. Ладно, он их честно заработал. Я спрятал бутылку в карман и пошел заканчивать статью на моральную тему.

0: Вы слушали рассказ Сергея Довлатова «Компромисс 9». Читал Александр Лазарев, младший. Проза Сергея Довлатова. Из сборника рассказов «Компромисс».
1: Компромисс 10.
0: Рассказ читает Виктор Татарский. Первая серия.
1: Газета «Вечерний Таллин», июль 1976 года. Они мешают нам жить. Сегодня утром был доставлен в медвотрезвитель номер 4 гражданин Буш, пытавшийся выдать себя за работника республиканской прессы. Буш оказал неповиновение служащим медвотрезвителя, выразившееся в укусах, о чем решено сообщить по месту его работы, установить которое хотя бы с приблизительной точностью все еще не удалось. Так заканчивалась эта газетная заметка. Как обычно, не хватило спиртного, и, как всегда, я предвидел это заранее. А вот с закуской не было проблем, да и быть не могло. Какие могут быть проблемы, если Севастьянову удавалось разрезать обыкновенное яблоко на 64 дольки? Помню, дважды бегали за Стрелецкой, затем появились какие-то девушки из балета «На льду». Шаблинский все глядел на девиц, повторяя: «Мы растопим этот лед, мы растопим этот лед». Наконец подошла моя очередь бежать за водкой. Шаблинский отправился со мной. Когда мы вернулись, девушек не было. Шаблинский сказал: «А баба-то умнее, чем я думал». Поели, выпили и ретировались. «Ну и хорошо», — произнес Севастьянов, — «давайте я картошки отварю». «Ты бы еще нам кашу предложил», — сказал Шаблинский. Мы выпили и закурили. Алкоголь действовал неэффективно. Ведь напиться как следует — это тоже искусство. Девушкам в таких случаях звонить бесполезно. Раз уж пьянка не состоялась, то все. Значит, тебя ждут сплошные унижения. Надо менять обстановку. Обстановка — вот что главное. Помню, Тофик Алиев рассказывал: «Дома у меня рояль, альков, серебряные ложки, картины чуть ли не эпохи Возрождения и никакого секса. А в гараже разный хлам, покрышки старые, брезентовый чехол. Так я на этом чехле имел половину хореографического училища. Многие буквально уговаривали, пошли в гараж, там, мол, обстановка соответствующая». Шаблинский встал и говорит: «Ну, поехали в Таллин». «Поедем», — говорю. Мне было все равно, тем более, что девушки исчезли. Шаблинский работал в газете «Советская Эстония». Гостил в Ленинграде неделю и теперь возвращался с оказией домой. Севастьянов вяло предложил не расходиться, мы попрощались и вышли на улицу. Заглянули в магазин, бутылки оттягивали наши карманы. Я был в летней рубашке и в кедах, даже паспорт отсутствовал. Через 10 минут подъехала «Волга». За рулем сидел угрюмый человек, которого Шаблинский называл «Гришаня». Гришаня всю дорогу безмолвствовал, водку пить не стал. Мне даже показалось, что Шаблинский видел его впервые. Мы быстро проскочили невзрачные северо-западные окраины Ленинграда, далее следовали однообразные поселки, бледноватая зелень и медленно текущие речки. У переезда Гришаня затормозил, распахнул дверцу и направился в кусты. «Чё он такой мрачный?» – спрашиваю. Шаблинский ответил: «Он не мрачный, он под следствием. Если не ошибаюсь, там фигурирует взятка». «Он что, кому-то взятку дал?» «Не идеализируй Гришу. Гриша не давал, а брал. Причем в неограниченном количестве. И вот теперь он под следствием. Уже подписку взяли о невыезде». «Как же он выехал?» «Откуда?» Из Ленинграда. Так он дал подписку в Таллине. А как же он выехал из Таллина? Да очень просто. Сел в машину и поехал. Грише уже нечего терять, его скоро арестуют. Когда, задал я лишний вопрос, не раньше, чем мы окажемся в Таллине. Тут Гришаня вышел из кустов. На ходу он сосредоточенно застегивал брюки. На крепких запястьях его что-то сверкало. Наручники, подумал я. Потом разглядел две пары часов с металлическими браслетами. Мы поехали дальше. За Нарвой пейзаж изменился, природа выглядела теперь менее беспорядочно, дома более аккуратно и строго. Шаблинский выпил и задремал, а я все думал, зачем, куда и зачем я еду, что меня ожидает, это что же глупо складывается жизнь. Наконец мы подъехали к Таллину, миновали безликие кирпичные пригороды, затем промелькнула какая-то готика, и вот мы на Ратушной площади. Звякнула бутылка под сиденьем, машина затормозила, Шаблинский проснулся. «Вот мы и дома», — сказал он. Я выбрался из автомобиля. Мостовая отражала расплывчатые неоновые буквы. Плоские фасады сурово выступали из мрака. Пейзаж напоминал иллюстрации к Андерсену. Шаблинский протянул мне руку. «Звони». Я не понял. Тогда он сказал, «Нелька волнуется». Тут я по-настоящему растерялся. Я даже спросил от безнадежности, «Какая Нелька?» «Да жена», — сказал Шаблинский, — «забыл. Ты же первый отключился на свадьбе». Шаблинский давно уже работал в партийной газете. Положение функционера не слишком его тяготило, в нем даже сохранилось какое-то обаяние. Вообще я заметил, что человеческое обаяние истребить довольно трудно. Куда труднее, чем разум, принципы или убеждения. Иногда десятилетия партийной работы оказываются бессильны. Честь бывает полностью утрачена, но обаяние сохранилось. Я даже знавал, представьте себе, обаятельного начальника тюрьмы в Мордовии. Короче, Шаблинский был нормальным человеком. Если и делал подлости, то без ненужного рвения. Я с ним почти дружил. И вот теперь «звони», — повторил он. В Таллине я бывал и раньше, но это были служебные командировки, то есть с необходимыми бумагами, деньгами и гостиницей, а главное — с ощущением пошлой, но разумной цели. А зачем я приехал сейчас? Из редакции меня уволили, денег в кармане рублей 16. Единственный знакомый торопится к жене, Гришане, и тот накануне ареста. Тут Шаблинский задумался и говорит, «Идея, поезжай к Бушу, скажи, что ты от меня, Буш тебя охотно приютит». Кто такой Буш? Буш – это нечто фантастическое, сам увидишь. Думаю, он тебе понравится. Телефон 42011. Мы попрощались, Гришаня сидел в автомобиле, Шаблинский махнул ему рукой и быстро свернул за угол. Так и бросил меня в незнакомом городе. Удивительно, что неделю спустя мы будем работать в одной газете и почти дружить. Тут медленно опустилось стекло автомобиля и выглянул Гришаня. «Может, тебе деньги нужны?» – спросил он. «Деньги были нужны, более того, необходимы». И все-таки я ответил, «Спасибо, деньги есть». Впервые я разглядел Гришанино лицо. Он был похож на водолаза, так же одинок и непроницаем. Мне захотелось сказать ему что-то приятное, меня поразило его благородство. Одалживать деньги перед арестом, что может быть изысканнее такого категорического неприятия судьбы. «Желаю удачи», — сказал я. «Чао», — коротко ответил Гришанин.

0: С работы меня уволили в начале октября. Конкретного повода не было. Меня, как говорится, выгнали по совокупности. Видимо, я позволял себе много лишнего. В журналистике каждому разрешается делать что-то одно. В чем-то одном нарушать принципы социалистической морали. То есть одному разрешается пить, другому хулиганить, третьему рассказывать политические анекдоты, четвертому быть евреем, пятому беспартийным, шестому вести аморальную жизнь и так далее. Но каждому, повторяю, дозволено что-то одно. Нельзя быть одновременно евреем и пьяницей, хулиганом и беспартийным. Я же был пагубно универсален, то есть разрешал себе всего понемногу. Я выпивал, скандалил, проявлял идеологическую близорукость, кроме того, не состоял в партии и даже частично был евреем. Наконец, моя семейная жизнь все более запутывалась, и меня уволили. Вызвали на заседание парткома и сказали: «Ну, хватит! Не забывайте, что журналистика – передовая линия идеологического фронта. А на фронте главное – дисциплина. Этого-то вам и не хватает. Ясно? Более или менее. Мы даем вам шанс исправиться. Идите на завод, проявите себя на тяжелой физической работе, станьте рабкором, отражайте в своих корреспонденциях подлинную жизнь». Тут я не выдержал. «Да за подлинную жизнь, – говорю, – вы меня без суда расстреляете». Участники заседания негодующе переглянулись. Я был уволен по собственному желанию. После этого я не служил. Редактировал какие-то генеральские мемуары, халтурил на радио, написал брошюру «Коммунисты покорили тундру», но даже и тут совершил грубую политическую ошибку. Речь в брошюре шла о строительстве Мончегорска. События происходили в начале 30-х годов. Среди ответственных работников было много евреев. Припоминаю каких-то Шимкуса, Фельдмана, Рапопорта. В горкоме ознакомились и сказали: «Что это за сионистская прокламация? Что это за мифические евреи в тундре? Немедленно уничтожить весь тираж». Но гонорар я успел получить. Затем писал внутренние рецензии для журналов, анонимно сотрудничал на телевидении, короче, превратился в свободного художника. И, наконец, занесло меня в Таллин. Около магазина сувениров я заметил телефонную будку. Припомнил цифры 420011. Звоню. Отвечает женский голос.
1: «Слушаю».
0: Впрочем, у нее получилось «свушаю».
1: «Свушаю, миленький».
0: Я попросил к телефону Эрика Буша. В ответ прозвучало:
1: «Его нет. Я прямо вовнуюсь. Он дал мне слово не задерживаться, так что приходите, мы славно поболтаем».
0: Женщина довольно толково продиктовала мне адрес, объяснила, как ехать.

0: Вторая серия.
1: Миниатюрный эстонский трамвай раскачивался на поворотах. Через 20 минут я был в Кадриорге. Легко разыскал полуразрушенный бревенчатый дом. Дверь мне отворила женщина лет 50, худая, с бледно-голубыми волосами. Кружева ее лилового пеньюара достигали золотых арабских туфель. Лицо было густо напудрено, на щеках горел химический румянец. Женщина напоминала героиню захолустной оперетты. «Эрик дома», — сказала она, — «проходите». Мы с трудом разминулись в узкой прихожей. Я зашел в комнату и обмер. Такого чудовищного беспорядка мне еще видеть не приходилось. Обеденный стол был завален грязной посудой. Клочья зеленоватых обоев свисали до полу. На рваном ковре толстым слоем лежали газеты. Сиамская кошка перелетала из одного угла в другой. У двери выстроились пустые бутылки. С продавленного дивана встал мужчина лет 30. У него было смуглое, мужественное лицо американского киногероя. Лацкан добротного заграничного пиджака был украшен гвоздикой. Полуботинки сверкали. На фоне захламленного жилища Эрик Буш выглядел космическим пришельцем. Мы поздоровались, я неловко и сбивчиво объяснил ему, в чем дело. Буш улыбнулся и неожиданно заговорил гладкими певучими стихами. «Входи, полночный гость, чулан к твоим услугам, кофейник на плите, в шкафу голландский сыр. Ты братом станешь мне, Галине станешь другом, люби ее как мать, люби ее как сын, пускай кругом бардак, есть сватки и бувочки», — вмешалась Галина. Буш прервал ее мягким, но величественным жестом. «Пускай кругом бардак, есть худшие напасти. Пусть дует из окна, пусть грязен наш сортир. Зато, и это факт, тут нет советской власти. Свобода — мой девиз, мой фетиш, мой кумир». Я держался так, будто все это нормально. А что мне оставалось делать? Уйти из дома в первом часу ночи? Обратиться в скорую помощь? Кроме того, человеческое безумие — это еще не самое ужасное. С годами оно для меня все более приближается к норме, а норма становится чем-то противоестественным. Нормальный человек бросил меня в полном одиночестве, а ненормальный предлагает кофе, дружбу и чулан. Я напрягся и выговорил: «Быть вашим гостем чрезвычайно лестно. От всей души спасибо за приют. Тем более, что, как давно известно, все остальные на меня плюют». Затем мы пили кофе, ели булку с джемом. Сиамская кошка прыгнула мне на голову. Галина завела пластинку Оффенбаха. Разошлись мы около 2 часов ночи. У Буша с Галиной я прожил 3 недели. С каждым днем они мне все больше нравились, хотя оба были законченными шизофрениками. Эрик Буш происходил из весьма респектабельной семьи. Его отец был доктором наук и профессором математики в Риге. Мать заведовала сектором в Республиканском институте тканей. Годам к 7 Буш возненавидел обоих. Каким-то чудом он почти с рождения был антисоветчиком и нонконформистом. Своих родителей называл «выдвиженцы». Окончив школу, Буш покинул Ригу, больше года плавал на траулере, затем какое-то время был пляжным фотографом, потом поступил на заочное отделение Ленинградского института культуры, по окончании его стал журналистом. Казалось бы, человеку с его мировоззрением такая деятельность противопоказана. Ведь Буш не только критиковал существующие порядки, Буш отрицал саму историческую реальность, в частности, победу над фашистской Германией. Он твердил, что бесплатной медицины не существует, делился сомнениями относительно нашего приоритета в космосе. После третьей рюмки Буш выкрикивал: «Гагарин в космос не летал, и Титов не летал, а все советские ракеты — это огромные консервные банки, наполненные глиной». Казалось бы, такому человеку не место в советской журналистике. Тем не менее, Буш выбрал именно это занятие. Решительный нонконформизм уживался в нем с абсолютной беспринципностью. Это бывает. В творческой манере Буша сказывались уроки немецкого экспрессионизма. Одна из его корреспонденций начиналась так: «Настал звездный час для крупного рогатого скота. Участники съезда ветеринаров приступили к работе. Пахнущие молоком и навозом ораторы сменяют друг друга». Сначала Буш работал в провинциальной газете, но захолустье ему быстро наскучило. Для небольшого северного городка он был чересчур крупной личностью. 2 года назад Буш переехал в Таллин. Поселился у какой-то стареющей женщины. В Буше имелось то, что роковым образом действует на стареющих женщин, а именно бедность, красота, саркастический юмор, но главное – полное отсутствие характера. За 2 года Буш обольстил 4 стареющих женщин. Галина Аркадьевна была 5-й и самой любимой. Остальные сохранили к Бушу чувство признательности и восхищения. Злые языки называли Буша Альфонсом, это было несправедливо. В любви к стареющим женщинам он руководствовался мотивами альтруистического порядка. Буш милостиво разрешал им обрушивать на себя водопады горьких запоздалых эмоций. Постепенно о Буше начали складываться легенды. Он беспрерывно попадал в истории. Однажды Буш поздно ночью шел через кадриорк. К нему подошли 3. Один из них мрачно выговорил: «Дай закурить». Как в этой ситуации поступает нормальный человек? Есть 3 варианта сравнительно разумного поведения. Невозмутимо и бесстрашно протянуть хулигану сигареты, быстро пройти мимо, еще лучше стремительно убежать, и последнее, нокаутировав того, кто ближе, срочно ретироваться. Буш избрал самый губительный, самый нестандартный вариант. В ответ на грубое требование он изысканно произнес:
0: «Что значит «дай»? Разве мы и пили с вами на брудершафт?»
1: Уж лучше бы он заговорил стихами, его могли бы принять за опасного сумасшедшего, а так Буша избили до полусмерти. Наверное, хулигана взбесило таинственное слово «брудершафт». Теряя сознание, Буш шептал:
0: «Ликуйте, смерды! Зрю на ваших лицах грубое торжество плоти».
1: Неделю он пролежал в больнице, у него были сломаны ребра и вывихнут палец, на лбу появился романтический шрам. Буш работал в газете «Советская Эстония». 1,5 года его держали внештатным корреспондентом. Шли разговоры о том, чтобы дать ему постоянное место. Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сторону. Сотрудники прилично к нему относились, особенно стареющие женщины. Завидев Буша, они шептались и краснели. Штатная должность означала многое, особенно в республиканской газете. Во-первых, стабильные деньги. Кроме того, множество разнообразных социальных льгот. Наконец, известную степень личной безнаказанности, то есть главное, чем одаривает режим свою номенклатуру. Буш нетерпеливо ожидал зачисления в штат. Он, повторяю, был двойственной личностью. Мятежность легко уживалась в нем с отсутствием принципов. Буш говорил:
0: «Чтобы низвергнуть режим, я должен превратиться в один из его столпов. И тогда вся постройка скоро зашатается».
1: Приближалось 7 ноября, редактор вызвал Буша и сказал: Решено, Эрнст Леопольдович, поручить вам ответственное задание. Берете в секретариате пропуск, едете в морской торговый порт, беседуете с несколькими западными капитанами. Выбираете одного, наиболее лояльного к идеям социализма. Задаете ему какие-то вопросы, добиваетесь более или менее подходящих ответов. Короче, берете у него интервью. Желательно, чтобы моряк поздравил нас с 63-й годовщиной Октябрьской революции. Это не значит, что он должен выкрикивать политические лозунги. Вовсе нет. Достаточно сдержанного, уважительного поздравления. Это все, что нам требуется. Ясно? Ясно, ответил Буш. Причем нужен именно западный моряк. Швед, англичанин, норвежец. Типичный представитель капиталистической системы. И тем не менее, лояльный к советской власти.
0: Найду, заверил Буш. Такие люди попадаются. Помню, разговорился я в Хабаровске с одним матросом швейцарского королевского флота. Это был наш человек, все Ленина цитировал.
1: Редактор вскинул брови, задумался и укоризненно произнес. В Швейцарии, товарищ Буш, нет моря, нет короля, а, следовательно, нет и швейцарского королевского флота. Вы что-то путаете.
0: Как-то нет моря, удивился Буш. А что ж там есть, по-вашему?
1: Суша, ответил редактор.
0: Вот как? Не сдавался Буш. Интересно, очень интересно. Может, и озер там нет? Знаменитых швейцарских озер.
1: Озера есть, печально согласился редактор. А швейцарского королевского флота нет. Можете действовать, закончил он, но будьте, пожалуйста, серьезнее. Мы, как известно, думаем о предоставлении вам штатной работы. Это задание во многом решающее. Желаю удачи.

0: Третья серия.
1: Таллинский порт расположен в 20 минутах езды от центра города. Буш отправился на задание в такси. Зашел в редакцию портовой многотиражки. Там как раз отмечали 40-летие фотографа Левы Баранова. Бушу протянули стакан ликера. Буш охотно выпил и сказал: «Мне нельзя, я на задании». Он выпил еще немного и стал звонить диспетчеру. Диспетчер рекомендовал Бушу западно-германское торговое судно «Эдельвейс». Буш выпил еще один стакан и направился к четвертому пирсу. Капитан встретил Буша на трапе. Это был типичный морской волк, худой, краснолицый, с орлиным профилем. Звали его Пауль Руди. Диспетчер предупредил капитана о визите советского журналиста. Тот пригласил Буша в каюту. Они разговорились. Капитан довольно сносно объяснялся по-русски. Коньяк предпочитал французский. «Это кордон бло», — говорил он. «Рекомендую. 200 марок бутылка». Сознавая, что пьянеет, Буш успел задать вопрос.
2: «Когда ты отчаливаешь?»
1: «Завтра в 11:30». Теперь о деле можно было и не заговаривать. Накануне отплытия капитан мог произнести все, что угодно. Кто будет это проверять? Беседа велась откровенно и просто. «Ты любишь женщин?» – спрашивал капитан.
2: «Люблю»,
1: – говорил Буш.
2: «А ты?»
1: «Еще вы, только моя Луиза об этом не догадывается. Я люблю женщин, выпивку и деньги. Ты любишь деньги?»
2: «Я забыл, как они выглядят. Это такие разноцветные бумажки
1: или металлические кружочки.
2: Но я люблю их больше, чем футбол, и даже больше, чем женщин. Но я люблю их чисто платонически».
1: Буш пил, и капитан не отставал. В каюте плавал дым американских сигарет, из невидимой радиоточки долетала гавайская музыка. Разговор становился все более откровенным.
2: «Если бы ты знал, — говорил журналист, — как мне все противило. Надо бежать из этой проклятой страны».
1: «Я понимаю, — соглашался капитан. —
2: Ты не можешь этого понять. Для тебя, Пауль, свобода как воздух. Ты его не замечаешь. Ты им просто дышишь. Понять меня способна только рыба, выброшенная на берег».
1: «Я понимаю, — говорил капитан. — Есть выход. Ты же немец. Ты можешь эмигрировать в свободную Германию».
2: «Теоретически это возможно, практически исключено. Да, мой папаша обрусевший курлянский немец, мать из Польши, но оба в партии с 36-го года. Оба выдвиженцы, слуги режима, они не подпишут соответствующих бумаг».
1: «Я понимаю, — утвердил капитан. — Есть другой выход. Иди в торговый флот, стань матросом, добейся получения визы и, оказавшись в западном порту, беги, проси убежище».
2: «И это фикция. Я ведь на плохом счету, мне не откроют визы. Я уже добивался, пробовал. Увы, я обречен на медленную смерть».
1: «Понимаю, можно спрятать тебя на Эдельвейсе, но это рискованно. Если что, тебя будут судить как предателя». Капитан рассуждал очень здраво. Слишком здраво. Вообще для иностранца он был на редкость компетентен. У трезвого человека это могло бы вызвать подозрение. Но Буш к этому времени совершенно опьянел.
2: Буш ораторствовал. «Свободен не тот, кто борется против режима. И не тот, кто побеждает страх, а тот, кто его не ведает. Свобода, Пауль, функция организма. Тебе этого не понять. Ведь ты родился свободным, как птица».
1: «Я понимаю», — отвечал капитан. Около 12 ночи Буш спустился по трапу. Он то и дело замедлял шаги, вскидывая кулак «Ротфронт». Затем растопыривал пальцы, что означало «Виктори, победа». Капитан с пониманием глядел ему вслед. На следующий день Буш появился в редакции. Он был возбужден, но трезв. Его сигареты распространяли благоухание, авторучка Паркер выглядывала из бокового кармана. Буш отдал статью машинисткам. Называлась она «Длинно и красиво». «Я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба». Статья начиналась так. Капитана Пауля Руди я застал в машинном отделении. Торговое судно «Эдельвейс» готовится к отплытию. Изношенные механизмы требуют дополнительной проверки. «Босса интересует только прибыль», — жалуется капитан. 20 раз я советовал ему заменить цилиндры. Того и гляди, лопнут прямо в открытом море. Сам-то босс путешествует на яхте. А мы тут загораем, как черти в преисподней. Конец был такой. Капитан вытер мозолистые руки паклей. Борода его лоснилась от мазута. Глиняная трубка оттягивала квадратную челюсть. Он подмигнул мне и сказал: «Запомни, парень, свобода как воздух. Ты дышишь свободой и не замечаешь ее. Советским людям этого не понять, ведь они родились свободными, как птицы. А меня поймет только рыба, выброшенная на берег. И потому я вернусь, чтобы снова отведать ржаного хлеба, душистого хлеба свободы, равенства и братства». «Неплохо», — сказал редактор, — «живо, убедительно. Единственное, что меня смущает, он что, действительно говорил нечто подобное?» Буш удивился. «А что же еще он мог сказать?» «Впрочем, да, конечно», — отступил редактор. Статья была опубликована. На следующий день Буша вызвали к редактору. В кабинете сидел незнакомый мужчина лет 50. Его лицо выражало полное равнодушие и одновременно крайнюю сосредоточенность. Редактор как бы отодвинулся в тень. Мужчина же при всей его невыразительности распространился широко и основательно. Он заполнил собой все пространство номенклатурного кабинета. Даже гипсовый бюст Ленина на обтянутом кумачом постаменте уменьшился в размерах. Мужчина поглядел на Буша и еле слышно выговорил: «Рассказывайте». Буш раздраженно переспросил: «О чем? Кому? Вообще, простите, с кем имею честь?» Ответ был короткий, словно вычерченный пунктиром. «О встрече. Мне. Сорокин. Полковник Сорокин». Назвав свой чин, полковник замолчал, как будто вконец обессилев. Что-то заставило Буша повиноваться. Он начал пересказывать статью о капитане Руди. Полковник слушал невнимательно. Вернее, он почти дремал. Он напоминал профессора, задавшего вопрос ленивому студенту. Вопрос, ответ на который ему заранее известен. Буш говорил, придерживаясь фактов, изложенных в статье. Закончил речь патетически. «Где ты, Пауль? Куда несет тебя ветер дальних странствий? Где ты сейчас, мой иностранный друг?» «В тюрьме», — неожиданно ответил полковник. Он хлопнул газетой по столу, как бы убивая муху, и четко выговорил: «Пауль Руди находится в тюрьме. Мы арестовали его как изменника Родины. Настоящая его фамилия Рютти. Он беглый эстонец. В 70-м году рванул на байдарке через Швецию. Обосновался в Гамбурге. Женился на Луизе Рейшвиц. 4-й год плавает на судах западно-германского торгового флота. Наконец совершил первый рейс в Эстонию. Мы его давно поджидали». Полковник повернулся к редактору. «Оставьте нас вдвоем». Редактору было неловко, что его выгоняют из собственного кабинета. Он пробормотал: «Да, я как раз собирался посмотреть иллюстрации», и вышел. Полковник обратился к Бушу. «Что вы на это скажете?»
2: «Я поражен. У меня нет слов».
1: «Как говорится, неувязка получилась».
2: Но Буш держался прежней версии. «Я описал все, как было. О прошлом капитана Руди не догадывался. Воспринял его как прогрессивно мыслящего иностранца».
1: «Хорошо», — сказал полковник, — «допустим. И все-таки случай для вас неприятный. Крайне неприятный. Пятно на вашей журналистской репутации. Я бы даже сказал, идеологический просчет. Потеря бдительности. Надо что-то делать.
2: Что именно?
1: Есть одна идея. Хотите нам помочь? А мы, соответственно, будем рекомендовать вас на штатную должность.
2: В КГБ? Спросил Буш. Ну почему в КГБ?
1: В газету «Советская Эстония» вы же давно мечтаете о штатной работе. В наших силах ускорить это решение. Сроки зависят от вас. Буш насторожился. Полковник Сорокин продолжал. Вы могли бы дать интересующие нас показания.
2: То есть?
1: Насчет капитана Руди. Дайте показания, что он хотел вас, употребить. Ну, в смысле полового извращения.
2: Что? Приподнялся Буш.
1: Спокойно.
2: Да за кого вы меня принимаете? Вот ж не думал, что КГБ использует подобные методы.
1: Глаза полковника сверкнули бритвенными лезвиями. Он побагровел и выпрямился. Пожалуйста, без громких слов. Я вам советую подумать. На карту поставлено ваше будущее.
2: Но тут и Буш расправил плечи. Он медленно вынул пачку американских сигарет, прикурил от зажигалки Ронсон, затем спокойно произнес. Ваше предложение аморально. Оно идет вразрез с моими нравственными принципами. Этого мне только не хватало. Понравится гомосексуалист. Короче, я отказываюсь. Половые извращения не для меня. Хотите, я напишу, что он меня спаивал? Впрочем, и это не совсем благородно.
1: Ну что ж, сказал полковник. Мне все ясно. Боюсь, что вы на этом проиграете.
2: Да неужели у КГБ можно выиграть? Расхохотался Буш.
1: На этом беседа кончилась. Уже в дверях Сорокин произнес совершенно неожиданную фразу. А вы лучше, чем я думал.
2: Полковник, не теряйте стиля, ответил Буш.
1: Его лишили внештатной работы. Может быть, Сорокин этого добился, а скорее всего, редактор проявил усердие. Буш вновь перешел на иждивение к стареющим женщинам, хотя и раньше все шло примерно таким же образом.

0: Четвертая серия.
1: Как раз в эти дни Буш познакомился с Галиной. До этого его любила Марианна Викентьевна, крупный торговый работник. Она покупала Бушу сорочки и галстуки, платила за него в ресторанах, кормила его вкусной и здоровой пищей, но карманных денег Бушу не полагалось. Иначе он сразу принимался ухаживать за другими женщинами. Получив очередной редакционный гонорар, Буш исчезал. Домой являлся поздно ночью, благоухая луком и косметикой. Однажды Марианна не выдержала и закричала: «Где ты бродишь, подлец? Почему возвращаешься среди ночи?» Буш виновато ответил: «Я бы вернулся утром, просто не хватило денег». Наконец Марианна взбунтовалась. Уехала на курорт с пожилым работником главка. Рядом с ним она казалась моложавой и легкомысленной. Оставить Буша в пустой квартире Марианна, естественно, не захотела. И тут возникла Галина Аркадьевна. Практически из ничего. Может быть, под воздействием закона сохранения материи. Она была вдовой знаменитого эстонского революционера, чуть ли не самого Кингсеппа. И ей за это дали что-то вроде пенсии. Буш познакомился с ней в романтической обстановке, а именно на берегу пруда. В самом центре Кадриорга есть небольшой затерянный пруд. Его огибают широкие липовые аллеи, ручные белки прыгают в траве, у берега плавают черные лебеди. Как они сюда попали, неизвестно, зато всем известно, что эстонцы любят животных. Кто-то построил для лебедей маленькую фанерную будку. Посетители Кадриорга бросают им хлеб. Майским вечером Буш сидел на траве у пруда. Сигареты у него кончились. Денег не было вторые сутки. Минувшую ночь он провел в заброшенном киоске «Союз печати». Благо, на полу там лежали старые газеты. Буш жевал сухую горькую травинку. Мысли в его голове проносились отрывистые, неспокойные, как телеграммы. Еда, сигареты, жилье, Марианна на курорте, нет работы, к родителям обращаться стыдно, а главное, бессмысленно. Когда и где он ел в последний раз? Припомнились два куска хлеба в закусочное самообслуживание, затем кислые яблоки над оградой чужого сада, найденная у дороги ванильная сушка, зеленый помидор, обнаруженный в киоске «Союз печати». Лебеди скользили по воде, как два огромных черных букета. Пища доставалась им без видимых усилий. Каждую секунду резко опускались вниз точеные маленькие головы на изогнутых шеях. Буш думал о еде. Мысли его становились все короче. Лебедь, птица, дичь. И тут зов предков отозвался в Буше легкой нервической дрожью. В глазах его загорелись отблески первобытных костров. Он замер, как сеттер на болоте, вырвавшийся из городского плена. К 10 часам окончательно стемнеет, изловить самоуверенную птицу будет делом минуты, ощипанный лебедь вполне может сойти за гуси, а с целым гусем Буш не пропадет, в любой компании будет желанным гостем. Буш преобразился. В глубине его души звучал охотничий рожок. Он чувствовал, как тверд его небритый подбородок, да историческая сила пробудилась в нем. И тут произошло чудо. На берегу появилась стареющая женщина, то есть дичь, которую Буш чуял на огромном расстоянии. Вовек не узнают черные лебеди, кто спас им жизнь. Женщина была стройная и прекрасна. Над головой ее кружились бабочки. Голубое воздушное платье касалось травы. В руках она держала книгу, прижимала ее к груди наподобие молитвенника. Дальнозоркий Буш легко прочитал заглавие «Ахматова стихи». Он выплюнул травинку и сильным глуховатым баритоном произнес: «Они летят, они еще в дороге, слова освобождения и любви, а я уже в божественной тревоге, и холоднее льда уста мои».

траву. Буш продолжал: а дальше свет невыносимо щедрый, как сладкое горячее вино, уже душистым раскаленным ветром сознание мое опалено. Женщина молчала, ее лицо выражало смятение и ужас, если ужас может быть пылким и радостным чувством. Затем, опустив глаза, женщина тихо проговорила:

0: розы, и голоса незримо прозвучат. У нее получилось голоса. Буш поднялся с земли. «Вы любите Ахматову?» «Я знаю все ее стихи», — ответила женщина. «Какое совпадение! Я тоже!» «А цветы? Вы любите цветы?» «Это моя слабость. А птицы? Что вы скажете о птицах?» Буш кинул взгляд на черных лебедей, помедлил и сказал: «Ах, чайка ли за облаком кружится, малиновки ли носятся вокруг, о, незнакомка! Я хочу быть птицей, чтобы клевать зерно из ваших рук!» «Вы поэт?» — спросила женщина. «Пишу кое-что между строк», — застенчиво ответил Буш. День остывал, тени лип становились длиннее, вода утрачивала блеск, в кустах бродили сумерки. «Хотите кофе?» — предложила женщина. «Мой дом совсем близко».
1: «Извините», — поинтересовался Буш, — «а колбасы у вас нет?»
0: В ответ прозвучало: «У меня есть все, что нужно одинокому сердцу». Три недели я прожил у Буша с Галиной. Это были странные, наполненные безумием дни. Утро начиналось с тихого, взволнованного пения. Галина мальчишеским тенором выводила.

0: Ее возлюбленный откликался низким простуженным баритоном. «Эх, утонул я в северной Двине, а может, сгину как-нибудь иначе. Страна не зарыдает обо мне, но обо мне товарищи заплачут».
1: Случалось, они по утрам танцевали на кухне, при этом каждый напевал что-то свое.

0: Алина объявляла: «Называйте меня сегодня Верочкой, а с завтрашнего дня жар-птицей». Днем она часто звонила по телефону, цифры набирала произвольно. Дождавшись ответа, ласково произносила: «Сегодня вас ожидает приятная неожиданность». Или: «Бойтесь дамы с вишенкой на шляпе». Кроме того, Галина часами дрессировала прозрачного стремительного меченосца. Шептала ему, склонившись над аквариумом: «Не капризничай, Джим, помаши маме ручкой». И, наконец, Галина прорицала будущее. Мне, например, объявила, разглядывая какие-то цветные бусинки: «Ты кончишь свои дни где-нибудь в Бразилии». Тогда, в 75-м году, я засмеялся, но сейчас почти уверен, что так оно и будет. Буш целыми днями разгуливал в зеленом халате, который Галина сшила ему из оконной портьеры. Он готовил речь, которую произнесет, став Нобелевским лауреатом. Речь начиналась такими словами: «Леди и джентльмены, благодарю за честь. Как говорится, лучше поздно, чем никогда». Так мы и жили. Мои 16 рублей быстро кончились, Галининой пенсии хватило дней на 8, надо было искать какую-то работу. И вдруг на глаза мне попалось объявление: «Срочно требуются кочегары». Я сказал об этом Бушу, я не сомневался, что Буш откажется. Но он вдруг согласился и даже просиял. «Гениально!» — сказал он. «Это то, что надо. Давно пора окунуться в гущу народной жизни, прильнуть, что называется, к истокам. Ближе к природе, старик, ближе к простым человеческим радостям, ближе к естественным цельным натурам. Долой метафизику и всяческую трансцендентность! Да здравствует молот и наковальня!» Галина тихо возражала: «Эренька, ты свабый». Буш сердито посмотрел на женщину, и она затихла. Котельная являла собой мрачноватое низкое здание у подножия грандиозной трубы. Около двери возвышалась куча угля. Здесь же валялись лопаты и две опрокинутые тачки. В помещении мерно гудели три секционных котла. Возле одного из них стоял коренастый юноша. В руке у него была тяжелая сварная шуровка. Над колосниками бился розовый огонь. Юноша морщился и отворачивал лицо.
1: «Привет», — сказал ему Буш.
0: «Здорово», — ответил кочегар. «Вы новенькие?»
1: «Мы по объявлению».
0: «Рад познакомиться. Меня зовут Олег. Мы назвали свои имена». «Зайдите в диспетчерскую», — сказал Олег. «Представьтесь Цурикову».

— коротко представился он. «Люди нужны», — сказал диспетчер. «Работа несложная. А теперь идемте со мной». Мы спустились по шаткой лесенке. Худ двигался следом. Олег помахал нам рукой, как старым знакомым. Мы остановились возле левого котла, причем так близко, что я ощутил сильный жар. «Устройство», — сказал Цуриков, — «на редкость примитивное. Топка, колосники, поддувало. Температура на выходе должна быть градусов 70, обратная 45. В начале смены заготавливаете уголь. Полную тачку загружать не советую, опрокинется. Уходя, надо прочистить колосники, выбрать шлак. Пожалуй, это все. График простой. Сутки работаем, трое отдыхаем. Оплата сдельная. Можно легко заработать сотни-полторы». Цуриков подвел нас к ребятам и сказал: «Надеюсь, вы поладите, хотя публика у нас тут довольно своеобразная. Олежка, например, буддист, последователь школы дзен, ищет успокоение в монастыре собственного духа. Худ – живописец, левое крыло мирового авангарда, работает в традициях метафизического синтетизма, рисует преимущественно тару, ящики, банки, чехлы. Цикл называется «Мертвые истины», — шепотом пояснил Худ, багровый от смущения. Цуриков продолжал: «Ну, а я человек простой. Занимаюсь в свободное время теорией музыки. Кстати, что вы думаете о политональных наложениях у Бриттона?» До этого Буш молчал. Но тут его лицо внезапно исказилось. Он коротко и твердо произнес: «Идем отсюда». Цуриков и его коллеги растерянно глядели нам вслед. Мы вышли на улицу. Буш разразился гневным монологом: «Это не котельная. Это, извини меня, какая-то Сорбонна. Я мечтал погрузиться в гущу народной жизни, окрепнуть морально и физически, припасть к живительным истокам. А тут какие-то дзен-буддисты с метафизиками, какие-то блядские политональные наложения. Короче, поехали домой». Что мне оставалось делать? Галина встретила нас радостными криками. «Я так плакала», — сказала она, — «так плакала. Мне было вас так жалко». Прошло еще дня три. Галина продала несколько книг в букинистический магазин. Я обошел все таллинские редакции, договорился о внештатной работе, взял интервью у какого-то слесаря, написал репортаж с промышленной выставки, попросил у Шаблинского 20 рублей в счет будущих гонораров. Голодная смерть отодвинулась. Более того, я даже преуспел. Если в Ленинграде меня считали рядовым журналистом, то здесь я был почти корифеем. Мне поручали все более ответственные задания. Я писал о книжных и театральных новинках, вел еженедельную рубрику «Другое мнение», сочинял фельетоны, а фельетоны, как известно, самый дефицитный жанр в газете. Короче, я довольно быстро пошел в гору. Меня стали приглашать на редакционные летучки. Еще через месяц на учрежденческие вечеринки. О моих публикациях заговорили в эстонском ЦК. К этому времени я уже давно покинул Буша с Галиной. Редакция дала мне комнату на улице Томпа. Льгота для внештатного сотрудника беспрецедентная. Это значило, что мне намерены предоставить вскоре штатную работу. И действительно, через месяц после этого я был зачислен в штат. Редактор говорил мне: «У вас потрясающее чувство юмора. Многие ваши афоризмы я помню наизусть. Например, вот это: когда храбрый молчит, трусливый помалкивает. Некоторые ваши фельетоны я пересказываю своей домработнице. Между прочим, она закончила немецкую гимназию». «А, — говорил я, — теперь мне все понятно. Теперь я знаю, откуда у вас столь безукоризненные манеры». Редактор не обижался. Он был либерально мыслящим интеллигентом. Вообще обстановка была тогда сравнительно либеральной, в Прибалтике особенно. Кроме того, дерзил я продуманно и ловко. Один мой знакомый назвал этот стиль «почтительной фамильярностью». Зарабатывал я теперь не меньше 250 рублей, даже умудрялся платить какие-то алименты. И друзья у меня появились соответствующие. Это были молодые писатели, художники, ученые.

0: и врачи, полноценные, хорошо зарабатывающие люди. Мы ходили по театрам и ресторанам, ездили на острова, короче, вели нормальный для творческой интеллигенции образ жизни. Все эти месяцы я помнил об уши. Ведь Таллин — город маленький, интимный. Обязательно повстречаешь знакомого хоть раз в неделю. Буш не завидовал моим успехам, наоборот, он радостно повторял: «Действуй, старик, наши люди должны занимать ключевые посты в государстве». Я одалживал Бушу деньги, раз 20 платил за него в Мюнди-баре, то есть вел себя как полагается. А что я мог и сделать еще? Не уступать же было ему свою должность. Честное слово, я не избегал Буша, просто мы относились теперь к разным социальным группам. Мало того, я настоял, чтобы Буша снова использовали как внештатного автора. Откровенно говоря, для этого я был вынужден преодолеть значительные сопротивления. История с капитаном Руди все еще не забылась. Разумеется, Бушу теперь не доверяли материалов с политическим оттенком. Он писал бытовые, спортивные, культурные информации. Каждое его выступление я старался похвалить на летучке. Буш стал чаще появляться в редакционных коридорах. К этому времени он несколько потускнел. Брюки его слегка лоснились на коленях. Пиджак явно требовал чистки. Однако стареющие женщины, а их в любой редакции хватает, продолжали, завидев Буша, мучительно краснеть. Значит, его преимущества таились внутри, а не снаружи. В редакции Буш держался корректно и скромно, с начальством безмолвно раскланивался, с рядовыми журналистами обменивался новостями, женщинам говорил комплименты. Помню, в редакции отмечалось 60-летие заведующей машинописным бюро Лорейды Филипповны Кожич. Буш посвятил ей милое короткое стихотворение: «Вздыхаю я, завидевши Лорейду, ах, что бы это значило по Фрейду?» После этого Лорейда Филипповна неделю ходила сияющая и бледная одновременно. Есть у номенклатурных работников одно привлекательное свойство. Они не злопамятны хотя бы потому, что ленивы. Им не хватает сил для мстительного рвения. Для подлинного зла им не хватает чистого энтузиазма. За многие годы благополучия их чувства притупляются до снисходительности. Их мысли так безжизненны, что это временами напоминает доброту. Редактор «Советской Эстонии» был человеком добродушным. Разумеется, до той минуты, пока не становился жестоким и злым, пока его не вынуждали к этому соответствующие инструкции. Известно, что порядочный человек тот, кто делает гадости без удовольствия. Короче, Бушу разрешили печататься. Первое время его заметки редактировались с особой тщательностью, затем стало ясно, что Буш изменился, повзрослел. Его корреспонденции становились все более объемистыми и значительными по тематике. Три или четыре очерка вызвали небольшую сенсацию. На фоне местных журналистских кадров он заметно выделялся. В декабре редактор снова заговорил о предоставлении Бушу штатного места. Кроме того, за Буша ратовали все стареющие женщины из месткома. Да и мы с Шаблинским активно его поддерживали. На одной летучке я сказал: необходимо полнее использовать Буша, иначе мы толкнем его на скользкий диссидентский путь. Трудоустройство Буша приобрело характер идеологического мероприятия. Главный редактор, улыбаясь, поглядывал в его сторону. Судьба его могла решиться в обозримом будущем. Подошел Новый год. Намечалась традиционная конторская вечеринка. Как это бывает в подобных случаях, заметно активизировались лодыри. Два алкоголика метранпажа побежали за водкой, толстые девицы из отдела писем готовили бутерброды, выездные корреспонденты Рушкис и Богданов накрывали столы. Работу в этот день закончили пораньше, внештатных авторов просили не расходиться. Редактор вызвал Буша и сказал: Ну, надеюсь, мы увидимся сегодня вечером. Я хочу сообщить вам приятную новость. Сотрудники бродили по коридорам. Самые нетерпеливые заперлись в отделе быта. Оттуда доносился звон стаканов. Некоторые ушли домой переодеться, к 6 часам вернулись. Буш щеголял в заграничном костюме табачного цвета. Его лакированные туфли сверкали. Сорочка издавала канцелярский шелест. «Ты прекрасно выглядишь», — сказал я ему. Буш смущенно улыбнулся. «Вчера Галина зубы продала. Отнесла ювелиру 2 платиновые коронки и купила мне всю эту сбрую. Ну как я могу ее после этого бросить?» Мы расположились в просторной комнате секретариата. Шли заключительные приготовления, все громко беседовали, курили, смеялись. Вообще редакционные пьянки — это торжество демократии. Здесь можно подшутить над главным редактором, решить вопрос о том, кто самый гениальный журналист эпохи, выразить кому-то свои претензии, произнести неумеренные комплименты. Здесь можно услышать, например, такие речи. «Старик, вы слушаете, гигант, ты Паганини фоторепортажа». А «ты» доносится в ответ — «Шекспир экономической передовицы». Здесь же разрешаются тягущие амурные конфликты, плетутся интриги, тайно выдвигаются кандидаты на доску почета. Иначе говоря, каждодневный редакционный бардак здесь становится нормой. Окончательно воцаряется типичная для редакции атмосфера с ее напряженным лихорадочным бесплодием. Буш держался на удивление чопорно и строго. Сел в кресло у окна, взял с полки книгу, погрузился в чтение. Книга называлась «Трудные случаи орфографии и пунктуации».
1: Шестая серия.
0: Наконец, всех пригласили к столу. Редактор дождался полной тишины и сказал: «Друзья мои, вот и прошел еще один год, наполненный трудом. Нам есть что вспомнить. Были у нас печали и радости, были достижения и неудачи, но в целом, хочу сказать, газета добилась значительных успехов. Все больше мы публикуем серьезных, ярких и глубоких материалов. Все реже совершаем и просчеты, и ошибки. Убежден, что в наступающем году мы будем работать еще дружнее и сплоченнее. Сегодня мне звонили из Центрального комитета. Иван Густавович Кейбин шлет вам свои поздравления. Разрешите мне от души к ним присоединиться. С Новым годом, друзья мои!» После этого было множество тостов. Пили за главного редактора и ответственного секретаря, за скромных тружеников, корректоров и машинисток, за внештатных корреспондентов и активных рабкоров. Кто-то говорил о политической бдительности, кто-то предлагал создать футбольную команду. Редакционный стукач Игорь Гаспу призывал к чувству локтя. Мишка Шаблинский предложил тост за очаровательных женщин. Комната наполнилась дымом, все разбрелись с фужерами по углам, закуски быстро таяли. Торшина из отдела быта уговаривала всех спеть хором. Фима Быковер раздавал долги. Завхоз Милешко согрушался: «Видимо, я так и не узнаю, кто стянул общественный рефлектор». Вскоре появилась уборщица Хильда. Надо было освобождать помещение. «Еще 10 минут», — сказал редактор и лично протянул Хильде бокал шампанского. Затем на пороге возникла жена главного редактора, Зоя Семен. В руках она несла громадный мельхиоровый поднос. На подносе тонко дребезжали чашечки с кофе. До этого Буш сидел неподвижно. Фужер он поставил на крышку радиолы. На коленях его лежал раскрытый справочник. Потом Буш встал, широко улыбаясь, приблизился к Зое Семеновне, внезапно произвел какое-то стремительное футбольное движение, затем могучим ударом лакированного ботинка вышиб поднос из рук ошеломленной женщины. Помещение наполнилось звоном. Ошпаренные сотрудники издавали пронзительные вопли. Люба Торшина, вскрикнув, потеряла сознание. Четверо внештатников схватили Буша за руку. Буш не сопротивлялся. На лице его застыла счастливая улыбка. Кто-то уже звонил в милицию, кто-то в скорую помощь. Через 3 дня Буша обследовала психиатрическая комиссия, признала его совершенно вменяемым. В результате его судили за хулиганство. Буш получил 2 года условно. Хорошо еще, что редактор не добивался более сурового наказания. То есть Буш легко отделался. Ну а журналистике ему теперь смешно было и думать. Тут я на месяц потерял Буша из виду. Ездил в Ленинград устраивать семейные дела. Вернувшись, позвонил ему, телефон не работал. Я не забыл о Буше, я надеялся увидеть его в центре города. Так и случилось. Буш стоял около витрины фотоателье, разглядывая каких-то улыбающихся монстров. В руке он держал половинку французской булки. Все говорило о его совершенной праздности. Я предложил зайти в бар «Кунгла». Это было рядом. Буш сказал: «Я там должен». «Много?» «Рублей 6». «Ну вот хорошо, говорю, заодно рассчитаемся». Мы разделись, поднялись на 2-й этаж, сели у окна. Я хотел узнать, что произошло. Ради чего совершил Буш такой дикий поступок? Что это было? Нервная вспышка, помрачение рассудка? Буш сам заговорил на эту тему. «Пойми, старик, в редакции одни шакалы». Затем он поправился. «Ну, кроме тебя, Шаблинского и 4 несчастных старух. Короче, там преобладают свиньи. И вот происходит эта дурацкая вечеринка, и начинаются все эти похабные разговоры, а я сижу и жду, когда толстожопый редактор меня облагодетельствует. И вот возникает эта кривоногая Зойка с подносом, и всем ведь хочется только одного – лягнуть ногой этот б***ский поднос. И тут я понял, наступила ответственная минута. Сейчас решится, кто я – рыцарь, как считает Галка, или дерьмо, как утверждают все остальные. Тогда я встал и пошел». Мы просидели в баре около часа. Мне нужно было идти в редакцию, брать интервью у какого-то прогрессивного француза. Я спросил, как Галина. «Ничего», — сказал Буш, — «перенесла операцию, у нее что-то женское». Мы спустились в холл. Инвалид-гардеробщик за деревянным барьером пил чай из термоса. Буш протянул ему алюминиевый номерок. Гардеробщик внезапно рассердился. «Это типичное хамство — совать номерок цифрой вниз!» Буш выслушал его и сказал: «У каждого свои проблемы». После того дня мы виделись редко. Я был очень занят в редакции, да еще готовил к печати сборник рассказов. Как-то встретил Буша на ипподроме. У него был вид опустившегося человека. Пришлось одолжить ему немного денег. Буш поблагодарил и сразу же устремился за выпивкой. Я не стал ждать и ушел. Потом мы 2 раза сталкивались на улице и в трамвае. Буш опустился до последней степени. Говорить нам было не о чем. Затем меня послали на болгарский кинофестиваль. Это была моя первая заграничная командировка, то есть знак политического доверия ко мне и явное свидетельство моей лояльности. Возвратившись, я услышал поразительную историю. В Таллине праздновали 7 ноября. Колонны демонстрантов тянулись в центр города. Трибуны для правительства были воздвигнуты у здания Центрального комитета. Звучала музыка, над площадью летали воздушные шары, диктор выкрикивал бесчисленные здравицы и поздравления, люди несли транспаранты и портреты вождей, милиционеры следили за порядком, настроение у всех было приподнятое, что ни говори, а все-таки праздник. Среди демонстрантов находился Буш. Мало того, он нес кусок фанеры с деревянной ручкой. Это напоминало лопату для уборки снега. На фанере зеленой гуашью было размашисто выведено: «Дадим суровый отпор врагам мирового империализма». С этим плакатом Буш шел от Кадриорга до фабрики роялей. И только тут, наконец, милиционеры спохватились. Кто это? Враги мирового империализма. Кому это суровый отпор? Буш не сопротивлялся. Его сунули в закрытую черную машину и доставили на улицу Пагари. Через 3 минуты Буша допрашивал сам генерал Порк. Буш отвечал на вопросы спокойно и коротко. Вины своей категорически не признавал, говорил, что все случившееся недоразумение, ошибка, допущенная по рассеянности. Генерал разговаривал с Бушем 1.5 часа, временами был корректен, затем неожиданно повышал голос, то называл Буша Эрнстом Леопольдовичем, то кричал ему: «Расстреляю, собака!». В конце концов, Бушу надоело оправдываться. Он попросил карандаш и бумагу. Генерал, облегченно вздохнув, протянул ему авторучку. «Чистосердечное признание может смягчить вашу участь». Минуту Буш глядел в окно, потом улыбнулся и красивым стелющимся почерком вывел «Заявление». И дальше. Первое. Выражаю чувство глубокой озабоченности судьбами христиан-баптистов Прибалтики и Закавказья. Второе. Призываю американскую интеллигенцию чутко реагировать на злоупотребление Кремля в области гражданских свобод. Третье. Требую права беспрепятственной эмиграции на мою историческую родину, Федеративную Республику Германии. Подпись: Эрнст Буш, узник совести. Генерал прочитал заявление и опустил его в мусорную корзину. Он решил применить старый испытанный метод. Просто взял и ушел, без единого слова. Эта мера, как правило, действовала безотказно. Оставшись в пустом кабинете, допрашиваемые страшно нервничали. Неизвестность пугала их больше, чем любые угрозы. Люди начинали анализировать свое поведение, лихорадочно придумывать спасительные ходы, путаться в нагромождении бессмысленных уловок. Мучительное ожидание превращало их в дрожащих тварей. Этого-то генерал и добивался. Он возвратился 40 минут. То, что он увидел, поразило его. Буш мирно спал, уронив голову на кипу протоколов. Впоследствии генерал рассказывал, чего только не бывало в моем кабинете. Люди перерезали себе вены, сжигали в пепельнице записные книжки, пытались выброситься из окна, но чтобы уснуть, это впервые. Буша увезли в психиатрическую лечебницу. Происшедшее казалось генералу явным симптомом душевной болезни. Возможно, генерал был недалек от истины. Выпустили Буша только через 1.5 года. К этому времени и у меня случились перемены. Трудно припомнить, с чего это началось. 2 раза я сказал что-то лишнее, поссорился с Гасплем, человеком из органов. Однажды явился пьяный в ЦК. На конференции эстонских писателей возражал самому товарищу Липпо, ведь чтобы сделать газетную карьеру, необходимы постоянные возрастающие усилия. Остановиться – значит капитулировать. Видимо, я не рожден был для этого. Затормозил, буксуя на каком-то уровне, и все. Вспомнили, что я работаю без сталинской прописки, дознались о моем частично еврейском происхождении, да и контакты с Бушем не укрепляли мою репутацию.
1: Моя серия.
0: А тут еще начались в Эстонии политические беспорядки. Группа диссидентов обратилась с петицией к генеральному секретарю ООН Курту Вальдхайму. Потребовали демократизации и самоопределения. Через три дня их меморандум передавало Западное радио. Еще через неделю из Москвы последовала директива усилить воспитательную работу. Это означало кого-то разжаловать, выгнать, понизить. Все это, разумеется, помимо следствия над авторами меморандума. Завхоз Мелешко говорил в редакции: «Могли обратиться к собственному начальству, выдумали лишь какого-то Хайма». Я был подходящим человеком для репрессии, и меня уволили. Одновременно в типографии был уничтожен почти готовый сборник моих рассказов. И все это для того, чтобы рапортовать кремлевским боссам: «Меры приняты». Конечно, я был не единственной жертвой. В эти же дни закрыли ипподром, рассадник буржуазных настроений. В буфете Союза журналистов прекратили торговлю спиртными напитками. Пропала ветчина из магазинов, но хотя это уже другая тема. В общем, с эстонским либерализмом было покончено. Лучшая часть народа, двое молодых ученых, скрылись в подполье. Меня лишили штатной должности, рекомендовали уйти по собственному желанию. Опять советовали превратиться в рабкора, я отказался. Пора мне было ехать в Ленинград, тем более, что семейная жизнь могла наладиться. На расстоянии люди становятся благоразумнее. Я собирал вещи на улице Томпа, вдруг зазвонил телефон. Я узнал голос Буша.
2: «Старик, дождись меня, я еду, вернее иду. Денег ни копейки. Зато везу тебе ценный подарок».
0: Я спустился за вином. Минут через 40 появился Буш. Выглядел он лучше, чем полгода назад. Я спросил: «Как дела?» «Ничего». Буш рассказал мне, что его держат на учете в психиатрической лечебнице, да еще регулярно таскают в КГБ. Затем Буш слегка оживился и понизил голос.
3: «Вот тебе сувенир на память».
0: Он расстегнул пиджак, достал из-за пазухи сложенный в четверо лист бумаги, протянул мне его с довольным видом. «Что это?» — спросил я.
3: «Стенгазета. Хастинг-газета. Местного отделения КГБ. Видишь название? Щит и меч. Тут масса интересного. Какого-то старшину ругают за пьянку. Есть статья о фарцовщиках. А, вот стихи про хулиганов. Стиляга угодил бутылкой в орденоносца старика. Из седовласого затылка кровь хлещет, будто с родника». «А что?» — сказал Буш. «Неплохо».
0: Потом начал рассказывать, как ему удалось завладеть стенгазетой.
3: «Ну, вызывает меня этот чокнутый Сорокин, затевает свои идиотские разговоры, я опровергаю все, и его доводы все цитатами из Маркса. Сорокин уходит, оставляет меня в своем пи***стическом кабинете. Я думаю, что такое захватить Сереге на память? Вижу на шкафу стенгазета. Схватил, засунул под рубаху, дарю тебе в качестве сувенира».
0: «Давай, — говорю, — сожжем ее к черту, от греха подальше».
3: «Ну, давай», — согласился Буш.
0: Мы разорвали стенгазету на клочки и подожгли ее в унитазе. Я начинал опаздывать, вызвал такси. Буш поехал со мной на вокзал. На перроне он схватил меня за руку.
3: «Что я могу для тебя сделать, а? Чем я могу тебе помочь?»
0: «Да все нормально», — говорю. Буш на секунду задумался, принимая какое-то мучительное решение.
3: Хочешь, — сказал он, — женись на Галине, а? Уступаю, как другу. Она может рисовать цветы на продажу. А через неделю родят сиамские котята. Женись, не пожалеешь.
0: Я говорю, в общем-то, женат.
3: Ну, дело твое, — сказал Лих.
0: Я обнял его и сел в поезд. Буш стоял на перроне один. Кажется, я не сказал, что он был маленького роста. Я помахал ему рукой. В ответ Буш поднял кулак, рот фронт, затем растопырил пальцы. Виктори. Поезд тронул.

0: 6-й год я живу в Америке. Со мной жена и дочь Катя. Покупая очередные джинсы, Катя минут 40 топчет их ногами, затем проделывает дырки на коленях. Недавно в Бруклине меня окликнул человек. Я присмотрелся и узнал Гришаню, того самого, который меня вез из Ленинграда. Мы зашли в ближайший ресторан. Гришаня рассказал, что отсидел всего полгода. Затем удалось дать кому-то взятку, и его отпустили. «Умел брать, сумеет дать», — философски высказался Гришаня. Я спросил его, как Буш? Он сказал, понятия не имею. Шаблинского назначили ответственным секретарем. Мы договорились, что созвонимся, я так и не позвонил, он тоже. Месяц назад я прочитал в газетах о капитане Руди. Он пробыл 4 года в Мордовии. Потом за него вступились какие-то организации, капитана освободили раньше срока, сейчас он живет в Гамбурге. О Буше я расспрашивал всех, кого только мог. По одним сведениям, Буш находится в тюрьме, по другим женился на вдове министра рыбного хозяйства. Обе версии правдоподобны, и обе внушают мне горькое чувство. Где он теперь? Диссидент и красавец, шизофреник, поэт и герой, возмутитель спокойствия, Эрнст Леопольдович Буш.
1: Вы слушали окончание рассказа Сергея Довлатова «Компромисс 10». Читал Виктор Татарский.

В гремячем лагу ночью стынет глухая тишина. Искрятся пустынные окрестные бугры. В балках, на суволках, по бульянам пролиты густо-синие тени. Звенит, колдовски бормочет родниковая струя, стекая в речку. По колеям дороги стоит невпитанная почвой дождевая влага, и на матовой синеве небес, словно начисто вымытый ливнем, тускнеет застигнутый рассветом серебряный месяц. Месяц чеканно тонкой, пологой, сулящий обильные дожди. Яков Лукич Островнов, выехавший в ту пору в Дубраву, чтобы собственноручно отметить дубы, подлежащие порубке, окончательно утвердился в мысли быть урожаю.

0: Дядя Яков.
1: Кто это?
0: Не узнаешь, что ли?
1: Тимофей, откуда?
0: Откуда не возвертаются из ссылки?
1: Неужто убег?
0: Убег. У тебя, дядя Яков, хлеб есть, дай Христа ради. Я четвертые сутки гнилыми кислицами питаюсь.
1: Погоди, сейчас. На, бери. Изголодался ты, парень.
0: Говорю, пятые сутки с голоду то прелую кислицу съем, то прошлогоднюю сухую тернину найду. Отошал я.
1: А как же ты теперь сюда?
0: Пеше, со станции. Ночми шел.
1: А папаша живой?
0: Помер. Мамаша с сеструшкой там. Ух, дяденька, уморил ты меня своим хлебом живот раздираете. А у вас как на хуторе, Лукерья Нагульного, проживает?
1: Она, парнишка, с Макарами развелась.
0: Так, ты, дядя Яков, вот что. Ты перекажи ей, чтобы она мне харчишек в Дуброву принесла. Отошел я, надо передневать, отлежаться, да и подбился я дюже. 170 верст и ночме по незнакомой местности, знаешь, как ходить идешь вслепую. Пущай принесет.
1: Ладно, я скажу Лукерии.
0: Скучился я по родным местам до смерти.
1: Слышишь? Как же ты жить думаешь в дальнейшем?
0: Не знаешь как. Вот отдохнут рожки, приду в хутор, вырою винтовку, она у меня на гумне соблюдалась зарытая. Кое-кому влеплю гостиницу, кое-кто почухается. Мне зараз одно направление дадено, раз меня казнят, и я буду казнить.
1: Слышишь, а Лукерья, видать, к председателю начала прислоняться.
0: Шок.
1: К Давыдову. Из Питера, который кулачил вас.
0: В поминание его пущай. Алушка, я к ее сердцу стежку всегда сыщу. Старая любовь, она не забывается.
1: Иди.
0: Не забудь.
1: Ну.
0: В Дуброву.
1: Иди.

Все петухи в Гремячем лагу были на редкость, прямо-таки на удивление разноголосы. Начиная с полуночи, перекличку открывал раньше всех просыпавшийся петух Любишкиных. Он голосил веселым и заливистым тенором, как молодой и старательный по службе командир роты. Ему солидным полковничьим баритоном отзывался петух со двора Агафона Дубцова. Затем минут пять над хутором висел сплошной непрекращающийся крик, а уж после всех, громко бормоча с просонок и мощно хлопая на насесте крыльями, генеральским сиплым басом, с командной хрипотцой и надсадцем в голосе оглушительно ревел самый старый в хуторе рыжий и дебелый петух Майданниковых. Кроме влюбленных и тяжело больных, что в понятии Нагульного было почти одно и то же, позже всех в хуторе отходил ко сну сам Макар Нагульнов. Он по-прежнему старательно изучал английский язык, пользуясь ночным досугом. На спинке стула у него в комнате висело холстинное полотенце. В углу стоял кувшин холодной колодезной воды. Тяжело давалась Макару наука. С расстегнутым воротом рубахи, всклокоченный, мокрый от пота, сидел он за столом возле настежь распахнутого окна. Вытирал полотенцем пот со лба, под мышками, на груди и на спине. А время от времени, свешиваясь через подоконник, лил на голову воду из кувшина и сдержанно рычал от удовольствия. Тускло горела пятилинейная лампа. В абажур, сделанный из газетной бумаги, бились ночные бабочки. За стеной смиренно похрапывала старуха-хозяйка, а Макар слово за словом одолевал ужасно трудный и чертовски нужный ему язык. Как-то около полуночи он, отдыхая, сел на подоконник покурить, и тут впервые по-настоящему услышал петушиный хорал.

Это прямо как на параде. Как на смотру дивизии. Недоносок. Отставить!

0: Так. Комуністішєн. Комуністішєн. Так. Революшєн. Революшєн. Вообще-то их язык очень даже похож на наш. Только они свои вот концы к нему поприделывали, и все. Yes. Yes, Тебол. Коммунистишен.
1: Разрешите зайти?
0: Ну давай уже, входи, входи. Что ты на ночь глядя явился-то?
1: Да ведь и как тебе сказать, Макарушка? Может, я дюж по тебе соскучился. Дай, думаю, зайду, проведаю.
0: Ты что, баба, чтоб обо мне скучать?
1: Так ведь старый человек, он иной раз скучливее бабы становится. Ну? А мое дело и вовсе сухое. Все при жеребцах, да при жеребцах. А тут еще этот козел, будь он трижды проклят, и всю ночь напролет по конюшне да по сеновал таскается.
0: Коммунистишен.
1: Чихает.
0: Революшен.
1: Зубами хрустить. Ведь до скольких разов на меня, на сонного, наступал своей копытой.
0: Ты был.
1: И такая хитрющая насекомая. Просто житья нет никакого от них.
0: Слушай, дед.
1: Давай, Макарушка, Макарушка, давай его зарежем.
0: Слушай, я правленческими козлами не распоряжаюсь, слышишь ты? Над ними Давыдов, командир, ты к нему и ступай. Иди отсюда,
1: Я и вовсе не насчет козла пришел, а просто пришел проведать. Ты, Макарушка,
0: слушай, дед, оставь ты... Сядь и не мешай, я прошу тебя.
1: Хорошо. Макарушка, Макарушка, ты вот мне дай какую-нибудь такую завлекательную книжечку, я тут вот возле тебя сяду и буду тихохонько сидеть, как мышь в норе. И тебе будет веселее, мне будет приятственней.
0: Ладно, все, садись. На вот толковый словарь, сиди тихо около меня, читай тут спокойно.

0: Что с тобой-то? Ты можешь сидеть спокойно?
1: Астролябия.
0: Слушай, дедушка, я прошу, про себя ты, про себя. Не шлепай губами, слышишь ты? Не кашляй, не чихай, не звучи никак. Ясная задача?
1: Ясная.
0: Курить брось ты сейчас. По моей команде будем курить. Ну, сиди ты спокойно, ну, прошу ж тебя, не мешай мне, дед.
1: Макарушка, я на все согласна, я на все согласна. И только как вот насчет чиха? Вдруг нелегко и приспичит его чихнуть, тогда и как?
0: Тогда лети пулей в сенце.
1: Эй, пульт из меня хреновая.
0: Не отбивай меня, дело я сказал. Слышишь, дед? А ну сядь. Вот так. Читай. Развивайся. Становись немного культурным стариком. Тихо, дед.
1: Что?
0: Тихо.
1: Что?
0: Слышишь?
1: Как в архиерейском соборе.
0: Что ты? Как у конном строю. Слушай, слушай.
1: Боже ж ты мой, боже ж ты мой. Всю жизнь я этим кочетам на хвосты наступал и никак не мог уразуметь такой красоты в ихнем распевании. А майданиковская-то, майданиковская-то, сутки мой сын ведь как выводит, а? И честь тебе, генерал Брусилов.
0: Что ты сказал? Генерал Брусилов. Ты бы наших генералов послушал, дед. Вот это да, генерал Брусилов. Вот у нас это настоящие голоса. Что мне твой Брусилов? У него этот, небось, и голоса-то никакого не было, как он, петуха-недоноска.
1: Ну, бас.
0: Да молчи ты, бас! В голосах, дед, надо разбираться тоже с политической точки зрения. Вот, скажем, был у нас у дивизии бас. Ну, что тебе сказать, дед? Это на всю армию бас был. Оказался стервой. Переметнулся к врагам революции. Так что ж ты думаешь, что он и теперь для меня бас? Вот, на, черта лысого. Теперь он для меня фистула продажная, а не бас.
1: Макарушка, но петухов политика не затрагивает.
0: Затрагивает?
1: Ах, затрагивает.
0: А как же? А будь вы тут заместо вот этого майданевского петуха какой-нибудь кулацкий. Я его и слушать бы паразита не стал. На черта он мне сдался, этот кулацкий прихвостень.
1: Да.
0: Все, все, дед, все, все, все, все, все. Ты вот это с глупыми вопросами, ты больше ко мне не лезь, иначе выгоню без всякой пощады. Так и знаю. Садись и читай спокойно.
1: Макарушка.
0: Что еще?
1: Вдруг зарежут.
0: Кого зарежут?
1: Ой, да не меня же, Господи помилуй, а этого кочета. Зарежут. За милую душу зарежут.
0: Вот тебе на.
1: Вот тебе на.
0: С какой-то стати? Чего ради зарежут?
1: Да, он же старый. Он, почитай, по годам-то уж мне ровесника, может, даже еще старее. Я этого кочета еще с детства помню.
0: Что ты брешешь, дед? Кочета по 70 годов не живут. В законах же природы про это ничего не написано.
1: Все равно он старый. У него на бороде он все перо седое.
0: Чего мы его выкупим? Чего? Мы его на племя для колхоза выкупим?
1: А на племя то уж старый.
0: Все, все, дед, ты сам старый, знаешь? Молчать! Ты сам он, чем не больше стареешь, тем больше глупеешь. У тебя там за место уже головы порожник отемал. Ну все, дед, все.
2: Привет, честной компании.
0: О, несет этого еще.
2: Не спится, Макар. Зашел на огонек.
0: Вижу, что
2: так,
0: зашел.
2: Так, дед, значит, и ты здесь?
1: Здесь.
2: Ясная задача. Председатель Давыдов степеший подался, а Кучерев грамотно ударился. И шо дива?
0: Я вот диву даюсь. Почему это ты на прополку не изволишь ходить?
2: И что, за бабами присматривать? Там же, наверное, бригадир есть.
0: Почему присматривать? Не присматривать, а полоть самому.
2: Чтобы я, значит, вместе с ними сурепку дергал? Ну уж, брат, извиняй, не мужчинское это дело. А к тому же, Макар, я еще не кто-нибудь, а председатель сельсовета.
0: Невелика шишка.
3: Почему же это я сурепу и тому подобные сорняки наравне с другими дергаю, а ты не могешь?
2: Не то, что не могу, а не желаю устрамиться перед казаками.
3: Что сказал?
2: Вот так.
3: Понятно. Значит, Давыдов никакой работы не гнушается. Я тоже. Почему же ты свою бумажную портфелью зажмешь под мышкой и таскаешься по хутору, как неприкаянный? Андрюшка, ты брось мне эти штучки. Ты вот завтра ступай-ка в бригаду и там покажи бабам, как герои гражданской войны могут работать.
2: Не мужчинское же это дело полоть. Может, еще скажешь мне идти картошку подбивать?
3: То мужчинское дело, куда пошлет партия. Не мужчинское дело. Эх ты, Андрей, Андрей. Вот скажут мне завтра, иди, Макар, рубай контри голову, я с радостью пойду.
2: Сравнил.
3: Шо сравнил? Скажут мне, иди подбивай картошку, без радости, но пойду. Скажут мне, иди корову доить, я зубами скрипну, а все-таки пойду. Буду эту пропавшую коровенку тягать за дойки со стороны в сторону, это ж, прости, как умею, а доить ее все-таки буду.
2: Вот-вот, только с твоими лапами корову-то и доить. Ты ее в два счета свалишь.
3: Я ее свалю, но я ее и подниму.
2: Ну-ка.
3: Слышишь ты, а доить ее буду, пока последнюю каплю молока из нее не высажу. Ясно тебе?
2: Добрый,
3: шо, добрый. Дед, что такое с тобой? Что ты кочевряжешься?
1: Я упреждал, чихать буду.
3: Ну так ступай, пули в щенцы, сказал тебе быстро.
2: Макар,
0: ты об этом деле, Андрюха, подумай. И знаешь, не очень гордись это своим мужчинством и казачеством. Наша партийная честь не в этом заключается, я так это делаю.
2: Ладно ты, чума тебя побери, уговорил, все. Но ты мне к воскресенью пол-литра водки выставишь,
0: да,
2: так и знай.
0: Ладно, это я выставлю. Ты вот ступай-ка в бригаду и там помогай бабам. Ну, ладно, Андрюшка, все, хватит лясы точать, давай-ка. Тут есть у меня дела, ты ступай.
2: Макар.
0: Ну, что еще?
2: Чего это Сема наш Давыдов? В степь вот подался, похудал тебя. Приметил?
0: Чего ж не приметить? Я когда на его месте был, тоже худал изо дня в день. А про его и говорить нечего, слабяк. Я не знаю. На его же глазах я воевал с этой семейной контрой. И на тебе влип. Да шо как влип-то? Ай-яй-яй. Тут поглядел и как-то на него, и веришь, Андрюшка, сердце же кровью облилось. Худой, всем виноватый, глаза по сторонам бегают. Я не знаю, вот это штаны, так я и не знаю, на чем они только у него бедного держатся.
2: Да.
0: Вот эту мою предбывшую супругу, вот эту Лужку, надо было что зимой отправить в холодные края с ее Тимошкой рваным, как я говорил. Тогда, может быть, хоть там бы немножко это жару поубавилось бы у ней.
2: Я-то ведь думал, что ты не знаешь.
0: Да брось ты, что ты, Андрей, не знаешь? Вот, понимаешь, все знают, а я не знаю, да? А по мне, черт с ней, с кем бы она там ни путалась. Но ты же подлюка, ты же мне Давыдова не трожь. Ты же не губи моего товарища дорогого. Вот как стоит вопрос на данный момент.
2: А чего ж тогда его не предупредил? А что ты молчишь?
0: Ну, что такое гутаришь ты? Ну, что я не упредил? Ты ж пойми... Мне же неловко было.
2: Че?
0: Да чего? Он еще чего мог ради подумать, что я его из ревности отговариваю или еще чему подобное. А ты вот, Андрей, ты же сторонний в этом деле человек. Ну что ж ты его не упредил, не остерег, не сделал ему строгого предупреждения? Да брось ты, Андрей, брось! Что ты, Лужки не знаешь? Это ж такая змеюка, что он с ней не только до мировой революции не доживет, а и вовсе может скопытиться. Или скоротечную чахотку наживет, или всякую там заразу принесет, того и жди. Я когда от нее избавился, так я, ты веришь, Андрей, я как будто заново на свет родился. Вот это английский язык, вот, да, изучаю запросто вот это. И многого тут достиг своим умом. Партийные дела веду, все в порядке.
3: А с нею жил, так я же, я не знаю, я водки не пил. Я же не пил водки. А каждый день как с похмелья. Я тебе скажу так, Андрюшка, что вот это бабы для нас, революционеров, это все равно, что чистый опиум для народа. Я вот это изречение в устав писал ядреными буквами, чтобы каждый настоящий коммунист и сочувствующий вот эту изречение каждый день перед сном и утром по три раза натощак читал. Вот тогда бы не случилось такого вот это горе и несчастье, как с нашим товарищем Давыдовым. Я не знаю, это ж надо подумать, сколько несчастья произошло из-за этого вот этого бабьего семени. Сколько через их пьяниц образовалось, сколько хорошим ребятам по партийной линии за их выговоров повлепляли. Кошмарная жуткость. А то-то. Да ты, дед, сиди ты, ради бога.
2: Ну, проклятая же баба, дед, произвела парня, да какого? Ведь был же человек человеком. А стал, ну ей-богу, хуже капустной кочеры.
3: Все, Андрюха, надо. Да, все, ты знаешь что? Ты иди, не трави. Тут у нас дела с дедушкой есть, надо науками заниматься. Дед, иди-ка сюда, садись тут.
2: Ну ладно, пошел я. Ну вы тут смотрите, не заучитесь.
3: Хау, иду.
2: Че-че?
4: Ты дуй отсюда.
2: Ну,
4: дуй.
2: Братцы.
3: Вот это, дедуся, такое дело.
4: Эх, Макарушка.
3: Да ну, растравил Андрюха. Ну, что это? Ну, ладно, дедуся, ты на, читай. Ты читай про себя, я тоже буду читать.
4: Стролябия.
3: Коммунистищен.
4: Апробация.
3: Революшен.
5: А весна 1930 года, стремительная и скороспелая, так много поселила в садах и ливадах соловьев, что они гремучими раскатами заполняли не только глухую пустоту ночи, но и при дневном свете никак не могли угомониться. Не хватало короткой вешней ночи на любовные утехи соловьев. «В две смены дуют», — шептал на заре Давыдов, обуреваемый нудным томлением, мужественно боровшийся с бессонницей. После шутливого разговора с Лужкой, когда столкнулся с ней около правления, и она, тая усмешку под ресницами полуопущенных глаз, просила подыскать ей какого-нибудь завалященького жениха, а потом сама предложила себя в жены, Давыдов незаметно для самого себя изменился в отношении к ней. В последнее время все чаще ловил он себя на мыслях об этой по существу вздорной и на редкость пустяковой бабенке. Если раньше он относился к ней с легким налетом брезгливой жалости и равнодушия, то теперь чувствовал совсем иное. Лужка до конца сева была в бригаде, но как только бригада, кончив пропашные, съехала с поля, в тот же день вечером пришла к Давыдову, увела его в степь.
6: Давай лучше сядем, посидим. Ты бы пиджак постелил, а то я боюсь юбку вымазать, она у меня чистая.
2: Лушенька моя, ты у меня как цветок. У тебя даже веснушки пахнут. Факт. А знаешь, чем пахнут?
6: Чем?
2: Свежестью какой-то. Вот вроде как росой. А знаешь, как подснежник. Неприметно, а хорошо.
6: У меня так оно и должно быть. Потому что я красивая.
7: Что ж, по-двому все красивые пахнут.
6: Ну, про всех я не скажу, не знаю, я ж к ним не принюхивалась. Мне до них и дела нет. Я про себя говорю, чудак. Не все ж красивые с конопинками бывают. А конопушки — это все равно, что веснянки. Они и должны подснежником пахнуть.

0: Это кто здесь?
1: Ой. Свои. Я это Осетров.
0: Не будет ли у вас, товарищ Давыдов, табачку? Хоть на одну завертку. Ветряк охраняю. Чисто пропадаю, не куря. Уши попухли.
1: На, держи.
0: Благодарствуйте.
2: Я Тихон. Испужал ты меня. Пужливая я страсть. С детства темнотой напуженная. Ты воров, Серег, а не тех, кто по степи любовь пасет.
0: Да ведь, милая Лушка, ночное дело темное. Кто чужое несет, а кто любовь пасет. Ты подумай, бабенка. Мыслимо ли это дело? Тебе, замужней, да хоть и разведенной, гулять по ночам с холостым мужчиной, какую же это совесть перед людьми надо иметь, а? Опамятуйся ты, постыдись ради Христа.
2: Когда Господь Бог, Вседержатель наш и Спаситель, раздавал людям совесть, делил ее на паи. К меня в то время дома не было. Я на игрищах была, гуляла, с парнями целовалась, миловалась. И не досталось мне при дележке этой самой совести-то ни кусочка. И вот тебе мой наказ. Пока твой председатель тут сидит, пока он со мной несчастный мучается, иди в степь, и молись за нас, грешных, старый Мерин, что ты рот-то открыла, закрыть никак не могёшь.
0: Извиняйте.
2: Извиняйте, тот.
1: Подозревает он нас теперь факт.
2: Ой.
1: А ты бы отошла хоть в сторонку, ну что ты вылезла, может, он и не заметил.
2: Ой, мне ж не 16 лет, я не девка, чтоб мне стесняться всякого старого дурака.
1: Ну, все-таки.
2: Что все-таки?
1: Ну, пойми ж, дурочка, я же о тебе беспокоюсь.
2: Ну, не трудись, я уж как-нибудь сама, ты о себе беспокоюсь.
1: А что, я о себе тоже.
2: Вот, с этого бы начал, миленочек, о себе. Досадно тебе стало, что именно тебя с бабой ночью в степи увидали. А дядя Тихон все одно, с кем ты по ночам блудишь.
1: А при чем же тут блудить?
2: А чего ж, подозревает, да не подозревает. Он пожил на свете. Он знает, что ты со мной сюда не ежевику пришел собирать. А тебе и блудить охота, и в стороночке, в холодочке остаться хочется, чтоб про твои блудни никто не знал. Видишь, ты какой, оказывается, жук. А так, миленочек, не бывает, что всю жизнь в холодку спасаться. Эх ты, шаматрос. Что ж такое получается-то, а? Я не боюсь, а ты боишься, а? Выходит, что я мужчина, а ты баба, а? Раздевайся. Раздевайся, раздевайся.
1: Да ты что, Лушка?
2: Оденешь мою юбку, я твои штаны. Кто как ведет себя в этой жизненьке, тому и носить то, что положено. Поторапливайся.
1: Да ты что, спятила, что ли?
2: Одевайся.
1: Лушка.
2: Одевайся.
1: Да ну брось.
2: Одевайся.
1: Брось озорничать. Давай, одевайся, пошли.
2: Скучно мне с тобой, матрос. Скучно. Матроски, тюфяк.

Сев заканчивался. Однажды на закате солнца Давыдов выпряг в конце гона быков и разналыгал их. Он сел около борозды на траву, дрожащими руками вытер пот со лба и только тогда почувствовал, как сильно устал. Против него на пахоте стояла Варя Харламова. Он и прежде нередко

0: Редко встречался в хуторе, на собрании или просто на улице с этой большерукой, рослой и красивой 17-летней девушкой. И тогда при встречах она улыбалась ему смущенно и ласково, и смятение отражалось на ее вдруг вспыхивающем лице. Давыдов закрыл глаза и жадно курил. Он не хотел смотреть на девушку. А она вся сияла счастливой и усталой улыбкой. С трудом он поднялся с земли. С трудом, переставляя натруженные ноги, пошел вдоль борозды. В левой руке он нес разорванную, выцветшую матросскую тельняшку. Еще днем, налаживая плуг, он нагнулся, зацепился воротом за чепигу и, рывком выпрямившись, располосовал тельняшку надвое. Варя шла следом за ним, потом поравнялась и пошла рядом.
1: Замучил ты и меня, и быков. Дюже редко отдыхаешь.
2: Я сам замучился до чертиков.
1: Надо чаще отдыхать. Он, дядя Кондрат, вроде отдыхает. Дает быкам сопнуть, а всегда больше других напахивает. А ты уморился с непривычки.
2: Это верно. Не привык я еще.
1: Вот ты все время что-то думаешь. Дай-ка мне лучше твою рубаху. Дай, пожалуйста.
2: Зачем?
1: А я ее зашью. Ты даже и шва не заметишь. И постираю ее.
2: Да нет, Варюха-горюха, этой тельняшке уже вышел срок. Ее на тряпке полы мыть.
1: Ой, да, я зашью, попробую. А тогда поглядишь.
2: Ну, обожди, я в бригаду схожу, чистую рубаху одену, а это рванье сыму.
1: Я ж быстрее сбегу, тебе в обход надо, а я по пахоти.
0: Время шло. Погожие жаркие дни ускорили созревание трав по суходолам. И в степной покос наконец-то включилась последняя, третья бригада Гремячинского колхоза. В последнее время, впрочем, как и всегда, деду Щукарю положительно во всем не везло. Но уж этот день выдался целиком сотканным из больших и малых огорчений и даже несчастий. Так что дед Щукарь вконец измучился выпавшими на его долю испытаниями.
3: Товарищ председатель, изничтожьте вашего проклятого козла Трофима! Подкарауливает меня анафема там, где его и сроду не ждешь. Только примастился за сеновалом, а он тут как тут. Это как можно мне при таком преследовании жить? Тут дело смертоубийством пахнет. Либо я его когда-нибудь в жизни решу, либо он меня под копчик заданет рогами. И вот поминай, как звали дедушку Щукаря. Одним словом, добром у нас с этим рогатым чертом дело не кончится. Быть здесь покойнику.
4: Дедуля!
3: Ой!
4: Дедуля!
3: Ой!
4: Запрягай в линейку своих жеребцов, мы сейчас с тобой в третью бригаду смотаем.
3: Запрягать? Это я в один секунд. Это мне пару пустяков. Вот я зару собуюсь, и я готов. Вот ты, Сёмушка, часто говоришь, я рабочий класс. Из чего это рабочий класс такой напористый? Уж ежели что он затеется сделать, будь покойный. Он ведь с тебя с живого не слезет, а своего добьется. Ведь вот же добился ты, сукин ты сын, ведь вот же еду. Только ежели что в дороге с нами случится, какая казнь, я ни за что не отвечаю.
4: Поехали, дед.
3: Поехали.
4: Я отвечаю перед твоей старухой за твою сохранность, поехали. За меня не успокоишь.
3: Поехали. Эх, вот я зараз собоюсь, и я буду готов. А ведь старуха-то моя, и этот козел троклятый, ведь два сапога пара. Прошу ее на стол собрать, а она мне возьми огурчик свежих и кислого молока. Я ей на это-то ты что, начисто сдурела, что ли, ты, старая астролябия? Ты же знаешь, что я на живот ужасно слабый, а от такой пищи меня в дороге окончательно развезет, и что я тогда должен делать? Лишаться последнего авторитета, ведь прямо на улице. Покорнейше благодарю. Пользуюсь сама своими огурчиками-то и придавливаю их кислым молоком. А я на такой рынок не знаю, где пойду. Должность моя нешуточная. Самого товарища до дома увожу. И рисковать твоими огурчиками мне не след, не пристало. Понятно тебе, старый-то, апробация.
4: Дед, ты думаешь сегодня ехать или нет?
3: А как же, еду вполне, вполне. Да погоди, погоди, ну сейчас еду, еду. Ох, ох ты какой. Вот, вот ты мне, Сёмушка, растолкуй один вопрос, товарищ Давыдов. Почему этот кулацкий козел, ну, весь как есть характер у своих хозяев? То есть ужасная здесь зловредная и хитрая насекомая. Почему он ни разу не поддал под копчик, ну, скажем, Якову Лукичу? А все больше ведь на мне упражняется. На мне всю злобу вымещает. Я спросил насчет этого у Макарушки. А он говорит, это, видимо, классовая борьба. Да ведь и нахрен она, эта классовая борьба, мне нужна. Я же по хутору ходишь и все время оглядываешься.
4: Да обувайся ты скорее, ну что ты возишь?
3: А я что делаю? Я что делаю? Я и обуваюсь, не видишь, что ли? И что это у тебя за вредная привычка перебивать человека?
0: Подъезжая к стану третьей бригады, Давыдов еще издали заметил, что в бригаде творится что-то неладное. Добрая половина косилок не работала. По степи там и сям ходили стреноженные лошади. Подсохшие волки сена никто не сгребал. И ни единой копешки не виднелось до самого горизонта. Возле бригадной будки на разосланном редне шестеро казаков резались в карты.

0: пришел октябрь. Небо тучами черными хмурил, лес раздел, обнажил, оставляя голье. Революция — ветер, революция — буря, революция — сердце мое. Ты водила меня и друзей по лесам и завалам, страшной огненной бурей, метелью слепила и жгла. И порой революция нелегко мне бывала. Да, бывала, а ты, революция, шла по болотам, трясинам. Я не знаю, как выжил по такому бесхлебью, безводью, по такому огню, как в аду. Я твое, революция, имя на дорогах, на памятных вышек, и его я на мурманских сопках, на карельском граните найду. И у стен Ленинграда, на севере дальнем, в Норвегах, возле стен Киркенесса, у фьордов, холмов или гор, я видал, революция, как ты шла под огнем впереди по глубокому снегу, и тебе ледовитые горы везде открывали простор. Это ты, как положено воинской славой героям, в неисчисленных битвах и схватках с врагами мужала, росла, стяг багровый, горящий от моря до моря, это ты над полками несла, это ты над полками несла.
1: Ленинград, Ленинград, лучше нету для песни зачина. Знаю сам, что при имени этом отходит кручина, отлетает кручина, затихает тревога, песня к людям выходит слог за слогом, слог за слогом. Ленинград, произносят деревья из заветного летнего сада. Ленинград — это слово премногих напевней, и оно тешит сердце отрадой. Ленинград, говорю я, кричу я, к нему простираючи руки, по земле стародавней кочуя в далекой разлуке, и в ненастную ночь, и в разлив белой ночи, в синих шлемах, как будто пришли на парад, не смолкая, балтийские волны ракочут. Ленинград, Ленинград.

0: революция, ты полюбила мой город великий, боевая октябрьская плещет мне в сердце пора, и сейчас ударяют мне в уши победные клики, и гремит, и не гаснет, не стихает ура. Юнкера отступают, сдаются, качается зимний, и тогда, побеждая нависшую темень, разят, на куски разрывая ее, гудят светоносные ливни. Через мрак и ненастье взлетает зимний пал, зимний взят, зимний взят.
1: Революция, ты полюбила мой город тревожный, ты полюбила, его разлюбить невозможно. Ты увидала мой город с площади самой просторной, ты полюбила его, и сердце зажглось восторгом. Светом душа всколыхнулась, как будто бы птицы запели, вырвалось солнце из плена в краю, где гуляют метели.
2: Революция, ты не сидела в тесном застолье, ты по холмам, по долинам, везде выбирала раздолье, ты в оренбургских степях, и ты за Байкальем ходила, и в торопях, но яростно пы молотила. На таку, на кровавом, где нет места забавам, по железному праву железной державы звезды в небе будили, так врагов молотили.
1: Революция, ты полюбила мой город туманный, революция. Зная, что ты его любишь, он вольный гордится, ладный, героев герой, он желанней желанных, к морю Балтийскому вышел и в море глядится. Ветер в лицо ему дует, нисколько его не тревожа. Ветер, да что ему ветер? Он с бурей помериться может. Море стихает, стихает, оно как льняное, а он торжествует, ликует. Крылья орла у него за спиною.

Нева голубоокая в синем море льется, улица широкая Ленинской зовется. Синее море пенится, синее море бьется, Ленинской, Ленинской улица зовется. А великий город зовется Ленинградом, раскрываю ворот, глотаю прохладу. С ленинградских садов, ярких и ярых, с ленинградских годов, молодых и старых. Ленинград, Ленинград, небо осиянно, а мой город-герой не суров, не гневен, с золотой иглой в осиянном небе. Город вынес бои, грозовое лихо, ленинградцы мои, произносит тихо.

Тогда со смертью были мы на «ты», ведь к нам она ходила часто в гости. Она летала к нам через фронты, была хозяйкой на любом погосте. О, как мы ненавидели ее, когда, стуча костлявою рукою, она вселялась в наше бытие, как тварь, нигде не знавшая покоя. Но время, как товарищ нам ответь, ты помнишь все, и ты не позабыла, как, выстояв, мы победили смерть, как мертвецам за нас не стыдно было.

0: Вы прекрасны, женщины России. Я узнал не из великих книг, вы прошли через годы грозовые, не утратив сердца ни на миг. Вы в закрытой памяти не роетесь, вам трудней сказать, что я скажу. Видел вас отважных и геройских, вами, россиянки, дорожу. Вашей вечной славою солдатской, закаленной на лихом огне, и слезой, пролитой украдкой, мало ли что бывает на войне. Вашей статью, вашей трудной долей, зачастую вдовьей горевой, мужеством на грозном ратном поле, щедростью души своей живой. Это все никак необоримо и достойно гордости людской. Это все никак неотделимо от того, что помню день деньской.
1: Здесь ни гор, ни предгорий, выбирайте любое, пожалуй. Ленинград вышел к морю, или море к нему подбежало. Подбежало на цыпочках по дороге просторной, заиграло на скрипочках, взволновалась повторно, а потом на гармониках, на моих новгородках, словно жимолость тоненьких, то буйных, то кротких. А когда выходило утро в красных сапожках, то играть выводило и волынки, и ложки. Солнце шло от порога, и не дудки-жалейки, выводила в дорогу настоящие флейты. Волны моря синели, ветром подняты купно, и сквозь волны звенели колокольчики бубна.

0: Я в мире именем твоим зову, и ландыши в глубоком темном рву, и свет звезды далекой и полночной, сверкание ручьев моих проточных, цвет яблони и вишни неподдельный, и отблеск снега, взвитого метелью, расцвет слепящий окна, день весенний и тихий-тихий блеск зари вечерней, сережки вербы, небо синеву. А ты не позабудь, что я живу.
1: Шел весенний веселый и заигрывал с Невой молодой балтийский ветер по прозванию Верховой. Он ее в веселье гладил и влюбленно целовал. Утром ранним в Ленинграде он ее облюбовал. А она еще тянулась и не вдоволь, и не всласть, на заре не окунулась, полотном не утерлась, на котором месяц светит, звезды водят хоровод, на котором пляшет ветер у распахнутых ворот, и на красной колеснице солнце огненно плывет, и звенит живая птица, день в сверканье настает.

0: Где б я ни был, я слышу, как гремит Ленинград медью, цинком, железом и камнем, и шагами гвардейцев, что идут на парад, и широкою песней морской и заздравной. Где б я ни был, я знаю, как живет Ленинград, город мой вдохновенный, в работу влюбленный, полномочный глашатый, несущий плакат, агитатор отменный, восстанья огнем озаренный.
1: Говорю тебе спасибо за одну твою черту. Ты красивее красивых, береги свою красу. Береги ее как можно в забыль, так, чтоб дорожить. Береги ее тревожно, без тревоги не прожить. Ты не дерево, не камень, ты не гнешься в три дуги. Береги ее веками, береги, побереги. Знал ты горькие утраты, ты невзгоды сбросил с плеч, и к лицу тебе, солдату, богатырский шлем и меч, и земля тебе открыла ветер песни, гром баллад, краснозвездный, краснокрылый, мой товарищ Ленинград.

0: Приближается 95-летие со дня рождения великого писателя нашей эпохи Алексея Максимовича Горького. На заре своей литературной молодости мне довелось часто общаться с ним и даже жить долгое время под одной с ним крышей. Я был тогда студентом-репетитором его семье и видел Алексея Максимовича в каждодневном его быту, записывал в своем дневнике той поры беседы с ним и встречи с многими деятелями нашего искусства. Все это относится к временам уже давним, к 915, 16, 17 годам. В прошлом году в издательстве «Советский писатель» вышла в свет книга моих литературных воспоминаний «Страницы жизни». Я прочитаю некоторые отрывки из нее, относящиеся к Алексею Максимовичу Горькому. Дом Горького всегда был полон и шумен. Кто только не приходил к нему со своими горестями, сомнениями, восторгами. И он с кроткой терпеливостью выслушивал всех, потому что все так или иначе были ему интересны. Только деспотическое вмешательство домашних спасало Алексея Максимовича от окончательного растерзания. Его природной мягкости никогда бы не хватило на то, чтобы оградить себя от докучливых пустословов и самовлюбленных фразеров. Каждый день утренняя почта приносила Горькому вместе с газетами груду писем. Писали со всех концов обширной нашей родины. Писали из-за границы. Наряду с Ромен Роланом, Стефаном Цвейгом, Бляско Ибанецом и другими представителями передовой интеллигенции Запада подавали свой голос и совсем малозаметные люди. Всем был нужен Горький, его ответное дружеское слово. Но всего больше, разумеется, шло писем из России, из самых глухих, захолустных ее уголков. Давали знать о себе сельские учителя, врачи, рабочие, железнодорожные служащие, студенчество, а порой и вовсе малограмотные люди. Иногда Горький расцветал лукавой улыбкой, разрывая грязноватый, сильно истрепанный конверт. Вот, не забывают старые друзья. И, пробегая кривые строки, бурчал под нос. Так, так, отлично. Случалось, на этих страничках не было ничего, кроме традиционных приветов и поклонов, а в конце просьба прислать рублика 3. «Надо дать», — добавлял Горький уже серьезно. «Это Иван Иванович. Если бы не водка, замечательной был бы личностью. Мешки с крупчаткой, как перышко, поднимал. Песни волжские знал, как никто. В тюрьме 2 раза сидел за бродяжничество. Интересный вообще человек». Помню, однажды ожидали Горького столовой знатные посетители-иностранцы. Беседа велась чопорно, с учтивой сдержанностью, было скучно и томительно. А Горький все еще не появлялся из своей рабочей комнаты. Уже 2 раза Марья Федоровна, жена Алексея Максимовича, подходила к двери, и оттуда слышалось добродушно суровое: «Сейчас, сейчас, я занят». Чем он так неотложно занят, не пойму. Невольно роняла она домашним и вновь вступала в дипломатическую беседу с гостями. А Алексей Максимович следил в это время за ловкой работой столяра Матвея Никаноровича, кудлатого, облаченного в зеленоватый фартук старика, выставлявшего зимние рамы. Он помогал ему убирать куски прошлогодней замазки и побуревшую вату, продолжая какой-то захвативший обоих разговор. Неумолимая Мария Федоровна снова появилась на пороге. «Алексей, это уже, наконец, неудобно». «Ну что же делать?» – вздохнул Алексей Максимович. «Надо идти». Он нехотя стряхнул с пиджака опилки и шагнул к двери. Потом быстро повернулся к своему собеседнику. «Матвей Никанорович, пойдемте с нами чай пить». Столяр смутился необычайно. По раскрытой двери ему прекрасно было видно чопорное общество столовой. Он упирался как мог, но Горький не слушал никаких возражений. Так, под руку со смущенным стариком, едва успевшим сбросить свой фартук, он и вошел в столовую, где тотчас же поднялись при его появлении. Алексей Максимович обошел присутствующих и с некоторой церемонностью представил им своего спутника. «Мой друг Матвей Никонорович такой-то, столяр, познакомьтесь, пожалуйста». Потом посадил его рядом с собой, придвинул ему стакан крепкого чая. С приходом Горького беседа тотчас оживилась. Натянутые скучные лица словно согрелись изнутри. Даже у бедного Матвея Никоноровича пропали последние следы смущения, и он с видимым интересом следил за перекрестным разговором. Знатный гость, рыхлый грузный англичанин, писатель Герберт Уэллс, чьи фантастические романы с остро поставленными социальными проблемами были известны всему европейскому читающему миру, любезно улыбался и с необычайной вежливостью задавал вопросы. А вместе с тем он неустанно наблюдал за невзрачным другом Горького. В его маленьких умных глазках сквозило тщательно скрываемое недоумение. По лицу Алексея Максимовича было заметно, что он очень доволен смущением иностранца. В его голубом, казалось бы, ничего этого не замечающем взгляде вспыхивал и так же быстро потухал озорной огонек. Горького посещали многие, и многообразны были его беседы. Приходили почтенные профессора университета, известные начинающие писатели, художники, фанатичные изобретатели, доморощенные философы, люди навязчивых идей. Иногда случалось и так, что, несмотря на все домашние кордоны, пробивались к нему любопытствующие журналисты, при одном виде которых Алексей Максимович мрачнел и терял дар речи. Назойливые фотографы и какие-то по-мушиному липкие словоохотливые личности, так и пышущие безудержным восторгом. Эти беззастенчивые почитатели таланта раздражали Горького, заставляли его забывать привычную мягкость и обходительность. Необычайно разговорчивому старику-вегетарианцу, убеждавшему его идти путем Толстого, Алексей Максимович, не выдержав, заметил не без едкости. «Ну, куда уж мне за Толстым? У него крепкая кость, он мужик двужильный, а я здоровьем слаб. Он вон какой богатырь. В Ясной Поляне часов по пяти с посетителями беседовал, а меня и наш короткий разговор утомил до чрезвычайности. И кроме того, я, грешный человек, никак от мяса отказаться не могу. Знаете, если поджарить кровяной мягкий лоскуток в своем соку на сковородочке, да картошечку обрумянить, да сверху луком присыпать...» Старичок-вегетарианец уже не стал дослушивать и поспешил откланяться. За чайным столом собиралось немало народу. Родные, близкие, завсегдатые. Часто соседями оказывались люди, мало знакомые друг с другом. И Горький со всеми был приветлив, каждому говорил хотя бы одно-два слова. Даже ловкий, пронырливый комиссионер-делец, добывавший для Алексея Максимовича столь любимые им бронзовые статуэтки индусских башков и китайскую керамику, неизменно пользовался его вниманием, не меньше, чем почтенные старики-букинисты, приносившие выкопанные в бумажной труке редкостные старинные издания. И с самой зеленой молодежью вступал Горький в дружеские беседы, расспрашивал об университете, о профессорах, о радостях и горестях студенческого существования. «Да», — говорил он, постукивая сухими пальцами по скатерти, «было время, когда и я мечтал о синей фуражке. Ходил мимо белых колонн Казанского университета, да облизывался, как лисица на виноград. И паршивейший я был лисицей в то время, кожа до кости. Не вышло это дело. Другие у меня в жизни пошли в университеты». Утренние разговоры в столовой всегда были занимательными и оживленными. Среди домашних и близких Алексей Максимович бесследно терял свою обычную суровость. Отодвинув в сторону ворох газет, подняв на лоб очки, он шутил, рассказывал что-нибудь забавное, а иногда и предавался далеким воспоминаниям. Его неизменными любимыми собеседниками были в это время Василий Алексеевич Десницкий и Алексей Николаевич Тихонов. Десницкий, узколицый, с средненькой бородкой на коричневых, словно из ореха выточенных скулах, слушал внимательно, изредка поблескивая умным сероватым взглядом. Золотые очки придавали ему докторский, профессорский облик, острая ироническая речь, пересыпанная замысловатыми византизмами, выдавала великого спорщика и книгачия. Издатель горьковских книг Александр Николаевич Тихонов приводил выражение точно и суховато. Вся его крепкая, сложная фигура, резкий энергичный жест дышали непоколебимой уверенностью, когда он развивал перед Горьким свои грандиозные издательские планы. Оба настолько хорошо и близко знали Алексея Максимовича, что любая его мысль и намек подхватывались ими на лету. В тот утренний час, когда приносят почту и свежие газеты, беседа, естественно, касалась происходящих в стране событий. Шел третий изнуряющий год войны. Лицо Алексея Максимовича мрачнело, когда он просматривал сводки с театра военных действий. Ну, с чем все это кончится, господа хорошие? Газеты пестрели тогда сообщениями о новых и новых репрессиях, о жестоком подавлении рабочих стачек и забастовок. Слушая рассказы прибывшего в отпуск Германского фронта племянника Марии Федоровны Андреевой, юного поручика Жени Кякшна, он неизменно прерывал его. А что говорят солдаты в окопах? И удовлетворенно улыбался, когда Женя передавал ему острый солдатский фольклор, направленный по адресу немки императрицы и всемогущего пьяницы и дебошира Григория Распутина. О литературе говорил Горький меньше, чем можно было ожидать, и притом гораздо охотнее о Льве Толстом и Чехове, чем о современниках. Но я помню один спор, в котором он горячо защищал Ивана Бунина от обвинений в холодности и беспристрастии. Бунин вовсе не холодный писатель. Он весь как натянутая струна, и его сдержанность – показатель большой внутренней силы. Это вам не милый и рыхлый Александр Иванович Куприн. Бунин жесток и крепок. В жестокости достигает он какого-то беспощадного изящества. А какой талант, какой язык! Быть может, это лучшее, на что способна современная проза. О Леониде Андрееве он говорил так. Леонид промотал свой огромный талант, как пьяница в ресторане, которая расплачивается, не глядя, скомканными кредитками. Не понимаю, откуда у человека не глупого эта безудержная страсть ко всему чудовищному, грандиозному, раскрашенному в страшные тона. Его в детстве ушибли Виктором Гюго, и он вообразил себя гением преувеличений и контрастов. В сущности, он пишет только самого себя, а это гибель. Все эти бездны и стены, плохо переваренный Достоевский с его склонностью блуждать по тупикам и лабиринтам. А русская литература не прощает оторванности от быта, от жизни. Не принимаются на нашем черноземе столь экзотические цветы. Всему есть историческое возмездие. Вот увидите – немудрый, но честный Куприн переживет громкую славу Леонида Андреева. Горького в литераторах интересовала главным образом способность трезво и точно видеть окружающую жизнь. И, конечно, внимание писателя к родной почве, его вскормившей, к народу, к родине. Небольшая книга Александра Блока «Стихи России» долго лежала у Горького на рабочем столе, и он не раз открывал ее, чтобы процитировать ту или иную строфу. Среди поэтов той предреволюционной поры Горький особенно выделял Валерия Брюсова и Александра Блока. Причем последний интересовал его еще и тем, что в то время уже резко обозначилась отчужденность Блока от окружающей модернистской среды. Горький, конечно, хорошо понимал и причины этой чужденности, которая проявилась в непримиримости со страшным миром и неумолимой честности поэта перед самим собой. Далеко не все литераторы-современники пользовались таким сочувственным вниманием Горького. Мережковского с его исторической трилогией он не признавал вовсе. Это не литература, а научный реферат, да и то с подозрительными предпосылками. Эпопею Андрея Белого «Петербург» считал писанной не по-русски, пляской святого Витта. Но он ценил обличительный роман Федора Сологуба «Мелкий бес», вероятно, узнавая в нем знакомые черты погрязшего в мещанской тине городка Акурова. А о футуристах еще в 1916 году говорил так. «Грубость и хулиганство у них наигранные, поверхностные. В душе это совершенно иные люди, умные, славные ребята. Поверьте, умнее нас. Но мы им надоели, осточертели с нашими моралями и этиками. Они повернулись к нам спиной, но зорко следят за всем, что кругом происходит. На нас им наплевать». И со своей точки зрения они правы, конечно. У них свои мысли, свои чувства. В них ходят какие-то туманы, и во всяком случае хорошо то, что глядят они не в прошлое, а в будущее. Скоро неясное им самим станет ясным для всех. От пафоса отрицания они неизбежно перейдут к утверждению. Конечно, далеко не все, но те, кого не удовлетворит, это детская игра в словесные бирюльки. Во всяком случае, в одном из них я уверен. Это Владимир Маяковский. В его наивности есть настоящая серьезность. Его интересы шире литературы в кавычках. Тема протеста в творчестве Маяковского, его исключительный поэтический темперамент и боевая целеустремленность, постепенно берущие верх над личными мотивами, сразу же стали ясны Горькому по первым же стихам поэм «Флейта, позвоночник» и «Война и мир». Не следует забывать, что именно Горькому обязан Маяковский появлением в свет своей книги «Простое, как мычание», выпущенной горьковским издательством «Парус» в 1916 году. Существовавшие в то время издательства прошли мимо этой замечательной рукописи. Вот выписка из моего дневника тех дней, осень 1916 года. Алексей Максимович за последнее время носится с Владимиром Маяковским. Он считает его талантливейшим крупным поэтом, восхищается стихотворением «Флейта позвоночника». Представьте себе, это действительно флейта, и в то же самое время именно позвоночник, совсем как у Гольбейна. Смерть, то есть война, играет на костях. Алексей Максимович говорит о размахе Маяковского, о том, что у него свое лицо. Собственно говоря, никакого футуризма нет, а есть только Владимир Маяковский, поэт, большой поэт. Восхищаясь им, Алексей Максимович не закрывает глаз на его недостатки. Он часто хулиганит, но это особое хулиганство, от застенчивости. Представьте себе, что это так. Маяковский болезненно чуток, самолюбив и обидчив, а потому ему и свойственно прикрываться дикими выходками. Но все это пройдет, как только он почувствует, что его слушает, что ему есть к кому обратить свое слово. Осень 1916 года, последняя предреволюционная осень, особенно была богата литературными беседами, спорами, чтением неизданных рукописей. У Горького бывало много народу, и среди других суховатый, несколько манерный Иван Алексеевич Бунин, рыхлый, малоподвижный, чего-то всегда стесняющийся Александр Иванович Куприн. Чем ближе подходил к концу 1916 год, тем явственнее ощущалась в воздухе надвигающаяся лавина каких-то еще небывалых событий. Утренняя почта приносила письма и газеты, которые каждый развернул с безотчетной и острой тревогой. Алексей Максимович меньше работал в эти дни, но газеты читал внимательно и долго. Я видел его уже реже, потому что сам тогда носил солдатскую шинель и проходил тяжелые военные учебы на Крестовском острове. Встретились мы только в первые дни февральской революции, когда я подъехал на щетинном штыками грузовике вместе с солдатами своего взвода к подъезду Кронверского дома. Алексей Максимович был непривычно оживлен, подвижен, но не обнаружил особой стихийной, тогда всем свойственной восторженности, и встречал чью-нибудь слишком эмоциональную фразу многозначительными словами: «Погодите, это не конец, это только начало». Одно только упоминание о временном правительстве вызывало его тонкую усмешку. Отчетливо запомнилась мне такая сцена. На выцветшем от жары июльском небе распластанное маленькое рваное облачко. Тускло поблескивает Петропавловский шпиль над мутноватой зеленью парка. Тускло отсвечивает слева глянцевитый изразцовый минарет мечети. У Алексея Максимовича гости. Мы сидим на узеньком балкончике. Прямо под нами, поднимая пыль, движется пестрая возбужденная толпа. Люди идут, спорят на ходу, останавливаются кучками. Больше всего толпятся у входа в полотняный цирк «Модерн», обычное место тогдашних митингов и летучих собраний. Отчаянно звоня, трамваи с трудом очищают себе дорогу. Невероятный гул стоит над улицей. Мы наблюдаем сверху за этим людским потоком и жадно ловим слабое дыхание свежести, долетающее с Невы. На балконе идет бесконечно тягучий спор. Горький вместе со скрипнувшим стулом поворачивается к собеседнику, толстому либеральному профессору, безвестно впоследствии погрязшему в эмигрантском болоте. «Вы говорите, что народ – это загадка? А, по-моему, никакой загадки нет. Погодите, он еще скажет свое слово». «Какое же слово, Алексей Максимович?» – недоумевает профессор. «Трон опрокинут, революция свершена, и теперь остается...» «Вот именно остается», – прервал профессор Алексей Максимович и хитро прищурил глаза. По его лицу разбежалась сеть мелких морщинок. «Революция, уважаемый, только теперь и начинается». «Как?» – изумился профессор. Но Алексей Максимович уже не слушает его. Он встает во весь рост и говорит медленно, веско, указывая куда-то в пространство своей потухшей трубкой. «Вон там, у заводских застав, еще скажут это последнее слово. И скажут именно так, как этого хочет народ». Память сохранила мне немалое количество мелких фактов, семейных анекдотов, незначительных, казалось бы, случаев, которые помогают воссоздать повседневный облик Алексея Максимовича на самом переломе двух эпох. Но, конечно, по тогдашней молодости многое сложное и существенное ускользало от моего внимания. Для меня Алексей Максимович был прежде всего замечательный писатель, продолжающий лучшие традиции великой русской литературы. И не только писатель. В нем, в Горьком, мне был дорог человек, который умел так горячо любить все лучшее, что можно открыть в окружающем нас мире.
1: Встреча с песней. Редактор Татьяна Зубова, автор передачи Виктор Татарский.
2: Здравствуйте, товарищи. У вас в гостях «Встреча с песней», выпуск 471.

Петр Алексеевич Гришненко из деревни Воронок Курской области, участник обороны Москвы. Прошло 45 лет с тех пор, как мы расстались с Александром Рудневским. В одной группе теплоэнергетического факультета Московского энергетического института имени Ленина со мной учился скромный, вежливый и без меры застенчивый паренек. Летом 41 года, через несколько дней после начала войны, Александр Рудневский, как и большинство студентов МАИ, отправляется на строительство оборонительных рубежей на дальних подступах к Москве по реке Днепр, западнее города Вязьмы. В ноябре 41 года Саша уходит в армию, а потом и на фронт. Только в 82 году я получил от Александра Дмитриевича известие. Он в период войны воевал в окрестностях Ростова. Недавно Александр Дмитриевич был в тех местах у братской могилы, где похоронены наши воины, около 4000 человек, которые погибли в боях за хутор Красный. В декабре 42 года он участвовал в боях в составе 2-й гвардейской армии с войсками Манштейна, который пытался прорвать кольцо окружения под Сталинградом и деблокировать войска Паулюса. Здесь также погибло много наших воинов. Писатель Юрий Бондарев писал об этом в своей книге «Горячий снег». Мне известны только отдельные факты участия Рудневского в защите нашей Родины. Он имеет награды, но, как и прежде, скромен и о них мало говорит. Прошу для Александра Дмитриевича передать песню «Священная война». Пусть она напомнит нам всем те грозные для нашей Родины годы.

русскую народную песню «Горы Воробьевские» исполнял певец и гусляр Михаил Константинович Северский, пластинка 40-х годов. Следующее письмо, оно из Челябинска. Бывает так, господин Случай знакомит, что там знакомит, толкает друг к другу двоих предназначенных друг для друга, и не один раз. Но мудрость и мужество слабой оказываются слабее житейской глупости сильного, и они расстаются навсегда. В молодости я оказался слабым сильным. Уже в миг расставания я что-то понял шестым чувством, но окончательно понять горечь утраты мне помогла жизнь. Всю жизнь я ношу в душе этот камень, и единственное утешение — надежда, что уж у нее-то жизнь сложилась нормально. Пусть же песня «Беседка» в исполнении Ивана Семеновича Козловского прозвучит как знак уважения к ее мужеству и мудрости человека. Простите мое инкогнито, оно вполне понятно.

Песню Матвея Блантера «Беседка» мы слышали в исполнении Ивана Семеновича Козловского. Пластинка 1948 года. Елена Сычева из Брянска. Если честно, то я до недавнего времени относилась с иронией к тем людям, кто вам писал. Как так делиться со всеми тем, что ты думаешь? Кому это интересно? А вот теперь сама пишу. Сегодня слушала, как обычно, кто что написал, кто какую песню хочет услышать. И вот очередное письмо с просьбой передать песню «Еду я» из кинофильма «Лушка». Я никогда не смотрела этот фильм и песню тоже не слышала. Работаю водителем такси несколько лет и не представляла даже, что есть о нас, таксистах-женщинах, такая хорошая песня. Ведь таксистов не очень-то жалуют. А к женщине за рулем такси вообще относятся с недоверием. А вот послушала эту песню, и так захотелось сделать что-то приятное своим завтрашним пассажирам. Они ведь в основном хорошие бывают.

огонек, мой зеленый глазок, пассажирам приветливый друг. Мчится такси сквозь огонь фонарей, каждый дом узнавая в пути. Хочется чью-то судьбу поскорей прямо к счастью сейчас довести.

0: Песню «Еду я» из кинофильма «Лушка» мы передавали в исполнении Майи Кристалинской. Авторы песни Андрей Шпай, Леонид Дербенев и Михаил Плецковский. Запись 1962 года.
1: Жил на свете богатый, жадный и глупый мужик. Вот как-то раз пошел он на поле картошку сажать. Только стал землю копать, а к нему навстречу цыган идет и песню поет.

0: Здорово, Цыга.
1: День добрый. Ты чего тут делаешь, мужик?
0: Не видишь, что ли? Картошку сажаю. Вот посажу одну картофелину, а на ее месте 10 штук вырастет. Продам эту картошку, много денег получу.
1: А сколько много?
0: Да рублей 100 возьму, не меньше.
1: Ну и глупый же ты. Разве так заработаешь? Хочешь стать богатым?
0: А кто же не хочет? Вот только, кабы знать, как это делается.
1: А я тебя научу. Завтра утром приходи на поле и возьми с собой побольше золотых монет. На следующий день, глядишь, и урожай снять можно.
0: Да ну!
1: А ты как думал?
2: Обрадовался мужик, что ему такое счастье само в руки идет. На следующее утро достал он из потайного места одну золотую монету и на поле побежал. Еще отдышаться не успел, а цыган тут как тут.
1: Принес деньги?
0: Принес. Вот тебе золотая монета.
1: Ну и жадный же ты, мужик. Не мог побольше взять?
0: Еще надо посмотреть, что из этого выйдет.
2: Посадили цыган с мужиком золотую монету в землю и отправились в разные стороны. Мужик домой пошел, а цыган покрутился вокруг, воротился на поле, и на месте одной золотой монеты 10 положил. Утром чуть свет прибежал мужик на поле, только лопатой землю копнул. Заблестели золотые монеты.
0: Ух ты! Не обманул цыган.
1: Зачем мне тебя обманывать?
0: Ну, теперь я богатый человек.
1: Да разве это богатство? Вот если бы ты все свое золото посадил, то на завтра стал бы богаче самого царя.
2: Сломя голову, побежал мужик домой, достал все свое золото и серебро, которое у него было, и вернулся к цыгану на поле. Посадили они все золотые и серебряные монеты и разошлись. Не успел мужик с глаз скрыться, как цыган вернулся обратно, вырыл все денежки, рассовал их по карманам и прочь пошел. Едва заря занялась, как мужик уже на поле побежал. Копает он, копает на том месте, где деньги вчера посадил, а золото и след простыл.
0: Ой-ой-ой, ой, горе мне, горе, пропали мои деньги.
1: А чего ты удивляешься, мужик? Ты землю поливал?
0: А что, разве надо было?
1: Глупый ты, мужик. Посмотри на небо. Ведь со вчерашнего дня на землю ни дождинки не упало. Видишь, какая сухота? Вот все наши семена и погибли.
2: И пошел мужик домой, понурив голову. А хитрый цыган, напевая веселую песенку, отправился своей дорогой.

0: Жил-был поп, богатый и скупой. Такой скупой, что у него зимой и снега не выпросишь. Сторонились люди жадного попа и старались не иметь с ним никаких дел. Все знали, что он и обмануть, и обсчитать может. Вот однажды под сенокос решил поп нанять себе работника. Надо было ему травы на заповедных лугах скосить. Идет поп по дороге и думает, где бы найти ему такого человека, чтобы он и работу всю сделал, и денег поменьше взял. И вдруг видит, навстречу цыганенок бежит.
1: Стой, парень!
2: Что тебе, батюшка?
1: Хочешь денег заработать?
2: А что делать надо?
1: Да, пустяк дело-то. Возьмешь косу и покосишь всю мою траву на лугу, а я тебя не обижу.
2: Хорошее дело, батюшка. Я тебе столько сена накошу, что на всю зиму хватит.
1: Ну и ладно. Как справишься с работой, получишь от меня 10 рублей денег. Согласен?
2: Согласен, батюшка, согласен. Только ты учти, дело-то не быстрое, а потому приготовь мне побольше еды и питья, чтобы я на лугу с голоду не помер.
0: На то мы порешили. Утром собрались поп и цыганенок в дорогу. Взял поп для цыганенка большую косу, а еще положил в мешок, как и обещал, всякой еды. Мясо, сало, хлеба. Привел поп цыганенка на луг, а там трава. Такая высокая, такая густая, встанешь, не видно тебя.
1: Как покосишь траву, можешь приходить за расчетом.
2: Не бойся, батюшка, все будет в порядке.
0: Едва поп скрылся с глаз, бросил цыганенок косу в кусты, сделал шалашик, разжег костер и давай поповскую еду уплетать. Наелся, напился, начал петь.

0: поповской еды хватило цыганенку на 2 дня. А как ничего не осталось, подался он к поповскому дому.
1: Ну что, батюшка, пришло время рассчитываться.
2: Все ли ты покосил, цыганенок?
1: Все, все, батюшка, все. Ни одной травинки на поле не осталось.
0: Отдал поп цыганенку деньги, а тот не уходит.
1: Батюшка, накинь сверху еще рубли. Уж больно трава у тебя высокая. Кабы знал, за такую плату работать бы не согласился.
2: Нет, парень, пусть все будет по уговору. Бери деньги и иди своей дорогой.
1: Так значит, не будешь добавлять, батюшка?
2: Нет, нет, нет. Я и так на тебя порастратился.
1: Ах так! Ну тогда стань трава по-старому, как стояла!
0: Хлопнул цыганенок дверью и ушел во свояси. А поп на луг побежал. Смотрит, трава как стояла, так и стоит выше пояса.
3: И зачем я поскупился? Надо было бы мне цыганенку рублик добавить.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в очередном выпуске программы «Со шведским акцентом» Радио Швеции и я, ведущая этой программы Виктория Ринкус, приглашаем вас немного попутешествовать. Для тех, кто собирается приехать в Швецию, наши сегодняшние материалы могут стать руководством к действию. А тем, у кого посещение нашей северной страны пока лишь в мечтах или в далеких планах, надеемся, все равно будет интересно узнать о том, как и на чем по Швеции можно путешествовать. Как функционируют шведские железные дороги, сколько стоят билеты на поезд, какие бывают поезда, обо всем этом мы расскажем в нашем первом сюжете. А также о том, какую компенсацию можно получить, если поезд пришел не вовремя или проводник был невежлив. Или, к примеру, что произойдет, если вы разобьете свой радиоприемник на центральном вокзале Стокгольма. Скажу сразу, что железнодорожные билеты в Швеции недешевы, но есть другой, гораздо более дешевый и, наверное, более интересный способ добраться до места назначения, даже если у вас в кармане ни гроша, вернее, ни кроны. Старый, добрый, испытанный автостоп. Мы дадим вам несколько советов, как найти подход к шведским автомобилистам, чтобы бесплатно воспользоваться их машиной. И еще один сюжет сегодняшней программы тоже посвящен путешествию, только весьма особого типа. Расстояние, которое необходимо преодолеть, может быть совсем небольшим, а вот путь порой оказывается долгим. Помните «Не дойду до дома с дружеской попойки»? Оригинальный способ добираться домой с дружеской попойки предлагает полиция города Хельсинборга. А в заключении нашей передачи мы расскажем вам о человеке, которого смело можно назвать путешественником. Он объездил весь мир, выступая на самых знаменитых оперных сценах. В этом году известному шведскому певцу Николаю Гедде исполнилось 70 лет. И мы предложим вам интервью с ним и песни в его исполнении на русском языке со шведским акцентом. Итак, полчаса с русской редакцией «Радио Швеция».

Начнем наше путешествие и первым видом транспорта выберем, пожалуй, самый привычный и обычный поезд. Надо сразу сказать, что железнодорожное сообщение в Швеции находится в ведомстве государственной компании, которая так и называется – Государственные железные дороги, Statens Järnvägar, или сокращенно СЕ. Итак, поезд.

чтобы узнать, какие поезда, во сколько и куда отправляются, сколько они находятся в пути, какие скидки можно получить, какой сервис есть в поезде, сколько стоит билет, надо позвонить в справочную государственных железных дорог. Вы никогда не услышите коротких гудков. Вместо этого в трубке звучит вначале приятный, но с каждым разом все более раздражающий голос. «Добро пожаловать в СИ. К сожалению, сейчас у нас телефонная очередь. 2, 3, 4, 10 минут». Мы соединим вас с оператором, как только сможем. Чем длиннее очередь, тем большее количество раз вы услышите этот голос. Зато, когда наконец прорветесь, вам любезно ответят на все вопросы и примут заказ на билет. Интересно, что телефон у SE один и легко запоминающийся. 020-75-75-75. Из какого бы уголка страны вы по нему не звонили, разговор будет стоить не как междугородный, а как местный, то есть почти ничего. Но мы не будем сейчас звонить в справочные государственных железных дорог, а откроем брошюру, которую можно найти в любой железнодорожной кассе. Расписание движения поездов. 160 страниц, на которых самая свежая информация обо всех поездах, существующих в Швеции, времени отправления, сервисе и так далее. На первой странице карта Швеции, на которую нанесена сеть железных дорог, и каждый участок обозначен цифрой, номером расписания. Предположим, мне надо поехать в город Нючопинг из Стокгольма. Нахожу Нючопинг на карте. Рядом цифры. Информацию о поездах смогу найти в расписании номер 80 и 81. Если мне не хочется рыскать по карте, можно найти название города в алфавитном указателе. Напротив номер расписания. Из чудесной брошюры узнаю также, сколько всего поездов существует в Швеции. У каждого из них есть свой номер, и они указаны здесь, с описанием, что это за поезд. Я насчитываю 488 номеров поездов. Поезда есть разные. Скоростной X-2000, где к услугам пассажиров телефоны, телефаксы, розетки для подключения компьютера, где прямо к твоему месту принесут еду, где можно слушать радио или музыку. Такие поезда ходят, к примеру, между Стокгольмом и Гетеборгом или Стокгольмом и Мальмё. Есть поезда типа Интерсити с вагонами первого или второго класса, с вагоном-рестораном, часто с так называемым семейным вагоном, где есть место для детских колясок и инвалидных колясок, комната, где можно перепеленать ребенка, небольшой игровой уголок для маленьких пассажиров. В поездах, идущих на большие расстояния, есть спальные вагоны. От обычных шестиместных купе, где полки в три яруса, до суперкомфортабельных так называемых интерситинат с мягкими кроватями, душем и так далее. Причем можно купить только посадочный билет, не покупая билет на определенное место, и сесть на любое кресло, надеясь, что не сгонят. Иногда, когда поезд полный и мест нет, можно оказаться и в тамбуре, и на полу. Сколько же стоит билет на поезд? Пытаясь ответить на этот вопрос, беседую с сотрудниками бюро путешествий шведского радио, с коллегами, которым часто приходится пользоваться услугами железных дорог, стараясь обобщить собственный опыт, я поняла, что здесь очень легко запутаться. Цена билета зависит не только от класса вагона и от типа поезда. На некоторые поезда, например, Интерсити или дальнего следования со спальными вагонами, обязательно нужно иметь не только посадочный, но и билет на место, а это стоит дополнительно. Цена зависит даже от времени суток, дня недели или времени года. Летом обычно билеты дешевле. На некоторых направлениях дешевле они в те дни, когда народу ездит меньше. Причем разница может быть в несколько сотен крон. В ранние неудобные часы действуют так называемые красные цены, до 50% скидка. Чтобы пользоваться этими привилегиями и этими скидками, нужно иметь специальную карточку. Стоит она всего 150 крон в год. Но сэкономить можно много. Билет на скоростной поезд X-2000 в вагон первого класса до Мальмё может стоить столько же, сколько билет на самолет в районе 1000 крон или больше. Это около 140 долларов. А если поехать обычным поездом во втором классе, да еще в то время, когда действуют красные цены, то есть рано утром, билет Стокгольм-Мальмё обойдется вам в 244 кроны, около 34 долларов. Сравните 140 и 34. Существенная разница, не так ли? Причем надо сказать, что вагоны второго класса не слишком уж сильно отличаются от вагонов первого. Они тоже очень удобны, в них обычно чисто, и до пункта назначения вы точно так же доберетесь в срок. Но бывает, что и шведские поезда опаздывают, что недостаточно комфортны бывают вагоны, что не слишком вежлив персонал. И тогда пассажиры начинают жаловаться.
За первые три месяца этого года государственные железные дороги получили 2500 писем, из них большая часть – жалобы. Причем 1100 написавших требовали компенсации. И что вы думаете? 900 из них эту компенсацию получили. Большинство примеров – возмещение стоимости билетов в случае сильного опоздания поезда по причине или поломки, погоды или еще чего-нибудь. Бывают и другие случаи. Рассерженная пассажирка пишет, что поезд сломался, и им пришлось пересаживаться в предоставленный автобус. «Со всем нашим багажом нам пришлось тащиться к автобусу, чтобы потом увидеть, что там нет мест. В течение получаса я, мой брат и моя 4-летняя дочь вынуждены были ехать, сидя на грязном полу». СЕ извинилась и выслала 200 крон. Один старый господин, уронивший на перроне свое карманное радио, написал такое письмо. «Скорбь пришла в мой дом. Пожалуйста, прошу вас, пришлите мне новое радио. Пожалуйста, без радио я не могу жить». И что вы думаете? Сердобольная СЕ прислала радио, выразив соболезнование по поводу гибели старого любимого приемника. Одна семья потребовала компенсацию в почти 15 тысяч крон, больше 2 тысяч долларов, за то, что им досталось купе для некурящих рядом с купе для курящих. И в их купе пахло дымом. «У нас разболелась голова, и мы не могли принять участие в семейном обеде, ради которого и предприняли все путешествие. Кроме того, дымом пропахла наша одежда, и мы хотим возместить расходы на стирку». СЕ выразила сожаление по поводу случившегося и выплатила. Вместо 15 тысяч – 100 крон. Всему есть предел. Даже доброте шведских государственных железных дорог.

0: lång natt. Tåget rullar igenom Lorraine. Sist jag satt var en kvällstund i staden vid Seine. Ögonröd, sömnig i fullpackat tåg, önskar jag sötte och helst att jag låg. 7 timmar står jag helt still, får sin plats i kupén strax intill. Natt på ett tåg, faktiskt rätt trist. Sömniga fransmän, en ensam turist som rest från Paris i dimma och dis. Trötta fransoser, en ensam turist.
1: Вы слушаете программу «Радио Швеция» со шведским акцентом. Под звуки этого замечательного вальса, который называется, кстати, «Купе-вальс», мы покидаем наше уютное купе. По одной простой причине – дальше мы ехать не можем из-за отсутствия на то средств. Не отчаивайтесь. Вспомните старый добрый автостоп. И по Швеции вполне можно передвигаться таким способом. Только голосовать на дорогах надо, не поднимая руку, а сжимая ладонь в кулак и оттопыренным большим пальцем указывая в том направлении, куда вам надо ехать. Но это еще не все. Ирина Макридова даст вам несколько ценных советов.
2: Итак, прежде чем начать путешествие, надо все хорошенько продумать и спланировать. Как заставить проходящие машины остановиться и где это лучше делать? Ловить машину бессмысленно на съездах с автострады. Лучше потратьтесь на пригородную электричку и отъедьте от Стокгольма подальше, куда-нибудь за Сёдертелье. Главное – выбрать правильно место, где стоять. Лучше всего поджидать у знака «Стоп» при выезде на трассу. Все равно там все должны останавливаться. Либо на въездах в небольшие населенные пункты, где водители должны сбрасывать скорость до 50 км в час. Крайне важно то, как вы одеты. Похоронного вида черный костюм придется отбросить сразу. Оденьте что-нибудь светлое. Ребят иногда выручает военная форма, которую можно дешево купить на складе, торгующем избыточным солдатским обмундированием. Сердце любого директора банка за рулем Мерседеса смягчится при виде поникшей фигуры на обочине с котомкой цвета хаки в ногах. Он вспомнит свой собственный дембель и подберет вас. Второй тактический ход – создать впечатление, что поклажа ваша легче пуха, и ради погрузки ее не придется выходить из машины, чтобы открыть багажник. Огромные рюкзаки лучше спрятать в кусты при дороге. Если возьмут вас, то все равно придется взять и ваш багаж заодно. И, наконец, самое важное. Как только опустилось ветровое стекло, у вас есть всего 5 секунд на то, чтобы немедленно вызвать у человека острый приступ симпатии и завязать надежный узел братского контакта. Попробуйте пошутить. Это помогает. Вопреки многочисленным анекдотам о нелюдимости и неразговорчивости северян, жителей провинции Норланд, у вас гораздо больше шансов проехать верхнюю половину Швеции, чем нижнюю. Посмотрите на карту. Женская половина нашего слушательского корпуса уже, наверное, хватается за голову. Такой вид спорта, как автостоп, это дело здоровых парней, которые ему в случае чего и сдачи могут дать. Ничего подобного. Женщинам, да еще и моложавым, и голосовать не приходится. Машины сами останавливаются. И общаться вы будете с трезвым водителем. Так что все зависит от вас и от того, как вы себя поведете. Ну и здесь, на первом месте, одежда. Никаких шортиков, коротких юбок и черных очков. Вообще ничего черного. Идеальная форма одежды – джинсы. И вот вы уже сидите рядом с шофером, смотрите не друг на друга, а вперед. Это создает такую же обстановку доверия, как между случайными попутчиками в купе поезда. И вот тут-то шведы и раскрываются. Незнакомому человеку, да еще если вы говорите на одном языке, поверяют самые глубокие сердечные тайны. Известное дело. А выяснив, что вы из другой страны, вам обязательно постараются показать все встречающиеся по пути достопримечательности. А уж о том факте, что он, швед или шведка, подвез бесплатно возникшего среди чистого поля такого экзотического и совсем, оказывается, не страшного русского или вообще из бывшего Союза, об этом долго еще в семье и на работе будут рассказываться легенды. Так что в ваших руках сделать человека героем.

0: Конечно, совсем другое дело, если вы путешествуете по Швеции на собственной или взятой на прокат машине. Просидев целый день за рулем в пути от Стокгольма до, скажем, южного Хельсинборга, хочется немного расслабиться. Поужинать в ресторане, выпить кружечку пивка или чего-нибудь даже покрепче. Тут я должна вас предостеречь. Вождение автомобиля в нетрезвом состоянии считается в Швеции очень тяжким преступлением. Что же делать? Об одном из возможных выходов из ситуации Сергей Карлов.
1: Особую заботу о человеке в этой связи проявляют власти в городе Хельсинборг. Полиция здесь попыталась понять душу нетрезвого человека и явилась инициатором такого сервиса. Человек, посетивший вечером ресторан и загулявший там, то есть выпивший изрядную дозу спиртного, может оставить автомобиль, на котором он туда приехал, на стоянке, а домой возвратиться на специальном велосипеде для пьяных. Такие велосипеды выкрашены в веселые, кричащие цвета, и на этом велосипеде веселый и кричащий человек может по специальным велосипедным дорожкам худо-бедно доехать до дома. Ответственность за воплощение в жизнь этого проекта полицейский Кеннет Карлсон аргументирует эту идею следующим образом. Ехать на велосипеде в пьяном состоянии не запрещено законом. А само собой, что не запрещено, то позволено. И мы в полном праве предложить людям такую услугу. У доброго полицейского здесь есть, правда, и оппоненты. Представитель объединения водителей, выступающих за абсолютную трезвость за рулем, Брит Мари Линдквист, высказалась решительно против велосипедов для пьяных. Она полагает, что пьяному человеку гораздо разумнее и безопаснее добираться до дому на своих двоих или на такси. Какая из сторон проявляет большую заботу о человеке, покажет время.

Напомню, что вы слушаете передачу «Радио Швеция» со шведским акцентом. В оставшиеся минуты нашего эфира мы расскажем вам о путешественнике. Человеке, который путешествует не только в пространстве, но и во времени. Путешествует в мире музыки, в мире культур и языков разных народов. Знаменитому шведскому певцу Николаю Гедде в этом году исполнилось 70 лет.

0: Я надеюсь, многие из вас, наших слушателей, хорошо знают имя Николая Гедды. Быть может, не все из вас знают, что Николай Гедда отлично говорит по-русски, ибо отец его русский, а мать шведка, также владевшая русским языком. С самого раннего детства певец говорил на трех языках – русском, шведском и немецком. И вот в нашем интервью, его записал тогда Ульф Сиденюс, речь пошла о том, как важно в становлении певца было именно владение русским языком.
1: Даже очень важно было, потому что мой папа был регентом хора. Сначала в Лейпциге, в Германии, а потом здесь, в Стокгольме. А этот хор был церковный хор. А в церкви поют без инструмента, без оркестра, без органа, только акапелла, так сказать. Я уже мальчиком, меня папа мой учил музыке. Уже, я думаю, мне было только 5 лет, когда он начал со мной заниматься по музыке. Я уже 5 или 6 лет начал петь в хоре. И это мне потом, когда я уже начал петь или начал учить музыку и заниматься в консерватории, это для меня было большой помощью. Иметь уже в самом начале эту музыкальность, этот слух. И таким образом мне было куда легче, чем другим моим коллегам разучивать партии и вообще заниматься музыкой.

из Лонжумо. Дебют, это был 52-й год, дебют был чрезвычайно успешен, так что дома в Швеции он не засиделся. Через полгода его уже пригласили на записи Бориса Годунова в Париж, потом Ла Скала, потом Метрополитен Опера в Нью-Йорке, и с тех пор подлинная мировая известность. Надо сказать, что при всем этом Николай Гедда никогда не ведет себя как оперная дива. Он чрезвычайно прост, естественен и очень вдумчив как музыкант. Мы хотим сказать, конечно, что репертуар его чрезвычайно богат и разнообразен. Существует не меньше 300 записей певца, и среди них мы выбрали очень немногие, в том числе, ну, хотя бы одну русскую.

0: Вообще контакт с русской музыкой, с русским языком, с русскими людьми имеет для певца совершенно особое значение. Среди людей, которые сыграли большую роль в его творческой жизни, Гедда особенно отмечает Мстислава Ростроповича. А на наш вопрос, какую публику певец предпочитает, он так ответил.
1: Я должен сказать, что публика, если не везде одинакова, но во всяком случае, она... Я чувствую, что каждая публика, в общем, принимает по-своему. Если хорошо принимает, то чувствуется. Разница в публике, можно сказать, та, что, ну, итальянцы, ну, у них темперамент. Итальянский темперамент, они, конечно, орут, кричат и так далее. Это очень приятно. Скажем, на севере, здесь в Швеции, публика, я чувствую, что она тепло меня принимает, но... У них темперамент другой. Они, может быть, стесняются, так сказать, высказывать, так? Не знаете, знаете, криком и шумом и так далее. Например, русская публика, я знаю, замечательная в этом отношении. Очень показывает, любит показать свой энтузиазм.
2: Я хочу заметить, что из наших многочисленных интервью с Николаем Геддой мы решили выбрать именно это, записанное в студии «Радио Швеции» более 25 лет назад. Сегодня Гедда уже не выступает на оперной сцене, но это совсем не означает, что он вообще перестал петь. В завершении нашей передачи мы хотим предложить вам в его исполнении православный хорал «Иже Херувимы». А я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего вам самого доброго. Слушайте Николая Гедду.

0: Вы знаете, что удивительно? Он воевал с первого по последний день войны. Он ушел 22 июня на фронт и закончил войну 9 мая.
1: Да, это действительно удивительно. Их почти никого не осталось, буквально единицы, но, может быть, десятки таких людей,
0: вот
1: которые всю войну прошли.
0: Предыдущий ваш собеседник, наш коллега Николай Соломин, говорил о самом ярком эпизоде
1: за полтора года
0: войны. Вы представляете, сколько у Бориса Николаевича, мы, конечно, с ним не могли поговорить много, и у меня с собой не было магнитофона, да и в метро бы я его и не стала записывать.
1: А вы адрес или телефон
0: я
1: его
0: все,
1: записали?
0: Я все узнала, но самое главное, что я узнала, Борис Николаевич Смирнову, вот этому ветерану, ему 12 мая исполнится 85 лет. Кстати, я вот его спросила, помогает ли ему то, что вот он работает, продает газеты. Ну, он сказал, да, в какой-то степени помогает. Но я так ему даже посоветовала, я поняла, что не так уж много он и зарабатывает на этом. Я говорю, вот вы, может быть, более популярные какие-то газеты, которые там вот «Московский комсомолец» все непременно раскупают. К нему не так часто, к сожалению, подходят люди покупать вот эти газеты. Он говорит, нет, я буду продавать только эти газеты, твердо сказал он.
1: «Красная звезда» и «Ветеран», да?
0: И «Ветеран». Да, я буду продавать эти газеты. Это, я поняла, что это очень интересный человек. Я, конечно, записала его телефон.
1: А я могу ему позвонить,
0: да,
1: и как-то
0: да, я
1: договориться?
0: Вот потом после передачи, да, мне
1: это
0: бы очень хотелось. Я даже думаю, может быть, получится какой-то очерковый материал. Все-таки человеку исполнится 85 лет, как раз в дни празднования
1: 50-летия
0: Победы.
1: Я записал несколько десятков ветеранов, но среди них нет ни одного, кто прошел войну от первого до последнего дня.
0: Это Борис Николаевич Смирнов, он согласился. Он сказал, что если вы позвоните, я тоже с интересом жду этой встречи. Но давайте тогда вашу последнюю запись, и вы говорите, что это что-то необычное, это не воспоминание, это подарок. Что же за подарок вы нам принесли?
1: Ну, вы знаете, все наши передачи о ветеранах, они кончались музыкой. И так. В этот раз я не хочу отступить от этой нашей традиции. Я в подарок нашим ветеранам-радиослушателям принес архивную звукозапись, одну из песен военных лет, переписанной со старой пластинки. Песню эту, к сожалению, исполняют сейчас очень нечасто. В эфире звучат, ну, около десятка наиболее таких запомнившихся всем мелодий. А вот эта песня, там прекрасные слова. И как подругу мы родину любим свою.
0: Ну, что ж,
1: хочу, чтобы все сейчас, кто воевал, послушали эту песню и вспомнили свою молодость. А те, кто не воевал, послушали ее и как-то поучились, что ли, у ветеранов и поняли, что жизнь их прожита не зря. Они все жили ради нашей Родины.
0: Николай Дмитриевич, я так понимаю, что, не отступая от традиции, мы завершаем нашу встречу музыкальной записью, но я не думаю, что она у нас заканчивается. Вы принесли книгу, вот она лежит перед вами. Или сначала мы послушаем песню?
1: Ну, давайте сначала послушаем песню,
0: давайте послушаем ваш музыкальный подарок ветеранам.

0: Ну что же, я могу только поблагодарить за этот подарок. Спасибо большое. Теперь придвиньте поближе вот эту книгу. Я так понимаю, это тоже в какой-то степени подарок. Книга очень толстый том. Москва
1: пока
0: военная.
1: Это не подарок, хотя эту книгу мы уже дарим. Наше объединение Мосгорархив уже дарит ветеранам. Вот эту книгу мы сделали за какие-то 5-6 последних месяцев. Она называется «Москва военная, 41-45. Мемуары и архивные документы». Это около 700 страниц, больше 300 фотографий, очень много архивных документов, мемуаров, воспоминаний. Как правило, все они публикуются впервые. Вы видите, книга огромная, такая огромная, толстенная. Сюда, кстати, вошли несколько моих звукозаписей. Ну, естественно, тексты этих звукозаписей.
0: Расшифровки.
1: Расшифровки текстов, да. Чем еще интересно, здесь очень много воспоминаний работников НКВД о борьбе с немецкими контрразведчиками, с диверсантами и так далее. Я думаю, что всем будет очень интересно.
0: Самое главное, так много фотографий времен войны.
1: Да, и вы видите, фотографии никогда не публиковались. Так вот, я хочу, чтобы сейчас нас внимательно послушали руководители профсоюзных организаций и руководители администрации московских предприятий. А может быть, даже и не московских, а общероссийских. Дело в том, что книга довольно дорогая, и ее себестоимость 35 тысяч рублей. Но объединение Мосгорархив готово продавать ее без всякой наценки, с тем, чтобы вот администрации предприятий, профсоюзные организации смогли сделать перед Днем Победы, а осталось не так много, всего месяц, могли сделать подарок своим ветеранам войны. Я думаю, что вот такой подарок, как такая уникальная книга, а тираж ее всего 60 тысяч экземпляров, это, конечно, будет раритет. Это, наверное, лучше, чем дарить в подарок какие-то часы, там, портсигары, я не знаю, что еще можно подарить.
0: Книга действительно прекрасная.
1: Так что всем, кому интересно, все, кто захочет или купить эту книгу за 35 тысяч для себя, или купить ее в подарок ветеранам, могут обратиться в объединение Мосгорархив, и мы, конечно, с удовольствием любое количество продадим.
0: Ну, не любое количество, у вас не такой уж большой тираж. Спасибо, спасибо, что вы пришли к нам. Спасибо, что вы рассказали, что вы дали нам послушать эти записи. Спасибо, что вы рассказали и об этой книге, потому что я так понимаю, что она в свободную продажу не попадет.
1: Нет,
0: это действительно прекрасный подарок ветеранам. Ну что же, до будущих встреч. Я очень рассчитываю, что в апреле мы непременно еще встретимся с вами.
1: Да, перед Днем Победы, конечно, стоит еще раз обратиться к этой теме.
0: Вот, а я еще раз напомню, что у нас в гостях был историк Николай Дмитриевич Курносов, сотрудник Московского объединения Мосгорархив. Ну что ж, до будущих встреч.
1: До свидания.

Вы слушаете «Радио России», авторский канал от первого лица, который ведет сегодня Ирина Бедерова. Когда вчера мы записывали эту встречу с Николаем Дмитриевичем Курносовым, я еще не знала, что, вернувшись домой, получу печальную весть. Пришло письмо от очень близкого мне человека, да, именно так я могу назвать и всегда всю свою жизнь называла Ирину Петровну Курлину, школьную подругу моей мамы. Потом они учились в одном институте, Ленинградском технологическом, на кафедре органической химии. И там тетя Иришенька уже стала другом не только мамы, но и моего отца. Мои родители были однокурсниками. Кстати, всю жизнь я тешила себя мыслью, что и назвали-то меня потом, уже много позже, в честь тети Иришеньки, Ириной. Так вот, пришло от нее письмо, очень сдержанное, очень осторожное, чтобы не причинить боль мне. Умер Аркадий Иванович Куликов, муж Ирины Петровны. Вы скажете, что это я о таком личном по радио? Да, но мне кажется, что это уже не только личное, не только мое личное. Аркадий Иванович Куликов – известный в Ленинграде, в Петербурге ученый. Более 30 лет, с 46 по 78 год, он руководил лабораторией органической химии во Всесоюзном институте защиты растений, знаменитом ВИЗРе. А еще он ветеран Великой Отечественной. Он ушел на войну ополченцем, добровольцем, хотя, наверное, мог бы получить бронь на второй день войны. 24 июня 41-го он защитил диссертацию, но, будучи капитаном запаса, в 41-м Аркадию Ивановичу было уже 29 лет, он ушел в ополчение рядовым и потом еще целых полтора года воевал на передовой, уже в действующей армии. Был командиром взвода 25-го стрелкового полка 44-й дивизии Ленинградского фронта, освобождал Тихвин, воевал под Киришами, в составе 3-го Белорусского фронта брал Кёнигсберг, а закончил войну в Японии в августе 45-го, уже в чине майора. У Аркадия Ивановича был орден Красной Звезды, много медалей. Умер он на улице. Шли потихонечку с тетей Иришенькой. Они очень любили ходить, гулять по Ленинграду, по Пушкину, в котором они жили последнее время, когда туда переехал институт ВИЗР. Шли, вот так упал, и через 10 минут на руках у Ирины Петровны умер. В сентябре ему должно было бы исполниться 83 года.

0: Спасибо за музыку. Я хочу настроиться на дальнейший рассказ. Настроиться на рассказ и прежде вот хочу сейчас по памяти прочесть очень давние стихи Евгения Евтушенко. Не ручаюсь, что вспомню все, но главное мне очень важно прочесть сейчас. Уж простите, если получится что-то не так. Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы, как истории планет. У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее. И если умирает человек, с ним умирает первый его снег, и первый поцелуй, и первый бой. Все это забирает он с собой. Да, остаются книги и мосты, машины и художников холсты. Да многому остаться суждено. Но что-то ведь уходит все равно. Таков закон безжалостной игры. Не люди умирают, а миры. Людей мы помним, грешных и земных. А что мы знали в сущности о них? Что знали мы про братьев, про друзей? Что знаем о единственной своей? И даже про отца родного своего мы, зная все, не знаем ничего. Уходят люди, их не возвратить, их тайные миры не возродить. И каждый раз мне хочется опять от этой невозвратности кричать. Вы знаете, вот мне сейчас действительно хочется кричать от этой невозвратности. Я очень многое знала об Аркадии Ивановиче, потому что мы действительно часто встречались, и я всегда с удовольствием ездила в этот милый дом, маленькую квартирку, всю заставленную книгами к тете Риженьке и к Аркадию Ивановичу. И каждый раз они спрашивали, я ездила еще студенткой, потом в командировке, а потом и просто так ездила с мужем, потом с сыном, и всех они принимали, как нас родных, хотя у самих были дети и внуки сейчас уже. И вот я помню, как Аркадий Иванович все время, прежде чем выйдем первый раз на Ленинградские улицы, каждый приезд, он чертил нам график, куда мы должны пойти, что мы должны посмотреть, а вечером мы должны были непременно отчитаться. Мы должны были рассказать, что мы успели увидеть и что мы успели узнать. Я вот сейчас, может быть, немножечко отступлю, но это стиль семьи. Я помню, как тетя Ришенька, мне было лет 19 тогда. Тетя Ришенька, вот почему-то она решила, что со мной пришло время поговорить о любви. Хотя повода я ей не давала. Тогда у меня еще не было повода. А вот она усадила меня. Видимо, решила, что мама не всегда может дочке сказать то, что скажет подруга мамы. И сказала: «Ириша, я тебе хочу дать один большой совет. Никогда не торопись сказать «люблю».» Я вопрос немой задала. «Не торопись, потому что это очень важное чувство. И если ты поторопишься сказать, скажешь «люблю», еще не любя, у тебя будет полное ощущение, что кто-то тоже так сделает. Вот скажи «люблю», когда будешь на самом деле любить. Ведь все очень просто. Не обманывай. Тогда ты будешь надеяться, ты будешь верить, что кто-то еще не обманывает тебя. Сам не обманывай. Сам не торопись со своими чувствами. Это все был стиль этой семьи, этих отношений. Вот сейчас я очень жалею, что не посадила Аркадия Ивановича как-нибудь рядом, ведь он очень много рассказывал о войне. Вот я даже не могу назвать, какие у него были медали, а их было много. Не посадила. Не расспросила, не записала, а ведь и в командировке ездила, с магнитофоном ездила, не записала. От этой невозвратности кричать, да, действительно хочется кричать. Вот я думаю, что слышит ли меня тетя Ришенька сейчас, я не знаю, но если слышит, она простит меня, если я обращусь не только к ней, обращусь ко всем, кто меня сейчас слышит. Сейчас очень много уходит ветеранов. Горько, когда в последние дни войны уже в Берлине погибали перед победой. И сейчас, перед 50-летием, все больше и больше уходит ветеранов, не дожившие до главного праздника своего. Но, слава Богу, есть люди, которые живут. Посадите их рядом, выслушайте их. Им очень важно рассказать, а нам не менее важно услышать. Услышать, понять, прикоснуться к этому опыту, к этому знанию. прикоснуться любовью и сердцем. Вот все, что я могу сказать сегодня. Давайте послушаем песню на прощение, песню Вадима Егорова. Она, по-моему, очень подходит.
1: Лупит снег по городам, по лесам. Ветер бесится с ухмылкою бесии. Что ж мы делаем с тобой, Александр? Провожаем мы отцов в Поднебесье. Провожаем ни на день, ни на час. Сколько бы годы наши ни продолжались, только бы мамы не оставили нас. Только бы мамы не оставили нас. Только бы матери еще продержались. Мы с отцами были словно истцы. Мы ответчиками не были сами. Мы с тобою уже сами отцы. Со своими не дружи отцами. А теперь нам только слез со щек, да вороны над Никольскою чаще. Твой отец тебе не снится еще. Твой отец тебе не снится еще. А вот мой мне снится чаще и чаще.
2: В дивизию Лунин ехал на трамвае номер 9 на площадке прицепного вагона. Его удивляло, что он едет на фронт в трамвае, что с ним едут домохозяйки, возвращавшиеся с рынка, и студентки политехнического института, и что кондукторша, всю дорогу воевавшая с прицепившимися сзади мальчишками, потребовала от него, как от прочих, пятиалтынный. И в то же время повсюду замечал он приметы близости к фронту. Ленинград был готов к отпору. Вдаль по боковым переулкам уходили глубокие рвы, линии надолб и колючей проволоки. Из-за заборов тянулись вверх хоботы зенитных орудий. В угловых домах окна были заложены кирпичом и оставлены узкие бойницы, которые зорко и безмолвно наблюдали за всем вокруг. В трамвае в углу против кондукторши сидел человек в военном и держал между колен что-то длинное, завернутое в брезентовый чехол. Сначала Лунину показалось, что это какой-то музыкальный инструмент, да и лицом человек напоминал музыканта. Но, приглядевшись, Лунин понял, что в чехле винтовка. Что же это за винтовка, которую нужно возить в чехле? Снайпер едет куда-то на передовую, к своему рабочему месту. В Лесном, на одной из остановок, в трамвай вошел летчик в морской фуражке, как у Лунина, но в короткой кожаной куртке с застежкой молнии на груди вместо кителя. Такие куртки часто носят летом на аэродромах. На рукавах у него не было знаков различия. Это был человек среднего роста, лет около 30, с округлым лицом и маленькими, умными, внимательными глазами. Войдя, он остановился на площадке прямо против Лунина и стал с приязненной, но холодноватой улыбкой разглядывать его всего. Лицо, плечи, китель, чемодан. Так молча они проехали несколько остановок. Потом летчик в куртке сказал: «Нам с вами здесь, майор». И Лунин послушно вышел за ним. Поклонная гора оказалась не горой, а громадной ямой, дно которой было покрыто крышами деревянных дачек. Лунин и его спутник пошли вниз по крутой немощенной дороге. «Инструктор летной школы?» – спросил летчик в куртке, продолжая разглядывать Лунина сбоку. Лунин кивнул. «С юга?» Лунин опять кивнул. «Выпросились на фронт?» «Выпросился». В город на машине прорвались? Что за черт? Он все про меня знает, подумал Лунин. Штаб найти было нетрудно по проводам, сбегавшимся со всех сторон к одной дачке. «Вам сюда, майор», — сказал летчик Лунину. «Заходите, а я еще здесь потолкую». Лунин прошел через садик. Огненные георгины цвели перед верандой. Поднявшись на крыльцо, он вошел. Дежурный сидел возле своих телефонов в одной рубашке и пришивал к кителю чистый воротничок. Мальчишеское лицо его было черно от загара. Увидев Лунина, он перегрыз нитку белыми крепкими зубами, надел китель и оказался лейтенантом. Взяв бумаги Лунина, он посмотрел их и сказал, что сейчас доложит заместителю начальника штаба. Он двинулся с бумагами к двери в соседнюю комнату, но в эту минуту вошел тот летчик, с которым Лунин встретился в трамвае. Лейтенант мгновенно остановился, выпрямился, козырнул и крикнул: «Смирно!» Он начал было рапортовать: «Товарищ комиссар!» Но тот прервал его, скучливо взмахнув рукой. «Комиссар дивизии?» – наконец понял Лунин. «Молодой!» «Хорошо у вас тут», – сказал комиссар, глянув через открытое окно на георгины. «Не знаю», – ответил лейтенант. «Я еще не осмотрелся. Вчера вечером только прибыли. Вы к начальнику штаба, товарищ комиссар?» «Нет, он мне сейчас не нужен», – сказал комиссар. «Я пойду посмотрю, как вы людей разместили». Уходя, комиссар протянул Лунину руку и представился совсем не по-военному. «Уваров, полковой комиссар». Лунин назвал себя. «Мы с вами еще увидимся, товарищ Лунин». Когда комиссар дивизии вышел, лейтенант направился к начальнику штаба. Вернувшись, он объявил, что Лунину приказано немедленно явиться в полк. Оказалось, что во вторую эскадрилью сейчас отправляется грузовая машина, и дежурный усадил Лунина рядом с шофером. Они ехали мимо опустевших дач с пылающими кустами георгин у веранд. Иногда дачи пропадали, и начинались картофельные поля, где женщины копали картошку. Лунин все глядел вперед, все ждал, что увидит море, но уже наступали сумерки, а моря все не было. Так и не увидев моря, они въехали на аэродром. Это был, конечно, не аэродром, а просто поляна в еловом лесу, на окраине пустого дачного поселка, приспособленная для взлета самолетов. Лунин, несмотря на сумерки, опытным взглядом сразу заметил все самолеты, стоявшие в разных местах по краям поляны под широкими лапами елей. Их было всего 6 истребителей И-16. Шофер показал Лунину тропинку к командному пункту Рассохина, и он пошел туда один, таща свой чемодан. Командный пункт помещался на краю аэродрома, в землянке, покрытой дерном, купол которой едва возвышался над землей. У входа стоял краснофлотец в металлическом круглом шлеме с автоматом на животе. Он попросил Лунина подождать и нажал кнопку звонка. Через минуту из землянки вышел крепкий, плотный человек, очень маленького роста, в летном комбинезоне с непокрытой головой. «Вес пера», — подумал Лунин. Лицо маленького человека было чем-то озабочено, и он оглядел Лунина не без досады. «Старший лейтенант Кабанков», — представился он, однако вполне вежливо. «Комиссар второй эскадрильи». Лунин пожал ему руку и назвал себя. «Вы к капитану?» — спросил Кабанков. «Капитану Рассохину», — сказал Лунин. Кабанков повел его вниз, толкнул дверь, провел темным подземным коридором, пол которого был устлан досками, под досками хлюпала вода. Кабанков открыл ему еще одну дверь, и они очутились в маленькой комнате, тускло освещенной керосиновой лампочкой с закопченным стеклом, висевшей на стене. Сладковато пахло сосновой смолой. Потолок был низок, Лунин почти задевал за него фуражкой. Комната имела и вторую дверь, и два летчика в комбинезонах стояли возле этой двери и хмуро прислушивались к тому, что за ней происходило. При появлении Кабанкова и Лунина они обернулись. «Кабанок, ты видел его?» – шепотом спросил один из них, мальчик лет 19, простодушный на вид, с круглыми девичьими щеками. Кабанков кивнул. «Правда, что он прожил еще минут 20. «Не знаю. Минут 8, может быть, шепотом ответил Кабанков, подходя к двери. У него грудь прострелена, на вылет в двух местах.
3: Он помнил что-нибудь? Спросил молоденький летчик с детским любопытством.
2: Ничего не помнил, ответил Кабанков.
3: Перелетел через море с простреленной грудью, сказал молоденький летчик. Шел прямо за капитаном и Серовым и ни разу не сбился. Я видел, я сзади всех шел, за Байсеитовым, а ведь он уже умирал.
2: Техник его на аэродроме только тогда начал догадываться, когда увидел, что он идет на посадку, не выпустив шасси, сказал второй летчик, доселе молчавший. Это был человек несколько постарше, высокий, худощавый, слегка сутулившийся, с добрым, грустным и умным лицом. Круг над аэродромом сделал правильно, но шасси не выпустил и самолет посадил на брюхо, продолжал он. Шасси у него в порядке, значит, просто сил не хватило. Он потерял сознание только когда посадил. Замечательно посадил. Костыль немного сбил в сторону. Техники за ночь исправят, и к утру самолет будет цел.
4: «Все равно летать на нем некому», — сказал Кабанков. Он слегка приоткрыл дверь и заглянул в щелку. Все сразу замолчали. Он приоткрыл дверь шире. Лунин тоже заглянул в дверь и впервые увидел капитана Рассохина.
2: Рассохин сидел за столом. На столе стояла большая керосиновая лампа, и лицо его было хорошо освещено. Широкие скулы, рыжие брови, шероховатая кожа с крупными веснушками из тех лиц, которые называют конопатыми. К маленьким, подвижным, широко расставленным голубым глазам со всех сторон сбегали сухие, как щепочки, морщинки. Ему, пожалуй, лет 30, деревенское крестьянское лицо. И в то мгновение, когда Лунин его впервые увидел, на этом лице было только одно выражение – бешенство. Появившихся в дверях Кабанкова и Лунина Рассохин не заметил, может быть, потому что слишком яркий свет лампы на столе мешал ему. Он глядел только на человека, стоявшего перед ним по другую сторону стола, глядел с бешенством. Это был смуглый красавец, худощавый и прямой, горбоносый, черноволосый, с черными бровями, сросшимися на переносице. Из-под этих бровей он прямо смотрел в лицо Рассохину. В руках он держал свой летный шлем, теребил и мял его. Каждые полминуты он оглядывался, словно боялся, что кто-то стоит у него за спиной, хотя за спиной у него никого не было. «Ты бросил его! Аккуратненько!» — говорил Рассохин с ненавистью, глядя ему в лицо. «Ты его ведомый и должен был смотреть, чтобы никто не зашел к нему в хвост, а ты аккуратненько бросил его!» «Я сбил юнкер», — сказал горбоносый, глядя на Рассохина прекрасными, слегка на выкате глазами. «Плевать! Я хотел, что ты сбил юнкер!» — крикнул Рассохин. Он побледнел от гнева, и все щербинки у него на лице стали еще заметней. «Ты погнался за юнкерсом, а его застрелили! Не бывает таких случаев, когда можно оставить ведущего! Не бывает! Я сбил юнкерс!» повторил горбоносый упрямо и обернулся. Он, видимо, уже очень много раз повторял эту единственную фразу. Рассохин ударил веснушчатым кулаком по столу. Он хотел крикнуть, но бешенство перехватило ему горло, и он почти прошептал: «Пошел вон!» Горбоносый свернул свой кожаный шлем в жгут и вышел из комнаты, протиснувшись между Кабанковым и Луниным.
3: «Капитан», — сказал Кабанков, видимо, страдавший, что все это происходило при постороннем человеке, «к вам прибыл товарищ майор из дивизии».
2: Рассохин, жмурясь от света лампы, глянул в дверь и тут только увидел Лунина. Заметив майорские нашивки у него на рукавах, он неторопливо встал со стула и оказался человеком среднего роста, очень плотным, широким. Он глядел на Лунина с тем же выражением бешенства, с каким только что глядел на Горбоносова.
4: «Явился в ваше распоряжение, товарищ капитан», — сказал Лунин, вытягиваясь и поднося руку к фуражке. Рассохин не сразу понял и долго рассматривал сопроводительную бумажку, выданную Лунину в штабе дивизии. Наконец догадался и сел. Лунин снял фуражку и вытер платком вспотевший лоб. «Вы летчик?» — спросил Рассохин, разглядывая лысеющую голову Лунина и всю его несколько грузную фигуру. «Летчик», — ответил Лунин. Глаза Рассохина сузились и стали насмешливыми. «Из гражданской авиации?» «Из гражданской». «На истребителях летали?» «Очень мало, в запасном полку». «В бою были?» «Не приходилось». О своем участии в гражданской войне Лунин поминать не собирался.
5: «Так вас к нам на пополнение?» – спросил Рассохин уже совсем издевательски. «Вместо Некритина?» – Лунин молчал. «Почему же вас одного?» – продолжал Рассохин. «Нас осталось 5 человек, они вам об этом не говорили?» – Лунин молчал. Рассохин тоже замолчал и задумался. И вдруг сказал совсем по-иному, спокойно и без всякой насмешки. «Дадим товарищу майору самолет Некритина, а, Кабанок?» «Другого нет», — сказал Кабанок. «Байсеитов!» — крикнул Рассохин. Горбоносый летчик вошел в комнату, вытянулся и уставился на Рассохина черными упрямыми глазами.
4: «Вот майор Лунин будет летать на самолете Некритина», — сказал ему Рассохин. «Но я тебя ему не дам, ты его погубишь.
5: Ты, Байсеитов, всякого погубишь. Я тебя никому не дам. Я тебя себе возьму. Ты будешь моим ведомым вместо Серова».
4: Байсеитов ничего не сказал и только посмотрел себе через плечо, как будто искал кого-то у себя за спиной.
5: «А вам, майор, я так и быть отдам Серова», — продолжал Рассохин. «Он мой ведомый с первого дня войны и ни разу меня не подвел». Голос Рассохина стал мягким. «Серов!» Вошел один из тех летчиков, которые слушали за дверью, тот, что постарше, сутуловатый. Он казался неуклюжим в своих огромных мохнатых унтах.
6: «Ну, Коля, мы с тобой расстаемся», — сказал Рассохин. «Теперь твоим ведущим будет майор Лунин. Он прибыл к нам командиром звена на место Некритина».
4: «Есть, товарищ капитан», — сказал Серов.
6: Видно было, что он огорчен, но, вероятно, он не хотел обидеть Лунина и вдруг улыбнулся ему доброй улыбкой.
4: «Ужинать», — сказал Рассохин, посмотрев на часы. В столовую пошли вчетвером: Лунин, Серов, Байсеитов и младший лейтенант Чепелкин, тот молодой летчик с девичьими щеками, который расспрашивал Кабанкова, сколько минут прожил Некритин после посадки. Байсеитов шел немного в стороне от остальных и вдруг запел с легким кавказским акцентом: «Иль погибнем мы со славой, иль покажем чудеса». Он все еще внутренне хорохорился и, видимо, ожидал, что товарищи с ним заговорят, но все молчали, замолчал и он. Через каждые несколько шагов он поворачивал голову и глядел назад. Лунин нес свой чемодан и ни с кем не заговаривал. Он понимал, что все они думают о погибшем. Один только Серов искоса поглядывал на него. «Извините, товарищ майор», — спросил он наконец, — «вы тот известный летчик Лунин?» Лунин никогда не считал себя известным и решил, что Серов принял его за кого-то другого. Серов смутился, но все-таки неуверенным голосом назвал один перелет еще конца 20-х годов и спросил, не участвовал ли в нем Лунин. Лунин подтвердил, что участвовал.
5: «Ну вот, видите, я же сказал, что это вы!» – воскликнул Серов обрадованно. «Никакого другого Лунина нет. Я многих ваших учеников встречал. Вы тот самый известный Лунин». Возле столовой их обогнал Рассохин. Он очень спешил, но, поравнявшись с Луниным, спросил: «Вы вологодский, майор?»
6: «Вологодский. Я сразу узнал, с первого слова. И я вологодский. Земляки».
4: «Я тоже сразу узнал», — сказал Лунин. Рассохин опять улыбнулся, прибавил шагу
6: и убежал от них. Он, видимо, хотел смягчить резкость, с которой встретил Лунина. Но глаза его по-прежнему были насмешливы. Столовую они называли по-морскому «камбуз». Этот камбуз находился в маленькой дачке с кривыми белевшими во тьме березками перед верандой. Внутри окна были затемнены синей бумагой, горела керосиновая лампа, освещая два небольших стола, стоявших в виде буквы «Т». Накрыто было на 6 человек. Байсиитов, Чепелкин и Серов уверенно сели на свои места в самом конце. «Хильда!» – крикнул Чепелкин. «Поскорей!» Лунин колебался, не зная, какое из свободных мест можно занять. Серов указал ему стул между собой и Байсиитовым. Хильда, девушка из Тонка, маленькая, с беленьким милым личиком, внесла поднос с тарелками. Полк первые месяцы войны провел в Эстонии и вывез ее оттуда. Она остановилась в дверях, смотря на Лунина, сидевшего между Байсиитовым и Серовым. В глазах ее был ужас. «Лейтенанта Некритина не будет?» – спросила она. Серов отвернулся. «Не будет», – ответил Чепелкин угрюмо. Слезы побежали у нее по лицу, и она не могла их вытереть, потому что руки ее были заняты. Она поставила поднос на край стола, закрыла лицо фартуком и убежала на кухню. Но через минуту она вернулась, умытая, спокойная, и поставила перед каждым тарелку мяса с рисом. Когда они вышли из столовой, было уже совсем темно. Лунин, не спавший в прошлую ночь, чувствовал себя усталым. Он засыпал на ходу. Летчики ночевали в соседней дачке. Эту дачку они называли тоже по-морскому, кубриком. Тут тоже горела керосиновая лампа, стояло 6 коек, 3 у одной стены, 3 у другой. Байсиитов лежал уже на своей койке и спал. Смуглое лицо его темнело на подушке. Лунин поставил чемодан на пол и стоял в нерешительности. Две койки были свободны. Он не знал, какую из них можно занять. «Та койка капитана», — сказал Серов, заметив, что он не ложится. «Хотя он ночует больше на командном пункте, но и здесь у него есть койка. А вы ложитесь на эту, товарищ майор». Быстро светлело, и было уже видно, как дрожала трава от ветра, поднятого пропеллером Рассохина. Самолет Рассохина разбежался и взлетел, и вслед за ним ушел в воздух Байсиитов. Они пошли на круг над аэродромом, когда взлетели Кабанков и Чепелкин. «Пора!» Лунин взлетел, и сразу за елками блеснуло море. Обернувшись, Лунин увидел прямо за собой самолет Серова, уже в воздухе. Рассохин, набирая высоту, шел к морю. Они летели широким треугольником. Впереди Рассохин с Байсаитовым, справа от них Кабанков с Чепелкиным, слева Лунин с Серовым. Пересекли береговую черту. Вода светлела под ними, отражая светлеющее небо. Ленинград был слева, на востоке, огромный, пересеченный Невой, сейчас почти неразличимый, потому что там поднималось солнце, и смотреть туда было невозможно. Справа на длинном узком плоском острове лежал Кронштадт, весь в заводских трубах и подъемных кранах, между которыми возвышался собор, похожий на пасхальный кулич. Впереди на южном лесистом берегу белели низенькие здания Петергофа и Ораненбаума. Этот клочок Финского залива в 25 километров шириной, расположенный между Ленинградом и Кронштадтом, самый восточный выступ Балтики называется Маркизовой лужей. Все Балтийское море, кроме этой Маркизовой лужи, было уже захвачено фашистами. Здесь, в Маркизовой луже, в южной ее части, между Кронштадтом и Петергофом, стоял теперь весь наш Балтийский флот. Лунин хорошо видел корабли. Они были неподвижны, но башни их двигались, поворачивая стволы орудий, Корабли вели огонь. Все их орудия были повернуты на юг и юго-запад. Но как раз то, что происходило там, на юго-западе, рассмотреть было невозможно. Огромная туча, серо-лиловая, неподвижно висела над всем южным берегом. Она доползла до береговой черты и застыла, словно какая-то невидимая стена преградила ей путь. Что скрыто под ней, отгадать было трудно. Она росла перед ними по мере того, как они к ней приближались, словно горная гряда, непроницаемая, но колышащаяся и живая, как первобытная магма. И вдруг Лунин увидел, как из нее стали вываливаться немецкие самолеты. Они высыпались из клубов пара пачками по 8, 12, 15 штук в разных концах и на разных высотах. Сначала их было всего 2-3 десятка, черных, длинных, довольно медлительных, но они продолжали вываливаться из тучи, как осы из гнезда, пачка за пачкой, и скоро весь край неба от юго-востока до юго-запада был полон ими. Стягиваясь в группы, строясь и перестраиваясь, они двигались к флоту. Лунин повернул голову и увидел всю эскадрилью Рассохина. 6 маленьких самолетиков. Стиснув ручку, Лунин глядел на самолет Рассохина. Что сделает Рассохин? Он вспомнил, как Рассохин говорил: «Не связывайтесь с отдельными юнкерсами». А с таким множеством он не станет связываться и подавно. Да, действительно, где уж тут связываться? Вот Рассохин стал слегка заворачивать, менять курс. Сейчас он круто завернет и поведет их на аэродром. Но Рассохин не повернул. Нацелившись в самую середину вывалившейся из тучи армады, он понесся вперед. И Лунина, потрясенного, похолодевшего, вдруг охватил необъяснимый восторг. Он увидел, как Байсеитов, Кабанков и Чепелкин, увеличивая скорость, понеслись за Рассохиным. Он тоже довел скорость до предела и обернулся. Серов шел за ним, не меняя дистанции. Вшестером они шли навстречу бомбардировщикам, захватившим уже полнеба от горизонта до горизонта. Лунин перестал дышать. Юнкерсы приближались и росли на глазах. Крылья их словно раздвигались. Эскадрилья промчалась над восточной окраиной Кронштадта, и Лунин внизу увидел корабли. Весь воздух и выше, и ниже, и кругом был полон внезапно возникающими, а потом растекающимися пушинками дыма. Эта зенитная артиллерия Кронштадта вела заградительный огонь. Лунин понял, что юнкерсы идут кораблям. Они стекались к ним с разных сторон, сгущаясь. Нужно опередить их. Он летел на предельной скорости, искоса поглядывая вправо на самолет Рассохина, который несся впереди. Встретились они как раз над кораблями. То один юнкерс, то другой, распластав огромные крылья, появлялся в стеклышке прицела. Но сейчас же выползал из него, потому что все двигалось. Лунин, полный нетерпения, сразу же начал стрелять, хотя до ближайшего юнкерса оставалось 400 метров. Юнкерс тоже вел огонь. Длинные огненные жгуты, тусклые при солнечном свете, мотались перед юнкерсом, как усы. Это были очереди трассирующих пуль. Через мгновение оказалось, что юнкерсы повсюду, и впереди, и сзади, и вверху, и внизу. Куда Лунин не глядел, он ничего не видел, кроме черных вытянутых тел. Он ворвался в самую гущу их, в кашу. Огненные жгуты скрещивались и сплетались повсюду, окружая его как сеть. Ему ежесекундно приходилось менять курс, чтобы не врезаться в юнкерс. В этой сумятице он давно забыл о том, что надо следить за Рассохиным, и давно потерял из виду и его, и остальных товарищей. Но он чувствовал, что они здесь, неподалеку, когда юнкерсы без видимой причины начинали метаться, почти наскакивая друг на друга. Обернувшись, он прямо у себя в хвосте заметил самолет Серова и удивился, как это Серов не потерял его в такой толчее. Далеко под собой он увидел узенькие цепочки кораблей, видел медленно и косо падающие бомбы, видел появляющиеся рядами на гладкой поверхности моря белые пятнышки взрывов.
7: Юнкерсы бомбят, но не попадают. Сбрасывают бомбы, не долетев. Так вот, что это значит, не давать бомбить прицельно. Их всего 6 человек, но все-таки они добились своего, и бомбы упали в воду. И возбужденный, обрадованный, Лунин метался среди шарахающихся юнкерсов, стреляя почти без перерыва. Каждый юнкерс, сбросив бомбы, сейчас же поворачивался и уходил назад к туче. Уходя, они уже не держались вместе пачками, а напротив, разбредались в разные стороны, как бы избегая друг друга. Все они тянулись к туче, но до тучи было теперь не так близко, как раньше. Во время боя она отошла, отодвинулась к югу со всеми своими зубцами, вершинами, башнями, и весь южный берег был теперь залит солнцем, озарявшим стелящиеся и мечущиеся дымы пожаров.
3: Вокруг Лунина вдруг стало пустынно. Он глянул туда, сюда, ни одного юнкерса вблизи. Его поразила такая перемена, и он не сразу понял, что она означает. Он был возбужден боем, ему хотелось догонять, стрелять. Те юнкерсы, которые он видел, были далеко от него и друг от друга, и он ежесекундно менял курс, не зная, кого из них выбрать для нападения. Все они двигались к югу на разных высотах, и он тоже уже перемахнул через береговую черту. Оглядываясь, он всякий раз видел за собой самолет Серова, повторявший все его повороты. Повернув вправо, Лунин неожиданно заметил два юнкерса, которые двигались вместе, крыло к крылу, метрах в 400 от него. Он устремился прямо к ним, с наслаждением видя, как они растут в стекле прицела. С обоих юнкерсов вели по нему огонь, но он не обратил на него внимания. Он подошел к левому юнкерсу и дал очередь по его левому крылу. Он чуть не налетел на юнкерс, но в последнее мгновение взял ручку на себя и пролетел над ним. Стараясь завернуть покруче, он на повороте видел, как Серов выстрелил в тот же юнкерс и тоже пролетел над ним. Густой черный дым валил из левого юнкерса и заволакивал его всего. Горя, юнкерс медленно двигался на одном моторе. Правый юнкерс опережал его с каждым мгновением, и оба они приближались к туче, которая уже совсем недалеко, загородив половину неба, вздымала свои зубчатые башни. «Не дать ему уйти», — думал Лунин, глядя на горящий юнкерс, — «ударить один раз, и ему конец». Обернувшись, чтобы посмотреть, идет ли за ним Серов, он далеко за Серовым, над морем, увидел самолет Рассохина. Рассохин раскачивал свой самолет с крыла на крыло. Лунин хорошо знал, что это значит. Рассохин зовет всех своих летчиков к себе. «Сейчас», — подумал Лунин, охваченный охотничьим азартом, — «подожди немного, я только ударю разок по юнкерсу и догоню тебя». Он очень торопился, потому что туча была уже совсем рядом, но горящий юнкерс оказался неповоротлив и сразу попал в прицел. Лунин решил бить наверняка и нажал гашетку пулемета, когда до юнкерса оставалось не более 100 метров. Но выстрела не получилось, пулемет отказал. Это было как колдовство, как в дурном сне. До сих пор пулемет работал превосходно. Что с ним случилось? Лунин проскочил над горящим юнкерсом и сразу стал заворачивать, чтобы как можно скорее снова поймать его в прицел. Белесые космы тучи уже почти касались юнкерса, когда Лунин опять нажал гашетку. Никакого результата. Пулемет отказал снова. На предельной скорости Лунин ворвался в густой туман, и сразу же все исчезло. И юнкерсы, и земля, и небо, и море. Вот досада! Несколько мгновений он из упрямства еще мчался вперед в непроглядном тумане. Он не видел даже плоскостей своего самолета. Было ясно, что найти юнкерс в этом гигантском клубе пара немыслимо. Теперь все внимание его было направлено на пулемет. Если бы пулемет не отказал в самую последнюю минуту, юнкерс был бы сбит. Он еще раз нажал гашетку. Пулемет молчал. Тогда он все понял. Пулемет в порядке, просто вышли все патроны. Он слишком много и нерасчетливо стрелял во время боя. Тут только он вспомнил о Рассохине.
7: Они, наверное, уже подходят к аэродрому. Продолжать погоню бессмысленно. Надо

0: за юнкерсами. Мотор, видимо, поврежден был не очень сильно, потому что он снова заработал. Лунин полетел к северу, набирая высоту, но это продолжалось всего несколько мгновений. Мотор опять затих, и Лунин снова стал спускаться, планируя. Так повторилось несколько раз. Мотор то оживал, то замолкал. Наконец он замолк окончательно. Лунин изо всех сил тянул к северу, к морю. Побережье еще не захвачено немцами, но, по правде сказать, он смутно представлял себе, где он находится, и мало надеялся дотянуть, потому что самолет с каждой секундой терял высоту. Когда Лунин вышел, наконец, из тучи, он увидел море впереди, километрах в 10-12, но высоты оставалось метров 800. Дул слабый встречный ветер, и дотянуть до берега не было никакой надежды. Внизу под собой он видел лес и ползущий по нему дым, словно запутавшийся в щетине елок. Кто в этом лесу и что в нем происходит, определить он не мог. Он внимательно вглядывался, стараясь найти какую-нибудь полянку для посадки, но полянок вблизи не было, все лес да лес. Он видел дорогу, вьющуюся по лесу, и деревушку, стоявшую вдоль этой дороги. Он потянул бы к деревушке, где можно сесть на выгон или на огород, если бы знал, что там нет фашистов. Если там фашисты, лучше садиться прямо на елке. В этот миг он увидел ползущую по дороге машину, полную солдат, красноармейцы. У него отлегло от души. Опускаясь, он уверенно тянул к деревушке. Посадка оказалась исключительно трудной. То, что он принял вначале за выгон, было в действительности вырубкой со множеством пней. Проплывая над пнями, он чуть было не сел на капустное поле. Но поле было слишком узко, и, перемахнув через плетень, он выскочил на дорогу, сел в дорожную пыль и остановился в 5 метрах от ближайшей избы. Запахи и звуки земли сразу охватили его. Приторно пахло гарью. Лес, начинавшийся тут же у дороги, был полон дыма, клубившегося в ветвях. Снаряды, незримые, с пронзительным воем, неслись над деревней. Этот вой всякий раз возникал где-то на севере, у моря, потом стремительно приближался, взвизгнув над самой головой, и уходил на юг, чтобы потонуть в гулком взрыве, от которого вздрагивал воздух. Это дальнобойная артиллерия наших кораблей вела огонь по наступающим фашистам. Лунин выскочил из кабины и кинулся осматривать мотор. Он сразу нашел повреждение. Он еще в воздухе понял, что произошло. На аэродроме Лунин исправил бы такое повреждение в 2 минуты, но здесь у него ничего не было под руками. Обернувшись, он увидел 2 мальчиков, босых и белоголовых, которые стояли на краю канавы и жадно разглядывали самолет. Одному было лет 11, другому лет 5. «Есть у тебя копейка?» – спросил Лунин мальчика постарше. «У меня рубль есть», – ответил тот и, пошарив в кармане, протянул Лунину рублевую бумажку. «Нет, мне нужна копейка», – сказал Лунин. Маленький, на крошечной ладошке протянул Лунину 2 монеты. Лунин взял копейку и опять стал копаться в моторе. Мальчишки подошли совсем близко и стояли у него за спиной. Лунин слышал их напряженное дыхание. «Нет ли у тебя шила?» – спросил Лунин мальчика постарше. «Нету». «Может быть, у кого-нибудь здесь есть? Попроси в деревне». «В деревне никого нет, все уехали». «Что ж вы одни остались?» – удивился Лунин. «С бабушкой». «А чего же не уехали?» «Мы дошли до Стрельны, а там снаряды на дороге рвутся. Бабушка забоялась, и мы вернулись».
1: «Стрельна – это на берегу моря, у самого Ленинграда», – подумал Лунин. «Если они прорвутся в Стрельну, весь этот южный берег будет от Ленинграда отрезан».
0: «Мне нужен гвоздь», – сказал он, – «длинный и тонкий. Поищи мне длинный гвоздь». Они убежали в деревню искать гвоздь и долго не появлялись. Снаряды проносились воя, кузнечики трещали в траве.
1: Высоко над собой Лунин услышал жужжание

0: мотора. Он поднял голову и увидел в небе, уже совсем ясном, мистер Шмидт, который кружил и кружил на одном месте, разведчик. Мальчики вернулись. Старший принес десяток гвоздей разной длины, кривых и ржавых. Лунин выбрал самый длинный. «Как тебя зовут?» – спросил он маленького.
1: «Зёзя», – ответил тот.
0: «Зёзя?» – удивился Лунин.
1: «Сергея его звать», – сказал старший.
0: Лунин продолжал работать. Шло время. Солнце поднималось все выше. Мальчики не отходили от самолета ни на шаг. И вот мотор в порядке. Теперь нужно взлететь. Откуда взлететь? Огород слишком мал, на вырубке пни, только с дороги. Но дорога позади тянется лесом меж высоких елей, а впереди превращается в улицу, сжатую между двумя порядками изб. Лунин измерил шагами ширину улицы. Если рулить точно посередине, можно не задеть за дома. Но беда заключалась в том, что улица скоро заворачивала, и как раз там, где ему нужно было оторваться от земли, стояла наискось изба. Он пошел к этой избе, считая шаги и надеясь, что ошибся. Мальчики шли за ним, поглощенные всем, что он делал. Нет, он не ошибся. Оторваться от земли до поворота улицы нельзя. Он вернулся к самолету, не зная, как поступить. Мальчики шли за ним. Они втроем стояли возле самолета, когда внезапно услышали громкий приближающийся гул. Подняв голову, Лунин увидел юнкерс, вынырнувший из-за леса совсем низко и отрывающиеся от него бомбы. «Ложись!» – крикнул он мальчиком и скатился в канаву. Юнкерс бомбил его самолет, который стоял на виду, ничем не прикрытый. Бомбы взрывались одна за другой, серия, мелкие, 25-килограммовые. Первая довольно далеко, вторая ближе, третья совсем рядом. Лунина, лежавшего ничком в канаве, обсыпала землей. Четвертая дальше, по ту сторону дороги, пятая еще дальше. Лунин медленно поднялся, оглушенный, обтирая лицо руками. Самолет стоял на прежнем месте, невредимый. Сухая земля, поднятая взрывом, сыпалась, шелестя с веток деревьев. Лунин вернулся к самолету, влез в кабину и запустил мотор. Он решился. В эту минуту ему казалось совсем не страшным разбиться о стену избы. Лоб самолета заслонял от него все, что было впереди. Лунин с места дал полный газ и понесся. Хвост поднялся, и он увидел улицу и стоящую наискось избу, стремительно приближающуюся. Концы плоскостей почти задевали за деревянные крылечки слева и справа. Лунин мчался по самой середке, по тележным колеям. На выбоине самолет подпрыгнул, пролетел немного и ударился о землю. Эта выбоина сыграла роль трамплина и спасла его. Ударившись о землю, самолет подпрыгнул снова, гораздо выше, и перемахнул через избу. За избой он опять пошел вниз, на какой-то плетень, на кучу старых ящиков, почти коснулся их, но выпрямился и взмыл. Лунин убрал шасси, набрал высоту и сделал круг над деревней. На севере блестело море, стояли корабли. День был уже в разгаре, солнце сияло на юге. Повернувшись к солнцу спиной, он помчался к кораблям, к морю. Когда Лунин на последнем горючем, а потом и совсем без горючего, довел все-таки свой самолет и посадил его на самый край аэродрома, у него от усталости кружилась голова. Он вышел из кабины, все плыло и качалось вокруг. Сияло солнце, жужжал шмель, травинки ласково цеплялись за унты. Вдали у дачки, где помещалась столовая, пылали георгины. К Лунину уже бежали техник его самолета и рядом с ним долговязый, сутуловатый Серов. Оба они улыбались на бегу. «Спасибо вам», — сказал Лунин Серову. «Если бы не вы, заметили, как они осторожны», — сказал Серов о немецких летчиках. «Нападают только, когда их больше. Чуть нас стало двое, сразу ушли». «Я потерял вас в туче, а уж искал, искал». На аэродром вернулся и опять вылетел. Он был откровенно счастлив, что видит Лунина. Лунин чувствовал к нему нежность и легонько коснулся его плеча. «А что капитан Рассохин?» – спросил Лунин. «Тревожился. Сердит? Рассердился на меня. За что? За то, что я вас оставил». «Вы меня не оставляли, это я во всем виноват», – воскликнул Лунин с жаром. «Идем к нему». Он направился было к командному пункту, чтобы немедленно предстать перед Рассохиным. Он помнил, как Рассохин подзывал его к себе в воздухе, а он, увлеченный, бессмысленно погнался за двумя юнкерсами. Сейчас он будет стоять перед Рассохиным, как стоял вчера Байсеитов, а Рассохин будет кричать на него, как кричал на Байсеитова. Но Серов сказал ему, что идти на командный пункт не стоит. Сейчас обед, и все в столовой. Рассохин тоже. И Лунин заторопился в столовую. Рассохин, Кабанков и Чепелкин поджидали Лунина на крыльце. Они еще издали улыбались ему. Хильда, увидев его через дверь, всплеснула руками и тоже выскочила на крыльцо, улыбаясь. Лунин остановился, смущенный этими улыбками. «Заходите, заходите, майор», — сказал Рассохин. «Пообедаем». Он улыбался каждой морщинкой своего веснушчатого лица. Но Лунин медлил. «Я, кажется, не все правильно делал, товарищ капитан», — сказал он. «Все», — сказал Рассохин. «Что все?» «Все неправильно», — сказал Рассохин. «Заходите». Неожиданно оказалось, что в столовой за столом сидит комиссар дивизии Уваров. Узнав его, Лунин смутился еще больше, но Уваров тоже улыбался. «С боевым крещением, майор», — сказал он, — «вы заставили нас сегодня поволноваться». «Я, товарищ комиссар», — начал было Лунин, — «а по правде говоря, я не сомневался, что вы выберетесь», — сказал Уваров. «Проголодались? Хильда, борщ товарищу майору». Летчики были еще возбуждены боем, глаза их блестели. Они обсуждали события, рассказывали подробности, обращаясь к Уварову. Уваров молчал и внимательно слушал. «Сколько их было сегодня?» – спросил Чепелкин. «Не так много. 73, – сказал Кабанков. «Вчера было больше. 119. «А все-таки мы 3 сбили», – сказал Чепелкин. Это было новостью для Лунина. В суматохе боя он не заметил ни одного сбитого самолета. Оказалось, что 2 юнкерса сбили Рассохин с Байсеитовым, а 1 – Кабанков с Чепелкиным. Они обсуждали весь ход битвы, и Лунин с удивлением убедился, что эта битва, в которой он сам участвовал и которая представлялась ему сплошной сумятицей, им казалась чем-то стройным, подчиненным единому плану, расчлененным на отдельные звенья, имевшим начало и конец, и что они могли обстоятельно рассказать все, что происходило. «Я разговаривал со штабом флота», – проговорил вдруг Уваров. «Ни одна бомба не упала сегодня на корабли». Все умолкли и повернулись к нему. «Это самое важное», – сказал Чепелкин с торжеством. «Самое важное, что немцы окапываются», – продолжал Уваров. «Окапываются», – удивился Чепелкин. «А что это значит?» «Это значит, что мы их остановили», – сказал Уваров. «Они рассчитывали захватить Ленинград и флот сходу, целенькими». «И не вышло», – воскликнул Кабанков, подняв свой маленький крепкий кулак. «Не вышло», – подтвердил Уваров. «Что же они теперь будут делать?» – спросил Чепелкин. «Теперь они постараются взять город штурмом». Больше он не сказал ничего, потому что ушел вместе с Рассохиным в соседнюю комнату, где зазвонил телефон. Через минуту Рассохин вернулся. «К самолетам!» – сказал он. «Опять! Гремя стульями, они хлынули из столовой, сталкиваясь в узких сенях. Мчась вслед за Серовым к своему самолету, который уже стоял на старте, Лунин на бегу видел за елками на юго-востоке, над Ленинградом, разрывы зенитных снарядов.
2: Наступило утро 2 мая. Уже по существу прекратился грохот в Берлине, хотя тишина еще не наступила. Я вышел с улицы Шуленбург-Ринг, посмотрел по карте, как можно пройти к центру Берлина, и пошел. Может быть, это было несколько легкомысленно, но вот эта тишина, отсутствие стрельбы, как-то вот провоцировало тоже такое спокойное состояние, что я пошел. Так я прошел Бранденбургским воротам. Тут какой-то ко мне подошел лейтенант и говорит: скажите просто, что там случилось? Я говорю, я с переговоров иду, я все знаю. Во-первых, я объявил, что Гитлер покончил с собой, что, в общем, все развалилось у них, и что они капитулировали, берлинский гарнизон. Ну, кричат ура, обнимаются, в общем, такой высокий какой-то душевный был подъем.

0: и вести для влюбленного. Я в отчаянном положении. Так ты, Сильвестр, слышал на пристани, что отец мой возвращается?
1: Да.
0: И что, он приезжает нынче утром?
1: Нынче утром.
0: И что, он намерен меня женить?
1: Да.
0: На дочери господина Жеронта.
1: Господин Жеронта.
0: И что, дочь его вызвали для этого из Торрента?
1: Из Торрента.
0: И что, все это узнал от моего дядюшки?
1: Вашего дядюшки.
0: Ну, отец. Отец написал ему письмо.
1: Письмо.
0: А дядюшке, говоришь, известный. Все наши дела.
1: Все ваши дела.
0: Ой, ну, говори же ты толком! Ну, что, и без тебя каждое слово клещами тянуть приходится?
1: Ну, что мне еще говорить? Вы и сами все знаете. Вот так все и рассказываете, как оно есть.
0: Меня просто убил этот его приезд. Черт бы его побрал.
1: Да и меня тоже.
0: Ну а как батюшка узнает, так не миновать беды, попреки-то посыпется градом.
1: Попреки еще ничего. Дай бог, чтобы я так дешево отделался. Дается мне, я куда дороже заплачу за ваши глупости. Отсюда вижу, собирается грозовая туча, и посыплются из нее палки на мою спину.
0: Господи, ну что же мне теперь делать-то?
1: Вот об этом вам и надо было прежде подумать.
0: Ну ты меня уморишь! Нашел время для поучений!
1: Да вы скорей, сударь, меня уморите своим легкомыслием!
0: Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Ишь! Ну что же теперь мне делать? Какое принять решение? Ну, чем помочь беде? Чем помочь беде?

0: В чем дело, господин Октав? Что с вами? Что такое случилось? Какая стряслась беда? Вы, я вижу, совсем расстроены.
1: Ах, мой бедный скопец! Я пропал! Я самый несчастный человек на свете!
0: Как так?
2: Как? А разве ты ничего не знаешь?
0: Нет.
2: Так приезжает мой отец вместе с господином Жиронтом, они намерены меня женить.
0: Ну, и что же в этом плачевного?
2: Скопен, да ты не знаешь, что меня тревожит.
0: Не знаю. А это от вас зависит. Скажете, так буду знать.
2: Скопен, если бы ты придумал что-нибудь, ухитрился бы как-нибудь выручить меня из беды, я бы тебе был бы обязан жизнью. И даже более того, Скопен.
0: Сказать вам по правде, если уж я возьмусь за дело, так для меня невозможного почти не бывает. Видно, от Бога у меня такой талант на всякие выдумки, на всякие тонкости и хитрости, которые неучи зовут плутнями. А у меня душа добрая, чего не помочь людям? Могу сказать без пустоства, что еще не родился на свет такой человек, который приносил меня в умение вести подкопы, строить каверзы и стяжал бы больше славы в этом почтенном занятии. Только вот заслуг в этом деле нынче совсем не ценят. Ей-богу. Я уж больше ни за что не берусь. После того, как мне не повезло с одним дельцем.
2: Да, с каким это?
0: Вышел такой случай. Я поссорился с правосудием.
2: Правосудие?
0: Да, вы с ним немножко не поладили.
2: Ну, Скопен, ты из правосудия.
0: Ну да, оно со мной плохо обошлось. А я так рассердился на нынешнюю неблагодарность, что поклялся не мешаться больше ни во что. Ну и довольно.
2: Ой! Папа!
0: Тише! Лучше расскажите до конца вашу историю.
2: Да?
0: Да.
2: Да?
3: Да.
2: Ой, спасибо. Сядь! Ты знаешь, вот уже 2 месяца, как мой отец вместе с господином Жиронтом уехали по своим торговым делам.
0: Это я знаю.
2: А нас с Леандром оставили под присмотром. Меня вот поручили этому Сильвестру, а Леандра тебе.
0: Ну да, с этим поручением я справился неплохо.
2: А, вот не так давно Леандр встретился с одной молоденькой цыганкой и влюбился в нее.
0: Это я тоже знаю.
2: А мы с ним очень дружны. Он мне тотчас же познакомил с этой девушкой. Я согласился с Копен, что она красавица, хотя не до такой степени, как казалось ему. А он только целыми днями о ней говорил. Ежеминутно восхвалял ее красоту и грацию, превозносил ум, с восторгом говорил о манере ее разговора, пересказывал мне все до последнего слово заставлял меня восхищаться ее остроумием. Не раз он мне выговаривал за то, что я невнимательно слушаю ее рассказы и бронил за равнодушие к его нежной страсти, потому...
4: Я пока не вижу, к чему все это.
2: Ну, подожди! Как-то раз я провожал его к тем людям, у которых скрывается его возлюбленная. И вдруг из одного маленького домика в глухом переулке слышим стоны... Сильвестр! Слышим стоны и громкие рыдания. Спрашиваем, в чем дело? Какая-то женщина со вздохом отвечает, что там мы увидим большое горе. И хотя горюют люди нам совершенно чужие, оно не должно нас оставить равнодушными, если мы не совсем без сердца.
4: Почему же все это видно?
2: Ну, подожди! И любопытство. Я уговариваю Леандра пойти посмотреть, в чем дело. Входим, видим, лежит, умирает старуха. Возле нее разливается плачет служанка, и тут же Сильвестра! И тут же молоденькая девушка, вся в слезах, такой трогательной и редкой красоты, которую никогда, нигде больше не встретишь.
0: Вот теперь я понимаю.
2: Скопен, вот если бы ты ее видел тогда, ты и сам бы был восхищен.
0: А я не сомневаюсь, я и не видав ее, вижу, что это одно очарование.
2: Скопен, слезы-то у нее были не те, обыкновенные слезы, от которых девушки дурнеют, она и плакала-то трогательно и грациозно. И была необычайно мила в своем горе.
0: Вижу, все вижу.
2: Скопен, всякий бы на моем месте заплакал бы. С такой любовью она обнимала умирающую и называла ее.
1: Ай, милая матушка, милая матушка, милая, милая, милая матушка.
0: И вправду трогательно. Вы, я вижу, влюбились в ее доброе сердце.
2: Капен! В нее влюбился бы даже сам варвар.
0: Конечно, где-то тут стоят.
2: А я вот как только мог, попытался только утешить несчастную девушку в ее горе, и мы вышли. Я спрашиваю Леандра, как ему понравилась прелестная незнакомка. О, мне! Холодно! Говорит, что она не дурна собой. Меня раздосадовала его холодность, я не захотел открыться. Ему не сказал, как поражен ее красотой. Ой!
3: Папа! Взяли покороче, сударь. Мы так и до завтра не кончим. Позвольте, я в двух словах расскажу. Пустой минуты господин Остап влюбился без памяти. Ему бы только утешать свою любезную, а без того ему и жизнь не мила. Он бы и чаще туда заглядывал. За служанкой была ходит, она после смерти матери вела весь дом. Вот он дошел до отчаяния. Кланяется, молит, просит, а толку никакого. Ему говорят, что эта девушка дочь благородных родителей, только бедная и одинокая. Как-то все его приставания напрасны, если он не намерен жениться. От таких препятствий страсть его разгорелась еще хуже.
0: Что?
3: Хуже.
0: Что?
3: Густе. Господин Октав бьется, раскидывает и так, и это, ломает себе голову. И, наконец, решается. Вот уже 3 дня, как он жена.
1: Тихо! Тихо!
3: Прибавь к этому, что отец возвращается нынче, а ждали его только через 2 месяца, да еще дядюшка узнал про нашу женитьбу, да еще его хотят женить на дочери господина Жеронта от 2-й жены, которая, говорят, у него есть сарай.
2: Да подожди, подожди, ко всему этому еще прибавь нищету моей любезной и то, что я не в силах помочь ей. Ничем!
0: И только-то! Что же вы его бы растерялись из таких пустяков? А о чем тут говорить? Ну, не стыдно тебе, Сильвестр? Не справишься с такой малостью. Ведь это дубина, перерос отца с матерью, а не можешь пошевелить мозгами, придумать какую-нибудь ловкую штуку, вполне позволительную и хитрость для поправки ваших дел. Досад, бедный дурака. Ну, если бы мне в мое время пришлось околпачивать ваших стариков, уж я бы сумел их обвести вокруг пальца. Бывало еще и мальчишка, от земли не видать, а? Сколько я выкидывал всяких фокусов.
3: Признаюсь, Господь меня не наградил такими талантами. Где уж мне ссориться с правосудием?
0: Капен, я поклялся не мешаться больше ни во что.
3: Капен,
2: вот, любезная моя Ерцинта.
5: Ох, Остав, правда ли сказал Сильвестр Мирине, будто отец твой приехал и хочет тебя женить?
2: Да, да, моя прекрасная Ерцинта, эта весть нанесла мне жестокий удар. Ну что я вижу? Ты что, плачешь? Ты что, подозреваешь меня в измене? Неужели ты не уверена в моей любви к тебе?
5: Я верю, что ты меня любишь. Но я не знаю, всегда ли ты будешь меня любить.
2: Да как же можно полюбить тебя и не на всю жизнь?
5: А говорят, будто вы мужчины, не способны любить так долго, как женщины. И будто самая сильная страсть у мужчин угасает. Так же легко, как и возгорается.
2: Значит, мое сердце устроено не так, как у других мужчин. И я уверен, что я буду любить тебя до могилы.
5: Мне хочется верить, что ты говоришь то, что чувствуешь. И в искренности твоих слов я ничуть не сомневаюсь. Я только боюсь,
2: что?
5: Чтобы отцовская власть не заглушила в твоем сердце нежных чувств, которые ты, быть может, и питаешь ко мне. Ты зависишь от отца, который хочет тебя женить на другой. А я твердо знаю, что умру. Если со мной случится такое несчастье.
2: Нет. Нет. Никакой отец никогда не заставит меня изменить тебе. Да я скорее расстанусь с родиной и даже с самой жизнью, нежели покину тебя. Еще не видев той, которую мне предназначают, я питаю к ней сильнейшее отвращение, и отнюдь, не будучи человеком жестоким, я все же хотел, чтобы море навсегда преградило ей путь ко мне. Умоляю тебя,
6: Не плачь, моя любезная Гиацинта, меня убивают твои слезы, я не могу их видеть. Бессердечный боль.
5: Но если ты так хочешь...
6: Хочу.
5: Я постараюсь не плакать.
6: Не надо.
5: И вынесу все, что небо не пошлет нам на долю.
6: А небо, оно не оставит нас.

0: Я ничего не боюсь, если ты мне будешь верен.
1: Не бойся. Я никогда, никогда не изменю тебе.
0: Значит, я буду счастлива.

0: И она не так глупа. И самой не дурна, на мой вкус.
1: Вот тот человек, который мог бы нам отлично помочь, если бы только захотел.
0: Я поклялся!
1: Капе!
0: Ну,
1: капе!
0: Если вы оба хорошенько меня попросите, тогда, может быть...
1: Если только надо попросить хорошенько, заклинаю тебя всеми силами души, возьмись за наше дело.
0: А вы ничего не скажете?
2: Я тоже заклинаю вас всем, что для вас дорого. Помогите нашей любви.
0: Придется уступить. По-человечески жалко. Так уж и быть, постараюсь для вас.
3: Капен, будь уверен, что я...
0: А вы ступайте-ка отсюда и не беспокойтесь больше ни о чем.
4: Хорошая.
0: А вы будьте потверже. Приготовьтесь выдержать встречу с вашим батюшкой.
1: С батюшкой?
3: Признаюсь, я заранее трепещу при одной мысли об этой встрече.
1: Капель, я поверить не могу преодолеть свою трудность.
0: Все же вам необходимо выказать твердость хотя бы в первую минуту. А не то батюшка заметит вашу слабость и будет помыкать вами, как мальчишкой. Давайте попробуем, будьте посмелее. Старайтесь отвечать как можно решительнее, иначе он вам будет говорить.
3: Капель, я буду стараться, но только настолько, насколько смогу.
0: Так попробуем, надо привыкать. Посмотрим, как у вас пойдет здоровье. Извольте начинать. Держите смелее, смотрите увереннее, голову выше.
3: Вот так.
0: Да. Только еще смелее.
3: Вот этот.
0: Хорошо, а теперь вообразите, будто я ваш батюшка. И отвечайте мне решительно, как будто ему самому. Негодяй, мошенник, недостойный сын такого почтенного отца. Ну. Ой! Не являться ко мне на глаза после своих мерзостей, ну, после всего того, что ты творил за меня. Ну.
5: Так вот, смотри, моих забот о тебе. Ну, вот они таковы. Вот ты меня уважаешь, вот как почитаешь меня. Ну, что ты? Достал бы на наглости полпятки обручиться без отцовского согласия. Еще отвечаться тайно. Отвечай! Мерзавец, отвечай! Посмотрим, какие у тебя оправдания. Ну.
0: Что вы молчите? Как ты, какого черта?
3: Капен, мне показалось, будто сам батюшка со мной разговаривает.
0: А?
3: Да.
0: Вот поэтому и нечего сидеть дурак дураком.
3: Да?
0: Да.
3: Ой, ну я сейчас тогда соберусь силами и буду отвечать твердо-твердо.
0: Наверно!
1: Папа! Боже! Я пропал!
0: Куда вы? Один отцов! Постойте! Убежал. Вот оно, малодушие. Однако, поспешим навстречу старику.
6: А что я ему скажу?
0: Говорить буду я, ты повторяй за мной.
6: Только смотри, чтобы мне с правосудием не поссориться.

0: κρεανάκ.
1: Иго узнал. Видишь, как в голову засел, даже сам с собой разговаривает.
0: Это такая дерзость.
1: Ну-ка, послушай.
0: Любопытно, что-то они мне скажут про эту женитьбу.
1: Ты уж найдем, что сказать.
0: Может, станут отпираться?
1: Или подумаем.
0: Или начнут оправдывать.
1: Вот это возможно.
0: Уж не вздумают ли плести небылиц?
1: Все может быть.
0: Только вся болтовня их будет ни к чему.
1: Там увидим.
0: И меня не провести.
1: Напрасно хвастается.
0: Любезного сынка я сумею прятать под замок.
1: Это мы не допустим.
0: Допустите.
1: Не допустим.
0: Допустите. А уж для мерзавца Сильвестра не пожалею палок.
2: Ну, само собой, меня не забудь.
0: А, ты здесь. Мудрый домашний наставник, образцовый воспитатель молодых людей.
1: Сударь, ой, как я рад, что вы изволили вернуться.
3: А, здравствуй, здравствуй, Скопен. Хорошо, что выполнил мои приказания. Нечего сказать. Умно вел себя мой сынок, покуда я был в отъезде.
1: Здоровье, скажешь, хорошо.
3: А, да, ничего. Что молчишь, мошенник, ни слова не скажешь.
1: Как изволили съездить?
3: Слава богу, отстань от меня, дай пробрать его хорошенько.
1: Желаете бронить?
3: Да, желаю.
1: А кого же вам угодно бронить?
3: Вот этого мошенника.
1: А за что же?
3: Что, ты не слыхал, что они тут без меня натворили?
1: А, да, кое-что слышал. Как, пустяки?
3: Хороши пустяки, я такая наглость.
1: Да, отчасти вы правы, сударь.
3: Ну, я такая дерзость.
1: Ваша правда.
3: Женитьба без отцовского согласия.
1: Да что и говорить, нехорошо, только, по-моему, с этим делом надо покончить без шума.
3: Вот что, по-твоему, так, а по-моему, иначе. Я такой шум подниму, что небу будет жарко. Ты еще чего доброго скажешь, что мне сердиться не на что?
1: Что вы, сударь, я только узнал, сам рассердился не меньше вашего. Сейчас же принял вашу сторону сгоряча, даже побронил вашего сына. Спросите сами, чего я только бы не наговорил. Уж мылил голову, мылил, внушал, такое почтение должен показывать отцу, просто, мол, с любимого ног целовать обязан. Да что там? Да что там? Вы и сами не лучшего пробрали, но теперь я образумился и вижу, что если разобраться по существу, он вовсе не так уж и виноват.
3: Ну что ты мне сказки рассказываешь? Женился с бухты-барахты, бог знает на ком, ты еще не так виноват.
1: Как же быть, сударь, значит... Судьба его заставила.
3: А нечего сказать, хороший резон, да после этого что хочешь, сделай мошенник. Да, воруй. Убивай, а после этого говори, что судьба тебя заставила.
1: Сударь, вы очень уж мудрено толкуете мои слова. Я одно хочу сказать. Он не по своей воле в это дело впутался.
3: А зачем надо было путаться?
1: Ну, сударь, вы хотите, чтобы он вел себя по-стариковски? Молодежь, она и есть молодежь. Где же ей набраться осторожности, рассудительности? Вот вам пример. Наш Леандр, сколько вы не учил, сколько не выговаривал, он взял, да и выкинул фокус. Еще почище вашего сынка.
3: Да.
1: Разве вы сами, сударь, не были молоды и не проказили в свое время, как все прочие? Ох, говорят, сударь, что вы в свое время были весьма любезный кавалер, волочились за первыми красавицами и промаху не давали.
0: А, что правда, то правда, не буду спорить. Только любезничать я любезничал, а до таких крайностей не доходил.
1: А что же было делать ему, сударь? Он видит молодую девушку, так ему благосклонно. Это не от вас, сударь, от вас. Все женщины его любят, она ему нравится. Он ее навещает, нежно вздыхает, ухаживает, а не ведет себя как влюбленный. Она ему уступает. Он пользуется случаем. Родные застают их вместе и силой заставляют его жениться.
2: Для чего слово пройдет?
1: Разве он хотел, чтобы его убили? Все-таки лучше жениться, чем помереть.
3: Никто не говорил, что это именно так вышло.
1: Спросите у Сильвестра, сударь, он то же самое скажет.
0: Так его заставили жениться.
2: Да. Сударь.
1: Разве я стану вам лгать?
3: Так ему надо было сейчас же идти к нотариусу и заявить, что его женили насильно.
1: А, он как раз этого и не захотел.
0: Ух, тогда мне легче было бы расторгнуть этот брак.
1: Простите, как вы сказали?
3: Расторгнуть брак?
1: Ну да. А вы его не расторгнете?
3: Ну как так? На моей стороне все отцовские права. Еще тот резон, что сына моего женили насильно.
1: Сын ваш на это не согласится.
3: Не согласится? Кто? Мой сын.
1: Ваш сын, а как, по-вашему, легко им будет сознаться, что он испугался, что его силой заставили жениться, он ни за что не сознается, это сначала показать бы себя в черном свете, показать себя недостойным такого отца, как вы.
3: Мне на это наплевать.
1: Спасаю вашу честь и свою собственную, должен всем говорить, что женился по доброй воле. По доброй воле, по доброй воле.
3: По доброй воле, по доброй воле. Ради спасения моей, его чести он должен говорить как раз наоборот.
1: Нет, он этого ни за что не скажет.
3: Так я его заставлю.
1: Не скажет, уверяю вас.
3: Скажет, не то лишь у наследства. Лишь у наследства.
1: Выслушайте.
3: Дядя.
1: Ладно.
3: То есть как это ладно?
1: Сударь, вы не лишите его наследства.
3: Не лишу наследства,
1: я?
3: Нет.
1: Я?
3: Вот это мило, своего родного сына я не лишу наследства.
1: Я этого не лишите.
3: А кто мне помнит?
1: А вы сами,
3: я сам,
1: да? У вас не хватит духу.
3: Не хватит.
1: Ой, сидите, но это не будет. Один скребота скажет.
3: А я тебе говорю,
1: да ну, сударь.
3: Я тебе говорю, так и пустяки, сударь, ты не пустяки.
1: Господи, знаю я вас сердце за вас добрые,
3: вот
1: сударь.
3: Добрые, я захочу разозлить, я не добрый, не добрый, не добрый. О, сударь, я хочу такого. Разозлив, ну довольно болтать, не серди меня. Я пойду. Господину Жиромку расскажу, какое у меня несчастье. А ты, весельник, вступай. Отыщи моего негодяя сына.
2: Ух, и надо же, что он у меня единственный сын. Была бы жива моя дочь, я бы ее сделал наследницей.

0: Ну, признаюсь, ты лавкач. Теперь уж дело пойдет на лад. Только денег у нас совсем нет. Жить нечем. А кредиторы за нами так и гоняются.
1: Не беспокойся. Тут все будет налажено. Теперь бы найти верного человека, чтобы он помог разыграть то, что требуется. Погоди-ка! Стань вот так! Нахлобучь шапку по-злодейски! Отставь ногу! Подбоченься! Сделай зверские глаза! И пройдись, как король!
2: Ой.
1: На сцене! Вот и славно. Пойдем. Есть у меня такой секрет. Перевешь его, никто тебя не узнает ни в лицо, ни по голосу.
0: Только смотри, чтобы мне с правосудием не поссориться. Честь у тебя прошу.
1: Ну-ну. Страх и риск мы разделим по-братски. А какие-нибудь 3 года каторги благородного человека не остановят.
3: Да, конечно. При такой ветреной погоде наши должны приехать еще сегодня. Один матрос из Торренто говорил мне, что видел моего доверенного перед самым их отплытием. Однако, к приезду моей дочери все сложилось далеко не так, как мы с вами предполагали. То, что вы рассказываете о вашем сыне, сам неожиданным образом расстраивает все наши планы.
4: А вы не беспокойтесь, я вам обещаю устранить все препятствия, сейчас же примусь за дело.
3: Право, господин Аргант. Воспитание детей такая важная вещь, что этим нужно заниматься серьезно.
5: Само собой.
3: Само собой. Что? А то, что молодые люди дурно себя ведут, чаще всего потому, что отцы их плохо воспитывают.
4: Ну да, это бывает. А-а-а. Что вы хотите этим сказать?
3: Что я хочу этим сказать?
4: Ну да, вы.
3: Что я хочу этим сказать?
4: Ну да, что?
3: А то,
4: что
3: если вы держали вашего сына построже, как полагается хорошему отцу, он не сыграл бы с вами такой шутки.
4: Вот именно, вот значит, именно. Своего вы держали куда строже.
3: Да, да, вот если бы мой сын вытянул хоть что-нибудь похожее, вот я бы ему показал.
4: А что, ежели этот ваш сын, которого вы держали строго, как полагается хорошему отцу, напроказил еще почище моего? Ну-ка.
3: Как так?
4: Что ты как?
3: Что это значит?
4: А то и значит, господин Жеронт, что не надо с плеча рубить. Прежде чем других судить, надо еще посмотреть хорошенько, все ли у вас самого, слава богу.
3: Я не понимаю этой загадки.
4: А я вам ее отгадаю.
3: Вы что-нибудь слышали про моего сына?
4: Может быть, и слышал.
3: Что именно?
4: Ваш Скопен намекал мне вскользь на что-то такое. Да, я тогда был сердит. Но можете узнать у него или кого-нибудь другого. А я скорее пойду к адвокату, посоветуюсь, как мне выкрутиться. Всего хорошего!
3: Господин Аргант! Господин Аргант! Господин Аргант!
1: А что бы такое могло случиться? Напроказил похожего сынка. А что может быть хуже, как жениться без отцовского позволения? Нет, ничего хуже придумать и невозможно.
3: Наконец-то ты.
6: Как я рад, что увидел.
3: Погоди. Сначала поговорим о деле.
6: Дайте же обнять.
3: Говорят тебе. Погоди.
6: Как, батюшка, вы даже не позволяете обнять вас на
3: радость? Нет, нет, нет. Нам надо с тобой сначала объясниться.
6: А что такое?
3: Стань так, чтобы я видел прямо в лицо.
6: Зачем?
3: Стань так, чтобы я тебя видел прямо в лицо.
6: Ну зачем?
3: Посмотри мне прямо в глаза. В глаза!
6: Ну!
3: Что? Что-то случилось?
6: Как что случилось?
3: Я так спрашиваю, что ты тут натворил?
6: Да что от меня угодно, батюшка?
3: Ничего не угодно, я спрашиваю, что ты тут натворил?
6: Я, батюшка, ровно ничего такого не сделал, что могло вас прогневать.
3: Ровно ничего?
6: Да.
3: Что ты смело заговорил?
6: Ну, я же знаю, что ни в чем не виноват.
3: Однако Скапена тебе кое-что такое рассказал?
6: Скапена.
3: Ага! Вот ты и покрасил!
6: Он вам про меня рассказывал.
3: Здесь не место. Говорить о таком важном деле, мы с тобой объяснимся дома. Изволь отправляться туда, я тоже скоро приду. Ну?
1: Предатель, если ты только меня опозорил, я от тебя отрекусь. Ты мне больше не сын.
6: Как выдать меня? Мерзавец! Ему самому по многим причинам надо было все скрывать от отца. А он первый все ему выложил. Небом клянусь, я этого так не оставлю. Накажу его за предательство!
3: Я тебе так обязан за твои хлопоты. Какой ты молодец. Как хорошо, что небо послало тебя на помощь.
6: Вот ты где!
3: Ай!
6: Я попался. Негодяй это.
1: К вашим услугам, сударь, слишком много чести.
6: Со мной шутки плохи. Я тебя и проучу.
3: Оставь, Лендер!
6: Я тогда отпусти на
3: мешай! Ради Бога!
6: Дай мне руки души!
3: Ради нашей дружбы не бей его, Лендер!
1: Я вам сделал суд!
6: Что ты мне сделал, предатель?
3: Ай! Да будет тебе!
6: Нет, тогда! Я хочу, чтобы он сам сознался своим миром в сию минуту. Да, мошенник, я знаю, какую шутку ты со мной сыграл. Мне передали! А ты верно думал, что мне никто ничего не скажет? Но я хочу, чтобы ты сам отдался, а не то проткну тебя шпагой.
3: Ах, сударь, неужто у вас теперь рука поднимется?
6: Ну, говори.
1: Да что я вам сделал, сударь?
6: А ты, мошенник, твоя же совесть скажет тебе, что ты сделал.
1: Право не знаю, сударь.
6: Не знаешь? Ну, Скапен!

0: Если уж вам так хочется, извольте, сознаюсь, это я распил с приятелем бочонок испанского вина, который вам на днях подарили. Я же провертел дырку в бочонке, а потом налил кругом воды, будто вино само вытекло.
1: Так это ты, висельник, выпил испанское вино? Это я из-за тебя так звонил служанку, думаю, что это ее штуки.
0: Да, сударь, виноват.
1: Очень приятно знать, да только сейчас не о том речь.
0: Ой. Не о том, сударь?
1: Да, тут другое дело, поважнее. Я хочу, чтобы ты сам сознался.
0: А больше я что-то ничего не припомню.
1: Не хочешь говорить? Ну, скажи.
0: Сударь, пополегче. Полегче.
2: Ой, меня ударили. По голове ударили. Ой, как больно.
0: Сударь. Так и быть. Ой, ваша правда. Недели три тому назад вы послали меня отнести части вашей цыганки, а я вернулся поздно ночью с расквашенной рожей и соврал вам, будто бы меня избили воры и отняли часы. Часть, сударь, остались у меня.
1: Так это ты стянул мои часы?
0: Надо же мне знать, который час.
1: Однако хороший ты, голубчик, вот уж верный слуга. И все-таки я не про то спрашиваю.
0: Опять не про то?
1: Нет, подлец.
0: Ой.
1: Мне надо, чтобы ты в другом сознался.
0: Это, сударь, и все.
1: Давай, живее, мне давай.
0: Эх, сударь, ваша правда, вы припомнили того оборотня, что побил вас палкой с полгода тому назад. Дело было ночью, вы тогда упали в холмик, убегая от него, чуть себе шею не сломали.
1: Ну и что же?
0: Ну, это я, сударь, прикинулся оборотнем.
1: Так это ты, предатель, разыграл оборотня?
0: Да, ну, только так, чтобы попугать вас. А то у вас была такая скверная привычка гонять нас ночью по разным делам.
1: Ну, хорошо, ладно. В другое время я тебе все это припомню. А теперь к делу. Мне надо от тебя добиться. Что ты рассказывал отцу?
0: Вашему батюшке?
1: Да, мошенник. Моему батюшке.
0: Я его после приезда и в глаза не видал.
1: Ты его не видал?
0: Нет, сударь.
1: Да так.
0: Так, сударь, он и сам не откажет это подтвердить.
1: Однако я от него же и слышал.
0: Ой. С вашего позволения, сударь, ваш батюшка сказал вам неправду.
3: Сударь, я к вам в дурной месте. Что случилось? Эти ваши цыгане уводят с собой Дербинету, а она слезами так и заливается. И просила поскорее сказать вам, что если через 2 часа вы не пришлете им денег на выкуп, то навсегда ее потеряете.
4: Через 2 часа?
3: Да, сударь, да!
1: Ах, милый Скопен, помоги мне, ради бога.
0: А? Милый Скопен. Теперь, когда понадобилось, так и милый Скопен.
1: Слушай, я тебе все прощаю, о чем ты признался. Если что и хуже есть, все прощу.
0: Не, зачем ты меня прощать-то? Лучше проткните меня на шпагу. Убейте, буду очень рад.
1: Да я умоляю тебя, спаси мне жизнь. Освободи мою Дербинет.
0: Не, лучше убейте.
1: Я тобой слишком дорожу. Умоляю тебя, помоги мне. Ведь ты все можешь, тебе стоит только захотеть.
5: Скопен. Ну, надо для него что-то сделать.
0: Как же это можно после такой обиды?
1: Умоляю тебя, забудь все, что я наговорил тебе сгоряча, и помоги мне, пусти в ход всю твою ловкость.
5: Ну и я тебя прошу о том же, Скопен.
0: Нет, не могу забыть такое оскорбление.
5: А вот ты не будь злопамятен, Скопен.
1: Неужели ты бросишь меня, Скопен? Когда моей любви грозит такая беда?
0: Вдруг взять и разобидеть ни за что не просто.
1: Я был неправ, сознаюсь.
0: Обозвать мошенником, подлецом, висельником. Оу! Плутом.
1: Как же я в этом раскаиваюсь?
0: Да, еще чуть шпага не проткнули.
1: От всего сердца прошу у тебя прощения. А если хочешь, то я на колени встану. Смотри, Скопен, я на коленях. И еще раз прошу, не бросай меня.
5: О, право, Скопен, вот теперь-то уж и надо это...
0: Уступить? Встаньте, сударь.
4: В другой раз не будь так вспыльчивым.
1: Обещаешь меня выручить?
4: Надо подумать.
1: Но ведь время не терпит. Не
4: беспокойся. Вам сколько нужно?
1: 500 IQ.
4: А вам?
5: А, вот, 200 пистолей.
4: Я вычел эти денежки у ваших родителей. С вашим батюшкой дело уж совсем налажено, а с вашей потом из куб до крайности еще проще толковаться. Сами знаете, умом-то его Бог обидел. Такой же это человек, чему угодно поверит. Нет, ну у вам, сударь, никакой обиды нет, вы на него ни капельки не похожи.
1: А так?
4: Кого угодно спросите, всякий скажет, что, он вам отец только по имени.
1: Ну довольно, довольно, скопы.
4: Ну ладно, ладно, нашли чего стесняться, да будет вам. Ой, идет. Батюшка, господин Октава, начнем с него, благо он явился первым. Уходите-ка отсюда оба. А вы скажите вашему Сильвестру, чтобы он поскорее шел играть комедию.

0: дурно так безрассудно вести себя. Ну, как это можно жениться на ком попало? Ах, безрассудная молодость.
1: Задумался?
2: Ой, доброго здоровья, ваша честь.
0: Здравствуй, здравствуй, Скопен.
2: Что, все думаете о женитьбе вашего сына?
0: Признаюсь, меня это сильно удручает.
2: Да, в жизни, сударь, каждый день можно нарваться на неприятности. Надо быть всегда к этому готовым. Я вот когда-то слышал изречение одного древнего мудреца и до сих пор его помню.
0: Но это какое же?
2: Такое, что отцу семейства, если он надолго уехал из дома, непременно надо ждать всяких неприятностей по возвращению. Или дом сгорит, или деньги украдут, или жена помрет, или сын кто-нибудь изувечит, или дочь обольстят. А ежели ничего такого не случилось...
0: Это чего такого?
2: Такого!
0: Ну какого-то как такого?
2: Ну какого-то такого! Он должен почитать себя счастливцем. Вот я сам в жизни стараюсь не забывать этого правила, насколько хватает разума. И когда возвращаюсь домой, наперед готовлюсь встретить господских гнев, побои, палки, выговоры, плети. А если чего не достает, радуюсь. Радуюсь-то, мне повезло.
0: Ну и хорошо делаешь. Только я не намерен мириться с этой дурацкой женитьбой, которая мешает мне распорядиться судьбой Октава. Я только что советовал с адвокатом, как мне расторгнуть этот брак.
2: Ей-богу, сударь, если только вы мне верите, тут надо уладить дело по-другому, сами знаете, что значит у нас судиться. Попадете в такую трясину, что и не выберетесь.
0: Ох, твоя правда, вижу, но как? Но как по-другому?
2: Как будто бы я нашел выход. Вашему горю я сочувствую. Мне вас жалко. Вот я и ломал голову, как бы от вас избавить от забот. Я не могу видеть, как дети оскорбляют таких почтенных родителей. А к вам, сударь, был особенно привязан.
0: Я очень тебе благодарен.
2: Вот я и пошел к брату той девицы, на которой женился Октав. Он сущий головорез. Лихой рубак, только разговор об убийстве. Человек убить ему все равно, что стакан вина выпить. Ну, завел с ним разговор об этом браке и доказал, что расторгнуть его ничего не стоит, раз женили молодца насильно. На вашей стороне молодцовские права и поддержка закона, который примет во внимание ваши права, и ваши деньги, и ваше знакомство. И в конце концов я его так обработал, что он не прочь за деньги пойти на мировую. Не пожалеете денег, он согласится расторгнуть брак.
0: Ну и сколько он хочет?
2: Ой, сперва замел бог знает сколько.
0: Ну и все-таки.
2: Несообразную цену.
0: Я спрашиваю,
2: меньше,
0: сколько?
2: Меньше, чем за 500-600 пистолей слышать не хочет.
0: 600 лихорадок ему в бок. А он что, смеется над нами?
2: Я ему так и сказал. Так сказал, даже не подумал согласиться. А дал понять, что они так-то вы просты. Что это ни 500, ни 600 пистолей ни за что не дадите. Ни 500, ни 600 пистолей ни за что не дадите. Ну, долго мы с ним беседовали, наконец пришли вот к чему. Ему в этом пора отправляться в армию. Нужны деньги на бундирование. И он волей-неволей должен согласиться на ваше предложение. Но надо, говорит, лошадь, а маломальски подходящую не купишь дешевле, чем за 60 пистолей.
0: Ну, 60 пистолей, туда-сюда, это, я там.
2: А, надо еще сбрую пистолет, тоже пистолей 20.
0: 20 до 60, это будет...
2: 100.
0: Нет, 80.
2: Совершенно верно.
0: Ну, ладно, многовато, я на это согласен.
2: А для слуги-то, говорит, надо лошадь, пистолей хоть 30.
0: А еще чего? Пусть убирается к черту, ничего не дам.
2: Подумайте.
0: Нет, нет, наглец какой.
2: Вы хотите, чтобы слуга шел пешком?
0: А это как ему угодно, с господином вместе.
2: Неужели вас останавливает такой пустяк? Лучше все отдать, но не связываться с правосудием.
0: Ну ладно, так и быть, еще 30 пистолей, да.
2: А еще бы ему нужен...
0: Пусть убирается к черту своим мулом. Это уж слишком, лучше будем судиться.
2: Ну, пожалуй.
0: Нет, нет, ничего не дам.
2: Ну, сударь, я такого самого плохенького мула.
0: Даже осла не дам.
2: Ну, подумайте, сударь.
0: Нет, я лучше подам в суд.
2: Что ты такое говоришь-то? На что решаетесь? А вы посмотрите, посмотрите, что в судах делается. Сколько апелляций разных инстанций, всякой волокиты, в когтях. У каких только хищных зверей вам не придется побывать. Приставы, поверенные, адвокаты, докладчики, секретари, их помощники, судьи с своими писцами. И ни один не задумается повернуть закон по-своему, подсунет пристав фальшивый протокол. Вот вас и засудили, а вы и знать ничего не знаете. Судиться, судиться, лучше в аду гореть. Я бы, кажется, на край света сбежал от суда.
0: Сколько он хочет на мула?
2: Сударь, на мула, на стрелую лошадь, на лошади слуги, на сбрую пистолета и ну-ка...

0: и публики эти шуты гороховые адвокаты.
1: Мне на это наплевать. Пусть говорят, что хотят.
0: Ну, а это как вам будет угодно.
1: И ни за что не дам 200 пистолет.

0: Капен, покажи-ка мне этого арганта, отца Октава.
1: Зачем он вам, сударь?
0: Я узнал, что он подает на меня в суд. Хочет расторгнуть брак моей сестры.
1: Не знаю, есть ли такое намерение, а вот 200 пистолей платить не соглашается. Говорит, не многовато ли будет?
0: Чума ему в глотку. 100 чертей и 1 ведьма. Попадись он мне только, убью на месте. Пусть потом хоть колесуют.
1: Сударь, отец Октава человек храбрый, может, вас не побоится, у нас такой расправы не допустят.
0: Так, не побоится, черт его возьми. Подать его сюда, сию же минуту проткну его шпагой. А это кто такой?
1: Это не он, сударь.
2: Это не я.
3: Это не он.
4: А кто же?
1: Может, опять?
4: Может,
1: опять? Громче!
4: Может, его приятель?
1: Нет, Да, сударь, я вам вручаюсь вашу руку!
4: Чё?
1: Вашу руку!
4: Пустите! Что вы со мной делаете? Господи, только бы мне вас не поставили. Ну, мошенники, вот за вас, вас подлецы, вас мерзавцы. Ну-ка, раз, еще раз.
1: Сударь, мы же вас не трогаем.
4: А я на это плюю. Мне терять нечего. Вперед вам наука. Со мной не шутите.
1: Сколько народу уложил из-за 200 пистолей. Ну, давай вам Бог удачи.
2: Скопен.
1: Что угодно, сударь.
2: Я решил дать ему 200 пистолей.
1: Очень рад за вас, сударь.
2: Пойдем к нему, деньги со мной.
1: А вы лучше отдайте их мне. Зачем вам самому лезть на глаза? Ведь вы же ему сказали, что вы не господин Ардант. Это будет урон вашей чести. Да боюсь, как бы он не сломил еще больше, узнав, кто вы такой.
2: А, да, так-то, но мне хотелось видеть самому, как я отдаю свои деньги.
1: А, значит, вы мне... Не доверяете.
2: Не точно не доверял, но все-таки.
1: Ей-богу, сударь. Либо я плут, либо честный человек. С какой стати мне вас обманывать? Разве я не для вас стараюсь, для своего господина, с которым вы хотите породниться? А если вы мне не верите, вы поищите себе другого. Пусть он улаживает ваши дела.
2: Ну как, 200 пистолей?
1: 200 пистолей.
2: 200 пистолей. На, возьми. Возьми.
1: Нет, не верите и не надо, поищите себе другого, пусть он улаживает ваши дела.
2: Ну, возьми.
1: Нет, сударь, не доверяйте мне ваших денег, кто знает, может, я вас обокрасть хочу.
2: Ну, возьми, говорят тебе, только мне припираться с тобой. Только смотри, будь с ним поосторожней.
1: Не беспокойтесь, сударь.
2: Я тебя подожду дома.
1: Приду.
2: Непременно.
1: С одним важно. Теперь только другого найти. О, а вот и он. Как будто само небо посылает их ко мне в сети.

0: Господи! Вот еще беда-то нежданно-негаданно. Несчастный отец, бедняга Жерон. Как же ему теперь быть?
1: Да, все он там про меня говорит.
0: А? Неужели ты никто не скажет, где господин Жерон? Что такое? Скопан! Надо же бы сказать про такое несчастье. О, да что случилось? Бегу, не найду. Да, да вот он, я, ну, ударил. Ах, сударь, никак вас не найду.
2: Я за тобой целый час хожу, ну что случилось?
0: Удар! Ваш сын!
2: Мой
0: сын!
2: Да,
0: уй! А дальше? Дальше что?
2: С ним несчастье, да такое.
0: Какое?
2: Такое.
0: Какое?
2: Такое, что из ряду вон.
1: Да какое же?
2: Я его недавно повстречал, да. Он был очень расстроен. Ой, как он был расстроен. Я не знаю, что вы такое там ему наговорили, только меня совсем напрасно припутали.
1: Ну, рассказывай дальше.
2: Вот мы и пошли с ним сюда на пристань прогуляться, развеяться, посмотрели тут.
1: Что?
2: Что?
1: Ну что тут посмотрели-то?
2: А что тут смотреть-то? А, что ж, ну, посмотрели тут кое-что.
1: А,
2: кое-что посмотрели.
1: Ну, давай.
2: И между прочим, понравилась нам одна.
1: Что?
2: Отлично оснащенная.
1: Кто?
2: Турецкая.
1: Ну?
2: Галера.
1: Ой.
2: Вдруг!
1: Что?
2: Вдруг! Молодой турок приятной наружности приглашает нас на эту галеру, протягивает нам руку. Мы пошли. Он принимает нас очень вежливо, угощает лучшими фруктами, отличным вином. Ой, сударь, вы так бодро не девали.
1: А что здесь такого прискорбного?
2: Погодите, сударь, сейчас скажу. Пока мы угощались, турок вывел галеру в море. А потом посадил меня в лодку и велел сказать, что если вы не пришлете ему со мной 500 икю сейчас же, то он увезет вашего сына в Алжир.
1: Куда?
2: В Алжир. Черт. Знает. Такое, да, суд. 500 таки! Главный сударь, он дал мне всего 2 часа сроку.
0: Ах, он разбойник. Без ножа зарезал.
2: Теперь, сударь, вам скорее надо думать о том, как спасти от рабских цепей вашего сына, которого вы так нежно любите.
1: Ой, черт понес его на эту галеру.
2: Бывает, что и злой рот доводит человека до беды.
1: Скопен.
2: Да.
1: Ну, Скопен.
2: Да.
1: Беги.
2: Бегу.
1: Беги скорее. Скажи этому дурку, что я подам на него в суд.
2: Помилуй, суд. Какой же суд в открытом море?
1: Ой, черт понес его на эту галеру.
2: Я никак не ожидал такого несчастья, сударь.
1: Скопен.
2: Да.
1: Скопен. Ну, теперь докажи, что ты верный слуга.
2: Скопен.
1: Ступай. Ступай. Скажи этому дурку, чтобы он вернул мне моего сына. А ты?
2: Да.
1: А ты?
2: Да.
1: А ты останешься у него заложником, пока я не соберу денег.
2: Сударь.
1: Да.
2: Сударь,
1: ну,
2: думайте,
1: думаем,
2: думайте, нет. Думайте, что такое говорит, думаем, сударь, неужели думаем. Турок по вашему того глупства примет такого бедняка вместо вашего сына, а?
1: Какой черт понес его на эту галеру?
2: Никак не ожидал такого несчастья, не забудь, дано еще 2 часа сроку, 2 часа сроку. А, да.
3: Как ты сказал, Андрей,
2: 500 икю.
3: 500 икю, а есть на него совесть?
2: А какая же там совесть у турка?
3: А дальше такое 500 икю?
2: Сударь, знаешь, это 1500 ливров.
3: А там мошенник думает, что 1500 ливров на дороге валяется?
2: О, сударь, там народу хоть ком, когда тише, ничего
1: а
2: не
1: толкнуло. Какой черт понес его на эту галеру?
0: Ваша правда, ну ради бога, поторопитесь, сударь.
1: Ну на, вот тебе ключ.
2: Вон это моего шкафа.
1: Пошли. Ты вот опрешь, налево висит большой ключ у нас чердака.
2: Давай.
1: Возьми там.
2: Все! Все тряпье из большой корзины и продай его ветошнику, потом ступай и выкупи мне моего сына.
1: Сударь, вы подумайте, что вы такое говорите? Да мне за это и 100 франков не дадут, а главное, времени у меня не хватит, сами знаете.
4: Понес его на эту галеру!
1: Да бросьте вы галеру! Подумайте о том, что время не терпит! Как бы вам совсем не потерять сына!
2: Бедный мой господин! Может быть, тебя уже заковали? И в Алжир увезли! Пока я тут болтаю попусту, небо мне свидетель. Я сделал все, что мог, и если тебя не выкупили, виной тому единственно отцовское нерадение.
4: Стой, Скопен!
2: Я вхожу за деньгами!
1: Ну, скорее, судя, боюсь, как меня опоздать?
2: Так ты сказал, 400 эки!
1: 500, смотри.
2: 500 эки! Кеньямер!
4: Он и телефон сет галер! Ой, черт, проклятая галера!
2: Давай же мы это галера!
5: Эй, на галере!
2: Постой! Постой, Скопын! Мне совсем вон из головы! Я только сегодня получил ровно 500 IQ золота. Вот уж никак не предполагал, что мне их так скоро отберут. Вот, возьми. Однако скажи этому турку, что он злодей.
1: Да,
2: без совести, без чести, вор этак.
1: Да,
2: он отнимает у меня 500 IQ, не имея на это никакого права.
1: Очень хорошо.
2: И что будь моя воля, я никогда бы его их не дал.
1: Да,
2: и что попадись он мне под руку, я его этого не спустил.
1: Слушай, сударь.
2: Так ступай же. И выкупи мне моего сына.
1: Сударь,
2: ну чего тебе еще?
1: А где же деньги-то?
2: А разве я их тебе не отдал?
1: Ой.
2: Ой. Нет, сударь.
1: Что?
2: Вы их положили обратно.
1: Что?
2: В карман. В карман? Карман, моншер.
1: Ой.
2: От горя помутился.
1: Оно и видно.
2: Кур, черт, понес его на эту галеру, проклятая галера, разбойник этот дурак, чтобы его черт побрал!
1: Как же им жалко с деньгами-то расставаться.
2: Только это еще не все.
1: Вы еще мне поплатитесь, господин Жирон, за то, что насплетничали на меня сыну.
3: Ну, что, Скопе? Выхлопотал ты что-нибудь для меня?
6: Вот вам 200 пистолей достал у вашего батюшки.
3: Ой! Как ты меня обрадовал!
7: Шопен, сделал ты что-нибудь? Поправил мои сердечные обстоятельства?
3: Нет, сударь, для вас мне ничего не удалось сделать.
7: Мне остается только умереть. К чему мне жизнь, когда у меня отняли мою сербинету?
6: Погодите, не так скоро. Куда вы так торопитесь-то?
7: А что же мне делать, по-твоему?
6: Да ладно, будет вам. Вот они.
7: Ах, ты меня воскресил!
6: Все важно, только с одним условием. Вы мне позволите отомстить вашему батюшке за его выходку со мной?
7: Делай все, что хочешь.
6: Вы это обещаете?
7: Да, конечно.
6: Держите вот ваши 500 IQ.
7: Иду скорее выкупать мою возлюбленную землю.
8: Наши молодые люди так и решили, чтобы вы были вместе. Вот мы и выполняем их распоряжение.
9: Что может быть приятнее такого приказания? Я могу только радоваться такой подруге. От вас одной зависит, чтобы нас с вами связала столь же тесная дружба, как наших Октава и Леандра.
10: Я на это согласна. Я всегда готова откликнуться на зов дружбы.
3: А на зов любви?
9: Любовь? Совсем другое дело. Там гораздо больше опасности, а я не такая уж смелая.
3: О, вы решительно несправедливы к моему господину. Он столько для вас сделал, а у вас не хватит духу ответить на его чувства.
9: А я не совсем верю в его чувства. То, что он для меня сделал, еще мало. Я все еще не могу на него положиться. Я смешлив, у меня веселый нрав, но это не значит, что я отношусь ко всему легко. И твой господин напрасно думает, что доволен был меня выкупить, чтобы добиться моей любви. Тут мало одних денег, чтобы я могла отвечать на его любовь. Так, как он того желает, он должен поклясться мне в верности, подкрепив эту клятву, какими полагается церемониями.
3: Он и сам того же мнения. У него на ваш счет самые серьезные намерения. Но разве я стал бы ему помогать, будь у него на уме другое?
9: Ну что ж, я готова этому верить. Коли ты так говоришь. Но, пожалуй, отец Леандра будет против.
3: Ну, это мы сумеем уладить.
9: Сходство нашей судьбы должно укрепить дружбу между нами. У нас обеих одни и те же печали. Нас обеих постигло одно и то же несчастье.
10: Ну, вам все-таки легче. Вы знаете, кто ваши родители? Можете указать, кто ваши родные?
9: И их поддержка может все уладить, может устроить ваше счастье. Да она заставит всех признать ваш брак.
10: А мне нет кого ждать помощи. Мое положение не смягчит волю его отца, которому нужны только деньги.
9: Но все-таки вам легче, потому что вашего Леандра не собирается женить на другой. Да нам нечего бояться, что нас разлюбят.
10: Это еще не самое страшное. Каждый из нас уверен в своих достоинствах. Нас есть за что любить, и нам нечего бояться измены. Я больше всего боюсь отцовской власти. Перед ней любые достоинства ничего не значат.
9: Но зачем? Самая чистая любовь всегда встречает преграды.
10: Да.
9: Ну как хорошо любить, когда двум сердцам ничто не препятствует соединиться нежнейшими узами.
3: А что вы, сударыня, самое несносное в любви – это спокойствие. В жизни никак нельзя обойтись без отливов и приливов. А с препятствиями любовь разгорается сильнее, и наслаждение ценится…
11: Больше!
3: Пуще! Пуще!

0: Scapin. Scapin. Ну как идут дела моего сына?
1: Сын ваш теперь в безопасности. А вот вам, сударь, грозит такая беда, что, окажется, все бы отдал, лишь бы вы сидели у себя дома.
0: Что такое?
1: Вот мы с вами разговариваем. А вас везде ищут. Хотят убить.
0: Меня?
1: Да, вас.
0: Кто же это?
1: Брат той девицы, на которой женился Октав. Он думал, что домой хотите их развести, чтобы Октав женился на вашей дочке. Он решил вывесить на вас свою обиду. Убьет вас. И тем восстановит свою честь. Его приятели, все люди военные, везде вас разыскивают, спрашивают про вас. Ой, я сам видел солдат из-за ворот, они заняли повзводно все дороги к вашему дому. Так же вы теперь к себе не пройдете.
2: Это не надо. А что же мне делать, любезный Скопен?
1: Право не знаю, сударь, уж очень трудное дело. Меня так в дрожь и бросило. Погодите!
2: Эй! Ну что? Нет, нет, никого нет. Не придумаешь ли ты что-нибудь, чтобы спасти меня?
1: Придумал! Я уж придумал одну штуку. Да боюсь, как меня самого не ухлопали.
2: Скопен, нет, ставь меня в беде, прокфу тебя.
1: Как можно, сударь, я к вам всей душой, разве я оставлю вас без помощи?
2: А я тебя за это награжу, так и знай. Подарю тебе вот это платье, когда износится.
1: Вон, кстати, попался на дороге мешок, полезайте-ка в него, а там, погодите.
2: Что?
1: Нет, никого нет. Я говорю, полезайте-ка в этот мешок, а я взвалю вас на спину, будто бы узел с тряпьем.
2: Замечательно.
1: Грандиозно, так и пронесу в дом мимо ваших врагов, а там мы сейчас же запремся и пошлем за подкреплением.
0: Неплохо придумано.
1: Куда лучше, ты мне поплатишься за свою клевету.
0: Что ты говоришь?
1: Я говорю, как славно мы их приведем, ваших врагов. Только не шевелитесь,
0: нет.
1: А главное,
0: нет.
1: Не высовывайтесь, что бы ни случилось.
0: Не беспокойся, я знаю, что мне делать.
1: Спрячьтесь, Он уже идет, один молодчик.
3: Неужели мне не удастся убить этого жерганта?
0: Не высовывайтесь.
3: Эй, ты с мешком!
1: Что угодно, сударь.
3: Вот тебе золотой, покажи мне этого жерганта.
1: А зачем он вам, сударь?
3: Хочу угостить его палками.
1: Таких людей, как господин Жерон, не бьют палками. С ними нельзя обращаться.
3: Как нельзя? С этим болваном, с этим мошенником, с этой мразью.
1: Господин Жерон не болван, не мошенник, не мразь. Будьте добры о нем дать не отзываться.
3: А, ты разве друг этого Жерона? Туда ему друг. А друг, это ведь лучше, на, получи за него.
1: Ой, конечно, сударь.
3: Наилучшего!
2: Ой, проклятый гасконец!
4: Не могу больше!
2: Ой,
4: Скопен!
2: Меня всего измолотили. До спины дотронуться нельзя.
4: Что ты говоришь? Он все больше по моей молодице.
2: Нет, сударь, нет, все больше моей спине доставало.
4: Что ж ты врешь-то? Ну, я же ведь чувствовал удары. Вот и теперь еще больно.
2: Это он вас концом палки задел.
4: Так где ж тебе надо было отойти в сторону, что меня совсем не задело?
2: Спрячьтесь! Вон солдаты идут, целых шестеро!
5: Идем, надо же найти этого Жеронта.
6: Мы все как есть обыщем. Стол собьемся, весь город обойдем.
3: Всюду награбим, ничего не забудем.
5: Это вон его слуга.
0: Не высовывайтесь.
5: Отвечай, мошенник. Где твой хозяин?
6: хозяин.
3: Давай, пошевеливайся. Поскорей, не задерживай нас. Сейчас запиши. Сейчас запиши нам твоего хозяина, а не то мы тебя и забьем до полусмерти.
2: Я все перенесу. А твоего господина ни за что не выдам.
3: Ага, мало захотелось.

0: Ничего тут нет забавного. И вовсе не на чем так смеяться.
1: Как это? Что я этому говорю?
0: Говорю, что напрасно вы надо мной смеетесь.
1: Над вами?
0: Ну да.
1: Да вы тут вовсе не при чем.
0: А почему вы хохочете мне прямо в лицо?
1: Да я смеюсь тому, что мне сейчас рассказали. Она такая забавная история. Не знаю, почему она мне показалась так смешна. Может, потому что я сама в ней замешана. Но право, я не слышала ничего смешнее этой шутки, которую сыграл сын с отцом, чтоб выманить у него деньги.
0: Сын с отцом, чтобы выманить у него деньги?
1: Тем людям, которые зовутся цыганами, из Китая, из провинции в провинцию, живут годами, иногда и кое-чем дорогие. Здесь, в городе, меня увидел один молодой человек и влюбился в меня. С этой минуты он не отстает от меня ни на шаг. Ну, сначала, как все молодые люди, он думал, что стоит ему сказать только слово. И я не смогу устоять перед ним. Однако, он столкнулся с моей гордостью, и моя гордость заставила его изменить мнение. Когда он признался своей страсти, людям, от которых я зависела, они согласились за выкуп уступить меня ему, однако. Обстоятельства у моего возлюбленного были плохи. Ну, как у всякого молодого человека из хорошей семьи, то есть. Денег у него было мало. А у него есть отец, человек богатый, ну, скарит, о, каких свет не создавал. Как же его зовут? Не подскажете ли вы мне его имя? Ну, вы верно знаете, кто у вас в городе считается первым скрягой.
0: Первый скряга?
1: Да.
0: Нет, не знаю.
1: Еще имя у него кончается не Том, не Тором, как-то... Жером! Вспомнила! Это он и есть Жером, там зовут первого сквалыгу. Так вот, какая история. Наши цыгане сегодня вечером должны были уходить из города. И моему молодому человеку из-за безденежья пришлось бы со мной расстаться, если бы не ловкость его слуги, который сумел выманить деньги у его же отца. А когда вот слугу, я помню отлично, Скопен. Это такой прекрасный человек, им просто нельзя нахвалиться.
2: Ах, он мошенник.
1: Ой, какую хитрость он пустился, чтобы обмануть старого дурака. Капен пошел к этому Скариду и сказал ему, что мутанит его сыном. Гуляли по пристани и увидели там турецкую галеру. Их будто пригласили на нее, и молодой турок их угощал. А пока они угощались, галера ушла в море. А турок послал Скопена в лодке на берег и велел передать старику, что ведет его сына в Алжир, если он сию минуту не пришлет ему 500 петю. Деньгами расставаться не хочется. Но эти 500 икю ему просто нож в сердце, он никак не хочет ими расстаться. Ломает себе голову, выдумывает всякие глупости. Скопен толкует ему, что все это никуда не годится. А он в ответ на все его доводы лишь жалобно приговаривает. Кой черт понес его на эту галеру? Проклятая галера. Разбойник этот свой.
2: Я, блин, этим фера с этой галеры.
1: А в конце концов, после всяческих уловок с толстонами и вздохами, сударь, я вижу, что вам вовсе не смешна эта история. Ну что вы на это скажете, сударь?
0: Скажу?
1: Да.
0: Что молодой человек?
3: человек.
1: Кого?
3: Негодяй и висельник. И что отец его жестоко накажет за эту проделку. А эта молодая цыганка просто дрянная и наглая девчонка. Если говорить такие дерзости почтенному человеку, и что он ей покажет, как соблазнять молодых порядочных людей. А этот слуга просто негодяй и висельник, которого господин Жеронт сегодня же отправит на виселицу.

0: Знаете ли вы, с кем вы только что говорили? Это же отец господина Леандра.
1: Да, я сама только что об этом догадалась. И надо же было, Сильвестр, чтоб я рассказала ему его же собственную историю.
0: Что такое? Какую историю?
1: Ну, да ту самую. Она мне так понравилась, что просто не терпелась кому-нибудь рассказать.
0: Ну вот, пришла охота болтать. Экой длинный язык. О своих делах и то помолчать не можете.
1: О, а нам-то не все равно. А ему тоже. Ни тепло и ни холодно. Сильвестр, разве он от других не узнает?
2: Сильвестр.
0: Идите отсюда. Меня зовет мой хозяин.

0: Ну, так вы сговорились, сумасшедший. Кискапен и мой сын сговорились обмануть меня. И вы думали, что я это потерплю?
1: Ей-богу, сударь, если Скопен вас обманывает, то я тут ни при чем. Я знать ничего не знаю.
0: Мы разберем это дело, негодяй, разберем. Я не позволю втирать мне очки.
2: А как по ногам?
3: Ноган, у меня большое несчастье.
0: У меня тоже большое горе, господин Жерон.
3: Мошенник Скопен? Обманом вытянул у меня 500 икин.
0: Ну, тот же мошенник Скопен и тоже обманом нагрел меня на 200 пистолей.
3: Ну, мало того, что мне выманил 500 икин, он мне еще так угостил, что говорить об этом совестно. Но да он мне за это поплатит.
0: А пускай ответит, как он посмел сыграть со мной такую шутку.
3: Я решил наказать его примерно.
1: Дай только Бог, чтобы мне с правосудием не поссорить.
3: Но это еще не все. Господин Аркад, одна беда пришла, жди и другую. Сегодня я питал надежду видеть дочь. Единственное мое утешение, как вдруг узнаю от своего доверенного, что она уже давно выехала из Торренте. Думают, что корабль потонул, и она погибла. Так зачем вы оставили дочь в Торренте? Для чего лишили себя радости всегда видеть ее перед собой?
0: Тише, тише, тише! Это были свои причины.
4: Семейные обстоятельства заставили меня скрывать мой второй брак.
0: 200 пистолей.
3: 500 икин?
0: Нет, 200 пистолей.
3: 500 икин!
5: Ах, сударь!
0: Это ты? Кормилица!
5: Господин Пандоль!
4: Это брось, вот это ты брось. Зови меня Жеронтом. Мне больше незачем носить то имя, которое носил у вас в Торренто.
5: Ах, сударь, сколько хлопот и волнений было нам с этой переменой имени, когда мы вас искали здесь.
4: Ну, где моя жена и дочь?
5: Дочь ваша недалеко отсюда. Но только прежде, чем вы ее увидите, я должна выпросить у вас прощения. Ведь оставшись с ней, без всякой помощи, и не зная, где вас искать, я выдала ее замуж.
3: Моя дочь замужем?
5: Да, сударь.
0: За кем же?
5: За молодым человеком. Его зовут Октавом. Он сын господина Арганта.
0: Какое неожиданное совпадение!
3: Боже мой, ну веди же нас скорее к ней!
0: Идем, господин Жерон, идем! Я прошу вас, какое неожиданное совпадение!
1: Вот уж действительно удивительный случай.
3: Сильвестр, что у наших делается?
1: Скопен, у меня для тебя две новости. Во-первых, дело господина Октава улажено. Наша маленькая Гиацинта оказалась дочерью господина Жеронта. Случай помог тому, что задумали благоразумные родители. А во-вторых, оба старика грозятся с тобой расправиться. Особенно господин Жеронт.
3: Угрозы мне не повредят. А вось туча пронесет мимо.
1: Смотри, чтобы дети не помирились с отцами. Попадешь тогда впросак. Беги скорее.

0: был бы совершенно счастлив, если бы матушка твоя была здесь.
1: А вот как раз я к тому. Иди, иди, сын мой, порадуйся вместе с нами тому, как счастливо вернулась с твоей женитьбой сам Бог.
2: Нет! Батюшка! На ком бы вы мне не предложили жениться, все это будет напрасно. К чему перед вами скрываться? Ведь вам уже известно, что я жена.
1: Ну да, но ты ведь не знаешь.
2: Я знаю все то, что мне надо знать.
1: Ну я хочу сказать тебе, что дочь господина Жеронта...
2: А какое мне дело до дочери господина Жеронта?
1: Ведь это же она.
2: Нет. Прошу извинить меня, сударь, но я не переменю своего решения.
1: Ну, послушайте, вот...
2: А ты? Ты замолчи, замолчи, я вообще ничего не желаю слушать.
1: Твоя жена!
2: Нет! Батюшка, делайте со мной все, что хотите, но вот, вот она та, которую я полюбил на всю жизнь, и другой жены мне не надо.
1: Ну ведь тебе ж ее и отдают. Ну вот ты бестолковый и заладил свое и не с места.
3: Да, Остап, это мой батюшка. Я нашла его, и теперь всем нашим несчастьем конец.
1: Вставай! Вставай, Бука, Кузюка, вставай! Идемте мне ко мне, господин Орган, там будет удобнее беседовать.
3: Батюшка! Батюшка, прошу вас как милости, не разлучайте меня себе с моей подружкой. У нее столько достоинств, что вы, верно, полюбите ее, когда узнаете ближе.
4: Может, она уже хочет, не хочешь ли ты, сын, я взял в дому возлюбленную твоего брата, который только что наговорила мне дерзости?
3: Ну, простите меня, сударь, я бы не стала так говорить этим.
5: Что думаешь?
3: Вы ведь были мне знакомы только понаслышке.
1: Как это только понаслышке?
3: Батюшка, я ручаюсь за ее добродетель. Чувства к брату к ней нет ничего худого.
1: Вот это мило, это мило. Уж не хочешь ли ты, чтобы я женил своего сына на безвестной девчонке? Бог знает, кто она такая. Верно?
0: Верно, обыкновенная потаскушка.
4: Батюшка, не огорчайтесь тем, что я люблю девушку бедную незнатного происхождения. Цыгане, у которых я ее выкупил, только сейчас рассказали мне, что она дочь благородных родителей, уроженка нашего города. Они украли ее 4-летним ребенком. Вот. И браслет они мне дали. Он нам поможет отыскать ее семью.
2: Папа!
4: Да-да.
2: Папа!
4: Боже мой! Это моя дочь!
2: Все правда, я потерял ее 4 лет от
1: роду. Это ваша дочь?
2: Да это она! Сходство во всех чертах убеждает меня в этом.
3: Боже, какое необычайное излечение
2: обстоятельств. Иди ко мне. Я какую сумку, я прошу.
4: Господа! Господа! Только что произошел несчастный случай!
6: Что такое?
4: Несчастный случай, бедняга Скопен!
2: Мошенник! Вот я велю его повесить!
4: Нет, сударь, вам этого не придется сделать! Он проходил мимо постройки, вдруг сверху упал молоток и пробил ему череп насквозь, так что мозг видно! Он умирает и просил принести его сюда, чтоб перед смертью сказать вам несколько слов!
1: Ну и где же он?
4: Вон его несут!

0: Господа, видите, в каком я положении? Мне не хотелось умирать, не попросив прощения у всех. Кого я обидел? Перед тем, как испустить последний вздох, заклинаю вас, господа, простите меня за все, что я вам сделал. Особенно вы, господин Жерон, и вы, господин Аргат. Я со своей стороны прощаю тебе. Можешь умереть спокойно. Вас, господин Жерон, я еще больше обидел. Эти палочные удары
1: не стоит об этом говорить. Я тебя тоже прощаю.
0: Такая дерзость с моей стороны. Эти самые палки.
1: Оставим это.
0: Перед смертью совесть не дает мне покоя из-за этих палок.
1: Господи, да перестань ты.
0: Из-за этих проклятых палок,
1: В порядке, тебе перестань, я все забыл.
0: Ах, как вы добры, сударь. Мне много легче стало после ваших слов. Но от чистого ли сердца вы прощаете мне эти самые палки?
1: Прощаю все, но замолчи только. Прощаю все, и дело с концом.
0: Ой, мне стало легче после ваших слов.
2: Простить-то я тебя простил, да? Но только с тем условием, чтобы ты умер.
0: Как же так, сударь?
2: А если ты выздоровеешь, я от своих слов отрекусь.
0: Ох! Ох! Мне опять хуже! Ох!
3: Нет! Вы бы простили его совсем на радостях, господин Жерон.
2: Ну, так и быть. А теперь пойдем. Отужинаем вместе, и там и повеселимся, как следует.

Однажды Пирогов, гуляя по Парижу, увидел афишу. Лекция профессора Неватона об удалении зоба по методу Пирогова. Николай Иванович решил сходить. Француз продемонстрировал операцию на трупе и спросил, кто решился бы сделать подобное с живым человеком. Николай Иванович крикнул: «Я? Не позорьтесь, месье!» – рассердился лектор. «Это может сделать единственный хирург в мире, сам Пирогов».

0: эти операции были крайне мучительными. И не только для больных, но и для хроников, потому что проходили без обезболивания. И больные очень часто умирали, умирали от болевых шоков, не вынеся страданий. Поэтому лучшие врачи того времени стремились сделать операции как можно быстрее, для того, чтобы облегчить страдания больного. И настоящим виртуозом в этой области был Николай Иванович Пирогов. Литотомию, операцию по извлечению капли из мочевого пузыря, Пирогов проводил за 1.5–2 минуты. Ну, для сравнения, нужно сказать, что лучшие врачи того времени, такие как профессор Моев, помните, пришли.
1: Из приемной военного министра я вышел, шатаясь от обиды и унижения. Я, спасший добрую сотню раненых на Кавказской войне, на всех парах мчался в Петербург с вестью, которая мне казалась чрезвычайно важной. Английскую новинку, эфирный наркоз, можно применять в полевых условиях, и результаты потрясающие. Добиться приема у министра удалось сразу по прибытии в столицу. Но едва я принялся объяснять устройство эфирного аппарата, как раздался гневный окрик. Что вы себе позволяете, милостивый государь? Почему явились ко мне в таком виде? Я и правда смотрелся неуместно на сияющем паркете дворца, в своих ботах на собачьем меху и поношенном сюртуке. На другой день в Северной Пчеле пасквилянт Фадей Булгарин принялся за меня с тем же пылом, с каким несколькими годами ранее травил Пушкина. Дескать, самовлюбленный доктор в попытках доказать публике свою гениальность не брезгует и откровенным нарушением приличий. А между тем, сама гениальность — это сомнительно. Вот теперь Пирогов, дескать, кричит о своих опытах с эфирным наркозом. А между тем, истинный русский первопроходец в этой области — выдающийся врач Федор Иванович Иноземцев. Я читал и хватался за сердце. Неужели весь этот поток грязи только из-за того, что я, торопясь убедить военное ведомство как можно быстрее заказать у англичан побольше эфирных аппаратов, забыл переодеться с дороги в подобающий мундир и сапоги?

0: Когда-то мы с Иноземцевым действительно на неделю раньше, применившим эфирный наркоз, были однокашниками и даже соседями. Отобранные в числе прочих 20 лучших выпускников университета совершенствовать знания в Дерпте, делили на двоих тамошнюю студенческую келью. «Твоя одержимость медициной сильно вредит тебе, Николай», — говаривал Иноземцев. «Врач не может позволить себе неряшество. Он должен уметь не только оперировать, но и нравиться начальству, пациентам, женщинам. А ты вот посмотри на себя. Волоса нечесаны, сюртук пообтрепался, манжеты вечно в запекшейся крови. А смени-ка ты рубашку и поедем вечером с нашими жечь костры. Пиво, жаркое на вертеле, сельские красавицы. Бурши мы с тобой или нет?» Я в ответ лишь рассеянно улыбался. Не объясняй же, что на новое платье нет денег, да и право крутиться перед зеркалом времени жалко. Что же касается селянок, то они мне даром не нужны. У меня есть о ком вздыхать. В Москве меня ждала Наталья Лукутина, дочь крестного. 5 лет в Дерпте я видел Натали во сне. Днем, правда, думать о любви было решительно некогда. Я с упоением осваивал хирургию, сутками пропадал в прозекторской, набивая руку на трупах.
1: Однажды Пирогов сделал нос безносому цирюльнику, выкроив кусок кожи со лба. В благодарность цирюльник подарил ему свой лучший манекен, на лбу которого Пирогов вместо кожи пришил кусок галоши.

Оказавшись на побывке в Москве, я кое-как завил сестринскими щипцами свой редкий холок и пошлепал пешком на Басманную к Лукутиным. Встреча с Натали вышла ужасной. Барышня совсем не умела слушать. Только я заговорю о чем-нибудь увлекательном и важном, как она круглит глазки. Николя, а довольно о трупах. Ей-богу, страшно и противно. Вы вправду режете овец? И как вам не жаль? Не то, не та. С тоскою подумал я. Через месяц я снова был далеко от Москвы. На этот раз в Берлине, на стажировке в больнице Шарите. Там и встретил новую любовь.

0: фрау Фогельзанг была намного старше Пирогова. Акушерка, пожелавшая изучить анатомию, дни и ночи напролет, не снимая фартука, проводила с Пироговым в покойницкой.
1: Из русских стажеров в Германии я был сильнейшим. Моя диссертация по перевязке брюшной аорты была принята на ура. Я был честен, бескорыстен, предан своему делу. Казалось бы, что же мне еще? Я всерьез рассчитывал получить в Москве кафедру хирургии. Место как раз освободилось, и мне уже намекнули, что дело это решенное. С великим сожалением распрощался с фрау Фогельзанг, погрузил свои пожитки, уехал в Москву, узнал, что кафедру отдали иноземцеву.

0: Сколько я себя помнил, в нашем доме только и разговоров было, где достать денег.
1: До сих пор Николай играет в больных, докторов. Больные были братья, были сестры, и даже кошка была больная, кладом в постель. А роль Мухина выполняет Николай. В этой игре и рождались...
0: Сначала брат Петр принялся просаживать в карты за раз по половине отцовского месячного жалования. Потом и того хуже. Сослуживец отца пропал без вести на Кавказе с 30 тысячами казенных денег. По документам деньги эти числились на майоре Пирогове. Вот с него и взыскали недостачу. С молока ушло все. Дом, мебель, посуда. Меня, 14-летнего, пришлось взять из гимназии. О военной карьере, которой раньше готовили, можно было забыть. Хорошо еще друг семьи, доктор Мухин, вызвался поспособствовать устройству на медицинский факультет. В обход правила брать в университет с 16. Заниматься медициной для дворянина не годилось. Так же, как не годилось торговать или шить одежду, или подавать еду в ресторане. Но мы были разорены, и выбора не оставалось.
1: Свидетельство о рождении. И со свидетельством были некоторые проблемы, поскольку в университет принимались лица 16 лет. Николаю 13 лет, 8 месяцев. Но родители... Сумев обойти закон, достать поддельное свидетельство, в котором было написано, что ему от роду 16 лет, а не 14. И благодаря этому свидетельству мальчик был допущен к сдаче вступительных экзаменов. И комиссия, принимавшая экзамен небольшого мальчика, признает о том, что он пригоден к слушанию профессорских лекций в звании студента.
0: Даже в жарко натопленном лекционном зале я кутался в шинель. «Вам не жарко?» – удивлялись профессора. «Не беспокойтесь, меня немного лихорадит, простыл должно быть». Я боялся, как бы не разглядели, что студенческая форменная куртка на мне не настоящая. Ее сшила матушка из старого отцовского фрака, а красный бархатный воротничок выкрала из портьеры. Тощий, маленький, взъерошенный, я был похож на воробушка среди дюжин взрослых студиозусов. К счастью, медицинская наука мне нравилась, и профессор Чернышов, преподававший анатомию, уговаривал: «Этот дурно одетый воробушек еще скажет свое слово в медицине». Лет через 20, когда профессор Чернышов, уже весьма пожилой человек, сломал ногу, я самолично накладывал ему гипсовую повязку, свое недавнее изобретение. Эту идею я подсмотрел в одной скульптурной мастерской. Я ходил туда осматривать маленькую дочь скульптора, а закончив, полюбопытствовал, как творится искусство. Увидел, как гипс заливается в форму, как мгновенно застывает, сделал даже несколько замечаний по анатомии, чтобы скульптура получилась более реалистичной. И только по дороге домой хлопнул себя по лбу. Главное-то я чуть не проглядел. Ведь вымоченные в гипсе куски холста куда лучше зафиксируют сломанную конечность, чем лубок или деревянные доски, использовавшиеся до сих пор. Со временем мне все же дали кафедру в Петербурге.
2: Однажды к Пирогову привезли человека с оторванной головой. Все были уверены: хороший доктор вылечит.

0: послеоперационный день пациент умер. А ведь мог бы прожить со своей опухолью еще год, а то и два. После я усовершенствовал метод и успешно провел сотни таких операций, но Степана Егорова забыть не мог.
1: Событие на нашем мире был выход в свет его знаменитых аналов летописи хирургической клиники Дерского университета, где он открыто сознается в своих ошибках. Это был невиданный в истории науки случай. Потрясенный мужеством и смелостью своего учителя, студенты преподносят Пирогову и литографированный портрет, на котором Пирогов делает надпись: «Мое сокровеннейшее желание, чтобы и ученики мои относились ко мне с критикой».
0: Случалось, я разочаровывался в медицине и подумывал, не бросить ли все к черту. К примеру, когда так и не смог спасти свою жену. Екатерина Дмитриевна, вы же невеста. К чему это черное платье? Ведь дурная примета. Предупреждали барышню Березину, когда она только готовилась стать моей женой. Она в ответ беспечно смеялась. Мне к лицу черное. Я вторил ей. Нет разницы, как одеваться. Это все предрассудки. Катенька Березина была не первой барышней, которой я сватался. Мне исполнилось 30. Тянуть далее было некуда. Вот я и написал своему бывшему дерпскому профессору Мойеру, у которого подрастала дочь. Ее мать Мария Андреевна в девичестве Протасова приходилась племяннице Жуковскому. Одно время поэт даже пылал к ней запретной страстью. Узнав о том, что я прошу руки внучатой племянницы, Василий Иванович стал слать Мойерам панические письма.
2: «Да что это вы пишете мне о Пирогове?» — написал Жуковский. «Надеюсь, это шутка. Он может быть и прекрасный человек, и искусный оператор, но как жених он противен».
3: Катенька Мойер отказывает Николаю Ивановичу. И этой Катеньке была подруга. Тоже Катенька Екатерина Дмитриевна Березина. Она происходила из обедневшего дворянского рода. Ей было 21 год, Николаю Ивановичу 32.

0: Нет, это не прачечная. Это музей Пирогова.
1: Барышня была очень юной, но успела хлебнуть горе. О ее родителях в свое время говорили во всех гостиных. Гусарский ротмистр Дмитрий Березин тайком увез юную графиню Екатерину Татищеву и обвенчался с ней в деревенской церкви. Правда, со временем идиллия разладилась. Просадив карты имения и 6000 крепостных, ротмистр покинул молодую жену и исчез в неизвестном направлении. Она же осталась в нищенской квартирке на Васильевском острове и частенько поколачивала единственную дочь, отчего-то считая ее причиной всех несчастий. Меня Катя сочла за избавителя. Обвенчавшись, я принялся за ее образование. Так уж я понимал свою задачу сделать жену счастливой. Жена должна была целыми днями читать и конспектировать научные журналы.
2: Чтобы Екатерина Дмитриевна не отвлекалась от изучения основ медицины и без того дававшейся с трудом, Пирогов запретил ей видеться с подругами, читать романы и разъезжать по званым обедам или благотворительным вечерам. Многие потом говорили, что Пирогов уморил жену.
1: В том, что Екатерина Дмитриевна скончалась, рожая второго сына, моей вины быть не могло. Родовая горячка. Что ж тут поделаешь? Я горевал 2 года и снова надумал жениться. Ведь подрастали 2 сыновей, да и сам я нуждался в женской опеке. И снова принялся делать предложение. Дважды не

неудачно. Одна барышня ответила, что вовсе не желает замуж. Другую я в последний момент отверг, заметив, что она слишком увлекается балами. И тогда я решил пойти другим путем. Сел вечером за стол, взял перо, бумагу и стал записывать свои мысли о том, какой должна быть моя будущая спутница жизни. Закончил, когда рассвело. Когда я зачитывал свое сочинение в светской гостиной, давней приятельнице, генеральше Козин, дамы возмущенно фыркали. Но нашлась барышня, которая всей душой посочувствовала мне и даже прослезилась. Племянница генеральши, 19-летняя баронесса Александра Антонна Бистром. Позже я признался, что на том вечере даже как следует не разглядел ее лица, поскольку сидел от нее несколько наискосок. На следующий день я написал генеральше Козин, что прошу руки Александры. Если да, то пусть рука той, которую я вчера у вас видел и которую избираю моим судьею, проведет пером черту под тремя последними словами. Три последние слова были «Да, я готова». Баронесса Бистром подчеркнула их. И мы пошли, рука в руке, и говорили целый вечер без волнения, ясно, чисто об участи моих детей, их воспитании, решении для них вопросов жизни, и сходство чувств пожатием руки обозначалось. Вот вам моя поэма. Судите, как хотите, но кто же может это быть, как не она? На рабочем столе я теперь держал гипсовый слепок с руки Александры Антонны и ее дагеротипный портрет. Это был уже второй дагеротип, подаренный мне невестой. Первый я уничтожил, поскольку баронесса была на нем в черном платье, а я после смерти первой супруги стал опаслив на примет. Обвенчались в июне 1850-го, всего через 4 месяца после первой встречи.

0: Александра Антоновна ожиданий не обманула. Оказавшись прекрасной женой, она составляла мое расписание, воспитывала моих сыновей, вела финансовые дела и, кроме прочего, следила за тем, чтобы я был во всякое время прилично одет. В один прекрасный день между нами состоялся разговор, незначительный на первый взгляд, но приведший к важнейшим последствиям для медицины.
1: Коленька, погляди, у тебя все рукава в запекшейся крови. Пора сменить сюртук и рубашку, друг мой, однажды сказала Александра Антоновна. Ангел мой, не досуг мне думать о мелочах. Но жена настаивала, и Николай Иванович подчинился. Заодно намылил руки и вычистил щеточкой грязь из-под ногтей. Тут Пирогова позвали, снова привезли больного. Операция прошла прекрасно, а рана на этот раз затянулась фантастически быстро. И Пирогов задумался, может, это связано с чистотой рук?
0: С тех пор меня словно подменили. Вслед за иноземцем я теперь твердил, врач не может позволить себе неряшество. И частенько крутился перед зеркалом, оглядывая костюм. Не запачкан ли где кровью? С моей легкой руки стерильность вошла в хирургический обиход по всей Европе. И через 4 года, когда разразилась Крымская война, уже по обе стороны фронта в операционных кипятили воду, протирали спиртом руки и ланцет.
2: Оказание помощи раненому матросу на поле боя. Во время обороны Севастополя Пирогова переводит в зал дворянского собрания, специально приспособленных для этой цели, в лучших комнатах собрания бильярдных и запертых. Через улицу проходят тысячи раненых, и об этом периоде деятельности Пирогова Некрасов говорит так. Пойдите в дворянское собрание, там Пирогов, когда он оперирует, перед ним нужно встать на колени. На Севастопольском бастионе Пирогов встречается с известным русским писателем, тогда поручиком русской армии Львом Николаевичем Толстым.
0: Из 5400 ампутаций в осажденном Севастополе 5000 было сделано мной. Палатка, где я оперировал, стояла всего в 5 минутах ходьбы от линии обороны. Однажды туда попала бомба и разнесла в клочья 5 человек. Меня среди них, к счастью, не оказалось. Неразбериха и воровство в городе творились невообразимые. Раненые лежали прямо на улицах, хватая за ноги фельдшеров и умоляя помочь. Не хватало врачей, коек в госпиталях, лекарств, еды, воды. А интенданты проигрывали друг другу в картишки вагоны казенного имущества. Утром, после очередной бессонной ночи, в операционной я лично обходил цехгаузы в поисках запрятанных одеял, взвешивал тюки с теплой одеждой, закрывал на замок котлы, в которых варился суп для больных. Со временем я сумел наладить среди этого бедлама некое подобие порядка. В здании Севастопольского дворянского собрания учредил первый за всю историю военной медицины перевязочный пункт. Узорный паркет вечно был покрыт коркой запекшейся крови, а я, бывало, дремал в кресле у ламберного стола. Больше 3-4 часов в сутки на отдых выкроить не удавалось. Ведь людей, на которых можно было бы переложить хоть часть забот, катастрофически не хватало. И тут из Петербурга пришла депеша. В распоряжении доктора Пирогова направляются 120 сестер милосердия, набранных великой княжной Верой Павловной. Разговор об ордене милосердных сестер, задача которых по-христиански утешать страждущих, великая княгиня завела со мной еще годом раньше. Но я ясно дал понять, что заниматься такими пустяками не намерен. И теперь, узнав, что утешительницы уже в пути на фронт, я сказал, что для виду я их здесь держать не стану. Решились ехать на войну, будут пристроены к настоящему делу. В Севастополе я встретил и вылечил Менделеева, будущего ученого.
2: Пирогов пришел к выводу, что у него нет туберкулез легких, как это признавали врачи, а врожденный порок сердца. Прочли рекомендательное письмо, в котором говорилось о том, что юноша осталось жить не более 9 месяцев. Пирогов возвращает письмо Менделееву со словами: «Возьмите, батенька, это письмо, сохраните его. Вы переживете не только меня, но и всех, кто вам его написал. И вы знаете, что так оно и произошло». Менделеев дожил до глубокой старости, умер на 74-м году жизни. Во время обороны Севастополя Пирогов впервые применяет женский труд на полях сражений. Он приводит с собой сестру милосердия и скрестного ответа.
1: Из Москвы в Севастополь сестры милосердия ехали через Харьков, где в их честь был устроен благотворительный вечер. Генерал-губернатор перецеловал все 120 пар милосердных ручек.

0: пирогов был очень недоволен.
1: Добрый вечер, сударыня. Сейчас отправляйтесь спать, а завтра в 8 утра извольте на дежурство. Я разделил их на перевязочных сестер, аптекарш и хозяек. Доверил контроль над провиантом, медикаментами, теплыми одеялами. Сестры милосердия под моим руководством превратились в незаменимых помощниц. А особо толковых я даже брал ассистировать при операциях. Если бы не женщины медицинских отрядов, так больные бы вместо сытого супа ели помои, лежали бы в грязи. Истинные сестры милосердия. Они в одном госпитале совершили героический поступок, застрелили аптекаря-вора. Ну, одним мошенником на свете стало меньше. В мае я отправился в Петербург добиваться коренных перемен в организации военной медицинской службы. Но к этому времени в своей неустанной войне с интендантами я до того перепортил отношения с сильными мира, что меня и принимать нигде не хотели. Отказал в аудиенции император, обозвав меня живодером. Толку из поездки не вышло. Тем временем Севастополь пал. Я еще успел наладить госпиталь в Симферополе, познакомиться на перевязочном пункте с поручиком Толстым, начинающим писателем, и нажить новую тучу влиятельных врагов. Меня даже пытались обвинить в сумасшествии. В самом деле, кто ж как не безумец станет отказываться от мзды из одних только соображений чести и человеколюбия?
0: В июле 1856 года Пирогов вспылил и послал главнокомандующему прошение об отставке. Его немедленно уволили из армии, а заодно из Академии наук. Пирогов был ошарашен, раздавлен, убит.

0: Я было твердо решил оставить медицину и даже придумал для себя новое поприще – педагогику. Друзья помогли мне добыть пост попечителя сначала Одесского, а потом и Киевского учебного округа. Всего через 3 месяца я послал в Петербург докладную записку о вопиющем положении дел в учебных заведениях. Я предлагал отменить розги, принимать в университеты всех, включая евреев и поляков. Словом, снова повел себя ненавязчиво и неучтиво, и только нажил новых врагов. На вопрос генерал-губернаторши Киева, как воспитать сына достойным княжеского титула, я ответил, что в деле воспитания все дети равны. Через 4 года меня с почетом отправили на пенсию.
1: Александр II подписывает отставку Пирогова. Студенты Киевского университета устроили Пирогову пышные проводы. Они подарили ему вот этот портрет, на котором Пирогов делает надпись «Люблю и уважаю молодость, потому что помню свою». Герцен в журнале «Колокол» по поводу отставки Пирогова писал: «Видеть падение человека, которым Россия гордится, и не покраснеть от стыда невозможно».
0: Я же в конец разобиженный уединился в своем имении Вишня. Оно было заранее приобретено Александрой Антонной, предчувствовавшей, чем кончится эта война с ветряными мельницами. В Вишне я открыл маленькую больницу и волю принимал там всех желающих. А таковые съезжались ко мне со всей России. При этом я думал, что принимаю бесплатно, а когда случайно узнал, что жена за моей спиной берет с пациентов приличные гонорары, совсем стушевался. И никакие аргументы о детях, которых надо накормить, о хозяйственных нуждах, об астрономических тратах на лекарства на меня не действовали. Я разочаровался в человечестве. Я еще съездил за границу руководить занятием русских студентов. Спас от ампутации ногу Джузеппе Гарибальди и даже возглавил госпиталь на Балканской войне. Но я был уже не тот. Теперь я не лез ни с кем в драку, берег себя, только мечтал, как бы скорее оказаться в Вишне. Я и физически сильно сдал. Сутулился, пришепетывал, из-за катаракты стал плохо видеть. В 1880-м, когда приближалось мое 70-летие, ко мне в имение приехал любимый ученик Склифосовский и уговорил ехать праздновать в Москву. Чествования вышли пышными и торжественными. Был и приличествующий случай ужин и фейерверк. Ученики добрый час носили меня в кресле по университету. А я был изможден и рассеян, и все жаловался на язвочку во рту. В тот вечер я записал в дневнике: ни Склифосовский, ни Валь, ни Груб, ни Белерот не узнали у меня ползучую раковую язву. Иначе первые 3 не советовали бы операции, а второй не признал бы болезнь за пустяковую.

Осенью, во время одной из прогулок здесь, по имению, Пирогов простудился, слег в постель. А 5 декабря 1881 года Пирогова не стало. Он скончался на 72-м году жизни от рака.

Да, мы здесь. Нет, это не слышно. Я вопрос не собираюсь.

Николай Иванович завещал Александре Антоновне забальзамировать себя после смерти. «Видеть черты супруга нетленными, что же я еще могу желать?» — сказала Александра Антоновна. Вишня возвели усыпальницу, пристроили часовню, а после храм. Александра Антоновна до самой смерти приходила сюда каждый день, чтобы увидеть своего супруга.

Однажды великий артист Анатолий Папанов, будучи на гастролях в Виннице, посетил музей Пирогова. «Приезжайте к нам еще», – попросили на прощание музейные работники. «Обязательно приеду», – сказал Папанов. «Вас прекрасно бальзамируют».

0: Всеволод Александрович Рождественский.
1: Я принадлежу к тому поколению, которое неоднократно, видя Блока, слышало его живой голос. Вот в стенах этого театра, вот он читал с этой сцены, на том месте, где стоит эта трибуна, и где сейчас слышны голоса его последователей, преемников, гордое слово, но хочется его сказать, которым принадлежит наша советская поэзия. Это чудесно, конечно, но вместе с тем и страшно. Страшно потому, что обязаны мы держать завет Блока святый и ненарушимый. Завет подлинной любви к родине своей, завет гражданственности, величайшего мужества и обостренной совести поэта. Трудно, очень трудно даже представить себе то великое, что нес с собою Блок в своем живом голосе. Подумайте, какая идет великолепная эстафета. Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Блок. И какая великая ответственность лежит на нас, людях нового мира, для которого Блок так сгорал всем своим сердцем, всем своим прекрасным существом. Он был необычайно красив и внутренне, и внешне. Шел все выше он тропами Данте, опаленными темным огнем. Но великая честность таланта свет зари положила на нем. В путь далекий его провожали через радуги огненный мост. Гамаюн, птица гордой печали и предвестник грозы Алконост. И как бури слова огневые перед ними в грозовой тишине встал сверкающий образ России, прискакавший на алом коне. Как же сердцем за нею не рваться к воле, к счастью неистовых вьюг. И за вами он вышел 12, как поэт, современник и друг. Страстной правдой горящее слово он от пламени сердца зажег. И народ не забудет простого, благородного имени Блок.
2: Золотой век русского иночества.

0: В средние века те иностранцы, кто ближе знакомился с русскими людьми, писали, что этот народ самый религиозный в Европе. Одним из доказательств этого утверждения служит расцвет монашества в Древней Руси. Монастыри оказали благотворное влияние на нравственное состояние еще языческого, по сути, общества. Они наглядно демонстрировали ему идеал христианского самоотречения. В сознании современников Печерский монастырь с его подвигами, мученичеством и чудесами стал подобен небу. Поэтому не случайно иноков стали называть земными ангелами или небесными людьми. То, что сохранила нам история о Киево-Печерских подвижниках, их количестве и видах их подвигов, лишний раз подтверждает сказанное. Повсеместно распространенный образ пещерной подвижнической жизни, принятой на Востоке, становится у нас, вследствие суровых климатических условий, особым подвигом. Монах обрекался на крайне изнурительное существование среди вечной сырости, при отсутствии света и свежего воздуха. Пещерничество, как специальный подвиг, продолжалось и после того, как монастырь был уже выстроен над землей. Но теперь оно, как правило, соединялось с другим подвигом, с затворничеством. Наиболее известные печерские затворники – Исаакий, Никита, Лаврентий – проводили в молчании десятилетия, посвящая свою жизнь молитве и телесным подвигам.
1: «Избави меня, Господи, от обольщения богомерзкого и злого Антихриста близ грядущего».
0: Например, Иоанн Многотерпеливый провел в затворе более 30 лет. И за все это время никто не слышал от него ни одного праздного слова, лишь слова молитвы. До сих пор в Киево-Печерской лавре можно увидеть железные вериги этого подвижника, которые он никогда не снимал.
1: «Но дашь мне, Господи, день и ночь, плач и слезы о грехах моих, и пощади меня, Господи, в час страшного суда Твоего. Аминь».
0: Помимо пещерного, сурового направления духовной жизни, восходящего к преподобному Антонию, существовал и путь кротости и смирения, восходящий к преподобному Феодосию. Так своеобразное служение миру несет монах Прохор Лебедник. Он получил свое прозвище от изобретенной им формы постничества. «Не есть другого хлеба, кроме приготовленного из собранной им самим лебеды». Во время голода Прохор кормил многих нуждающихся незатейливыми продуктами своей аскетической кухни.
1: «Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твоя сила и слава и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь».
0: Инок Олимпий иконописец, труженик, не дающий отдыха своей руке, кроткий, никого не карающий и возлагающий надежды лишь на одного Бога. Он раздавал бедным все свои средства. По зависти Олимпий был оклеветан и гоним своими братьями. Его чудесные краски совершали исцеление. Подражает Феодосию в своем смиренном трудничестве Никола Святоша, бывший князь Святослав Черниговский, первый князь инок на Руси. Как простой монах, он проходил послушание на братской кухне, шил одежды и работал на огороде. Недовольствуясь такими послушаниями, Николай просил у игумена назначить его привратником. Став им, он кланялся каждому, входившему в монастырь, и просил молитв за себя, грешного и убогого привратника. Такое смирение князя инока вызвало бурю негодования его братьев-князей, которые просили у игумена прекратить унижение родственника и не назначать их брату никакого послушания. Однако Николу никто и никогда не видел праздным, а работая, он непрестанно произносил молитву Иисусову. После его смерти брат Изяслав, получивший исцеление от власеницы Николы, всегда надевал ее на себя перед битвой. Свои немалые княжеские средства Никола Святоша употребил на церковное строительство и на помощь бедным. Он пожертвовал в монастырь также немало книг. Еще преподобный Феодосий положил много трудов для создания монастырской библиотеки. Инок Илларион все дни и ночи проводил за писанием книг. Монах Никон переплетал книги, а сам Феодосий прял для этого нити. Несмотря на низкий уровень образованности народа, в монастыре почти все были грамотны. О неграмотном иноке летописец сообщает как о явлении редком. Книголюбие и любовь к духовному просвещению с самого начала пресекают на Руси соблазн аскетического отвержения культуры. Основанная преподобным Антонием и устроенная преподобным Феодосием Киево-Печерская обитель сделалась образцом для остальных русских монастырей. По ее образцу возводились обители в других землях Древней Руси.

0: Здравствуйте, фрау Краус.
1: Здравствуй, Штефан, здравствуй.
0: Хольгер дома? Он обещал взять меня с собой на тренировку.
1: Хольгер? Он ушел уже полчаса назад. За ним зашел Андрес, и они ушли вместе.
0: Но ведь сейчас только 15 минут третьего. А мы договорились встретиться в половине. Ровно в половине третьего.
1: Мне очень жаль, Штефан, но я ничем не могу тебе помочь. Они ушли полчаса назад.
0: А может быть, они ждут на остановке?
1: Не думаю. Они почему-то очень торопились.
0: Да. Ну, спасибо. До свидания.
2: До свидания, Штефан. До свидания.

0: Ребят, вы не видели Хольгера?
1: Нет.
0: Ну, может быть, Андреаса?
1: Нет. А они, по-моему, уехали на тренировку.
0: Да, конечно.
1: Ну, давай.
0: Наверное, они все-таки ждут на остановке. Извините, пожалуйста, вы не видели здесь случайно двух мальчиков?
2: Двух мальчиков? Да здесь пробегают толпы мальчиков. Смешно.
3: Штефан. Штефан. Почему ты один на остановке? Где Хольгер?
0: Понимаешь, папочка, я пришел к нему, как мы договорились.
3: Да.
0: А он уже ушел с Андресом. Но я поеду на стадион один.
3: Один? А ты знаешь, где он находится?
0: Конечно. Нужно доехать до конечной остановки второго трамвая.
3: Так.
0: А там вторая улица. Так. Или направо, или налево.
3: Замечательно. Замечательно, но это не адрес. Ты можешь не найти. Жалко, что я не могу тебя проводить. У меня срочное дело. Поедешь в другой раз, Штефан. Вместе с Хольгером.
0: Нет, нет, папочка. Сегодня последний день записи в футбольную команду.
3: Ну, вы каждый день играете во дворе.
0: Ну, это же совсем не то. Я хочу научиться играть в футбол по-настоящему.
3: По-настоящему. По-настоящему. Ну, смотри. Смотри, не заблудись. Вот, вот тебе еще талончики на трамвай.
0: Спасибо.
3: До свидания. Вот, подходит мой автобус. Желаю удачи, Штефан.
0: До свидания. А вот и двойка.
4: Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка Зельмутштрассе.
0: Ой, какая большая собака. Она не кусается? Можно я сяду рядом?
5: Садись, не бойся.
0: Спасибо.
5: Кони очень спокойны. Кони, лежать, лежать.
0: А разве можно в трамвае возить собак?
5: Ну так он же с намордником.
0: Какой красивый.
5: Тебе тоже нравятся бульдоги?
0: Конечно.
5: У него уже 2 медали. А я раньше не любила бульдогов. Но с тех пор, как появился Кони, вот посмотри, какие у него глаза.
0: Да, действительно.
5: Он все понимает. Ну, прямо все-все, как человек.
0: А можно его погладить?
5: Да, он очень любит, когда к нему относятся по-дружески. Знаешь, мы едем с тренировки. Это наш Кони учится.
0: Вы с тренировки, а я на тренировку. Ну, правда, не совсем еще на тренировку, а на стадион. Записываться в юношескую футбольную команду.
5: Ты любишь футбол?
0: Ну, еще как. В нашем дворе я играю за левого крайнего и даже голы забиваю. Ну, а последнюю игру мы выиграли 3-1. И один гол мой.
5: Вообще-то, ты знаешь, футбол меня не очень интересует.
0: Ну что ты? Футбол — это самая прекрасная игра. Ты бы только посмотрела, представляешь? Один пасует другому, вся команда мчится вперед, и раз — мяч в воротах. Ура! Все ликуют!
5: Слушай, а ты здорово рассказываешь.
4: Трамвай дальше не пойдет. Объезд из-за ремонтных работ. Пожалуйста, освободите вагон.
0: Объезд? Что же мне делать?
5: Ну, прощай. Мне тут недалеко. Кони, иди рядом. Я всего остановку не доехала. Ну, а ты что так скис?
0: Я опаздываю. Я не знаю, как быть. Мне нужно до конца второй линии.
5: До конца? Ты знаешь, это вообще-то очень далеко. Я даже не знаю, как ты теперь туда доедешь. Ну, а адрес ты знаешь? На какой улице твой стадион?
0: Я знаю только, что нужно доехать на втором до конца, а там вторая улица, или направо, или налево.
5: Да, точный адрес. Ну, как же теперь быть?
0: Понимаешь, сегодня последний день записи в команду. Я так мечтал. Понимаешь, меня подвел товарищ. Он обещал пойти со мной, но я пришел к нему, а он уже уехал.
5: И это называется товарищ. Ну, не огорчайся. Как тебя зовут?
0: Штефан.
5: А меня Корнелия. Знаешь, что Штефан? Знаешь что? Давай пойдем ко мне домой. Мой брат, наверное, уже пришел, и он что-нибудь придумает.
0: Придумает, да?
5: Конечно, ты знаешь, он учится уже в 9-м и все знает, и ты быстренько попадешь на свой стадион.
0: Ну, если ты так думаешь.
5: Да я не думаю, я уверена. Он тоже любит футбол. Может быть, он даже знает, где находится этот твой стадион.
0: Слушай, а это удобно идти к тебе домой? Брат не рассердится?
5: Да, конечно, это очень даже удобно. Вот увидишь, Йорк у меня очень хороший и добрый. Я уверена, он тебе поможет. Идем скорей. Кони, Кони, домой.
6: Сзади сюда.
7: Что случилось, Корнели? Что-нибудь с Конни?
6: Нет, с Конни все в порядке. Он опять получил 5.
7: Да ну. Ай, молодец. Поздравляю. Так, а кто этот мальчик?
6: Это Штефан. Я с ним познакомилась в трамвае. Ну, ты ведь знаешь, линию 2-го трамвая с понедельника ремонтируют.
7: Да.
6: А Штефану нужно попасть на конечную остановку.
0: Ну, а я не знаю как. Вообще-то мне нужно на стадион. Я хочу записаться в футбольную команду.
7: Ну и что?
6: Но он совершенно не ориентируется в нашем районе. Ты должен помочь ему, Йорк.
7: А что это за стадион?
0: Химик.
7: Химик. И что же, они берут таких маленьких?
6: Это не очень-то хорошо с твоей стороны, Йорк. Он бы вообще не пришел сюда, если бы я не рассказала ему, какой ты замечательный.
7: В каком классе ты учишься?
0: В 3-м. Но там есть юношеская сборная.
7: Юношеская сборная?
6: Уже без 4:15. А тренировка начинается в 3. Он нужен команде. Он уже забивает голы.
0: Ну уж так, я ему и нужен.
7: А ты умеешь играть?
0: Пока еще плохо. Но я уже забил 1 на соревновании дворовых команд.
6: Если ты еще будешь его расспрашивать, уже вообще не будет смысла туда ехать. А я сказала ему, что мой брат обязательно поможет.
7: Ну ладно, я помогу.
6: Ну что я говорила, Йорк всегда всем помогает.
0: Спасибо.
7: Так, если нам нужно на конечную остановку 2-го трамвая, придется ехать на автобусе линия А. Это недалеко отсюда, но он делает большой крюк. Слушай, а стоит тебе вообще ехать туда? Тренировка, наверное, уже закончилась?
0: Ну пойми, мне обязательно надо, сегодня последний день.
7: Хорошо, сказано, сделано. Но уже 5-й час. Тебе нравится футбол, да?
0: Очень.
7: Мне тоже нравится эта игра. Но ездить из-за этого 2 раза в неделю через весь город.
0: Но я хочу научиться играть по-настоящему. Мои друзья уже давно там, а сегодня они хотели взять меня с собой в первый раз.
7: Ну и что?
0: Ах.
7: Ты их не застал. Ты что, опоздал?
0: Да нет. Понимаешь, мы договорились на 3:30, а я пришел в 4:15.
7: А они ушли раньше?
0: Да.
7: Да, хорошие друзья. Нечего сказать. Так, теперь совсем близко. Ага, еще 2 остановки. Ты хоть знаешь, куда идти потом?
0: Только приблизительно. 2-я улица. Ну, или направо, или налево.
7: Вот тут конечная остановка 2-го. Да не волнуйся. Я знаю, где этот стадион. Я тоже ходил туда несколько месяцев.
0: Ты тоже играл в футбол?
7: Да, пробовал. Ты не представляешь, сколько я всего тогда перепробовал. А потом увлекся бегом. Может, и у тебя будет так же.
0: Нет, я хочу играть только в футбол. Я хочу стать футболистом. Ну, таким, как... Ну, как Пеле.

0: На футбольном поле никого. Слушай, а может быть они сегодня в спортзале? Эй, ребята! Хотя погода хорошая, едва ли. И здесь никого. Ну, я так и думал. О, ну еще бы, без 15:05.
1: А если они сегодня тренировались в другом месте?
0: Где? Может быть, мы найдем кого-нибудь в душевой. Пошли.
2: Что вы здесь ищете?
1: Я ищу, где записывают футбольную команду.
2: После половины пятого здесь нечего искать. Фу. Йорген?
0: Здравствуйте, Герр Вальтер.
2: Здравствуй. Ты что, решил снова заняться футболом?
0: Нет, Герр Вальтер. Я вот привел своего друга. Мы думали, что еще идет тренировка, или что мальчики еще в душевой.
2: Здесь уже давно никого нет. Нужно приходить вовремя. И запись в команду уже окончена.
0: Герр Вальтер, ну мы хотели прийти вовремя. Но линию второго трамвая ремонтируют. И прежде чем мы сюда добрались, понимаете, мой друг Штефан очень хочет записаться в вашу юношескую команду. Он слышал, что вы всегда тренируетесь по средам.
2: По средам и пятницам. А твой дружок умеет играть? Но о чем говорить? Вы опоздали.
0: Герр Вальтер, ну поговорите с ним. Он мечтает стать футболистом. Играет во дворовой команде. Даже голы забивает.
2: Даже голы забивает? Ну-ну. В каком классе ты учишься?
1: В третьем.
2: Да. У нас есть несколько третьеклассников. А ты что-нибудь умеешь?
1: Я быстренько надену кеды и покажу. Я покажу.
2: Нет. Нет, мальчик, не сегодня. Сегодня мой рабочий день кончился. Я очень устал. И хотя команда набрана, но за тебя просит Йорген. Приходи в следующую среду, тогда посмотрим.
1: Спасибо.
2: Ну-ну. Запасные игроки всегда нужны.
1: Вы наверняка возьмете меня. Я могу...
2: Все. В следующую среду. Но одно я могу сразу сказать и навсегда. Опоздание я не терплю. Это я говорю всем в первый же день. И ты должен иметь это в виду. Если не точен, нечего и начинать.
1: Поверьте мне, оказалось, что там объезд.
2: Я говорю не о сегодняшнем дне. Все. До следующей среды. А там посмотрим, подходишь ли ты для нашей команды.

0: Да ты плачешь.
1: Я не плачу. Я никогда не плачу. Это от ветра.
0: Ну, хорошо, хорошо. Конечно, ты не плачешь.
1: Слушай, а вдруг в следующую среду меня не примут? Что тогда?
0: Тогда? Ну, тогда будем думать.
1: Йорген, если бы не ты, кончилась бы моя мечта настоящих тренировок.
0: Ну, успокойся. В следующую среду, когда пойдешь на тренировку, запомни. Сначала второй трамвай, угу. Потом автобуса. Угу. Ну, улыбнись, Штефан.
1: А что делает сейчас твоя сестра?
0: Наверное, помогает маме готовить ужин. Кстати, хочешь, зайдем к нам?
1: Спасибо, но уже поздно, дома будут беспокоиться.
0: Ну что, заходи к нам почаще. Этот объезд наверняка будет еще некоторое время.
1: Я обязательно зайду. Я зайду в следующую среду, если меня запишут в команду.
0: Нет. Знаешь что? Заходи лучше, когда поедешь на стадион. Я пойду с тобой. Хочешь?
1: Конечно.
0: Все понял?
1: Понял.
0: Второй трамвай идет.
1: Йор!
0: Что?
1: Спасибо тебе. Папочка, а вот и я.
2: Наконец-то. Я так волнуюсь. Ну, ты же поехал один, не зная адреса. Штефан уже без 15:07. Если так будет каждый раз...
1: Да нет, папочка. Только сегодня было так долго. Ну, во-первых, там сейчас объезд.
2: Так.
1: И мне пришлось пересаживаться из трамвая в автобус, из автобуса в трамвай. А где мама?
2: Мама... Ну, ты что, не знаешь, что она на этой неделе работает в вечернюю смену?
1: Да, я совсем забыл.
2: Забыл.
1: Да, и ужин мы должны приготовить сами.
2: Вот именно. Чай уже вскипел, я жду тебя по меньшей мере час. Ну, Штефан, ну как твои успехи? Записали тебя в команду?
1: Да нет, отложили до следующей среды.
2: А у тебя такие сияющие глаза, что я решил, тебя записали. И не только записали. А уже сделали центральным нападающим.
1: Да нет, все выяснится только через неделю. Но знаешь, папа, у меня появился настоящий друг.
2: Угу.
1: Его зовут Йорк, но он девятиклассник.
2: Так, и сразу настоящий, сразу друг. Да. Штефан, так быстро и друг.
1: Да, папа. Понимаешь, он замечательный парень. Я обязательно познакомлю тебя с ним. Но он не подведет, не обманет. Он поможет в трудную минуту. Я уверен, тебе понравится мой новый друг.

В следующую среду Штефан зашел к нам домой, и они вместе с Йоргом поехали на стадион «Химик». Приехали они туда раньше всех. Тренер Вальтер встретил их очень приветливо. Втроем они вышли на футбольное поле, и Штефан показал, что он умеет, а Йорг подыгрывал ему. Мальчик понравился тренеру, и Штефан был принят в команду запасным. А еще тренер уговорил моего брата снова заняться футболом, и теперь по средам и пятницам Штефан и Йорг приходят на стадион вместе. Ремонт второй линии трамвая уже окончен, и Штефан никогда больше не опаздывает на тренировки.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире 903-й выпуск музыкального глобуса.
1: Сегодня в нашей программе Карел Готт. Петь о любви, о счастье, значит петь о мире.
0: 15-й международный фестиваль политической песни в городе Соколове, Чехословакия.
1: И две песни-победительницы 37-го фестиваля в Сан-Ремо, Италия.

0: незабываемые волнующие дни Московского интернационального форума за безъядерный мир, за выживание человечества. Дни, до предела насыщенные открытым, заинтересованным человеческим общением, искренним и живым диалогом людей самых разных политических взглядов, воззрений и профессий. Политики, писатели, бизнесмены, врачи, религиозные деятели и деятели искусства, они на время отложили все свои дела и преодолели неблизкий путь от родного дома до Москвы для того, чтобы внимательно выслушать друг друга, поделиться своими соображениями по самому важному вопросу, стоящему сегодня перед всем человечеством: как уберечь земную цивилизацию от нависшей над ней атомной угрозой уничтожения.
1: У микрофона музыкального глобуса участник Московского форума «За безъядерный мир, за выживание человечества», известный эстрадный певец, народный артист Чехословацкой Социалистической Республики Карл Готт.
2: Byl jsem pozván jako snad jediný zpěvák tohoto žánru na toto fórum, na kulturní fórum v Moskvě.
0: Я был единственным представителем моего жанра, эстрадным певцом, приглашенным на этот форум, говорит Карл Готт. Мероприятие такого масштаба я не помню. Я бы назвал это историческим событием, исторической встречей. Думаю, что она напомнила всем людям на нашей планете. Период сна, самообмана давно прошел. У человечества нет альтернативы – либо жизнь, либо уничтожение цивилизации. И если в чем-то и возможны компромиссы, то только не в вопросе «быть или не быть человечеством». Мы встретились в Москве для того, чтобы поднять свой голос против ядерного безумия, в защиту жизни на планете. Мне кажется, что московская встреча показала – нет и не может быть сегодня людей, равнодушных к судьбам мира. Свободно и откровенно мы высказывали свои мысли и были единодушны в главном. Никто сейчас не может стоять в стороне от решения насущной проблемы выживания человечества. И не только это. Необходимо сознавать нашу общую ответственность за судьбу планеты, активно бороться за мир, против ядерного зла. Я делаю это своими песнями. Пускай в них нет лозунгов, впрямую призывающих к этой борьбе, но я пою о любви, о счастье, а значит, о мире, обо всем том, что может существовать только под мирным небом. И это мой конкретный вклад в дело мира.

В те дни, когда Карл Готт был в Москве на форуме «За безъядерный мир, за выживание человечества», на его родине, в Чехословакии, в городе Соколове, проходил 15-й международный фестиваль политической песни.

0: Только произнеси название соколов, и тебе откликнется песня. В 15-й раз звучали эти слова над шахтерским городом на западной границе Чехословакии. Приветствую гостей и участников традиционного фестиваля политической песни.
1: На фестивале в Соколове побывала наш редактор Нина Соловьян. Она и поделится с вами своими впечатлениями.
0: Соколовский фестиваль в свой юбилейный год принимал посланцев Советского Союза, Испании, Франции, Италии, Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германии, Болгарии, Германской Демократической Республики, Великобритании, Дании, Польши. 6 дней на концертных площадках, в клубах, дворцах спорта, прямо в цехах заводов и фабрик Соколова и других городов Западной Чехии звучала песня. Этот праздник собрал в один круг тысячи людей, говорящих на разных языках, но объединенных одной мыслью и стремлением – жить в мире, бороться за счастье и жизнь на земле. С француженкой Даниэль Вильер, слушатель музыкального «Глобуса», знакомы давно. В 1981 году она пела в Сочи на «Красной гвоздике». Затем мы не раз слышали ее голос на фестивалях «Красные песни» в Берлине. Мать троих детей, заместитель мэра своего родного города Шарпевиля, активный член профсоюза медицинских работников, Даниэль Вильер – прирожденный агитатор. И агитирует она песней. Поет на митингах и собраниях, в колоннах демонстрантов. На фестивале в Соколове Даниэль пела известнейшую антивоенную песню Франсиса Лемарка «Когда солдат».

0: Как это часто случается, на празднике не только приобретаешь новых друзей, но и встречаешься со старыми. Так было и на этот раз. Вот только что была Даниэль Вильер. И еще одна встреча, на этот раз с испанским певцом-коммунистом Рикардо Уэрта. С ним мы познакомились прошлой осенью в Киеве.
1: Caluroso saludo a todos los oyentes y bueno, esperando que no pase mucho tiempo para que pueda visitar bueno, ese maravilloso país que es la Unión Soviética y bueno, poder cantar a ese público que bueno, que me ha tratado tan bien, ¿no? Cuando estuve. Bueno,
2: de Kiev, рад предоставленной мне возможностью приветствовать советских людей, радиослушателей передачи «Музыкальный глобус», говорит Рикардо Уэрта. Я не могу забыть те счастливые дни, пролетевшие как мгновенья, которые я провел в вашей стране. Фестиваль в ноябре прошлого года в Киеве принес мне незабываемые встречи, новых друзей, подарил прекрасные песни. Добрые и умные, приветливые, все понимающие люди. Такими мне запомнились советские слушатели. И сегодня я хочу подарить им песню «Мир и солнце».

Фестиваль в Соколове – это не только концерты. Это встречи и беседы в интерклубе. Это пресс-конференции и круглые столы, где слушатели и журналисты могут говорить с певцами и музыкантами. А в оргкомитете, где установлены видеомагнитофоны, знакомятся с видеозаписями приехавших исполнителей. Представители самых разных музыкальных направлений в политической песне съехались в этот шахтерский рабочий городок, чтобы еще и еще раз продемонстрировать свою приверженность делу мира, свое неравнодушие к проблемам современного общества. Американская певица Джуди Горман-Джекобс привезла на Соколовский фестиваль песню, обращенную к нынешним детям, которым предстоит продолжать наши дела, дела добрые во имя жизни на земле.

0: Более 200 участников, певцов и музыкантов, съехались на 15-й фестиваль в Соколов. Несколько десятков тысяч человек были зрителями фестивальных концертов, превратившихся в концерты-митинги. А главными героями их стали легендарные певцы и поэты, общественные деятели – Пабло Неруда, Мартин Лютер Кинг, Виктор Хара, Анжела Дэвис, Нельсон Мандела. Их стихи и песни, их жизнь, их подвиг стали знаменем Соколовского форума. В защиту южноафриканского патриота Нельсона Манделы поднимает свой голос ансамбль «Швайнекомбо» из Федеративной Республики Германии. Говорит участник ансамбля Вольфганг Бруст.
1: Wir grüßen alle Hörer der Sendung Globus und wünschen, dass wir uns irgendwann mal sehen, dass wir vielleicht auch mal bei euch spielen. Vielleicht kann ja mal sein. Und außerdem, ja, Mir und Ruspa.
2: От имени участников ансамбля Вольфганг Бруст приветствует слушателей музыкального глобуса и желает всем советским людям счастья. Слова «мир» и «дружба» Бруст произносит старательно по-русски.
1: Мы sind inzwischen ein bisschen glatter geworden. Wir haben sehr viele Probleme gehabt, dadurch, dass zu der Zeit, dass wir anfingen,
2: Для нас фестиваль в социалистической стране, продолжает Бруст, это не только радость общения с единомышленниками. Это единственная возможность увидеть воочию социалистическое общество, а не слышать те фантастические небылицы, которыми нас в ФРГ подчует наша буржуазная пресса.
0: Итак, ансамбль из ФРГ исполняет песню в защиту южноафриканского лидера борцов против апартеида Нельсона Манделы.

0: От нашей страны на фестивале в Соколове выступал ансамбль из Куйбышева «Синяя птица». Послушаем руководителя ансамбля Роберта Болотного.
1: Сначала несколько слов об открытии фестиваля. Во-первых, все здорово организовано. Придуманы две сцены в одном зале. Придуманы кубы посреди зала, на которых сидят люди, зрители, молодежь. Те, ради кого мы работаем, мы имеем возможность разговаривать с ними, глядя друг другу в глаза. Кроме этих концертов, мы участвовали в фестивале практически по всей области. Концерты проходили в Карловых Варах. Мы выезжали на концерт «Солидарности» в город Локет, где выступали прямо в цеху фарфоровой фабрики, куда собралась молодежь. И эти концерты превращались в митинг дружбы.
2: Это были очень интересные встречи.
1: Соколовский фестиваль собрал много, очень много людей из разных стран. Но людей, которых объединяет одно желание – бороться за мир. Сделать все для того, чтобы мир сохранить на планете. Сделать все для того, чтобы будущие поколения смогли тоже приезжать в Соколово, чтобы эти фестивали продолжались, чтобы люди встречались только для радости и для песни.
0: Звучит фрагмент композиции ансамбля «Синяя птица» «Мой мирный мир».

0: Международный фестиваль политической песни в Соколове и фестиваль итальянской песни в Сан-Ремо. Кажется, что эти два фестиваля просто нельзя поставить рядом, что их не сможет даже объединить то, что они оба носят титул фестиваля. Действительно, что может быть общего у песни социальной, песни борьбы и протеста, с легкой эстрадной песенкой коммерческого толка? А ведь именно такие песенки обычно и звучат в Сан-Ремо. Обычно. Но вот что интересно, в этом году в Сан-Ремо первые два места заняли песни, которые никак не отнесешь к категории легкомысленных шлягеров. И именно на этот факт мы и хотим обратить ваше внимание.
1: Помните, в 901 выпуске «Музыкального глобуса» корреспондент гостелерадио в Италии Юрий Выборнов, рассказывая о фестивале в Сан-Ремо, отметил песню-победительницу.
2: Осталось сказать о победителе. Песни «Можно сделать больше» и победителях, необычном трио, никогда прежде не выступавшим вместе. Каждый из них – это имя в музыкальном мире Италии. Джанни Моранди, Энрико Руджери, Умберто Тоцци. Песня эта была написана Умберто Тоцци специально на три голоса и специально для Сан-Ремо. Предполагалось, что хорошая музыка, помноженная на искусство трех известных исполнителей, является тем самым сплавом, блеск которого не останется незамеченным зрительской аудиторией. И не ошиблись. Добавлю к этому, что песня «Можно сделать больше» является своеобразным размышлением о судьбе каждого и судьбах всех. Есть в ней такие слова. «В этой лодке, затерявшейся в голубизне, все мы матросы, заблудившиеся, как и ты, в мире невзгод. Ведь войны и голод – это не только сцены с телеэкрана. Ты не можешь сказать, ну и пусть все останется как есть, ибо в крушении тогда будет и твоя вина. Все мы можем сделать больше и осознаем это. Мы можем сделать больше, хотя мы вовсе не герои». Поют Джанни Моранди, Энрико Руджери, Умберто Тоцци. Победители Сан-Ремо 87.

0: Итак, эта песня победила в Сан-Ремо. Песня «Исповедь человека, обеспокоенного угрозой уничтожения жизни на планете». Песня, которая взывает к ответственности за будущее.
1: Послушаем, как представляет нам Юрий Выборнов и песню, занявшую второе место.
2: Второе место в Сан-Ремо заняла песня «Сыновья». Песня для подобного мероприятия не совсем обычная, поскольку социальное наполнение ее оставило мало места чистой лирике. Сыновья влюбленные, испуганные, убиваемые наркотиками. Сыновья богатых, не знающие пота, и сыновья бедных, живущие надеждой. Сыновья 2000 года. Что ждет вас? Не каждый рискнет выйти с этой тревогой в зал, первые ряды которого заполнены родителями как раз тех сыновей, что не знают Бога. Он вышел. Может быть, от того, что его известность уже трудно перечеркнуть. Написанная им музыка исполняется сегодня во многих странах. А сам он рьяно выступает за чистоту итальянской музыкальной культуры против импорта зарубежного музыкального товара. И нравится это не всем. У него масса горячих поклонников, но хватает и недоброжелателей. Публика ценит его больше, нежели критика. По результатам специального опроса телезрителей, он был признан на этом фестивале самым элегантным и обаятельным исполнителем, причем не только среди мужчин. Кое-кто прочил ему провал, но зрительская аудитория рассудила иначе. Тото Кутуньо. Песня «Сыновья».

903 выпуск «Музыкального глобуса» подготовили журналисты Алексей Глуховский, Нина Соловьян и Юрий Выборнов, режиссер Екатерина Тарханова, звукооператор Александра Ершова. Вели программу Виктор Татарский и Мария Ключникова.

0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Илья Змеев. Глядя на таких вокалисток, как Тина Тернер, Долли Партон или Мадонна, удивляюсь, зачем им свой несомненный талант обязательно дополнять женским имиджем? Зачем все это? Почему они соглашаются на демонстрацию своих бедер и бюстов? Может быть, потому что находятся в руках дельцов, диктующих им условия? «Я никогда не пойду ни на что подобное». Эти слова принадлежат 30-летней американке Сьюзен Вега, которую читатели New Musical Express назвали лучшей вокалисткой 1987 года, а в США она получила награду Грэмми как наиболее талантливая певица. Сегодня песни Сьюзен Веги в программе «Студии Тон».
1: I am sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella.

Сьюзен Вега, несомненно, звезда первой величины, и не только в Соединенных Штатах. Что же скрывается за ее бескомпромиссными высказываниями? Кокетство, поза? Кто знает. Но в течение 10 лет обучения в балетной школе Сьюзен только несколько раз вышла на сцену, потому что просто стыдилась людей. Когда слушаешь ее композиции, не покидает ощущение, что вокалистка поет без сверхэмоций, что она очень проста, она такая, как большинство из нас. И, наверное, это понравилось миллионам ее поклонников, нашедших в этой скромной девушке самих себя.

Сьюзен Вега родилась 11 июля 1959 года в Санта-Монике. Впервые выступила перед публикой в 14 лет, а два года спустя была уже довольно известна в мире музыкального андеграунда. В то время ее ровесницы считали, что самое важное – это хоть чем-то напоминать Дэвида Боуи, выкрасив волосы красным лаком, или с утра до вечера слушать панк-рок, восхищаясь Патти Смит. Сьюзен же была скорее аутсайдером, некрасивой девочкой, живущей в своем выдуманном мире. Кстати, впечатления этого периода ее жизни стали впоследствии темой одной из самых известных песен Веги «Люка». «Меня зовут Люка. Я живу на втором этаже над тобой. Я думаю, ты видел меня раньше. Если ты услышишь что-нибудь поздно вечером, что-нибудь похожее на драку, ты не спрашивай, что это было. Я думаю, все это от того, что я такая неуклюжая. Я стараюсь говорить негромко. Я стараюсь держать себя не очень гордо.

Они бьют, пока ты не заплачешь. А после этого ты уже не спрашиваешь, почему. Ты просто больше не споришь. Я снова вошла в знакомую дверь. И мне показалось, что я хотела побыть одна. И чтобы все было в полном порядке, не спрашивай меня, как я себя чувствую.

1978 год. Сьюзен упорно учится играть на гитаре, делает несколько пробных записей и в конце концов попадает в музыкальную среду Гринвич-Виллидж, своеобразной мекки американской студенческой богемы. На одной из вечеринок Вега встречается с Ленни Кейм, известным продюсером, открывшим в свое время уже упомянутую нами королеву панк-рока Патти Смит. Услышав Сьюзен впервые, Кей был буквально ошарашен, настолько его новая знакомая выходила за рамки привычных стереотипов. Она интересовалась французской поэзией, была влюблена в творчество Элюара и при каждом удобном случае подчеркивала свое недовольство сдачей женщинами своих позиций. Контракт на выпуск альбома был подписан немедленно.

Она поворачивает голову, когда я вхожу в комнату. По ее глазам я вижу, что она ждала. И она поворачивается ко мне, протягивает руку, ладонь ее в огне. И она говорит: «Я пришла, чтобы все исправить. Я пришла осветить это сердце».

Все в мире так. Половина его в радости, другая половина в страхе. Когда темнота подступает к тебе и прикасается к твоему лицу, не сдавайся слишком быстро. –

Меня зовут Калипсо. Я живу одна на острове. Я просыпаюсь вместе с рассветом. Много лет назад я видела, как он сражался с морем. Я видела, он тонет. И я взяла его к себе. Сейчас, сегодня, он уплывает. Я не прошу его возвращаться. Я отпустила его.

любимая исполнительница Сьюзен Веги, американская певица Джонни Митчелл, пик известности которой пришелся еще на 60-е годы. Сьюзен считает, что они с Джонни чем-то похожи и, стараясь придать своим композициям соответствующее звучание, приглашает на запись известных джазовых музыкантов. Поэтому у критиков всегда возникают проблемы с классификацией ее творчества. Ведь в аранжировках встречаются и элементы фолка, рока, а иногда и кантри-музыки. Сьюзен Вега поет песню «Цыган».

0: Одно из главных достоинств песен Сьюзен Веги – глубокие и полные истинной поэзии тексты. Недаром знаменитый композитор-авангардист Филипп Гласс использовал два стихотворения Сьюзен для создания впечатляющих номеров своей сюиты «Песни исчезнувших дней». Именно поэтические достоинства песен Сьюзен Веги позволяют многим критикам предполагать, что они имеют непосредственное отношение к тому, что мы с вами привыкли называть авторской песней. И действительно, довольно часто аккомпанирующие музыканты уступают место простой акустической гитаре, но многотысячная аудитория встречает певицу не менее восторженно. Примеров тому немало. Так триумфом закончилось выступление Сьюзен Веги 20 июня 1986 года на стадионе Уэмбли в Лондоне. В тот день на концерте, посвященном юбилею принца Уэльского, ее коллегами были рок-звезды мирового масштаба Пол Маккартни, Элтон Джон, Тина Тернер, Фил Коллинз, Эрик Клэптон, Марк Нопфлер, Род Стюарт, естественно, в обрамлении всевозможных электронных чудес. В руках же Сьюзен Веги, дебютировавшей, кстати, в тот день перед английской аудиторией, только гитара.
1: Well, it's nice to be back here in England. My name is Suzanne Vega, and I'm from New York City.

Наибольшим успехом Сьюзен Веги стал выход в 87 году пластинки «Наступает одиночество». Именно эта работа была удостоена премии Грэмми, самой престижной на сегодняшний день в мире популярной музыки. В записи альбома участвовали гитаристы Майкл Вискегли и Марк Шульман, пианист Антон Санко, а также известный исполнитель на ударных инструментах Стефан Феррера. Сьюзен Вега представляет на этом диске не только свои новые песни, но и написанные ею в 18-летнем возрасте. Слушая их, понимаешь, как много в нынешней Сьюзен от угловатой и застенчивой нонконформистки из Санта-Моники. Пожалуй, эта черта характера всегда будет главной в ее песнях.

0: Начинаем литературную передачу. Предлагаем вашему вниманию два рассказа из книги писателя Владимира Богатырева «История одного грача». Читает артист Евгений Карельских.
1: Парное молоко. Помню, как первый раз подходил к теткиной хате, на которую мне указали. Когда поравнялся с ней, остановился в нерешительности. Передо мной было что-то необычайное. Дубовая, вросшая в землю хата была схвачена в середине на плахе бронзовыми болтами, чтобы бревна не расплылись. Крытая серой от старости соломой, она смотрела на меня двумя тусклыми окошками, переплетенными брусьями рам, и оттого казавшимися еще меньше и жальче. Я растерялся. Вылетела приготовленная. «Тетенька, дай напиться, я знаю твоих сестер Аниськовых из-под Тулы. И еще что-нибудь. А потом признаться, кто я такой на самом деле», рассмешив и обрадовав тетку шутками, придуманными мною дома вместе с матерью. У входа в хату меня встречала женщина, несмотря на июль, обутая в стеганые ватные бурки с калошами. Она что-то жевала, прислонясь плечом к утлой древесине дверного косяка, и щурилась, казалось, от чересчур яркого солнца. Я увидел ее толстокожие и жесткие в кистях руки с большими ладонями на пестрой, намертво выленившей кофте, и щеки, пронизанные кровяными красными прожилками, как на солнечном боку яблоко боровинки. Подложив ладонь под лямку заплечного мешка, я вздохнул и спросил у этой женщины, отделенной от меня тремя шагами травы, «Здесь ли живут Алешины?» Женщина перестала жевать, секунду смотрела на меня и сказала, «А ты чей будешь?» Я назвался. Тетка Аксютка, так значит, это она, слабо хохотнула и пошла на меня, собирая в морщинки обветренные губы и делая серьезное лицо.
2: «Значит, Аленкин сын. Здоровый вытянулся. Ну, давай, поцелуемся, племенничек», — сказала она тише, улыбаясь. В хате было полутемно, и от этого вроде бы сыровато. И мне, хоть я и не был избалован городскими удобствами, показалось невероятным, что в такой хате я проживу все летние каникулы. Широкие скамейки из толстых досок, такие широкие, что на них можно расположиться на ночлег, вдоль трех открытых стен. Окна с дубовыми подоконниками и покоробленными рамами. А больше всего меня смутили земляной пол и необхватная матица с железными крючьями для зыбки и ткацкого станка. В хате, надменно переговариваясь, прогуливались куры. На стенках плакаты сельхозпропаганды. Тоже куры, но не такие наглые, дородные. И птичница в халате показательной белизны, кабы не мухи. Тетка показалась мне не такой, какой хотелось бы. Чересчур горбоносой и подобранной, не в нашу породу. И, встретив ее где-нибудь на улице, в толпе, никогда бы не предположил, вот идет родная сестра моей матери. Сидя напротив, она смотрела на меня пристально своими зелеными глазами, потом вытащила из печки румяную пшенную кашу на молоке, подвинула ко мне черный казанок с топленым молоком, покрытым шоколадной пенкой, простоквашу, кислушку, назвала ее тетка,
1: и принесла из погреба холодное молоко в мохотке с облитыми серо-бутылочной глазурью краями. Я попросил парного молока, но она сказала: «Э, милый, молоко будет к темноте, как Дунька придет из стада». В сенцах сухо громыхнула дубовая дверь, и в хату через высокий порог перевалил верзила лет 16 в полувоенной председательской с козырьком и высокой тульей фуражки, подпоясанной трофейным ремнем с алюминиевой бляхой. Он вместе с тетрадью бросил фуражку на кровать у глухой стены и лег рядом. «Ну что, сдал переэкзаменовку?» — недовольно спросила мать и, не дожидаясь ответа, добавила: «Хоть бы к столу подошел. Брат вот приехал, Аленкин сын». Тот подошел к столу, поздоровался со мной за руку, что-то пробурчал и, покошачьи спрятав глаза в брови, смущенно вернулся на свое место. Как-то сразу сговорились пойти на прутку. Ее недавно сделали на другом краю деревни, перегородив земляной плотиной приток реки Сосны, ручей, который запросто переплюнуть. По словам Ивана, прутка как из сказки какой. Хаты по ту сторону ручья так надежно упрятались при усадебной ракитке, что, не зная, будешь думать, будто там густой лес с ягодами, грибами и лисьими норами, а не вторая слобода деревни. Что именно там, за этим зеленым лесом, степная деревня Панская. Пока мы неторопливо продвигались к прутке, к нам приставали все новые и новые попутчики, здоровались со мной за руку и уже вместе с нами продолжали путь на край села, кто встречать стадо, а кто от нечего делать. Так я перезнакомился с ребятами из соседних дворов, а с Шурком Лавровым даже промерились силами, положив друг друга попеременно на лопатки. Стоявшие рядом подзадоривали нас. Наконец овраг под самое небо перегородила глиняная плотина, нестерпимо желтая рядом с зелеными склонами берегов. Голубое зеркало воды резко пряталось за поворот и доходило до моста на выходе из деревни, где ребята поджидают стадо, бросая камушки в застоявшуюся там воду. Зато здесь вода была свежей, подернутой на середине смутной сеткой ряби. Она перебрасывалась по сифону на ту сторону плотины, и ручей под Лавровыми и Алешинами не пересыхал. Запруда затопила ближние к ней сады, и яблони стояли на четверть в воде, медленно чернея и умирая. Долг день, если он начат ранним утром, как у меня сегодня. Но тягучую бессолнечную атмосферу этого летнего дня скрашивало и приподнимало какое-то праздничное ощущение. Мысль о чем-то тревожно светлом, что еще ждет меня впереди. Минутами, мучительно стараясь не забыть смысл этого важного и главного, я вдруг вспоминал слова: «Парного молока, как Дунька придет из стада». Когда я вернулся к Аксюткиной хате, деревня как бы перевернулась для меня. Так в поезде утром покажется, что состав ночью изменил направление и пошел в прямо противоположную сторону. В этом была виновата и Панская, которая, как мне растолковали, оказалась в совершенно другой стороне, чем думал я раньше. Солнце краснело и расплывалось, зацепив нижним краем своим за лес, когда мы пришли домой. Деревенская улица запылила вдали, донеслись рев и блеяние, крики ребятишек и хозяек и топот множества копыт. Шло стадо. Коровы и телки спешили домой. Овцы и бараны шарахались в чужие сады и закуты. Ребятишки с плачем и матюками выворачивали их на дорогу. Теткина рыжая корова Дунька торопливо и важно свернула с пыльной дороги и, мотнув головой в сторону хаты, стала, как вкопанная, шагах в пяти от окон. Вероломно и нетерпеливо выждав минуту, она разразилась оглушительным, жалостливым и негодующим ревом, будто ее собирались резать, и замолчала, распустив до земли жвачные слюни и выпучив дремучие глаза. Тетка выскочила из сенцев с ведром пойла и подойником и побежала к ракитке. Смешно и нестройно раскидывая в стороны задние ноги с разбитыми копытами, Дунька пошла за ней в тень дерева. Послышался звон молока о подойник и теплый его запах. Потом, стоя тут же с кружкой пенистого и воздушного молока, я окунал в него губы и тянул его тепло. Оно пригарчивало полынным травостоем, и от этого было более настоящим и правдышним. Дунька смотрела на меня забывчиво, раздувая от знакомого запаха ноздри, и трудно вздыхала.
3: «Вот, племянничек, любишь молоко хлебать? Гони Дуньку к роддому, пусть еще чуток погуляет», — сказала тетка и дала мне в руки влажный от росы повод, привязанный к рогам коровы. У больницы пряно пахло коноплями, сырым туманом, недозрелым зельем яблок. Яблоки, еще покрытые пухом, смутно белели на прямых ветках сада. Конский щавель и ивняк в мокрой ложбине отливали блестящим и неживым лунным светом. Где-то рядом бродила и вздыхала Дунька, а хрипло кричал карастель. За деревней вверху гудел трактор, и, ударяясь по облакам, блуждали огни его фонарей. Месяц спустя я трясся на колхозной машине, отправившейся до солнца из Каменки в Орел. Прошли мост и прямо вышли на степную дорогу, которая вела по местам совершенно безлесным. И весь путь я думал о том, что в городе не будет больше парного молока, когда оно еще не процежено, с рыжими ресницами Дуньки и травным запахом милых теткиных рук, когда не слито еще оно в холодное, с вечера прожаренное на солнце и ветру мохотки.
1: Чайный голод. Когда все вернутся с дневных работ, наступает в деревне великое затишье. По деревне никто не ходит, разве только те, кому не втерпешь, надо что-то сделать. Школьники второй смены с криками и посвечивая фонариками еще не проходили домой. Над лесом доживают последние следы желтой зари. Деревья на белом фоне пространства, лежащего за ними, черны, голы и безжизненны. Дорога в город пустынна и тиха, посередине глубоких снегов первозимка. Молчат воробьи по застрехам, и молчит накормленный скот в пристройках. Слышно, как за 20 верст на Глазуновке вскрикнул маневровый паровоз. В хатах затапливаются голанки, разжигаются керогазы и реже русские печи. Наступает пора чаепития. И в домах, где семья полная, с внучатами и стариками, и в хате бабылки Аксютки строго блюдется этот час. Вот она вбежала в хату с улицы, согнувшись, подрагивая и улыбаясь от холода, вытащила руки из рукавов и сразу в печь за чаем. Согреться, чтобы. Чай у тетки необычный,
4: грузинский или китайский, дорогой, а заваренный грушей-дичком. Первый день варки – чай с легкой закатной розовостью в стакане. Во второй, если с этой же самой невынутой грушей, краснее. А на третий день – алый, как кровь или кумач. Таким он будет вариться дня 2-3. Потом станет выцветать, пока не сойдет на нет. Получается, что однажды засыпанную грушу можно выкипячивать целую неделю, а чай вкуснее и живописнее день ото дня. Тетка, не раздеваясь, наливает в граненый стакан полыхающий рубином чай и пьет молча, неслышно подувая на край посуды. Стакан, два, три чаю, прикусывая от голубоватого кусочка сахара рафинада, комкового, пересохшего, теплого, из печурки. Знаю, Аксютку одолевает чайный голод. Это когда после первого стакана хочется выпить второй залпом, без хлеба, лишь слегка приламывая зубами сахар. А после этого кажется, что еще ничего и не пил, а четвертый и пятый катятся как в прорву. А после уж не утолить жажды, выпей хоть самовар, как если хватать разгоряченным ртом снег, сухой, воздушный и пустой. Чайным голодом страдают люди после большого труда на морозе, да еще алкаши в похмелье. Ну, пьяницы – это понятно. Нутро, сжавшееся от голода и обожженное сивухой, требует влаги и влаги. А те наломаются за день по снежным степным дорогам, завозам. И ничего им на свете так не мило, как чай. Он им и хлеб, и вода, и сказка, и отдых. Тетка пьет долго, медленно, до скуки, скупо расходуя сахар. Того сахара, что я положу в стакан за раз, ей хватит на 2 недели, а то и месяц. И пьет она так не от скаредности, а из расчета скорее и прочнее утолить чайный голод. Сахар, он вызывает лишнюю и ничем не победимую жажду, как селедка. Так пить чай — искусство. Пиленый сахар тут не идет, скоро сыплется. Надо, чтобы вода лишь омывала сахар, касаясь, а не растворяя его. И еще уметь сделать 2-3 глотка из стакана уже после того, как последняя капелюха сладости утекла из-под языка, так сказать, по сладким ее следам, не соблазняясь сахаром, который на столе. Если все так, то можно считать, что ты одолел азы борьбы с чайным голодом. В скорости он уходит сам собой, и только хочется есть да есть. Глухо постучавшись в обитую дверь, пришел наш сосед, Реднов, дед Володя. Тетка приглашает. «Дядь Володь, садись с нами вечерять». Он отказывается, открыв пустые десны. Реднов недавно вернулся в деревню. Горький дым севера еще слезит его глаза. Он не любит рассказывать о старом, хмурится и молчит. Разве если встретиться с таким же, как сам? Тогда разговору нет конца, а он, дед, словоохотливый. Слыхал, дед-то Бафанов помер, отмучился. Желудок у него ничего не принимал. Он последние 3 недели только кипятком и жив был. Сын с невесткой думают, кончился отец. А загремят вечером заслонкой, так он с печки высохшую руку тянет. И внучок ему горячую кружку подает. Жалко ему деда. Глазенки так и бегают. Ведь правду сказать, взрослым он надоел. горшки из-под него таскать. Они и посылают меньшого. А дети всегда добродушнее и лучше нас. В его голове куча начальных, но удивительно интересных и точных знаний по истории, географии, и все в деталях. И диву даешься крепости его ума. Вот спрашивает у меня: ты «Фрегат Палладу» читал? Нет, смущенно признаюсь. А что, книжка интересная? Интересная, ироническая. Стыдно мне у деда переспрашивать, что он хотел сказать этим. Да он, может быть, и сам не объяснит. Ироническая, и все тут. Если человек тебя выспрашивает, и ты не знаешь, что ему ответить, ты начинаешь замечать в нем то, чего раньше не видел. Малюсенькую ли родинку на щеке, или, к своему удивлению, веснушки. А то вдруг узнаешь, что цвет его глаз вовсе противоположный тому, что казалось тебе. Вот и теперь нос его из-под веслоусатых щек видится таким маленьким, что, думается, не было у деда Володи носа совсем. Он пришел к нему со стороны, в гости, да так и прижился. Но до сих пор чувствует себя тут чужим и робким. Дед долгим взглядом смотрит на тетку с глазами, ушедшими далеко-далеко, и обращается уже к ней. «Ехала б ты, Аксютка, к сестрам, в Тулу. Что ты тут одна мотаешься? Отработаешь 7 часов, и к тебе никто, и ты никому не касаешься. Никак тут, от зари до зари. А к старости тебе еще и пенсия. Что, не откликаешься? Чай пью», — отозвалась тетка с полным ртом. «Точно», — поддакиваю и я деду. «Молчи уж», — гневливо окоротила меня тетка. А деду ответила: «Думаю, дядя Володя, и девки кличут. Да погожу до весны». «До весны тоже верно», — вежливым голосом откликается он, весь укутанный в дым от затяжки самосадом. «Ну, я пошел, а то старуха ворчать будет. Скучно. Зашел, вижу, у вас свет ярко горит. До свидания, Аксютка. И ты, Чиферила полуношная». Тетка, отставив стакан к стороне, идет на печь, разгребает барахло, чтобы на горячих кирпичах попарить тело, наломавшееся за день. Она, ворочаясь, наверное, думает о том, что весной будет собираться в город к девкам. И тут же пугается. А куда им приехать летом на отдых? И как-то я продам корову? Так она и засыпает. Засыпает и Каменка при сером свете накрепко прикрученных ламп и видит во сне сено в волю, богатый трудодень, сады по деревне. А может быть, еще что? Кто знает?
0: Прозвучали рассказы из книги писателя Владимира Богатырева «История одного грача». Читал Евгений Карельских.

0: Василий Яковлевич Сафронов принадлежал к той ведущей группе мастеров сцены, которые определяли лицо Большого драматического театра в 30-е, 40-е годы и в первой половине 50-х годов. Его партнерами были Ольга Казика, Александр Лариков, Виталий Полицеймака. Сафронов гордился тем, что в день открытия Большого драматического театра 15 февраля 1919 года ему довелось произнести первые слова в спектакле «Дон Карлос» Шиллера. Более 40 лет творческой жизни связывали Василия Яковлевича с этим театром.
1: «Истоки моего увлечения сценой, – вспоминал Сафронов, – восходят к Петербургу 90-х годов. Способствовали тому многие обстоятельства. Я рос в скромной семье ремесленника, увлекавшегося театром. У нас часто говорили об актерах, о пьесах, об Александринском театре. В гимназии, где я учился, преподаватель русского языка Смирновской внушил мне чувство любви к родной литературе. Бывало, в канун праздников он обращался к классу. Ну, сегодня занятий не будет. А Сафронов почитает нам Гоголя, Тараса Бульбу. Слушая, Смирновский расхаживал перед партами и довольно улыбался. «Ты знаешь, Сафронов, — сказал он однажды, — а ведь тебе нужно идти по театральной дорожке». В гимназические годы Василий Сафронов играл в домашних спектаклях. Летом на даче в Шувалове он впервые вышел на театральные подмостки в любительском спектакле «Ревизор». Я играл Бобчинского, роль, состоящую из нескольких фраз. Я выучил на зубок, но как только выскочил на сцену, душа ушла в пятки. И я перестал понимать, где нахожусь и что говорю. После окончания гимназии Сафронов поступил в Петербургский университет и одновременно занимался в театральной школе, которую руководил Василий Пантелеймонович Долматов. Окончив школу, Сафронов поступил в Петербургский малый театр, затем уехал в провинцию, служил в армии, а в 1918 году вступил в труппу театра художественной драмы. Вскоре Юрий Михайлович Юрьев пригласил Сафронова в новый, создающийся в Петрограде театр. На сцене Большого драматического театра Сафронову посчастливилось играть в спектаклях с Монаховым, Максимовым, Юрьевым. «Видное место в жизни театра, – рассказывал Василий Яковлевич, – занимал Александр Блок, прозванный нами «совестью театра». Он верил, что высокая трагедия есть насущный хлеб для нашего времени. Он находил для выражения этой мысли проникновенные слова, овеянные поэзией. Очень запомнилась мне одна его беседа с актерами. Вижу его продолговатое бледное лицо, усталые серые глаза, длинные ресницы, облокотившийся рояль, стоявший возле кулис. Поэт говорил тихо, я бы сказал, как-то даже застенчиво. Когда ломается старая жизнь, а искусство еще не создало произведений, отображающих новую, мы обязаны показывать образцы мировой классики, образцы людей сильной воли и больших страстей. Мастерство – дело рук человеческих. Для этого надо только больше думать, внимательнее прислушиваться к миру, учиться скромности, больше ходить перед событиями с непокрытой головой.
0: Блок, несомненно, укрепил любовь Сафронова к классике, вызвал интерес к характерам людей сильной воли и больших страстей. Василия Яковлевича иногда называли характерным, чаще комедийным актером, тяготевшим к мягкому юмору, лиризму, но вместе с тем признавали и его работы в трагедийном репертуаре. Редко встречаются актеры, которые играют в «Короле Лире» шута в молодости и за главную роль в зрелые годы. Еще реже в репертуаре одного и того же актера можно встретить Ричарда III и Расплюева. Сафронов сыграл Ричарда в середине 30-х годов, удивив зрителя свежестью и неожиданностью трактовки. Постановка Ричарда III театр, по словам Сафронова, откликнулся на острые события, происходившие в то время в Германии, где через кровь, предательство и убийство приходил к власти фашизм. И весь свой гражданский темперамент Василий Яковлевич направил на обличение Ричарда, политика, интригана, лицемера, циника, стремился раскрыть трагедию человека сильной воли, пренебрегающего нравственными принципами, человека, сосредоточившего все свои помыслы на утверждение зла. Умные, горевшие чудовищной ненавистью ко всему живому глаза, обладавшие, казалось, гипнотической силой, выделялись на несколько удлиненном лице, перечеркнутым мрачными поперечными складками между бровями. Хищные крылья носа нетерпеливо вздрагивали, тонкие презрительно сжатые губы ежесекундно готовы были вынести очередной приговор. Длинные, словно извивающиеся волосы, решительный поворот головы выдавали силу внутреннего пожирающего Ричарда огня, накал бушующих в нем страстей. Способность актера глубоко проникнуть в психологию сложного образа позволяла ему создать характер подлинно шекспировский. Василию Яковлевичу было присуще чувство стиля драматурга. Вслед за Ричардом актер сыграл барона в пушкинском «Скупом рыцаре», психологически убедительно передав всепоглощающую страсть своего героя.
2: Как молодой повеса ждет свидания с какой-нибудь развратницей лукавой или дурой им обманутой, так я весь день минуты ждал, когда сойду в подвал мой тайный к верным сундукам. Счастливый день! Могу сегодня я в шестой сундук. Сундук еще не полный, горсть золота накопленного всыпать. Немного, кажется, но понемногу сокровища растут. Читал я где-то, что царь однажды воинам своим велел снести земли по горсти в кучу, и гордый холм возвысился, и царь мог с вышины с весельем озирать и дол, покрытый белыми шатрами, и море, где бежали корабли. Так я, по горсти бедной принося привычную дань мою сюда, в подвал, вознес мой холм, и с высоты его могу взирать на все, что мне подвластно, что не подвластно мне, как некий демон, от цели править миром я могу. Лишь захочу воздвигнуться чертоги, великолепные мои сады, сбегутся нимфы резвую толпою, и музы дань свою мне принесут, и вольный гений мне поработится, и добродетель, и бессонный труд смиренно будут ждать моей награды. Я свистну, и ко мне послушно, робко вползет окровавленное злодейство и руку будет мне лизать и в очи смотреть, в них знак моей читая воли. Мне все послушно, я же ничему. Я выше всех желаний, я спокоен, я знаю мощь мою. С меня довольно всего сознания. Кажется, немного. А скольких человеческих забот, обманов, слез, молений и проклятий оно тяжеловесный представитель. Тут есть дублон старинный. Вот он нынче вдова мне отдала его. Но прежде с тремя детьми полдня перед окном она стояла на коленях воя. Шел дождь и перестал, и вновь пошел. Притворщица не трогалась. Я мог бы ее прогнать, но что-то мне шептало, что мужнин долг она мне принесла и не захочет завтра быть в тюрьме. А этот мне принес Тибо. Где было взять ему, ленивцу, плуту? Украл, конечно. Или, может быть, там, на большой дороге, ночью, в роще. Да, если бы все слезы, кровь и пот, пролитые за все, что здесь хранится, из недр земных все выступили вдруг, то был бы вновь потоп, я захлебнулся б в моих подвалах верных. Но пора. Я каждый раз, когда хочу сундук мой отпереть, впадаю в жар и трепет. Не страх, о нет, кого бояться мне? При мне мой меч, за злато отвечает честной Булат. Но сердце мне теснит какое-то неведомое чувство. Нас уверяют медики, есть люди в убийстве, находящие приятность. Когда я ключ в замок влагаю, тоже я чувствую, что чувствовать должны они, вонзая в жертву нож. Приятно и страшно вместе. Вот мое блаженство. Ступайте. Полно вам по свету рыскать, служа страстям и нуждам человека. Усните здесь сном силы и покоя, как боги спят в глубоких небесах. Хочу себе сегодня пир устроить. Зажгу свечу пред каждым сундуком и все их отопру, и стану сам среди них глядеть на блещущие груды.
3: Я царствую. Какой
2: волшебный блеск. Послушна мне, сильна моя держава в несчастье. Мне честь моя и слава. Я царствую. Но кто наслед за мной примет власть над нею? Мой наследник безумец, расточитель молодой, развратников разгульных собеседник. Едва умру он сойдет сюда, под эти мирные немые своды, с толпой ласкателей, придворных, жадных. Украв ключи у трупа моего, он сундуки со смехом отопрет, и потекут сокровища мои в атласные дырявые карманы. Он разобьет священные сосуды, он грязь елеем царским напоит, он расточит. А по какому праву? Мне разве даром это все досталось? Или шутя, как игроку, который гремит костьми до груда загребает, кто знает, сколько горьких воздержаний, обузданных страстей, тяжелых дум, дневных забот, ночей бессонных мне все это стоило. И скажет сын, что сердце у меня обросло мохом, что я не знал желаний, что меня и совесть никогда не грызла. Совесть, когтистый зверь, скребущий сердце. Совесть, незваный гость, докучный собеседник, взаимодавец грубый, это ведьма, от коей меркнет месяц и могилы, смущаются и мертвых посылают. Нет, выстрадай сперва себе богатство, а там посмотрим, станет ли несчастный то расточать, что кровью приобрел. О, если б мог от взоров недостойных я скрыть подвал. О, если бы из могилы прийти я мог, сторожевою тенью сидеть на сундуке и от живых сокровища мои хранить, как ныне.
1: В русской классике и в советском репертуаре Василий Яковлевич зарекомендовал себя как актер, в творчестве которого разносторонне воплощался русский национальный характер. Впервые это отчетливо проявилось в роли Левши, красивого кудрявого парня с насмешливо приподнятыми бровями и задумчивыми глазами, в которых светился огонек талантливого самобытного человека. Легендарный русский умелец появлялся на сцене Большого драматического театра в пьесе «Блоха». «Он пришелся мне по вкусу, этот тульский мастер», — вспоминал Сафронов. «Я полюбил его, потому что почувствовал в нем живого человека. Это был образ, правда, не бытовой, а окрашенный известной условностью. Левша — немножко романтик, он скользит, а не ходит. Он не будничен, а по-своему вдохновенен. У него какой-то свой говорок, а не обычная речь. И все это обязывало меня найти краски, создающие самобытный образ тульского умельца. Образ, которому очень помогли замечательные декорации Кустодиева. Левшу я вспоминаю с удовольствием. Он научил меня легкости.
0: В тяготении Василия Яковлевича к русской классике проявлялся его интерес к психологическому исследованию характера. «Левша» был сыгран в 1926 году. А уже в зрелом возрасте, играя Расплюева в спектакле «Свадьба Кричинского-Сухово-Кобылина», Сафронов вызывался переживанием зрителей к этому немолодому, усталому, беспомощному человеку. Актер лишь изредка пользовался мягкими комедийными красками. Его Расплюев тщетно пытался пробудить у слуги Федора человеческое участие к себе. В трактовке характера Расплюева Сафроновым проявлялась гуманистическая традиция великого русского актера Владимира Николаевича Давыдова.
3: Стойте! Что вы, Михаил Васильевич? Михаил Васильевич! Да куда же он? Постой, пусти, говорят. Что ты? Да что же ты?
4: Извольте, сударь, остаться. Слышали, не приказано-с.
3: Как? Да это стало разбой, измена, ой, измена. Пусти, разбойник, пусти, говорю. Ой, батюшки светы, режут, ой, режут. Караул, караул. Что я на себя-то? Ведь сейчас налетят орлы. Сейчас хватится, ну пусти меня, Федорушка, пусти, родимый. Тебе ведь все равно, ну что тебе мою грешную душу губить? Ведь сейчас полиция придет, сейчас хватится. Как старик вернется, так и хватится. Кто скажет, приезжал? Скажет, приезжал Иван Антонович. Ну, скажет его, мошенника сюда и подавай. Барин большой, богатый, меня вот этак на буксир, да к генерал-губернатору, да в суд, да и скомандуют по Нижегородской дороге. Федорушка, разве тебе радость какая или добыча будет, если меня в непутном-то месте отстекают?
4: Да помилосердуйте, Иван Антонович, дворянина, да ну что!
3: Какой я дворянин! Все это пустяки, ложь презренная. Пиковый король в дворяне-то жаловал. Вот тебе и все. Федор, а Федор, пусти, брат. Ради Христа, Создателя, пусти. Ведь у меня гнездо есть. Я туда ведь пищу таскаю.
4: Что вы это? Какое гнездо?
3: Обыкновенно, птенцы, малые дети. Вот они с голода, холода и помрут. Их, как паршивых, чинят на улицу и выгонят. Ведь детище, кровь наша.
4: Да полно вам, Иван Антонович, право себя тревожить. Ну, куда барину уйти?
3: Как куда? Да на все четыре ветра.
4: Да ну, такой ли он человек, чтобы ему уйти? Он и здесь цел будет. Ну, поехал. Дело какое, дело-то не ушел.
3: Нет, ушел. Непременно ушел. Что ему о нас, что ли, думать? Ведь эта вещь, говорят, 40 тысяч стоит. Вот какая вещь, да чего тут? Сам-то я как влез с этой проклятой вещью в сани. Да как понюхал свежего воздуха, ну так меня и позывает, так и позывает. Ай, да ведь тем и устоял только что, думаю себе, ну куда, мол, мне, куда? Ведь он орел, как шаркнет за мной, так только пищи. А ему теперь что? Везде дорога, везде тепло, катит себе.
4: А какой ему расчет бежать? Да еще с краденой вещью. Дураку надо бежать, а не ему.
3: Так, по-твоему, с ней лучше по городу шататься?
4: Да какая же она краденая?
3: Так ведь мы ее обманом у Муромской-то взяли. Так что с ней делать, марш, да и только.
4: Ну, заложить поехал.
3: Заложить? Да ведь ныне вечером ее надо отдать. А то через полицию возьмут, да в Сибирку посадят, так этого не захочется. Нет, брат, ушел.

0: Видел, как я ему ее отдал.
1: Чего?
0: Я говорю, что ты видел, как вот здесь, на этом самом месте, я отдал булавку этому разбойнику, твоему барину.
1: Ну, Иван Антонович, позвольте. Вы в Евто дело меня не вводите, мне, сударь, не стать. Я сапоги чищу комнатами, то о ваших делов я знать не знаю, ведать не ведаю.
0: Иуда, как не знаешь? Да ведь я сию минуту вот при тебе ему отдал.
1: Помилуйте, а почем мне знать, что вы ему отдали? Вы нечто мне говорили, что вы ему отдали.
0: Хам, хам, вы зарезал. О, чертова шайка. Так вы меня под обух. Ну, постой. Пусти, говорю. Пусти, бездушник. Слышишь, говорю, пусти.
1: Не приказано так сидеть. Смирно. Ой,
0: пожалей, не дави. Ой, смерть моя, не дави. Ой. А что вы думали? Ведь он дурак, рад до смерти задушить. Ой, судьба. За что гонишь? За что гонишь? Судьба. Нет, как у Флеши. Рожа-то какая. Стал опять в дверях, как столб, какой ему и нуждушки нет. А время идет. Идет время. И сюда, может, уже идут. А я в западне, молчать должен, ждать беды, тюрьмы, наказания ждать и молчать. Господи, боже мой, как томит сердце, ноет как. Вот здесь какая-то боль, духота, детки мои. Голубы холодны, увижу ли вас, Ваня, дружок, Вазечка, дружок.
2: Вот они.
0: Полиция в доме, полиция, идут.
3: Не ограничиваясь какой-либо одной, даже выгодной комедийной краской, Василий Яковлевич создавал характеры многогранные. В его, быть может, излишне суетливом Робинзоне из «Беспреданницы» Островского, сквозь кажущееся легкомыслие человека, пьющего на чужой счет, проглядывали внутреннее беспокойство и страх за свое неустойчивое благополучие, ощущение тягостной зависимости от других, невозможности защитить себя самое. И вместе с тем изредка прорывалось стремление отстоять чувство собственного достоинства. Но все это таяло безнадежно.
4: Творческий путь Василия Яковлевича тесно связан с утверждением советской драматургии на сцене Большого драматического театра. Создание образа современника актер считал своей важнейшей задачей. В 1927 году в спектакле «Любовь Яровая» Тренёва Сафронов, по его словам, впервые нашел образ советского человека в роли комиссара Кошкина. «Я играл Кошкина солдатом, а не матросом, каким изобразил его профсадовский в Малом театре. Человек в серой солдатской шинели был мне близок. Я сам служил в армии, хорошо знал, что такое война, немало видел людей, которые под влиянием революции выросли в таких вожаков, как Кошкин. Поэтому мне удалось, что называется, влезть в его шкуру, а это было решающим для создания убедительного образа». Тренёв, присутствовавший на репетициях, сказал мне: «Я не писал такого Кошкина, но с вами согласен».
3: А вслед за Кошкиным в репертуаре Сафронова появились волевой энергичный матрос Годун из «Разлома Лавренева»,

0: руководящее лицо, а потом Гай в спектакле «Мой друг Погодина». Позднее Василий Яковлевич создал лирически трогательный образ старого русского актера Медведева в «Славе Гусева». В спектакле «Кремлевские куранты» Погодина Сафронов раскрывал характер Забелина, очерчивая его резко контрастными красками. Иным, сдержанным и внутренне собранным был его Берсенев, капитан первого ранга, командир крейсера в разломе Лавренева.
1: Ну вот, вчера комитет постановил удовлетворить твою просьбу о списании с корабля. Теперь ты вольная птица. Как же ты намерен дальше устраивать свою жизнь, мой милый?
2: Через несколько дней я получу заграничный паспорт. Федя Майндорф теперь начальник департамента, и он мне сделает это без промедления.
1: Так, куда же ты намереваешься двинуться?
2: В Финляндию, а после, если понадобится, в Швецию.
1: Значит, один.
3: Вы же прекрасно знаете, Евгений Иванович, что Таня и слышать не хочет о выезде за границу. Вот если бы вы своим авторитетом помогли мне уговорить ее...
1: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я в ваши взаимоотношения вмешиваться не намерен. Уговаривай сам.
2: Ну почему? Неужели вы сами не видите, что там будет лучше?
1: Для тебя возможно. Для нее сомневаюсь. Она, как и я, как все мы, корнями в русской земле перенести на другую почву зачахнет, особенно в такое горячее время. Обо мне и о матери она будет тосковать.
2: Ну, значит, для нее разлука с вами больше, чем разлука со мной?
1: Спроси у нее. А я боюсь, что да. На какие же средства ты собираешься существовать за границей?
2: А я нашел дельца, который согласился у меня купить дачу под Ригой вместе с землей. Сам бы я не дал за нее и гроша, но он убежден, что расходы впоследствии окупятся.
1: Иначе говоря, ты продал имущество, которое тебе уже не принадлежит. Отличная сделка.
2: Наша семья владеет этой землей два века, и революция не будет продолжаться вечно.
1: Ты думаешь?
2: Бесспорно. Если мы сами не справимся, то капиталисты не потерпят мужицкой анархии в России.
1: Блажен, кто верует, мой милый. Но я думаю, что тебе ненадолго хватит вырученного за твои латифундии. Вероятно, твой покупатель не слишком раскошелился.
2: На год хватит.
1: А после?
2: А там увидим.
1: Опрометчиво. Ты, мой милый, не практичен. Право тебе следовало бы взять пример с некоторых твоих коллег. Ревизор с Андрея Первозванного, барон Люци, кажется, твой большой приятель, поступил благоразумнее. Он захватил с собой содержимое денежного ящика.
2: Я не понимаю, Евгений Иванович, вы принимаете меня за вора?
1: Разреши мне разговаривать так, как я нахожу нужным. Если в такую годину ты бросаешь родину, которую, как ты утверждаешь, любишь больше, чем я, и которую ты хотел спасать, то почему тебе не захватить с этой родины все, что можно?
2: Я не могу жить в стране, которая разваливается на глазах. Но я честный человек. Я дворянин и не пойду на преступление. Я найду себе место в любой стране.
1: Ну что ж, иди. Но запомни, что я тебе скажу. Россия никогда не вернется на старый путь. Может быть, будет еще много крови и много страданий впереди. Может быть, многие из нас не доживут до лучшего будущего, но оно настанет. И новая родина помянет добром только тех, кто остался с ней в тяжкие годы, и навеки проклянет тех, кто покинул ее, как блудный сын, ища теплого местечка за рубежом. Когда ты переступишь этот рубеж, ты станешь вечным скитальцем, без родины, без имени, без чести. и возврата тебе не будет. А теперь делай, как знаешь. Прости, мне пора.
0: В поставленном в 1947 году радиоспектакле «Бронепоезд 1469» Всеволода Иванова Сафронов играл председателя ревкома Пеклеванова. В первой же короткой встрече Пеклеванова с Никитой Вершининым, которого играл Николай Симонов, Сафронов раскрыл способность Пеклеванова убеждать людей, вести их за собой.
4: Товарищ Вершинин?
5: Да.
4: Никита Егорович?
5: Он самый.
4: Я Пеклеван, Илья Герасимович. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Студентик этот шпик?
6: Да знаете, пожалуй.
4: Нет, запомните, что шпики так не играют. Дайте ему полтинник, и пусть повеселее сыграет.
6: Хорошо.
4: Мне много говорили хорошего о вас, Никита Егорович. Извините, нам нужно спешить, я буду откровенен и краток. Я, Никита Егорович, председатель
6: товарищ
4: революционного комитета...
6: Товарищ Пеклеванов, тише, могут патрулить.
4: Революционного комитета, то есть той организации, которая руководила недавним восстанием в городе. Многих из наших товарищей убили, многим временно надо скрыться из города. Таково последнее постановление ревкома.
6: Товарищ Пеклеванов тоже покидает город, Никита Егорович.
4: Я остаюсь в городе.
6: Как, товарищ Пеклеванов?
4: Да-да, товарищ Шизнов. Никита Егорович, я хотел вам сказать, как бы это выразиться, наука о том, как делать революцию и как побеждать помещиков и буржуазию, очень тяжелая наука. Никита Егорович, я понятно говорю?
5: Да.
4: Здесь нужно много знать, много запомнить. Вот у вас, Никита Егорович, влияние на целую волость или уезд, а ведь возможно, что таблицы умножений вы не знаете.
5: Не знаю, брат.
4: А ее надо знать. С 8-7 лет детьми надо знать.
5: Детьми?
4: И надо еще выучить и понять в 1000 раз больше, чем эта таблица умножения. Ну, я буду краток. Одним словом, Никита Егорович, сейчас нам необходима ваша помощь. Мы можем, если хотите, прийти к вам странниками неизвестными.
5: Были страннички, да все вышли. Третьего дня хозяйство было цело, а вчера моими скирдами японцы небо освещали. Детей моих сожгли вместе с хлебом.
4: Я вас понимаю, Никита Егорович. Конечно, теперь вопрос о том, чтобы к вам в тайгу приезжали скрывающиеся, отпадает. Ха, папиросы всегда дома забываю. Я ведь уже слышал, что в тайгу посланы несколько добровольческих частей, и крестьяне им сопротивляются. Я беру на себя ответственность сказать, Никита Егорович, что выступление вашего уезда будет толчком для нового восстания рабочих в городе. Понятно?
6: Патрули, кажется.
4: Еще успеем покурить. Вот, револьвер взял вместо портсигара. Возьмите, Никита Егорович. Может, сгодится.
5: Давай.
4: Возьмите, как наше удостоверение. Идите и не сомневайтесь. Самое страшное в нашем деле – сомнение. Желаю счастья.
5: Прощайте.
6: Патрули, пойдем, товарищ Пеклеванов. Пойдем,
4: идем, идем, идем.
7: Особое место в репертуаре Василия Яковлевича занимала драматургия Горького. Сафронов вспоминал. В трудной и противоречивой жизни нашего театра очень плодотворным оказалось обращение горьковской драматургии. Жизненные характеры, меткая русская речь, выразительные человеческие чувства, острые конфликты – все представляло благодарный материал для актерского творчества. мне горьковская драматургия доставляла наслаждение. Она открывала подлинную русскую жизнь, которую я люблю, знаю, чувствую. И так же, как актер дома Щепкина любит Островского, так я люблю Горького. Большое значение имела для меня постановка нашим театром пьесы «Достигаев и другие», в которой я играл большевика Рябинина. Перед постановкой к Алексею Максимовичу для большого разговора выехали несколько человек. Режиссер Люце, актеры Скоробогатов, Монахов и я. Алексей Максимович жил в то время в Горках, в белом доме среди тихого парка. Он вышел к нам в небольшой зал, расположенный рядом с кабинетом. Высокий, широкоплечий, угловатый. Пожатие его теплой и мягкой руки было благожелательно и приветливо. Смущение, сковывавшее нас, быстро рассеялось. Горький не уходил в теоретические глубины. Он попросту рассказывал нам о своих встречах с людьми, которые послужили ему материалом для пьесы. Достигаева, Губина, Рябинина он взял из подлинной жизни. Горький их всех знал. Алексей Максимович вспоминал разгульных и буйных купцов, таких как Губин, рассказывал случаи, характерные для этих самодуров. «Как выглядит Рябинин?» – спросил я. «Нужно ли ему носить сапоги или можно нарядить его в брюки на выпуск?» Эти детали имели для меня особое значение. «С Рябининым ничего не сделается», – ответил Горький, «если его нарядить и так, и эдак». А лицо у вас простое, подходящее. У меня написано, что Рябинин лысый, а у вас лоб большой. Вот и хорошо. С большим увлечением работал я над образом Захара Бардина из «Врагов Горького». Захар Бардин – человек совсем иного мира, чем Рябинин. Мне была понятна атмосфера его дома. Я сам вращался среди людей, подобных ему. Я хорошо чувствовал этого Захара, бесхребетного, ограниченного, пожалуй, доброго. Нет-нет, это не Рябушинский, небольшой барин, не из тех представителей всероссийского торгово-промышленного сословия, которые тянулись к власти. Он способен был только изрекать с полным убеждением филистерские истины. Как же он выглядит, этот Захар? Много грима я не наложил на себя. Я этого вообще не люблю. Обдумывая внешний вид Захара, я решил, что у него усы закручены вверх. Да, непременно вверх. Иначе нельзя. Он ведь хозяин. Он должен импонировать всем этим рабочим. Бородка у него раздвоенная, холеная, усиливающая впечатление его солидности. Очки золотые. Непременно золотые, потому что черная оправа – это простота, мещанство, а он человек тонкий. В начале пьесы, пытаясь утвердить себя эдакой значительной фигурой, Захар ходит с расправленной грудью, но под влиянием бурных событий обмякает, никнет, и сидит мой Захар на стуле в шляпе с зонтиком под мышкой, растерянной, жалкой. В своем понимании образа Захара я находился в полном согласии с режиссером Рашевской, тонко чувствующей драматургию Горького.
0: Василий Яковлевич играл и в пьесах Горького «Дачники и мещане». Роль Суслова в «Дачниках» стала одной из наиболее значительных работ Василия Яковлевича. С беспощадным сарказмом разоблачал актер бездуховность обывателя по убеждению циничного и трусливого Суслова. Внешне он казался вполне благопристойным, даже интеллигентным. Но весь он мгновенно тускнел, когда начинал говорить. Его истинная сущность начинала проступать наружу после экспромта Власа о маленьких нудных людишках.
8: «Позвольте теперь мне, тусклому человечку, ответить на это. На это, извините, не знаю, как назвать этот род творчества. Вы, Влас Михайлович, но я вам не буду отвечать. Я обращусь прямо к источнику вашего вдохновения. К вам, Марья Львовна.
9: Что такое? Вы смотрите.
10: Ко мне? Это странно, но я слушаю.
8: Ничуть не странно, ибо мне известно, что именно вы муза этого поэта.
9: Без пошлости.
10: Без пошлости он не может.
8: Я просил бы не мешать мне. Когда я кончу, отвечу, как вам будет угодно, за все, что скажу. Вы, Марья Львовна, так называемый идейный человек. Вы стремитесь на всех влиять, всех поучать. Вы настроили на обличительный лад вот этого юношу.
9: Что вы там мелите?
8: Терпение, юноша! Я до сегодня молча терпел ваши выходки. Я хочу сказать вам, что если мы живем не так, как вы хотите, почтенная Марья Львовна, у нас на то есть свои причины. Мы наволновались и наголодались в юности. Естественно, что в зрелом возрасте нам хочется много и вкусно есть. Пить. Хочется отдохнуть, вообще наградить себя с избытком за беспокойную и голодную жизнь юных дней.
9: Кто это мы? Можно узнать?
8: Мы — это я. Вы. Он. Все мы. Да-да. Все мы здесь, дети мещан. Дети бедных людей. Мы хотим поесть и отдохнуть в зрелом возрасте. Вот наша психология.
9: Какой цинизм! Вы перестали бы...
8: Я взрослый человек. Я рядовой русский человек. Русский обыватель. Я обыватель. И больше ничего. Вот мой план жизни. Мне нравится быть обывателем. Я буду жить так, как я хочу.
0: Среди ролей горьковского репертуара, в которых наиболее ярко раскрывались особенности творческой индивидуальности Василия Яковлевича, был Перчихин в «Мещанах». В этом образе отчетливо проступала гуманистическая направленность творчества Сафронова, его знание народного характера.
11: Ты что, куксишься? Али Петруха обидел? Чего-то он меня... как стриж вильнул. Даже здравствуй не сказал. Поля здесь?
12: Кухни. Капусту шинкует.
11: Вот у птиц хорош порядок. Оперился птенец. Лети на все четыре стороны. Никакой ему муштровки от отца с матерью нет. Чайку тут не остался?
12: Ты, видно, тоже птичьих порядков придерживаешься в своем-то быту.
11: Вот именно. И это самое. И хорошо ведь. Ничего у меня нет, никому я не мешаю. Вроде как не на земле, а на воздухе живу.
12: Ну и никакого уважения от людей не имеешь. На, вот пей. Холодный только чай, да и жидковат немного.
11: Не густо. Ну, спасибо. Хоть не пусто, в густом-то, пожалуй, увязнешь. А что до уважения, так сделайте милость, не уважайте. Я сам никого не уважаю.
12: А кому оно, твое уважение, нужно? Никому.
11: И отличное дело. Я так замечаю, что люди, которые на земле свой кус хлеба берут, друг у друга изорта его дерут. А я получаю пищу из воздуха, от небесных птиц кормлюсь. Мое дело честненькое.
12: Ну, а свадьба скоро?
11: Чья? Моя, что ли? Так чья та кукушка, которая за меня бы замуж пошла, в здешние леса не прилетала, шельма? пожалуй, совсем опоздает, не дождавшись, помру.
12: Ты не болтай пустяков, а говори прямо, когда венчаешь.
11: Кого?
12: Будто не знает, ишь.
11: Дочь, когда захочет, венчаю, коли будет с кем венчать.
12: Давно ли это у них затеялось?
11: Что? У кого?
12: Да не ломай паяца-то. Ведь сказала же она хоть тебе это.
11: Про что?
12: Про свадьбу.
11: Это про чью?
12: Фу тебе. Старик уж ведь стыдился бы ей родствовать-то.
11: Да ты погоди, ты не серчай, а скажи просто, в чем суть дела?
12: Говорить-то с тобой охоты нет.
11: А ты говоришь, да еще сколько времени говоришь, и все без толку.
12: Когда, Пелагею, с Нилом венчать будешь?
13: Что? С Нилом? Ну?
12: Неужто вправду она тебе не говорила? Ну, люди пошли, отцу родному.
13: Да что ты, да шутишь, Нил? Ах, раздуй их горой. В самом деле, ай да черти, ай да полька. Это уж целая кадриль, а не полька. Нет, ты не врешь? Ну, ловко. А я так расположил в уме, что Нил на Татьяне женится. Право слово, такая видимость была, что как бы на Татьяне.
12: Еще кто бы выдал за него Татьяну. Очень нам нужно такого отбойного.
11: Нила-то очень нужно. Да что ты? Да я бы, да будь у меня 10 дочерей, я бы, закрыв глаза, всех ему отдал. Ха, Нил, да он 100 человек один прокормит, Нил-то.
12: Смотрю я, тесть у него хорош будет. Очень приятно.
11: Тесть она. Не захочет эта тесть никому на шею сесть. Их ты! На Комаринску даже меня подбивает с радости. Да я теперь совсем свободный мальчик. Теперь я так же живу. Никто меня и не увидит. Прямо в лес и пропал, Перчихин. Ну, Поля, я бывало думал, дочь, как жить будет. И было мне пред ней даже совестно. Родить родил, а больше ничего и не могу. А теперь я куда хочу уйду. Жар птицу ловить уйду за самые за 30 земель.
12: Ну, как же ты уйдешь? От счастья не уходит.
11: Счастье? А мое счастье в том и состоит, чтобы уходить. А только будет счастье. Будет. С Нилом-то здоровый, веселый. Просто, ой, у меня даже мозги в голове пляшут, а в сердце жаворонки поют. Ну, везет. Эх, Поля Нила подцепила, он на Мила поступила. Их ты! Люли-малину!
14: Опять пьян.
11: С радостью! Слыхал, Пелагея-то за Нила выходит, а? Здорово, а?
14: Нас это не касается. Мы свое получим.
11: А я все думал, что Нил на Татьяне намерен жениться.
14: Что-с?
11: Право слово. Потому, видимо, было, что Татьяна не прочь. И глядела она на него так, этак, знаешь. Ну, как следует, и... Вообще, и все прочее, и вдруг...
14: Вот что я тебе скажу, милая. Ты хоть и дурак, но должен понимать, что про девицу говорить такие подлые слова не позволено. Это раз. Затем, ежели она выходит за Нила, туда ей дорога, потому обоим цена грош. И хоть оба они мне обязаны очень многим, но я отныне на них плюю. Это два. И скажи мне, кто это тебе разрешил прийти ко мне в чистую горницу в таком драном виде, в лаптищах, во всем этом уборе?
11: Да что ты, Василий Васильевич, что ты, брат? Да разве я в первый раз это?
14: Не считал разов, а не хочу считать. Но вижу одно, коли ты так являешься, значит, уважения к хозяину дома у тебя нет. Опять говорю, кто ты? Нищий, шантропа, рвань коричневая, слыхал?
8: это три, и пошел вон!
11: Василий Васильевич, за что? За какое?
8: Вон! Да не финти!
11: Опомнись, я ни в чем пред тобой.
14: Ступай не то.
11: Эх, старик, ну и жаль мне тебя. Прощай.
0: Всем своим творчеством народный артист Советского Союза Василий Яковлевич Сафронов утверждал высокий духовный мир человека, его устремленность в будущее, призывал к гуманизму.
15: Выступает артист Государственного академического театра имени Вахтангова, заслуженный артист республики Василий Лановой.
16: Михаил Светлов. Посвящение женщине. Все ювелирные магазины, они твои. Все дни рождения, все именины, они твои. Все устремления молодежи, они твои. И смех, и радость, и песни тоже, они твои. И всех военных оркестров трубы, они твои. И всех счастливых влюбленных губы, они твои. Весь новый город, все эти здания, они твои. Вся горечь жизни и все страдания, они мои. Уже светает, уже порхает стрижей семья, не засыпает, не утихает любовь моя. Андрей Вознесенский. Бьет женщина. В чьем ресторане, в чьей стране не вспомнишь, но в полночь есть 6 мужчин, есть стол, есть Новый год, и женщина разгневанная бьет. Быть может, ей не подошла компания, где взгляды липнут, словно листья в бане. За что неважно, значит, им положено. Пошла по рожам, как белье полощут. Бей, женщина, бей, милая, бей, мстящая. Вмажь майонезом лысому в подтяжках. Бей, женщина, массируй мордасы. За все твои грядущие матрасы, за то, что ты во всем передавая, что на земле давно матриархат. Отбить, обуть, быть умной, хохотать, такая мука непередаваемая, влепи в него салат из солонины. Мужчины, рыцари, куда ж девались вы? Так хочется кому-то прислониться, увы, бей, реваншистка. Жизнь, как белый танец, не он, а ты его отбивши тянешь, пол-литра купишь, как он скучен, хрыч, намучишься, пока расшевелишь. Но можно ли в жилет пулять мороженым? А можно ли в капронах ждать в морозы? Самой 8-го покупать мимозы можно? Виновные, валитесь на колени, колонны, люди, ленные аллеи, вы без нее давно бы околели, смотрите из-под грязного стола. Она, шатаясь, к зеркалу пошла, ах, зеркало, прохладное стекло, шепчу в тебя несвязными словами, сама к себе губами прислоняюсь, и по тебе сползаю тяжело. И думаю, трусишки, нету сил, меня бы кто хотя бы отлупил. Уже давно ее уволокли, но в трубах джаза посредине зала, но в виде запотевшего овала, как Богоматерь, зеркало стояло в следах от губ, и слезы в нем
17: утекли.

Александр Сергеевич Пушкин, «Признание». Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный, и в этой глупости несчастной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам, пора, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметам болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я терплю, и мочи нет сказать, желаю, мой ангел, как я вас люблю, когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг или платье шум, или голос девственный, невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы улыбнетесь мне отрада, вы отвернетесь мне тоска, за день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умилении молча, нежно любую с вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествие в опочку, и фортепиано вечерком. Алина, жальтесь надо мною, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою. Но притворитесь, этот взгляд все может выразить так чудно, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться

0: Гюльсенем не поднималась с постели уже вторые сутки. 2 дня ни утром, ни вечером не взвивался дым над трубой ее дома. И если бы не горластый петух да хлопотливые куры, можно было бы подумать, что хозяева покинули дом. А еще недавно здесь полным котлом кипела жизнь. С первыми лучами солнца, словно трава на лужайке, оживал ковер, разложенный на станке. И в цветных нитках тонули быстрые пальцы Гюльсенем. С первым криком петуха 5 сильных, загорелых чернобровых мужчин выходили со двора, выкатывали плуг и тонкой плетью гнали перед собой 2 гладких быков. А сейчас пусто чернеет делянка, вспаханная только наполовину. Одному лишь крестьянину понятна эта молчаливая горечь незасеянной земли и утробный крик зерна. Со станка, задвинутого в самый угол белого крыльца, свисает ковер. И потому, как небрежно он повис, как нескладно выглядит незаконченный узор, как словно поблекли в нем краски, видно, что он забыт, и легкие пальцы хозяйки не скоро прикоснутся к нему. Белая пряжа над пестрым узором, словно прозрачный снежок над еще зеленеющей лужайкой. 2 дня назад Гюльсенем проводила на войну своего последнего младшего сына. Сколько бы еще пролежала она так, неизвестно, если бы сквозь закрытые окна не ворвалось в дом требовательное, настойчивое мычание быка. И этот звук, такой привычный и домашний, заставил ее очнуться. Гюльсенем встала и, толкнув тяжелую дверь, вышла на крыльцо. Сейчас же разноголосый гул утра ворвался в нее. Закричал петух, шумно закудахтали куры, сухо заплескалось на ветру высохшее белье. «Что же это я?» — спохватилась Гюльсенем. Покормив кур, Гюльсенем вошла в хлев. Корова встретила ее вроде бы с обидой. Охапка привядшей травы, которую она бросила корове, запах уходящей жизни, грустно напомнила Гюльсенем о случившемся. Было уже далеко за полдень, когда Гюльсенем вышла из дому. Ударом кнута она погоняла 2 быков. Поля нежно зеленели вокруг, только кое-где между ними густо чернели делянки. Половина делянки Гюльсенем была вспахана ее сыновьями, а половина буйно заросла сорняками. Ветер играл их пышными, шершавыми листьями. Гюльсенем постояла на меже, с болью глядя на это запустение. И, вздохнув, стала запрягать быков в плуг. Ручка все время выскакивала из ее рук. Быки упирались, сходили с борозды. И теперь она старалась вспомнить, как именно брался муж за ручку плуга. Ведь это случалось так часто, что деревянная ручка сама собой отполировалась до блеска. И Гюльсенем с болью в сердце вспоминала сейчас эти родные руки, тяжелые, грубые, в мозолях и черных трещинах, из которых никогда не вымывалась земля. Именно здесь впервые 16-летняя Гюльсенем потянулась навстречу этим рукам, смутно почувствовав их силу и доброту. С тех пор 30 весен приносили этой делянке радость. 30 знойных лет колыхались над ней хлеба. 30 раз дарила она хозяину урожай, и 30 зим согревала под своим снегом спящие корни. А был тот день днем ранней весны. Местами на черных полях еще лежал островками снег. На склонах, пригретых солнцем, уже вовсю цвели луга. В ауле Гюльсенем был обычай. В первый день пахоты помогать тем семьям, где не было мужчин. Этот день объявлялся днем сирот. С него и начиналась весенняя пахота. Гюльсенем еще спала, когда постучали в ворота. Поспешно одевшись, натянув на голову чухто, босая, она бросилась открывать. Но их молодой сосед Абдул-Кадыр видимо, не дождавшись, сам открыл ворота и шел ей навстречу. «Здравствуй, Гельсинем», — сказал он весело. «Долго же ты спишь? Или не знаешь, что я сегодня буду у вас пахать? Помнишь пословицу «Кто встанет на заре, тому и достанется ярочка»?» И он хитро подмигнул девушке. «Черпак моей матери каждое утро будет спящий родник. Однако я не замечала, чтобы она хоть раз привела домой ярочку», — ответила Гельсинем. «Ишь, сразу ей ярочку подавай!» И Абдул-Кадыр, входя в комнату, закричал с порога. «Майсарат! А, Майсарат! Разве я тебе не сказала, что мать еще не вернулась с родника?» — заметила Гюльсенем. «Ну тогда ты выноси семена, да живо!» — приказал Абдул-Кадыр. Но в это время с полным кувшином появилась Майсарат. «Что-то каждый год нас обижают!» — начала она с порога. «Все молодых шлют! Вот и в прошлом году на вершок друг от друга росли стебли, хоть пляши между ними лезгинку». «Я же не отвечаю за других, тетя Майсарат. А делянки, которые я пахал, всегда давали хороший урожай», — обиделся юноша. «Что ни говори, а за сахою старого быка и борозда глубока», — чмокнула губами Майсарат. «Ну, если так...» — и Абдул-Кадыр, не договорив, пошел к двери. Но Гюльсинем, до сих пор молчавшая, преградила ему дорогу. «Что ты? Мама шутит!» — испуганно проговорила она. «Ты, сынок, шуток не понимаешь, что ли?» — выдавила из себя Майсарат. «Разве я не знаю, как хорошо пашут мужчины вашего рода?» А про себя подумала. «Почему сам отец не пришел к нам пахать? Какой толк от этого безусого верзилы?» Но Абдул-Кадыр, к счастью, не знал этого. Гюльсинем, закинув за спину нетяжелый мешок с семенами, шла за ним. А он погонял быков, размахивая кнутом, насвистывал песенку и никакого внимания не обращал на девушку. Когда же они пришли на делянку, и Гюльсинем сбросила на землю мешок с семенами, юноша, снимая с рубашки пояс, проговорил, глядя куда-то вдаль. «Значит, говоришь, за сахой старого быка и борозда глубока?» Девушка хотела возразить, что это не она говорила, а мать, но вместо этого сказала с вызовом: «А ты докажи, что из-за твоей сахой борозда не хуже». «Что ж, видно, придется доказать». И Абдул-Кадыр, как бы в подтверждение этих слов, деловито засучил рукава. Тут Гюльсинем и бросились в глаза его руки. Были они крупные, все в трещинах, ссадинах, мозолях. Она все смотрела на них, словно примериваясь, справится ли. Но в них таилось столько силы, что всякое сомнение отпадало. Абдул-Кадыр по-своему истолковал ее взгляд.
1: «Что глядишь? Некрасивые, да?» — спросил он грубовато.
0: Гюльсинем вспыхнула и отвела глаза. До полудня Абдул-Кадыр молча пахал делянку, а Гюльсинем молча вела быков. На вывороченной земле белели и желтели корни сорняков. «Знаешь, что мне сейчас пришло в голову?» — вдруг остановился Абдул-Кадыр. «У тебя очень красивое имя». «Что оно означает?» — он подошел к ней и внимательно оглядел ее. Девушка молчала. Первый раз за всю свою жизнь она видела так близко лицо мужчины. Какие у него широкие скулы, а глаза черные, словно дно пропасти. Лохматые брови, наверное, колючие, как кустарник в трещинах скал. Чуть кривой нос делал его лицо мужественным, а толстые губы — детским и добрым. «Я не знаю, что означает мое имя», — смутилась она.
1: «А я знаю. Это имя птицы».
0: Откинув голову, он внимательно и с нежностью смотрел на нее. «Что это я так долго стою с мужчиной? Не дай бог, кто увидит». Из-за поворота вышла Майсарат. Она бережно несла еду, завернутую в чистую белую тряпицу. Майсарат еще издали окинула дочь колючим взглядом, но, увидев вспаханную делянку, смягчилась, опустила узелок на межу и, крест-накрест сложив за спиной руки, обошла делянку. Абдул-Кадыр стал разбивать киркой комья, а Гюльсинем собирала в мешок корни сорняков.
1: Ни один пахарь в прошлые весны не разбивал им комков. Борозды были глубокими и ровными. «Видно, сын пошел в отца. Зря я на него наговаривала», — подумала Майсарат, а вслух сказала: «Прости, что я опоздала с обедом, сынок. Пришел гость из Ауланды. Пока угощали его да разговаривала, время пролетело».
0: Гюльсинем торопливо развязала узелок и поставила перед ним большую миску хинкала, где плавал истекающий жиром курдюк. Подвинула балхарский глиняный кувшин с кислым молоком. Но Абдул-Кадыр ел нехотя. «Неужели он все еще в обиде на мою мать?» — тревожилась Гюльсинем.
1: «Но нет, на лице у него не видно обиды». То и дело он поглядывал на Гюльсинем, и глаза у него были такие, словно он любовался ею. Желая привлечь Абдул-Кадыра к еде, Гюльсинем и сама стала есть, помня наставление матери: «Когда угощаешь гостя, ешь с ним, и не клади ложки до тех пор, пока он не положит свою». Гюльсинем ела, опустив голову. Когда же она украдкой вскидывала глаза, ее взгляд неизменно встречался с горячими глазами Абдул-Кадыра. Уже при луне бросили они в землю последние зерна. «Спасибо тебе, сынок», — ласково сказала Майсарат, взяв его руки в свои. «Пусть Аллах даст тебе столько радости, сколько зерен ты бросил сегодня в нашу делянку. Дай, Аллах, чтобы в меру было дождя и в меру солнца, чтобы с каждого вашего зерна вышло 100 зерен», — в тон ей ответил Абдул-Кадыр. С этими словами они разошлись по домам. Но хотя пожелание Майсарат Абдул-Кадыра было самым добрым, не успела и делянка покрыться нежно-зелеными ростками, пришла беда. В ту весну обильные дожди не прекращались несколько дней. Потоки воды бешено неслись с гор. Напоенные ими реки вышли из берегов. Уже плавали в воде фруктовые сады нижних аулов. Вода подбиралась и к окнам домов. Мужчины по пояс в воде спасали скот и выносили вещи. И вот, когда, казалось, все уже было спасено, раздался отчаянный женский крик. Одна молодая мать с перепугу вместо своего запеленутого ребенка схватила подушку и до сих пор прижимала ее к груди. Казалось, ребенка не спасти. Толпа притихла, с ужасом глядя то на дом, то на обезумевшую женщину, которая рвалась к своему жилищу. Все знали, что муж ее сейчас чебанит в горах, и что трехмесячная дочка – их первенец. А вода все прибывала, и гудели ее мутные, вобравшие в себя весенний снег потоки. Еще немного, и они захлестнут дом. Никто не заметил, как от группы мужчин отделился Абдул-Кадыр и нырнул в мутную воду. Он был перевязан в поясе веревкой, концы ее держали мужчины, стоявшие на крыше. То погружаясь в воду, то выныривая, он добрался до окон и, выбив стекло, проник в дом. Взгляды всего аула были прикованы к этой темной дыре, за которой происходило то, что недоступно их взгляду. Абдул-Кадыр не появлялся. Уже кто-то из мужчин, державших веревку, передал ее другому и готов был тоже прыгнуть в воду, когда вздох облегчения прошел в толпе. Абдул-Кадыр, прижимая к груди ребенка, показался в проеме окна. Он благополучно перелез через окно, но в тот момент, когда казалась опасность позади, рухнула стена дома, и камень, соскользнув, упал на спину Абдул-Кадыра. Когда его вытащили, он был без сознания. Ребенок не пострадал, но Абдул-Кадыр стал калекой. Его отец, известный пахарь, со всех аулов приглашал лучших лекарей, но никто не мог помочь его сыну. Правда, через 3 месяца он оправился и даже стал вставать, но поврежденный нерв обезобразил его лицо. Каждый день у родника Гюльсинем слышала сочувственные разговоры женщин. Все жалели его молодость, а она все равно видела того,
0: прежнего парня, сильного, с загорелыми руками из-под закатанной рубашки, видела, как легко идет он за плугом, и никак не могла представить его другим. И хотя сердце ее разрывалось от жалости, она не могла до конца постичь его беды. Очень хотелось ей навестить больного. Но как это сделать? По закону аула незамужней девушки нельзя ни с того ни с сего прийти в дом холостого парня. Но желание повидать Абдул-Кадыра было так сильно, что Гюльсинем решилась на хитрость. Как-то ее мать Майсарат с миской абрикосов отправилась к матери Абдул-Кадыра. Гюльсинем заранее ушла к подруге, а, вернувшись домой, вытащила из-под камня ключ, оставленный матерью, и, спрятав его в другое место, побежала к Абдул-Кадыру. Мать Абдул-Кадыра на крыльце мыла в тазу молодую картошку. «Моя мама у вас?» – как ни в чем не бывало, спросила Гюльсинем.
1: У нас, заходи, мое солнышко», – отвечала та, не поднимая глаз от картошки.
0: «Ключи не нашла, видно, мама забыла оставить», – пояснила Гюльсинем, взбегая на крыльцо. Сердце у нее билось, как сумасшедшее.
1: Перед тем, как толкнуть дверь, она постояла с минуту, чтобы оно успокоилось. И Абдул-Кадыр сидел на диване и, склонив голову, слушал женщин. Бледный, щетина небритых волос чернела на его белых щеках. Голову он держал как-то боком, словно не мог выпрямить ее. Но что больше всего поразило Гюльсинем, так это его рот. Он все время подергивался.
0: «Где ключ?» – выдавила из себя Гюльсинем.
1: «Там же, где всегда», – рассердилась Майсарат. «Ну что, дикарем смотришь? Разве не знаешь, если пришла к больному, надо спросить, как его здоровье?» И, повернувшись к женщинам, добавила жалобно. «Она же у меня без отца растет. Что может быть хуже, чем дом без мужчины?»
0: «Как здоровье?» – промямлила сбитая с толку Гюльсинем.
1: «Живу», – ответил Абдул-Кадыр и прикрыл ладонью рот.
0: «Знаешь, какая у нас выросла пшеница!» – хотела порадовать его Гюльсинем. «Колосья тяжелые-тяжелые. Я их каждый день рукой глажу. Хочешь, принесу тебе несколько штук?»
1: Гюльсинем смолкла, потому что мать незаметно, но больно ущипнула ее в бок.
0: «Ах, да! Я пришла за ключом!» – повторила она, опуская глаза.
1: «Надо было хорошенько посмотреть, куда он денется!» – пробурчала Майсарат, вставая. Когда они проходили по двору, мать Абдул-Кадыра разговаривала с женщиной из другого аула, и Гюльсинем услышала, как мать Абдул-Кадыра сказала: «Прошу тебя, не проговорись при нем, он еще ничего не знает».
2: Что ты», — отвечала женщина, — «слава Аллаху, твой сын не бежал с поля боя и не обкрадывал чужой дом. Он получил рану, спасая ребенка. Да надо каждому бросить в нее камень, а то и вообще выгнать из аула.
1: По голове и шапка найдется. Зачем моему сыну такая жена?»
0: Гюльсинем и раньше знала, что Абдул-Кадыр есть невеста, холодная и насмешливая Саарат. Ее улыбка всегда казалась девушке ехидной.
2: «Так вот как! Значит, она теперь отказалась от него?»
1: А через несколько дней у родника она услышала печальную новость. Абдул-Кадыр оставил аул и ушел в горы. Ушел ночью, чтобы никто не видел его изуродованного лица. Не хотел слышать вслед шепот сочувствия или осуждения. «Как же он будет жить один, без людей? Что будет делать там в горах?» – с тоской думала Гюльсинем. Правда, мать разъяснила ей, что он решил стать чабаном, но этот ответ нисколько не успокоил ее, ведь у него в роду все пахари. Она вспомнила, с какой радостью он пахал их делянку в тот недавний весенний день, и мысль о том, что это никогда не повторится, приводила ее в отчаяние. А тут, как назло, Гюльсинем зачастили сваты. На этот раз родители каменщика Гусейна. Это был большой мастер своего дела, слава о нем раскатилась по всем аварским аулам. Гюльсинем ушла в другую комнату и села за ковровый станок.
2: Но вошла Майсарат, принаряженная, румяная то ли от волнения, то ли от огня в очаге. «Дочь моя», — начала она вкрадчиво, — «я рада, что тебе выпало такое счастье. Ты попадешь в дом прославленных мастеров».
1: «Нет, мама», — ответила Гюльсинем, вставая. Нитки раскатились по полу. «Этому никогда не бывать». И добавила: «Я пойду за того, кого люблю».
2: В первую минуту Майсарат оторопело смотрела на нее. «Что ты понимаешь в этом, девчонка? Кого ты можешь любить?» — наконец опомнилась она.
1: «Я люблю Абдул-Кадыра», — сказала Гюльсинем бледнее.
2: Долго еще в этот вечер до слуха Гюльсинем доносился сладкий смех гостей и медовый аромат махуха. Но когда, проводив сватов, мать зашла к дочери, та сидела в том же положении, что и несколько часов назад. Нитки по-прежнему валялись на полу, и ни капельки не поднялись весенние цветы ковра. Гюльсинем считалась завидной невестой. Нет, не была она красивее других девушек. И нельзя сказать, чтобы, женившись на ней, мужчина получал родни полуаула, тем самым укрепляя свою семью и свой род. Ни сестер, ни братьев у нее не было, все умирали в младенчестве. Отца своего она и вовсе не помнила. Мать рассказывала, что он чабанил в горах и погиб, спасая стадо хозяина-богача из соседнего аула. Так что Гюльсинем росла сиротой. И уж, конечно, не принесла бы она в дом жениха богатого приданного. Но богатством Гюльсинем были ее руки. Материнский род Майсарат издавна славился искусством ткать ковры. Мастерство это переходило из поколения в поколение. И поэтому, когда в их роду появлялись девочки, им радовались так же, как в других семьях, сыновьям. Гюльсинем, как к самой нежной музыке с детства, привыкла к звуку мергу. Помнит она долгие зимние вечера. Кружится веретено, словно в лихом танце, белая шерсть свободно струится из сухих пальцев, становясь ровной нитью. Нити ложатся одна к другой, и вот уже веретено разбухает на глазах. Гюльсинем не было и 5 лет, когда мать стала посвящать ее в тайны своего ремесла. Они выходили из дому то на заре, то в полдень, а то и глубокой ночью. Каждому цветку свое время,

0: краски луга и напоминал этот цветущий луг, казалось, не только цветом, но и запахом. Такие ковры умели ткать только женщины из рода Майсарат. Потому и считалась Гюльсинем завидной невестой в ауле. Потому и решила семья известного каменщика взять в свой дом сироту и бесприданницу, чтобы, так сказать, присоединить к своему мастерству и ее мастерство. Но Гюльсинем, тихая и покорная Гюльсинем, разрушила все их планы. После неудачной попытки матери выдать ее замуж, она ушла из дому. Ушла в горы, чтобы отыскать Абдул-Кадыра. Легко и свободно перепрыгивала она с уступа на уступ, словно птица, перелетающая с ветки на ветку. Она знала здесь каждую расщелину, каждый изгиб тропинки, каждый малый родничок, поющий свою простую песенку. Наверное, сама земля, что вскормила эти луга и цветы, не понимала их так хорошо, как Гюльсинем. И все-таки только поздним вечером она нашла Абдул-Кадыра. Он сидел у подножья скалы. Невдалеке, сбившись в кучу, спали овцы. Горел костер. Как одинок он здесь, на этом неуютном пастбище, среди скал и пустого неба. Нет, он снова вернется к земле, твердо решила девушка. И с этим решением уверенно подошла к нему. «Абдул-Кадыр!» — окликнула она его тихо. Он медленно, словно нехотя, поднял голову. Тень от папахи легла на его глаза, и Гюльсинем не увидела, что они выражали. В голосе его, когда он заговорил, не было удивления. «Как тихо ты подошла! Даже моя собака не услышала!» Он подвинулся, освобождая край бурки, и она села на этот край, вытянув ноги к огню. «Только напрасно ты пришла», — проговорил Абдул-Кадыр, глядя в огонь и помешивая в нем угли.
1: «Нет, нет, нет!» — почти закричала Гюльсинем. «Ты ничего не понимаешь! Я пришла, потому что...»
0: В общем, это началось еще с того дня. Я все время думала о тебе. Ты самый лучший, самый красивый, самый... И тут только Абдул-Кадыр повернулся к ней открыто, может быть, впервые, не стыдясь своего изуродованного лица. 30 лет прошло с той ночи. 4 сыновей родила ему Гюльсинем. 5 мужчин каждую весну выходили пахать землю. Своей земли у них не было, кроме той крошечной делянки, и потому они работали на чужих полях. И все-таки пшеницы, полученные осенью, им едва хватало на ползимы. И Гюльсинем приходилось ткать ковры на продажу. Ее ковры украшали сакли богачей. Они же перепродавали их втридорога за границу, в Турцию и Иран. А Гюльсинем, ткачиха, не могла повесить свои сакли ковра, сотканного своими же руками. Все мечтала она соткать для себя необыкновенный ковер. Все свое умение хотелось ей вложить в него. Самых красивых цветов собрать лепестки. Сварить самые свежие, самые яркие краски. День и ночь сидеть над этим ковром, но соткать бы такое синее небо, какое бывает только у них в горах, и тучу с непролитым дождем, и пучок солнечных лучей в ее просветах, и вывернутую плугом борозду свежей земли, где на меже отдыхают после трудового дня усталые быки. А посредине делянки, чтоб стоял ее муж, Абдул-Кадыр, держа на ладони зерна, прозрачные, словно капли меда. А вокруг Абдул-Кадыра стояло бы 4 их сыновей. У самого старшего Басира в руке кирка, а рядом с ним Бадави с охапкой сорняковых трав, которые он собрал, шагая вслед за братом, разбивающим комки. Расула, 3-го сына, с узелком в руках. Это обед для отца и братьев. А 4-го Абдулу.

с бахарским кувшином, полным родниковой воды. Всю жизнь мечтала Гюльсинем соткать такой ковер, но не было у нее баранов, чтобы настричь шерсть, и денег, чтобы купить ее. Так проходили дни, годы, подрастали сыновья, и вот настала пора старшему прощаться с домом. Он уходил на нефтяные промыслы. Обнимая сына, Гюльсинем вдруг увидела в нем юного Абдул-Кадыра, каким он пришел когда-то к ним на делянку, и руки точь-в-точь отцовские. Гордостью наполнилось ее сердце. Она перевела взгляд на второго сына, Бадави. Нет, лицом он не похож на старшего брата. А вот руки те же. И руки Расула, и руки Абдулы. Как щедро поделился Абдул-Кадыр своим богатством с сыновьями. Уехал Басир. И теперь не пятеро, а четверо мужчин выходило утром в поле. Восемь сильных, не знающих усталости рук, обрабатывали землю, бросали в нее зерна, собирали колосья, словом, пахали, сеяли, молотили. Лето сменилось осенью, осень зимою, и когда природа совершила два своих неизменных круга, вернулся из Баку Басир. Гюльсинем сперва и не узнала его. Неужели этот уверенный в себе человек в городской одежде ее сын, которого она малышом посылала в поле отнести обед отцу и учила любить и понимать землю? Но что самое главное, он стал говорить непонятные ей слова. Ночами он поздно возвращался домой. Но Гюльсинем знала, что не было у него невесты. Потом с ним стали уходить братья, а затем и отец. Однажды Басир сказал, что запрещает матери ткать ковры богачам. «Не хочу, чтобы красота, сделанная твоими руками, приносила им радость». И хотя негоже матери слушаться сына, Гюльсинем не посмела перечить. Так и жила в неведении, в смутном предчувствии перемен. Пока не настал день, когда над аулом орлиным криком пронеслись слова «Гражданская война!». В тот же час ушли из дому трое сыновей, а через неделю и Абдул-Кадыр сменил плуг на винтовку. Горько плакала Гюльсинем, а Абдулла, ее младший сын, смеялся от радости. Он рассказывал матери о боях, что шли между партизанами и белыми бандами, о новой свободной жизни, что принесет эта война. Но однажды ночью на черной бурке привезли Абдул-Кадыра. Вскоре погиб и Бадави, а два дня тому назад старший ее сын, командир партизанского отряда, позвал на бой и последнего, ее младшего сына, чтобы тот занял в отряде место погибшего брата. Потому-то двое суток не вставала Гюльсинем с постели. Потому-то жгло у нее сердце, словно она лежала на раскаленных углях. И все-таки она заставила себя встать. Пошла пахать свою делянку. Ноги у нее подкашивались, а во рту пересохло. Но борозда, сначала неровная, а потом все более глубокая и прямая, оставалась за ней. Голодные быки подхватывали то сорняки с невспаханной стороны, то корни с вывернутой плугом земли. На закате, когда солнце в последний раз осветило рыхлую вспаханную землю, Гюльсинем развязала мешочек и достала семена. Они горели на ее ладони перламутровым блеском, и она бросила их в землю, думая о том дне, когда синим небом зацветет это поле, и кончится война, и сыновья вернутся домой. Мысли эти успокоили Гюльсинем. Вечером в ее очаге пылали кизяки,
Кипела вода в котле, над трубой гордо вился дымок. И снова стала она мечтать о ковре. Не о том, так и не сотканном, где муж ее сыновьями пахал землю, а о том, где Абдул-Кадыр с четырьмя сыновьями воевал за новую жизнь. Едва дождавшись утра, Гюльсенем отправилась по дворам. Женщины выносили ей на крыльцо папахи и шубы мужей и сыновей, которые сейчас сражались в горах. Из-под ножа в мешок Гюльсенем падали лохматые космы шерсти. От двора ко двору все больше набухал мешок. Вечером десятки женских рук у светлого очага Гюльсенем пряли эту шерсть. На рассвете эти же руки разбудили луга, перебирая и срывая цветы. В ту же ночь в глиняной посуде варились корни растений, превращаясь в немеркнущие краски. Белоснежная пряжа снова легла на скучающий без дела станок, и проворные ласковые руки Гюльсенем утонули в ней. Голубые, синие, белые, фиолетовые, зеленые, серые, красные нити вплетала она в эту пряжу. Под руками Гюльсенем вставали горы в весеннем цветенье. Снега и цветы, прибившиеся между снегами. Над гордыми молчаливыми горами занимался ясный день. Первые солнечные лучи ломались на брызги о ледяную вершину горы. По скалам струились слабые ручьи, сливаясь у подножия в могучий поток, который, пенясь, исчезал в ущелье. А над ним, на самом краю скалы, как орлиное гнездо над пропастью, аул Гюльсенем. Внизу, чтобы не допустить до него врага, собрался партизанский отряд во главе со своим командиром, сыном ее, Басиром. У каждого партизана во взгляде решимость и отвага. Среди них и Абдул-Кадыр, живой Абдул-Кадыр. Его рука, привыкшая к плугу, также уверенно сжимает винтовку. Гюльсенем не забыла и о друге Басира. Она видела его только однажды, когда он забегал к ним домой, чтобы взять еду отряду, окруженному бандами. Он не знал языка, на котором говорила Гюльсенем, и сын сказал, что его зовут Владимир, что он приехал помочь горцам в их борьбе за свободу. Гюльсенем не забыла ни одного мужчину, что ушел из их аула. Каждому нашлось место в живой картине ее ковра. На их папахах и буденовках горели пятиконечные звезды, и лишь Владимир отличался от всех бескозыркой. Да и глаза у него были не темно-карими, не черными, а такими, словно небо Дагестана отломило от себя две бирюзинки и положило под его светлые брови. А впереди отряда развивалось алое знамя. Гюльсенем ткала днем и ткала ночью, при свете солнца и при свете звезд. И вот, когда ковер был готов, все женщины аула собрались у нее в доме, потому что можно было уже срезать со станка ковер. Гюльсенем по обычаю испекла пироги из тыквы. Десятки женских рук потянули ковер с крыши, и он свободно расстелился с крыши и до земли, закрыв всю стену дома. А сверху на край ковра положили на крыше тяжелые камни, чтобы, не дай бог, порыв ветра не сбросил его. Каждая женщина, отходя, любовалась рисунком и с возгласом радости находила в нем своего мужа или сына. А в это время в соседнем ауле шла кровавая резня. Бандиты за то, что погибло несколько человек из их отряда, мстили мирному аулу, убивая стариков и детей. Поздно вечером женщины разошлись по домам, а Гюльсенем легла спать на крыше, на краю ковра, потому что ковер, в чьих нитях горели краски самой природы, должен был целую ночь пролежать под открытым небом, чтобы на рассвете роса пала на его узор, как и на живые цветы земли, чтобы солнечные лучи
выпили росинки с ковра, как с цветов и трав. Как только Гюльсенем легла на край этого ковра, она почувствовала такую слабость, словно усталость всей земли вошла в ее тело. Между тем бандиты приближались к их аулу. Шли они уверенно, зная, что нет в этом ауле мужчин, которые могли бы постоять за своих жен и детей. Но вдруг, выходя из-за холма, вскрикнул их атаман, и вся банда как бы окаменела. Там внизу, над аулом, мирно спящим, занимался рассвет, и партизанский отряд во главе со своим стальным командиром, одно имя которого бросало врагов в дрожь, с поднятыми ружьями шел им навстречу. Бандиты рысью пустились обратно и бежали до тех пор, пока действительно не наткнулись на отряд Басира. Долго-долго ущелье передавали друг другу эхо выстрелов и цокот конских копыт. А когда с первыми солнечными лучами отряд Басира, разбив банду, вошел в аул, все увидели самих себя, запечатленных в рисунке ковра, увидели и тех, кого уже не было среди них. И тогда весь отряд снял шапки, чтя память своих погибших товарищей и матери командира, уснувшей вечным сном. И никто из них не знал в те минуты, что ночью весь аул был спасен ковром Гюльсенем. «Патимат», — отважилась я спросить после долгого молчания, «а где сейчас этот ковер Гюльсенем?» «Он в ауле Ахты», — задумчиво ответила Патимат. «Говорят, там жила Гюльсенем. Сама я никогда его не видела, но люди говорили, что другого такого нет на всем белом свете». Позже я побывала и в далеком ауле Ахты. Но там чудесного ковра Гюльсенем не было. Расстроенная, я стала расспрашивать о нем у самой старой ковровщицы аула. Загадочно улыбнувшись, она сказала мне: «Не огорчайся, доченька, не обязательно видеть тот самый ковер. Ты видела другие ковры, а главное – ты повидала альпийские луга, те самые. А разве не с них брала наша Гюльсенем свой узор? Разве не на этих лугах собирала цветы и корни, чтобы сварить краски, свежие, как сами луга? Ты видела женщин, похожих на Гюльсенем, и наших мужчин, которые ведут свой род от самого Басира? Разве можно сказать теперь, что ты не видела ковра Гюльсенем?» Как права была она, эта мудрая женщина, повидавшая жизнь. Не все ли равно, жила ли на свете Гюльсенем или ее придумали люди? Разве в моем родном ауле не видела я женщин, чьи руки всю жизнь работали так же проворно, как золотые руки Гюльсенем?

0: Через несколько секунд поезд отправится в дальний путь. Прощаются двое, очень похожих друг на друга мужчин. Кто назовет их родными, не ошибется. А если подсказать отец и сын, удивится. Расставание грустно, но что делать? Однажды наши дети становятся взрослыми, и мы провожаем их не в пионерские лагеря, не в студенческие походы, а в большую самостоятельную жизнь, на работу, в близкие или далекие города и села. И вот вокзал, и вот прощание. И каждый отец, каждая мать в последние секунды просит об одном и том же. Остерегаться простуды и не забыть о телеграмме.
1: Айдын, не забудь закрыть окно. Да, и не пей холодной воды, ты ведь после ангины. Не забудь дать телеграмму, когда приедешь.
0: Впрочем, грустить на вокзале некогда. А вот после, днем, вечером, ночью, утром, все отцы и матери ждут, что вот-вот откроется дверь, и тот, кто уже за сотни километров, войдет и расскажет, почему задержался. А он не идет. И мы думаем, как он там, в дороге, и как жилось ему в родительском доме.
2: Да, мы расстались с ним впервые за 22 года.
3: Ну что ты такой грустный? Айдын уже не ребенок. Дети вырастают, дети уходят.
2: Да, это так.
3: Ты должен был жениться.
2: В ту последнюю ночь ты сама сказала, не надо.
3: Я ошиблась.
2: Все равно я бы не смог.
3: Ты должен был жениться. Тебе трудно было с Айдыном. Такой беспокойный.
2: Часто болел.
3: Бессонные ночи.
2: Но это естественно. А потом школа. Шалость. Жалобы учителей. Вспомнить страшно. Но все это в прошлом. Он оправдал наши заботы.
3: Наши. Твои. Ведь ему было всего 2 года, когда вы остались совсем одни.
2: Я не мог заменить тебя. Я часто нервничал, срывался. А он ждал тебя. Однажды пришел, говорит, я сейчас маму видел у ворот. Она, наверное, не знает, где мы теперь живем.
3: Не надо. Ты всегда был сильным. Не надо.
2: Человек меняется.
3: Женись.
2: Поздно. Я слишком любил тебя.
3: Говорят, любовь как человек. Живет, старится и умирает.
2: Может быть. Но, наверное, 20 лет для этого слишком мало. Я понимал, что ему нужна мать. Но я не смог. Не сумел.
0: История, которую вы услышите, произошла 10 лет тому назад. Но ее стоит вам рассказать. Я тогда работал на цементном заводе и потому хорошо знал Саймура Джамаловича Гасанзаде, даже дружил с ним. Бывал у него дома, когда была жива его жена Хуршут Ханум. И Айдын был маленьким.
4: Вот ваши газеты. Почтальон просил передать.
2: Спасибо.
0: Девушку звали Наргиля. Она была года на три младше Айдына и жила в одном доме с Гасанзаде. Ее родной отец погиб во время войны, а неродной был человек замкнутый, и никто из соседей о нем ничего не знал.
2: Учитесь в школе?
4: Школу окончила, а в институт не попала.
2: Почему?
4: Не хватило одного балла.
2: Ну, духом-то падать не следует. А сейчас чем занимаетесь?
4: Ничем.
2: Работать, конечно, не хотите.
4: Почему? Мы ходили с мамой к вам на завод. Сказали, не требуется.
2: Нарядчицей пойдете?
4: Если вы советуете, конечно, пойду.
2: А вы действительно хотите работать?
4: Конечно, хочу.
2: Фараджев, к тебе придет девушка, ее зовут...
0: Наш начальник отдела кадров Бадал Фараджев предпочитал брать на работу людей с производственным стажем и, должно быть, потому отказал Наргиле. Каждый начальник рассуждает по-своему. Но на то и директор, чтобы сказать свое слово.
2: Оформишь нарядчицей. Хорошо.
4: А нам сказали, что мест нет.
2: Завтра выходите на работу. Ваш оклад 60 рублей.
4: Это не имеет значения.
2: Вы настолько богаты?
4: Я получаю пенсию за отца.
2: А ваш отец умер?
4: Он погиб на фронте, когда еще маленькая была.
2: Погиб?
4: А куда уехал ваш сын?
2: В Башкирию, на работу.
4: Навсегда?
2: Да нет, пока на 3 года.
4: Он инженер.
2: Инженер.
4: Вы скучаете?
2: Скучаю.
4: Так, может быть, вам нужно чем-нибудь помочь?
2: Нет, нет, нет, я прошу вас. Я привык управляться сам.
4: Я знаю. Вы всегда вставали раньше сына и готовили ему завтрак, верно?
2: Верно.
4: А я подглядывала за вами, а вы не замечали.
2: Почему ж замечал?
4: Правда?
2: Конечно.
4: Мне казалось, что вы даже не подозреваете о моем существовании.
2: Ну, разве мы не соседи?
4: Конечно, соседи. Знаете, я всегда радовалась, когда приезжал ваш сын.
2: Верно.
4: Я за вас радовалась.
2: За меня?
4: Вы тогда становились разговорчивым, шутили, смеялись. А вот без него вы все время сидели вот в этом кресле, курили и все что-то вспоминали.
2: Да, ну, воспоминания – это любимое занятие стариков.
4: Это вы старик?
2: Конечно.
4: А меня вы считаете глупой девчонкой?
2: Ни в коем случае.
4: Так почему же вы со мной так говорите?
2: Да ведь я же сказала себе, почему это вас так обидело.
4: Не обидела, а просто вы не должны со мной так говорить.
2: Извините.
4: Господи, да чего же вы на сына похожи?
2: Ну, скорее уж, он на меня.
4: Ой, ну, конечно. Вы знаете, он даже курит так же, как вы.
2: Как, а разве он курит?
4: Нет. Я только один раз видела. Он тут же закашлялся и бросил, правда?
2: Ну, раз вы говорите, я вам верю, верю.
4: А я вам вру. Он докурил папироса до конца.
2: И не закашлялся?
4: Нет. Ну что может быть такому огромному парню от маленькой папиросы? Да не думайте вы об этом.
2: Постараюсь.
4: И вообще, я просто убеждена, что у вашего сына все будет замечательно.
2: Вы так думаете?
4: Конечно. Он ведь здоровый, умный, красивый. Потом он имеет такого отца. Что еще нужно для счастья?
2: Много. Очень много нужно для счастья. А если говорить серьезно, знать, что ты нужен людям.
4: Людям?
2: А вы что, не согласны?
4: Нет. Я их ненавижу. Всех, всех.
2: Ну, так уж и всех.
4: Я прошу вас, не будем больше говорить об этом. Я не хочу вас расстраивать.
2: Нет, нет, я не такой уж чувствительный.
4: Я знаю, вы...
2: Вот что, Давайте поговорим лучше о вас.
4: Обо мне?
2: Да.
4: Да если бы в моей жизни было хоть что-нибудь интересное, пустая, бессмысленная жизнь.
2: Ну вот, только этого не хватало. Ну перестаньте, перестаньте. Успокойтесь, ну.
4: А вам... Вам правда интересна моя жизнь?
2: Конечно.
4: Я тогда расскажу. Представьте, в детстве я была очень смешливой девчонкой. Ну а потом, когда мама вышла замуж во второй раз, я уже смеялась все реже и реже. Я жила тоскливо, безрадостно.
0: И Наргиля рассказала, как ей живется в доме, и что за человек ее отчим, в каком страхе, в какой рабской покорности он держит ее мать, Незакят, детей, как не любит ее за строптивость.
5: Наргиля, Наргиля, что ты делаешь? Ты же отлично знаешь, он не выносит музыки, особенно на голодный желудок. Ну вот, идет.

0: Он обедал дома. Входил, снимал соломенную шляпу и не вешал ее сам, а передавал жене. Потом снимал галстук, пиджак и это передавал Незакят матери Наргили. Шел в кухню и умывался, громко фыркая. Наргиле невыносимо было слышать эти звуки. Но она должна была помогать матери кормить ненавистного ей человека, даже своим молчанием пугавшего всех, кто был в доме.
1: Салфетку.
2: Вот, пожалуйста.
0: Наргиля уходила в свою комнатку, пыталась заняться чтением или чем-нибудь, чтобы отвлечься.
1: Перец.
0: Но это не помогало. И она кипела от возмущения к этому человеку и еле сдерживала слезы, жалея мать, себя, сестренок и братишку.
1: Компот. Теплый.
2: Я сегодня поздно пришла с работы.
1: А Наргиля что делала?
2: Она ходила к подруге заниматься.
1: Живет, как в гостинице.
2: Ну, дай компот, я его поставлю в холодильник.
1: Чаю.
3: Сейчас вскипячу.
1: Вскипячу.
0: Удивительно, как разно ведут себя на работе и дома такие люди, как отчим Наргили и Фарадж.
1: Ты ей сказала?
3: Нет еще.
1: Скажи сейчас же.
3: Фарадж.
1: Скажи сейчас же.
3: Хорошо.
2: Наргиля, доченька, я хотела сказать тебе...
3: Что, мам?
2: Понимаешь? Да нет. Ничего. Ничего.
3: Никогда. Никогда я этого не пойму. Ну как ты могла полюбить этого Фараджа?
2: Я его никогда не любила. Да, ты выросла, девочка, я могу тебе это сказать.
3: Тогда почему же ты вышла за него замуж?
2: Я была одна совсем.
3: Одна? Но ведь ты же работала.
2: Да, работала, а дома? Дома одна и та же мысль сверлила мне мозг. Его больше нет, он больше никогда не вернется. Одна, во всем мире одна. Понимаешь, везде, во всем я чувствовала его отсутствие. Мне казалось, что вся жизнь ушла вместе с ним. А ты? Ты ведь тогда еще совсем не смышленый, что улыбалась. А меня охватывал страх. Мне казалось, что война унесет и тебя, и я, понимаешь, ничем, ничем не сумею тебя защитить.
3: Не надо. Не надо, мама.
2: Если бы не это, я ведь никогда не изменила бы памяти твоего отца.
0: Даже имя отчима было для Наргили нарицательным. Когда она пришла к нам на завод и завкадрами сделал ей замечание за то, что она явилась на день позже, Наргиля тотчас и с намерением обидеть назвала его Фараджем, а его звали Бадал. Правда, фамилия у него была Фараджев. Но ведь Фараджев, а не Фарадж.
3: Меня направил директор. Гасанзаде, понимаете?
4: Понимаю. Только вы опоздали. Нужно было прийти вчера, сегодня уже поздно.
3: Я заболела, я же вам сказала.
4: Это ваше дело.
3: Что мое дело? То, что я заболела?
4: Ну что, может быть, это мое дело, что вы заболели?
3: Именно ваше. Да такие фараджи могут до могилы довести не то, что до болезни. С вами надо бороться.
4: Во-первых, я не фарадж. Меня зовут Бадал. Фараджев – это моя фамилия.
3: Все равно вы фарадж.
4: Не трогайте телефон. Вам здесь не телефон, а автомат.
3: Уберите руку. Я директору буду звонить. Извините, я опять вас беспокою. Тут у вас в отделе кадров тоже Фарадж нашелся.
4: Меня зовут Бадал, я вам сказал.
3: Фарадж. не допускает к работе. Говорит, место уже занято. Сейчас передам.
4: Слушай, товарищ директор. Да-да. Но вы говорили, девушка придет? Это же какая-то ненормальная.
3: Сами вы ненормальный. Вы Фарадж.
4: Меня зовут Бадал, я вам сказал.
3: У таких, как вы, одно имя.
4: Вы слышали, товарищ директор? Да. Дать приказ? Слушаюсь, товарищ директор. Слушаюсь.
3: Понятно, Фарадж.
4: Меня зовут Бадал, я вам сказал.
3: Не выйдет. Фарадж!
0: Да, нелегкий характер сложился у этой девушки. Немало хлопот доставила она заводской молодежи. Но об этом несколько позже. А пока Фарадж требовал, чтобы Наргиля ушла из дома.
1: Ну, сказала?
2: Но Фарадж, это же дом ее отца. Как я могу просто взять и сказать, уходи?
1: Ну, конечно, конечно. Она тебе дочь, а все остальные дети чужие.
2: Что ты говоришь?
1: Ты о них не думаешь. Девчонка одна занимает целую комнату. А мы впятером ютимся в двух маленьких клетушках. Детям заниматься негде, и тебя это не касается.
2: Да, они всегда учат уроки у Наргили, она им помогает.
1: А ну, брось ты эти сказки! Я не хочу, чтобы она здесь оставалась.
2: Фарадж.
1: Понимаешь? Не хочу. Или я, или она.
2: Фарадж, всё. Что ты говоришь?
1: Ночевать дома не буду. Утром позвонишь на работу, скажешь, как решила.
2: Фарадж! Что это он опять? Наргиля, доченька, переезжай к тете. Она одинокий человек, и тебе у нее будет хорошо. Нет, только ты не думай. Только ты не думай. Я ведь по-прежнему буду о тебе заботиться.
3: Нет! Нет, я никуда не уйду. Я никуда от тебя не уйду.
2: Но ты одна, а нас пятеро.
3: Нас? Но ведь ты же говорила, что ты не любишь его.
2: У нас дети.
3: У вас?
2: Как ты смеешь? Ты же разговариваешь с матерью.
3: Нет, я разговариваю с женой Фараджа.
2: Наргиля, ты же выросла. Ты должна понять.
3: Я не обвиняю тебя в том, что ты вышла за него замуж.
2: Может быть, ты сомневаешься в том, что я люблю тебя?
3: И в этом я не сомневаюсь.
2: Ну так в чем же ты меня обвиняешь?
3: Сколько лет... Ты не осмелилась даже заговорить со мной в его присутствии. Ты боялась разгневать своего повелителя. Ты боялась, что он бросит
2: тебя. Ну что ты говоришь? Что ты говоришь? Вместо того, чтобы ну, как-то понять, пожалеть, посочувствовать матери, ты...
3: Жалеть? Да жалеть можно коллегу, убогого, больного, но того, кто сам делает себя несчастным.
2: Ты презираешь меня.
3: Прости.
2: Если бы не война, если бы не война, все было бы по-другому.
3: Об этом говорить поздно. Значит, ты и твой муж, вы хотите, чтобы я ушла из этого дома?
2: Я нет, пойми.
3: Я поняла. Ты не можешь себе представить, насколько хорошо я все поняла.
2: Наргиля, он ушел. Если ты останешься, он не вернется, а у меня трое детей.
3: Не надо. Не надо прикрываться детьми, когда совершаешь подлость. Достаточно того, что этим занимается он.
2: Как я виновата перед тобой?
3: Не надо, мама. Ты говоришь, уйди. Я ухожу.

так Наргиля начала самостоятельную жизнь. И никто не провожал ее в дальнюю дорогу, никто не просил остерегаться простуды. Дорога, конечно, была не дальней, всего до другого района, где жила тетка. Но ведь и туда кто-то должен был проводить ее. Тетка, между прочим, по своей работе была в постоянных разъездах, и Наргиля как бы снимала у нее угол.

0: Алло, Наргиля?
1: Слушаю.
0: С новосельем тебя, Наргиля.
1: Стоит ли поздравлять с таким новосельем?
0: Ну, о чем ты говоришь? Ты же теперь свободна, как птичка.
2: Да.
0: Никто у тебя не спросит, почему рано ушла, почему поздно пришла. Блеск. Я просто умираю от зависти.
1: Правда.
0: Клянусь. Слушай, Наргиля, мы решили собраться у Додика. Может, ты придешь? Мы подождем тебя у кафе «Наргиз».
1: Кто это мы?
0: Придешь, увидишь. Тебя ждет сюрприз.
2: Да.
1: Какой еще сюрприз?
2: Мы наставили, да?
0: Ну, я же сказала, придешь, увидишь.
1: Сурик.
0: Да.
1: Сурик, а ты с кем?
0: Я? Я с Додиком.
1: С каким Додиком?
0: Ой, господи, ты что, не знаешь этого оболтуса?
2: Ну, хватит,
1: Сурик,
2: да, хватит.
1: Как тебе не стыдно?
0: Ну, еще я буду с ним стесняться. Но мы ждем тебя, слышишь, ждем.
1: Хорошо, обязательно приду.
0: Пока.
2: Ну что, придет?
3: Придет, да?
0: Придет.
2: Тофик.
4: Чудес.
2: Есть.
5: Напрасно школьная подруга Сурик со своей компанией и сюрпризом для Наргили ждали ее у кафе. На улицу она вышла, но направилась к дому, где жила прежде. Не к своим, к матери, к сестренкам, к братишке, тем более не к Фараджу. Она шла к человеку, о котором все время думала, который так просто и душевно говорил с ней, помог ей, которого, казалось ей, она полюбила.
6: Я пришла к вам. Почему вы не спрашиваете, зачем?
4: А разве гостю задают такой вопрос?
6: А я не в гости пришла. Просто я не могла не прийти. Мне захотелось услышать ваш голос. Вы... лучший из людей.
4: Вы так думаете? Благодарю вас. А не слишком ли поспешно вы судите о людях, Наргиля? Ведь вы же так мало их знаете.
6: Я знаю их достаточно. И хороших людей меньше, чем плохих.
4: Нет. У плохого век короткий.
6: Неправда. Я столько наболтала здесь, что дала вам повод считать меня глупой и наивной девчонкой.
4: Да нет, что вы, я считаю, наоборот, вас умной девушкой. Ничего, вот вы завтра начнете работать, узнаете людей новых, познакомитесь с ними, и все это, уверяю вас, забудется и отойдет постепенно на второй план.
6: Я никого не хочу видеть, кроме вас. Не видеть, не слышать, никого.
4: Ну, зачем же так?
6: Я никому не верю.
4: А почему вы верите мне?
6: Не знаю. Но это так. Вы разрешите мне заходить к вам иногда?
4: Разумеется.
6: Нет, не иногда. Чаще.
4: Пожалуйста.
6: Каждый день.
4: Конечно.
6: Вы только не подумайте обо мне плохо.
4: А почему я должен подумать о вас плохо?
5: Наргиля стала частым гостем Сеймура Джамалча. Часы и минуты, когда она видела этого человека, разговаривала с ним, были для нее самыми радостными. Пересказать, какие поводы находила Наргиля, чтобы увидеть директора на заводе или навестить его дома, трудно. Она брала у Сеймура Джамалча книжки, читала их и просила другие. Она справлялась, о чем пишет Айдын, узнала, как по-особому заваривать чай и готовить кофе. Однажды, когда Наргиля наводила чистоту в квартире Сеймура Джамалча, а сам он ушел по делам, раздался звонок, и, быстро закрыв за собой дверь, вошла ее мать, Незакят.
7: Мама?
0: Что ты здесь делаешь?
7: Просто пришла.
0: Что значит «просто пришла»? Ты же девушка, это дом холостого мужчины. А ну, немедленно уходи отсюда! Слышишь, немедленно!
7: Я не уйду,
0: ты
7: пока
0: что,
7: не...
0: Ты что, издеваешься над матерью? Подумай, что скажут люди.
6: Мне все равно.
0: Но знаешь, мне говорили, что ты ненормальная. Я не верила.
6: Напрасно.
0: Если ты сейчас же отсюда не уйдешь, я вызову милицию.
6: Что ж ты не вызвала милицию, когда твой муж выгонял меня из дома?
0: Нет, то, что ты делаешь сейчас, это же безнравственно. Это непристойно и неприлично.
6: А пристойно? Издеваться над ребенком, заставлять его обслуживать себя, а потом как кошку вышвыривать на улицу.
0: Что ты, Наргиля, можно подумать, над тобой издевались, избивали, морили голодом. Что
3: разве
0: ты делаешь?
3: Обязательно бить, чтобы унизить? С детства мне внушали, что я ничтожество, что я никому не нужна. Ведь я всегда была для тебя лишней.
0: Наргиля! Слушай, не делай ты меня окончательно несчастной.
3: Оставь меня в покое. У тебя много забот. Кроме меня у тебя трое.
0: Наргиля, доченька.
3: Иди, мама.
0: Дай мне слово, что ты больше никогда не будешь сюда ходить.
3: Я подумаю.
0: Я прошу тебя, дай мне слово.
3: Я подумаю.
0: Ну, смотри. Сама во всем виновата будешь.
5: Незакет ушла, а через некоторое время вернулся Сеймур Джамалыч.
4: А что случилось? Почему вы такая грустная?
6: Я вот думаю, исчезнет ли когда-нибудь рабство?
4: Ну, по-моему, с рабством у нас уж давно покончено.
6: Я не о том. Я о душевном рабстве. Об этом унизительном чувстве страха. Зависимости слабого перед сильным. Вот исчезнет ли это?
4: Конечно. Обязательно. Только не сразу. Это ведь не просто уничтожить в людях то, что жило в них тысячелетиями. Вот на нашем заводе вы познакомитесь с ребятами, которые никого не боятся, ни перед кем не заискивают. Узнаете их и поймете, что рабство, страх не имеют ничего общего с человеческой природой.
6: Потому что вы... Там директор.
4: Ну, какое это имеет значение?
6: Огромное.
5: Для Наргили это был радостный и тяжелый день. Она устала. Устала не от уборки. В квартире и без нее поддерживался порядок и чистота. Она устала от напряженного стремления все сделать так, чтобы заслужить одобрение дорогого ей человека. А более всего от неприятного разговора с матерью. Наргиля присела возле письменного стола, все еще придумывая, что поправить, переставить, но задор ее уже был погашен.
8: Слушай.
4: Вот это порядок.
6: Вам нравится?
4: Очень.
6: Я и кресло передвинула. Хорошо.
4: Действительно. Кресло. Просто замечательно. Именно здесь его место. Вот так сиди в лунные ночи и смотри на небо, на звезды.
6: Правда красиво?
4: Очень.
6: Особенно в лунные ночи, когда все кругом...
4: А вы поэтичны.
6: Вы шутите, да?
4: Нет, нет, я не шучу.
6: Никто никогда во мне этого не замечал.
4: А ваш друг?
6: У меня нет друга.
4: Почему?
6: Я говорю правду.
4: Я вам верю.
6: А я чай заварила.
4: Удивительно. А как вы догадались, что я сейчас хочу именно чай?
6: Нести?
4: Несите.
6: Пожалуйста.
4: Спасибо.
6: Хороший чай.
4: Замечательный. Ну, а себе?
6: Мне?
4: Конечно.
6: Вы не верите тому, что я тут наговорила. Мне тоже иногда страшно везет. Вот сейчас исполнилось самое заветное мое желание. Я сижу рядом с вами, говорю с вами. Чай пью с вами. чем вы думаете?
4: Странная штука жизнь. Как бы ты ни был предан прошлому, дорогому, очень дорогому тебе прошлому, а вот узнаешь, что ты нужен кому-то, что кто-то думает, заботится о тебе, и на душе становится легче.
6: Вот мой отец погиб, а Фарадж жив. Еще 100 лет проживет.
4: Да разве дело в том, кто сколько проживет? Вот есть такой цветок, эдельвейс. Он растет высоко в горах и живет недолго, год. А вот отцветет, высохнет, а аромат сохраняет навсегда. Вот так и люди. Иных уж давно нет, а память о них помогает жить, думать. Любить.
6: Да, это правда. До свидания.
4: До свидания.
6: Большое вам спасибо.
4: Это вам спасибо.
6: До свидания.
4: До свидания.

памяти замечательных женщин революции. Инесса Арманд, Александра Калантай, Ларисы Рейснер, Конкордии Самойловой и многих-многих других.

0: Большая, напоминающая кабинет ученого, комната. За окном красные черепичные крыши одной из северных европейских столиц. В кабинете двое. Один тучный, весьма представительный. Другой, по-видимому, хозяин этого кабинета, худой, подвижный. Судя по всему, это встреча двух заядлых нумизматов.
1: Хорошо. Вот. Две монеты Августа Октавиана. Целых две монеты за одну вашу сиракузскую драхму. Так и быть, отдаю.
2: У меня уже есть монеты Августа Октавиана.
1: Хорошо. В таком случае... Вот. Отдаю вам за вашу несчастную драхму украшение моей коллекции. Монета древнего Хорезма, подлинный дюрхем Шаха Мухаммеда.
2: Побойтесь Бога, предлагать мне какой-то жалкий медяк за настоящую золотую сиракузскую драхму с изображением нимфы Аритузы.
1: Я всегда подозревал, Гриссенхальмер, что вы ни черта не понимаете в шедеврах. Медяк? Ай. Посмотрите. Видите, по краям остались следы позолоты и арабская надпись. Шах золотил простые медики и чеканил на них, под страхом смерти принимать как золотой.
2: Знаю. Нумизматика — это называется принудительный курс. Ну, хорошо, уговорили. Отдаю вам драхму в обмен на серебряник русского князя Владимира.
1: Серебряник князя Владимира? Ой, нет, нет, его я вам не отдам.
2: Почему?
1: Потому что это единственный уникальный экземпляр. Вы посмотрите. Видите, какая культура чеканки? А? Надеюсь, теперь вы понимаете, что Древняя Русь была страной с самостоятельным денежным обращением.
2: Поздравляю вас, вы, кажется, начинаете исповедовать марксистское мировоззрение.
1: Я марксист? О, нет, нет, в моем положении это было бы более чем экстравагантно.
2: Да.
1: Ну-с, в таком случае...
3: Ваше Величество, осмелюсь напомнить, господин советник Борг ожидает в приемной.
1: Ах, да. Ну что ж, придется перепрыгнуть через ряд тысячелетий и вернуться в наш суетный 1930 год. Просите. Вот видите, Гриссенхальмер, никогда не дадут заняться делом.
2: Да, я всегда говорил, если бы не эта маленькая неприятность, что вы король, из вас мог получиться вполне приличный ученый.
1: Ну как, отдадите драхму?
2: Нет.
1: Послушай, Гриссенхальмер, как вам не стыдно? Вы богаче меня во много раз и скаредничаете из-за какой-то паршивости.

0: чтобы они осуществили этот острый эксперимент в какой-нибудь другой стране.
1: Она уже была представителем в Мексике, Ваше Величество.
0: Кто же она?
1: В ранней молодости она вынуждена была покинуть Россию, где скомпрометировала себя антиправительственной деятельностью, направленной к свержению законного монарха.
0: Ого.
1: А в эмиграции сблизилась с крайне экстремистскими кругами международного коммунистического движения вместе с Карлом Либкнехтом, Розой Люксембург, Кларой Цеткин. Вместе с лидером русских революционеров, господином Лениным, она призывала солдат поднять оружие против своих правительств.
0: Этой биографии нельзя отказать в последовательности.
1: Ваше Величество, наше общественное мнение относится крайне враждебно к назначению нового советского посла.
0: Елена Кольцова является поборницей национализации женщин. Она курит трубку и пьет водку прямо из самовара. Это оригинально, особенно для дипломата.
1: Вот, а вот что пишет господин Срезневский.
0: Кто это?
1: Позвольте мне напомнить, Ваше Величество. Это советник русского посольства, который сбежал и попросил у нас политического убежища.
0: Красная террористка Кольцова приехала делать революцию. Нет, господа, это не серьезно. Уверяю вас, что наша страна еще не созрела для революции.
1: Ваше Величество, большевики по этому поводу думают несколько иначе. Революция – это профессия госпожи Кольцовой. Во время русской катастрофы 17-го года громовые речи Елены Кольцовой были чрезвычайно популярны среди взбунтовавшейся толпы, особенно среди матросов и солдат. Корреспонденты иностранных газет называют ее «Валькирия революции».
0: Вот видите?
1: Ваше Величество, именно в эти годы мы с отцом были разорены. Мой отец был представителем телефонного концерна в Санкт-Петербурге. Его, наверное, помнит господин Хельмер, поскольку концерн принадлежал господину Хельмеру.
2: Еще бы не помнить. Большевики реквизировали все инвестиции нашей фирмы. Мы теряли там 7 миллионов долларов.
1: Да, их реквизировало правительство, которое входило госпожа Кольцова.
0: Ну что ж, в таком случае господину Хельмеру будет особенно приятно встретиться с ней.
2: Джентльмена, который на улице с пистолетом в руке отнял у вас часы и бумажник, вряд ли после этого приглашает в дом на чашку кофе. Но если вашему величеству угодно...
0: Логика истории часто не совпадает с логикой жизни. Нельзя забывать, что Россия является прежде всего эвентуальным рынком для нашей страны.
1: Ваше Величество, господин Михайлов.
0: Ну а что поделаешь, иногда по принудительному курсу и медики приходится принимать как золотые.
3: А теперь нам предстоит познакомиться с Еленой Николаевной Кольцовой. Знакомство это произойдет в одной из комнат советского посольства в этой стране. Здесь очень просторно, обстановка предельно простая и строгая, ничего лишнего. Кольцова работает за письменным столом. В кресле напротив советник посольства Чумаков. Входит сотрудник посольства Кристина Свенсон.
4: Елена Николаевна, о, простите, познакомьтесь, пожалуйста, наш новый сотрудник Иван Никитич Чумаков, только что из Москвы, товарищ Свенсон. Елена Николаевна ожидала с нетерпением вашего приезда.
5: Очень рад.
4: Елена Николаевна, Министерство иностранных дел извещает ее превосходительство госпожу Кольцову, что во вторник в 2 часа пополудни во дворце состоится церемония вручения верительных грамот Его Величеству. Ну что ж, начало есть.

0: Как говорят в Мексике ковбои, одна подкова имеется, остается купить 3 подковы и лошадь.
1: Кстати, о лошадях, Елена Николаевна. Согласно церемониалу, вам надлежит ехать во дворец Его Величества в золотой карете с 6 лошадей. Странно подумать, что вас будет принимать тот самый король.
0: Да, который выслал меня когда-то отсюда. Ну что ж, Его Величеству виднее, как поступить со своим собственным указом.
2: А вас отсюда выслали? Это когда же?
0: Еще перед революцией. И я бежала из России, спасаясь от ареста, но меня здесь упрятали в тюрьму, а потом изгнали навечно.
1: Без права когда-либо ступать на эту землю.
2: Это и есть навечно.
0: Кристина,
1: слушаю вас.
0: Что же Его Величество все еще продолжает играть в теннис?
1: Его Величество сейчас усиленно тренируется перед очередным соревнованием. Как всегда, Его Величество будет выступать под псевдонимом Мистер Икс.
0: Между прочим, он еще великолепно вышивает гладью.
2: Вышивает гладью? И это несмотря на то, что у него был такой воинственный предок. Знаменитый маршал. Он ведь изменил императору, чтобы стать здесь королем.
1: Да. И положил таким образом начало новой династии. Но теперь у нас правит не столько потомок маршала, сколько потомок Менялы. Некто господин Юлиус Хельмер.
0: Хельмер. Хельмер – самый крупный финансист этой страны.
1: У нас его называют некоронованным королем.
0: Кстати, Кристина, будьте любезны. Каждое утро вместе с газетами кладите мне, пожалуйста, на стол котировочные бюллетени Нью-Йоркской и Лондонской биржи. Надо знать, как высоко стоят акции банка Хельмера.
1: Акции банка Хельмера. Котировочные бюллетени будут на вашем столе к 9 утра. До свидания.
0: Кристина,
1: я слушаю вас.
0: Я хочу с вами посоветоваться об этом приеме у короля. А-а-а. Будьте любезны, зайдите ко мне сегодня вечером.
1: С удовольствием, хорошо. До свидания. До свидания.
2: А что этот айсберг? Он когда-нибудь оттаивает?
0: Айсберг? Ведь это именно она когда-то прятала меня здесь от полиции, рискуя собой. Для этого и впрямь нужно было иметь хладнокровие айсберга.
2: Вот не скажешь.
0: Иван Никитич, ну галстук-то таким морским узлом не завязывают.
2: Это ведь в Москве велели нацепить этот собачий ошейник. Да еще вон шляпу по ордеру дали.
0: Это только швартовы крепят на кронштадтских пирсах. Вы не сверкайте на меня так яростно глазами. Вам здесь придется очень много улыбаться здешним господам.
2: Улыбаться это я предоставляю вам.
0: В 18 году Ленин вел переговоры с представителем Франции Дюлюберсаков. Поднимите повыше подбородку, не мешайте завязать хорошо галстук. И помню, рассказывал. Мы, говорит, сжали друг другу руки и улыбались, отлично зная, что каждый бы с удовольствием бы повесил своего собеседника. Так. Костюмчик фирмы «Москва-Шве» придется сменить. Вату употребим для компрессов. Иван Никитич, если не пришлю вам хорошего портного, значит, закажете так. Фрак для вечерних приемов, визитка для утренних и смокинг для коктейлей. Да, еще цилиндр. Ну, купите сами.
2: Чего? Цилиндр?
0: Да без цилиндра вы здесь будете как без головы. Ничего не поделаешь. Историческая необходимость. Здесь ведь вам не Кузнецк-строй. Как там дела-то?
2: А как дела? Пшено 3 в день. Мороз 50 градусов. Лошади не выдерживают, дохнут. Машин не хватает. И все-таки Домна скоро даст первую плавку. А я вот буду торчать здесь. Когда меня в Москве вызвали в ЦК, я просто ушам своим не поверил. Вы, дескать, кончили ком-академию и знаете французский язык. Но ведь французский я изучал для того, чтобы читать в подлинниках речи Марата, Робеспьера. А вот свою книгу о Марате я забросил, чтобы строить Кузнецк. а не прохлаждаться здесь.
0: Прохлаждаться? Да. Конечно, у нас здесь курорт. Теплые ванны для нервных. Северная Венеция.
2: Северная Венеция.
0: Знаете ли вы, что здесь мороз еще похлеще, чем 50 градусов? Лютый холод вражды. Нас бойкотируют, а машины для вашего Кузнецка мы должны получать именно здесь, у наших врагов, у господина Хельмера, который ненавидит нас святой ненавистью крестоносцев. Нам нужны кредиты вот так.
2: Революцию надо делать, мировую революцию. О. Вот тогда и не нужны будут эти кредиты.
0: О, дал бы вам духу, Владимир Ильич, за такую псевдореволюционную болтовню.
2: Болтовня? Да болтовня – это компромиссы с капиталистами.
0: Компромиссы неизбежны. И задача состоит в том, чтобы через все компромиссы пронести верность революции. Вспомните, как Ленин готовился к переговорам в Гену и Гааге.
2: Но ведь это же другое дело.
0: Но, Иван Никитич, давайте работать.
2: Елена Николаевна.
0: Ну?
2: Да ну какой из меня к черту дипломат? Вы же помните ту историю в 17-м-то году, когда вы были народным комиссаром?
0: О, ну конечно помню. Да, это была наша с вами, можно сказать, первая дипломатическая

0: находится в здании царского министерства. Среди ампирной мебели стояла маленькая железная печка, буржуйка, как Золушка, случайно попавшая на бал. Ворох моих бумаг, на столе его превосходительство. И хотя за окнами была стужа, это была весна революции, ее половодье.
1: Вот эта комната в старом барском особняке. За окнами холодный, тревожный Петроград. За окнами орудийная стрельба. Кольцова и командир сводного отряда моряков Андрей Седых прислушиваются.
2: Наши заговорили с линейного корабля «Республика», из главного калибра. Казаки генерала Краснова уже в Гатчине. В царском селе не сегодня-завтра ударят по Питеру. Положение аховое.
3: Комиссарша, куда ж ты смотришь? Посулила дом для раненых, а где он?
4: На дворе вон какая холодина. А куда у вечному воину деться?
5: Которую ночь на вокзале спим, не разувшись.
3: Ну кому мы вот такие в деревне нужны?
6: Отставить! Отставить! Чумаков!
7: Да, я здесь, Чумаков!
6: А ну наведи порядок, революционный порядок!
8: Есть навести революционный порядок!
6: Граждане!
8: Толкучку отставить! Революции требует сознания!
9: Товарищи! Товарищи, беспорядок прекратить! На вас солдатские шинели! Извольте соблюдать воинскую дисциплину! Вы прекрасно знаете, мы обшарили весь Питер, пока теплого помещения найти не удалось.
8: Ну а ты, Рыло, ну куда ты прешь? За дверью подождешь, не похудеешь.
10: Я не Рыло, я от сумасшедших.
8: От каких еще сумасшедших?
10: От больницы умалишенных святого Николая Чудотворца, Выборный. Я насчет продовольствия.
8: Эх, тебя корчит.
10: Ты не боись, я тихая.
8: Ну, а раз тихая, так подожди за дверью.
9: Подожди,
8: ну, надо же сознание. А ты хоть ядрен на полной куда прешь?
11: Пропустите меня, госпожа Красный комиссар. Я к вам с покорнейшим прошением от его преосвященства архимандрита Паисия, настоятеля Александра Невской лавры.
12: Неужто советскую власть признать решили?
11: Сказано в Писании, нет власти, а щенет Бога. На обводном канале задержаны две баржи с дровами, посланные нам братьями Валаамского монастыря.
9: Знаю. Дрова реквизированы для больниц по моему приказу.
11: Сие противозаконно. Мы вынуждены жаловаться его святейшеству Вселенскому патриарху Анаксагору в Константинополь. Александра Невская лавра – святыня православия. Обитель на 1000 келий.
9: Как? Неужели в лавре 1000 монахов?
11: Ну, сейчас в лавре осталось всего 50. Ну, кто расстригся, а кто поддался искушению?
12: А кто к генералу Краснову?
8: Христолюбивое воинство!
9: Значит, 50 монахов на всю лавру. Ой, оскудела, Вера, оскудела. Ладно, вот вам разрешение, завтра получите одну баржу.
11: Благодарствуйте.
13: Да, тогда целую баржу долгогривым. А раненые в госпиталях мерзнут.
4: Может быть, и революции не было, граждане.
9: Погодите, товарищ Седых. Можете вы нам сейчас дать 10 ваших моряков?
14: Зачем?
9: Сам Господь Бог не посылает нам благую идею приспособить лавру под дом для инвалидов.
13: Верно!
9: А святой брат Пойдемте, оставим 50 келей.
7: И то верно, чем не божье дело. Чумаков!
14: Да, я здесь.
7: А ну, ля там в казарму второго флотского экипажа возьмешь человек 10 ребят, там, побойчей. Пойдешь за старшего.
14: Есть за старшего.
15: А мы подсадим, давай!
9: Ребята! Ребята, только чтобы все было в высшей степени деликатно. Чумаков, помни, балтийцы отвечают за порядок.
14: Есть, чтобы было деликатно, товарищ народный комиссар.
2: Ну вот и мои балтийцы. Я пошел. До свидания, Елена Николаевна.
9: Желаю победы.

0: Не прошло и часа, как Чумаков, которого Седых посылал в Лавру, вернулся.
1: Что случилось, Чумаков?
2: Ишь ведь, какую полундру заварили чертовы монахи!
1: Монахи?
2: Ну да. Взял я из второго экипажа ребят десяток порезвей. Ну и пошли мы к Лавре. Все очень деликатно, строевым порядком. Даже с оркестром.
1: С каким еще оркестром?
2: Да с духовым, конечно.
1: Ну?
2: А долгогривые, как увидали матросов, заложили ворота бревном и ну звонить в колокола, да стрелять с колокольни. Пулемет у них там оказался у гадов.
1: Чумаков, надо было отступить, надо было не доводить до конфликта.
2: Что? Отступить? Матросы еще никогда спину не показывали, товарищ Кольцова.
1: Что же было потом?
2: Полный порядок. Кинули, конечно, парочку гранат.
1: Ой.
2: Ну, все деликатно.
1: Что вы наделали? Что вы наделали?
2: Взяли штурмом Александро-Невскую лавру.
1: И по этому поводу сейчас крестный ход.
2: Так это ведь несознательный народ на шум набежал. Видать, во всех церквах колокола ударили. Чистый цирк. Надо пойти поглядеть.
1: Что я скажу товарищу Ленину? Смольный. Владимира Ильича Ленина, пожалуйста.
3: Слушаю.
1: Владимир Ильич, это Кольцова. Крайне неприятная история.
3: Неприятная история? Сия интеллигентская формулировка здесь совершенно не кстати. Я уже обо всем осведомлен. Анархия, самоуправство, почти преступление.
1: Я же не предполагала...
3: Самочинность в таких вопросах хуже преступления. Понимаете, что вы натворили? Какой козырь вы даете буржуазной пропаганде? Вашему примеру могут последовать на местах, к политической борьбе прибавится религиозная и заварится каша. Да вас расстрелять за это следует. Сейчас же отправляйтесь к Бомчу-Бруевичу и подыщите для инвалидов другое помещение.
1: Хорошо, хорошо, Владимир Ильич, иду.
0: Помещение для инвалидов подыскали. Было это нелегко. Но ведь и все в жизни и работе комиссара Кольцовой было нелегким. Однажды вечером Кольцова работала в уже знакомой нам комнате старого барского особняка. Было холодно. Холодно и очень тихо.
1: Кто там?
4: Это я.
1: Товарищ Седых, как вы сюда попали?
4: Ворвался штурмом, подавив героическое сопротивление ночного сторожа. Вы простите, что я так поздно. Я на минуту.
1: Нет, а почему вы здесь? Что-нибудь случилось?
4: Нет, нет. Я к вам прямо из Смольного докладывал Ленину обстановку. А на рассвете с арт-дивизионом Путиловского завода двинем обратно на Гатчину. Я вот это вам.
1: Мне? Что это? Каша. Заберите. Сейчас же заберите. Это ваше.
4: Бросьте, ну, бросьте вы свою интеллигентскую фанаберию. Вы посмотрите на себя, ну, на кого вы похожи? Глаза да нос. Прямо ведьма с лысой горы. Садитесь. Садитесь и ешьте, пока теплое.
1: Спасибо. Спасибо. Вкусно пахнет. Ой, наверное, и вправду ведьма.
4: С таким пайком не то что на ведьму, на черта станешь похожим.
1: Ой, вобла, Лукулов пир.
4: О, черт, опять на электростанции перебои.
1: Да, так сплошно рядом приходится работать при свечах. У вас есть спички?
4: Да.
1: Зажгите, там на рояле свечи. А что еще хуже, чернила замерзает. Царапай карандашом. Вон там, полюбуйтесь.
4: Это ж декрет о гражданском браке. Декрет о пособии старикам. А это вот что за книга? Это на каком языке?
1: Латынь. Юлий Цезарь. Гальская война.
4: А вот это?
1: На немецком. Мольтке. Стратегия.
4: А, это от его превосходительства господина министра осталось?
1: Нет, это мои. Может, вам покажется странным, но я всю жизнь интересуюсь военным делом. Наверное, наследственное. Я ведь дочь военного из дворянской семьи.
4: Да. Мне вот этой военной премудрости, ох, как не хватает. Я ведь грамоте-то у Поповны учился. Вот все мое высшее образование. Вы любили своего отца?
1: Отца? Очень. Больше всех на свете. Понимаю, почему вы спрашиваете. Да, я любила своего отца, но ненавидела свой класс. Ненавижу сытых, благополучных, равнодушных. Ненавижу.
4: Сыграйте.
1: Что вы? 100 лет не касалась клавиш, все позабыла. Да и не могу. Руки замерзли. Пальцы как деревянные.
4: Позвольте, я их вам согрею. Я никогда не думал, что на свете существуют такие женщины. Мне иногда кажется, что я тебя выдумал. Может, тебя действительно нет? Но ведь у тебя такие нежные руки.
1: Что будет с нами завтра? Я нашла тебя, не хочу потерять. Завтра ты уйдешь, может быть, навстречу смерти. Ой, в этой буре так легко потерять друг друга.
0: Седых ушел. Елена Николаевна опустилась в кресло возле печки-буржуйки и долго глядела на багровые угли. Потом она задремала.
1: Да, Кольцова слушает.
3: Елена Николаевна.
1: Ой, Владимир Ильич.
3: Не разбудил?
1: Нет, я не сплю.
3: Уведомляю вас, почтеннейшая, что нынче вечером вас предали церковной анафеме.
1: Анафеме?
3: Да, в Казанском соборе. Специальную ектенью от имени Синода провозгласил сам митрополит Николай.
1: Ой.
3: Да, вот теперь будете на том свете кипеть в горячей смоле. Вот вам и наказание за ваше самоуправство с лаврой.
1: Ну что ж, Владимир Ильич, у меня есть еще возможность перейти в магометанство.
3: Ну, не сокрушайтесь, Елена Николаевна. Вы оказались в неплохой компании со Стенькой Разиным и Львом Толстым. Их ведь тоже отлучили от церкви. А теперь, полагаю, вы убедились, что метод лобовой атаки не всегда уместен в революции. В таких тонких вещах надо быть осторожным и чертовски дипломатичным. Извольте учиться дипломатии, товарищ Кольцова.
1: Хорошо. Вот.
3: Доброй ночи.
1: Доброй ночи, Владимир Ильич.
3: А ночь-то и впрямь добрая. Поглядите в окно, как вызвездило,
1: а? А, да-да.
3: А ну-ка, Елена Николаевна, погасите свет.
1: Сейчас. Погасила.
3: Теперь вы видите, какая дьявольская красота. Как это у Гоголя? Глянули звезды. Чудесно сказано. А вы когда-нибудь смотрите на звезды, Елена Николаевна?
1: Ну что вы, Владимир Ильич, ну когда же? Ну если там когда раньше, за городом.
3: Вот и напрасно. Это просто необходимо иногда вспоминать, что на небе есть звезды. Вот сегодня, мне кажется, можно даже разглядеть созвездие Скорпиона. Вот самая яркая звездочка. Ну, красноватый такой.
1: А, вижу, да.
3: Вот. Уж не Антарес ли? Да, пожалуй, Антарес. Древние называли ее звездой мира.
1: Антарес?
3: Да, да, да, совершенно верно. Когда-то я знал все созвездия по именам, а нынче стал забывать. Некогда, не хватает, знаете ли, времени даже для более земных дел. И все-таки, Елена Николаевна, не забывайте, что на небе есть звезды.
1: Хорошо.
3: Доброй ночи.
1: Доброй ночи, Владимир Ильич. Доброй ночи.

0: И снова одна из северных европейских столиц, 30-й год, посольство. Советник Чумаков принимает гостя, прибывшего с весьма важным поручением.
1: Советник Борг.
2: Советник Чумаков. Госпожа Кольцова сейчас будет здесь.
1: О, я польщен. Мне весьма приятно познакомиться с вами, господин Чумаков.
2: Чумаков.
1: Ах, Чумаков.
2: Я также счастлив, господин советник.
1: Счастливы.
2: Прошу вас, садитесь.
1: Благодарю вас. Как вам понравилась наша столица, господин Чумаков?
2: Прекрасный город. Северная Венеция.
1: Вы уже смотрели городскую ратушу, оперный театр?
2: Да, разумеется. Оглядел.
3: А вы бывали в Ленинграде, господин советник?
1: В Ленинграде нет.
2: Нет.
1: В Петрограде, да.
2: И каковы ваши впечатления?
1: Ну, самые приятные, самые отрадные. Это прекрасный город, прекрасный. Северная Венеция.
4: Добрый день.
1: Мадам. Советник Борг.
4: Очень приятно, прошу, садитесь.
1: Мадам Кольцова, вот уже несколько столетий существует торжественный церемониал вручения верительных грамот Его Величеству. Его параграфами предусмотрено все, за исключением одной мелочи.
4: Что послом может оказаться женщина.
1: Совершенно верно. Но в связи с этим перед нами возникает совершенно безвыходное положение.
4: Говорят, безвыходными мы охотно называем такие положения, из которых почему-либо не хотим найти выхода.
1: Это прекрасный парадокс. Но согласитесь сами, проблема костюма. Ведь согласно церемониалу, посол должен явиться в парадном мундире.
4: Да, или во фраке и цилиндре.
1: Совершенно верно. А какое дамское платье может соответствовать фраку?
4: По-моему, черное.
2: Безусловно.
1: Черное? Это не будет напоминать похороны?
4: Но если я надену белое, не будет ли это напоминать венчание? Или первое причастие? Но поскольку дипломатия – это искусство компромисса, не избрать ли нам черное платье с белой отделкой?
1: Это прекрасно. Прекрасно. Но, надеюсь, платье будет строго закрытым.
4: До ушей.
1: Далее, мадам Кольцова, ведь согласно церемониалу, посол разговаривает с королем стоя. Я смею заметить, мадам Кольцова, стоя. Я льщу себе надежды.
4: Что я забуду, что я дама, и не вздумаю сесть в присутствии короля. Но, разумеется, если
1: Простите, что если?
4: Ну, если его величество сам не предложит мне сесть.
1: Нет. Король прекрасно знает церемониал, мадам Кольцова. Итак, завтра в 2 часа пополудни вы будете приняты его величеством.
4: Благодарю.
1: Имею честь. Вы, простите, мадам Кольцова, первый раз в нашей стране?
4: Нет. Мне уже приходилось бывать в вашей стране, господин советник. Я люблю вашу столицу, люблю бродить по ее улицам.
1: Имею честь.
2: Имею честь.
4: Почему он мне задал этот вопрос? Просто из вежливости? Или хочет напомнить дела тех далеких лет? Или готовит дипломатический скандал?
2: Прекрасный город, Северная Венеция.

0: Итак, Елене Кольцовой предстояло ехать на прием к королю. Готовиться к этому визиту пришлось с самого утра.
1: Кристина,
2: да.
1: Ну как? Может это платье выглядеть как эквивалент фрака в глазах его величества?
2: Пожалуй, перчатки я вам принесу.
1: Спасибо.
2: Вечерние туфли фирмы Крейц и сыновья, пожалуйста.
1: О-о-о. Кристина?
2: Да.
1: Ой, какие высоченные каблуки.
2: Ну, на таких ходулях я не дошагаю до короля.
3: Такие теперь носят.
1: Да?
2: Да.
1: Ну что ж, придется тренироваться. Да,
3: тренируйтесь.
1: Какое-то орудие инквизиции. Ага. Способ сделать женщину еще менее устойчивой. Так, ну ладно. Проблема костюма решена. Можем заняться делами?
2: О нет, Елена Николаевна, еще не совсем решена. А ваш туалет для большого приема? И еще, в торжественных случаях для дам обязательны меха.
1: Меха?
2: Да.
1: Кристина, какие же у меня могут быть меха?
2: Ну а что же делать?
1: Постойте, постойте. Попробуем. Кристина?
2: Да.
1: Смотрите.
2: Вот.
1: Это может сойти за мех в глазах его величества?
2: Как, вот это? Да, но это какая-то кошка.
1: Ну, не оскорбляйте чистопородного русского зайца. Эту коцовейку я купила в Москве, очень дешево и очень ее люблю.
2: Ну, не знаю, заяц.
1: Елена Николаевна, а где ваши костюмы, платья?
2: В шкафу.
1: Так, вот это, да?
2: Ага. Вы меня простите, Елена Николаевна, я только скромная служащая, но в моем гардеробе гораздо теснее.
1: Ничего, Кристина, у меня есть преимущество перед вами.
2: Да, какое?
1: Равнодушно к вещам. Ага. Они принижают человека, пригибают его к земле, лишают крыльев. Вообще, не так важны вещи, как умение их носить. Ага. Так... Придется ампутировать рукава. Кристина, я сейчас приложу к цовейку.
2: Да.
1: А вы посмотрите.
2: Сейчас.
1: Ну, так. Как?
2: Ну, что ж. Пожалуй, на вас это выглядит как нечто вполне благородное.
1: Выдавать кошку за льва? Это же элементарный прием дипломатии со времен Меттерниха и Ришелье. И что мне противно как политику, я вполне себе могу позволить как слабой женщине.

0: Согласно церемониалу, король ожидал чрезвычайного и полномочного представителя иностранной державы в тронном зале дворца.
1: Ваше Величество, посольская процессия уже подъезжает ко дворцу. Сейчас госпожа Кольцова будет здесь.
2: Какая нелепость! Наши архаичные протокольные нормы лишают меня права на элементарную вежливость, принятую даже у полинезийцев. Я не могу предложить даме сесть.
1: Ваше Величество, господин советник Борг.
3: Ваше Величество, ошеломляющие обстоятельства. Оказывается, дипломат Елена Кольцова не может быть принята Вашим Величеством в качестве посла.
4: Что это значит?
3: Ваше Величество, Елена Кольцова не имеет права находиться здесь. Она не имеет права ступать на нашу землю.
4: Что за мистика?
3: Ваше Величество, оказывается, Елена Кольцова была выслана из нашей страны навечно.
4: Навечно? За что?
3: За преступные призывы к свержению законной власти, то есть Вашего Величества.
2: Кем она была выслана?
3: Ваше Величество...
2: Кем она была выслана?
3: Указом Вашего Величества. Взгляните.
2: Да.
3: Ваше Величество, газета готовит сенсационные разоблачения.
2: Предупредите, что я ее не приму.
1: Ваше Величество.
2: Ну?
1: Слушаюсь, Ваше Величество.
3: Я боюсь, что она уже поднимается по лестнице.
2: Почему вы не предупредили меня об этом вовремя? Разве русские скрыли от нас этот факт?
3: Нет, нет, Ваше Величество. Просто мне никак не могло прийти в голову, что дипломат Елена Кольцова и никому неизвестная эмигрантка одно и то же лицо. Это моя вина.
2: Необходимо немедленно телеграфировать в Москву и отменить агремант.
1: Слушаю.
5: Полномочный представитель Советского Союза, ее превосходительство, госпожа Елена Кольцова.
1: Ваше Величество, полномочный представитель Советского Союза, госпожа Елена Кольцова.
2: Катастрофа! Не волнуйтесь, господа. Сейчас я дам ей понять, что ей было бы уместнее вручать не верительные грамоты, а отзывные.
6: Ваше Королевское Величество, по поручению правительства Союза Советских Социалистических Республик имею честь вручить вам верительные грамоты.
2: Очень рад.
6: Позвольте вам представить советника нашего посольства, господина Чумакова. Мое правительство выражает надежду, что нашим странам удастся достичь взаимопонимания.
2: При явном различии наших государственных принципов это было бы идеально.
6: Мне кажется, Ваше Величество, эта разница не помешает нашим странам вместе бороться за коллективную безопасность в Европе. И потом, почему бы нашим странам не начать взаимовыгодный торговый диалог?
2: Торговый диалог? Но меня могут спросить, не окажутся ли в дорожном чемодане такой очаровательной дамы вместе с образчиками товаров и образчики революции. В свое время кое-кто пытался привести их в нашу страну.
6: Наш лидер Владимир Ильич Ленин сказал, что революция не может быть предметом экспорта, Ваше Величество.
2: Ага. Но, тем не менее, некоторые лица усиленно пропагандировали у нас марксизм. Уж не собираетесь ли вы и меня сделать марксистом?
6: Что вы, Ваше Величество, мы ставим перед собой только реальные задачи.
2: Торговый диалог? Вы приехали к нам из Мексики.
6: Совершенно верно, Ваше Величество.
2: Вы часто встречались с президентом?
6: Да, я не раз имела удовольствие беседовать с ним.
2: Интересно, о чем?
6: О многом. Но первым долгом он обычно предлагал мне сесть.
2: Боже мой! Прошу извинить, мадам. Прошу вас.
6: Благодарю вас, Ваше Величество.
7: Ваше Величество.
2: Ну?
7: Чудовищное нарушение протокола. Скандал.
2: Отстаивать коллективную безопасность – это благородная, но сложная задача. Тем более оригинально, что Москва поручила ее решение Дании. Не будет ли этот труд слишком обременительным для вас, госпожа Кольцова? Ведь до сих пор считалось, что дипломатия не может быть уделом женщин.
6: Ваше Величество, мне хорошо известно, что вы великолепно вышиваете гладью. А искусство вышивания всегда считалось недосягаемым для мужчин. Но это занятие не мешает вам превосходно справляться с вашими высокими королевскими обязанностями.
2: А вы видели мои вышивки?
6: Да. И вы знаете, Ваше Величество, не могла обнаружить на обратной стороне ни одного узелка. Феноменально.
2: Ну, у каждого свой секрет, мадам. Ну что ж, может быть, вам и удастся преодолеть все трудности вашей миссии.
6: Я не теряю надежды, Ваше Величество. Фигурально выражаясь, там, где невозможен брак по любви, возможен брак по расчету.
2: Желаю вам успеха, мадам Кольцова.
6: Благодарю. Благодарю вас, Ваше Величество.
2: Кажется, Макиавелли сказал, что искусство дипломатии очень похоже на искусство вышивания.
6: Да?
2: Да.
6: Ваше Величество, в таком случае я постараюсь, чтобы на обратной стороне моих вышивок вы бы не обнаружили ни одного узелка.
2: Желаю вам успеха, мадам Кольцова.
6: Благодарю. Благодарю, Ваше Величество.
7: Ваше Величество.
2: Нет. Макиавелли.
7: Ваше Величество, как же быть? Ведь согласно Венской конвенции, посол, вручивший верительные грамоты, считается приступившим к исполнению служебных обязанностей.
2: Вот видите, не можем же мы нарушать Венскую конвенцию.
0: Вот так Елена Кольцова приступила к исполнению своих служебных обязанностей. Одной из таких обязанностей было посещение дворцовых приемов.

0: королевский дворец. Через зал торопливо проходит Борг. Навстречу ему один из придворных.
1: А, я очень рад вас видеть. Вот вы читали сегодняшние газеты?
2: Разумеется.
1: Ничего не заметили?
2: Ничего.
1: Позвольте обратить ваше внимание на эту заметку. Вот здесь между рекламой зубной пасты и сводкой погоды.
2: Что-то очень мелко.
1: Вот это Монпарель, самый мелкий шрифт. Так пожелал его величество. Я специально для этого захватил лупу. Вот.
2: Указ его величества о высылке навечно из нашей страны Елены Кольцовой отменяется указом его величества.
1: Вот. Недаром говорили римляне, чего не могут сделать легионы, может сделать одна женщина.
2: Да.
0: В сопровождении Чумакова появляется Кольцова. Поверх ее черного платья небрежно наброшена элегантная меховая пелерина. Самый придирчивый глаз не мог бы узнать в этой пелерине уже знакомую нам заячью коцовейку. Елену Николаевну окружают корреспонденты.
3: Только один вопрос.
4: Вы направляетесь на дворцовый прием, госпожа Кольцова. У меня к вам только один вопрос.
5: Пожалуйста.
4: Меня интересует ваша...
6: Простите, госпожа Кольцова. Как вы относитесь к поступку вашего бывшего сотрудника посольства, продавшего свою душу капиталистам?
5: Он совершил выгодную сделку, получил золото взамен мусора.
7: О, правда ли, что в вашей стране женщины национализированы и все жены общие?
5: Я впервые узнала об этом из вашего журнала. Это что, юмористическое издание?
8: Браво, Елена Николаевна.
7: Что вы? Это серьезный женский журнал.
5: Успокойтесь, мадам. Вам национализация не угрожала.
6: Как это понимать? Мадам, национализируется только то, что имеет какую-либо ценность. Госпожа Кольцова, вы были в числе тех, кто вместе с Лениным совершал русскую революцию.
5: Революцию вместе с Лениным совершал весь русский народ.
4: О, простите. А что дала революция вашему народу?
5: Вы были в нашей стране?
4: Да. Я проехал по всей вашей стране и не обнаружил, извините, даже теплых уборных.
5: Каждый видит то, что его интересует.
4: Благодарю.
8: Браво, мадам Гальцова.
5: Мул.
4: Мул?
8: Осел.
5: Мул Александра Македонского проделал с ним все походы.
8: И не стал от этого ни капли умнее.
5: Просто впечатление мула вряд ли интересует человечество.
7: Браво. Мадам Кольцова, последний вопрос. Как называется мех, из которого сделана ваша пелерина?
5: Мадам, неужели вы не разбираетесь в мехах?
7: Как называется мех? Как называется мех? Как?
8: Господа, этот мех называется русак.
4: Русак? Русак? Это, очевидно, особо ценная порода русского соболя.
8: Безусловно.
6: Как, господа, если это соболь, значит, так.

0: Этот прием был весьма пышным. В залах королевского дворца можно было встретить министров многих стран, дипломатов, титулованных особ, промышленников, членов парламента. Кольцова в сопровождении Чумакова медленно поднимается по лестнице.
1: Иван Никитич.
2: Да.
1: Я заметил среди гостей министра соседней страны. Я его хорошо знаю по Женевской конференции. Надеюсь, он мне сегодня поможет завязать знакомство. Фрак сидит отлично.
2: Так ведь потомственный аристократ до четвертого колена.
1: Пойдем, пойдем в зал.
3: Когда мадам Кольцова вручала верительные грамоты, его величество предложил ей сесть.
4: Не может быть. Это нарушение церемониала.
3: Его величество нарушил протокол, но зато показал себя настоящим мужчиной. Женщина на стороне короля.
5: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Добрый вечер. Добрый
1: вечер. Иван Никитич. Вы видите этого лысеющего господина с моноклем, похожего на профессора?
2: Отлично вижу.
1: Это Хельмер. Наш злейший враг и наша главная цель на этом приеме.
0: Кольцова, достав пудреницу, поправляет прическу. В зеркало пудреницы она может видеть всех присутствующих.
1: Мой министр с ним рядом, с фабричной трубой в зубах. Почему не вместе? Хельмер строит заводы в соседней стране. Очевидно, идет крупный торг по этому поводу.
2: Первый раз вижу, чтобы дамскую пудреницу использовали как перископ подводной лодки.
1: Пройдемте мимо. Я думаю, что министр познакомит меня с Хельмером. Идем.
4: Госпожа Кольцова, я рад вас видеть.
1: Я также, господин министр. По-прежнему курите самые длинные сигары в мире.
4: Гаванские короны. Сэр Уинстон Черчилль утверждает, что этот сорт лучше всего отрезвляет после виски. Знакомься, сэр. Графиня Рунге.
1: Очень приятно.
7: Добрый вечер.
4: Брат графини Гессенхельмер.
8: Добрый вечер.
4: А это госпожа Кольцова, один из самых блестящих ораторов Женевской конференции.
1: О-о-о. Позвольте вам представить советника нашего посольства, господина Чумакова.
8: Очень рад. Газета утверждает, что госпожа Кольцова превзошла в красноречии самого Гермеса, бога красноречия.
1: Ну уж если вы потревожили олимпийскую тень Гермеса, следует вспомнить, что Гермес был и богом торговли.
7: Она остроумна.
4: Это только начало. Вы еще увидите, что это за женщина.
8: Я понимаю вас, мадам Кольцова, но деловые люди Европы не уверены, следует ли торговать с большевиками. Будут ли они честно выполнять свое обязательство?
1: Большевики – люди слова. Они не раз доказывали это.
8: Да. Они обещали сделать в России революцию и не замедлили выполнить это обещание.
1: Ну вот видите, значит, они умеют в срок рассчитываться по своим обязательствам.
8: Довольно парадоксальный аргумент.
1: Если бы мы с вами заключили соглашение о кредитах, это во многом избавило бы вас от капризов мировой конъюнктуры. Вы получили бы хорошие заказы.
8: Большевики спасают меня от кризиса. Как это трогательно.
1: Волентем дукунт фата, но лентем трагунт.
4: Желающего судьба ведет, а не желающего тащит. Это стихи Теренция.
8: Теренций Публий жил до 150 лет до Рождества Христова. А вот совсем недавно советник вашего посольства, сын Срезиневский, пытался вести с нами переговоры. К сожалению, мы были лишены возможности закончить эти переговоры, так как он бежал от вас и попросил у нашего короля политического убежища.
2: История знает случаи, когда даже прославленные маршалы изменяли своим императорам.
3: Господа! Господа! Я ничего не понимаю ни в политике, ни в экономике, ни в кризисах. Но я знаю только одно. Если мы будем торговать с русскими, то я смогу купить такой очаровательный мех, как у госпожи Кольцовой.
8: Честь имею, Клавец.
4: Честь имею.
2: Разрешите?
3: Мне кажется, что такая женщина, как вы, с таким сильным характером и повелительным умом, должна подчинять себе не только людей, но и самую судьбу. Мне кажется,
7: что вы всегда были счастливы в любви.
1: Вы так думаете? Вы думаете, сильный – это самый счастливый? Счастье. Для меня это 19-й год. Конечно, это ничего вам не говорит, графиня. А для меня это война, дороги, вокзалы и маленькая степная станция. Она называлась «Гребешки». Да-да,

0: Вот эта станция. Где-то совсем рядом фронт. Народный комиссар пропаганды Елена Кольцова оказалась здесь случайно. И по чистой случайности на станции Гребешки остановился бронепоезд командарма Седых.
1: Лена!
2: А?
1: Лена! Я так искал тебя, Лена! Совсем как в детской сказке мужик потерял рукавицы.
2: Какие рукавицы, глупый?
1: Ищет их по всему свету, а не за поясом. Я так искал тебя, Лена.
2: Подожди, подожди. Я боюсь, что все сейчас исчезнет.
1: Так я погляжу на тебя. Постриглась, совсем как хлопчик.
2: А ты совсем сухопутный стал? Ничего в тебе морского не осталось, товарищ командующий?
1: Осталось, осталось. Подожди. На, вот, возьми бинокль. Есть такая морская примета. Сохранишь? Свидимся.
2: Андрей, звонят колокола.
1: Ну, прямо звонят. Это к отправлению. Мне пора, Лена.
2: Минуту, минуту.
1: Ну, как говорится, наше время истекло. Прощай.
2: Андрей.
1: Прощай, Лена. Лена.

0: Так вот случилось, что одно из самых драгоценных воспоминаний Елены Кольцовой прошло перед ее глазами в чужой стране на светском рауте. Проходили дни, недели, месяцы. Чрезвычайный полномочный посол Советского Союза Елена Кольцова работала. И работа эта, очевидно, была весьма эффективной, потому что однажды в кабинет финансового советника Хельмера вбежал взволнованный советник Борг.
1: Господин Хельмер,
2: прошу вас садиться.
1: Я благодарю вас. Господин Хельмер, я просил вас о встрече, потому что я хотел сообщить вам новость, имеющую чрезвычайно важное, серьезное значение, но это конфиденциально.
2: Об этом можно было не предупреждать.
1: Сегодня утром наш новый кабинет министров принял антигосударственное... Нет, антинациональное решение.
2: Предоставить Советской России кредиты на сумму в 100 миллионов.
1: Простите, вы что, об этом знаете?
2: Как видите. А чего же можно ожидать от правительства социал-демократов?
1: И вы можете говорить об этом так совершенно спокойно? Ведь активность советского посольства становится просто опасной. Еще недавно на прием к русским не ходили. Это считалось компрометантным. А сейчас там можно встретить абсолютно всех. Начиная от радикалов, кончая генералами. Наши лесопромышленники ходят туда пить русскую водку, совершенно забывая о том, что именно стараниями госпожи Кольцовой русский лес потеснил их на европейском рынке.
2: Да, меню русской кухни становится все более острым и привлекательным.
1: Лекции Луначарского, визиты Оренбурга. А я слыхал, что эта госпожа Кольцова собирается учредить общество дружбы с Советской Россией. Дружбы!
2: Да, я сам подумываю, не вступить ли мне в него. Нельзя же отставать от прогрессивных тенденций века. Ну, а что касается кредитов, скажу вам больше. Я сам подсказал новому правительству этот законопроект. Предоставить России кредиты.
1: Ничего не понимаю. Это шутка?
2: Нисколько, уверяю вас.
1: Что же это, анекдот или загадка?
2: Просто небольшая шахматная композиция. Но если даже вы, господин советник, с вашим опытом и вашей проницательностью не сумели разгадать ее, вряд ли она будет по силам госпожи Кольцовой. В среду парламент должен утвердить решение нового прогрессивного социал-демократического кабинета. Вы увидите, какой спектакль разыграется в этот день.
0: До обещанного Хельмером спектакля оставалось...

0: далеко и надолго.
1: Поняла.
0: Может быть, ты приедешь?
1: О, Андрей, милый, сейчас никак. Нет, не смогу, Андрей, не смогу.
0: Ага, понимаю. Я послал тебе там свою новую книгу «Упреждающий удар как вид стратегического маневра».
1: Получила, Андрей, получила. Ты знаешь, у тебя в той главе, где ты говоришь об упреждающем ударе парфянских войск, у тебя там есть историческая неточность.
0: Да?
1: Я тебе написала в письме, уже послала.
0: Понимаю, спасибо. Спасибо. Лена?
1: Да.
0: Может быть, все-таки ты приедешь.
1: Ну, если бы ты был рядом, я бы тебе объяснила. Ну, понимаешь, у меня тут сложно. По работе сложно.
0: Мне тоже сложно. Мне сложно без тебя.
1: Что ты говоришь, родной?
0: Когда я вспоминаю нашу жизнь, в памяти прежде всего возникают аэродромы, вокзалы, суета сборов, бесконечные прощания. За все эти годы мы были вместе считанные месяцы. А что там месяцы, недели?
1: Больше всего на свете мне сейчас хотелось бы до тебя дотронуться. Так просто и так недостижимо.
0: Вот, вот, и я к тебе всю жизнь стремлюсь. Бегу и не могу приблизиться. Я посидел в этой погоне. Я устал, Лена.
1: Ты еще никогда не говорил так. Да, нескладно у нас получается.
0: Так хочется простого человеческого счастья.
1: Я не сумела сделать тебя счастливым.
0: И я тебе тоже. Ни семьи, ни дома.
1: Ну, если любовь перестала приносить счастье, надо уметь вовремя остановить часы. Ты это хотел сказать? Что молчишь?
0: Жизнь-то проходит, Лена.
1: Жизнь остается. Уходим мы.
2: Ваше время истекло.
1: Что? Кто это? Кто это?
2: С телефонной станции, мадам. Ваше время истекло. Разъединяю.
1: А, поняла. Спасибо. Спасибо. Иван Никитич, читали вечерние газеты?
3: Это ведь настоящая артиллерийская подготовка.
1: Да. 90% из 100, что консерваторы провалят решение о кредитах.
3: Консерваторы? Но ведь Хельмер выступает за кредит.
1: Хельмер. Хельмер старый игрок, глобальный шулер. Он-то и заманил нас в западню, услал в ход коврами и наглухо задраил все выходы. Но хочет одним ударом поразить две цели – подорвать престиж Советского Союза, а заодно в парламенте выразить недоверие социал-демократов и свалить их кабинет.
3: Черт подери. В моей книге я отдал весь жар своего сердца Марату. Его бескомпромиссности, его неистовой борьбе с Жерондой. А вот сегодня я готов драться за социал-демократов. Да, конечно... Социал-демократы у власти для здешнего рабочего класса – это, несомненно, политический прогресс.
1: Да. Что делать, а? Что нам делать?
3: Как принято говорить в Версале, мы с вами крепко лопухнулись. Ну, не можем же мы отменить заседание в парламенте.
1: Разумеется, не можем. А почему не можем?
3: А?
1: Почему не можем? Есть в стратегии такой маневр. Упреждающий удар. Что, если мы сами откажемся от кредитов?
3: Откажемся?
1: Да, откажемся. И пошлем вам эту ноту в правительство. Официальная мотивировка? Условия недостаточно выгодны для Советского Союза.
3: Но постойте, постойте. Все эти годы мы добивались этих кредитов, будь они неладны.
1: Иван Никитович, недопустимо, чтобы нам сказали «нет». Первыми нет, скажем мы.
3: И громовые речи в парламенте, заготовленные нашими врагами, останутся у них в кармане.
1: К удивлению господина Хельмера.
3: Вот это вот называется обойти на финишной прямой.
1: Сейчас согласуем нашу ноту с Москвой. Ничего, Иван Никитич, останутся социал-демократы.

0: Демократы у власти будут кредиты, будут через годик-другой. Обещаю вам это, неистовый Марат.
1: Заседание парламента, намеченное на среду, началось точно в назначенное время, как полагалось по давней традиции. А после обеда, тоже в точно назначенный час и тоже по давней традиции, король и финансовый советник Хельмер встретились на теннисном корте.
2: Поздравляю вас! Вы проиграли мне и этот сет. И прошу заметить, с сухим счетом 6-0. Ну как, отдадите драхму?
3: Нет.
2: Ну что ж, в таком случае извольте выполнять условия, господин финансовый советник.
3: Нет уж, лучше я попытаюсь проползти под сеткой.
2: Пожалуйста. Ну? Ну.
3: Завтра вы получите драхму, ваше величество.
2: Благодарю вас. Второй проигрыш за день. Не слишком ли это много, господин Хельмер?
3: Почему второй?
2: А потому что первое поражение вам нанесла сегодня Москва. Подумать только, крупнейшие государственные мужи готовили мадам Кольцовой сенсационный провал, а она одним росчерком пера обыграла вас, и тоже с сухим счетом. Вы сеяли драконов, а пожали блох.
3: Да, у этой дамы мужская тактика игры.
2: И точный удар. Она заставила весь мой парламент проползти под сеткой. И при этом на обратной стороне ее вышивки я не заметил ни одного узелка.
1: Месяц бежал за месяцем, год за годом. Елена Кольцова оставалась бессменным, чрезвычайным и полномочным представителем Советского Союза в этой стране.

0: 1941 год. Война. Великая Отечественная война. Советское посольство. В комнате Свенсон, совсем молодой сотрудник посольства Гончаренко и Чумаков, который склонился над приемником.
1: Die deutschen Offiziere können schon durch ihre Doppelgläser die Paläste des Nevsky Prospekt sehen. Leningrad wehrt sich die letzten Stunden. Die deutschen Truppen...
2: Немецкие офицеры видят в бинокль дворцы Невского проспекта. Нет, я этому не верю.
3: Рядом с нами германское посольство выставило карту продвижения своих войск. Флажки со свастикой вокруг Ленинграда, вокруг Смоленска, на Украине.
2: Хоть бы одну нашу станцию поймать. Тихо, тихо. Забивают сволочи.
4: А у нас с сегодняшнего дня двойной наряд полиции вокруг посольства. Угу. Охраняют?
2: Вернее, изолируют, как чумных на острове.
4: Опять стекло высадили.
5: Третье за эту неделю.
4: Скоро можно будет собрать небольшую минералогическую коллекцию.
5: Да.
4: Елена Николаевна, вот.
6: Ничего. Этот камень брошен не в наши окна, а в здешний нейтралитет.
4: Елена Николаевна, этот камень брошен специально в наши окна. Вот смотрите, вас предупреждают. Если выйдете за ворота посольства, будут стрелять.
5: Мне стыдно, что эти люди мои соотечественники.
6: Товарищ Свенсон, я слушаю вас. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, моему шоферу, чтоб с этого дня подавал мне машину только с расчехленным флагом.
5: Хорошо.
6: По городу будем ездить на самой малой скорости. Товарищи, ведите себя так же, как всегда. Так же появляйтесь на улицах, в театре, в концертах. Даже, пожалуй, почаще. И передайте это всем сотрудникам посольства, товарищ Свенсон.
5: Хорошо, Елена Николаевна.
4: Елена Николаевна, отпустите меня.
5: Что?
2: Куда?
4: Я не могу оставаться здесь ни одного дня, ни одной минуты. Поймите, в Ленинграде каждый камень воюет. А я, ленинградец, должен прохлаждаться в этом мирном захолустье. Елена Николаевна, отпустите меня.
2: Ну, кончился приступ гамлетизма. Парень с Кировского завода, можно сказать, коренной путиловец. А вибрируешь, как интеллигент начала века.
4: Я не вибрирую, а воевать хочу.
6: Товарищ Гончаренко.
2: Простите, Лена Николаевна, нет, вибрируешь. Да еще слово какое выбрал. Прохлаждаться. Немцы хотят столкнуть в пропасть войны и эту страну. Мы не должны допустить, чтобы у нашей Родины появился еще один противник.
6: Верно.
2: Да, мы здесь в глухом отсеке войны, в кочегарке истории. Наша работа черная, незаметная. Но ведь и кочегары дают ход кораблю, товарищ Гончаренко. И перестань ты сверкать на меня глазами. Ну а что поделаешь? Историческая необходимость.
6: Что-то я, по-моему, когда-то слышала подобный разговор.
2: Ошибки молодости не так страшны, утверждал Гёте. Важно не таскать их за собой до старости.
5: Елена Николаевна, к нам приехала графиня Рунге.
6: Что ж, очень приятно, просите. Сейчас. Прошу вас, мадам.
7: Мадам Кольцова, я понимаю, вам сейчас не до меня. Я к вам на несколько минут.
6: Нет, я очень рада. Позвольте вам представить советника нашего посольства, господина Чумакова.
7: Мы уже знакомы.
2: Добрый день.
6: Господина Гончаренко.
4: Очень рад.
7: Очень приятно. Ваш рассказ о мужестве советских людей так взволновал меня, что мне захотелось хоть чем-нибудь быть вам полезной. Госпожа посол, Наш Красный Крест приносит в дар детям Ленинграда, пострадавшим от варварства немцев, вагон медикаментов.
6: Благодарю. Благодарю. Передайте всем, кто принимал в этом участие, мою глубочайшую благодарность.
7: С удовольствием.
6: Отнесите этот документ в сейф.
4: Хорошо.
6: Прошу, садитесь.
7: Я так рада, что это обстоятельство позволило мне посетить вас.
6: Как живете? Как здоровье вашего брата, господина Хельмера?
7: Неважно, нервы. Ведь у моего брата несколько заводов за границей и в соседней стране, столь неразумно ставшей союзницей Гитлера.
6: Заводы там?
7: Да.
6: Не подозревала.
7: И его не очень-то веселит мысль, что эти заводы может разбомбить ваша авиация.
8: Все может случиться, графиня. Война.
6: Да. Ну, это было очень неосмотрительно со стороны вашего брата вложить туда такие большие капиталы. Кажется, в русском языке есть какой-то технический термин.
8: Лопухнуться.
7: Как?
8: Лопухнуться, графиня.
9: Прошу прощения, мадам.
7: Да.
6: К вам советник Борг.
9: Борг? Сюда?
6: Да.
9: Просите.
6: Хорошо. Прошу вас, господин советник Борг. Садитесь, пожалуйста.
7: Прошу прощения, мадам Кольцова. Я к вам приехала, хотя советник Борг по строжайшему секрету сообщил мне, что сейчас никому не рекомендуется посещать советское посольство.
10: Ну, вы не так меня поняли, графиня.
7: Вам следовало бы знать, господин советник, что я не умею хранить государственные тайны.
6: Я вас слушаю, господин советник.
10: Мадам Кольцова, я принужден был приехать лично, потому что для вас выезд за пределы посольства небезопасен. Глубокоуважаемый посол, сегодня ночью советская дальнобойная артиллерия обстреляла северный берег нашей страны.
4: Как?
10: Я в связи с этим имею честь вручить вам ноту моего правительства.
6: Я ознакомлюсь с этой нотой, господин советник.
10: А вот приложение к ноте. Это карта с описанием района, пораженного вашей артиллерией, и вещественное доказательство. Осколок советского снаряда, обнаруженный нашей береговой службой.
6: Советского снаряда? Что же, на нем есть обратный адрес?
10: Обстоятельства чересчур серьезные и не оставляют места для юмора, мадам Кольцова. Россия вряд ли заинтересована в том, что мы были бы вынуждены нарушить наш нейтралитет, особенно в той драматической ситуации, которая сложилась для вашей страны.
6: Ну, я думаю, что вступление в войну и вашей стране не принесло бы никакой пользы, господин советник. В этой ноте все перевернуто с ног на голову. Если вообще у этой ноты есть голова. Когда-то в вашей стране обыкновенного русского зайца приняли за соболя. Я не стала спорить из вежливости. Но кто русского медведя примет за трусливого зайца, тот обязательно просчитается, господин советник.
10: Мое правительство настойчиво требует объяснений по поводу данного инцидента, мадам Кольцова.
6: Они будут вам даны, господин советник.
10: Имею честь. Имею честь.
4: Ну что, Иван Никитич?
8: Ты только почитай, какая чепуха.
6: Чепуха? Вот кому-то понадобилась эта чепуха. Ой, боюсь, как бы из этого яйца не вылупился крокодил. Надо действовать. Да.
11: Ой, что это со мной? Иван Никитич.
4: Елена Николаевна.
11: Милый, что, я ничего не вижу.
4: Ну, дай же стул.
11: Что это со мной?
4: Сядь.
10: сядь.
11: Нехорошо. Ой, как мне нехорошо.
10: Сядь.
11: Иван Никитич, милый.
10: Врача, скорее врача.
4: Хорошо.
0: Прибывший врач категорически запретил Кольцову не только работать, но и вообще вставать.

0: утро следующего дня. Кольцова полулежит в кресле, ноги ее прикрыты пледом. Рядом с Еленой Николаевной Кристина Свенсон.
1: Кристина?
2: Да?
1: Разыскали Иван Никитич?
2: Нет. Оказывается, он уехал еще ночью.
1: Куда?
2: Ничего не сказал. Очевидно, не хотел вас беспокоить.
1: Да. Какая тревожная и могучая музыка. Шостакович из Ленинграда. Кристина, надо попросить Москву, чтобы нам прислали партитуру этой симфонии.
2: Хорошо.
1: Кристина.
2: Что?
1: Кристина, пойдите, все-таки узнайте, не нашелся ли Иван Никитич.
2: Хорошо.

0: Кристина?
1: Да.
0: Как хорошо, что вы пришли. Когда на отдыхе или вот болеешь, то вдруг начинаешь ощущать свое одиночество. Безмерное одиночество. Горько, что нет Андрея. Рана оборвала его жизнь.
1: Мне это особенно понятно, Елена Николаевна. Если только вам это не будет мешать, я всегда буду с вами. Всегда.
0: Спасибо, Кристина.
1: Ведь сумма двух одиночеств – это не просто двойное одиночество.
0: Нет, это двойное мужество, Кристина.
2: О, пустите.
3: О, нет.
2: Кристина.
3: Нет, оставьте.
0: Я должна работать. Надо встать.
3: Елена.
0: Пустите. Я должна ответить Боргу.
3: Вам категорически запрещено вставать. И я прошу вас сесть без всяких разговоров. Я не понимаю, что там происходит.
4: Входит Чумаков. С ним старик в рыбацкой робе.
5: Папаша Гуна. Сюда.
1: Что такое?
5: Вот это вот и есть советский посол, папаша Гуна.
6: Добрый день, господа. Я из деревни Брунколен. Меня зовут Гуна.
7: Вы можете говорить тихо, я вас прекрасно слышу.
6: Ну, это не обращайте внимания, госпожа. У нас в Брунколене все так орут. У нас ведь там море шумит, ветер круглые сутки. И поэтому, когда мы приезжаем в город, оказывается, мы чересчур кричим.
5: Ну, понятно. Понятно, папаша Гуннер. Вы продолжайте.
6: Сегодня я должен был выходить в море. Сейчас самый лов сельди. Но рыбаки сказали мне, поезжай в столицу, папаша Гуннер, и непременно разыщи русского посла. А твою долю улова мы тебе отдадим.
5: Я опять кричу.
7: Нет, пожалуйста. Ничего. Да.
5: В самый раз, папаша Гуна.
6: Так вот, во время обстрела вот эта самая штуковина попала в борт моего баркаса. Она была еще тепленькая. Но старики сказали мне, передай в руки самому послу, чтобы как-нибудь не запропастилась в дороге.
5: Да, ни за что не хотел мне доверить.
6: Ни за что.
7: Осколок снаряда.
1: Да.
6: Клеймо. Там есть клеймо. Пастор Йенсен нам перевел его.
1: Кристина, сейчас. In Deutschland hergestellt. Ага. Сделано в Германии для немецкой армии.
0: Если бы знали, что вы для нас сделали. Если бы только знали. Если бы вы только знали.
1: Спасибо. Можно мне вас поцеловать?
6: Кого?
1: Я так спрашиваю. Поцеловать вас можно?
6: У меня?
1: Да.
6: Ну, конечно, можно. Если бы я знал, я бы побрился.
1: Спасибо.
6: Вот. Давненько меня вот так никто не целовал. Вот старуха бы увидала. Простите, я опять кричу. Мне нужно спешить. Вот будет что рассказать в Брунколене. Никто не поверит, что меня целовал русский посол. Никто не поверит. А мы вместе с пастором Йенсеном будем молить Бога, чтобы вы поскорее разделались с этим, с Гитлером.
1: Я провожу вас.
6: А?
1: Я провожу вас. Вы поедете на машине посла. Пожалуйста.
6: О, никто не поверит.
1: Ну как?
6: Брунколен, никто не поверит.
1: Идемте со мной.
6: А?
1: Иван Никитич, а? Это наш козырной туз. Его бить нечем.
8: Елена Николаевна. Елена Николаевна, Срочная шифровка из Москвы. Везет вам, Иван Никитич.
0: Чумаков, вас отзывают в Москву воевать.
9: Ах ты, наконец-то.
5: Честное слово, Елена Николаевна, ни сном, ни духом. Нет, это просто вспомнили обо мне в наркомате морского флота. Ну да, конечно.
0: Ну что ж, каждой матери трудно провожать своего сына на войну. Ну, счастливой судьбы.
4: Война шла кровопролитная, не на живот, а на смерть. На сотни и сотни километров тянулись линии фронтов. Но были и другие фронты, невидимые, не отмеченные в сводках Софинформбюро. Там тоже шли сражения, от исхода которых зависело многое. Однажды Елена Кольцова явилась к советнику Боргу с официальным заявлением.
10: Мое правительство решительно протестует против нарушений вашей страной Гаагской конвенции 1907 года о правах и обязанностях нейтральных стран. Немецкие войска систематически следуют через вашу территорию в соседнюю страну, воюющую против нас. Через ваше воздушное пространство летят самолеты германской авиации.
11: Ну, это почтовые самолеты, мадам Кольцова.
10: Почтовые. И в своих бомболюках они везут пасхальные открытки, каждая весом в полтонны. На стапелях ваших верфей строятся корабли военно-морского флота.
11: Но это пассажирские суда, мадам Кольцова.
10: Пассажирские, господин советник. И орудийные калибры на них установлены только в качестве архитектурных украшений.
11: Ну, я позволю себе напомнить, мадам Кольцова, вы обещали мне предоставить объяснение по поводу обстрела нашей территории.
10: Объяснение? Вот они. Вот ответная нота моего правительства. Там фотографии, изобличающие направление обстрела.
11: Так?
10: И вещественное доказательство. Осколок снаряда, переданный мне рыбаками из местечка Брунколен. На нем есть обратный адрес. Сделано в Германии для немецкой армии.
11: Позвольте. Позвольте. Вот тут что-то. Да.
10: А карты, которые вы прилагаете к ноте, а потом перепечатываете в газетах, это же подарок немецким артиллеристам. Бесплатная корректировка их стрельбы. Мое правительство категорически протестует против превращения вашей страны в испытательный полигон фашистской Германии.
11: Я все это доведу до сведения моего правительства, мадам Кольцова.
10: Я буду вам чрезвычайно благодарна, господин советник.
11: Имею честь.
12: Бестия.
13: От Советского информбюро. Войска Донского фронта закончили разгром и уничтожение сталинградской группировки противника. В ходе контрнаступления разгромлены 5 вражеских армий. В связи с полной ликвидацией окруженных войск боевые действия в районе Сталинграда прекращены. Софинформбюро.

0: Война шла. А наше посольство внешне продолжало жить своей обычной жизнью, соблюдением множества правил и условностей, выработанных за долгие годы существования дипломатии. Советский посол Елена Кольцова устраивала прием. Незадолго до того, как гости начали съезжаться, к Кольцовой явился Гончаренко с какой-то бумагой.
1: Правительство Его Величества имеет честь сообщить, запрещен транзит всякого транспорта из Германии.
2: Наконец-то!
1: Да-да. Вы заметили, как изменился господин Борг? Чем дальше наши войска продвигаются на запад, тем он любезнее улыбается востоку.
2: Ну, сейчас не 41-й, а уже 44-й год.
1: Да.
2: Ты что? Что-нибудь случилось? Есть еще что-нибудь?
1: Елена Николаевна, я не хотел вам говорить сегодня, в день приема. Письмо из Москвы от жены Ивана Никитича.
2: Что-нибудь случилось?
1: Иван Никитич погиб.
2: Известны подробности?
1: Да. Их эсминец конвоировал американские транспорты в Мурманск. В Баренцевом море, где-то недалеко от Норвегии, их торпедировала немецкая подводная лодка. Ну, эсминец вел огонь, уже погружаясь в воду. А потом их добили с юнкерсов.
2: А нам с вами как нельзя лучше нужно сегодня владеть собой, своими мыслями, чувствами и улыбаться. Нам сегодня придется очень много улыбаться. Елена... Москва поставила перед нами очень важную задачу. И в разрешении ее большую роль может сыграть господин Хельмер. Значит так. В разгар приема я должна остаться с господином Хельмером наедине. Наш разговор возникнет случайно, совершенно случайно. Но эта случайность должна быть хорошо организована. Понял?
1: Понимаю. Недаром говорят французы. Лучший экспромт – это тот, который хорошо подготовлен.
0: Экспромт удался. Успев побеседовать с великим множеством гостей, наводнившими в тот вечер советское посольство, Кольцова совершенно случайно оказалась в одной из дальних комнат вдвоем с Хельмером.
2: Господин Хельмер, у вас большой радиозавод в соседней стране. Да не один, а добрый десяток. Представляю, как неприятно все это потерять.
3: Понимаю. Значит, вы уверены, что ваши армии скоро будут там?
2: Я вам это обещаю. Причем в самое ближайшее время.
3: Ну что ж, вы единственная женщина на свете, которой я верю.
2: Почему именно я?
3: Потому что вы единственная женщина, которой удалось меня обмануть. Вы помните историю с кредитами? Вы отказались от 100 миллионов для того, чтобы через год получить миллиард.
2: Это старая история. Сейчас пишется новая. Именно в этот момент в Москве звучит салют в честь наших доблестных войск, разгромивших немецкую группировку армии «Север».
3: И что же вы посоветуете мне делать?
2: Помочь стране, в которую вы так опрометчиво вложили такие большие капиталы, в выборе благоразумного решения. Просить Москву о перемирии.
3: Да, но ведь вы знаете, кто там стоит во главе правительства? Вряд ли они согласятся порвать с Гитлером.
2: Нет, там есть и трезвые умы, реальные политики.
3: Да, начинаю понимать, о ком вы думаете. Самые длинные сигары в мире. Экс-министр, кажется, ваш друг по Женевской конференции.
2: Но он и ваш друг. Дайте ему понять, что Москва не оставляет двери закрытыми для переговоров. Я тоже нашла бы время поговорить с ним о музыке, о литературе, о живописи.
3: Ну что ж, завтра я вылечу к нему.
2: Благодарю. Да, метеосводка сообщает, что там теперь оттепель. Мокрый снег с дождем. Не забудьте захватить зонтик.
3: Благодарю вас. Зонтик?
2: Да, зонтик.
3: До свидания.

0: Разговор с Хельмером был только началом, первым раундом. Главный решающий бой был впереди. И вот через несколько дней...
1: С благополучным возвращением, господин Хельмер. Как погода?
2: Превосходная. Как вы и предсказывали, обильные осадки в виде фугасных бомб различного калибра. 200 самолетов полковника мадам Гризодубовой бомбили город как раз в день моего приезда.
1: Ой, как неприятно.
2: Да, но я был в полной безопасности. Я укрылся под зонтиком, который вы любезно порекомендовали мне захватить с собой. Скажите, мадам Кольцова, вы устроили этот фейерверк для того, чтобы сделать меня более решительным в переговорах.
1: Что вы, господин Керн, просто какое-то случайное совпадение.
2: Да, да, такое же случайное, как и приезд нашего общего друга. Совершенно случайно он уже здесь. Господин министр, прошу вас.
3: Добрый вечер, Сокольцова.
1: Рада вас видеть, господин министр. Ой. Мы с вами оба не помолодели с тех пор, как виделись последний раз.
3: Что ж делать? Стареть – это единственный способ бороться со смертью.
1: Как здоровье?
3: Благодарю, неважно. Гипертония.
1: Советую пить клюквенный сок. Отлично снижает давление.
3: Зато каждая ваша новая бомбежка опять его повышает. О, сигары? Корона, мои любимые.
1: Да. Вы говорили, господин министр, что именно этот сорт табака рождает трезвые мысли. А здравый смысл нам сейчас с вами так необходим.
3: Если говорить откровенно, немцы снабжают нас вместо сигар отвратительными капустными листьями. Да, Елена Николаевна, кто бы мог подумать, что нас с вами разделит линия фронта?
1: Так давайте вместе подумаем, как ее устранить. Господин министр, мы с вами оба пожилые люди. Можем доставить себе роскошь говорить правду. Одну только правду.
3: Что ж, правда бывает иногда самой лучшей политикой. Так вот, Елена Николаевна, для нас это не так просто выйти из войны. Даже те из нас, кто хотели бы порвать с немцами, боятся вас. Боятся, что Москва потребует безоговорочной капитуляции и превратит нашу страну в русскую провинцию.
1: Могу вам дать слово, что Советский Союз всегда будет уважать независимость вашего народа.
3: Это ваше слово?
1: Нет, это позиция Москвы.
3: Вот как? Очень рад это слышать.
1: Но, разумеется, немецкие войска, находящиеся на вашей территории, должны быть немедленно разоружены и интернированы. Как вы понимаете, советскому командованию неинтересно встретить эти дивизии на других фронтах.
3: Разоружить 15 отборных дивизий? Не сыграть партию в бридж.
1: Можно вам дать один дружеский совет? Un conseil amical.
3: Да-да.
1: Не затягивайте переговоров. Поймите, каждый день оттяжки дает нам моральное право ввести наши войска на вашу территорию. Господин министр, нам бы это очень не хотелось.
3: Искусство дипломатии – это умение говорить самые неприятные вещи самым приятным образом. Вы в совершенстве владеете этим искусством, мадам Кольцова.
1: Благодарю. Пусть все переговоры совершаются за круглым столом и в табачном дыму, а не в дыму пожарищей взрывов.
3: К сожалению, за этим круглым столом еще так много острых углов, как сказал Клемансо. Разрешит отклониться. Закончив прелюминарные переговоры с мадам Кольцовой, я отбываю под бомбы мадам Гризодубовой.
1: Вот видите, я не зря боролась за женское равноправие.
3: Честь имею.
1: Вы забыли ваши сигары.
3: Благодарю вас. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы добиться успеха.
1: Благодарю.
3: Честь имею. Честь имею.
0: Елена Николаевна погасила свет, устало опустилась в кресло возле камина.
4: Елена Николаевна!
1: Что?
4: Елена Николаевна, только вы не волнуйтесь.
1: Что случилось?
4: Вы понимаете?
1: Ну?
4: Елена Николаевна, выхожу из посольства и вдруг встречаю, вы знаете кого?
1: Кого?
4: Сейчас, сейчас. Пожалуйста, вот сюда.
5: Идем.
4: Ходите.
1: Ой, кто это?
5: Идем.
4: Вы не бойтесь, Еленка. Вот. Не узнаете?
5: Нет. Кто это?
6: Это же я.
5: Что?
6: Это я.
5: Чумаков?
4: Да, он самый.
5: Жив. Иван Никитич.
6: Живой.
5: Милый.
6: Черт меня подери. Живой.
4: Я сейчас врача позову, Елена Николаевна.
6: А, нет. Нет, нет, не надо врача. Карту Норвегии и карандаш.
4: Хорошо.
5: Иван Никитич, милый, откуда же это вы?
6: Из Норвегии. Из Тронхейма. Сейчас. Сейчас я все объясню. Сейчас. Сейчас.
4: Вот карта. Карандаш.
6: Вот это вот. Южная Норвегия. Берген.
5: Да?
6: А вот здесь, к югу, маленький поселок Вермарк. Так. Здесь немцы построили завод тяжелой воды.
5: Что?
6: Завод строили заключенные. Их всех уничтожили, всех. Только одному удалось бежать. Союзники ищут, но бомбят не здесь, а завод вот он.
5: Да?
6: Вот здесь, вот.
5: Это точно, да? Точно здесь.
6: Я ручаюсь головой. Я головой ручаюсь.
5: Ой, что это? Ему плохо.
7: Плохо. Елена Николаевна, нужно срочно.
5: Кристина!
7: Что? Что это?
5: Кристина!
4: Иван Никитич.
5: Боже, Чумаков!
4: Да.
5: Жив.
7: А что с ним?
5: Не знаю.
7: Так что же вы стоите? Боже мой.
4: Вы понимаете, я выхожу из посольства, вижу у ограды привидение, вглядываюсь, неистовый марат собственной персоны. Да. Ну, да. Я хотел тут же тащить его к нашему врачу, так он слушать не желает. Так. К вам, срочно к вам и никаких гвоздей.
7: Поднимай его тихонечко. Милый, выпейте. Выпейте, выпейте. Ну, ну, ну.
5: Иван Ильич.
6: Еще.
5: Молодец.
7: Пожалуйста.
5: Ну как? Ну. Ну, ну, рассказывайте, рассказывайте.
7: Ну, что?
6: Шли с конвоем в Баренцевом море.
5: Да, да.
6: Около Нордкапа наш эсминец потопили. Ага. Сутки болтались в открытом море.
5: Ой-ой.
6: Нас подобрали норвежские рыбаки. Ага, да. И привезли в Тронхейм. Вот там,
5: да,
6: норвежские партизаны и свели меня с этим парнем из Вермарка, так что все абсолютно точно. Все абсолютно точно. Ну, а потом трое суток я прятался в угольном бункере.
5: Да, вот
6: и вот я здесь. Да, черт меня подери. О, да перестаньте же реветь. Товарищ Свенцен, у вас же скандинавский характер.
5: Да, айсберг. Кристина, да, вы сейчас же пошлите телеграмму его жене.
7: Да, да, да.
5: Пожалуйста, подготовьте мне Москву. Срочно.
7: Скорее, веди его.
4: На нем целая тонна угольной пыли.
5: Окуни его скорее в ванну. Ну, с благополучным возвращением, Марат Никитич.

1945. Четвертый и последний год войны. В Национальном театре одной из столиц Северной Европы торжественно исполнялась 7-я симфония Шостаковича.

0: королевская ложа в театре.
1: Это странно, Ваше Величество. Весь зал поднялся, стоя аплодирует мадам Кольцовой, как будто бы это она, а не Шостакович, написала эту симфонию.
2: Вы находите это странным, а я нисколько. Просто мой народ проявляет национальный здравый смысл. Нам повезло, что мадам Кольцова была у нас русским послом все эти трудные годы.
1: Да, совершенно верно. Да, Ваше Величество, конечно, если бы не она, ну, вернее, если бы не дальновидность Москвы, может быть, мы тоже были бы втянуты в эту ужасную, кошмарную войну.
2: А мы до сих пор даже не удосужились наградить посла Москвы.
1: Но я позволю себе напомнить, Ваше Величество, у нас не награждают женщин орденами.
2: Вот она, стерилизованная монархия 20 века. Нечто вроде безалкогольного виски. Но как же быть?
1: Позвольте посоветовать, Ваше Величество. Может быть, даровать ей ваш портрет, ну, собственноручной надписью?
2: Очень нужен такой очаровательной женщине портрет какого-то древнего старика с брюзгливым характером и с полным комплектом морщин. Скажу вам откровенно, я даже перестал писать письма.
1: Почему?
2: Ну, мне противно наклеивать марки с моим изображением. Ну, но если нет другого выхода, прикажите ретушерам как следует поработать над моей физиономией. Так сказать, вернуть льву гриву и зубы.
1: Ну что вы, Ваше Величество.
3: Ваше Величество, по вашему приглашению графиня Рунге и господин Хельмер.
4: Вы видели, Ваше Величество, как публика приветствовала советского посла?
1: Да. Это все стараются ярусы и галерка.
4: К сожалению, господин советник, историю делает галерка, а не портер.
3: Ваше Величество, чрезвычайный посол Советского Союза, ее превосходительство госпожа Елена Кольцова.
5: Добрый вечер. Добрый вечер, Ваше Величество.
2: Поздравляю вас, мадам Кольцова. Это настоящий триумф русского искусства.
5: Благодарю. Благодарю. Ваше Величество, счастливо вам сообщить еще об одном триумфе светлых сил. Только что получила сообщение из Москвы. Скоро весь мир узнает об этом. В Москве подписано соглашение о перемирии с вашим восточным соседом.
6: Наконец-то.
5: Огонь прекращен по всей линии этого фронта.
2: Это счастливая новость, мадам Кольцо.
4: Кто бы мог подумать, Ваше Величество, что одна женщина разоружила 15 отборных дивизий?
2: Да, но у этой очаровательной женщины был неплохой дипломатический аргумент. Наступление советских армий.
1: Да, это железный аргумент в прямом смысле слова.
5: Нет, господин советник, победило не только железо, не только танки и пушки, но и добрая воля Москвы. Ваше Величество, мне не всегда было легко в вашей стране за эти годы.
2: Я это знаю, мадам Кольцова. Но, несмотря на это, на всех ваших вышивках, я так и не заметил ни одного узелка.
5: Благодарю. Покойной ночи.

Как взволнованно слушали музыку эти чужие люди. Она рассказала им о страданиях моего народа, о его героизме, о его вере в победу. Язык музыки понятен всем. Он не требует перевода. Понятен, как понятно безоблачное небо, смех ребенка, слезы матери, как понятно все прекрасное, что создано руками человека, все, что воплотилось в коротком слове «мир». Как жаль, что земные заботы не позволяют нам почаще смотреть на небо. Есть там звезда одна, Антарес, звезда мира. Может, и вправду говорят, что у каждого человека есть своя звезда. Но когда я смотрю на небо, я ищу звезду.

0: Вы слушали спектакль Московского художественного академического театра Союза СССР имени Горького «Чрезвычайный посол». Авторы пьесы Ариадна и Петр Тур. Действующие лица и исполнители. Кольцова Елена Николаевна, народная артистка Союза СССР Степанова. Чумаков Иван Никитич, заслуженный артист РСФСР Пузырев. Гончаренко, артист Семенов. Свенсон Кристина, народная артистка РСФСР Пилявская. Король, народный артист Союза СССР Кторов. Борг, народный артист Советского Союза Петкер. Министр соседней страны, заслуженный артист РСФСР Марков. Юлиус Хельнер, народный артист Советского Союза Станицын. Графиня Рунге, народная артистка Советского Союза Юрьева. Папаша Гуннар, народный артист Союза СССР Топорков. В сценах воспоминаний. Голос Владимира Ильича Ленина, народный артист Союза СССР Грибов. Седых Андрей, народный артист РСФСР Леонидов. В эпизодах и массовых сценах заняты артисты театра. Постановка народного артиста Союза СССР Раевского. Музыка заслуженного деятеля искусства РСФСР Кирилла Молчанова. Пояснительный текст к спектаклю читал артист Сафонов. Спектакль записан на пленку в 1969 году с некоторыми сокращениями.
1: Еду.
2: Билет, щелк, щека, шмок, свисток. И рванулись туда мы, куда, как сельди в сети чулок, плывут кругосветные дамы. Сегодня приедет уродом урод, а завтра узнать посмейте-ка в одно разубранный город и род помады, огней, косметика. Веселых тянет в эту вот даль, в Париже грустить, едва ли, в Париже площадь и та этуаль, а звезды так сплошь этуали. Засвистывай, трис, врезайся и режь сквозь Льежи и Брюссели. Но нож и Париж, и Брюссель, и Льеж тому, кто, как я, обрусели. Сейчас бы в сани с ногами, в снегу, как в газетном листе, свисти, заноси снегами меня при Херсонской степь. Вечер, поле, огоньки, дальняя дорога, сердце рвется от тоски, а в груди тревога. Эх, раз, еще раз, стих в пляс, эх, раз, еще раз, рифм хряст, эх, раз, еще много-много раз. Люди разных стран и рас, копая порядка в грядке, увидев, как я себя протряс, скажут в лихорадке.
3: «Вокруг света» – информационная программа «Радио Свобода». «Вокруг света» – репортажи, интервью, комментарии, политика, экономика, иногда культура и, как всегда, немного музыки. В следующие 50 минут вы услышите сообщения из Соединенных Штатов, Германии, Великобритании, Португалии, Израиля, Греции. Разговор будет не только о политике, но о политике в первую очередь. Ведет передачу Фатима Салказанова. Здравствуйте. Передачи «Вокруг света». Два американских профессора Александр Некрич и Томас Ремингтон ответят на вопрос о том, как формируется правительство в Соединенных Штатах, и выскажут свое мнение о российской системе отбора министров. Израильский обозреватель Рафаил Бахтамов расскажет об отношении израильской общественности к высылке более 400 палестинских экстремистов. Два экономиста, Александр Чернов и Игорь Бирман, поделятся своим мнением о первоочередных экономических задачах нового правительства России. Английский профессор, ирландец Джим Риордан расскажет о положении ирландского меньшинства в Великобритании. Из Греции Димитрос Баколос ответит на вопросы о новом греческом удостоверении личности. Владимир Решетилов расскажет нам из Лиссабона о том, как Португалия собирается с помощью России стать космической державой, а Владимир Гузман из Берлина о том, как Германия противостоит распространению российской идеологии. Это основные темы программы «Вокруг света», которую подготовила и ведет Фатима Салказанова. Соединенные Штаты. Новый президент Билл Клинтон еще не приступил к своим обязанностям, но уже сформировал свой кабинет министров. Я позвонила в Америку профессору Томасу Ремингтону, университет Эмори, город Атланта, штат Джорджия. Господин Ремингтон, я бы хотела, чтобы вы рассказали нам, каков состав нового правительства Америки и по какому принципу происходил отбор министров.
1: Смотря на общий процесс, надо сказать, что, очевидно, президент Клинтон выбирал своих членов правительства по некоторым принципам. Во-первых, конечно, это лояльность самому Клинтону. Это люди, которые ему лично верны. В некоторых случаях они были его друзьями уже много лет.
3: Первый принцип – это отбор по знакомству?
1: Да, знакомство и уверенность, что это люди, которые по его курсу будут действовать, у которых не будет своих независимых политических курсов.
3: Второй принцип какой?
1: А второй – это возмещение политических долгов. Это те люди, которые были руководителями предвыборной кампании в отдельных регионах, например. Третий принцип – это, конечно, опыт. Некоторые его кандидаты – это люди, которые давно служат или служили в правительстве. Это демократы, безусловно. Скажем, его госсекретарь, секретарь государственного департамента – это Уоррен Кристофер. Это очень известный, опытный деятель, который служил много лет в правительстве, в том числе при Картере. Четвертый принцип, очень важный Клинтону, это многообразие, то есть социальное представительство. В его комитете будут черные, люди испанского происхождения, женщины, где, например, черные могут чувствовать, что свои люди тоже служат в кабинете. И уже Клинтон выбрал больше черных женщин и испанцев, чем любой президент до него. А если выделить еще пятый принцип, действительно на самом последнем месте, это идейный принцип, то есть идеологическая верность Клинтону. Как мы видим, Клинтон не очень идеализированный президент. Нет одной такой точной линии, меньше, чем у

0: людям звонил. То есть
1: были другие возможности. Первое, введение смертной казни. Кстати, Кнессет проголосовал против введения смертной казни. И вторая мера – это просто стрелять. Третий вариант – была высылка.
2: Рафаэль Борисович, а нельзя было в Израиле этих людей за преступную деятельность посадить в тюрьму?
1: Дело в том, что в Израиле очень строгие требования к тюрьмам в смысле международных стандартов. Существующие тюрьмы принять такое количество людей с соблюдением стандартов не могли бы. Факт тот, что это наказание при всей его жесткости, серьезности и прочем, из того, что можно было реально сделать, на мой взгляд, самое мягкое.
2: Рафаэль Борисович, сегодня обозреватели западные некоторые отмечают, что пока единственный политический результат этой депортации – это то, что произошло сближение умеренных арабских кругов и экстремистских кругов. И результат скорее отрицательный.
1: Все совершенно правильно. Здесь это тоже отмечают. Но вы можете себе представить в такой маленькой стране, как наша, какую реакцию вызывают такие, ну, все-таки зверские действия.
2: Спасибо. На вопросы «Радио Свобода» ответил израильский обозреватель Рафаил Бахтамов.
3: Нашего корреспондента в Венесуэле Юрия Исаева.
4: Из иллюминатора самолета земли штата Апура, расположенного на юге Венесуэлы, около колумбийской границы, выглядят неприветливо и довольно дико. Заболоченные, необжитые места, где редко ступает нога человека. Даже сверху трудно обнаружить кров или извилистую змейку дороги. Густой ковер тропической сельвы прорезается лишь бесконечными речушками, впадающими в могучую Ориноко. В эти края можно добраться лишь самолетом. Старый, видавший виды Дуглас, который летал еще во времена Второй мировой войны, кругами ходит над небольшой поляной, служащей аэродромом. Но сесть мы никак не можем. На взлетной полосе мирно гуляет стадо коров. Все же шум самолета в конце концов разгоняет животных. И вот под нами твердая каменистая земля. Встречает нас сухой коренастый мужчина по имени Альберто Антонио Гарсия вместе с дюжиной своих детишек. Это его коровы задержали посадку самолета. Альберто Антонио индеец, но, так сказать, цивилизованный. В этих краях еще встречаются целые племена, ведущие кочевой образ жизни, переплывающие по речкам с места на место в длинных пирогах вместе со скромным скарбом и собаками. Но Альберто Антонио решил осесть на земле. На берегу реки Синаруко он построил несколько ветхих хижин и поселился здесь со своими тремя женами и детьми. По законам местных индейцев, каждый мужчина в этих краях может иметь 5 жен одновременно. Широкая Синаруко не спеша несет свои воды между зарослями дикой сельвы. На берегу, греясь на солнце, лежат на песке кайманы. Иногда они подплывают совсем близко к лодке. А то вдруг закипит рядом с лодкой вода. Это значит, что кровожадные пираньи разделываются здесь с крупной рыбиной, оставляя от нее в считанные секунды один скелет. Есть в этих краях и ягуары. Они выходят на охоту ночью. Встречаются могучие анаконды. Когда солнце уже приближалось к горизонту, Альберто Антонио предложил нам поехать к индейцам, которые остановились в 10 километров вниз по реке. Нам повезло. Индейцы племени Панары отмечали в этот день праздник огня. Нас пригласили к костру и дали по чаше зеленоватой жидкости, приготовленной по случаю праздника. Веселье продолжалось. На непонятном гортанном языке индейцы пели ритуальные гимны. Женщины, чьи лица были выкрашены черной краской, приплясывали вокруг костра. В качестве музыкальных инструментов индейцам служили пустые консервные банки, бамбуковые дудочки, барабаны и стыкли. Как объяснил наш проводник, исполнялся ритуальный танец чича. Мы сидели у костра, и густая тропическая ночь быстро опустилась над рекой. Звезды горели ярко, словно глаза диких животных. Из джунглей доносились таинственные звуки, которые сливались с протяжной индейской песней.
3: Вы слушали передачу «По странам и континентам».
5: Станцы. Я не могу ни произнесть, ни написать твое название. Для сердца тайное страдание в его знакомстве.

0: судишь, как тяжко это слово мне услыхать в устах другого. Какое право им дано шутить святынею моею, когда коснуться я не смею, уже ли им позволено? Как я, уже ли они искали свой рай в тебе одной? Едва ли. Ни перед кем я не склонял еще послушного колена, то гордости была б измена, а ей лишь робкий изменял. И не поникну я главою, хотя б то было пред судьбою. Но если ты перед людьми прикажешь мне унизить душу, я клятвы юности нарушу, все клятвы, кроме клятв любви. Пускай им скажут, дорогая, что это сделал для тебя я.
1: Веселая перемена.
2: Ирина Пивоварова. Звонок. Люблю звонить, трезвонить, вызванивать, звенеть. Попробуйте за партой на месте усидеть. И что тут начинается? Все двери открываются, и сразу будто улица в наш коридор врывается. Переходить опасно наш длинный коридор. Придется в коридоре поставить светофор.

Через несколько дней я направился к домику отбельщика. Уже издали услыхал я игру на рояле. «Ого!» — подумал я. «Вот я и застал его вдохновенно исполняющим своего Моцарта».

Я вошел в незапертую дверь и остановился возле комнаты моего друга. Играли музыкальный момент Шуберта, но это была не мужская рука. «Портаменто, не стаккато», — произнес голос моего друга. Но юный, поразительно чистого звучания голос возразил: «Я знаю, дядя, но разве стаккато здесь не звучит гораздо красивее?» «Ах ты, печуга», — продолжал мужской голос, — «да ты раньше сама напиши что-нибудь подобное, а потом уж толкуй, как хочешь». Помолчали. Потом зазвучало портаменто. Я отчетливо представил себе, как передавали звук от клавиши к клавише юные пальцы. «А теперь еще разок, чтобы запомнить точнее». Пьеса была сыграна снова, на этот раз точно и уверенно. На дверях красовалась передо мною, очевидно, новая записка. «Она исцелена, и как мне Богу хвалы не возносить! Земля прекрасна, как его чертоги, и счастье жить!» Эта строфа из Вансбекского вестника была мне знакома, но друг мой Валентин на этот раз позволил себе некоторую вольность. В стихотворении старый Асмус говорит только о своем собственном исцелении. Когда, размышляя об этом, я открыл дверь, то увидел рядом с Валентином юную девушку, совсем еще дитя. Она сидела за роялем и смотрела на него большими внимательными глазами. Он поднялся с обычной своей милой улыбкой, на этот раз несколько смущенный. — Ну что, давешний вечер доставил вам удовольствие? — спросил я, протягивая ему руку. — Мне? — переспросил он. — О, исключительное! А вам? — Я вас заговорил. Оказаться вот так вдвоем, да еще за стаканчиком доброго вина... Он понизил голос до шепота, точно прося у меня прощения. Его бледно-голубые глаза глядели на меня с непередаваемой сердечностью. — Напротив, — возразил я, — мне все мало. Вам придется еще многое рассказать. — Но сначала, — добавил я вполголоса, — кончайте урок с вашей любимицей, ведь это она. А я пока разыщу у вас на книжной полке Бюргера. — Мы сейчас кончаем, — кивнул он с готовностью и вернулся к своей ученице. Я принялся рыться в его небогатой библиотеке, вскоре разыскал оба томика Бюргера с иллюстрациями Ходовецкого и наугад вытащил один из них. Я разглядывал портрет на фронтисписе, где великий создатель баллад в длинном парике играет на арфе на базарной площади, и прислушивался к звукам музыкального момента, когда в комнату вошла служанка, неся в руках кофейный прибор и блюдо с пирожными. Она накрыла белоснежной салфеткой столик перед диваном, и вскоре на нем стояли уже две синие с белым чашки и кофейник из бунцлаусского фаянса. Однако, повинуясь незаметному кивку Валентина, она поставила третью. Но больше я не замечал уже ничего. Неожиданно я обнаружил исписанный листок, вклеенный в томике перед первой страницей. Это было стихотворение, целиком завладевшее моим вниманием. Детские, простодушные стихи. И все же каким ароматом весны повеяло от них. «О Божий мир, ты сердцу мил, ты душу светом озарил. Я так мучительно страдал, ты предо мною засиял, цветов глубокой синевой, раскрылся ты передо мной, благоуханье трав манит, и в небе птичья песнь звенит. Кто сердцем верен, чист душой, пусть весело поет со мной. И в радости запел и я знал, чиста душа моя».

0: Я снова и снова перечитывал листок. Ведь это же стихи, сочиненные на фиалковой полянке. В них был он весь, весь Валентин. Таким я его знал, таким он, наверное, был и в детские годы. И вот он сам стоит передо мной, держа за руку стройную, несколько бледную девочку-подростка с блестящими каштановыми волосами. «Вот», — сказал он, — «это и есть моя любимица Мария. Мы решили сегодня провести вместе наш первый воскресный вечер после долгого перерыва. И мне доставляет громадную радость, что сегодня и вы с нами». «Итак, друг мой Валентин, — сказал я, — вот что еще вам придется мне рассказать. Ведь и этот бурый напиток развязывает языки не хуже пунша. Что же случилось потом с вашей фиалковой полянкой? Светит ли на нее еще весеннее солнце? Или, как многие другие живописные места, она превратилась в картофельное поле?» По лицу Валентина скользнула радостная, не лишенная лукавства улыбка. «Ведь вы еще не знаете, что я тайный расточитель».
1: «Да ну, друг Валентин,
0: да-да. Эти места принадлежали прежде одному старому чудаку. И вот я оказался его наследником. Точнее, из его наследства я приобрел этот никчемный кусочек земли за горсть серебра. Правда, Мария?» — обернулся он к своей любимице. «Мы-то, ты и я, хорошо знаем цену этому уголку. Знаем, в чей день рождения непременно должны нарвать там фиалок». И стройная девочка положила ему голову на плечо и обвела руками его шею. «В день рождения мамы», — произнесла она тихо. «Но, дядя, ведь это уже прошло. Ну-ну, наступит же снова весна. Дай-то Бог, — пожелал я. А можно и мне пойти помочь вам плести венки?» Две руки протянулись ко мне. Одна тонкая, прекрасная, молодая, другая, я знал, верная рука. Я не пошел с ними. Еще до окончания зимы жизнь забросила меня далеко от этого города. Как-то раз один наш общий знакомый передал мне поклон от Валентина. Не однажды, когда снова наступала весна, я вспоминал о фиалковой полянке. Потом прекратилось и это. Иные лица вошли в мою жизнь и мало-помалу совсем оттеснили образ тихого музыканта.

Лет 10 спустя я попал в один из среднегерманских городов, оркестр которого пользовался заслуженной славой в самых широких кругах. И не только благодаря достигнутому совершенству игры, но и потому, что, несмотря на довольно скромные средства, дирекция умудрялась почти на каждый концерт привлекать со стороны какого-нибудь видного артиста. Стояла поздняя осень, когда я под вечер прибыл в этот город. Один из моих друзей, местный житель и большой почитатель музыки, встретил меня на вокзале. Он сообщил, что как раз сегодня оркестр дает концерт, и нам надо спешить, если мы не хотим опоздать. Хорошо зная по опыту, что от этого энтузиаста не так легко отделаться, я передал багажную квитанцию и прочий дорожный скарб слуге какой-то гостиницы, и вот мы уже сидим на дрожках и за двойную плату гоним вовсю по направлению к знакомому мне зданию Атениума. По пути друг сообщил мне, что на сегодняшний концерт удалось заполучить одну молодую певицу, на редкость талантливую исполнительницу классической музыки, отличавшуюся к тому же довольно странной причудой. Она всюду объявляет себя ученицей какого-то совершенно безвестного музыканта. Когда мы приехали, концерт уже начался, и нам пришлось постоять у запертых дверей зала, пока не отзвучали последние такты увертюры к гибридам.

После того, как двери снова открылись, мой друг сунул мне в нагрудный карман фрака раздобытую где-то программу, увлек меня в переполненный зал и, бог знает каким чудом, освободил для нас два места. Моим соседом оказался седовласый старик с теплыми глазами и тонким лицом. «Итак, Моцарт», — сказал он значительно и сложил руки на коленях, предварительно расстелив на них шелковый желтый платок. При ярком свете газовых огней я рассматривал зал, стены которого были декорированы с изысканной простотой и хорошим вкусом. Но вот на сцене появилась певица, бледная девушка с темными косами, уложенными на висках. Оркестр заиграл первые такты арии Эльвиры из второго акта Дон Жуана. Она поднесла к глазам нотный листок. У меня было такое чувство, точно мне никогда еще не приводилось слышать столь безыскусственного и в то же время волнующего пения. Мой сосед-старик все решительнее кивал головой. Это было подлинное искусство. Все земные страдания разрешались в прекрасных звуках.

Но потом, как и все прекрасное, пение окончилось, когда опьяненный слух жаждал еще и еще. Несколько голосов громко прокричали «Браво!», раздались отдельные хлопки. Однако одобрения не было всеобщим. Щегольский завитой молодой человек, сидевший впереди нас, перегнулся назад к своему соседу. «Ну как, дядюшка? Голос красивый, но тут что-то не так. Самоучка!» Старик проницательно взглянул на него. «Так-так, господин племянничек, и это все, что ты почувствовал?» И, вежливо обратясь ко мне, добавил с некоторой торжественностью. «Вот истинный Моцарт! Такой, каким я его слыхивал в юности!» А концерт шел своим чередом. «Теперь мы услышим опыты самого оркестра», — шепнул мне на ухо приятель, сидевший по другую сторону. И действительно, заиграли скрипичный квартет одного из современных композиторов, но как ни старались музыканты, как несовершенно было их исполнение, им не удалось вдохнуть жизнь в надуманное творение. Слушатели переглядывались, утомление и скука овладели залом. Мой сосед, старик, почитатель Моцарта, пряча лицо в свой желтый шелковый платок, уже несколько раз подавлял зевоту, но вот, наконец, и третья часть. Да еще в совершенно необычном ритме на 5/8 благополучно проскакала мимо. Исполнители покинули сцену, отодвинули вглубь пюпитры. В зрительном зале люди сидели с озадаченными лицами, явно не зная, как понимать только что сыгранную вещь. Но вот снова вышла молодая певица со свитком нот в руке. На лице ее было лукавое, почти торжествующее выражение. У меня возникло было подозрение, не собирается ли она перещеголять ультрамодный скрипичный канкан еще более бравурной пьесой для человеческого голоса. По счастью, я ошибся. Не было и оркестрового сопровождения. Один только капельмейстер сидел за роялем, выдвинутым на авансцену. Раздались первые аккорды. Все выступление исполнено было великой простоты и сладостного благозвучия. Словно радужное сияние вспыхнуло над залом, и вот тихо и властно раздался голос: «О Божий мир, ты сердцу мил, ты душу светом озарил». Но что это? Слова мне знакомы. Ведь они значатся на листке, вложенном в томик Бюргера. Это же слова старого учителя музыки Христиана Валентина.